0: Что самое интересное, лучевые кости, то есть реберные конечности и стоповые, собственно, фаланги, образовались впоследствии не путем удлинения отростков от хорты, а путем так называемого совокупления различных организмов между собой. То есть, выражаясь фигурально, можно назвать современного человека в его, собственно, в нынешнем виде, как бы ярчайшим примером симбиоза различных видов организмов, которые постепенно за миллионы лет эволюционировали и пришли к такому консенсусу в виде человека или, в принципе, любого другого млекопитающего современного, представляющего единое целое. Поясню поподробнее. То есть хорда изначально обрастала паразитами. Паразиты были различных видов. Это были, значит, паразиты спинномозговые, паразиты кровососущие. Вот. Они-то наряду, так сказать, с эволюцией хордовых, они сами эволюционировали, превращаясь порой в отдельные органы, так скажем, небезызвестный нам хвост, который мы наблюдаем практически у всех видов млекопитающих современных, да и не только, порой даже у человека встречается.
1: Кстати, вот паразитический рачок тоже ярчайший представитель, ведь раньше...
0: Да, вот как раз именно этот рачок и послужил прообразом хвостовой лопасти современных животных. То есть он паразитировал в анальном стволе, да.
1: Ведь представьте себе, к чему это привело. Вот он сперва, да, паразитировал там в анале, затем как бы превратился в ходе достаточно длительной эволюции в паразитического рачка обычного, да, среднеземноморского и так далее. Вот,
0: нет. Он превратился попросту в хвост.
1: Ну, это потом. Ведь был промежуточный этап, когда он превратился в бактериального рачка.
0: Да.
1: Вот. А в момент, когда он превратился в бактериального рачка, то есть он селился там, скажем, и на муренах, на, в общем, на...
0: На миногах.
1: На миногах, вот. И на пятнистом кузовке просто весь был оплебленный, я помню, кузовок там немеренно просто на нем было этих рачков.
0: И вот. Кузовок вообще замечательная рыба. Это как бы... Тут мы видим на примере кузовка как бы огромный паразит, к которому приплюсовалась хорда.
1: Да, да.
0: В общем-то, кузовок напрямую произошел от морской блохи, которая нерестилась на...
1: Ну, в принципе, вот морскую блоху рыбаки называют вымя, кстати, почему-то. Ну, то у рыбаков вообще сложные ассоциации. Ну, только, понимаете, да.
0: Нет, она паразитировала на трилобите. Вот. И дело в том, что со временем она его подавила, то есть получилось так, что обратный симбиоз, и произошло так, что блоха в ходе эволюции разрослась до размеров, превосходящих размер среднего трилобита в несколько раз.
1: А вот такая же ситуация, я все-таки хотел бы вернуться к паразитическому рачку. То есть он долгое время паразитировал, как вы правильно сказали, вот на кузовке, на мурене и так далее. А ведь, соответственно, на каждую эту самую резьбу найдется и гайка другая,
0: да,
1: правильно?
0: Да.
1: И кто истреблял этих паразитов? Ведь природа должна была каким-то образом вот
0: стабилизировать. Они истребляли сами себя.
1: Это во-первых. Но после они успели, однако, дать толчок к появлению такого вида, как полосатый губан и так далее. То есть радужный губан. Это рыбки, которые питались паразитами с больших рыб.
0: Да.
1: Казалось бы, все нормально. Природа все уравновесила. Да? Вот. Потом эти пятнистые паразитические рачки превращаются в хвост. Но до этого что происходит? До этого появляется такая форма, как мнимый чистильщик, то есть морская собачка,
0: да,
1: аспидон.
0: Да, да, очень известный вид он. Это практически, я бы даже так сказал, это ротовой аппарат первобытной блохи в отдельно взятом виде.
1: Челюстная система с перьями.
0: То есть это,
1: да,
0: грубо говоря, да, челюсть. И снабженные коротким, плавниками, совершенно примитивным кишечником и плавниками.
1: И вот представьте себе, когда, например, мурена, то есть она думает, что это губан, потому что, в принципе, губан, в общем-то, и морская собачка,
0: мурена, очень, в принципе,
1: похожи.
0: Не все думают. Там, ну, тоже
1: я, ну, это я так образно говоря. То есть она типа подплывает, она вся в этих врачках, там увешана, как опоссумно в пиписьках. Она подплывает, значит, вот к морской собачке Аспидонтусу, думая, что сейчас это с нее этих паразитов счистит.
0: А она, тут-то было.
1: И тут-то было. Попросту говоря, Аспидонтус впивается в мурену и практически да, и поедает.
0: Но...
1: Затем рачки, как форма существования, исчезли, превратились в хвост, а морская собачка-то Аспидонтус существует. То есть тем самым вот эти самые рачки, мать их так-то, они... Благодаря им возникла новая форма существования. Ой. Вот, пожалуйста, никому, казалось бы, не нужна морская собачка Аспидонтус. То есть все новый правильно. Проект. Все равно, что комары создали бы шакалов.
0: А, так вот, в том-то все и дело, что это частный случай, касаемо Аспидонтуса.
1: Я просто возмущен этим, понимаете.
0: Ничего страшного, вы справедливо совершенно заметили это. И ваше возмущение мне понятно отчасти. Даже я солидарен с вами в этом вопросе. Но мне бы хотелось более раскрыть эту тему и вернуться к обозначению рыбаками термину «вымя».
1: Да-да-да,
0: действительно. Так что касается, значит, паразитизма. Как бы современная наука все-таки склоняется к тому, что любая современная форма, которая существует в данное время на Земле, она образовалась из взаимного паразитического симбиоза. То есть, так сказать, грубо говоря, блоха и ее носитель то и дело менялись местами. То есть сначала рачки паразитировали на хордовые, постепенно рачок обратился в хвост. Затем хордовый становился паразитом более продвинутого на тот момент существа. И так далее, изменение шло до наших дней. То есть это и в конечном итоге, вот сейчас мы можем сказать совершенно точно, что наличие у человека двух рук, двух ног и, значит, головы и того, что снизу, обеспечивается наличием, то есть, вернее, подтверждается наличием шести паразитов основных на теле древнего существа, да, который служил прародителем человека. Так вот, самый одаренный в плане интеллекта послужил развитием головного мозга. Он присасывался к верхней части хордовой, к ротовому отверстию, поскольку был самый умный на тот момент.
1: Ну, не то, ну, что умный, просто интуиция была развита.
0: Более такой, уже не чисто рефлексами мыслил, а как бы пытался что-то анализировать.
1: Выгоду,
0: на своем уровне.
1: Где-то,
0: да. Вот. Тот, который между, тот был как бы отбросом и вот. Но он, по сути, и сейчас таким
1: кстати,
0: является.
1: Кстати, из-за этого именно вот шершавые пятки у людей.
0: Да, но самое интересное, что на заре становления перед хордовыми и паразитирующими рачками возникла проблема размножения и деления. То есть ну, на раннем этапе все просто размножались исключительно делением.
1: Как попало вообще? Причем делились, бывало, не на двоих, а и на четверых, прям, и не было никакого контроля.
0: Подчас на троих, вот недаром.
1: Да.
0: На территории бывшей Евразии это, тут в основном делились на троих, и это перешло, собственно, да, как бы на современное население, вот, своеобразным образом.
1: Вот.
0: Ну, вот. Дело в том, что некоторые особи поражались паразитами более, чем другие. И этим мы обязаны появлением у женщин такого прекрасного органа, как грудь. То есть и вообще изначально, так сказать, явление вскармливания младенцев, то есть своего отпрыска молоком, будь то это млекопитающее, либо же примитивный утконос, основано на внедрении в тело организма
1: инородной жидкости, собственно говоря, да.
0: Такая
1: инъекция паразитами.
0: Приспосабливаемость природы, она общеизвестна, то есть крысы живут даже на Северном полюсе, проедая лед и питаясь замерзшей килькой.
1: Да, да, кстати, вот именно, опять же, Исибаси Масаси, вот он обнаружил этих крыс. Дело в том, что японцы вообще крайне пронырливые. Ему же сперва не верили. Исибаси говорит, ты, говорит, Исибаси, пули-то лей нормальные. Вот, а он как бы вот стоял на своем. Сейчас обнаружен, да, действительно, ледяные подледные есть, да, крысы существуют.
0: Так. Вот, так что касается, ну, все-таки...
1: А может быть, звоночек послушаем?
0: С удовольствием.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Не получилось. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло, алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я вот хотел бы уточнить, значит, я хотел бы представиться, меня зовут Игорь Анатольевич, хотел бы вопрос задать Герману Витольевичу.
1: Да.
2: Значит, у меня такая ситуация. Я, значит, в аквариуме развожу угревидных ползучих перламутровых кривошипов. Вот у меня проблема в чем? значит, они теряют перламутровость. Значит, оттенки, в общем-то, не те, которые хотел бы я добиться, значит, ну, по познавению, в общем-то, скажем так, теряет свою агрессивность, и, ну, самка, в общем-то, ведет себя, значит, совершенно неадекватно к самцу, и, значит, никакой не вижу прямой монопенисуальности в этом вопросе. Хотелось бы уточнить у профессора, насколько влияет тут, может быть, вода из крана я заливаю в аквариум или что, каким-то образом, значит, как-то
1: извините, повлиять? Извините, можно у вас узнать, вот вы не смотрели, не обращали внимания на цвет жаберных щелей ваших питомцев?
2: Вы знаете, он там мохнатость немножко увеличилась, и, значит, и просвет, в общем-то, сузился до минимума.
1: Все, извините, я вам советую срочно все это дело вылить, не щадя, и купить новых животных. Это все.
0: Это дешевле просто будет.
1: Да. Даже я понимаю, что это жалко, но это так. Это так.
2: Спасибо вам большое за совет.
1: До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Будьте любезны, я хотел бы для начала, чтобы гость дал бы более точную аргументацию вот того, что называется конвергенция, для того, чтобы я задал более точный вопрос, чтобы не попасть в просак.
0: Конвергенция называется любая форма внешнего, внутреннего, глубинного, да, в общем, кого вы хотите, сходства между отдельными особями разных видов.
3: Ага,
0: будь вот то рыба, кит, либо же слон.
1: Ну, вот, например, мы сравнивали рыбу с женщиной, а не целиком конвергентно.
3: Понял. Хорошо. Будьте любезны, такой вопрос. Конвергенция, частично этот вопрос можно отнести к конвергенции, я не знаю или нет, но я надеюсь, вы мне это растолкуете. Происхождение данного особя, истоки происхождения являются вопросом по теме?
0: Вопросом чего?
3: По теме.
1: Происхождение данного особя?
3: Ну, то есть, вот существует, например, порода собаки.
1: Так.
3: Хотелось бы узнать истинное происхождение этой породы. Название породы, дословно, Ньюфаундленд.
0: Очень просто.
3: Ну, в данном случае я не знаю, как насчет просто, потому что в некоторых данных используются разные материалы. И хотелось бы, вот с точки зрения биолога, узнать, чем объясняется недостаточная подвижность задних конечностей у данной породы.
0: Ну, дело в том, что любая искусственно выведенная порода обладает ярко или менее ярко выраженной дистрофией, так мы это называем. То есть в данном случае, что касается породы ньюфаундлендов, платой за безумное увеличение туши вот служит такая недоразвитость задней.
1: К тому же они ведь не прыгучие собаки, они не относятся к отряду прыгучих.
0: То есть вообще изначально ньюфаундлендов вывели из, в общем-то, степного норвежского волка. Его скрестили с горным животным, которое охраняет, то есть тоже к породе псовых относящимся, вот, но ближе к чернобурым лисам, которые проживали, в общем-то, в норах. И вот этот вот симбиоз,
1: отбор... лазящие животные, понимаете, не прыгающие, а животные как, ну, ближе к таксам, понимаете.
0: То есть основная жизнь вот горной чернобурки норвежской, она заключается в том, чтобы залечь в нору, в общем-то, и поедать запасы зайчатины.
1: Да, да. Вот, спасибо вам за вопрос. Вот, следующий телефонный звонок 203-19-22. У нас в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко, который вот так уже экспресс-методом отвечает на ваши вопросы, буквально прикладные, то есть дает советы, времени у нас остается совсем немножко. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Стесняется радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире, не стесняйтесь, говорите. Алло.
4: Скажите, пожалуйста, здравствуйте.
1: Говорите, пожалуйста, погромче, вас плохо слышно.
4: У вас скоро отпускное время закончится?
1: Вы знаете, дело в том, что мы как бы всегда на посту. Дело в том, что это я про себя говорю, поскольку тоже немножко занимаюсь наукой, а профессор Герман Витольдович, он просто фанатик своего дела, и отпуск для него это травма.
4: У него лаборатория по адресу Загородное шоссе, дом 3.
1: Нет.
0: У меня не в Москве лаборатория, да, вообще, да. А в ближайшем Подмосковье, поскольку...
4: Подмосковье тоже имеется. Ну, вообще красиво.
0: Не, ну, естественно, то есть, к тому же, я так понял, вы как раз из этого заведения-то и звоните. Вот, вам виднее, конечно, в окошко. Спасибо за звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброго утра.
0: Здравствуйте.
5: Клептомания на место положников вас беспокоит.
0: Угу.
5: Слово завернутое, не выговорю. Есть ли сходство в бледной спирохете и в коне в пальто?
0: Да.
5: Вот, просто.
0: Да, спасибо, спасибо за вопрос. Не знаю, по-моему, как бы наш радиослушатель несколько несерьезно относится к вот теме нашей сегодняшней передачи, и вместо того, чтобы какую-то с пользой для себя задать вопрос уважаемому профессору, он как бы что-то про коня в пальто, не знаю, вот на этот вопрос у коня и спросите, у него голова больше, собственно. Вот, скажите, пожалуйста, Герман Витольдович, вот я знаю, что вы сейчас готовите к изданию новую книгу. О чем будет эта книга? И вообще, что в ней будет? Да.
6: Я, значит, готовлю действительно книгу в издательстве «Мир». Вот она уже сдана в набор. Скоро вы сможете ее приобрести на книжных развалах Москвы. Вот. Я хочу осветить в этой книге как раз вот новый взгляд на эволюцию. Поскольку я считаю, что конвергенция конвергенции, а этот вопрос он наиболее животрепещущий, потому что, во-первых, правильное понимание эволюционирования отдельных органов человека, оно даст неограниченные возможности для лечения болезней этих органов. Так, например, вот я уже слегка затронул тему, в общем-то, появления так называемых молочных желез у млекопитающих. То есть, по моей, собственно, версии, они как раз произошли эволюционно из постоянно паразитирующих, в общем-то, древних паразитов, которые находились спереди, так сказать, приматов, либо же под брюшной у парнокопытных и всех остальных.
0: То есть, попросту говоря, да. Кожные бляхи.
6: Да, кожные бляхи. Это были такие постоянные, так сказать, паразиты, которые не покидали значит, своего хозяина. И все попытки избавиться от них, они ни к чему не приводили. И постепенно эволюционируя, особи научились, так сказать, приспособились к их взаимному существованию. И постепенно они вот на сегодняшнем этапе уже эти паразиты образуют с хозяином единый организм. И в качестве своих выделений они дают полноценное, в общем-то, молоко.
0: И я буквально вот на прошлой неделе встречался с Исибаси Масаси. Он просил передать вам, в общем-то, ну, сейчас я уже не успеваю передать его слова. Давайте в следующем эфире я передам пожелания Исибаси Масаси нашим радиослушателям. А так, спаси вас Бог от кожных блях. Спасибо вам, уважаемый профессор, и до следующих.
7: Круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
8: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
0: И я хочу представить наших гостей, которые напротив меня сейчас находятся в студии. Это базитолог Андрей Орлов.
9: Добрый вечер.
0: И его гость, о котором, я думаю, Андрей сейчас расскажет нам сам. Потому что гость, честно говоря, пока готовится в комнате где-то там.
6: Вообще он необычно выглядит. Что, собственно, и привлекло мое внимание к нему еще давно, и поэтому после предварительной проработки я решил пригласить его в студию.
0: Вот я вижу, вот он появился.
6: Да, надо сразу оговориться,
0: что
6: зовут его Ефим Щуп. Угу, познакомились мы несколько лет назад на одной из автозаправочных станций. Uh-huh. В то время были перебои с бензином в нашем городе. И Щуп, в общем-то, значит, жил тем, что заправлял без очереди автомобили. Вот, и меня, естественно, как
0: специалиста в области паранормальных явлений привлекло. Каким же образом он уговаривает оператора АЗС, дабы, так сказать, неоднократно пропустить один и тот же автомобиль, который у него в то время был, чтобы заправить все остальные и нажиться на этом. Но на мой прямой вопрос, который я задал, а было холодно, и, значит, вопрос мой звучал приблизительно так. «Доколе же, Ефим?» Ефим ответил, что одним только движением глаз он способен заставить оператора АЗС нажать не только нужное количество литров на раздаточной колонке, но и выдать ему сдачу сверхустановленной. Uh-huh. То есть его паранормальные какие-то способности еще тогда проявились, и поскольку бензин был в дефиците, волей-неволей я попытался завязать знакомство. И, ну, это мне удалось, и вот до сих пор, так сказать, хотя уже проблема с бензином отпала, вот, но мы с Ефимом дружим, и подчас вот его эти способности сделать из человека подобие животного, либо же придать ему какие-то необычные свойства, они помогают мне в своей нелегкой работе, общении с компьютером. Так, например, вот благодаря Ефиму в сети интернет мне удалось разместить вот новую страничку, которая называется «Москва.операция».
1: А скажите, извините, Андрей, а что вот Ефим держит сейчас во рту за предмет?
0: Ну, дело в том, что это один из культовых предметов, который помогает ему в его непосредственной в проявлении своего дара, как он именует. Предмет этот подарен ему одним из сотрудников ФСБ, чей праздник отмечал Ефим вчера, значит, в колонном зале Дома Союза, в бывшем. И дело в том, что вот этот предмет, он хотя по виду напоминает печенье юбилейное, но это всего-навсего отличная подделка из фанеры. То есть работники ФСБ используют эту подделку для борьбы с террористами. Подсовывают в момент захвата террориста под видом печенья и, собственно, производят последующий захват.
1: А скажите, вы же, собственно, всегда, я помню, сомневались как-то в каких-то вот этих аномальных явлениях и так далее. Вот, может быть, Щуп нам что-то вообще сегодня будет демонстрировать, и будет ли он вообще разговаривать, или он...
0: Ну, Щуп сегодня разошелся. Ага. Ну, то есть он готовился к эфиру, я объяснил ему, в принципе, что от него требуется. И сегодня, я думаю, он покажет не только какие-то свои мануальные методы, но и... так сказать, методы непосредственного влияния своего мозга на разум радиослушателей. И радиослушатели по моей просьбе, значит, по просьбе моей, обращенной к Ефиму, сегодня смогут убедиться в том, что действительно некоторые паранормальные явления существуют. Поэтому, я думаю, сегодня будет интересная передача. Щуп, в общем-то, готов.
1: Ну, я думаю, может быть, сейчас мы спросим у своего, у самого Ефима Щупа, в общем-то. Ефим, скажите, пожалуйста, вы никогда не задумывались о, так сказать, вообще истоках вашего такого вот дара, ваших способностей? Или все-таки попытка, например, анализировать их может убить вас, этот дар?
9: Да. А что нужно отвечать?
10: Ну, во-первых, не юбилейное было-то. Оно не юбилейное по названию, а по сути, в общем-то, это была печененка. Печененка, которая мне выдана была с в связи с изменением, в общем-то, нашего системы, нашей впитывания. Впитывание у нас происходит сейчас как попало. Поэтому, чтобы нормально, например, подпитывать человек и его мозг, в частности, необходимо выдавать компрессированные такие белковые продукты, которые могли бы заменить собой, в общем-то, всю массу и содержание тех продуктов, которые существовали до сих пор в рационе впитывающегося. Вот, собственно, эта мятная пастилка, которую приняли ошибочно за печенье, она содержит в себе массу интегральных субпродуктов, которые, попадая в организм, вступают в органическую реакцию с с моим, с элементами, с биохимическими элементами моего организма, и как результат, в общем-то, приводит его в особо такую, в особо приятную легкость в теле такая появляется.
0: Да, я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня базитолог Андрей Орлов и колдун, ну, как можно, Андрей, назвать этого колдуна? Колдун-профессионал.
10: Щуб.
0: Щуб, да, Ефим Щуб.
1: Моя фамилия Щуб, я попросил бы.
0: Да, наши радиослушатели могут задавать свои вопросы.
10: Причем не Ефим, а Ифим.

0: вызвать в рядах сомневающихся полный скепсис. Поэтому мы как-то вот настоятельно рекомендуем не рассчитывать на что-то прям вот совсем уж сверхъестественное, безусловно. Вот. Но, тем не менее, если вы как-то отнесетесь к этому, ко всему, с какой-то естественной легкостью, ну, к примеру, как, например, к акту дефекации или акту поедания в голодном состоянии какого-то колбасного изделия, вот, к примеру, да, то есть, ну, как к чему-то естественному, вот, а не как к происшествию, вот, то я думаю, что многие из вас вот реально убедятся в наличии такого рода эффектов.
1: Ну, а я со своей очереди, как колдуна-профессионала, хочу добавить к этому, что я сегодня покажу, ну, не все, конечно, чем я обладаю, но попрошу радиослушательниц подвинуть поближе диффузоры своих радиоприемников, поскольку те из вас, кто страдают запорами, я сегодня постараюсь разрешить эту навязчивую проблему, вот, и... Да, Андрей, что ты хотел сказать?
0: А, я просто, извиняюсь сейчас, Андрей, немножко позже продолжим слово. Я хочу напомнить все-таки номер пейджера нашей программы 956-32-32.
2: Поэтому мог бы и Андрей напомнить, собственно, почему.
0: Андрею напомнить?
2: Андрей напомнить мог бы это дело.
0: А, ну то, вообще,
2: по идее... Ты напоминаешь, ты кто? Он бы мог напомнить.
0: Нет, подождите, я Ефим. Так. Сейчас.
2: Если ты не можешь разобраться, то как
0: а вот Андрей вообще разберет? Сегодня почему-то молчит. То есть Андрей привел...
2: Ну, он, видимо, у него что-то болит. Судя по напряженному выражению лица, он сидит здесь в углу и что-то никак не соберет с мыслями, чтобы выступить здесь по полной программе.
0: Угу. Тогда давайте спросим, может быть, все-таки у Ефима. Вот, Ефим, скажите, пожалуйста, вот как часто, сколько раз в день вы принимаете вообще пищу?
2: Один. А давайте теперь у Андрея спросим вообще, на какую тему он собирался сегодня поговорить-то?
0: А, ну, да, сегодня я собирался осветить некоторые вопросы, связанные с магией mm-hmm. и со всем, что окружает, в общем-то, вот это явление. Даже более того, видимо, хотелось тут затронуть не сам процесс, вот mm-hmm. этот, а все, что его окружает. То есть, ну, скажем так, антураж и...
1: предпосылки.
0: Да, совершенно правильно, Андрей. Совершенно правильно.
2: Ты знаешь, интересная ситуация была. Может быть, это как-то впишется в нашу канву, нынешнюю программу, вот когда Андрей очухается.
0: Александр, напомните да. номер пейджера все-таки.
2: Александр, напомнишь?
1: 203-19-22 – это телефон прямого эфира, а номер пейджер 956-32-32 для абонента 109-279.
2: Александр, а ты обещал сегодня спеть одну из своих знаменитых песен?
1: Ну, я думаю, ближе к концу передачи я это сделаю.
0: Хорошо, ну, я гитар, могу, собственно, будучи обладая, каким-то образом воздействовать, или еще не время, Александр.
2: Ефим, ты прежде что-нибудь сказать, что нужно собраться тебе с мыслями, потому что как-то у тебя не всегда в попад получается.
0: Нет,
2: ну, только мы сегодня услышим Андрея или как?
0: Андрей, вы будете о чем-то говорить?
1: Да, безусловно.
2: Ну, я там вот такую иллюстрацию, предвосхищающую нашу беседу, могу сказать, которая, в общем-то, меня лично потрясла, и, наверное, Андрею тоже будет интересно с точки зрения вот нашей темы сегодня.
0: Ну, Андрей вышел вот вообще куда-то сейчас он придет.
2: Да. Так у меня знакомые одни обратились в один из салонов, который мы в дальнейшем отрекламируем, из многочисленных магических. Вот у меня какое-то все время чувство было какого-то жалости по отношению к этим базитическим, которые себя рекламируют. Ну, вот эти вот колдуны и тому подобное, сброд, вот, который выступает. Они, ты знаешь, кого мне напомнили?
0: Видимо, левреток или баллонок.
2: Не совсем. Новую какую-то, в общем-то, категорию такую деклассированную, которая вот ходит там и говорит, мы люди не местные. Вот они мне их напомнили, ты знаешь?
0: Дескать, поможете нам, дескать.
2: Поскольку чувствуют себя обреченными, или же существует, наверное, какой-то такой простор для деятельности, для последующей, они, наверное, вписываются во все авантюры, которые только возможны. Одна из более емких, которые на нынешний день существует при полном, значит, разброде мозга, вот, и ума, это, пожалуй, вот как раз вот околпачивание, такое вот

0: помощью каких-то стандартных методик.
1: Андрей, ну, по-моему, ты как-то на них сильно обижен. Вот,
0: Нет, не то, что обидели-то не меня, а людей обидели, и причем не то, что обидели, их как-то, их, может быть, они этого и хотели, поскольку обращаться нормальный человек в такие заведения не будет. Ну, эти, в общем-то, тушки наглые, они, в общем-то, окончательно, по-моему, вошли вот в систему. То есть, вот знаешь, как при старом режиме, там, продавщицы, они, в общем-то, прежде чем вписаться вот в торговлю овощами, они, конечно, считали, что это серьезное заведение, там нужно вести себя особым образом, как-то удержаться на месте, да, чтобы существовать, в облате существовать там. Вот. То есть они как бы, такие у них предпосылки ментальные были. А когда они вписывались туда уже, они там наглели с каждым днем и потом уже превращались в стандартную такую хамскую особу, которая там хамила, да?
1: Это практически динамика вот подобного рода развития отношений видна и сейчас, например,
0: да, в каких-то даже супермаркетах. Да, вот в этом, в этих...
1: Особенно хорошо прослеживается на молодых гаишниках. Это когда он молодой и только пришел,
0: нет,
1: старается
0: поддержать. Нет, ну с ними вообще сложно. Там, по-моему, они все контролируют.
1: Нет, у меня не сложно.
0: Даже запланированное хамство у них, по-моему, даже... Потому что они настолько устойчивы в своих побуждениях, что они, в общем, даже пределы хамства у них какие-то свои. И там вообще своя специфика, мне кажется...
1: Особенно у женщин-гаишников.
0: Люди очень здоровые.
1: Они здоровые?
0: Да, и психически, и физически. Наверное, это откуда-то из алтайских деревень прибывает.
1: Ну, вы знаете, мы, кстати, вот проводили исследования в нашем центре магии.
0: Например, слабодервный, как Ефим, например, такой остеник, он же, наверное, и дня не простоит. Ему скажут какой-нибудь комплимент, он там растает, размякнет. Или же наоборот, скажет какую-нибудь грубость. Он начнет хамить и вылетит на второй день.
1: Дело в том, что я владею определенным тренингом, Андрей. Вот я могу вводить сотрудника УКАИ, как и любого человека, в транс попросту.
0: Владеешь, что можешь там смычок держать ногой, пальцами ноги или еще что-нибудь.
1: Кстати, да, вот Андрей это действительно демонстрировал. Эфим, вы знаете, демонстрировал.
2: Да. Но я хотел бы добавить, что Андрей в какой-то степени прав, потому что не среди колдунов...
0: Прав, может быть,
2: и среди колдунов существует так называемый КМБ. То есть, так сказать, конкурс молодого бойца, в какой степени он существует? Да в прямой. То есть, как у продавщицы овощного отдела, так и у колдунов, так как и у, собственно, работников госавтоинспекции существует так называемый курс молодого бойца. Что он в себе подразумевает? Он подразумевает типичные навыки, которые свойственны той или иной профессии. Вот вы говорили о хамском поведении продавщицы. Я вам хочу сказать, что колдуны в быту тоже достаточно хамливы.
0: Всякие бывают.
1: Ну, я бы попросил, все-таки я представитель этой профессии.
0: Да. Нет, ну дело в том, что... Вообще, кстати, мне интересно. Андрей придет, у него надо уточнить, он говорил это или нет.
2: Нет, ну, Александр, я все-таки хочу остановиться на том, на своем. То есть тут что происходит? Вот колдун, да? У него взаимоотношения со своим коллегой крайне отличаются от взаимоотношений своего клиента. То есть с коллегой он говорит о проблемах того или иного клиента, как говорит продавщица о картофеле, который она получила, или как говорит гаишник о человеке, которого только что он оштрафовал.
0: Да, у них там свой сленг, своя идея.
2: Да, безусловно. И хотя попытки посадить двух колдунов в одно замкнутое помещение, выяснить все-таки, кто же кого переколдует, они, как правило, кончаются тем, что эти люди начинают вместе выпивать. Угу. Вот. Либо же, дело доходит до драки. То есть каких-либо сверхъестественных они между собой не применяют.
1: А простите,
0: да,
1: Андрей,
0: вы
1: рассказали, кстати, вы проводили какие-то исследования.
0: Я как ведущий возьму на себя роль,
1: Извините, Александр.
0: Вот. Самое интересное, что устойчивость традициям, самое потрясающее в этом. Вот, например, гаишники между собой, они в общежитии или где-то еще, знаешь, наиболее часто встречающийся вопрос какой-то, да, иголку с нитками, да?
1: Да.
0: Вот, чтобы они матрас зашивают, распарывают, зашивают, распарывают.
1: Таким образом общаются, кстати.
0: Да. Но это традиционно, как в Англии, например.
2: Нити, можно определить количество денег.
0: Да, то есть они не хотят себе просто пойти и вшить туда молнию. Были такие молодые гаишники, приходят себе в матрас, молнию вшивают, да? идут, вот, например, нет, ну, в ателье...
2: Зачем далеко ходить за примерами? Да. Они есть сейчас, и я при входе сюда внизу видел одного сменного гаишника, который в плане подработки дежурит вахтером в одном из высотных зданий.
0: Но это опять же, вот это у них кищ свой.
2: И он у меня просил иголку с ниткой. То есть тут,
1: может быть, видим... это, Андрей, уже на автомате у них происходит. То есть,
2: видимо, да, то есть перераспределение служебных, да, уже на бытовую идет.
0: Ты
2: то
0: знаешь, есть... вот машины, которые мусор прессуют, вот они в свое село отправляют деньги, вот да. Обращаются. У них там среди корешей есть чувак, который работает на этой прессовочной машине. То есть да. Он бабки эти берет просто за мацу.
2: Самодав его кличка.
0: Прессует. Да, Самодав там, Виктор Самодав такой был вообще популярный. Был, который
1: это изобретатель,
0: сжигал,
1: в общем, вот.
0: А другой, который прессовал. И вот он прям в свое село, чтобы это все не лохматить, эти бумажки, он просто их прессует, а там уже селяне, они распаковывают.
1: Смотрят, да-да-да. Кстати, есть даже архив специальный, архив вот обклейки вот этих разработок. Mm-hmm. То есть это же был целый культ, практически Коляда. Попросту говоря, та же Коляда, да, Коляда. Оттуда
0: потом
1: началось.
0: Потом этот мацельщик, прессовщик, он, ну, в общем-то, все мы не лишены творческих побуждений в своей рутинной работе. Он стал такие формы делать прикольные, то есть там сделает там какой-нибудь цилиндрический, потом до сложных форм дошел.
2: Нет, ну Андрей мне рассказывал, что вы, Ефим, любите в плане творчества каким-то образом, не применяя непосредственно физическое воздействие, изменять, так сказать, строго круговую форму кастрюли, придавать ей какую-то эллипсоидность.
1: Простите, Александр, я говорил вам, что Ефим может не кастрюля, а небольшой кастрюльки, потому что нельзя тоже переутруждать вот эти возможности.
2: Ну, видимо, кастрюля алюминиевая.
1: Да,
2: да,
1: безусловно.
0: Ну, мне говорили, что в Грузии существует три формата кастрюли. Это кастрюлка и кастрюльчик.
1: Кастрюльчик.
0: Вот под кастрюльчик как раз и заточена была вот эта вот прессовочная машина, которая это поначалу все в долларах это прессовывала. А потом под кастрюльку, и уже когда до капитана доходишь, под кастрюл делается, то есть такая уже серьезная упаковка там.
1: А скажите, Ефим, правда ли вот просто среди населения ходят слухи такие, что настолько уже коммерциализирована вот магия, да, и все, что вокруг этого связано, что вот вы, колдуны, берете вот все эти вещи, вот магические напрокат в специальном таком салоне, салон магической атрибутики, где просто вот вы на какой-то сеанс взяли эти свечки, потом сдали. Вот, например, по программе вот знак качества, вот вы тоже в ней часто появлялись. Вот я заметил, что одни и те же стоят свечки, только меняются лица, сидящие за этим столом, и головной убор. Видимо, у кого-то там башлей хватает на большего размера головной убор, у кого-то на маленькую кепочку.
0: Да, а там причем интересно, знаки качества сделаны. То есть все это бесплатно. На самом деле делаются бабки элементарно. То есть на входе им запрещают какие-то пожароопасные вещи, там свечки или еще вносить. А когда они уже прошли внутрь, то есть они свои принесли, например, да, а внутри им говорят, хочешь там за деньги, вот тебе дадим штатную свечечку. Там.
2: Ну, вообще, дай там свечечку, своего рода тотализатор такой, который, я не побоюсь этого слова, с моего ведома был в какой-то степени устроен. То есть там...
1: А вы же, Александр, простите, вы же всегда уверяете о своем каком-то негативном отношении к этой программе.
2: Ну, дело в том, что, сами понимаете, выживать-то как-то надо, поэтому деньги-то они ведь не пахнут. И, в принципе, поскольку колдуны в последнее время, правда, Ефим, стали высокооплачиваемыми,
0: да.
2: Вот, то...
0: Нет, сейчас у них пришел какой-то, знаешь...
2: Ну, тут Александр, вы не прав.
0: Ну...
1: А вот мне, кстати, почему-то показалось, что вот Ефим как-то себя немножко отделяет. Вот Александр спросил у Ефима, вот, дескать, правда ли, что колдуны, а вы, Ефим, ответили у них. То есть вы все-таки как-то вот считаете себя в этой колдовской среде индивидуумом. Вот я, например, у нас в программе был Юрий Лонго, я знаю, что вы знакомы с ним достаточно хорошо. То есть вот вы, колдуны, друг друга не любите?
0: Не любим, мы иной раз просто испытываем какие-то профессиональные чувства зависти, и на этой почве бывают, случаются болезни, которые приходится лечить у кого попало, то есть не приходится там обращаться к своим коллегам, поскольку знаком с методикой. А приходится лечить, у кого попало, у них тоже свои заморочки. То есть так получается, что, например, ежели я не выдался там как-то по своей профессиональной положению там вперед далеко, то меня и направят, соответственно, там лечить там почку не к какому-нибудь почвоведу мощному, там, а какому-то среднему врачишке такому, коновалу. Так что
1: я вот
0: сталкиваешься
1: хотел...
0: с обратной стороной этой вот, как бы сказать, профессиональной дифференциации.
1: Понятно, понятно.
0: Классовой.
1: А теперь я хотел задать вопрос Андрею Орлову, который вот вернулся к нам в студию. Андрей, а скажите, пожалуйста, как вообще прошла ваша вот эта мысль? Вы же подавали вроде бы запрос в Госдуму о введении в Конституцию статьи, касающиеся вот именно магии вот и всех этих акций, оккультных дел, поскольку они все больше и больше свои щупальцы, подобно грибам, пронизывают в организм нашей системы. Вот на тему упорядоченности их деятельности. То есть, ну, к примеру, скажем, какая-то гарантия должна быть, какая-то проверка именно качества реальная, да? Вот что сейчас, в какой стадии разработки этот закон находится?
2: Ну, если он, да? Вы совершенно справедливо отметили о том, что мицелий разросся.
1: Кто, простите?
2: Мицелий.
1: А, мицелий.
2: Гриба.
1: Мицелий, да-да-да.
2: Так вот, попытки нашего института как-то их систематизировать, они наталкиваются на полное законодательное непонимание. То есть попросту на отсутствие закона. Естественно, чтобы не обходить гору и в то же время не наталкиваться на нее, а попросту прорубить в ней туннель, мы решили, значит, депутатской инициативой оформить это и направить предложение своему депутату, который обслуживает территорию нашего института, предложение, чтобы он подал законодательную инициативу о принятии закона о так называемых колдунах и магах. Вот. Да, Ефим, не удивляйся, ты будешь тоже скоро с сертификатом, с печатью.
1: А ну я хотел, кстати, добавить со своей стороны, Андрей, что вот, собственно, вот мицелий, по идее, вот он ведь разрастается как-то пучком. Это заметно на всех вот этих диаграммах.
2: Шаровыми
1: бывает. Нет, вы посмотрите, вот, пожалуйста, вот диаграмма, видите? Видите пучок?
2: Да.
1: Видите пучок?
2: Да.
1: Вот, то есть понятно, что можно вообще прекратить рост пучка.
2: Да.
1: Можно, с другой стороны, этот пучок каким-то образом закосить.
2: Да, да, да.
1: И направить, собственно, в том направлении, в котором надо. Например, вверх или видите, как на этом чрезвычайно вправо он уходит у нас.
2: Правильно.
1: Видите, вправо.
2: Вижу. Вот, вижу. Пожалуйста. Но закос пучковых, пучковых, он в данном случае не может быть произведен каким-то механическим вмешательством.
1: Только без законодательным.
2: Без законодательного подкрепления, да. То есть, поэтому, естественно, в депутатском запросе, в депутатской инициативе, которую мы, собственно, прорабатывали, там и стоит вопрос о том, чтобы собрать представителей ведущих современного колдунизма и магии, каким-то образом провести семинар, дабы, так сказать, мнение передовых колдунов систематизировать в какие-то замечания, и уже на основании этого составить проект закона, который, я думаю, в третьем чтении все-таки будет принят.
1: По идее, к тому моменту, когда будет третье чтение, уже нужно было бы даже закосованные мицелии каким-то образом сконструировать в горяху, потому что, в конце концов, мы так и так придем к горяхе.
2: Ну, горяха, она, в принципе, сейчас как бы обозначена, но в уголовно-процессуальном кодексе. Да. То есть там существует статья, я, к сожалению, не помню ее номер, которая говорит о том, что незаконные деяния, будучи зафиксированным, оно подлежит, так сказать, пресечению и дальнейшему задержанию подозреваемого в соответствии с существующим законодательством. Так вот, в принципе, поскольку нет закона о колдунах, ну и в то же время он отсутствует, значит, тут такая двойная проблема перед правоохранительными органами стоит. Включая программу «Знак качества», они, естественно, видят перед собой колдуна и прекрасно осведомлены о его реальных доходах.
1: Угу.
2: Вот. Но поскольку нет...
1: Да, собственно, ничего нет, по идее.
2: Да, да, то есть и как бы прищучить-то его, собственно, и нельзя. Хотя дело в том, что проводились в нашем институте базитологии динамические изучения диаметра лицевого среднего колдуна, выступающего в программе «Знак качества». Так вот, за все время, когда выходит эта программа, средний диаметр лицевой колдуна, усредненный, вот, вырос порядка на 1.5 сантиметра.
1: То есть, это к низу или в бока?
2: В бока. То есть
1: в бока
2: морда
1: это плохо,
2: колдуна
1: в бока
2: растет.
1: Это плохо.
2: Морда плохо. Колдуна растет. И несмотря на все заверения от Ефима, в частности, о том, что он питается раз в день. Вот вы видите, какой он был. Вот посмотрите фотографию,
1: да,
2: сейчас.
1: Да,
2: вот Ефим, это. Давай. Так, вот фотография Ефима.
1: Это какой-то ребенок вообще даже.
2: Это 79-й год.
1: Это вы уверены, что это Ефим?
2: Да, он уже в это время достиг половой зрелости. И вот посмотрите, что сейчас он из себя представляет. То есть диаметр лицевой порядка на 5 сантиметров увеличился.
1: А можно ли верить этим размерам?
2: Можно. Дело в том, что размер лицевой напрямую от рациона зависит. Вот, то есть...
1: Андрей, а вот что вы скажете о последней статье Софьи Баряни, которая называется «От эпидермиса до горяхи». Вот скандальная достаточно статья. Многие наши радиослушатели взволновались, поскольку не всем же суждено перевалить вот этот барьер.
2: Да.
1: Судя по утверждению госпожи Баряхи, извиняюсь, Баряни, вот, то есть достигнуть горяхи, в общем-то, суждено всего 15% пытающимся. Остальные, значит, пытающиеся, но не сумевшие, остаются вот за этой чертой, как бы междурамья. Это в лучшем случае междурамья, а то могут оказаться слева. То есть получается, что вот мы их, значит, взяли, закосичили уже. Вот. Они вроде как уже закосичены. И зависли, как бы законсервировались. То есть, а те, которые в горяху вышли, они уже, получается, как бы ну, не то, что даже свыше, а вроде они все и имеют, и у них вроде бы с эпидермисом нормально, и так далее. И даже атрибутик, в общем-то, им уже будет выдаваться по скидкам, насколько я понял, по новому закону.
2: Да, но учитывая все ваше только что сказанное, надо донести до радиослушателей, что же из себя представляет понятие горяхи, поскольку обсуждение этого животрепещущего вопроса современности невозможно без его полного представления. А так вот, горяхой называется состояние организма, в которое он, до которого он, можно, если можно так сказать, доводится путем воздействие на него какого-либо мага, либо же колдуна. То есть это создание его, вернее, все-таки сознание его находится в состоянии прострации, финансовые ресурсы исчерпаны, ресурс организма находится в плачевном состоянии.
1: Да,
2: вот. Это практически,
1: да,
2: так сказать, человек, выброшенный на улицу, подчас бомж. А колдуны, значит, обращают все его богатство в свою пользу. Да, Ефим, я не побоюсь этого сказать, обращает состояние вот этого человека, который подвергнут горяхе, в свою пользу, и тем самым, так сказать, диаметр лицевых своих увеличивает.
1: Это, Александр, простите. То есть, дело в том, что горяха тоже ведь у каждого по идее своя. У каждого своя. И по идее тут я что хочу сказать, что многие, они горяхой обладают с самого рождения. То есть это не... То есть горяха у них появляется у этой небольшой части, но все-таки существующая не в ходе какого-то напряженного тренинга, просто в природных особенностях.
2: Да, что,
1: вот я отношусь к таким, собственно. То есть моя горяха, она у меня была с рождения.
2: Сам человек, который обладает горяхой, который ее испытывает, он не подозревает о своем плачевном состоянии. Он находится в высшей стадии эйфорического забвения. То есть мир ему кажется розовым. Подчас этот человек не замечает смены дня и ночи. Ему кажется, что солнышко находится всегда в зените, вокруг тепло. И вот те случаи обморожений вот на прошлой неделе, которые связывали с морозами, действительно, они имели место. Это вот как раз наиболее передовые горяхоносители, которые уже вошли, так сказать, в медитативный транс, они считали, что на улицу порядка 35 градусов тепла, раздевались до трусов и, так сказать, выходили по первому снежку побегать и задавали недоуменные вопросы прохожим, почему травка беленькая.
1: Кстати, я хочу тут сказать, что очень сильные обвинения, обильные в других средствах массовой информации, манипуляции были вот в адрес Софьи Баряни, опять же, по поводу вот этой скандальной статьи, потому что ее обвиняют в большом количестве вот этих вот замороженных, вот, хотя сама Софья была вот вчера у нас здесь тоже в прямом эфире, она резко отрицает это, она говорит, что поиск Горяхи — это, в общем-то, акция скорее благотворительная, и если кто-то неправильно понимает, дескать, вот проблемы закосичивания и так далее, то, понимаете ли... Ну, кстати, я думаю, что еще с мнением об этом с нами поделится и бозитолог Андрей Орлов, вот, но Андрей сейчас немножечко позже. Дело в том, что мы сделаем совсем небольшую паузу. И к нам на пейджер, уважаемый Ефим, пришло следующее сообщение, касающееся вас. Спасибо. Произошло закосичивание. В результате образовалось два пучка, левый и право закрученный, с благодарностью Ефиму. Подпись Саша. Так что, видите, все-таки какие-то способности у вас есть. И прежде чем мы перейдем к основной теме нашей беседы, а тема это как, в общем-то, достичь табры. То есть это предстадия Горяхи, собственно говоря. Я предлагаю послушать телефонные звонки. Может быть, кто-то у вас, Ефим, что-то хочет спросить. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
1: Да-да-да.
3: А как он может тараканов извести из Москвы? Я вот предлагаю Лускову за главнокомандующим Московского округа договориться, да? Потравить все. Они на дорогу выйдут, а потом танковые учения сделать. Их подавить. Нормально будет?
1: Спасибо, спасибо, я думаю, нормально. Ну, вот, в принципе, я думаю, Ефим, уважаемый наш щуп, что, собственно, вам часто приходится сталкиваться в вашей вот повседневной жизни, работе,
2: да,
1: с такими...
2: Да, бытовые просьбы, они... Ну, я не скажу, что они мне неприятны, нет. На них я шлифую в мелочах свое мастерство... Ну, что касается всей Москвы, извести для меня это пока сложно, потому что я все-таки, в отличие от основных своих коллег, конкурентов, скромный колдун, вот, и не люблю себя рекламировать так открыто по телевидению, как многие сейчас делают, а я все-таки работаю больше в интимной атмосфере. Работаю с клиентом с глазу на глаз, и в результате своих таких статистических данных, которые я провожу, я могу вам сказать, что наличие тараканов, либо же других бытовых насекомых у вас дома во многом зависит от вас самого. То есть ведется. Вот недаром все, так сказать, попытки с помощью химических препаратов извести их на своей жилплощади оканчиваются, как правило, ничем. В то же время я за два сеанса берусь сеанса с вами. Вот непосредственно.
1: Для этого нужен какой-то контакт, или вы сможете, например, из части каких-то ближайших домов изгнать сейчас.
2: Я выезжаю на дом.
1: А сейчас не можете?
2: Не могу, поскольку я считаю, что наличие таракана в доме — это аномалия, безусловно, и аномалия в развитии хозяина квартиры. То есть воздействие на мозг хозяина квартиры я настраиваю таким образом, что тараканы просто... Ну, будут бежать оттуда так, словно бы их подпалили.
1: Скажите, пожалуйста, Ефим, вот огромное количество писем приходит на адрес нашей программы. Просто знают уже радиослушатели по анонсам многочисленным, по афишам, что именно Ефим Щуп у нас будет в программе. Вот каким... образом вообще, как различить вот эти две стадии организма в момент восприятия? Вот одна стадия, вот она, значит, пишет...
2: Табра.
1: Нет, это либо сердяха и дабы сердяха. Вот поподробнее. Ну, либо сердяхи и дабы сердяхи, различия просто.
2: Безусловно, тут надо охарактеризовать их. Либо сердяха — это стадия ухаживания.
1: Ага.
2: Вот, а дабы сердяха — это стадия уже непосредственно брака. Ну, всем, в принципе, понятно, чем они отличаются. Со своей же колокольни я могу дать характеристику различия такую. То есть первый этап, то есть либо сердяхи, когда индивидуум находится, он активен, проявляет знаки внимания объекту своих устремлений, подчас делает необдуманные какие-то поступки, как то покупка цветов. Ведь нам, колдунам, известно, что цветы всего-навсего это половые органы растений, и не более, так сказать. Тем не менее, в мировой литературе, да и в сознании многих людей им приписывается какая-то магическая, что совершенно неоправданная сила. Вот. Это вот такие основные черты либо сердяхи. А дабы сердяха — это уже размеренный образ жизни, который способствует как раз появлению тараканов, муравьишек. Вот. И,
1: а вот, сказать... извините, вот дабы сердяха — это является, в общем-то, ну, каким, как стадией, скажем так, закономерной, или ее можно избежать? Или все, кто прошел стадию либо сердяхи, приходят к дабы сердяхи все-таки?
2: Ну, тут в какой-то степени вы правы, то есть либо сердяха в период своего как бы апогея, она подразумевает дальнейшую дабы сердяху, но умный человек не стремится к дабы сердяхе, и поэтому у него либо сердяха, собственно, отсутствует как элемент, поскольку второе без первого невозможно. А первое же в отдельных случаях, оно может искусственно каким-то образом проявляться, поскольку все мы любим пофлиртовать, вот, как мужчины, так, собственно, и женщины. И тут я еще хотел бы отметить, что либо сердяха, она не всем, собственно, доступна. Это такое высшее проявление половой активности, которым обладают люди, которые находятся уже в такой... достаточно развитой стадии, в которой человек может подчинить себе некоторые рефлексы и, допустим, вызвать у себя актификации вопреки желаниям организма. То есть у этих людей, да, отсутствуют запоры и непрогнозируемое извержение кала, которое именуется поносом.
1: Угу. А скажите, пожалуйста, между либо сердяхой и дабы сердяхой находится ли еще какое-нибудь состояние? Как вы можете охарактеризовать? Ведь наверняка оно связано с выделением каких-то мощных в общем-то, выделений.
2: Да, ну...
1: Ну, поскольку в момент выделения, естественно, выделяются. Вот. И каких-то волнений, потому что ведь происходит самоосознание, какая-то переоценка ценностей. Вот он же, например, уже вроде бы, опять же, из либо сердяки вышел. Это то же самое, что, в общем-то, уже закосиченный мицелий, который вот не направлен. Ему дана свобода. То есть он вышел из либо сердяки, он свободен, он должен туда-сюда, он может. А вроде и там тоже. Поэтому а дума еще никуда.
2: Ну, у нас между собой это состояние именуется саратовским дождиком. То есть почему? В Саратове очень чистые небольшие дожди, которые свойственны этому климату. И человек, который приезжает в Саратов впервые, он просто видит, то есть, ну, привыкает к этому, и для него это является естественным проявлением погодных в той территории. Так и промежуточные стадии между либо сердяхой и дабы сердяхой свойственны тем, что это статичное положение, которое в то же время, как вот этот вот неустойчивый дождь, оно не является точно стабильным. То есть оно может меняться как в ту, так и в другую сторону. У человека могут появляться какие-то неожиданные желания, которые могут... Но, в принципе, выражаться она, совершенно в разном.
1: Называется, по идее, это йоха-колебание.
2: Ну, в принципе, да. То есть этот саратовский дождик, это такой между собой, так сказать, у нас у колдунов такой термин существует. Он, в принципе, в открытой литературе не публикуется.
1: А, ну, давайте послушаем еще телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы колдуну Ефиму Щупу и бузитологу Андрею Орлову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые господа. Меня зовут Саша.
1: Здравствуйте.
4: У меня три вопроса гостю студии. Вопрос первый. Обладаете ли вы гипнозом?
1: Угу. Да.
4: Вот вопрос второй. Как вы считаете, каждый ли человек может стать колдуном?
1: Нет.
4: Потому что сейчас поговаривают об этом очень часто.
1: Угу.
4: И третий вопрос. О чем вы мечтаете в нашей бренной жизни? Спасибо.
1: Спасибо. Ну, на первые два вопроса наш гость ответил прямо в ходе, в общем-то.
2: Нет, ну я могу...
1: Да немножко... не нужно, ничего. Спасибо, нормально.
2: Да. А что касается мечты, ну, у меня вообще утонченный взгляд на живопись. Вот, и, конечно...
1: А, то есть вот, вот эти чертежи, я так понял, вы сами изготавливаете.
2: Да, это, между прочим, английская барокко.
1: Угу.
2: Так вот, мечта у меня написать... пейзаж залива Белушья губа на архипелаге Новая Земля, видя его своими глазами, а не по памяти.
1: А, вот, понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: У меня вот два вопроса, значит, к уважаемому Ефиму.
1: Да.
5: Во-первых, значит, ну вот известно, например, что сейчас, поскольку трудовые книжки утрачивают свое значение, с одной стороны, а с другой стороны, значит, вот усиливаются монархические традиции, вот, угу. То все большее значение имеют, значит, вот родословные. То есть бывает, что богатые евреи покупают себе родословные там русские дворян, ну известно, да?
1: Да.
5: Вот. Но ведь известно и другое, значит, с дальнейшим развитием этого, то есть с усилением духовного фактора в жизни, значит, усиливается также значение кармы в жизни человека. То есть вместо трудовой книжки будут спрашивать карму. Где, значит, ну, свидетельство о карме. То есть где, значит, написано будет, кем человек был в прошлой жизни, кем в позапрошлой. Ну и тогда будут думать, там, брать на работу или нет.
1: Да.
5: Так вот, значит, вопрос. Обращаются ли к вам люди, значит, с просьбой написать поддельное свидетельство о карме, ну так, уже на будущее. Вот.
1: Да.
5: И что вы делаете вот с такими предложениями? Вот. И второй, значит, вопрос.
1: Да.
5: Значит, вот известно, что у человека существует над головой энергетический столб. Ну, раньше думали,
1: извините, что он высотой... базитический столб, вы сказали?
5: Не, энергетический. Вот.
1: А, извините.
5: Мы раньше думали, что он высотой метра там полтора-два. Вот вы заметили,
1: до пяти
5: что
1: сейчас.
5: Вот крыши, ну, квартиры строили так, что вот от головы до потолка еще какое-то вот пространство. Вот это чтобы энергетический столб не задевал за потолок. Потом, кстати, вот во времена Хрущева, так сказать, когда все, ну, атеизм был, вы помните, да? Ну, вот эти как раз Хрущевы, эти вот коробки там 2,40, 2,20 потолки.
1: Да.
5: Он считал, что никакого столба нет. Вот. Но сейчас, значит, доказано, что этот столб имеет бесконечную высоту и, значит, касается непосредственно космоса. Так вот, я думаю, что это происходит в тот момент, когда, значит, вот, ну, то есть через этот столб, вы понимаете, да, так сказать, там божественная энергия, значит, вот у человека нисходит. Значит, выходит из верхней точки на голове, которая называется сахара-чакра.
1: Ну, да.
5: Вот. И, значит, когда, что происходит, когда человек ложится? То есть ведь наверняка столб этот отсоединяется от космоса, и божественной энергии уже человеку не поступает.
1: Нет.
5: Вот. В пользу этой вот гипотезы у меня есть такое соображение, что вот вы знаете, всякие такие вот развратные действия, они обычно совершаются в лежащем положении. Вот.
1: Да.
5: В том случае, когда человек отсоединился, значит, вот энергетическим столбом от космоса, и, значит, соответственно, стал подвержен влиянию там низших всяких сил. Вот. Вот какие исследования вы на эту тему проводили?
1: Спасибо. Спасибо вам за ваш интересный вопрос. Я просто вот что предлагаю. Дело в том, что вопрос достаточно объемен. И Ефим сейчас выписывает на бумажку какие-то свои мысли и тезисы. Мы сейчас с вами, опять же, совсем ненадолго прервемся, послушаем небольшой музыкальный фрагмент, а после этого Ефим Щуп ответит на ваш интересный, безусловно, вопрос. А в гостях у программы «Монморанси» колдун Ефим Щуп и базитолог Андрей Орлов. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям свои вопросы. А я пока хотел обратиться снова к Ефиму. Ефим, скажите, пожалуйста, мы сейчас разобрались с либосердяхой и дабосердяхой.
2: Да.
1: Вот, но все-таки остался у нас не до конца закончен вопрос, касаемый горяхи. То есть как-то мы его вскользь прошли и закосичивание мицелия. То есть, скажите, вот закосичивание мицелия можно ли проводить вообще самостоятельно? Скажем так, реален ли здесь альтернативный путь? Или все-таки нужно обращаться за помощью к специалистам?
2: Ну, если вы человек состоятельный и имеете недостаток времени, то, конечно, я бы рекомендовал помощь специалиста, в частности, меня, либо же моего коллегу Матвея Оковалкова. Можно найти, он дает рекламу в программе «Знак качества». Вот, поскольку, в принципе, операция дорогостоящая, овладеть ей за какой-то ограниченный период времени очень сложно. Ведь мицелий... как таковой, имеет очень разветвленную структуру, и каждая нить его, она в своей длине и в своей охватности, она не всегда, а попросту даже частенько и ускользает из рук обладателя.
1: А вот, извините, вот то, что эти сами нити мицелия разные по длине,
2: Безусловно. Насколько
1: это влияет на вообще направление самой косы?
2: Ну, тут нужен спектральный анализ.
1: Я, извините, Ефим, это спросил, почему? Потому что ведь может быть так, что вероятность погрешности, вызванной вот разницей в длине...
2: Допуск большой, может быть, очень большой.
1: И может быть поворот, например, куда-то совершенно не туда.
2: В другую
1: результате
2: сторону.
1: Можно прийти там не к Горяхе, а к Табре. Это уже
2: безусловно. Так вот, я все-таки хотел бы еще немного пояснить. То есть закосичивание. Да. Зачем оно нужно? У нормального человека мицелий распределен, так сказать. И вот отсюда они, эти нормальные, так называемые люди, и подвержены влиянию массовой культуры, влиянию чрезмерно распущенной рекламы. Они не в состоянии ей в какой-то степени противостоять. А закосичивание же, проведенное профессионалом, Матвеем, либо же мной, избавит вас от вредного влияния внешней среды и послужит своего рода барьером, то есть через который будет поступать внешняя энергия положительная, отрицательная же будет отсеиваться. Вот скрут этой косы, он как раз определенным образом устроен, он как раз и служит тем самым фильтром. И неправильно произведенное закосичивание, которое может быть произведено вами самостоятельно по неопытности, либо же некомпетентным колдуном, может повлечь за собой достаточно пагубные явления. Так, например, усилившиеся в последнее время авиационные катастрофы, мы, колдуны, между собой объясняем как раз вот этим. То есть предновогодняя суета и в то же время неподготовленность людей к происходящему, а также перепад температур и отсутствие профессиональных колдунов в сфере разгрузки пилотов и наземных служб авиационных, оно вот приводит к таким пагубным явлениям. Значит, невозможность противопоставить внешней энергии какой-то барьер и вызывает подчас вот неадекватное срабатывание, сбои, так сказать, в системе.
1: Извините, вот, скажем так, бункирование. Вот бункирование...
2: Практикуется, но в критических ситуациях, когда пациент... поскольку этих людей мы рассматриваем как пациентов, поскольку, значит, вот этот пациент может вот дойти уже до такой критической стадии в своем разрастании мицелия, что иной метод, как бункирование, просто будет безрезультатен. Мы можем потерять этого человека. Причем потерять его не в прямом смысле, а потерять его как члена общества. То есть он будет жить, конечно, но пенсии сейчас маленькие, и достойность существования этому индивидууму, который уже будет не способен ни работать, ни, собственно, самостоятельно питаться, будет...
1: Извините, вот здесь же мы опять подходим к теме, своего рода даже гуманизма. Вот Софья Боряня, опять же, она в своей вот этой скандальной статье как раз призывает к тому, чтобы в каких-то документах подобным людям, бункированным, ставить штамп «бункирован». И по этому штампу, то есть бункированному обязано оказывать содействие какое-то... С одной стороны, бункирование — это, в принципе, афиширование бункирования и вынос бункированных, значит, бункирование на поверхность — это своего рода... неприкрытая форма попрошайничества и дискриминации, вроде бы. С другой стороны, это благородно по отношению к бунтированным, поскольку они вправе рассчитывать на помощь тех, кто вокруг, поскольку те, кто там помогает, они как бы, в общем-то, тоже готовы.
2: Здесь мы с вами подходим к той тонкой черте, которая разделяет дискриминацию по-любому, будь то национальный, интеллектуальный или же другой уровень нормального.
1: По росту точки... тоже дискриминация.
2: Безусловно,
1: по размеру.
2: Да, да, да.
1: Так вот, кстати, вот дискриминация рыжих. Рыжих.
2: Да. Ну, и... это одна из пассивных дискриминаций. Вот увидите мой окрас огненный. Я тоже в свое время пострадал от этого. Но могу смело сказать, что это послужило в какой-то степени толчком. В хорошем смысле этого слова.
1: А скажите, вот нас спрашивают очень часто пенсионерки особенно, вот надо ли бояться альбиносов? И являются альбиносы...
2: Надо, так сказать, надо. То есть особенно особенно альбиносов животного мира. Значит, альбиносов белых кошек надо бояться, белых хомячков, белых мышек, поскольку ввиду дороговизны насекомых и животных, которые существуют сейчас на птичьем рынке, в то же время просто непоборимого желания завести у себя живность в тесной квартирке, значит, двигает людей на покупку мышек, поскольку мышки белые наиболее дешевые, ввиду того, что их рассматривают продавцы только как корм.
1: Малые,
2: только как корм, да. Корм.
1: То есть, кстати, вот это тоже ведь своего рода...
2: Дискриминация.
1: Это дискриминация, во-первых. Во-вторых, геноцид, зоологический геноцид, сокращенно ЗГ, и мы всегда выступаем против. То есть мы как-то даже вот пытались организовывать демонстрации, вот и вот Андрей плакаты рисовал замечательные, где, в общем-то, мышка, в одной руке у нее, значит, цветок, в другой там это ветерок, там в третьей, в общем-то, какой-то плакатик, в четвертой леденец.
2: Потушенная сигарета. Поскольку мыши являются санитарами, так сказать.
1: Безусловно.
2: Замечали выдающиеся животноводы, что если в цеху производственного предприятия имеются мыши, то урны в местах курения не всегда надо чистить, поскольку происходит естественный очист подбирание мышиными бочковых. Вот, и, собственно, тем самым даже одно время была культивация грызунов в цехах, вот мелких таких, как мыши.
1: Называлась она долкизия.
2: Да, да. Вот про мышечная долкизия в свое время, в 70-х, она дала очень хорошие результаты, но на рубеже 80-х, ввиду определенных...
1: Ну, скажем так, политических причин, перестройка
2: видимо,
1: настала.
2: Видимо, пришлось. И что-то вот...
1: Ну, давайте послушаем, может быть, что-то хотят у вас спросить. 203-19-22. Здравствуйте, мы и вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы полны внимания к вам.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Валерий.
6: Я вот из второго подъезда.
1: Да-да-да. Вы знаете, мы уже послали вот монтеры, сейчас, по идее, батареи должны вам поменять, просто не нашли сейчас пока ключа от бойлерной.
6: Ну, ничего. Да. В общем, я хотел по другому поводу высказаться. Я тут на днях буквально приобрел систему Монмаранси Плюс, и поэтому я могу наблюдать вас, в общем, в телевизионном эфире, в прямом. Я такой счастливый обладатель.
2: Ну, перебью вас. Вот скажите, пожалуйста, как я вот выгляжу? Потому что я коллеги говорят, не ходи в передачу «Знак качества», ты не телегенича.
6: Вы знаете, вот в начале беседы на меня произвел...
2: Синяки вот эти, да?
6: А?
2: Синяки вот эти, да?
6: Нет, я не об этом хотел сказать. Вот ваш фокус с переселением душек просто на меня произвел такое впечатление, что я думал, что я схожу с ума, пока в углу экрана не появился. Значит,
2: субтитры.
6: Да, вот титры объясняющие. Так что, как бы, мне трудно об этом судить. Но вот у меня к щупу или к щупу, я извиняюсь, там...
2: Ну, они оба сейчас здесь находятся, поэтому, в общем-то, они вдвоем ответят. И щуп, и второй.
6: Да. Вот такие, ну, как бы, просьбы, что ли. Во-первых, предостеречь всех слушателей и зрителей, значит, по поводу вот различных вредных последствий просмотра вот разных целителей, так называемых. Вот вы ведь в курсе, что такие существуют, имеют место, как бы.
7: Да.
6: И вторая просьба, вот как бы показать сейчас в прямом эфире ваш вот знаменитый фокус, когда вот пресловутую печеньку вы поедаете, затем, значит, с сжатыми зубами и с закрытыми глазами проходите по канату и алиоп, и печенька опять целая.
7: Угу, сейчас, сейчас мы это сделаем, спасибо, спасибо. Действительно, уважаемый Сергей, вот уже канат натянут, поэтому прошу, прошу, осторожно.
2: Да, да, да, да, да, сейчас, одну минуту.
7: Сейчас вот печенье. Держите? Ну что? Оба, ой, печенюшку, вы знаете... Просто
2: ну, ничего, я,
7: это же фокус
2: думаю...
7: показывал Ефим обычно. Почему-то мы попросили Сергея, его брата. А нормально, не уш... нет, нормально, вроде бы встает, не ушибся. Ефим, ну, а вы сейчас, видимо, как-то не в, особо в состоянии.
2: Ну, дело в том, что я сейчас настроен несколько на
7: правильно,
2: другой лад. То есть удивлять своими физическими данными в прямом эфире радиостанции, я думаю, это мне не к лицу. А вот блеснуть интеллектом... Это всегда пожалуйста.
7: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
8: А, доброй ночи.
7: Здравствуйте.
8: У меня два вопроса будет.
7: Да, говорите.
8: Первый, господин Ищупов. Вот. В принципе, можно ли из обычного человека сделать, если не мага, то как-нибудь подвинуть вот конкретно Прохора? Можно немножко подвинуть?
7: То есть, чтобы Прохор... То есть, попросту говоря, спасти Прохора от наступающего кретинизма?
8: Ну, да.
7: Понятно.
8: Да. И второй вопрос у меня такой общий.
7: Да.
8: Вот наши звезды, так называемые, они часто появляются в помещении в солнцезащитных очках. Вот. Вот от чего они защищаются?
7: Спасибо.
8: Вроде бы там солнца-то спасибо, и нет, да. А они в очках.
7: Спасибо, спасибо. Это интересный вопрос. Кстати, еще Андрей Орлов, бузитолог, поделится своим мнением. Он готовит референта.
2: Реферант.
7: Референта наряжает. Дело в том, что у референта завтра день рождения. И референт должен, в общем-то, под елкой изображать зайчика новогоднего. И ему сейчас происходит, значит, подклей ушей и так далее. А поскольку только Андрей у нас, в общем-то, умеет это хорошо делать, то его и попросили. А, ну да, вот что касается продвижения Прохора и вообще спасения от кретинизма. Я думаю, кстати, вот наш радиослушатель так волей-неволей неожиданно для себя подошел к... теме Табры, поскольку это напрямую связано. Да, то есть да. Кретинизм и Табра — два понятия, которые стоят на разных полюсах, но которые одновременно близки.
2: Да.
7: То есть, в принципе, парадокс в том, что это одно и то же вроде бы с одной стороны, с другой стороны совершенно разные вещи. То есть, ну, как скажем, пятка и макушка. Вроде они принадлежат одному организму.
2: Да, и снабжаются даже тем же самым эритроцитом. Поскольку подсчитано, что один и тот же эритроцит бывает как в макушке, так и в пятке в течение 5 минут до 24 тысяч раз.
7: А, кстати, доказано, что если бы он был вот 30 тысяч раз, то пятка и макушка — это было бы одно и то же.
2: Ну, иногда доходит до 29-900, это бывает в периоды, когда происходит либо падение кирпичных на макушечный, либо же потоп на дискотечных пяточный. Вот, но да, мы вернемся все-таки к кретинизму. Действительно, действительно, кретинизм в последнее время стал актуален, и мне приходится давать здесь немножко неуместно, проводить благотворительные оздоровительные сеансы в доме малютки, куда нерадивые мамы сдают своих кретинов новорожденных. Поскольку известно, что современная медицина в состоянии в момент появления на свет плода определить его интеллектуальный потенциал, тем более в таком случае, как кретинизм, это видно сразу. Вот. Ну, что я могу сказать? Из 100, приблизительно, статистика такова, что из 100 грудных, которых я обслуживаю в тех домах ребенка, где я провожу свои сеансы от коллективного и одновременного оздоровления, у меня эффективность порядка 32-33 на сотню. То есть я их вывожу из явного из явного, так сказать, прострационного состояния, побуждая в них естественные желания, естественный аппетит, вот, и стимулируя дефекацию. Причем это делается не мануальными методами, а исключительно методами гипноза и дистанционного воздействия на корку. Вот. Ну, это...
7: Ну, кстати, у нашей Прохор вот в последнее время диатез вот так разросся, что эта корка практически уже даже не впитывает никакие мази и ничего. То есть вы как считаете вообще вот диатез, какие-то опухлости, опрелости, это такие, ну, частые и, как само собой, разумеющиеся спутники кретинизма? Или все-таки вот у нашего Прохора это уже тревожная
2: дело
7: симптоматика?
2: В том, что, вы знаете, как раз в кретинизме это опасно не это, то есть не совсем это. Дело в том, что проявление внешнее, вот кретинизма, как то короста, либо же там зарастание волосяными всего тела, какие-то опрелости, подчас даже пролежни, они вызваны неквалифицированным уходом, который вызван разбросанным вниманием. То есть, видя в новорожденном явные признаки кретинизма, как то, в общем-то, некоординированное движение белками глаз, сыплевыделение, да, да. Естественно, все силы врач направляет на первичные, так сказать, первичную причину, то есть на стимулирование недостающими йодосодержащими соединениями и, значит, как кажется молодому неопытному врачу, поскольку именно такие проходят практику в домах ребенка, ему кажется, что стимулируя недостаточно какого-либо минерала, он сможет победить кретинизм, и совершенно в этот момент забывает о таких внешних сопутствующих кретинизму проявлениях, как опрелости, коросты и то, что вот я выше говорил. Если бы своевременно ребенок получал тоже развитие, что и нормальное, то есть слышал бы от медсестры такие слова, как «Ути мой хороший», «Аля улю», и чувствовал бы «В имя матери».
7: То есть, по-моему, говоря, Йоха-синдром был бы вот постоянен. То есть...
2: Да, поскольку известно, что вид материнской груди, ни в коем случае не вскармливание материнской грудью, а именно вид материнской груди, показанный грудному ребенку, благоприятно, значит, стимулирует его интеллектуальное развитие.
7: Кстати,
2: то есть мы проводили опыты
7: вот,
2: над 10 кроватками в 7-й палате 3-го дома ребенка города Москвы были развешаны цветные фотографии женских грудей с увеличением приблизительно 1:2. Так вот, я вам что хочу сказать. Вот эти вот груднички в сравнении с контрольными показали интеллектуальный рост порядка 27-30%. То есть без применения каких-либо моих естественных способностей, которые я, собственно, практикую.
7: А мы вот тут проводили эксперименты следующие. То есть мы в общем-то, кстати, в комнате номер 10 12-го роддома города Саратова как раз мы ставили над одной из кроваток, то есть там, в общем, по-моему, 8 или 80 грудничков, ну, в общем, с 8 связаны, четные, в общем, они лежат. Над одной ставили живую женщину, которая...
2: Это нечетное число.
7: Нечетное, да?
2: 81 нечетное.
7: А, извините, да. Вот с грудью, с живой. И, в общем-то, она стояла там до практически момента, когда ребенок переставал сам кормиться уже грудью. Вот. И вырастал Илья Муромец. Вот тогда, как остальные, в общем-то, были какие-то прям это, ну, как, скажем так, пигмеи на каратных таких кривоногих лошадках практически. Вот. Из чего мы заключили вывод? И практически вот, ну, весь этот год женщины-добровольцы из общества добровольных любительниц беременности, вот.
2: Да, это очень известное общество. Да. Я провожу там бесплатные сеансы по оздоровлению замастиченных грудей, поскольку мастит — это бич.
7: Бич.
2: Бич. Бич. Бич 90-х.
7: Бич.
2: Вот. А я за один сеанс, так сказать, избавляю людей от этого пагубного заболевания, поскольку именно это служит таким вот косвенным стимулом для развития кретинизма, поскольку женщина с маститом просто не обнажает грудь, не говоря уже о вскармливании грудном.
7: Да, плюс еще тут хотелось добавить о том, что, в общем-то, общество защиты животных протестует против того, чтобы заводили в домах мастифов и всех этих прочих животных, практически искусственных.
2: Нет, поэтому... начнем с того, что мастиф — это вообще кормовая порода свиньи. То есть
7: это для китайских дома, ресторанов, да, свинство просто.
2: А все-таки я хотел еще немного...
7: А подождите, мы с Прохором-то что делали? Мы, значит, ставили этих женщин, они круглый год стояли вот с оголенным бюстом перед лицом нашего Прохора. И парадокс в чем заключается? Что ведь кретинизм, он тоже имеет свою табру. То есть до наступления табры голая женская грудь вполне воздействует лечебно на, в общем-то, кретина.
2: Да, но как только табра наступила, там уже другие
7: бесполезные, даже, может быть, ухудшение состояния. Да, вот у нашей Прохора именно такая ситуация. Кстати, может быть, вам попробовать поколдовать или показать свою грудь.
2: Дело в том, что, правильно, как вы отметили, в случае с таброй тут кардинально... действует мужская грудь, желательно заволошенная, поскольку от количества шерстинок...
7: Это уже после, то есть табра, после табра. А вот не пробовали каким-то образом синхронно, вот до табры и женскую, и мужскую, ну, в каких-то пропорциях?
2: Пробовали.
7: И что?
2: И в 18-й палате 3-го дома ребенка города Москвы Добрыня Никитич вырос. То есть, ну, вот в одного с картины. Дело в том, что в прихожей этого уважаемого заведения...
7: А чем же плохо? То есть смысл получается в том, что, может быть, каким-то образом...
2: Нет, вы почитайте легенду. Добрыня Никитич, несмотря на свой богатырский рост и неприступную бороду...

0: как человек до табора, так и после, он чем он, собственно, примечателен? Да тем, что чем выше развитие, чем выше ступенька, то есть первая ступенька – это кретинизм, вторая – табора, третья – это более-менее нормальное функционирование всех жизненных сил. Энергетический столб растет также пропорционально. То есть если у кретина он достигает там где-то 70-90 сантиметров, вот, в табре он уже до 2-2,40. То есть как раз с большим количеством таброидов было и связано то, что потолки в 60-е годы достигали высоты там 2,40-2,50. Вот. Ну и, естественно, с дальнейшим ростом прогресса, я думаю, что энергетический столб поднимется, ну не до 5, конечно, но метров до 3-3,5. Вот. Что-то, по-моему, Андрей хотел сказать.
1: Да, Андрей, тут массу...
2: Хотел, наверное, да. Еще... Помимо энергетического столба есть энергетический стул, который все очень хорошо ощущают. Он связан большей частью с Юпитером, потому что сидячее положение, оно свойственно некоторым процессам, которые определяются духовной жизнью.
0: А вот, кстати, мы, колдуны, считаем, что вот актификации сидя осуществлять это нерационально.
2: Да, по крайней мере, у меня такое наблюдение выработалось, вот наша лаборатория занималась вот как бы совокупностью некоторых вещей, процессов или атрибутов нашей жизни, которые способствуют регрессу человека. Ну, по тем или иным причинам, там множество всяких существует причин, одна из которых нерациональная поза при дефекации. То есть она симулирует рациональную, но на самом деле не до конца. То есть то вот стульчаки и унитазы, которые как бы сделаны вот в том виде, в традиционном, в котором они есть, они, в общем-то, неполноценно все-таки напрягают мускулатуру, мускулатуру тех органов или частей тел. Частей тела нет, у кишечника нет мускулатуры. В общем, тех частей тела, которые...
1: Нет, имеется в виду у кишечника только не змеи, потому что змея — это, в общем-то, сплошной мускул.
2: Тех частей тела, которые способствуют как раз акту дефекации нормальному. То есть, попросту говоря, например, при нынешней позе кишечник прямой, прямая кишка ощущается не полностью, то есть исключительно за счет позы. То есть если взять, вот, например, если кто-то пользовался там какими-то антисанитарными туалетами на вокзалах или еще, им приходилось такую традиционную принимать позу, когда пятки находятся на уровне анального сфинктера. То есть вот когда они приблизительно по уровню одинаковые, то есть почти как бы у земли, то тогда акт дефекации происходит более полноценно, и очистка кишечника происходит. А поскольку он неполноценен, то, соответственно, остается часть того, что должно испражняться, и таким образом дефекация происходит неполноценно, кишечник не полностью очищается, и то, что остается, способствует дальнейшей интоксикации. То есть вывод нарушен. Так, я слушаю, да.
0: В свете этого вот я как представитель современного магического круга лиц хочу вот задать вам, Андрей, вопрос. Uh-huh. Как, на ваш взгляд, вот, учитывая современные методы дефекации, может ли современный человек написать капитал?
2: А современные методы не позволяют.
0: И вообще связано ли как бы написание капитала с каким-то специфическим видом дефекации?
2: Да, разумеется. Это же вы сами ответили на свой вопрос. То есть при нынешнем положении дефекации и всех остальных испражнений человек уже не способен задеть как бы своей ментальностью тех творческих процессов, которые существовали до того, до появления вот вот этой новой формы дефекации. То есть здесь еще это связано, может, тем образом, что интоксикация дальнейшая, происходящая в результате неполноценной дефекации, она как бы перегружает организм, мозг уже современного человека не способен охватить того круга проблем, который свойственен был натуральных дефицирующих людей. И

0: таким образом человек не может написать капитал.
1: В свете этого у меня родился вопрос, а да. Полноценна ли была дефекация человека, автора капитала, собственно?
0: Я думаю, она была, конечно, она была не, не, она была, конечно, искусственная, но недостаточно, вернее, полноценная. Но все же по отношению к нынешним методам она все-таки была более приближенная.
2: Это вы знаете, я как колдун, собственно, я проводил исследования, и хочу вам сказать, что у персонажа, о котором вы говорите, собственно, вообще отсутствовало такое вот состояние, как дефекация. То есть практически вывода каких-то веществ из его организма не происходило. Это редкий случай заболевания. То есть его табра, она достигла, в общем-то, своего пика. И он не нашел выхода из табра. В результате этот человек сам в себе хранил все свои токсичные отходы. Понимаете?
1: Но современная, я еще хочу добавить, что современная как бы история партии, она вообще считает, что, собственно, термин подгузник, он как раз пошел с той поры. То есть первым человеком, ради которого было, так сказать, изобретено это средство, оно вот как, он как раз являлся автором вышеупомянутого произведения.
2: Вот, кстати, на эту тему нам пришло сообщение на пейджер. Слушая вашу программу, у меня начал вылезать канат. Спасибо вам большое. Я только могу сказать, что, видимо, канат очень интересный, он, чтобы лучше слышать, и полез.
0: Я хотел затронуть вот предыдущую еще. Да,
1: мне кажется, что это моя
0: предыдущая тема.
1: Нет, дело
0: моя
1: в том, тоже что, в какой-то степени.
0: Человек, написавший «Капитал», тут еще он как бы создает еще один вопрос. Он же сам, в общем-то, в бытовом плане экономически был очень неприспособленный.
2: Безусловно.
0: Вот.
2: Безусловно.
0: Это показывает еще один...
2: Хотя и владел виноградником,
0: один
2: что
0: интересный
2: парадокс.
0: Момент, что вот написание таких-то основополагающих вещей, будь то картина или что-то еще... Как известно, самую выдающуюся картину написал слепой. Вот.
1: Да,
0: самый выдающийся
1: да.
0: музыкант был глухой.
1: Да.
0: Вот. И самый выдающийся экономист был, в общем-то, растратчик транжира и мод.
1: Более того, самый выдающийся летчик не обладал ногами, как всем известна школьная программа.
0: Да, и здесь, ну, у летчика здесь, в общем-то, должна как бы больше душевной свойства.
1: Ну что,
0: должно.
1: Управление самолетом целиком основано на правой ноге.
0: Ну, если
2: как
0: так,
2: и на арфе,
0: то, видимо,
2: игра, собственно, тоже самое.
0: Но здесь безусловно. Идет речь не о взаимосвязи постоянной, а о основополагающих взаимосвязях. То есть это не значит, что все остальные, как бы, то есть вот, чтобы сейчас стать экономистом, не обязательно потратить все деньги, которые есть. Но это и не значит, что хороший экономист может как бы вести разумно свои личные дела.
2: Да,
0: то есть,
2: да. Ну, сейчас мы буквально на 2 минуты прервемся, мне просто нужно сходить, и я вернусь сейчас. И я предлагаю послушать телефонный звонок, если вы не против, уважаемый Ефим. Да. Как, кстати, у вас по батюшке?
1: Дело в том, что отца моего, как ни странно, звали Макс, то есть Ефим Максович.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Ефим Максович готов ответить на любой ваш вопрос.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Вы знаете, вы очень правильно сказали, что если у вас есть значительные предложения, то говорите их. У меня есть к вам предложение. Я вас слушаю уже давно. Александр.
2: Да-да-да.
3: Как ваше отчество?
2: Максович.
3: Александр Максович. Я давно вас слушаю, я люблю вас слушать, потому что при любой ситуации, какая бы ни сложилась, вы создаете настроение. И у меня к вам есть предложение. Не хотите ли вы написать книгу? Вы знаете, вот я не побоюсь сейчас обнародовать идею. Хотите обнародовать?
2: Давайте, давайте, конечно.
3: Ну, вот послушайте. Вот если 100 лет назад... Вот, условно говоря, Анна Каренина бежит под поезд.
1: Да.
3: И вот через 100 лет она бежит, а поезд опаздывает или автобус сломался. Вас не интересует эта тема?
2: Ну, вы знаете, собственно, вы предлагаете каким-то образом спонсировать автобусный парк?
3: Я предлагаю вам написать роман.
2: А, роман. Я понял.
3: Вы не вы лично, а вы вот ваши друзья. Ну, еще ведь масса есть таких вещей. Ну, скажем, бедная Лиза не бросается в пруд, и плевать ей на Эраста.
2: Да-да-да.
3: А вот через 100 лет другая ситуация получилась. Понимаете, поскольку вы ваши друзья, и вы очень умный человек. Ну, я уж вам не буду льстить, как говорится. Но ведь это я вам могу устроить такие дела. Вы, пожалуйста, приглушите меня, я вам сейчас свой телефон скажу.
2: Вы знаете, это сложно. Дело в том, что нам там придется опять делать музыкальную паузу. Понимаете?
3: Давайте делайте паузу, боже мой. Ну в чем дело?
2: Ну,
3: если мы с вами договоримся, если вы будете эти дела выполнять, то это гениальная совершенно идея.
2: Вы знаете,
3: я
2: давайте,
3: не понимаю, почему к этому никто не пришел. Я, вы знаете, слушаю вас давно и понимаю, что вообще, вы знаете, мы можем пропахать, с моей помощью, пропахать большую целину.
2: Знаете, давайте сделаем так. Просто если вам не сложно, вы же все равно будете нас, я надеюсь, слушать.
3: Да, я вас всегда слушаю.
2: Вот
3: я
2: давайте,
3: слушаю во всем эхо Москвы, если уж так быть честной. Слушаю вас и Бориса Алексеева.
2: Угу. Давайте сделаем так. Все-таки, если вам не сложно, вы позвоните сразу после 5, потому что...
3: Хорошо, я позвоню после 5 по какому телефону?
2: Вот сюда же. Здесь уже все будет, я надеюсь, свободно, потому
3: хорошо,
2: что...
3: Хорошо, все.
2: Спасибо вам. Да, а что касается романа, то я задумал действительно написать роман. Он будет касаться, в общем-то, Муму. Вот, но только вместо Муму будут кидать глубинные бомбы туда, вот, дабы, в общем-то, глушить рыбу, поскольку я расскажу тоже подноготную. Дело в том, что город большой, он окажется в голоде, ну... голод и энергетический и так далее. В общем-то, люди уже начнут есть всяких животных. И единственное, что самым главным, в общем-то, оплотом, ну, какой-то дисциплины в этом городе будет местное отделение Greenpeace, которое, в общем-то, свято будет охранять озеро, в котором будут плавать угри, карпы и, собственно говоря, другая рыба, как-то сельдь, вернее, сельдяха. Рыба-сельдяха. Вот. И отдельное боевое подразделение краснофлотцев, оно выйдет все-таки, ну, это будет революция, и будет бросать глубинные бомбы. Значит, эти бомбы будут системы Муму, вот, а лодка, на которой они выйдут, будут называться Герасим.
1: Ну, а я со своей как бы колокольни еще хочу добавить, что я во многом учился у известного вьетнамского практика Му, который, собственно, был основоположником восточной медицины, которая сейчас так популярна среди россиян. И основным, как бы, стержневым хребтом идеи великого вьетнамского зодчего являлось то, что...
2: Он был, во-первых, дядей Хошимина.
1: Безусловно. И во многом повторил, кстати говоря, его судьбу.
2: Тоже был повешен.
1: Да. Но его учение не пропало зря. Так вот, стержневым, так сказать, моментом его учения служило преклонение перед растением.
2: О, да.
1: Да, то есть животных он рассматривал как... пагубных истребителей,
2: да,
1: истребителей,
2: да,
1: всего живого, поскольку... А человек он рассматривал...
2: Особенно он не любил насастых обезьян.
1: Да, дело в том, что они просто...
2: поедающих ректальные, собственно, листвы.
1: Да, поскольку цветок в понимании ему он является воплощением, так сказать, всего живого на Земле и символизирует в своих распущенных пестиках и тычинках все то многообразие, которое заключает в себе личность человека.
2: Его дочь Чуча, она сейчас преподает во вьетнамской школе биологию. А вот, кстати, на Пэй к нам пришло следующее сообщение. Уважаемый коллега, это вот, видимо, к вам, Ефим, рекомендуете ли вы своим пациентам самостоятельную ректальную диагностику губы при беременности? Леонид Жмутский, подпись.
1: Ну, дело в том, что ректальная диагностика губы, это очень сложно. сложная очень вещь, которую не под силу сделать одному человеку. Тут необходима помощь какого-то напарника, желательно, чтобы им был профессионал. То есть, если уважаемый Жмутский захочет, так сказать, провернуть это водновод, то я больше чем уверен, что ему это не удастся, поскольку, как известно, ректальная находится ниже губных, вот, и каким-то образом совместить их одному человеку до сегодняшнего момента пока не удалось.
2: А вот что думает Андрей Орлов по поводу, в общем-то, ну вот, о том, что сейчас мы говорили. Да.
1: О ректусе.
2: Вообще, Андрей, вот что ты можешь рассказать, какие-то пожелания, может быть, нашим радиослушателям, касающимся вот состояния Табры? То есть...
0: Ну, я вот по поводу предыдущего, во-первых, там был вопрос шуточный, а на самом деле на него может быть нормальный вразумительный ответ. То есть по поводу диагностики там ректальной сферы там, или еще как-то по каким-то там приводится по губе. А на самом деле это является признаком. И вот интересно, что вообще в женском имидже, как в таковом, в общем, если брать, то много очень аналогий, связанных с, ну, то есть, инверсивная какая-то существует аналогия. То есть, например, некоторые части тела как бы зеркально отражаются в, ну, так скажем, наружу, то есть внутренние, там, скажем, вагинальные какие-то части тела, они могут представлять себе интерес там в качестве рта, там, или, например, украшая каким-то образом, они дают, например, понять, в каком состоянии у них находится та или иная область.
1: Кстати, есть, этим, например, часто пользуются следователи.
0: Вот, например, есть какие-то признаки, как, например, но они более все-таки опосредованные какие-то, менее детальные, что, например, там более там гомосексуальные женщины, они предпочитают более холодные цвета губной помады, например.
1: Да, ну, более того, они предпочитают и более холодные цвета на повязке, на рукаве.
0: Имеется в виду холодные, да, менее естественные, да, то есть металлические или
2: серебристого,
0: же там, какой,
2: например, цвета, да, синего. То есть, ну, кстати, неестественные, опять же, по отношению к тушке человека, а не к природе, поскольку металл,
0: ну,
2: он естественный.
0: Неестественные, не натуральные. А любой спектр натуральных цветов показывает конкретно состояние. То есть в период менструации они, например, используют ту или иную палитру.
1: Система сигналов разработана особая, насколько я знаю.
2: Вот, кстати, извините, пожалуйста.
0: Она не разработана, она существует, в общем-то, даже подсознательно. И когда вы, вот, например, женщины, они действуют подсознательно и выводят наружу, как им кажется, они, в общем-то, загадочные или еще что-нибудь. На самом деле, вот этой подсознательной сигнальной системы, они выводят наружу столько о себе информации, что если бы они знали, они бы вообще перестали как бы там показываться на людях. Потому что все это в комплексе, то есть там мало того, жесты, там все признаки на лице, там какие-то детали в одежде, детали в поведении, и голос,
2: осанка,
0: и так далее.
2: Осанка,
0: и
2: тут очень важно, осанка.
1: И тут мы еще, кстати, можем привести такой удачный пример, как похожесть системы структурной организации флота и, так сказать, женщины как единого существа, поскольку сигнализация между отдельно взятыми кораблями с помощью флажков и сигнальщиков, она адекватна практически сигнализации женщины в какие-то критические моменты.
2: Вот на пейджер пришло сообщение, видимо, это вопрос к вам обоим. Не пытались ли ваши гости применять свои способности в области ветеринарии? Я думаю, что вот Андрей Орлов первый ответит на этот вопрос, потому что я знаю, у тебя практически вчера ты только, в общем-то, применил.
0: А какие способности-то? Мы
2: любые,
0: проводим...
2: Вот физические. Вот у тебя недюжинные
0: физические
2: силы, к примеру.
0: О исследованиях вообще, а антропологических...
2: Да-да-да, безусловно.
0: Любых исследованиях, связанных с кафедрой бизитологии, то они проводятся, в общем-то, на всех... во всех направлениях вообще всего сущего, то есть живого, то есть... начиная от минералов и заканчивая, собственно, человеком. Поэтому, например, иллюстрация в животном мире, она, как правило, отражает поведение того же самого человека, поскольку все-таки основной целью является изучение человека, то иллюстрации в животном мире отражают, как правило, скрытые эмоции. То есть человек представляет из себя совокупность многих миров. То есть в него включено там 4 стихии и несколько форм жизни. Минеральная, она указывает на поведение хронических состояний, например, на то, что связано со временем. Люди, жалующиеся на лимиты времени, например, или неспособные организовать как бы свою жизнь, ссылаясь на какие-то сложности с хронометражем, они, как правило, у нас проходит по аналогии с изучением минералов. То есть у них, как правило, есть взаимосвязи, которые работают, в общем-то, стопроцентно. То есть состояние костей, скелета, там, состояние ногтей, оно указывает на отношение человека со временем. То есть насколько у него там... Например, если какие-то знаки временные появляются, то это уже признак того, что у человека какие-то трудности со временем. Так, например... А если говорить о животном мире, то есть тут вопрос был о ветеринарии, но применение, в общем-то, в животном мире таково, что в основном исследуются инстинкты на основе животного мира, поскольку, например, животные являются прекрасной иллюстрацией той компоненты человека, которые являются исключительно животные, такие как голод, секс, в коренном истинном природном понимании секс как размножение, а не как эротическая форма, которая внесена как бы имеет гуманитарный оттенок. Вот.
2: Тут просто уже показывают, потом... что уже у них все заканчивается. Надо перевернуть. Сейчас я секунду, 2 минуты, кстати. Да, так вот, следующий вопрос, который пришел нам на пейджер. Вопрос для Андрея Орлова. Расскажите, пожалуйста, о поэзии смерти. Что это такое и как вы к ней относитесь, если относитесь вообще? Подпись Света и Даша, студентки Медвуза. Видимо, прочли они твою последнюю книгу, Андрей.
0: Поэзии смерти?
2: Да.
0: А я не знаком с ней, к сожалению.
2: Ну, не скромничай.
0: Вернее, к счастью, наверное. В принципе, мотивы смерти, так или иначе, они всегда являются причиной стремления человека познать что-то новое. То есть символ смерти как таковой, он, в общем-то, для человека свойственен как попытка там переступить какую-то черту. То есть значение символическое значение смерти во всех оккультных науках указывало на какие-то последующие изменения или там сущие изменения. То есть это не указывает на материальную смерть человека, а указывает на какую-то смерть как этап какой-то трансформации.
2: Да, безусловно. А вот, соответственно, я предлагаю послушать, о чем хотят нас спросить жители нашего чудесного дивного города по телефону 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: Ефим.
5: Да.
4: Ефим.
5: Да.
4: Вот не кажется ли вам, что, значит, такие вот прыщавые, некрасивые девицы, они, в общем-то, наказаны Богом за то, что в прошлой жизни, значит, были развратны? Вот. Кстати, вы тут говорили об этом, об акте испражнения нужды. Вот я бы хотел дополнить, пояснить, потому что, в общем-то, не все это знают. неправильное положение при актидификации связано, значит, с неправильным положением роженицы в современных урбанистических конгломератах. Да еще эти акушерки ходят тут. Говорят там, тужься, тужься. А грудничок, он же глупый, он пока не понимает, кому это говорят, он это на свой счет воспринимает. И поэтому, значит, при актидификации принимает не ту позу, которая способствует естественному выходу каната, а вот ту, которая, значит, способствует большему напряжению, там, туженью вот этому. И вообще, вот скажите, как вы относитесь к таким высказываниям? Вот у вас как-то в передаче был Илья Кормильцев, он клятвенно утверждал, что, значит, в принципе, если человек отнесется, в отличие от животных, значит, аналитически к процессу переваривания пищи, то он может ее переварить всю и никакой дефекации не делать вообще. Вот, интересно, вот откуда он это взял и, в общем-то, что это такое?
2: Спасибо, спасибо за вопрос. Я просто хотел, как раз сегодня у нас была пресс-конференция, посвященная терминологии, фразеологии и расстановке запятых. То есть вы знаете, что сейчас выходит новое, в общем, новые правила грамматики в России, и там, в общем-то, запятые сейчас спорят, будут ли они вообще присутствовать как знак или их удалить. И там была интересная фраза сказана: «Бог не наказывает, а просто обделяет своим вниманием». Вот такая была фраза.
5: Ну, а я бы хотел тут еще добавить, что не согласен я с этим, конечно. Дело в том, что прыщавое состояние девушки — это одно из наиболее нормальных ее состояний. Внутренняя ущербность, как правило, сопровождается внешней привлекательностью и наоборот. Поэтому ничего не существует в мире абсолютно совершенного.
2: Красиво.
5: Да, вот. И в свете этого, так сказать, если где-то что-то прибыло, то так же это и убыло. А что касается все-таки
2: аналитического перерабатывания
5: дефекации. Да. Тут, конечно, уважаемый Илья, кстати говоря, недавно был он у меня на приеме. Вот, ну, сейчас не об этом. Дело в том, что немножко он тут, конечно, хватанул. В каком аспекте хватанул? Дело в том, что продукт дефекации на 92% состоит не из переработанной пищи, как кажется многим.
2: А из смазки?
5: Нет, смазка — это 8% остальных. 92% занимает естественные выбросы организма, то есть частички кишечника, ненужные кусочки мышц, костной ткани и так далее. А как раз вся пища, она и идет на регенерацию этих вот органов. Вот ярким подтверждением этого вот является пример Арнольда Шварценеггера, известного атлета, который за один присест как съедает, так, собственно, и
2: выдает
5: до 5 килограммов
2: буженина просто на раз.
5: Да, да. Вот, и...
2: А вот что думает Андрей Орлов по этому поводу? Я вижу, что он опять достает какие-то чертежи. Вообще совершенно новая, Андрей, теория, согласитесь, ну, по вот насчет реинкарнации мышечной массы. Ой.
0: Еще раз, какой вопрос-то?
2: Ну да ладно тогда. Давайте послушаем, что нас хотят спросить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, ваше имя.
6: У меня вопрос злободневный. Вот вы затронули тему присутствия йода в пище. И много сейчас говорят о том, что ее не хватает.
2: Йода не хватает.
6: С йодом, который. Да. А вот я так недавно в магазин зашел и смотрю, там продают куриные яйца йодированные. Вот я бы хотел спросить, вот раньше нас кормили в основном капустой морской, чтобы этот баланс как-то поддерживать там всякими водорослями. А вот нынче вот появился такой продукт. Вот как к нему относиться, кто эти яйца вообще несет, можно ли это вообще есть, и все вот что делать?
2: Понятно, спасибо. Но я думаю, что как к известному гастрологу, опять же, к Андрею Орлову адресован этот вопрос. У меня почему-то ощущение, что это как раз связано вот с горяхой и, в общем-то, с таброй. Вот появление йодированных яиц, как-то это вот как раз символ того, что мы прошли стадию либо сердяхи. То есть, потому что до либо сердяхи их не было, сейчас между горяхой и таброй. Это достаточно сигнал такой ведь, на самом деле, эпохальный.
5: Саратовский дождик, в принципе.
2: Саратовский дождик получается, да. Андрей, что ты думаешь? по этому поводу. Эпохальное событие, в принципе.
0: Табра.
2: Табра. Да. Одним... Нет, действительно табра.
0: Ну, на самом деле, укладчицы просто были йодом смазанные ранки, и чтобы при с таким вот при как-то оправдать вот этот анализ подробный, спектральный, который проводится над каждым яйцом, что, собственно, и создает его ценность. Так, на самом деле, яйца, они ничего не стоят. То есть, по идее, каждому покупателю яйца, по идее, должны выплачивать деньги за то, что он обеспечивает утилизацию этих яиц, поскольку процесс потребления яиц, в общем-то, равнозначен процессу захоронения ядерных отходов, потому как несут их ядреные курицы. И куры, как никто другие, ассимилируют, в общем-то, излучение ядерное, и плоды этих вот куриной деятельности, они являются опасным продуктом, который нуждается в утилизации. Вот продавая яйца, они, значит, выплачивали бы, но поскольку проводится серьезная работа по анализу вещества, там, бензитамин содержится в яйце, содержится также еще табарин, который в большом количестве, в общем-то, потреблять опасно. Но вот, значит, чтобы контролировать этот процесс содержания этих веществ в яйцах, то существует, значит, спектральный анализ и химический анализ. И вот, чтобы оправдать затраты на эти исследования перед продажей, в общем-то, и создается, набрасывается цена на яйца. Ну и по ходу дела они там находят всякие, то йод найдут, то, значит, кто-то руки плохо вымыл после акта дефекации, еще найдут что-то такое, примеси.
2: Это, кстати, часто встречается в яичной
0: сорте. Кто-то таблетки бизнесе. Принимает, там находит там таблетки какие-то внутри, содержащие, ну и так далее. То есть, и поскольку сертификат поступает на все содержащиеся элементы в этих продуктах, то там в первую очередь так заметно было, видимо, йод, и они решили обезопасить. Ну,
2: самое, кстати, яркое, в общем-то, вещество в таблице Менделеева.
0: Да. Да.
2: А скажите, Андрей, вот все-таки чем закончился, я помню, так широко разрекламированный вами эксперимент социальный по бесплатной раздаче в течение недели вот жителям города яиц в неограниченном количестве? Ведь набирали
0: смысл равно. Интересно, что яйца, как никакой другой продукт, вот имеет, как бы ассимилируется быстро и вызывает привыкание быстрее, чем там икра или еще что-нибудь. И потребление яиц, конечно, оно в неконтролируемом как бы подаче, в неконтролируемом, она может вызвать сильную зависимость, и организовывались целые банды по перевозке, значит, этих яиц, и злоупотребления происходили, в общем-то, страшные злоупотребления со страшными последствиями. То есть начали уже как-то изготавливать концентрированные яйца, которые вводились внутривенно, внутримышечно, и яйца курили, потом яйца, в общем, делали с ним все, что угодно.
2: Много жидкие подростков. Яйца, вот это отдельная, кстати, вещь.
0: Да, и много пострадавших было, и еще интересно, что признаки вот отравления яйцом, конечно, это вспучивание и роговение, в общем-то, приобретение вот роговицы глаза как бы скорлупичного, да, вида. А еще, в общем-то, человек приобретает с немеренным употреблением, когда зависимость переходит в патологическую форму, то значит, становится уже череп там становится на яйца похож, как бы собственные яйца у мужских особей атрофируются, переходя
2: равномерно
0: во всеобщую яичность. То есть вот, человек покрывает скорлупой. У женщин яичники...
2: Это как земля обетованная практически.
0: У женщин яичники тоже, собственно, раздваиваются и приобретают андрогенную форму. То есть они становятся как мужеподобными, они начинают вываливаться из влагалища и обволакиваются мошонкой и становятся, в общем-то, как бы гипертрофированным вторичным половым признаком. Вот такие симптомы были.
1: А и более того, тут уместен такой пример, как правильно уже Андрей осветил,
5: поглощение куриными, в частности, производным куриным, таким как яйцо, радиоактивности. Известный достаточно факт, что во время катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции для резкого гашения создавшегося ионизирующего излучения были выписаны куры-несушки просто со всех регионов Советского Союза бывшего. И был им обсажен только что, потушенный реактор. Тем самым удалось предотвратить распространение критического уровня радиации за 30-километровую зону вокруг города Припять. И отмечено это явление было тем, что в значке мирного атома, который знаком многим нашим радиослушателям, в центре, ну, на изображениях мирного атома, этого символа, в центре вместо атома урана стало изображаться куриное яйцо.
2: А скажите, пожалуйста, уважаемый Ефим, а почему же тогда вот памятник курицы установлен не в Припяти, а вот в Воронеже?
5: Там же стоит действующая Воронежская атомная электростанция мощностью порядка там 10 миллионов киловатт, и поэтому там как раз воронежские куры, необычно не сливы, воронежская порода кур по опросам журнала «Наука и жизнь» заняла в 89 году просто первое место среди крестьян подсобников.
2: Ну, я могу сказать, потому что это скаковые куры.
5: Безусловно. В том-то все, так сказать, и дело, что на скаку она выметывает яйца, и чем длиннее дистанция, тем, собственно, больше яйценоскость.
2: Она то есть, как были случаи... вперед, у нее гребень аж за задницу улетает.
5: То есть, в принципе, чем воронежская курица хороша? Да разметь ты дорогу на 10 километров, и получишь...
2: Будьте здоровы.
0: Обывательское мнение по поводу памятника, что его просто не довезли, забастовали рабочие. И его же раньше как колосс собирали.
5: Все-таки
0: гигантское.
5: Раньше...
0: Это на самом деле потом половое какое-то стремление Церетели было переплюнуть, но он так и не дотянул до этого памятника.
5: То есть нет, все равно, Андрей, вы должны со мной согласиться, что на километр пробеганного воронежской курицы одно яйцо сносит.
0: Да, так я про памятник говорю, что памятник-то по своим масштабам так и останется, наверное, самым великим памятником, созданным за всю историю человечества, потому как создавался он из отходов скорлупы, и месте производства до сих пор стоит определенная спираль запаха такого, что...
2: Андрей, а вот ведь спорили очень много дизайнеры на тему того, как изобразить вот эту курицу скульптурную, либо, значит, стоящую, либо бегущую, либо лежащую лапами кверх, либо сидящую. Вот все-таки остановились настоящие. Вот как вы думаете, в чем причина этого? По идее, ведь должна быть какая-то динамика в памятнике. Вот, например, посмотреть на Петра Первого, он стоит, когда там динамичная скульптура, видно, что ввысь, дескать. Вот. А здесь как-то вот она стоит, курица тупо, хотя бы яйцо подвесили там какое-то ей.
0: Но она же не тупо, она стоит, в общем-то, в такой позе изящной, балетной. Она на одной ноге стоит, вторую она не то что поджала, она как бы вытянула слегка назад.
2: Как будто тянется.
0: Да, но это, опять же, связано все с политическими какими-то амбициями внутри этого художественного коллектива. То есть это не связано никак с рациональностью, потому что некоторые шизофреники-художники предлагали вообще сделать какое-то электромагнитное поле, в котором она должна как бы плавать, то есть как бы в невесомости, и демонстрируя, значит, всем смертным пренебрежение законами гравитации и величию и кур перед людьми и всем сущим. Ну, вот остановились, значит, на этой куриной, значит, опоре, а она на самом деле символизирует перевернутую пирамиду, то есть это достижение дебилизма современной эпохи, связанного вот с этой курицей.
2: Так, а скажите, вот на примере этого памятника скульптурного, вот этой курицы, ведь мы можем каким-то образом проследить вообще смысл создания скульптурального искусства. Вот, по идее, увековечивание в скульптуре, вот такой странный способ самореализации.
0: Да, да, вот в базитологии есть определение скульптуры, это стремление формировать, оно связано, опять же, с актом модификации. То есть, когда человек первый раз начал дефицировать, он сразу же пытался применить. Это сейчас не нерациональное применение разбрасывания и удобрения. А поначалу относились очень бережно и складывали все это в кучу, потом из этого формировали.
1: Ярким подтверждением этого факта служит то явление, которое мы наблюдаем сейчас вблизи памятника Церетели Петру Первому. Все кошки из округи, проходя мимо памятника, делают инстинктивное движение закопа. То есть происходит...
2: Да, я тоже наблюдал.
1: На уровне инстинкта животное осознает, что скульптура и, собственно, то, что получается в результате дефекации, это одно и то же. И вот наши радиослушатели, если им, так сказать, не скучно, могут сейчас посмотреть этот массовый поскреб когтевыми об асфальтовые. Он даже вызвал, по-моему, один из репортажей во многих передачах криминальной хроники, потому что местные жители приняли этот поскреб кошачьих лап, а близлежащий асфальт просто за какой-то предвестник землетрясения.
2: А вот пришло сообщение на пейджер непосредственно Ефиму Щупу. Ефим, расскажите о тех ваших пациентах, которые в прошлых жизнях были замечательными людьми, например, Гагарином или Эйнштейном. Так ли они гениальны в этой жизни или наоборот?
1: Нет, не так, конечно, поскольку природа дает шанс один раз живому организму проявить себя. Даже если он и проявил, то есть выполнил предначертание свое, то в последующем, как правило, это весьма заурядные личности. Так вот, не так давно я обслуживал, вернее, исцелял одного человека от запоя, который он вошел уже порядка полугода назад и находился в такой критической ситуации. То есть с каждым днем было все хуже и хуже. И в результате исследования его кармы я установил ту черту, которая дала возможность судить мне о том, что в прошлой жизни он был племянником уважаемого мной академика Капицы.
2: То есть, а вот эта стадия была Табры или Горяхи?
1: Эта стадия была ближе к Горяхе, но одной ногой этот человек еще стоял в Саратове.
2: То есть, в принципе, дабы сердяха получается.
1: Где-то. Да.
2: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло. Сосредотачивайтесь, тогда уже обращайтесь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите.
7: Здравствуйте, уважаемые. Очень интересная программа, мне классная программа, очень нужна. Вот, я хотел бы вернуть вас немножко в начало беседы и задать вот такой вопрос. Вот лет 10 назад по центральному телевидению выступали такие первопроходцы, как господин Кашпировский, вот, и по утрам размахивал руками господин Чумак. Кстати, мне кажется, что именно у него перенял это действие ведущий популярного шоу «Угадай песенку». Вот, и первый вопрос такой, куда делись эти люди, нашлось им достойные замены.
2: То есть вот именно вот этих людей, да?
7: Да.
2: Ага. Спасибо. Но дело в том, что я могу сказать, что Ефим Щуп — это, так сказать, из молодого поколения. Вот. Колдунов, ему всего 13 лет. И согласитесь, что для ребенка практически такие способности — это, ну, в общем-то, уже чересчур, я сказал бы так. Вот. А вот Андрей Орлов, он, в общем-то, располагает какой-то информацией. И сейчас, я надеюсь, вам ответит на ваш вопрос.
0: Да, вот... В начале этого всего хаос, который образовался в результате прохождения Плутона через Скорпион, то есть вот начиная с 85 года до 91, символизировал какую-то социальную революцию, ну и со всеми известными последствиями ее. Такая она тихая и бархатная по сравнению со всеми предыдущими революциями. Вот. Так значит, на волне этой революционности появились всякие аномальные такие явления, как вот всякие личности там в ящике и вне ящика, собирающие огромные аудитории, лжепророки и прочее. Так на самом деле это все намного безобиднее, как может показаться изначально, потому как это являются просто фантомы, это неявные, как бы, F4? Воплощения. Нет, это фантомы, которые, в общем-то, основаны на современной технологии. Это плод воображения материализованного. То есть это как бы сказать, мумии, которые питались отбросами современной технологии. То есть создавались какие-то дикие энергетические поля там, и в совокупности с ментальной энергией там, общественной, то есть общественное сознание сознание реагирует однозначно. Там, например, ему говоришь, там, например, Макдональдс, они все сразу вспоминают, начинают выделять слюни какие-то. И вот саливация, которая возникает при упоминании о Макдональдсе или еще каком-нибудь продукте, в совокупности с отбросами энергетическими и также с энергетическими полями, дикими и неорганизованными, например, радиоволны, излучаемыми радиотелефонами. То есть в определенной последовательности эти волны формируют определенный код. Вот. Этот код, транслируясь, так сказать, пересекаясь вот с энергией, которую излучают человек, выделяющий желудочные соки, он образует определенную субстанцию. То есть там, это может быть плазма, может быть фантом какой-нибудь. Вот в данном случае фантом, который как бы отражал побуждение людей, у которых в подсознании был уже зашит образ некого идола. Он, причем, повторяется каждые 300 лет. То есть с последних там ведьминых процессов как раз это первые случаи возникновения очередных вот как бы вот лжепророков и прочих людей, пользующихся массовым сознанием. То есть вот с тех пор как бы их не было, было затишье, а тут вдруг они появились. То есть это плод воображения, попросту говоря. И вот поскольку плод воображения, он должен все равно питаться за счет каких-то определенных свойств энергии, которые его окружают, то эти свойства постепенно истощались и почти что иссякли. Поэтому сейчас это вспоминается как, уже как прошлое.
2: Это, кстати, ответ на вопрос, почему звезды носят очки темные все. Я думаю, все догадались.
5: И более того, тут я хотел бы добавить, что мне стало известно в последнее время, в нашей среде стал ходить этот слух, который мы проверили и установили, что это действительно так, что сеть ресторанов Макдональдс, они располагают штатными колдунами, которые занимаются приворотом, активным приворотом клиентов. То есть пищевые добавки, которые якобы имеются вот в продукции этой фирмы, они на самом деле не так эффективны. Каждый чизбургер и гамбургер заговорен. То есть штатные колдуны, да. И тем самым вот находится работа всяческим, так сказать, людям, которые...
2: А, я вижу, вам доходилось еще по вашей сытой
0: я
2: такой...
0: хочу сказать,
5: в начальном этапе я заговаривал картошку, вот, ну...
0: Еще такая есть народная примета, что съевшая женщина, вот есть еще венчик безбрачия.
2: Да,
0: и вот,
2: женщина,
0: съевшая 12 чизбургеров или там 8 двойных чизбургеров, она автоматически как бы лишается этого венчика безбрачия. И если она еще догонится картошечкой, тоже в количестве там 12-13 пакетиков,
2: головочек,
0: все это сделает вот накануне, вот, то кануны у нее будут хорошие. То есть вот такая
2: преддверие.
0: Народная...
2: Тут еще тема в том, что существует преддверие.
0: Но здесь важен канун.
2: Преддверие — это, кстати, страдания, которые, в общем-то, и дают хороший проход на преддверие.
5: Ну и вообще репчатый лук, так сказать, он вот, если вы хотите противостоять вот какому-то черному глазу, как вам кажется, если вас сглазили, то современная, так сказать, научная магия, она не располагает ничем более лучшим, чем репчатый лук.
0: Она вообще почти репчатая вся эта.
2: Да,
5: безусловно.
0: Да, она исходит от репы.
2: Да. Вот, кстати, вопрос на эту тему. Два вопроса. Один адресован Андрею Орлову. Уважаемый Андрей, расскажите о вивисекции, какова психологическая сторона этого процесса и за что страдают животные в вашей клинике? С уважением, Света и Даша, студентки Медвуза. А второй вопрос нашему уважаемому Ефиму Щупу. Как вы думаете, можно ли поймать духа? Если можно, то как это сделать? Расскажите, пожалуйста.
0: Я бы сказал, что вивисекцией мы не занимаемся, а вообще это явление, оно, конечно, если его эмоционально пытаться решать, что, собственно, обычно и делается, то это, конечно, омерзительное явление. Вот. А корни его кроются в проекции вот, человеческих темных желаний, то есть попыткой как бы воплотить свои невоплощенные какие-то страхи и фобии, попыткой их воплотить на чем-то доступном, потому что человек, в общем-то, занимающийся вивисекцией или другим формами такого геноцида или еще что-то, геноцидом или еще... чем-нибудь подобным. Потому что человек, уничтожающий камни, занимается, в общем-то, массовым убийством. Вот что. Поскольку минеральная жизнь тоже есть. То это на самом деле отчасти трусливый и агрессивный человек, не знающий, как воплотить свои, в общем-то, страхи. Поскольку закон животных, как бы вот у нас в России, он немножко так вот относится снисходительно к убийству животных,
2: да.
0: То
2: да, вот это...
0: Здесь, в общем-то, конечно, есть воплощение для всяких вот маньяков, очень хорошая такая вот, в общем, база такая.
1: Опорная. Ну, а со своей стороны я хотел бы добавить, что наиболее прогрессивным продуктом вот вивисекторов явился тот факт, что было экспериментально доказано невозможность вертикального расположения ноздрей ни у одного существующего на Земле млекопитающего. То есть горизонтальная форма ноздрей, которую мы наблюдаем, ну, можете наблюдать на моем лице, она наиболее, так сказать, то есть я с вертикальными ноздрями не выжил бы.
2: Безусловно. А что касается вот полова духов, и сразу следующий вопрос пришел на наш пейджер. Где же ваш обещанный магический сеанс?
1: Сеанс еще будет,
2: да, действительно. Кстати, может быть,
0: вы какие-то... я тоже, кстати, подключусь, я тоже могу провести сеанс.
2: Вот давайте, а мы, кстати, так и сделаем. Единственное, может быть, у вас будет какой-то подготовительный период. Может быть, сейчас нашим радиослушателям нужно принять какие-то позы определенные для
1: уже
2: заранее. Как вы считаете? Давайте начнем. То есть, чей сеанс сейчас начнется сперва?
1: Ну, давайте сперва мы.

0: очередное проявление какого-то сепаратизма и всячески были подавлены. Так вот пострадала упомянутая мной Думочка при попытке сохранения духа Наполеона. Вот тут можно...
1: То есть вы бы не рекомендовали этим заниматься никому, да? Угу. Хорошо. Еще хотел сказать. Вот обострение Табры и Горяхи, в общем-то, за, скажем так, Косиловыми целей, вот во временном континууме, то есть когда лучше мобилизировать свой организм на вот эти, в общем-то, действия, на закос, либо вот, потому что сейчас уже утро практически, хороший сейчас время, когда тушка уже расслаблена, заняться мицелином, закосом, вот, дабы достичь, ну, достичь хотя бы горяхи, затем уже горяхи, и потом табра с горяхой, вот, либо сердяха, дабы сердяха, все эти этапы там, и иногда сердяха.
0: Дело в том, что время 5 часов 10 минут утра соответствует приблизительно 20 марта.
1: Да, да-да-да.
0: Вот.
1: Да,
0: да. Как известно, это время, оно благоприятно для развития, для новых начинаний и для, так сказать, формирования каких-то новых аспектов жизнедеятельности человека. Вообще весна – это приятное время, когда все мы наблюдаем развитие природы. Так вот, исходя из такой параллели временной, которая соответствует вот время, которое сейчас в нашей столице на данную минуту, можно сказать, что это время действительно благоприятно, но не для всего. Так мицелий склонен к августу, то есть приблизительно к периоду с 8 до 9 вечера. Если вы собираетесь закосить мицелий, то займитесь этим перед программой «Время».
1: Вот как.
0: Вот. Ну, поскольку я почему упомянул эту программу, дело в том, что современные люди не смотрят на часы и узнают о примерном времени, исходя из того, что показывают экран их телевизора. Вот. И, значит, что касается саратовского дождика. Тут ситуация несколько другая. Известно, что дождик зимой не идет. То есть ночью вызывать в себе состояние экстрасенсорного какого-то экстрасенсорной активности.
1: Или табризма попросту.
0: Да, да, безусловно, безусловно. В период с часу до 3 ночи, даже до 4, это просто нереально.
1: Это, кстати, соответствует где-то 4 апреля, что, да, в общем-то...
0: Да, потому что вы рискуете подцепить грипп. Да, просто да. Совершенно даже современные...
1: При закосилове мицелий, в общем-то,
0: этого не гриппозное
1: состояние, оно...
0: Нет, это происходит при саратовском дождике.
1: Нет, ну а вдруг это может произойдет? Этого не происходит, но если это произойдет...
0: Если это произойдет, то это сбой вообще всех параметров, и вы рискуете... получить симптом лучевой болезни в самых ярких его проявлениях. То есть у вас к утру могут просто выпасть все зубы.
1: Это называется, кстати, синдром Бжулза.
0: Да.
1: Генриха Бжулза. То есть, да, именно он на себе.
0: Это известный, испытал... известный польский, так сказать, антрополог и астроном, который в плане занятий хобби и обучения своей внучки продемонстрировал на себе, собственно,
1: недюжинный, да, продемонстрировал. Да. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, алло.
1: Ну вот, не получилось.
0: Кто-то, по-моему, пытается медитировать с лампой.
1: В прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, сегодня очень интересная беседа. И не бригада, а группа «С», особенно концовка, и «Машенька» были прекрасные. Вот. Но у меня, значит, такие мысли. Вот Саша говорил, и у меня два как бы вопроса. Саша говорил, что никто не помнит передач, которые хотели бы повторить, ну, те, которые он проводил в эфире.
0: Понятно, понятно.
3: Но я считаю, что было просто много блистательных передач. Это так с драматургом Галиным, потом с руководителем «Тайм-аута» и продюсером. С продюсером

0: и музыкантом тайм-аута, потом также Межевич, Беляев, Марио Корти, пожалуй, ну, может быть, Марио Корти, ну, так как он иностранец и несколько интеллигентнее нас, это как-то интереснее нам послушать.
1: Нет, он просто плохо говорит по-русски.
0: Нет, вы знаете, он хорошо, достаточно хорошо. Почему Марио Корти? Он так очень прилично. Ну вот, эти передачи, потом Франц Квартет и теперь Брас Квинтет. Вот столько уже передач, это из последних, которые просто прекрасны, и сегодняшние передачи также. И вот такой вопрос у меня теперь уже к сегодняшним гостям,
1: да,
0: которые говорили, что как бы что голова в форме яйца, ну, что это отрицательная черта. А я вот такой вопрос. А я наоборот слышала так, что яйца головые – это самые, так сказать, умные и интеллектуальные люди. Вот, например, у меня портрет Некрасова. Он яйца головый. И даже я вам скажу откровенно, так как очень люблю ведущего, что я сама яйцеголовая, то есть правильный череп. Череп в форме яйца – это правильный череп, говорящий о вот таких нормальных интеллектуальных способностях. Или чуть-чуть, так сказать, даже выше, если возможно. Вот мне интересно получить на это ответ. Вот и все.
1: Понятно.
0: До свидания, понятно. Дорогие.
1: Спасибо. До свидания. Вам удачи. Что касается черепа, то Андрей Орлов, наш базитолог, как раз сейчас занимается, в общем-то, слепком себя, ну, своего черепа. То есть он обмотал голову в гипс, ставил солому в нос, дабы как-то дышать. Не затем, не подумайте, чтобы оставить потомкам, свой слепок, а исключительно с такой целью продать его под видом произведения искусства на, в общем-то, Старом Арбате. Вот, ну, сами понимаете, у всех бывают сложности. Вот, но он сейчас вернется, мы ему расколем, и он, в общем-то, я думаю, ответит на ваш вопрос. А сейчас нужно вот тут это. Нужно. Уже сейчас.
2: Из дневников опоссума.
3: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.
1: И 5 минут третьего в геройском чудном дивном городе, и группа «До свидания, мотоцикл» в акустике. Ну, как вы? Плотно, готовы, хорошо.
4: Прямо сразу и начнем.
1: Да, я думаю, можно прям даже без каких-то перерывов, без каких-то...
5: Да, без лишних разговоров.
1: Да.
4: И я думаю, мы начнем с песни, которая уже знакома радиослушателям, тем, кто неотрывно сидит у приемников и ловит каждое наше слово. Это будет та же самая баллада, но в анплакте. Прошу.

коня, стремя пряжку, била свинья.

такая песенка. Следующая наша песня о такой несколько, может быть, не скромной, что ли, теме, о пузырях. Вот такая. Это песня совершенно новая, она в электрическом варианте еще не существует, и сейчас состоится своего рода такая премьера. И можно с гордостью, собственно говоря, это объявить. Премьера песни. Пожалуйста, Михаил Юрьевич, вы начнете.

0: состоялось.
1: Удачный, кстати. Как, какая будет следующая? Кстати, я могу сказать, песни, что хорошо получается в акустике очень.
0: Вот приятно слышать теплые слова. Они так редки в последнее время стали. Вот.
1: Ну, я же специалист.
2: Что за голос? Замечательно. Тебе?
0: Голос, да. Голос охрип.
2: Голос охрип. Просыл. Смотри.
0: Следующая песня о самом святом, что было, может быть, сейчас уже вот ситуация изменилась, но что было у каждого советского человека. Это то, с чего начинается его первый школьный день. Это, что, угадайся сам, Саша, с чего начинается первый школьный день у советского школьника? Начинается?
1: Прописки.
0: Нет, прописка – это...
2: Ты материалист. С букваря. Нет, букваря. Ребята, я уже сказал, что я сегодня я
0: нет,
2: не
0: это
2: могу
0: пока букварь
2: играть.
0: Это букварь.
2: Ну, все равно. Я стесняюсь. Несу. Знаешь, какие-то прекрасные женщины, а? Не, ребят. Саш, что скажешь? Ну, ладно, все равно начну, попробую.
0: Попробуй,
2: может, получится, может быть,
3: а
2: нет.
3: Вот, я вот если попаду только...
2: Куда попадешь?
3: В песню.
2: А в песню?
3: Да.
2: Ну понятно.

0: Песня времен молодости Екатерины Борисовой.
1: Да, я тоже вспоминаю кое-какие эпизоды.
2: Слезы навернулись.
1: Ты знаешь, навернулось что-то, да? Я так, разучился что плакать. Вообще
3: медиатор.
2: Ну, дальше в нашей программе опять премьера песни. Опять как бы песня, которая не звучала. Давай сыграем, Сулейман, много-много лет еще одну песню сыграем. Давай. Ну давай, пришли, инструменты принесли, надо сыграть. Вот.
1: Нашлось. Много-много лет?

0: гуманист пришел.
1: И как бы с акустикой все, или что-то еще такое у нас?
0: Нет, я думаю, что...
1: А, вот происходит...
2: Вот попросим Сулеймана. Только подними микрофон.
3: А если я не соглашусь, а что поделаешь?
2: О-о!
3: Ну, ты просишь же, правильно?
4: Конечно. Я скажу, да, может быть, и нет.
3: Ну ладно, я попробую.
2: Ну попробуем.
3: А что именно?
2: С такой момент, конечно.
3: Ну понятно.
2: Естественно.
3: Ну ладно, попробую.

0: Старался я.
1: Я думаю, даже излишне комментировать, поскольку мне, правда, мне вообще редко чего нравится.
0: Ребят, если честно, я
1: очень хорошо
0: просудился, я не знаю, просто получится, не получилось, но это не важно.
1: Получилось хорошо. Вот, и как я понял, это последняя акустическая, да, сейчас композиция.
2: Я думаю, что пока хватит.
1: Небольшой сделаем перерывчик, да?
2: Да.
3: Декоративные собачки и космонавтика. Быстрое приготовление

векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, позитизм, яровые, секс и немного музыки каждое воскресенье в 23.00 в программе Александра Лаэртского «Монморанси».

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

0: и после столь продолжительного, знаете, вот отсутствия в нашей студии, по причинам, о которых он расскажет вам сам. У нас в студии снова объявился сиамский близнец Эрнжелса Торшин с рубрикой «Набат железных ягодиц». Ягодиц, поскольку сегодня четное число, 20-е, понимаете, то, в общем-то, и ягодиц. Но сейчас вот она пришла и спрашивает, какого черта делает первый, вроде бы, казалось, грузинский космонавт Мира Туичи-Мамукович Пёр на подоконнике со своим брюшком, с орденскими планками в этой фуражке. Я вынужден объяснить ей, что происходит. Дело в том, что не все наши радиослушатели, особенно радиослушательницы за 40, верят в то, что тут действительно присутствует Туичи-Мамукович. И как бы мы попросили его встать, в общем-то, вот сюда, чтобы все наблюдали, так сказать, за его аэробикой. Вот. Но вы на меня так не смотрите своими четырьмя глазенками. Это я обращаюсь к Эрнжелсу Торшину. Ни в коем случае не к вам, Туичи-Мамукович. Что? Где вы были? Расскажите.
1: Вообще в наших кругах... Я извиняюсь, что не поздоровался, я попозже. Вот. В наших кругах меня принято называть он, а не она, там есть. Поаккуратней. Все-таки после того, как нас отправили на Марс, ну, конечно, не для того, чтобы мы исследовали, что там находится, а чтобы исследовали на нас более высшие расы, чем обыкновенные люди, исследовали на нас, как мы там будем себя вести.
0: Вот это очень интересно, поведайте.
1: Ну, в общем, вместе с американскими космонавтами наши космонавты подумали, что как бы незачем рисковать собой, и, ну, тут еще... такая фишка прошла, что как бы если туда запустить нормального человека на Марс, и он там походит, побродит, и все нормально будет с ним, то потом не исключена такая возможность, когда пришли туда сиамских близнецов, целое поселение, то они там будут нормально себя чувствовать. Вот, и решили сначала послать туда сиамских близнецов, в силу того, что это те же люди, только немножко другие.
0: Ну, совершенствованные, как бы. Да. Но тут, как бы, я так понял, что помогают.
1: То есть убить вообще двух зайцев, чтобы не тратить баснословные
0: вы
1: вот эти
0: деньги. Вы
1: имеете
0: в виду сиамского близнеца, вы назвали двумя зайцами?
1: Нет.
0: Ну, это пословица, бы... я простите,
1: а я,
0: просто
1: кстати,
0: после того
1: у нас,
0: случая.
1: Вот у нас дома есть сиамский...
0: У вас, кстати, появился дом, я а почему же мы не отмечали
1: на
0: новоселье?
1: На колесах.
0: А, это вот так называется.
1: Мы сняли фургон у автобазы номер 15. Вот, обставили.
0: Ну, там сейчас вроде сменился директор. Вот я, насколько знаю, взамен Озева Тумблера пришел Лев Свиридович Компас, который
1: Вот именно Тумблера и уволили за то, что он разрешил такую акцию, как бы, в принципе, нормальным людям сдать для жилья фургон, который давно списали, и который он хотел себе поставить на дачу. Ну, как
0: под
1: бы
0: картошку.
1: Его, да, и как бы ему совесть не позволяла это сделать, и он решил как бы...
0: Так вот, я хотел сказать все-таки о сообщающихся сосудах, каковыми вы являетесь. Дело в том, что не происходит вот в случае, значит, невесомости вот этого, значит, запута кишкового. Потому что у обычного человека происходит кишковый запут. Ну, в том случае, если он очень много перемещается в условиях невесомости пешком путем утяжеления, значит, подошвенных вкладок в ботиночную область, вот, то, собственно, лучше, конечно, вот в условиях невесомости находиться в каком-то горизонтальном положении из лежа, значит, нежели вот в вертикальном положении, значит, утяжеленно-ботиночного хода, правильно? Запут кишков. А у вас и запут кишков не происходит, поскольку разделен кишковый вот этот, значит, он, значит, да. Ну, да. Я хотел сказать, сосудный.
1: Ну да, дело в том, что нас не просто взяли с фургона и запустили в космос, нас готовили к этому делу.
0: Кстати, и... костюмы, вот я бы вам советовал все-таки вот сменить, вы же сейчас не в космосе, на вас, наверное, странно смотрят.
1: Но сейчас модно, сейчас есть так называемые рейверы, они все так ходят, поэтому... Я не знаю, почему вы придираетесь.
0: Нет, ну так как вы вот ходите, ходит сейчас рейверш.
1: Ну, может быть. Но для нас сложно найти костюм. Вы понимаете, что в Наф-Нафе в том же нету для сиамских близнецов костюмов. И нам приходится из своих подручных материалов, так сказать, что-то лепить.
0: Ну, я так понял, что Торфину вы слепили какой-то чехол непотребный. То есть вы все-таки не хотите браться, вот, чтобы как бы вашего
1: на
0: брата
1: самом
0: считали
1: деле,
0: равным.
1: На самом деле, это вот на обочине очень часто стоят разбитые машины. Вот, и это чехол с подголовника в автомобиле. Вот из него я искусно сшил маленький реверский такой комбинезончик с шортиками.
0: Скажите, а вот, так сказать, участие ваше в рекламной кампании презервативов, когда сей предмет был натянут на торшины, и вот эта надпись «По всей Москве эти щитки были установлены, пользуйтесь презервативами, фирму мы не будем в рекламных целях как бы вот называть», тем не менее, вот доход, полученный вами от этой рекламы, а ведь доход был, каким образом распределился между вами и Торшином?
1: Мы купили на него фургон.
0: Вам опять же?
1: Нам, с ним.
0: А.
1: Пополам. Мы же там вместе живем, я же не вхожу туда без него один. Правильно? Ведь я же не могу его оставить бедного, мокрого на улице. Не могу. И поэтому мне приходится с ним входить в фургон вместе. Вот. Но спим мы на разных кроватях. Дело в том, что в силу того, что я большой, ну, по сравнению с Торшином, то он маленький, и ему неудобно спать, когда я сплю на боку. То есть он находится в висящем положении, да. Вот. И на ночь я ему привязываю маленькую кроватку к спине. И получается, что он все время спит на кровати.
0: То есть, как бы, кстати, действительно, ведь это вот положение, что человек на кровати, оно весьма-весьма относительно, потому что если, да, например, человека положить под кровать, то тоже можно сказать, что он на кровати, ежели посмотреть, значит, со стороны пупковой лопасти, а не лопаточной.
1: Да, да, да. Особенно из космоса вообще там все по-другому смотрится.
0: Ну вот поведайте все-таки, как там на Марсе, ну вот такой чисто прозаический, значит, вопрос, может быть, многим он покажется наивным, но тем не менее, сейчас пора грибов, грибники там лазят там туда-сюда. Вот, собственно, есть ли там какие-то растения? Если есть, то какие они? Потому что ходят самые разные слухи, легенды. Вот, то есть, дескать, даже, говорят, на Луне там война была. Вот, ну, там.
1: Но я могу сказать точно, что грибников мы там не видели. То есть, в принципе. А так говорят, что там какие-то бактерии нашли простейшие. Вот. И как бы нам дали поручение. То есть у нас на головах были...
0: Найти с ними контакт.
1: Ну, обоих на головах были видеокамеры здоровенные, вот эти профессиональные.
0: Бетакамовский формат.
1: Вот, бетакамовский формат. Вот. И мы, ну, мне-то сделали нормальную, а ему какую-то маленькую камеру поставили, потому что его шейные позвонки и мышцы окружающие их не могут себе позволить выдержать бетакам настоящий. Ему, по-моему, вообще пластмассовый какой-то поставили.
0: Хорошо, ну, не обижал.
1: Да, потому что все-таки как бы обидно. Запустили нас обоих в космос, он там с пластмассовыми там. У него даже кислородный вот этот баллон был пластмассовый, там не было ничего. И, ну, в силу того, что мы питаемся-то одним воздухом, и как бы я дышал за двоих, но мне тяжело было, конечно.
0: Ну, кстати, я вижу, у вас так расширение ноздревого отсека произошло. То есть, как у коня, прям вот когда он бежит уже к старту, у него так прям пышет все, прям, знаете.
1: Ну, мне просто перерезали перемычку между ноздрями, и ее просто убрали.
0: А, кстати, тут отдельный вопрос. Тут дело в том, что мы ставили в Думе, как бы вот на обсуждение эту тему, ведь...
2: На деньги.
0: Да, естественно. Что, собственно, сделать цельный зуб, как это было и раньше у человека от природы, вот отсутствие этих щелей просто было... верхний и нижний зуб сплошной. Также и не было никогда перегородки ноздревой. Была одна здоровая ноздрь. Ну, это такой хоббит. Ведь вот по теории одного великого ученого, человек-то произошел не от обезьяны, а от слона.
1: Это как бы общий бивень, вот, да? Единый зуб.
0: Нет, бивень ниже находится гораздо.
1: Нижняя челюсть — это бивень, да. Верхняя челюсть —
0: ну,
1: это
0: вам,
1: первый
0: бивень.
1: Виднее.
2: Да, но сейчас, когда стало так много нового известно о жизни на Марсе, уже этот вопрос как бы в Думе можно, так сказать, снять, наверное.
1: И общество стоматологов очень поднялось по этому вопросу, потому что как бы количество человека зубов уменьшилось сразу. То есть сколько людей, столько и зубов, умноженное на 2. А раньше было, то есть их доходы потерпели крах, и они сразу же зазвонили в колокола и проплатили немного денег, конечно, в Думе прямо.
0: Да, чтобы как бы вот оставить такую же систему. И тут еще чем объясняется, что как бы вот не бывает в одном зубе два дупла. Ну, вот это уже мы, стоматологи, знаем на все 100%. В одном зубе одно дупло. Поэтому, ну, как, соответственно, значит, человек зубов, значит, количество человек по переписи населения умноженное на 2. Соответственно, количество стоматологов сокращается на огромное количество. Ну, то есть, вообще, вот там, вот мы видели очень часто этим летом люди такие с очумевшими совершенно глазами ходят в таких белых, там, вот там торгуют и на чем-то тоже в белых. Это вот все, в общем-то, бывшие стоматологи, отряд совершенно освободившихся людей, опустившихся, понимаешь, вот. И даже кино на эту тему было снято про сошедшего с ума дантиста. Ну, так называется «Тук-тук, ваш дантист». Кино такое. Кино, я говорю, такое. «Тук-тук, ваш дантист».
2: Чего?
1: Ну и как
0: сюжет развивался? Ну ладно, давайте лучше о Марсе.
1: Сюжет вот развивался.
0: Нет, я не могу это рассказать. Давайте все-таки о Марсе.
1: Ну мы, конечно, походили по Марсу в этих ботинках с набойками металлическими. И никаких простейших там не видели. Негров там тоже нету.
2: Ну а ГАИ, как вам их не ГАИ вообще?
1: Да ГАИ, оно везде ГАИ. Хоть на Марсе, хоть на Луне. Вот.
2: А вас не удивило то, что они все переспрашивают?
1: Не, мы показывали специальные пропуска, там суперкосмонавты.
2: А мы, ну и что, а мы тоже показывали, мы и есть суперкосмонавты, мы показывали. А мы вообще пришли к выводу, что...
1: Так у вас фальшивые, наверное, какие-нибудь были. Печать, как, наверное, не в левом углу, а в правом. Они же, гаишники, они разбираются. Или вас просто на деньги развели.
2: Да, фальшивые.
1: Вас просто развели на деньги.
2: Да, развели. А это у меня, значит, на плечах перхоть. Это, милый человек,
0: нет, вы обманываете, это погона.
2: Александр,
0: секунду. Я знаю, как перхоть выглядит.
1: Это секунду, уже спор, вы подождите.
0: У нас тут ведерко с перхотью стоит всегда секунду. Вот там, на случай пожара. Вы знаете, что... Нет, подождите, вы знаете, что перхоть это лучшее средство от пожаров теперь. Вот, вы думаете, пена, говорю, пена, там пожарные тушат, как там, на, вот на плакате, видишь, за спиной плакат.
2: Я все вижу.
0: Перхотью, а не пеной. Поэтому ведро с перхотью в каждом доме должно
1: художники
0: стоять.
1: Художники совсем
2: так
1: уже.
2: Так вот, господа.
0: Снег.
2: Да, ага, перхоть, снег. Так вот, господа хорошие, это звездная пыль.
1: Пыль звездная. А, он по Млечному пути, как на истребителе. Раз, два. Тоже мне конь космонавтский.
2: Кстати, ну, спасибо за комплимент. У нас на туманной Андромеде. Это, кстати, спасибо. Вот, а просто вот сразу...
0: Да вы ешьте еще, не стесняйтесь.
1: Александр, вы знаете, почему они ее называют туманной Андромедой? Потому что они пьют, и у них аж там дым идет от этого дела. Все пропили, всю галактику. Все вот эти космонавты вот эти вот.
2: А я не буду спорить, просто вот здесь вот человек некомпетентен совершенно в этом вопросе. Пьют.
0: Ну а как же не пить-то?
1: Ну, как?
0: Ну, да, вот как.
1: Брать и не пить. Вот, не пить.
0: А это, хорошо.
2: Это вопрос был с подковыркой, я не буду отвечать.
0: Ну, а как вы, собственно, избавляетесь от стресса? Вот когда там, вот знаете, песня такая даже есть. Пучит, все пучит. Ох, как же все пучит. Вот даже поют так. Вот, а вот как же...
2: Певцы такие есть.
0: Да, вот вас вот пучат даже сейчас, кстати. Мы об этом вам не говорим.
1: На этот вопрос я могу ответить очень легко и просто одной фразой. Все-таки мы высший раз. Так что у нас другие проблемы, у нас нету стресса. Жизнь сплошной стресс, поэтому мы с ней не боремся.
2: Зато пучит. А дантисты есть в вашей расе?
1: Есть. У нас два дантиста. Один для этого придурка, один для меня.
2: Друг для друга, да?
1: Не, у него-то я дантист. Если у него болят зубы, то я ему их лечу. А ко мне приходит уже квалифицированный стоматолог.
2: В общем, вы самая вылеченная нация.
1: Почему на орбите тараканы, я не понимаю вообще.
0: Ну, это фрагмент из видеозаписи, так сказать, телефонных переговоров космонавтов. А скажите, уважаемый Angel Sitsorshin, как там вот с женщинами дела обстоят? Ну, все-таки ведь посещение Марса, вот, ну, вот они же летали там, чтобы проверить способность, так сказать, к детозачатию, ну, вот там, в космосе. Вот. А, собственно, на Марсе должны были по логике вещей проводиться такие же эксперименты. И, я так слышал вкратце, что с вами посылали какую-то цыпочку.
1: А вообще на Марсе женщин много. То есть они как бы создают базу.
0: Так.
1: Но дело в том, что уже в 2053 году женщины, как рабочая единица, будет самая популярная вообще не только на Земле, а и в других раскрытых уже тогда галактиках, землях, там, планетах, просто глыбах льда, несущихся в пространстве. Вот, и как бы мужчина — это будет хозяин природы, а женщина, она будет ходить, во-первых, только на коленях, вот, и преданно смотреть в глаза.
0: А скажите, а вот как бы...
1: Функция... Они создают базу там сейчас.
0: Ну, типа вот как ласточки, ласточкины гнезда.
2: А да. Вы уже знаете, как вы будете бороться с противоколенным движением...
1: Но вы знаете,
0: не,
1: ну, что...
0: Это, кстати, вот движение лесбиянок... Ой, нет, не лесбиянок, а этих феминисток. Оно вот приведет к этому. То есть вы как бы
1: а
0: сейчас...
1: их просто расстреляют всех, и все. Что там с ними мучиться?
2: Ну, это какое-то очень сложное решение проблемы.
0: Может
2: давайте,
0: как-то...
2: Давайте
0: да.
2: Я почитаю.
1: Хорошо, их газа.
2: Сколько
1: газа...
2: же это нужно газа, пули и всего прочего?
0: А вообще сколько нужно этих делать, как, ну, которые ударяют?
1: Сейчас компьютеризация страны делает свои шаги и уже в чреве матери определяют по импульсу мозга, феминистка это или кто, ее сразу же уничтожают, просто аборт.
2: Вместе с маткой.
1: Ну, вообще, да, по теории, если как бы клиент болен феминизмом, то уничтожает вместе все. С корнем вырывает это
0: по
1: дело.
0: Пояс выдирает. А скажите...
1: И, кстати, отца могут порешить заодно.
2: Вместе с лабораторией, в которой это было обнаружено, чтобы заразу не разнесли.
0: Да поскольку
1: дело-то
0: это же...
1: заразное. Но... И, кстати, не только половым путем, дорогие радиослушатели, передается.
2: А почему по радио тоже по радиочастотам? А почему мы не предупредили тогда?
1: Вообще,
2: наших
1: я
2: радиослушателей, они слушают нас без презерватива, да, радио, надо... без радио. Мы-то сидим нормально, все.
0: Да, у нас целиком изолированы. И, кстати, вот нет, ну вы знаете, мы, в общем-то, выдавали. Вот тут очередь просто была большая, наверное, не все успели получить.
2: А я думал, это ко мне, к Тучи Мамукевичу все пришли.
0: Нет, это... на вас.
1: Я думаю, через день, через два или через год мы не удивимся, когда увидим толпы ходящих в презервативах.
0: Просто что... повсюду, по улице.
1: Да, сейчас еще редкость. Не во всех аптеках есть головной презерватив. Но это уже скоро грядет. Просто...
0: Вот так вот, вот лучше, так, да. Так вот, скажите, а, собственно, ведь сейчас по последним сведениям вот все эти инфекции, они передаются с помощью насекомых, там вот птиц, вот, ну вот бывает протер ветровое стекло, под ноготь попало птичье, и все, на следующий день слег, еще там месячишко помучился и вообще слег. Да.
2: Вообще слег, я его видел вчера, кстати.
0: А ну как он, кстати?
2: Ну вообще слег.
0: Ага.
1: Я думаю, что вот это только проблема решит все проблемы.
0: А вот скажите, а вот эмансипация и вот движение феминисток в животном мире у вас вот...
1: А в животном мире там все просто. Как? Там лапы в морду и пошел. Там даже разговаривать не станут. Что это тут? Еще какая-нибудь Клава мне будет там что-то говорить. Это непорядок просто. Надо обратиться к мусульманинам.
2: Давайте сначала объясним нашим радиослушателям, кто такая Клава.
0: А, Клава, не все же знают сейчас просто.
1: Это просто термин, который сейчас широко входит в массы. Клава обозначается женщина.
2: То есть по начальным буквам сокращенно, да? То есть Клаудия...
1: Шифер, да?
0: Нет, Шифер это на крыше кладут.
1: Ну, а есть Клаудио Шифер, которая кладет этот Шифер на крышу.
2: А вы видели, как ее на крыше клали?
1: Как ее раскладывали, да, на крышу? Ну, как же я не видел.
2: Я потом вам расскажу.
1: Я стоял на соседнем доме, у меня была здоровенная, я ее снял с бортового корабля.
2: А вы тоже там были, да?
1: Но у меня подзорная труба, оптический кабель стоит внутри.
2: Нет, а я справлялся сам, у меня все было.
0: Что справлял?
1: Руки. Нет, дело я... такое. Это понятно.

0: Хотелось бы узнать, каким образом происходит предохранение вот на, в общем-то, на орбитах, на Марсах. Я имею в виду предохранение вообще от каких-то воздействий внешних. Ну, там, например, какого-то...
1: Старым классическим способом. Так. Ну, мы одеваем скафандры.
0: Ага, это предохранение тушки, а вот предохранение каких-то поверхностей, например, окрашиваемой поверхности от коррозии, там, или, например, счищаемой поверхности от окрашивания.
1: Дело в том, что перед полетом туда, ну, допустим, возьмем планету Марс, вот, перед полетом отправляется спутник-разведчик. Он, то есть, весь... Заблокирован, ну, антикоррозийка, подкрылки, все дела. Вот. И он проводит исследования и изучает там, почему ездить будут танки, почему ракеты пойдут. Вот. И уже дает запрос в центр. Потом выходит спецназ, все окружают, и мы уже на вертолете сверху всех их берем.
0: Угу. То есть вы хотите сказать, что все это как-то делается очень...
1: Это централизованно. Это очень большая машина. То есть свернуть ее никому не под силу. Только если поставить двигатель 5-литровый такой вот, ну, сильный. Вот как у Мерседеса 500. Ну, лучше 600 взять. Вот, и тогда вообще это пойдет как по маслу. 4 секунды разгон, и все, и мы в космосе уже.
0: А нужно ли это?
1: Все нормально уже.
0: Так нет, подождите, а нужно ли это? Вот сейчас, например, я знаю, что последний вей... Нет, последний это нет. Не то, не последний.
2: Первый
0: вейни, да. Вот что наоборот, все к упрощению. То есть, ну, скажем, полная отмена каких-то мощных двигателей, вот даже компьютеры.
1: Так я и говорю, мы на велосипедах до Марса легко. Подъезжаем, там девчонки стоят. Мы к ним подходим, девчонки. Вот, смотрите, у нас модные велосипеды.
0: А как же вы с Торшином-то? Вы что-то расфантазировались как-то?
1: Не, ну, когда я еще был молодым, когда я еще был молодым, Торшин был такой маленький. Как
0: что
1: пенис,
0: все приним...
1: как пенис. Я проходил в легкую. Даже люди удивлялись, а ну, когда уже так обнажишься слегка, уже вроде думали, что как бы там все нормально. Вот, но я не всегда раздевался там, ну, правую сторону просто не снимал рукава. Ну, у меня рукава пристегивались, я, у меня он пришит прям, ну, то есть на липучке. Липучка приклеена к телу, и на ней рукав. В общем, я не снимал, мне говорят, а ты что? Да я говорю, странностями, дурак. Вот, и мне как бы верили, проходило. Я что-нибудь наплету там.
0: Скажите, ты чему, Киша, а все вот такими из космоса возвращаются?
2: Нет, вот только одноклеточные организмы, и, кстати, вот с которых и начинался у нас вот тема у Марса, я все сижу, молчу, жду, когда мы, так сказать, вернемся. Это же величайшее открытие в истории, так сказать, вообще в истории. Величайшее открытие. И мы обходим его про шифер, про то, про все. Вот, ведь мы в конце концов, после того, как увидели, что на Марсе постоянно все, куда не подойдешь, что бы ни случилось, вы же знаете, да, там любой шаг рождает как бы противошаг, да, постоянные вопросы все переспрашиваются, все. Мы в конце концов решили, что у этой планеты не предусмотрены, вообще у организации этой планеты, Саша...
0: Сейчас я ему дам. Все, улетел.
1: Ага. А ведь он мог жить дальше.
0: А, кстати, вот я хотел поговорить о гуманизме. Вот здесь вы знаете, Дуичи Мамыч, я так и понял, что вы к этому клоните. Гуманизм. Вот, например, не задумываясь, давим мы таракана, не задумываясь, хлопаем мы комара.
1: А в итоге это влияет на эволюцию.
2: Да, перестают люди думать вообще.
1: Да, вот сидят и так тараканов щелбанами и сгоняют с пульта управления.
2: А вы подумайте, планета Марс, подумайте.
1: А что тут думать? Марс, он и в Африке тоже вот Марс.
2: Да, а, например, то, так сказать, то, что у этой конструкции не предусмотрен вход. Вас, кстати, это не смущает?
1: Главное, чтобы был выход, парашют и 3 скафандра на всякий случай. И куда угодно можно выходить.
2: Это просто байки космолетчиков. А реальные суровые...
1: Да вы когда-нибудь с космическими пиратами так вот на «ты» разговаривали? Вы тут сидите, пальцы упираете
2: в
1: стол.
2: Да, вы меня еще скажете, что я космобаксов никогда не видел.
1: Ну, я думаю, не видел. Вам втюхивали фальшивку какую-нибудь. Гаишники вас тормозят все время. Фальшивые баксы принимаете за нормальные. Я не знаю, это...
0: Ну, прям за ручку водить.
1: Вы какую школу кончали?
2: Я не буду отвечать на этот вопрос.
1: Вот, он даже не знает, в какой школе он учился. Это какая-нибудь школа 713 на улице Ленина, город Москва. Только это тут такие космонавты.
2: Настоящих космонавтов это стерто из памяти. Нельзя
1: помнить, придумайте.
0: Так, скажите,
1: эти сказки оставьте для радиослушателей, а не вот для экспертов космоса.
0: Так нет, простите, вы же только что, уважаемый Энджелс, говорили обратное, что вот вас посылали как исследуемый материал.
1: Да, а я что говорю?
0: Ну, вообще тоже.
1: А космонавты это кто, по-вашему? Спутники жизни, что ли, на других планетах? Это и есть те же собачки, лайки и так далее.
0: Нет, простите, мы уже знаем, вот что лайк это Генрих Лайк, это эстонский правозащитник, которого туда послали таким путем, он никакого...
1: Ну, совы-то когда летали, там тоже у них были имена.
0: А вот, кстати,
2: извините, молодой человек, почему так пренебрежительно?
1: Я не молодой.
2: Пёр. Между прочим, меня Рейган боялся.
0: А вы пёр, да. Мы же о совах.
1: А кто такой Рейган?
2: Кто?
0: Мне почему-то кажется, что это вообще самым таким подходящим вариантом решения этой проблемы, которую вы так обсуждаете, Риада, является все-таки, может быть, засыл вот не пёров и не сиамских в космос, а вот сов.
1: Ну, а им проще, там же темно все время.
0: Да,
1: ну
0: вот.
1: Как, Марс, он далеко от Солнца. И поэтому лучи не пробивают толщу космическую.
2: А вы что, не знаете эту знаменитую, так сказать, восточную мудрость, что затуманенный взгляд, он не видит ничего.
1: А по мне разве не видно?
2: Поэтому
1: знаю я восточный прибамбас или не знаю?
2: Да поэтому вам в космосе и темно. А нам вот в космосе, вот я
1: да вам
2: себя
1: понаделали
2: могу...
1: в лоб фонариков. Вот вы и видите, там все нормально.
0: Нет, простите, это шахтерам. Вот сейчас вот...
1: А космонавты — это шахтеры космоса. Так что у них тоже фонарики есть.
2: Обидели шахтеров.
1: А по-моему, их обидели, им зарплату дают, им обидели. А космонавтам сейчас тоже не дают. Вот они сидят по полгода на орбите, бастуют. Вот так вот.
0: Да, ну что же, я предлагаю все-таки рассказать вам...
1: О музыке-то? А что они рассказывают? Музыки сейчас много. Вот недавно мы слушали группу King Diamond. Новый альбом он выпустил. Молодец парень, деньги зарабатывает.
0: А мне казалось всегда, что это группа молодых людей.
1: Ну, как бы King Diamond, да, группа молодых людей. Но там сам присутствует King Diamond.
2: Давайте я вот космонавт угадаю. Наверное, все те же 7 нот. Все то же самое.
1: Мы уже послушали, так что угадывать там нечего. 7 нот, вот кого не возьмите. Кстати, а вот сейчас вот за окном играет группа Heaven Woods. Молодые ребята.
0: Woods вы говорите? А какой Woods?
1: Heaven Woods.
0: А, Woods, понял. Это что-то связано с тяжестью, видимо.
2: Да, но никак не с космосом.
1: Не, ребята от космоса далекие. Они живут на планете Земля. У них вот эти вот мирские проблемы. Как сходить с девочкой в кино. Сколько им купить сегодня мороженого. Вот, а надо жить по-другому. Надо считать звезды.

0: сказал Энджерс, вот уважаемый Тучи Мамукович, вот что, дескать, там девочку мороженым накормил, там на заднем сиденье кинотеатра там что-то с ней сделал, потом это...
1: Ну что, целовался, говорите прямо, что ну, вы да, с ней
0: да,
1: делали.
0: Да. А вот тут звезды надо считать, это совершенно верно. То есть какая-то, да, ведь не хватает нашей жизни романтики. Вот, а зачем представлять инопланетян, если смутно сейчас могу представить? Но тем не менее, вот не могли бы вы поподробнее об этом нам
1: поведать? Об представлении инопланетян?
0: Ну, в общем, да, польза этого и смысл, может быть...
1: А насколько пугливо ваше визуальное восприятие?
0: Пугливо?
1: Да. Ну хорошо, я не буду научными фразами бросаться, тут все-таки не в кегли играем. Скажем так, как вы реагируете, когда вам страшно, вы видите какой-нибудь страшный образ?
0: Ну, обычно происходит, значит, газоотторжение активное. Там,
1: и вы улетаете, по-моему, сразу же.
0: Нет, это вы спутали с шариком воздушным меня. Нет.
1: То есть вы не похожи на шарик.
0: Подрок вот происходит, конечности, как бы, ну, всякие активные.
1: Подгиб,
0: да, коленный.
1: Коленных суставов.
0: А у вас то же самое, я вижу.
1: Но я все-таки, да, к этой категории тоже отношусь.
0: А вот вы-то еще, Мамукичка, вам страшно.
1: А космонавты ничего не боятся.
0: А они боятся, да, что вот их уволят это... только.
1: Лобная броня, там все дела, это все спасает.
0: Я вижу, кстати. Да, так вот. И что там дальше вот про насчет визуального страха?
1: Да, дело в том, что прорабатывать вот эти картинки предполагаемых инопланетных существ надо делать каждодневно, чтобы при вот неожиданном появлении инопланетян не испугаться его, потому что они любят это дело. Они
0: в смысле сразу... любят вот как бы бояться.
1: Да, этим объясняется и все привидения, вот это все дело. Вот. Их главное не испугаться, а улыбнуться. Вы же, когда вас напугают, вы же не улыбаетесь и не смеетесь, а вы пугаетесь. И вот эта вот пугливость, в нем сразу вскипает инопланетянская кровь. Ведь у инопланетян кровь кипит, до 100 градусов доходит. Вот. И он сразу же меняет свою тактику. У них же две планки всего в голове. На плюс и на минус. Если на плюс, то он... То есть, когда вы улыбаетесь, он сразу перемыкает на плюс, и у него компьютер работает в системе дружелюбия.
0: Так, а простите, а вот именно поэтому я так пока Тойчи Мамукич отвернулся в окно посмотреть. Вот сделал ему такая пластическая операция «Вечная улыбка».
1: А, ну это всем космонавтам делают обязательно.
0: А ты как хорошо, а это же еще более странно, если ты там увидел инопланетянина, у тебя улыбка, однако подгиб, газоотторжение, все это осталось и дрожание. То есть вы хотите сказать, что ты инопланетянин?
1: Ставят клапана, все, вот эти мягенькие рессоры, чтобы не было вот этих сильных.
2: Да чтобы без проблем ходить в контакт с цивилизациями, с любой цивилизацией.
0: Ага.
1: Легко так. Как дети в школу.
0: Только, а в принципе получается, что инопланетяне, они как бы вот все равно, вот они могут оценить, так сказать, они... визуальную карту человеческого лица.
2: Не, просто в основном все цивилизации, они не нам подобны, они подобны так вот иголки наши, да, и игольное ушко обязательно у них есть. И туда легко входишь.
0: Куда?
2: С улыбкой.
1: Начитаются фантастики, ну ладно, это все фигня. На самом деле у каждого...
2: Я серьезно,
1: да подождите вы, отвечает он. Это вы будете вон там внизу отвечать перед этой толпой фанатиков ваших. На самом деле...
2: Кстати, привет. Привет всем фанатам.
1: Да, здравствуйте, фанаты. Эй, еще свистните, давайте, устройте тут клоунаду перед микрофоном. Это все-таки российская радиостанция «Эхо Москвы», политизированная.
2: Правда?
1: Да.
2: Так я, правда. Подождите, я разве сейчас не в это... Нет.
0: Оттуда вас забрали.
1: Это
0: уже
1: не передача «Веселые картинки» или «Утренняя почта».
2: И не 18-е отделение милиции.
1: Ну, вам туда еще придется сходить.
2: И не Государственная дума.
0: Увы, мой друг.
1: Паспорт-то есть вообще у молодого человека? Вот это? Он вообще точно космонавт? У него национальность, у него космонавт написано?
0: У него орденские плавки.
2: Простите, но меня все у вас узнали, и охрана, все узнали прекрасно.
1: Да вас везде за кого-то другого принимают, вы же мне только что об этом рассказывали.
2: А это чтобы в контакт входить, я же вам объясняю уже 2 часа. С любой цивилизацией, вот с вами я вошел легко и просто.
1: Да я вас обманул.
2: Не всем.
1: Если вам улыбку пришивают, то я ее умею делать.

0: сам, когда вот чувствую, что вот как-то подрывает под меня.
1: Ну-ка,
0: вот
1: попробуйте. Ужас какой.
2: Вот это так, вообще Джек Николсон какой-то космический монстр.
0: А что это за космонавт? Я такого,
2: кстати,
0: не знаю.
2: Прекрасный астероид назвали этим именем.
1: Астероид?
2: Да.
0: Это новый вид сперматозоидов.
2: Ну вот, брошюрку, вот брошюрку вот за вами возьмите.
1: Нет, это брошюрка про энзимы тут вот.
0: А по-моему, в библиотеке Москвы есть все толковые
2: словари. Это просто английское толкование, это одно и то же.
1: Вот тут написано: энзимы, катализаторы здоровья. Ну. Тут вот ребенок, папа счастливый, мама с ананасом. Дальше вот велосипедист едет. Еще тут руки две, одна грудничка, другая взрослая, синий дядька. Видишь, в искрах синий дядька, в искрах вокруг зеленый.
0: Знаешь, тут уже пытаются людям так ненавязчиво впарить инопланетянные образы, чтобы они привыкли к ним.
2: Так вы считаете, я возмущен, что меню вот сейчас вот такие вот все это самое предлагают, да, вместе с вот такие вот, что если их в перевернутом виде смотреть, да,
1: то вообще страшно, конечно.
2: То ужасно получается. Страшно.
0: Да, я тоже люблю поесть.
2: Не должно такого быть, то есть пришел человек в ресторан, да, ему принесли меню, он заказывает, все должно, и взаимопонимание с официантом, и все.
1: Да, с официанткой.
0: То есть официант или официантка вам импульс дает 3 рубля, и вы ему сразу легко.
2: Да, каждое блюдо, чтобы можно было прочитать так, как хочешь.
1: Да.
2: Так
1: это мы сейчас дойдем до того, что и питаться нужно дерьмом.
2: Нет, все зависит от вашей
0: ассоциации. А везде полезные вещества есть, так что...
2: Ассоциативность собаки-то
0: едят.
1: Чего собаки едят?
0: Ну, дерьмо.
1: Да нет, они нюхают. Это
0: почему? Они
1: так территорию метят.
0: Я видел сам, стояла собака, нюхала, а ей прям мордой туда раз, и она взяла ее, облизалась.
1: Да?
0: Ну, естественно. Ну, не ходить же из...
1: Ну, видать, совсем
0: мордой.
1: Мало витаминов у нее там в организме. Это, наверное, по зиме, кстати, они от этого...
0: Бомжам есть нечего, а собакам-то куда деваться? Друг друга грызть, что же они, не люди, что ли?
1: Так что вы там об люди?
2: Я пью минеральную воду.
0: Да, он думает, что там нет ничего, а действительно минеральные.
1: А вот интересно, источник, откуда берется эта вода.
0: Я вам скажу, у нас вот тут неподалеку,
1: судя по всему, этой водой мылась какая-то Вера.
0: Вот, это точно.
2: Венерианская, обычная венерианская вода.
0: Да.
2: И сотрите ваши улыбочки, они совсем не похожи на наши профессиональные.
0: А я улыбаюсь так, от души всем радиослушателям.
2: Да никто не видит, успокойся, мне уже объяснили, это радио.
0: Я излучаю улыбку.
2: Еще теперь вам нужно объяснять, да, излучайте.
0: Не надо ничего объяснять.
2: Мне все объяснили
0: там,
2: там,
0: в космосе.
2: Да?
0: Все объяснили.
2: А что ж вы здесь-то сидите и не предохраняете?
0: А я слежу за вами, за всеми, слежу. По-моему, туда, в космос, все передаю.
1: А скажите, все-таки насчет вот инопланетян, эта тема очень многих волнует, вот прям люди сейчас заинтересовались. Так насчет визуализации образа. Будьте здоровы.
0: Так, еще раз, я, знаете,
1: спасибо. Я хотел спросить, правда ли собака ела все-таки?
0: А, да, и мы прям прошли мимо нее, она глаза в сторону как отведет. Ну, мы думаем, не узнает. Ну, думаю, ладно, мы тебя в следующий раз здесь встретим.
1: А ее не Карим звали?
0: Не, это была эта самая Зульфия из кино.
1: А.
0: И она как будто нас не знает. Мы же ее всегда по телевизору видим, и она нас всегда видит. А нет, ну я вас не узнаю, ребята. И мимо прошла такая вся на понтах, там шпилечки, там ножки от зубов, там этот шарфик и, ну вот, пупаки эти узбекские.
1: А, тюбетейка.
0: Да.
1: Тюбетейка.
0: Это вам говорить уже нечего. Вот вы начали. Газон, тюбетейка. Нет газонов уже в Москве. Нету. Все, вся трава прям... Коровы все подмели подчистую. Коровам сейчас есть нечего в колхозах. Ну что, эти сеновальщики, они же все позабыли. У них косы подступились.
1: Они соль лижут, вы знаете.
0: Коровы.
1: Коровы. Соль лижут, кстати, доказано, что...
0: А, вот помнишь, кризис-то был, когда соли-то не было?
1: Соляной кризис, да, так называемый.
0: Коровы все срезали.
1: Полис постоянный, кстати...
0: Они набегут с автоматами по магазинам, нам соль по-быстрому, и все.
1: Простите,
2: это
1: кто?
2: Это группа такая, полис.
0: Какая? Полис?
2: Да.
0: А, ну, да, в Америке у них все группы называются полис. У них же так, там даже нашивка такая, полайста, только по-английски правильно.
2: И в Лондоне тоже.
0: Где? А, Лондон, что ли? Ну, у вас какое-то произношение, наверное, марсианское, что ли? Ландо, что это?
2: Ну и что, если я очень долго...
0: Вот они вот эти все мелкие космонавтишки, вот как приедут с этого Марса, ну такие они прям все, прям, ну чуть ли не в золоте, знаешь? У меня аж брови вот прям в пуху золотом.
2: Еще раз повторяю, это звездная пыль, это
0: да
2: не
0: какая перка. Там звездная пыль? Настригут там мишуры вот этой золотой силой, а у нас звездная пыль, да у каждого там по 15 космонавтовских проходов под Луной. Знаем мы все это. Кто за вами следит, кто вам дает указания, кто вам тычет пальцем в карту и говорит, ты куда смотришь, когда ручки жмешь на компьютере?
2: Ну что вы за конструкция, молодой человек? У вас только выход и вообще почти нет входов.

Ну вот, значит, приходит новый русский в музей, в Третьяковскую галерею, ходит там. Ну, как увидели, что он весь такой упакованный, при браслете на руке, там, с якорьком на шее, там, с сумочкой, с телефоном. Вот, и ходит там, картины смотрит. Ну, сотрудники заметили, сразу к нему искусствоведа приставили. И искусствовед ходит с ним, все им показывает, объясняет. Вот, ну, входит в одну из комнат, и там на одной стене очень много картин, а на другой одна такая маленькая. Ну, значит, вот новый русский спрашивает, как бы, а почему у вас вот на этой стороне много картин, а на этой одна только? Спускает, говорит, а вы знаете, что это сам Рембрандт писал? Тут да. И что, действительно он писал? Вот как вы говорите, Рембрандт? Да, да, действительно. А сколько такая картина стоит? А вы знаете, вообще-то эта картина бесценна. Ну, может, для вас она и бесценна, но сколько она стоит-то? Вы знаете, вообще наш музей не торгует картинами, но в силу того, что очень дорого сейчас стоит аренда, что там надо платить налоги, мы вынуждены продавать некоторые наши экземпляры. Ну так сколько стоит картина-то? Ну, эта картина по каталогу стоит 100 тысяч долларов. Тогда заверните, я ее возьму. Ну, искусствовед там просто был весь в шоке, он обалдел, говорит, вы знаете, что вы сделали, вам сейчас все искусствоведы мира завидуют, коллекционеры и так далее. Он говорит, ты заворачивай, заворачивай. Вот это просто невозможно. Ну, в это время новый русский набирает телефон, и, видимо, своей жене, и говорит, Зин, ну я открытку Федьке купил, сейчас поеду за подарком.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Господа, я, Туйчи Мамукевич Пёр, первый в мире грузинский космонавт, пользуясь случаем, хочу сделать историческое, так сказать, заявление. Я хочу передать привет всем братьям по разуму, так сказать, в галактике, вообще во Вселенной. Ребята, все, кто нас сейчас слышит, и все, кто услышит нас чуть позже, всем вам привет, горячий привет из радиостанции «Эхо Москвы». Мы в прямом эфире. Спасибо.
2: Сидим тут.
3: Да. Я что хотел сказать-то? Во-первых, сколько прогонов в одном послании? Первый грузинский космонавт. Представляешь? Это же что-то. На самом деле он не первый и не грузинский, не космонавт. Так, зашел с улицы самозванец. Но это не страшно. Я о чем хотел поговорить? Я хотел о привидениях поговорить. Вот я с утра сегодня смотрел прекрасный мультфильм. Потому что назывался он «Привидение замка». Ну и название...
2: Баскервилей.
3: Название там какое-то было. Вот. Угу. И вот там такой бедный. Ну ему плохо, он болеет. Он, во-первых, весь седой. Он весь прозрачный почему-то. Я, правда, никогда не видел привидения. Вот. Он ходит по замку, у него не смазаны вот эти цепи, он гремит, ему самому плохо. Вот, ну, знаешь, ты постоянно ходишь в оковах, у тебя все это гремит. Хотя у нас есть некоторая прослойка людей, которые тоже ходят с цепями и гремят, и не смазываются. Им, наверное, так же грустно, и они, наверное, тоже все седые. Как котовые яйца. Да, и вот он просто был несчастный, а его маленькая девочка, которая всю жизнь боялась его, она его спасла, она не побоялась уйти вот в черную дыру вот эту космическую. Вы, наверное, псевдокосмонавты знаете, вот эти все космические дыры. Сколько раз вы входили в космическую дыру, вот, в черную?
1: Псевдодыры мы входили несколько псевдораз.
3: Нет, ну это вы на тренажерах, а в натуре.
1: Ну, в натуре без тренажеров два раза.
3: Два раза, да?
2: А я вот, собственно, и не сосчитать.
3: Ну, по вам видно. Вы, по-моему, о космосе даже в журналах не читали.
1: Александр, выходите из своей черной дыры, пожалуйста.
3: Кстати, выход из черной дыры сейчас делают в одной из лабораторий.
2: Хотелось бы дальше вот о привидениях.
3: А, о привидениях. Ну, это не столь важная тема, но все равно. Вот, и это привидение, оно, что примечательно, для того, чтобы больше навести страха на посетителей замка, оно рисовало пятно из крови. Красным цветом, красным.
2: Ну, кровью уже.
3: Да. Да, а воровало эти краски у этой маленькой девочки, потом которая спасла, несмотря на то, что привидение воровало красную краску. И в итоге, когда у девочки, у маленького, ну, знаете, 12-летнее юное создание, которое красным цветом рисует красные флаги в этом замке, вот, у нее украли все краски красные, осталось только зеленые. Так этот наглец взял зеленую и рисовать стал зеленой. А маленькая девочка пошла и спасла его потом. А еще туда приехали...
2: Хорошая легенда, действительно красивая.
3: А еще туда приехали, я же не дорассказал. А еще туда приехали злые буржуи. Ну вот, толстый дядька со своими двумя паразитами. Паразиты — это вид мальчишек, которые вот главное, чтобы нашкодить. Ну знаешь, вот обычно нагадят под дверью в Новый год, газеты закроют и подожгут, и в звонок. А хозяева, они же все пожаротушители, и ногами это дело. Чтобы... Знаете, ржут там внизу.
2: Особенно в четыре ноги.
3: Ну да, это когда выходит муж и жена сразу.
2: Ну или вот вы.
3: Не, у нас тут.
2: Ну вот на самом деле вы рассказали эту старую такую шутку. Вот тем не менее, все время попадаетесь. Вот наши ассистенты все время под дверью студии так делают с вами.
3: Не, ну знаете, обычно вот даже наш фургон, он не всегда может припарковаться в том месте, в котором бы нам хотелось. Вот, и поэтому бывает, что мы на таких местах останавливаемся, где не ступала еще нога человека. Вот. А привидение, то Там заклинание было на стене. И как бы вот привидение рассказало все. И пошло.
2: Так.
3: А еще я не могу все зубы вылечить.
2: Ага, так.
3: Дело в том, что у сиамских близнецов у них очень странная разновидность сиамских зубов.
2: Вот по всему небу туда они как вот.
3: Вы не так давно говорили, что как бы не может быть две пломбы, а вот у нас может. И стоит это в два раза больше. И вам, простым смертным, не понять наших проблем. У нас все в два раза больше. Чехольчик пришлось украсть для этого несчастного из машины.
2: Денег больше.
3: Деньги, вот, мани, все помешались и прям вот ринулись прям к этим ларькам, набитым деньгами. Все газеты стоят на улицах, продают. Не понимаю я, зачем? Вот коровы траву едят. Если бы люди ели бы траву, как хорошо, ни денег, ничего. А, например, да мне зелени сегодня насыпали. Я что-то не понимаю этих выражений. Че, пошли там, накосили себе и по мешкам, ну, знаешь, как... Мужики, сенокос, возвращайся, думаю, сегодня зелени три мешка накосили. Ну и так и эти все говорят, там у них базары какие. Взяли вместе с мешками карету, да. Все серьезно. У нас, а почему у нас ни разу не было заключенного никакого в эфире? Я бы с ним с удовольствием поговорил. Очень у них и слова все какие, там рамсы путать, это очень серьезно. Вот, и вообще блатной мир, он интересует меня сейчас. Все-таки я, наверное, построю себе тюрьму платную, где можно, вот вас осудили на 5 лет, и вы хотите ее провести с комфортом. И вы платите деньги, и сидите там нормально. А еще мы хотим организовать кладбище для богатых, где бедные будут им рыть могилы и смеяться над ним. Во, где собака-то зарылась.
1: Богатые.
3: Богатая это, ну, собака.
1: Собака. Либо кобель, либо сука.
3: Все эти богатые, они ходят, у них губы все в жиру, лоснящиеся. Они сами все жирные. Нажрутся в Макдональдсе этих своих бигмагов. И ходят, жуют вам целый день эту жвачку. Дирол. С ксилитом. На самом деле, жвачку нужно жевать только после еды. Иначе она потом вредная становится. Ну, то есть, когда не после еды. Вот. Дело в том, что жвачка разлагается, когда кровь попадает, она начинает... То есть, она уже не жует.
2: В смысле, если, например, прокус губной лопасти?
3: Да-да-да.
2: Так вот это интересно.
3: Вот все эти лейкоциты, вот все, что в крови находится, красное, оно попадает на жвачку, и как кислота. И уже жвачка не жуется, она так... И глотается.
2: В смысле, получается жижка?
3: Ну, да, такая, ну, знаешь, с комочками еще. Ну, как вот манная каша в армии.
1: Да вообще все идет не так. Вот по опыту знаю, когда стиральной машины ломается, все вообще. Все не так.
3: Я не говорю сейчас о кибернетике, я говорю о жвачке. Какие стиральные машины?
1: А где вы свою жвачку стираете?
3: Вы знаете, молодой. Я уже чемодан. Измучен годами. Я никакие жвачки в холодильнике не кладу.
2: А, кстати,
3: у меня хватает денег, хватает, чтобы менять их каждый день. Вообще тяжело теперь с памперсами.
1: Ну давайте я вам вот ваш микрочип запасной, вот возьмите.
3: Не надо этих широких жестов перед публикой. Все это наиграно, это не театр. Не театр, это не кино. Это же студия, это серьезная радиостанция политизированная. А вы тут про памперсы, про все мелочи, все мелочные стали, жадные. Идет старушка маленькая, дай ей денег. Где тебе деньги взять? И говорит, дай мне денег. Она ходит все время в одном и том же месте. И у всех спрашивает. У нее денег, наверное, больше, чем у всех прохожих теперь. Все деньги собрала. А милиция с ними. Потому что они эти деньги забирают потом. И в итоге старушка, правда, кажется голодной. Потому что она действительно голодная. А еще я видел, что люди питаются объедками. Вот вы когда-нибудь замечали, что вы стоите в Макдональдсе и случайно не доели свой бутерброд? У меня, правда, такого не бывает. Я всегда бутерброд свой доедаю, чтобы, не дай бог, кому-нибудь досталось. Вот. И какая-нибудь пронырливая или какой-нибудь пронырливый этот кусок хватит с подноса и к себе в нору. И заражает всю семью. Ведь неизвестно, чем инфицирован был. Вот кто до этого ел бутерброд. Поэтому я всегда свой бутерброд доедаю до конца. И всем советую, чтобы все, да, посуда любит чистоту. Все, поели, из глаз долой. Иначе все в семью пойдет. Вот. А мы никогда про венерические заболевания не разговаривали. Очень интересная тема, развивающаяся. Оказывается, венерических заболеваний гораздо больше, чем людей на свете. На белом. Потому что если еще взять загробные миры, там вообще не проберешься. Вот. И оказывается, презерватив – это все происки империализма. Главное, чтобы денег побольше нажить. Когда-то давно, в 1958 году, когда был шариковый кризис, ну, то есть уже надувные шары не продавались с такой силой, как в 1918 году, когда все, кто брал зимние, вышли с красными шариками, тогда и получилось, что шарики перестали продаваться. И тогда проклятые буржуи придумали историю про то, что есть некая болезнь СПИД. Еще в 58-м году ее придумали. И что если не надеть на себя шарик вовремя, то все. Вы даже автоматы придумали. Подходишь, набираешь свой код, ну, который на лбу у всех написан. И тебе выдают, ну, за деньги, конечно, именно твой презерватив, который нужен тебе. И клаве твоей такое же. То есть клава должна знать твой код. Вот. Но ни в коем случае к другим мужчинам его не применять. Потому что у каждого презерватива есть некое биологическое поле, которое как бы и хранит все болезни, которые у клиента есть. То есть и не выпускает их уже наружу. Ну, как бы ему все равно, если он СПИДом болеет, пусть одевает и презерватив со СПИДом. Чего ему зря? Зря хороший презерватив на него использует. Раз заболел-то, нефига по улицам. Правильно, по помойкам лазит, а потом у них СПИД. Можно подумать, сейчас очень много публичных домов в Москве, их уже около 300. Пожалуйста, секс по телефону. Опять же это. Ну, меньшинство. У них тоже свои какие-то проблемы. А я вообще книги люблю читать. Вот только это любимое дело как-то не по мне. Потому что, ну, как-то нет книг любимых. Сейчас же все про политику. Вот я даже читал книгу «Радиостанция «Эхо Москвы»» написал ее. Прямо написано, автор «Радиостанция «Эхо Москвы». Они все свои вот эти политические события в эту книгу занесли. И вот прям, то есть это подшивка всех новостей за последний год. Ну, за 95-й. Сейчас вот год кончится, выйдет второе издание, это за 96-й. То есть вот прям идет там год 1995, 13 марта, 7 утра. И какие новости были. Потом 8 утра. Опять, это очень интересная книга. Столько нового узнаю, что прослушивал ранее. И я думаю, что другие радиостанции сейчас этим и займутся. Изданием своих новостей или своих музыкальных программ. Ну, даже вот это новшество было на компакт-дисках. Там радио там какое-нибудь 101 представляет там. И всех вот этих наших попрыгунчиков, которые скачут там. Вообще, и почему артисты выходят на сцену небритыми? Вот это мне непонятно. Видел Меладзе в клипе. Вообще, девки рядом с ним. Все как бы в неглиже там. Груди, правда, не показывали почему-то. Вроде уже все разрешили давно. Они там как бы прикрывались такими табличками, как этих зэков. Вот когда показывают, чтобы их глаза не было видно, какие они бессовестные. Почему вот эту штуку ставить, чтобы не видно было, какие бессовестные глаза у него. Вот. И он такой весь небритый, нахальный. Он сзади них там чего-то как-то двигается странно. Эти влево, те вправо. Он прям молодец. Анжелика Варум. Да это вообще у нее платье такое прям желтое. И она с пылесосом, как вот все металлисты с гитарой там, умеет. Наверное, она вместе с нами в детстве ходила на концерты металлические. Изображала вот всех вот музыкантов также. Я не знаком ее внешность. Вот.
1: Ну что, Александр, я думаю, прекрасная, просто прекрасная реклама нового стирального порошка сейчас прошла в эфире.
3: Кстати, по поводу стиральных порошков. Очень болезнь широко распространенная – это негры. Да? Очень простой рекламный выход. Попробуйте тает, и все нормально. Сейчас Среднюю Африку. Потом, если есть средняя, то какая есть еще? Левая и правая, да? Во все эти Африки просто в срочном порядке свозится весь тайт и хотят расизм уничтожить как нацию. Чтобы не было черных, белых. А даже анекдот могу такой рассказать. Значит, едут в автобусе. Ну, американский автобус едет. Ну, в нем сидят, соответственно, все негры и все американцы. Вот, они едут, едут. А, вышли на газон. Вот, постояли там, кто куда, вот. Ну и как бы заходить стали обратно в автобус. Ну тут белые вскипятились, куда негры вперед нас лезут там. То есть все, скандал, драка, морды всем набили. Всех бланши по два... Ну, у всех бланши, это уже из другой серии. Вот, и, в общем, один такой мудрый встает, пацаны, хватит драться. Ну все так остановились. Я знаю, как выйти из этой проблемы. Все так, как? Давайте все будут зелеными. И по очереди. Сначала темно-зеленые, а потом светло-зеленые. В автобус медленно сядем.
1: О, ну что, Александр, по-моему, прекрасная была реклама старого стирального порошка, который же сейчас снят с производства, правда, но реклама все равно, вот видите, так сказать, лучше даже иногда бывает, чем сам продукт, который...
3: А вот как можно объяснить стиральный порошок миф, вот называется? Это что, вообще, как вот люди называют стиральные порошки?
1: Это не нужно объяснять, это нужно применять. Так берешь, белье замачиваешь туда немножко этого порошка.
3: Не-не-не, не в этом дело. Дело в том, как бы само название уже отталкивает. То есть я покупаю стиральный порошок, а мне на нем прям написано, это миф. То есть нет порошка-то. То есть, ну, там насыпали сахарный песок. Деньги-то платили за порошок, а порошок сейчас стоит дороже песка.
1: Да порошок, вот когда свернешь эту 100-долларовую бумажку, да, вы про это...
3: А, и вот так со стола там зеркало, так, потихонечку, и ништяк...
2: Осторожно, а то вы сейчас поролончик с микрофона в ноздрь утянете, потому что у вас носовая перегородка отсутствует, вы не забывайте, что поток сильнее.
3: И вот хорошо, что «Эхо Москвы» открыло вот этот дискобар внизу. Хоть эти люди все, которые мерзнут, они сейчас могут выйти. Мы же спускали сейчас коктейль вот этот, Bloody Hell, отличный, прям с перчиком.
1: И, но процесс отталкивает. Отталкивает все равно процесс.
3: А, процесс
1: отталкивает? Да, вот
3: это... Нет, судебные вот... процессы, конечно, они уже отталкивают, само собой.
1: И платить взятки, вот это все, вот это все, вот это...
3: Да на взятках сейчас все вылезают, все. От последнего гаишника до первого министра. Все прям, только они все поднимаются.
1: Как грибы плодятся, радиоактивные эти гибридные.
3: Да, потом Саша спрашивает,
2: какие гибридные?
1: Гибридные грибы радиоактивные.
2: Где? Вот это интересно.
1: Ну, естественно, интересно. Сейчас, подождите. Интересно. А, понятно. То есть, понятно. То есть, это как бы востребуемо. Востребуемо, интересно. Грибы плодятся. Стихотворение. А. Давайте стихотворение вам обращаем.
3: Во. Давайте. Я ведь тоже стихи люблю.
1: Так, какой вам прочесть? Давайте что-нибудь из моих первых.
3: Ну, первый вы уже читали. Давайте лучше средний. До них, наверное, не доходило еще.
1: Ну, какие вы?
3: Обычно, вот я, знаете, даже вот как-то вот песня поется. Я тебе читал свои не очень-то хорошие первые стихи. Зачем читать первые стихи, когда они плохие? Лучше давайте с последних начнем.
1: Ну, первый это был «Ножик перочинный».
3: Ну, вы уж совсем бандитскую тему затронули.
1: Почему? Ну, второй у меня, например, был «Пионерский галстук».
3: Вот.
1: А вы, кстати, слышали «Спичный коробок»?
3: Нет. Замашки ваши какие-то.
1: Ну, давайте.
3: Галстучки, коробочки.
1: Называется «Спичный коробок».
3: Давайте.
1: «Спичечный коробок». Коробок спичечный, спичечный коробок. Спичечный коробок. Коробок спичечный.
3: Саш, хорошая была реклама всей лесной промышленности. Очень хорошая.
1: Клево, да? Но берегите детей от пожара, леса от детей.
3: То есть у вас там все это идет, да, в стихотворении?
1: А у нас все схвачено вообще.
3: Вот лейбы вот берегите от
1: пожара. Там все схвачено вообще. Мы сейчас продали Голливуду, все это запатентовано. Вообще там все
3: да
1: одеваются.
3: Голливуд — это вообще два таких хрена сидят просто.
1: Один голый, а другой Вуд.
3: Все знает. Все.
1: И вот делят бабки, которые да. Мы на самом деле мы зарабатываем, они эти бабки.
3: Но они-то делят на нас, эти бабки-то.
1: А на нас-то не нас, мы-то здесь, а нас-то вот на нас они делят эти
2: не,
1: бабки.
2: Но мы можем трансплантировать ваше тело в Голливуд, если выходить.
1: Ой, да, не надо вот этот ваш этот счет в офшорном лунном банке, это самое... И кредитные карточки ваши вообще.
3: А когда-то были мечтой такие слова, там, фонд озеленения Луны. А сейчас легко. Пожалуйста, сдавайте.
2: И что сдавайте? Мы... Анализы опять? Анализы на прошлой неделе все сдавали.
3: А я почему не сдавал?
2: А потому что вы отсутствовали в это время. Но с вас возьмут
3: уважительная причина, уважительная причина. Анализы. Я сдавал анализы.
1: Да вы не сдавал он анализы, нет.
2: По-моему, тоже сдавал. По-моему, на этот раз он
3: не по-моему, обманул. Эта тема разговора не для эфира.
1: Подожди, а это что на столе? Это разве не ваш анализ?
3: Нет, это торт.
2: Нет, что? А рядышком вот там вот левее вот. Да-да-да, вот это.
3: Так тут же тараканы ходили. Я тут при чем? При чем?
2: Так что-то они много сходили сегодня.
3: Так их же много, они все сюда и ходят. Прикинь, ну ладно там, когда я один. Ладно. Когда много тараканов, я против них не попру. Они
1: много тараканов, все, сейчас Степанцов бахает компот, не надо. Давайте это самое немножко сейчас сплотимся, будем дружнее.
3: Да, давайте, и... давайте, давайте. Головы свои напряжем. Там,
2: а может быть,
3: давайте.
2: Лучше пойдемте помоем их вот там.
1: Вообще,
2: пока.
1: Вы слышали о такой вещи, как мозговой штурм?
3: Я слышал. Это есть такая компьютерная игра. Когда ты сидишь, перед тобой компьютер, и ты не знаешь, куда нажимать. И ты штурмуешь его, как берешь клавиатуру и прям головой в него. Главное попасть на кнопочку Enter. И сразу вход и дальше вот по той же системе. Но, правда, очень много сотрясений мозга после этого. Иногда можно работать в паре. Вдвоем. То есть вот вы, Александр, и я, Энджел, садимся вместе за два компьютера и по башке друг другу.
1: Так и было, пока мир не узнал о компьютерах марки Apple.
3: То есть это где парень откусил яблоко? Это же хохлы были, это же у них эта фишка-то. Все, что не съесть, пооткусывать. Это они эту фирму создали на
1: и
3: самом деле.
1: И нацепить на трезубец. И воткнуть это все кому-нибудь, кого москалю какому-нибудь.
3: Да.
1: Куда-нибудь.
3: А на самом деле мы же все хохлы. Вот.
1: И поем. Татары.
3: И татары. Никак это татары. Не, я нет. Может, вы это... Вот мы же все жадные. Жадные. Денег у нас тоже ни у кого нету.
1: Какая разница, когда все мечтают попасть в Голливуд? Нас все нации это объединяет. И даже
3: а я вот на мусфильме не был. Я вот на мусфильм хочу.
1: Ну, а я был, ну и что, посмотрите, вот уже...
3: А я был в Голливуде, ну и что, вот тоже весь седой, и чего? Нет там ничего в этом Голливуде.
1: И на мусфильме тем более нет.
3: Девки с каблуками.
1: А, девки это... были на мусфильме. О, да такие тёлки там вообще.
3: А что, есть халява-то пройти туда?
1: Все дела там, все на мусфильм?
3: Да.
1: Ну, договоримся.
3: Ну, чисто, я в вас в Голливуд, а вы меня на мусфильм.
1: Нет, уж лучше вы к нам.
3: Ну, вам придется заплатить тогда. Это у нас дороже.
1: Заплатим, заплатим. И, как всегда, натурой.
3: Знаете, я все-таки как-то к большинству привык привыкать.
1: Большинству?
3: Да.
1: Ну, вот и ездите на метро тогда. А я, пожалуйста, серьезные спонсоры. Пусть обращаются серьезные спонсоры. Значит, к тёлкам на Мосфильм, это все, чтобы было, и гарантируем по полной программе, там, со всей, в общем-то, так сказать, полной клоунадой, там, со всеми делами.
3: А в моем большинстве все ездят на Мерседесах 600-х, а в вашем ездят на метро.
1: Да? А почему вы тогда не знаете, что такое пейджеры, и на пальцах друг другу и закон Мерседеса все показываете?
3: А потому что мы выучили все язык этих, кто говорить не умеет. Вот, поэтому мы так и разговариваем.
1: Да вы не разговариваете, вы бренчите.
3: А еще мы умеем мычать. Вот так.
1: Ну-ка еще раз.
3: Сейчас тут еще.
1: Вот уже даже мыкнуть не можете.
3: Не могу.
1: А я вот пёр. Я вот могу и мыкнуть, и все другое.
3: Ну, что вы пёрли, это мы знаем. Мы итальянский космоса... космонавт пёрли, знаем мы.
1: Мы все грузинский из космоса пёрли, да. Во-первых, грузинский, да.
3: Все, все звезды оттуда поворовали.
1: Мы себе в Грузию все пёрли, понимаете?
3: Да знаем, вот теперь вот воюете там на межгалактических кораблях. Никак не разлетитесь в разные стороны своей Грузии. Есть-то там... Три горы и два дерева. Грузия.
1: Вы всему верите, что в своей...
3: Скажите, еще космодром у вас свой есть.
1: Вы всему верите, что в своей азбуке читаете?
3: В азбуке любви? Конечно, во все верю. Я все попробовал. Все, все, что нарисовано. Вот видели маечку с чертиками? Все попробовал, как они там... Это же... Сейчас даже в Олимпиаду это взяли. Сексуальные акробатические упражнения. Вот была где? В Атланте?
1: Испражнение сексуальное?
3: Нет, упражнение. Может быть, я как-то и выдаю букву.
1: Но это пломба. Это то, с чего мы начали. То есть пломба, вот недостаток, недостаток. Стоматологу вам надо поработать все-таки со стоматологом.
3: А вас нет вот такого, чтобы, ну, академик наук, стоматолог там?
1: Что, чтобы академик чего?
3: Наук был, стоматолог.
2: Ну, дантист попросту.
3: Да, с физическим уклоном. Ну, я имею в виду не мужлан, а...
2: Цемент, чтобы лил там.
3: Физика.
1: В общем, короче, вы физика, вы имеете в виду просто, в общем, женщина, да? Нет, такого стоматолога нет.
3: Нет, ну зачем мне женщина и зубы?
1: А что?
3: Я пройдусь...
1: Женщина и нос, да? Женщина...
3: Я пройдусь по Тверской, все мои будут. Это все ерунда.
1: Да, по Тверской все твои будут.
3: Нет, я не имею в виду вот этих вот старушек с сумочками. Я имею в виду вот, которые стоят такие все. Ну, матрешки.
1: Да, то, что недоедено в Макдональдсе.
3: Нет, это, по-моему, в мой адрес, да, все вот это?
2: Вам видней.
3: Вот это мусорное ведро постоянно летит в меня,
2: это
3: по-моему.
2: Ведро с перхотью.
3: Ну, или с перхотью.
1: Звездной пылью, такой компьютерный мусорный ветер.
3: Ой.
1: Пролетая над
3: жаль, сейчас
1: гнездом.
3: Не 18-й год. Вызвал бы я 2000. Вас на дуэль. Расстрелял бы. А какой год сказал?
2: 18.
3: Нет, я не про 18-й год.
1: 2018.
3: Я 18 век хотел сказать.
1: Ну да, вы хотели сказать, когда вам было 18 лет. Сейчас вы уже никого на дуэль не вызовете. Не только на дуэль, даже в курилку.
3: Да у меня и носового платка нет, или перчатку, которую кидали друг в друга.
1: Которую обронить вы хотели так случайно.
3: Ну,
1: ох уж эти ваши манеры поганые, извините.
3: Да, если бы вы были при дворе, вы бы, наверное, все это знали.
1: Я при своем дворе, при своем селе.
3: Да и правильно, у меня все, и грабли.
2: Это, по-моему, намек на вашу бытность вот, до работы дворником, Туичи Мамукевич.
1: До работы дворником была работа, сейчас я просто все по порядку, была работа. Про горшки мы говорили, я помню.
2: Про горшки.
1: Вот, горшочником.
2: Гончарное искусство, кстати,
1: да,
2: овладевание гончарным искусством, это не
3: один год. Это когда вот типа велосипеда, сидишь, педали крутишь, крутится, а ты там его...
2: Лепишь.
3: Знаю.
1: Кетлер.
3: А, точно, вот фирма.
2: А,
3: это
2: уже об этом.
3: Нет, это шпёр.
2: А я просто подумал, что вот этого маленького старичка, который в студию вошел, под ним мне представили.
1: Нет, это был Кетлер.
2: А-а-а.
3: Известный немецкий дипломат. Александр. Нельзя путать, он же открыл Америку. Ну, ресторан в Германии, что вы так удивляетесь. Америку открыл Колумб, а ресторан открыл...
1: Кетлер.
3: Во. Уже понимает парень.
2: А
3: как...
2: что же Кетлер тут вот делает?
3: А он наводит мосты. Он хочет объявить бойкот Макдональдсом и открыть ресторан Америка в Москве. Ну, не один, а много.
1: кстати,
3: это главный конкурент Макдональдс.
1: Если кому нужно по дешевке на чартерный рейс билеты на планету Голливуд, то, пожалуйста, обращайтесь в агентство первого в мире грузинского космонавта.
3: А мы можем предложить в Грузию шубы.
1: Шубы? Нам не нужны в Грузии шубы.
3: Да, в Грузию мы можем организовать шоп-туры.
2: А вот скажите, а что, собственно, везут челноки вот из Голливуда?
1: Сельдь под шубой.
2: О,
1: с планеты Голливуд везут все.
3: Контрабанда. Контрабанда.
1: Сельдь под шубой.
3: Везут шубы, а под ними сельдь. И называется это сельдь под шубой.
2: Кстати, здоровенный рекламный щит сейчас тут установлен. Сельдь — это куча свеклы, и написано «Сельдь под шубой. Я люблю тебя».
1: Да, и рядом вот, здоровенная реклама, рядом со здоровенной бабищей такой, да? Рядом с которой стоит
2: бабища
1: вот
2: уже
1: палатка.
2: Увезли. Ты учи, мама, видишь, бабищу уже увезли. Она же всю ночь не могла там проваляться. То есть ее уже увезли. Не волнуй,
3: а я видел рекламу «Ты, я и Ро...» И планета Марс.
2: Вы микрофон-то вытрите теперь. Вот, а то как...
3: А
2: вот, да, вот
3: он
2: это...
3: волосатый? Так, что-то парень забрал.
2: Да нет, это же... Это вы, во-первых, не падаете на тучи мамуки, чем микрофон немножко вот выше. Вот-вот там. Да, вот это вот. Во-во-во, да. Что вы хотели
3: сказать? А почему нам никто не звонит?
2: А потому что отключили телефоны.
3: А где
1: почему отключили телефоны, да? Где телефонная служба?
2: А потому что никто не звонит же.
1: А я думаю, другое.
3: Но это не причина отключать телефон.
1: Да. Я думаю, просто...
3: На самом деле, телефоны были давно у богатых людей. Когда я был в 18 веке и изобрели уже второй телефон, раньше они назывались гонцы. Но это не те, которые гонят, которые бегают. Вот сидим мы с графом Дудкиным с каким-нибудь и разговариваем по телефону.
2: В смысле, по гонцу?
3: Ну да. Mm. Ну как бы по телефону, чтобы всем понятно сейчас было.
2: Не, ну лучше как бы окунуть людей, так сказать, в ипостась тех веков, вот. Описанных золотом.
3: Берется гонец...
2: На скрижалях.
3: Берется гонец Федька. Обувается, в, так сказать, скороходы. Ну это кирзовые сапоги с тюремного комбината номер 15. Вот. Ну, ливрея такая одевается. Колпачок. Вот. И я ему говорю...
1: Ну, не ругайтесь, пожалуйста, в эфире.
3: И я ему говорю, передай графу Дудкину здрасте. И тот побежал. Прибегает и говорит, вам от графа Портнова здрасте.
2: Простите, Дудкина.
3: Нет, этому графу Дудкину прибежал.
2: А, вы как бы Портной.
3: Да.
2: Ага.
3: Он говорит, здрасте. Тут... Говорит, ну, забеги теперь обратно и скажи, что я тоже сказал здрасте. Но это все было очень долго. Вот. И тогда решили сделать по-другому. Провели огромнейший трубопровод от одного графства к другому.
2: И орали туда.
3: И орали туда, как бешеные.
2: Причем я знаю, бралось... что целиком по голове крестьян выставляли хором. То есть,
3: нет, им... бралось два Федьки.
2: А, два уже, да.
3: Одевались они в кирзовые сапоги тюремного комбината номер 15. В ливрее и колпачки. И у них еще эти мегафоны были. И они прям орали туда друг другу. Вот. А вторая трубка поменьше шла. Отводящая такая. Прям сразу как рога. Их можно было приделать в зависимости от количества членов семьи на эту трубку, и каждый член семьи мог вот так стоять и слушать. То есть, в принципе, это как параллельный телефон у них назывался, как бы. Вот. И вот происходило такое общение. Потом, когда, ну, уже знаете, как вот сейчас у нас есть понятие «новые русские», так и тогда было понятие «новые русские». То есть оно никогда не пропадало, оно всегда. И вот тогдашние «новые русские», когда изобрели дирижабль, вот, они выбрали воздушный способ передачи информации. Брался Федька, обувался в кирзовые сапоги тюремного комбината номер 15, в ливрею, колпачок, и сажали его в дирижабль. Ну, туда ему все, еды там, любимые видеокассеты с магнитофоном. Все. И он летит. Ставили специальные мельницы, которые создавали воздушные потоки, чтобы Федька прилетел прямо в графство Дудкину. И он прилетает и сразу ему там выдает словесно. Вот. Еще была такая штука, что если захватывали Федьку какие-нибудь иноземцы или вообще какой-нибудь перехватчик.
2: Например, Федька... добычу вот ливреи, колпачка и да. вот этих сапог.
3: Вот, и Федька сгорал сразу, чтобы секретность информации сохранить. Мало ли о чем могут пацаны между собой по телефону разговаривать.
2: И сгорал, причем вместе с сапогами, колпачком и ливреей.
3: Ну да, вот все. То есть весь комплект вот этот вот. И даже открыли целую фабрику по изготовлению вот ливреи, колпачков. Ну, тюрьм-то было много, крестьяне там сидели. Вот, так что раньше вот так, а сейчас все просто. Сейчас мы едем в машине, телефончик достали, кнопочку нажали. Все так, какую ты хочешь рыбу? Морскую или речную? Ну, конечно же, морскую мне рыбу подавай. И главное, киты у них в аквариумах в ресторане плавают. Вообще уже страх потеряли. Да. Вот. И как-то мы едем с другом. Встретились. Он на одной машине, я на другой. Ну и так, едем, смотрим. Ну, он мне по сотому звонит. Ну, что ты, как дела? Привет. Но он меня не видит, я ж в фургоне сижу. А у меня окошечко маленькое, у меня туда только глаза помещаются. Я говорю, да мы нормально. Мы вот катаемся. А у нас любимое дело — это пробки изучать. Почему формируются пробки? Это вообще просто явление выше крыши. Вот едешь, едешь, пробка, а потом бах, ее и нету. Просто впереди, значит, ехали два очкарика. Другая ситуация. Едешь, опять пробка. Бах, и рассосалась. Смотришь, парни с усами. Вообще эта тема очень важная. Я даже сегодня гаишника подвозил. Ну... Ну, он тоже в фуре сидит там. И мы едем. Справа девятка трогается, да, а там такое сужение идет в правую сторону. И... А парень этот, ну, еле едет на девятке. Ну, как, трогается так, знаешь, так, потихонечку так. Вот. И это самое. А гаишник торопится, ему некогда. Ну, у него, видно, обед. Там сейчас колбасу будут давать или котлеты по-киевски. Вот, а он торопится. Он говорит, в очках, а, не едет. А я тоже злой, ну, парень-то торопится, и мне некогда. Мне же тоже хочется котлет поесть на халяву. Я же ментат подвозил. Он и должен меня угощать. Я же с него денег не беру. Я же не такси работаю, но он мне тоже должен помочь. Вот, ну, конечно, денег-то мало надо. Все-таки фургон, они комфортабельное место. Вот, а еще, оказывается, очень дешево можно на Кадиллаке. А, я тебе уже говорил.

0: Ну и что мы там берем, мы как-то на прокат себе Кадиллак. Ну там выпить портвишка немножко. Ну как вот раньше отцы наши, да? У нас в крови все это всегда было. Вот. У меня может быть даже и не кровь, портвейн. Я все никак не попробую. Там пойду анализы сдавать я обязательно. Вот, и друзьям посоветую. Может, тогда что там, деньги тратить? Так, с утреца встал, да, голова болит. Иглу в вену воткнул, накапал себе 200 грамм. Оп. И это самое, под загрузку. Ну, то есть пошел, поел там чего-нибудь. Ну, у нас у космонавтов обычно так. Поесть это, ну, в армии там, пойдем заточим, да. Там на загрузку. И все, и все побрели там.
1: 19-й магазин продуктовый, да, под загрузку это самое.
0: Ну да, там обычно в это время загружать начинают хлеб, ну, в лоточки складывать. И... Вот, и в общем, сели мы в Кадиллак, там портвейны, я уже сказал, взяли, и на Тверскую. Ну там же много. Вот. Ну мы проехали, посмотрели, там в подземлю спустились, там все там потрогать можно. Вот, ну и мы говорим, а что, девчонки-то есть серьезные? Ну, нам говорят, есть, конечно.

Проблемы у них там. Они все жирные, кушают Макдональдс и вообще отдыхают все время. Они ездят к нам в Россию. Я когда служил в ракетных войсках, так у нас нас не пускали к ракетам, а этих сволочей пускали. Говорит, смотрите, у нас вот ракеты. Вот. Ну и, в общем, мы говорим, ну мы вот эту хохлушку берем. А нам говорят, знаете, ребята, это $200. Мы, ну вы что, ну, у нас же нет таких денег, посмотрите. Ну мы вдвоем с Торшином взяли Кадиллак-то. Вот, знаете, нам скидка должна быть там в два раза. Я говорю, как же вам скидка, если у вас двое? Я говорю, ну так нас-то двое, а он-то один. Кто он? Ну не я же, он один. Ну они там посвящались, у них что-то день какой-то неплатежный был. Ну то есть в кассу мало денег пришло. Ну и сутенеры их очень там напрягали как-то сильно. Говорят, ну ладно, давайте там по полтиннику с носа. Да кого этого придурка носа-то нет, ему же откусил собак, он же дурак, он все время лезет, куда ему нравится. Но он один раз идем, и это самое, стоит овчарка, вот как К-9, видел фильм, да? Прям злая, как пес. Он к ней подходит, и палец ей в ноздри так, бах, собака-то обозлилась, и как за нос его, и таскать. Но я-то дернул, что мы будем за собакой бегать. И шнапак там с ноздрями прямо остался у собаки в пасти, она его и съела сразу же. Вот, я говорю, ну знаете, тогда 50 грин мы вам платим. Он говорит, как 50? С носа по 50. Я говорю, носа-то у парня нету. Вот, ну так, говорит, с каждой руки по полтишку. Он говорит, ну у нас рук-то 4, это опять 200 грин получается. Они так вообще растерялись, говорят, вы вообще какие-то странные клиенты, мы так не торгуем. Вот, если там, может, зайдите к соседям, у них там бывают эксклюзивы. Заходим, сидят Маша и Даша, эксклюзив. Нам этого добра хватает, нам это не надо. Мы возвращаемся опять, где наша хохлушка в квадрате? Да, тут приехали два армяна, забрали ее. Мы так, а какая у них машина? Ну, у них там был Мерседес, там какой-то 300-й кабриолет-купе там. Но мы их догнали на следующем светофоре, потому что пока они там на своем раз-два, мы так раз-два-три-четыре догнали. Говорят, слышь, армяны, мы вот это самое надо забрать. Ну, и пацаны, конечно, не стали спорить. Говорят, ну, забирайте, дали нам еще денег, чтобы мы бабу это угостили чем-нибудь. Мы поехали с ней в Макдональдс, просидели там часа три, хохотали на весь Макдональдс, сбежали все эти, вот, которые убирают. Вот, а мы же разбрасывали там всю эту картошку ихнюю. Они ходят, убирают, им уже не весело. Блин, уже закрываться час назад надо было. А тут посетители, а мы как, мы же не обычные посетители. И вот как бы марку держать надо. Вот, ну ладно, в общем, выгнали нас оттуда. Ну, пришли, то есть, когда мальчики вот эти с вениками ходят, это одно. А пришли дядьки с надписью «Security». И нам говорят, здесь распивать спиртное нельзя. Мы говорим, а мы же не пьем. А мы говорим, все равно уходите отсюда. Мы взяли и ушли. Поехали тогда в Сохо. Вот, а у них там негры на входе. Ну, хохлушка тут вообще разнесло. Она ржет все время. Я не знаю, а на шо они, что ли, перед клиентурой курят? И как давай ржать, говорит, мужиков уже в гуталин мажут. И кепки на них, как у таксистов. Говорит, и хохлушка кричит, кто это, таксисты или негры? Я говорю, ну это, наверное, и негры, и таксисты сразу. А негр, он такой весь в слюнях стоит и обижается. Говорит, да я не таксист, я негр. А она кричит, да нам все равно, хоть ты негр в шляпе. Он говорит, ну я же в кепке. Ну, в общем, там уже другие базары пошли. Прошли мы кое-как, сдали свои курточки в гардероб. Торшин свой номерок потерял сразу же где-то. Негры, по-моему, его искали весь вечер. А он, оказывается, наврал им и держал у себя в кармашке. А Торшину почему-то и номерочек дали какой-то маленький. Мне дали вот где-то сантиметра 3 на 3. А ему дали почему-то сантиметр на сантиметр. Ну, наверное, подумали, что он маленький. И там, наверное, раздевалка у них своя для детей есть. Его приняли за грудничка какого-то.
Мне, правда, там сначала попытались на входе сказать, что как бы с грудными детьми не пускаем. Я говорю, да посмотрите, он бреется уже лет 500. А у него как раз щетина такая была трехдневная, но он...

журналы любит. Журналы любят читать модные. Вот. Ну, мы прошли, сели за столик. А это хохочет все, а деньги-то идут там. Вот. Но это правда, армяне все платят. Вот. И, ну, мы посидели в Сохо, выпили немножко. Ну, тоже, что он не пил, он еще маленький. Вот. А мы с хохлушкой вдарили. Меня что-то на баб потянуло. Я говорю, надо брать. Она говорит, я тебе сейчас подгоню. На вокзале, говорит, по трехе легко. И 15 минут из тебя такое сделают, что у тебя воды не останется в организме. Я говорю, да. Она говорит, легко. Я сама там раньше работала, теперь поднялась, в Тверскую пошла. Ну, мы с ней на Казанский вокзал. Давай все там шмонать. А там одни эти... в ливреях. Ну, уже не негры, а эти милиционеры. Видно, всех забрали уже, ни одной нету. Вот, и ходят все такие сушеные, с Африки приехали. Вот, но мы я говорю, а может мы как-нибудь там, ну, меня же на баб-то тянет все еще. Я говорю, может, мы с тобой как-нибудь договоримся. А то, что он напился, что-то пьяный там сидит, вообще ничего не понимает. Но у него картинка пропала, глазки прикрыл, такой весь блаженный, все. И вот так было нормально, сны, наверное, снился, что-то ручками вздрагивал там, слюнки текли. Ну, наверное, пирог какой-нибудь вкусный, яблочный приснился. Вот, ну я там к линии подкатываю к этой и стараюсь все левой стороны, потому что если я буду правой, там торшину все достанется на халяву. Я тут как бы все организовываю, а он только спит и слюни пускает. Ну я к ней подкатываю, но она же вся здоровенная, я на ней как на батуте могу прыгать. Вот, и мы там потихонечку что-то смотрю, что-то она как-то вот не так себя ведет. Я говорю, что за дела, ты что, может... как-то не понимаешь ситуацию, вроде за тебя армяне деньги заплатили. Вот он говорит, ты понимаешь, я сегодня не могу. А я ее спрашиваю, это почему? Она говорит, я не готова. Я говорю, как это не готова? Ну, ты, говорит, такой необычный весь, и вас двое. А я с двумя не привыкла работать. Я говорю, какие двое? Вот этот сушеный, что ли? Это не двое, это так. Довесок просто. Вот. Ну, и я дальше проталкиваю тему, все дела. Ну, ты знаешь, мне все равно сегодня нельзя. Я говорю, почему? Ну, это очень трудно объяснить. Вот если смотришь, телевизор там показывают, иногда вот говорят еще «сухо». Я говорю, да ладно мне прогон этот устраивать. Какой сухо, на улице дождь уже 3 дня идет, и сухо. Ты мне обещала подогнать, что? Она все на своем. Ну, я ее беру под мышку, говорю, пойдем. Вот. Ну, и приезжаю в тот переход на Тверской, там, подхожу к сутенерше, я говорю, что за дела? У них сутенерши все беременные, чтобы менты их не забирали. Вот. Или они специально это делают, или подкладывают себе там накладные беременные животы вот эти. Ну, я говорю, что за дела, почему фуфловый товар подсовываете? Она говорит, почему фуфловый? Я говорю, да у нее глаза косые, а у нее, правда, глаза уже косые, ну, выпили-то много. Вот. А сейчас, кстати, очень модно стал самогон подавать, русский называется, в клубах во всех ночных. Вот, ну я ей говорю, сутенерша, давайте мне другую. Она говорит, а у нас других нету, всех забрали. Остались только по $20. Я говорю, кто? Ну вот, собаки вот эти вот. А у них прям сидят сучки такие. Прям ушки стоят, все дела там. Я говорю, знаете, у меня денег много, мне давайте людей лучше. Вот. А собаки так почуяли, мужской запах-то оживились, так все прям и смотрят на меня, главное. А я так им говорю, вы что, собаки, озверели, что ли, совсем уже на людей бросаетесь? Вам что, своих кобелей, что ли, мало? Ну, они так прям, ну, как-то так отвернулись, даже две что-то гавкнули там между собой. Я уж хотел было костылем как дать там одной для этого, для примеру. По морде-то.
Вот, ну, что-то вот движение Гринписа меня остановило. Ну, я часто телевизор смотрю, как они на моторных лодках вокруг кораблей здоровенных плавают, как муравьи вокруг медведей. И думают, что корабль остановится и не поплывет никуда. То есть он прям лодки поперек ставят, а тут их давят, тебе что-то кричат, куда прешь на красный. Вот, и с вертолетов на них нападают, а те в них бумерангами кидаются, и менты у них нафиг все отшибают. Вот, но потом сутенерша эта беременная говорит, ладно, я с тобой пойду. Я говорю, ты что, совсем же с дуба упала? Куда ты со мной пойдешь? У тебя там через неделю родится кто-нибудь, ты потом все на меня спишешь. Это что ж, за мой счет обогатишься, одних алиментов на всю жизнь хватит. Да она так говорит, да ладно, ты не бойся, мне не привыкать, там, у меня это уже пятая беременность, сейчас неделька подойдет, я аборт сделаю, там, все дела. Вот, ну ладно, пошли мы с ней. Макдональдс уже были закрыты, куда податься, не знаю. Вроде там в клуб какой-нибудь, там уже все расходятся, скажут, пришли больные, блин, ну какой-то двойной, она беременная, вообще, скажут, дебилы какие-то, не пустят еще. Вот. И была у меня одна хатка на примете. Правда. Думаю, дай-ка я эту клаву туда затащу. Ну и всякими окольными путями стал подбивать. Говорю, ты знаешь, у меня гостиница, там есть Метрополь, все заказано. Ну, ключи забыл где-то, потерял. Давай сейчас к другу, к моему зайдем. Его нету, но все будет ништяк. Ну, заходим, мы как-то добрались на такси, по-моему, она поймала, что-то платила там. Меня сажать не хотели, говорит, у нас по тарифу только двое должны сзади сидеть. Ну, доехали мы до дома. И меня что-то опять очень сильно на баб потянуло. Думаю, слушай, давай не будем никуда уходить, а прямо здесь твой посидим и поговорим. Ну, мы сели на лавке и весь день с ней протрепались. О чем мы с ней только не говорим? Про звезды, про Луну, про вокруглунное пространство. Про все говорили. Она мне потом в конце дня так что-то на калькуляторе посчитала и бумажку выписывает. Я говорю, а что это такое? А это чек к оплате. Я говорю, какой к оплате чек? Ну, ты со мной сколько времени провел? Ну, я так прикинул, говорю, ну, часов 10. Ну, говорит, вот умножь на 200 гривен. Говорю, а почему 200-то? Он говорит, за беременность ребенка надо доплачивать. Вот, там же, говорит, у меня девочка, ты, считай, с двумя контакт имел. Вот, ну, думаю, вообще под статью попал. Сейчас скажут, грудного ребенка изнасиловал с мамашей вместе. Вообще хрен отбит. Ну, я и кидаю две штуки гривен прям на пол. Так, думаю, ну и на, забирай себе. Домой пешком пойдешь. Тачку и домой. И с тех пор я по проституткам больше не хожу.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, суббота на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: Да, долго меня бросало по жизненной рутине. Ходил я, все думал, чем же мне в жизни заняться. Да. Вот, лет 10 не мог работу найти. Все как-то с этими ходил, у которых жилья нету. У меня-то фургончик, иногда соберемся, посидим. Пить-то нечего. Вот и сидим, разговариваем, рассказываем друг другу истории всякие. У одного вот жена была, дети. Спились, говорит. Всех в ЛТП отправили. Плачет. Жалко парня, а он без жилья остался. Ему говорит, тебе теперь ни к чему дом-то, семьи-то нету. И забрали. То ли коммунисты, то ли империалисты. Там не поняли что-то. Вот. У другого тоже сын в Израиле родился. Как он там родился в Израиле? То ли жена беременная через границу перебежала, то ли сын там как-то приехал и написал задним числом. Вот. Ну, парень грустит. А сам весь махровый, как полотенце вафельное. Вот. Федька тоже парень клевый был. Все мечтал найти $100 в мусорке. Нашел все-таки. Правда, фальшивого забрали, посадили на 5 лет. Вот. Мы потом ездили к нему все вместе. Вот. Но нас к нему не пустили. Он говорит, продукты ваши давайте. Менты бестолковые, мы же их на улице нашли. Они их все сами порубали. Вот. Но потом мне как-то начало везти. Вот, стал подрабатывать, на вокзале вещи людям носил. То 10 копеек даст, то 20. Вот так и поднялся, первый капитал создал. Купил себе одежду, чтобы хоть прийти в отдел кадров с человеком, а не в шорстке. Вот. Бриться вот трудно было. Ну, ножик об асфальт заточишь и стоишь перед зеркалом. Поцарапаешься весь. Смолот непривычно. Как после сабленного боя. Весь в порезах. А сейчас ничего. Сейчас нормально. Вот бреюсь даже как-то. Вот, даже себе тут недавно бородку шкиперскую выбрил ножом. Вот. Думаю, в следующем году фигуру женскую себе на щеке выбрею. Вот народ, наверное, позабавится. Может, премию Гиннесса какого-нибудь дадут или ленинскую. Почему бы и нет? Кто-то там ядро какое-то нашел, а я бабу выбрил. Может быть, тоже бизнес. Может быть, мне научиться выбривать людям всякие. Там портреты любимых женщин, например. Или там картины какие-нибудь интересные. Татуировки же делают, а почему бы вот. А женщинам тоже можно там что-то делать. У них там же есть даже волосы. Вот. Ну да, я же о работе хотел, а вы все там про бомжей. Вот. Ну и как у меня одежда появилась, я сразу и пошел. Вот. Ну и открываю справочник, куда пойти работать. И вот думаю, как вот написано с первого и пойду по всем. Куда возьмут, туда возьмут. Не понравится, уволюсь. Ну, там почему-то с буквы «П» все начиналось. Птицефабрика имени Октября. Ну, я прихожу туда, говорю, ребят, тут работать люблю, не могу, а работы нет. А мне сразу из порога говорят, да, работа дураков любят, на тебе веник. Я говорю, нет, дворником я не буду, дворником я не умею. Да не, у нас не дворником будешь, будешь птицеметом. Я говорю, а это как? Это все очень просто. Мы тебе сейчас технолога дадим, он тебе объяснит. Выходит технолог. Но то, что он никогда не пил, это он будет своим потомкам рассказывать. И те не поверят. Вот. Пил он всегда, наверное. И даже трезвым никогда не был. И специальности он своей не знает. Он даже не знает, что он технолог. Ему так сказали, вы технолог. И он так, вот технолог я. Вот. А так он просто был этим птицебоем. Убивал он птиц. Вот, ну и говорит, значит так, что от тебя требуется? Зарплата у тебя будет 120 целковых, то есть по-нашему это 120 рублей. Орудие труда у тебя будет метла, а ходить ты будешь спецодежде. Ну, это как обычно. Кирзовые сапоги тюремного комбината номер 15. Ливрея. И колпачок. Если бы вы видели, каким я был идиотом. Я как подошел к зеркалу, говорю, да меня куры испугаются, разбегутся все. Они мне говорят, это нам и нужно. Куры у нас сидят, жирные все, а людям нужно мясо. Вот их и нужно этой метлой гонять по курятнику. Особенно петухов. Потому что петухи сидят на нарах, как кони. С места не сдвинешь. Ты им прям по сапатке и вперед. Вот, ну, взял я метлу. У меня даже рабочий день не начался. Меня выгнали почему-то. Какая-то комиссия приехала и говорит, а что это у вас клоуны на птицефабрике делают? И говорит, весь цирк долой, это птицефабрика. И уволили к чертям. Ну что, я не расстроился, мне пособие по выходное выдали 10 рублей. Я и напился с горя. Вот. А по пьянке же меня всегда на баб тянет. Но денег у меня уже не было. Поэтому это пришлось отменить до более удачного случая. Вот. Но почему-то в этом справочнике вторая буква была «Ф». Носочно-чулочная фабрика. Вот, по производству носков и чулков. Ну, я думаю, не зря меня на баб тянул. Там работают одни девки. Все. Кровь с молоком в возрасте. Ну, то есть, есть за что взяться и обо что ударить. Вот. Мне говорят, будешь левые и правые носки складывать в отдельные кучи. Им-то было не понять, что я не знаю такого понятия левые и правые носки, потому что у нас ноги, что левые, что правые, они одинаковые. Нам все равно. Мы можем носить левые ботинки, можем правые одни. Кстати, очень забавно, некоторые смеются. Я думал, меня хоть в цирк возьмут таким. Не взяли почему-то. Говорит, не, нам такие не нужны. На вас обувь негде купить. Вот. Тоже выгнали сразу же. С фабрики, кстати. Ну, думаю, что же делать дальше. Пошел, посмотрел в справочник. Следующая буква опять была «П». Производственное объединение «Луч». Не знаю, то ли они там лазерные лучи изготовляли, то ли еще какую-то аппаратуру. Но меня туда не взяли. Сказали, что умственная диаграмма у меня слабая. А им нужны сильные люди. Вот. А еще я же потом в отпуск поехал. Я, правда, не работал, но решил, что я устал. Я поехал в отпуск. Думаю, дай-ка я отдохну с пацанами. Ну, взял всех своих друзей. Федьку, Ванька, Саню. Всех взяли мы и поехали. Вот, Саня-то у нас боксером раньше был. Вот, но, правда, что-то ему потом ударили по голове сильно, и он говорить перестал. Ну, и как бы немых в бокс не берут, его оттуда выгнали. Ну, и пошел парень по рукам. Ну, то есть, бить стал всех подряд. Чуть не посадили, правда, там. В силу того, что голова сильно болела, его в тюрьму не смогли посадить. Вот, ну и поехали мы в Крым отдохнуть. Вот там, ну, зайцами на поезде проехались там. Саня все с контролером порывался поговорить, но мы боялись, что опять суд на него пойдет горой. И мы говорим, Сань, лучше сиди в тамбуре, не вякай. Но он вообще таких разговоров не любит. После того, как Валька посадили, он всем вот в форме морду готов расцарапать. Ни за что парня посадили. Вот. Ну, приехали мы в Крым. Надо где-то денег брать. Решили заняться чем-нибудь. Дело прибыльное, все дела. Ну, что-то отдыхающий, денег, как грязи. Как кур в курятнике, как сейчас помню. Налетели на меня, перьями бьют, радуются. А я, дурак, не понял, начал их метлой гонять. На них улыбка с лица, как с куста поползла. Вот, ну, думаем, что делать-то. Ну, один говорит, я, говорит, в детстве 12 стульев читал. Там, говорит, Остап какой-то провал показывал всем. Ну, мы взяли, яму в песке вырыли и написали «Крымский провал». Ну, народ стал подходить, спрашивать там. Вот, только почему-то у нас вот это вот множество милиционеров подошло в одном лице, нас всех забрали. Ну, денег с нас не сняли, но бить били долго. Ну, 15. Потом всех отпустили, сказали, что нас больше не видели. Но мы переехали в другой город. И там началось. Мы стали продавать кирпичи от старой крепости. Ну, всем желающим. Вот, бизнес пошел хорошо, что по 20 рублей за кирпичик-то. А народ прям как взбычился весь, там в очередь стали. Но мы день один отторговали, даже ходили кассовый аппарат поставить. Вот, ну как бы для этого надо налоговую инспекцию регистрироваться и фирму открывать. Но мы думаем, может, втихаря проработаем там дней немного. Ну, нам чисто на портвишок там, на девочек. Вот. Ну и, значит, вечером, ну как обычно, у пацанов там, когда денег много сняли, там сразу в кабак там. Все там. Лярвы пялили глаза там на нас. Ну, мы прикинулись, соответственно. Ну, люди загорают, раздеваются, купаться идут, а ты как бы мимо так зацепился за одежку-то. Вот, я себе там костюм какой-то, дурак в костюме на пляж пришел. Я и взял его с ботинками. Потом мне говорили, что народного артиста Табакова костюм был. Наверное, ну он пришел. Он, наверное, не положен артистам без костюма на пляж выходить. Как, ну, целый артист, и как бы... Без пиджака, это уже полуартист получается. Вот, ну и сидим мы в кабаке, там все дела. Заказали пельмени себе под портвейн. Сидим, все это дело едим, говоря культурным языком. Тут уже пошел портвейн вход. А у портвейна такая особенность, что когда вот только начинаешь пить, он вроде бы противный, а потом входишь во вкус, и чем дальше, тем больше дров. Ну, то есть вкус лучше. И мы уже напились, меня опять на баб потянул, думаю, надо брать. А у них проститутки халявные, по 20 гринца. Думаю, надо взять. Нет, в Москве-то собаки, а тут люди прям по двадцаточке-то. Вот, ну и пошли на место лобное, это у них так называется. Стоят. Одна хуже другой. Инвалиды и то лучше. Ну, а вы, ну, на баб-то тянет. Федьке-то с Ваньком вообще по барабану. У них уже с этим давно проблема. А я как бы в силе еще. Вот, те-то на Пипшова пошли. Вот. А я говорю, мне вот за 20 гринца. Ну, мне выдали. Я с ней пошел. Ну, что-то там у меня произошло в организме. Я говорю, стой, я отлить отойду. Только я отошел, денег на туалет уже не осталось. Думаю, вот туда пригреюсь. Ну, пригрелся потихонечку, возвращаясь. Эта Клава уже стоит с какими-то двумя кренделями разговаривает. Я подхожу, говорю, слышь, там деньги уплочены, давай пойдем. А мне пацаны говорят, слышь ты, иди отсюда, козел. А у самих пальцы почему-то кривые. Все в ошейниках каких-то прям... Глаза прям красные, как у быков. Я смотрю на них и думаю, то ли мне сон снится, то ли я напился здорово, то ли что-то землетрясение какое-нибудь произошло. Потому что как землетрясение, так у мужиков глаза красные. И прям вот что-то ужасное, прям пальцы все крючатся. Вот. Ну я ладно думаю, пацаны. Я ей говорю, пойдем. Они мне опять говорят, иди отсюда, козел. Ну я обиделся. Говорю, ладно, я сейчас приду, вы меня тут ждите. И ушел. Прихожу, а Федька с Ванькой там Пипшова вовсю смотрят. Девки перед ними там трынди-брынди, балалайки выплясывают. Я говорю, пацаны, бросайте свои детские дела, пойдем. Там на меня наехали. Ну, братва поднялась там, И мы поперли. Тут Санек как навстречу нас. Я говорю: Саня, все, сейчас биться будем. Не на жизнь, а на смерть. Он говорит: да мне только в радость. Главное, ментов близко не подпускать. И все, и пошло дело. А мы подходим к нему, говорим: ну че, девчонка наша и ваши деньги. Вот, ну они говорят: мы больше 200 грин вам не дадим. Мы как услышали, грины какие-то. Нам говорят: рубли давайте. Вот, они говорят: у нас рублей нету, забирайте всю зелень. Мы говорим: что, обалдели, что ли? Какая зелень? У нас мешков нет для травы, и трава нам не нужна. Ну, те говорят: вы вообще откуда, кто вы такие? Ну, я там дурку включил, как погнал он там про паханов, по всем делам там. Вот, ну, ребята там что-то строхнули, говорит: ладно, ступайте. Ну, я ему под конец говорю: ты так больше со мной не разговаривай, а то будешь всю жизнь на меня работать. А тут берет и как даст, брат, почему-то Ваньку дал, не мне, не знаю. И тут как началось, Санек дорвался до халявы, ну, бесплатно морды набить. Он так их всех отметил, но они лежат, как шпалы на рельсах. Ну, и мы взяли Нюшу это и пошли, только в сторону отошли. И тут на нас местные как налетят, воронье нападали. И давай мы биться. Я-то пьяный сильно был, меня на баб тянуло, а тут драка какая-то. У меня даже руки не болели. Не чувствую рук, не болят. Думал, дрался, не дрался. Наверное, нет, ну руки не болели. Вот, ну думаю, все, пропали. Я по кустам летаю вовсю. А Саня там отбивается за всех. Ванек лежит вообще почему-то. Я вообще уже в шоке. Ванек-то он здоровый, он обычно оглоблями дерется. А тут их нет уже. У хохлов откуда оглобли? Они верхом на лошадях ездят. Вот. Ну, в общем, бились недолго, и тут местных осенило. Че мы налетели-то? Че за дела-то? А мы говорим: да че, вот эти подошли, там у нас девок стали отбивать, мы тут деньги проплачивали. Вот, а тут как на меня наедут, я как крикну: да я за 5 штук гринца тут весь ваш город построю. Ну, те как сели на задок, и все, сразу, ладно, там, пацаны, вы поймите нас, мы тут поставлены, чтобы порядок был, чтобы всем отдыхать было клево. Я говорю: да ладно. В общем, мы их простили, они нам по сотке дали рублей. И мы ушли от них. Пошли еще по стаканчику выпили по домам. Фингалы у нас были на следующий день. Прям аж как ядра пушечные. Такого же цвета. Вот. А потом уехали мы оттуда. Как фингалы сошли, так сразу домой, в Москву. А тоже нас на вокзале примут с фингалами сразу в приемник. Вот. Ну, постирался я, как приехал. Думаю, надо... Это самое, на работу устраиваться. Вот сейчас на радио подрабатываю. Платят немножко. И то хорошо.
1: Далее.

0: И в гостях у нашей сегодняшней программы поэтесса Флора Срулик со своей новой книгой «Стихи и поэмы», из которой мы сегодня, вероятно, услышим, и историк Аркадий Леонидович Осипьянц. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Здравствуйте.
2: Что там? Здравствуйте, Александр. Да. Мы получили по агентурным каналам из Исландии с поезда следующего из Бельгии в Румынию, что к вам приглашен сегодня этот знаменитый подонок Осипьянц. Так вот, он был перехвачен нами. Это очень важная геополитическая двухходовка. И таким образом, сегодня Осипьянца не будет, потому что близка битва конца.
3: Черт, убери его отсюда. Убери, сказал, отсюда руки!
2: Саша.
0: Ну, это один из тех трех. Здравствуйте, Аркадий Леонидович. Это один из тех трех, которых я сегодня привел. В принципе, они все втроем обещали молчать. Обещали. Они почему они обещали молчать? Потому что им очень хотелось присутствовать.
2: Потому что сначала я услышал, где шел по коридору, знаете, я помню, были такие фильмы в начале 90-х годов, где показывают, как какой-то человек идет по снегу, ничего не говорит минут 8, и так снег хрустит, знаете?
0: Да, это было модно, потому что нужно было каким-то образом отмывать прайс за пленку. Это ж сейчас везде цифры, снимай сколько хочешь.
2: Вот именно прайс. И когда я подходил к вашей студии, я услышал весь этот гармидер, вот, но я переждал, и вот я снова здесь. Но сначала я услышал, даже пел Дин Мартин, известный друг Синатры и пьяница. Знаете, как кто может произносить слово «пьяница» так вот объемно? Только Давид Григорьевич Шендерович так может его произносить. И я узнал этого Дино. Это же Дино, который предоставлен мне был когда-то Блефофасом.
0: Так вот все-таки вот эти, которые пришедшие, я просто хотел все-таки немножко пояснить наличие.
2: Мы их отправили во внешние сумерки.
0: Да, но вы, естественно, спрашиваете, зачем я их привел. Дело в том, что, как вы все заметили, они особи одного пола, но при этом разновозрастные. То есть я выбрал приблизительно так, чтобы вот, ну, тот, который был маленький и бледный, да, он прожил ровно вдвое меньше, чем средняя особь, а средняя особь прожила ровно вдвое меньше, нежели вот та особь, которая прибежала и орала. То есть получается, что вот та, которая орала, она прожила, в общем-то, почти на 100% дольше, нежели самая первая бледная особь. И вот вы знаете, как они между собой ладили. Меня это удивило. Но вот в этом кажущемся, так сказать, кажущемся мире гармонии, взаимопонимания, и, может быть, даже любви. Вы видели, что они, когда вот их отправили, как они пошли. Они же пошли, обнявшись, не взявшись за руки, а обнявшись. Вот так идут куда? Вот мы проверяли, знаешь, либо на расстрел идут, либо на вручение, чего бы то ни было, да? А вот так просто гулять не идут, обнявшись. Но, тем не менее, чувствовалось какое-то постоянное напряжение. Я понимаю, или вы это тоже знаете, вот подтвердят все, кто тут находится сейчас, что я не Тургенев. И, в общем-то, проблема отцов и детей меня меньше всего занимает вот в такую прекрасную ночь. Но, глядя на вот этих трех отправленных, какие-то мысли все-таки в моей голове на эту тему ворочаются, что все-таки прав был дедушка. Вот он ко мне, например, подходит, да, открывает, вот оно все скрипит, я смазываю более-менее, чтобы было полегче ему. А он мне говорит, слушай, говорит, я, говорит, уже вот и не замечаю. Я говорю, ну как, ты что не замечаешь? Он говорит, раз, а мне уже вот, например, столько, это уже 50. Я говорю, ну а что ты, какие бы, говорит, ты хотел в своей жизни вот видеть за эти 50 значительные события? Вот, говорю, у тебя там внук есть, тыр-пыр, 8 дыр, а там здоровый. Он говорит, как-то все это пролетело быстро, понимаешь? Это сказал вот который вот старшенький, а который юный, он просто стоит и поет это самое. Дыг-бан-дан, дыг-бан-дан, вот так делает постоянно. А который вообще средний, он, в общем-то, все пытался выяснить, где можно разменять повыгоднее валюту.
2: Я боюсь, что он не валюту хотел разменять, а избавиться от лишнего. Потому что уже давно пошел слух, что программа твоя за внешним антигуманизмом и за всей вот этой вот пропагандой творчества «Супермакс» У нас тоже есть один знакомый, Супер Макс. Такой Макс, он сразу приходит, заказывает 400. Вот. Они худеют с помощью бессонницы. Они говорят, сейчас Лаверский нам поставит свой материал, ритмичную лирику, и они слушают. Вот Сала вот звонила, вот это
0: звонила.
2: Сестра двоюродная задержалась допоздна, хай она здесь у тебя переночует.
0: А, Флоркина?
2: Да, да. Угу. Флорочка с Богодухова приехала. Даю настройку. Так вот, они слушают передачу, не спят, и вот у них с бессонницей вот это выходит через поры. Сало, сало.
0: О. Ну вот мы же пытались каким-то образом, но этот проект не пошел, так сказать, попытаться собрать статистику влажности в определенные часы над определенными районами города, для чего, в общем-то, летали. Вот многие, например, помнят прошлый год, да, позапрошлый, когда ночью летали, они часто звонят, потом говорят, спать не дают, летают. Но мы-то все на Лужка сваливаем, дескать, облетает, смотрит и как бы бдит. Вот, а реально, конечно же, летали вот... хорошо, достаточно оснащенные лаборатории, которые изучали влажность над определенными районами Москвы в определенное время суток, когда по телевидению и вообще в средствах массовой информации проходила та или иная информация. И, к примеру, выяснили, что, например, больше всего вот пропотевающих, да, после какой-то, ну, так называемой горячей информации, продублированной в разных средствах массовой информации, вот, например, больше всего эндогенно пропотевают в Братеево, в Капотне и в центральных районах, если эта информация, скажем так, связана с водой. Ну, это может быть, например, грязевой поток в Нигерии, там, то есть все пятое и десятое. Вот. Если информация связана, скажем, с приездом какого-нибудь вот этого певца, Ричарда Мартинса, к примеру, да, то пропотевание происходит, как правило, в округе от кольцевой дороги, вот где-то здесь, и в районе Таганки. Вот на этом, собственно, наши эксперименты и прикрыли. То есть не хватило, попросту говоря, денег. Хотя я вот, ну, считаю, что это весьма интересно, поскольку испарения от них, они поднимаются, ведь. И потом, исходя из этого, мы можем следить за, так сказать, стойкостью зданий, потому что потом они, понимаешь, приходят и говорят, у нас там потолок просил, у нас строители криво строят. Да не строители это криво строят! Это вы сильно потеете. Вы сильно потеете, у вас проседает. Мы пытались, значит, вот заселяли их, да, а в одну никого не заселяли. Вот в той, в которой в одну никого не заселяли, все ровно было и через 10 лет. А там, где вот которых заселяли и волновали их периодически, там все и криво. Там и трещина. Знаешь, шов какой шов шел? Шов его не заделаешь, шов там никак. Никак, нет. То вот шов такой шел. А там все нормально. Это из-за чего? А они говорят, аура, аура. Нет, это не аура. Все связано именно с тем, вот как вот выше ты и сказал.
2: Вот Сало, он не спит и потеет.
0: Безусловно.
2: И
0: безусловно.
2: Он теряет вес. И даже когда он приходит потом на вечер антигуманной поэзии,
0: да, вот.
2: Он хочет им что-нибудь прочесть такое о льдах, о, там, о вот всех этих, так сказать, нибелунгах, там как вот нибелунг Давидюк, там из тоже фермер, кстати.
0: Конечно, да.
2: Вот,
0: Откуда ты узнал, что я теперь занимаюсь фермерством? Вроде я как держал в секрете информацию, а все уже знают, я сейчас пришел.
2: А мне Сермяга рассказал, потому что он последний раз, когда были поминки, он избил отца. Отца похоронили.
0: Сразу, я вот
2: он
0: помню.
2: Он остался с матерью, а у него брат Виталька Конченый, как он его называет.
0: Ну да, да.
2: И
0: да,
2: у
0: да,
2: него
0: да.
2: есть участок.
0: У него еще гриб кличка в детстве, помнишь, была?
2: Да-да.
0: Непонятно почему.
2: Дедушкин табачок. Это потому, что он, так сказать, вот это вот сфера, где у него такая полусфера, вот, где переходит лобок в живот, она такая, вот это, так сказать, да.
0: Ну, она... не, так скажем, неопрятно выпучена как-то она вот немножко.
2: Да-да, у него были плавки с рыбкой.
0: Это нельзя назвать, кстати, зеркальной болезнью.
2: И вот когда Сало приходит на вечер радикальной поэзии... Он вместо того, чтобы сказать что-нибудь там о нибелунгах, так сказать, о огненных ценностях, вместо этого у всех вырывается «Люди мира, на минуту встаньте».
0: То есть это, видимо, происходит...
2: Не потому, что он исхудал.
0: некий перелом. Это, знаешь, видимо, в настроении, потому что когда он приходит, то есть он приходит то полный запал и все такое, но видя вот вокруг этих сидящих, он думает, что а вдруг они не готовы к приему вот этой вот, ну, скажем так, негативной для них информации. В нем же осталась какая-то генетическая память, которая говорит, не обижай там, да, то все. И вот на этом моменте он сдается. Он немножко, как говорится, раскрылся, а потом, когда уже начинает как, вот, все сокрушать, видит, что они не поддаются, начинает, в общем-то, уже как бы проявлять какие-то фрустрационные моменты, становится вообще просто глупо на него смотреть, люди смеются, и Сало, попросту говоря, уходит.
2: Ну, я думаю, что его просто, ну, его, ну, на него влияют извне вот аквацефал, потому что они знакомы, они, ты же знаешь, как они любят друг друга. Ты думаешь, он про тебя ничего не говорит? Ты послушал бы, что он про тебя говорит.
0: Да я, кстати, догадываюсь.
2: А, кстати, аквацефал, между прочим, открыл паштетную, угу. Потому что он недавно подрался с женщиной, которую выдает за свою мать. Хотя на самом деле его нашли в кофре от гитары Николая Сличенко на остановке улица гостиница «Советская», театр «Ромен».
0: Да.
2: Вот, это подкидыш. И он недавно подрался газетой. Так сказать, из-за газеты, и она его он сонного избила и попала вот как-то по почкам, по печени. И у него теперь вырабатывается паштет, он открыл паштетную и говорит, что это паштет из рябчиков.
0: Ну, в принципе, я не думаю, что он обманывает, потому что, в общем-то, паштет, он и есть паштет, из чего бы он ни был, он совершенно одинаковых вкусовых качеств.
2: Ну, нам, фермерам, это не облегчает.
0: Не облегчает, не облегчает. Но другое дело, что меня радует, вот открытие. Знаешь, Лютня тоже открыл небольшую закусочную, как он говорит, барловую вот для, так сказать, людей, которые работают здесь рядом. Они, значит, что там делают? Они гнут, в общем-то, из проводов всякие штуки, красят.
2: Сборники.
0: Да, и вставляют туда что ни попадя. А когда заканчивается смена, они выходят, он говорит, так, чтобы... Я, говорит, хочу было так, чтобы было, чтобы они, говорит, так вот сказал. Дословно я перевожу, что, говорит, я хочу, чтобы так вот было, что вот он отвернул, сделал, приладил, вышел, сразу раз, там, горячий у него чебурек, собственно, и соточка. И чтобы это не било его по карману, попросту говоря. Это говорит будущее за этим, а даже не за казино ни в коем случае. Вот так. И казино прикрыл свое.
2: Потому что ему нечем резать.
0: Нечем. Стало. А я ему тогда говорил. Я говорил, ты заканчивай вот там с улицами, с этими, вот эти вот такие вот эти все рекламные акции с участием своей персонали. Для этого должны быть специальные люди. А если ты сам выходишь себя рекламировать, это ничем хорошим не заканчивается. А вот что-то у нас Флорочка сегодня молчит. Тут, может быть, вы расскажете.
1: Хотите, Саша, шоколадного масла?
0: Да, конечно. Спасибо.
1: У нас готовят шоколадное масло по-домашнему.
2: Сестра моя с Бадухов. Поздно ехать.
1: Он посыпает загривок и конусы какао-порошком «Золотой ярлык». А потом я еду в Казантип на 2 недели. И когда я приезжаю обратно, шоколадное масло готово. Прямо загривка можно намазывать на тосты. Пробуйте, а, урод?
2: Да, Егор давно погас, а ты все слушаешь. Что же, это поэзия так современная звучит?
0: Да нет, я так понял, что это совершенно реальная история, потому что ам-там, а вот лежит, тем не менее, шмот, собственно говоря.
2: Я слышал, что так делают пористый шоколад. Вот натягивают на угри, так сказать, вот шоколадное масло, вот это казантипское, так сказать.
0: Да,
2: а потом
0: да.
2: В спальник и застегиваются, и собирают всех детей на день рождения, там, сабли приезжают, так сказать, вот им там. И утром с них это, так сказать, отклеивается, это шоколад его...
0: То он сам отваливается, попросту.
2: Коржи.
0: Переворачивают и так слегка встряхивают, и они отпадают.
2: Коржи,
0: потом
2: да.
0: Только в форму заливают.
2: Раньше для этой цели использовались вот костюмеры, реквизиты. инквизиторы там обычно. Вот был такой цыганский театр музыкально-драматический имени Щерса.
0: Да.
2: Вот там как раз Коржов, он сейчас открыл пельменную.
0: А вот ты заметил, насколько все-таки все пытаются как-то в еде быть проще. Также я вот здесь уже подчую, попросту говоря, вот, так сказать, вот, ну, ты сам видишь, перепелки, они исчезли, паштет гусиный исчез.
2: Некого закоптить.
0: Некого. То есть остается то, что не доедено. Вот нет, я честно говорю, я говорю так, как есть. То, что не доедено, обтирается, складывается, заливается, называется холодцом и продается. И, кстати, приносит прибыль. И когда ты говоришь честно, это то, что не доедено, берут. Берут не меньше, чем если бы ты сказал, что это типа специально сделано. То есть я это к чему? Что всегда надо быть честным перед собой, перед ними. Вот стоишь, бывало, за прилавком. Вот ты вот стоишь за прилавком. Какие у тебя чувства? Вот она вошла. Ты стоишь, она вошла. Она вот тебе говорит, а скажите, вот, например, тот свежий, а ты-то знаешь, что она не свежая. Вот. А она тебе нравится. Вот тебе как искру прошибло. Вот ты как в таком случае делаешь? А я потом тебе за это скажу, как я делаю.
2: Ну, я, честно говоря, обычно все старался вот познакомить ее вот с кем-то, кто бы заказал 400.
0: Вот, чтобы... То есть ты так через посредников?
2: Я обычно через посредников, а потом я уже наблюдаю, так как бы посторонний такой этот невинный наблюдатель, спрашиваю, кого мы ждем? А сейчас должна подойти.
0: А, ну я понимаю, этот метод я знаю. А я по-другому делаю. Я говорю, да, что за вопрос? Я говорю, конечно, свежий. Даю в руки, а когда даю в руки, то глазами делаю вот так, видишь, вот. Вот так вот. Ну что, дескать, вот... А сам говорю, а знаешь почему? Потому что я же не знаю, кто нас еще видит. Ну, кто может быть? Нина. Она может быть всегда рядом, ты знаешь. Ну, Нинка.
2: Потапова?
0: Да. То есть ты...
2: Сарычева?
0: Не, Потапова.
2: А-а-а.
0: Сарычева сейчас напротив, через дорогу работает. А Потапова, где она? Она же стучит, понимаешь? То есть я ей сейчас скажу, это она вошла, у меня искра пробила, я скажу, да не свежий, не берите вы это, потом будет 3 дня дорестать. А она настучит.
2: А ты знаешь, кто у нее муж теперь?
0: Да ну.
2: Церковный работник.
0: Слушай, да вот это интересно. А как же это? А денег кому-нибудь он должен? Потому что я знаю, что большинство церковных работников денег должны.
2: Он должен кругом, так сказать. Он пришел недавно вот в редакцию фермерской газеты. Всех очаровал, так сказать. Он там, ему тут же отмусолили, там дали диктофон, он его тут же пошел пропил.
0: Ой, ужасно.
2: Вот. И никто его после этого не ловит, не ищет. И вот он Потапова, он склеил Потапова, они купили хату в частном секторе.
0: А вот. Знаешь, вот я вот насколько слышал, там, когда там приходят к ней вроде, да, и типа спрашивают, ну а где? Где твой-то? Она, да почему я знаю, где ты толкаешь? Ну все вот это, все обычно. А потом, когда вместе они же уже лежат, он говорит, опять тут эти приходили, подонки. То есть вот как говорят, муж, он жена, одна сатана...
3: Подонки.
0: Подонки какие-то. Прям.
3: Собак.
0: Да, да.
3: Сволочи.
0: А люди-то ведь ходят. Они же к ней приходят как к матери. Понимаешь? Ну, не к своей, в смысле.
2: Но у нее есть ребенок, кстати.
0: А что по этому поводу думает Флорочка?
1: Я думаю, это так глупо, все, что вы говорите. Меня совсем другие вещи интересуют. Я еду на получение престижной премии «Сливенштайн» в Берлин.
2: А ну да,
1: со своим новым сборником.
2: Детская книга немытых, я знаю. Да. Вот у меня тут как раз есть рисунок, где изображена Флорочка в Исландии.
0: А вот можно посмотреть? Да.
2: А вот, пожалуйста.
0: Ну, здесь я
2: вот,
0: так...
2: пожалуйста. Вот я когда вспоминаю вот этот хруст снега в старых фильмах, мне кажется, что это кролик в твердой обуви идет Флорочке на свидание.
0: Ну, Флорочка в Исландии. А я, кстати, слышал, что у вас Флорочка выходила, так сказать, ну, то есть по ошибке это, конечно, было, так сказать, иллюстрированная книга стихов, но наборщики что-то не то сделали, она вот вышла в результате только иллюстрированной и без стихов, но имела больше успех, чем если бы даже была...
1: Это был сборник под названием «Жмыхи».
0: Да, вот какова сейчас судьба? То есть стали ли вы допечатывать его уже со стихами или так и оставили, как только иллюстрированный?
1: Ну, этим занимается неофиты. Я с ними очень мало общаюсь, потому что мне с ними скучно. Они только за мной ходят гуськом, спрашивают меня о том, о сём.
0: А вот да, обойти как-то они не догадываются спереди подойти. Потому что я, например, обычно как? Я боком перемещаюсь. Ну, где-то вот траектория движения вот такая, как буква Z, знаете? Вот, так, почему, вы спросите, так такие странные движения? Для того, чтобы человек, который направляется к тебе прямо, не мог рассчитать траекторию. Это же очень страшно, когда твою траекторию кто-то... Вот я, например, чувствую, ты знаешь, я чувствую, вот идет ко мне, сразу чувствую. Вот нет, ну вот вы чувствуете, вот что, вот, например, вот вы стоите, да, ждете автобуса, к примеру, да?
1: Я никогда не стою и не жду. Они сами ко мне подходят и везут.
0: Вот да, вот до того, как они подходят, вы же видите и знаете, что он уже к вам идет. А вы попробуйте вот так Z-образно.
1: Мне совершенно некогда заниматься тем, что наблюдать, кто ко мне подходит.
0: А это вот вы, как вот вы, Аркадий Леонидович, как вот фермер, как историк, думаете, вот ведь человеческие способы перемещения в пространстве, они же не просто так сложились. А ведь известно, что был период, так называемый угольный век, да, когда было предпочтительнее перемещаться задом и немножко вбок. Вот. А вот ходить именно прямо и по длинным залам, пустым, без боковых арок, это уже...
2: Да, была такая мода. Была такая мода.
0: Чем диктуется вообще, на ваш взгляд, вот это вот методы передвижения в пространстве?
1: Ну... У меня мой аэрофан сконструировал с руликовые коньки. Вот на них я и передвигаюсь.
2: А вот Сермяга, он рассказывал, как... что была такая мафия при Академии наук одной горной республики. И они тренировали, испытывали специальные напитки. Они хотели всех переселиться на космическую станцию. И вот Сермяга попал в такую, как бы, в команду таких, ну, космонавтов, тоже космических фермеров.
0: Ну, то есть, извиняюсь, это же не был фактически космонавт. Это просто ему сказали, ты, может быть, будешь космонавтом.
2: Он да, но, значит, но сначала выпей.
0: Да, ну, это само собой.
2: И там они...
0: Скучковались уже.
2: Они оборудовали квартиру, угу, подобие звездолета.
0: В частном секторе.
2: Да-да. И там приходил один ученый, Степан, который выдавал себя за беженца. Он находил все время какие-то такие невинные поводы для визитов, а сам при этом осматривал подходящих кандидатов для своих достаточно таких, ну рискованных опытов. Да, он приходил и говорит, вот слушай, Аркаша, я тут принес тебе... плеер без наушников, поменять на какие-нибудь пластинки, может быть, потому что слушать нечего, а я уже старый, чтобы с плеером ходить, вот, а детям, детей выпускать на улицу опасно, его отнимут от наушников.
0: А так я вот помню, его фамилия Лысенков была, Степан, он одно время как-то еще ходил, приноровился со сломанными наушниками, просто как для вида, вот, ну, говорит, слышно плохо, а в этом ничего не слышно.
2: Это не наушники сломанные, это у него такой высокий воротник, он все время с поднятым воротником ходил, так, такой, так сказать.
0: Не, ну, на станции он же постоянно. Постоянно это у нас там около берега.

0: Он преподает
1: в гимназии сейчас. Он преподает в гимназии психологию детей. Что он там вытворяет? Это просто... Представляешь, он говорит, дети... Вот сейчас, так сказать, есть такие тенденции, мир переполнен ненавистью, расовой, и так далее. Это же тоже болезненная тема.
0: Конечно.
1: Говорит, я слышал, что
0: поющие игрушки
1: в городе выступает группа «Коловрат». Вот. Некоторые ребята ходят ее слушать. Я вам открою секрет, почему вы ходите. Потому что у вас таким образом, вы помните, да, это как вам велели принести спичечные коробочки с анализом кала, понимаете? И вы идете туда, и вы таким образом индоктринируют антигуманными всевозможными вредными воззрениями, на ближнего своего. Вот Флорочка недавно был такой случай тоже, с ней. И он сказал, давайте устроим праздник, похороним ненависть вместе с анализом. Вот давайте пусть каждый из нас принесет по коробочку. Я принесу специальный такой коробок, юбилейный у меня есть еще, остался еще с прошлой работы. И мы на нем напишем свастику, нарисуем так, и ритуально зароем ее в парке имени Чкалова в Днепропетровске. Там.
0: Да, да, да, да.
1: Там есть такое место, где мягкая земля, там обычно собачкам берут.
0: Знаешь, я извиняюсь, что перебиваю, я очень понимаю и даже за, подобного рода действия одобряю, но ты знаешь, что Феликс наверняка не свое принесет. А то есть получится фальш-закладка. Опять же, не получится чистой реализации
1: идеи. Да в том-то и дело.
0: Феликс, знаешь, он же постоянно звонит, говорит, сейчас я позвоню Дрестящим. Они, говорят, сейчас 5 стоят. А если еще попросить одну спеть, то это, говорит, где-то и до десятки можно. А я-то недавно. Я потом беру телефон-то, у него. Вот этот телефон. А это он китайский. Просто у него внутри вставлена свинцовая пластинка для утяжеления. Понимаешь? 60 лет, и ты хочешь, чтобы он тебе принес для захоронения свое, что ли?
1: Они давно уже все утяжелили телефоны.
0: Утяжелили.
1: У Сермяги невозможно его поднять. Вот эта тумбочка, об которую он бил отца.
0: Да, да.
1: Там стоит этот телефон. Он постоянно придвигает такой стул, поджимает ногу. Вот этот большой палец омерзительный, он всем опротивил, не мне одному.
0: А, кстати, помнишь, когда он пришел к врачам и говорит, посмотрите, палец, да? То есть тут же, говорит, каемка на ногте. Ему говорит, дружище, это у тебя вроде как от носка полиняло. Он ушел, мыл, каемка не проходит. А выяснилось, это гангрена.
1: Да это кеды, он же не снимал их годами,
0: Натер вот так. Но тем не менее, в общем-то, как бы то ни было, сейчас без ногтя уже ходит. У него и кличка такая безногтевый. Те, кто знает. В баню его, по крайней мере, стараются уже не пускать, потому что
1: А он туда никогда не пойдет за свой счет, если ты его не пригласишь.
0: Никто ему сейчас и не зовет.
1: Все пальцами показывали. Он еще нашел дурачка, еще нашел дойную корову,
0: А еще с того момента, когда он попытался шайку, унести непонятно зачем, якобы в подарок любимой женщине. Она, по фетишизму ее прикалывает шайки из, именно мужской бани. Черт-те что, по-моему, Флорочка, как вы считаете? Может ли в такой форме проявляться женский фетишизм? А он пострадал из-за этого. Его так на входе и на выходе везде взяли с шайкой попросту.
2: Я считаю, наверное, что не может.
0: Я тоже думаю, что врал для какой-то другой цели.
2: Классом, помнишь, Аркадий?
1: Угу. Была классовщицей.
2: Помнишь, да. Были такие фетишисты около классного.
1: И попросила у Наташи обручальное кольцо, чтобы не приставали возчики. Старшеклассники, да.
0: А многие наоборот больше приставали. Я просто помню, эта точка хорошая, она была у Белорусского как раз вокзала. И даже сам часто проезжая на работу, я туда-обратно по всяким своим курьерским делам, я наблюдал, Флору. Кстати, сменщик этот тоже какой-то был у вас. Не совсем, я бы сказал, надежный. Мне кажется, он налево хаживал.
2: Нет, он хороший, хороший. Нет,
0: конечно, хороший. Мы... Наша цель нашей сегодняшней программы — это все-таки никого не ругать. Мы, заметьте, вот

0: что мы ни о ком не сказали еще плохо.
1: Он единственный обо мне заботился. Он смешивал мне кремы. А теперь его увезли в Казань.
0: А как это? Все силком, что ли?
1: Силком. Это очень долгая история. Его подонки-мандиалисты обвинили в сатанизме.
0: И в Казань.
1: Теперь он томится в застенках. Я буду его спасать.
0: Ну, давайте сейчас прервемся на прослушивание пьесы, а затем продолжим наш разговор. Напоминаю, что тема нашей сегодняшней беседы – это персоналия БК.
2: Алло, алло. 1, 2, 3, даю настройку.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня поэтесса Флора Срулик и историк Аркадий Леонидович Осипьянц. А вот помните ли вы ту бабушку, которая тоже все время тусовалась вот рядом со Степаном, потом как-то незаметно отвалила? Вот, вроде бы по слухам ей какой-то богатый меценат, непонятно по какой причине, все-таки взял комнату в коммуналке, тогда как вот Степан пролетел. Или так. Какая-то темная история, но бабушка была уже, как это принято говорить, дышала на ладан.
2: Так давно это было?
0: Да, 73-й год это все.
2: Бабушка просто, она же успела, она обувь поменяла на проводах.
0: Да, да, да, да.
2: Во-первых. Когда пришел Степа, Вася Кирпич и Толика провожали в армию. Угу. Вот. А папа, кстати, вот, Саша, у тебя тут, по-моему, работает механический секретарь. Этот Монморанси. Монморанси.
0: Да.
2: А вот у Флорочки, у нее же отец, он же был известный аферист, он себе сделал справилу, вот, что у него, так сказать, ну, чтобы его не узнали по голосу, потому что он был, у него был первый эротический телефон там.
0: В Москве?
2: В Богодухове.
0: Кстати, действительно, он был первооткрывателем. А ты знаешь...
2: Когда его уже, так сказать, налетело КГБ и за жопу цапало, вот ему звонят, и он берет трубку, говорит, Флоры нету дома. А Флора, это псевдоним, она у нее имя реальное Гиена, потому что так же, как у нас в роду, все были. Я Леонид, Аркадий Леонидович, и отец мой Аркадий Леонидович, и дед мой Аркадий Леонидович. А у нее бабушка была Гиена. Она из этого, так сказать, родом была из этого, из, как это называется, город такой вот в Армении, Белосток.
0: По-моему, Белая Церковь.
2: Белая Церковь.
0: Да.
2: Это Давидюк у нас из Белой Церкви. Дедушка из Белостока. Церковь Белой Расы.
0: Да, да.
2: Вот. Ему звонят из КГБ, говорят, там, здесь у вас эротический платный телефон. Там,
0: они типа подстанут, контрольная закупка.
2: Да. А он считает, Гияны нету дома. Кто говорит? Он говорит, механический секретарь. Welcome to my world.
0: Ну что, Флорочка, может быть...
2: Нет, Флорочка, одну минутку.
0: А может быть, она даже может спеть это самое. Нет, там, я просто, отчебучить каблуком.
2: Я вспомнил Хохму, когда эту обувь меняли. Сермяга, он же был помешан на всем американском. Он всегда так говорил, Америка, я хотел бы воспеть тебе. У него была брошюра. И там был такой заголовок, представляешь, глава была, кому в США жить хорошо.
0: Да, да, да.
2: И он от руки написал... Всем! Флорочка пикала стронца. Поди сюда, слушай, почитай нам свои стихи.
0: Залезай вот туда,
2: сочельник.
0: По стремяночке. В свой скворечню.
1: Есть яйца из кожи, есть боги из глины, места, что безбожно воняют. Мне имя Гиена, мне кедр не поможет. Я сатанистка плохая, я скверная, скверная. Парни со мною страшатся езды. Скверна от того, что сквозь скверну, наверное, острее сияние адской звезды.
2: Ну что, неплохо. Вот сейчас, наверное, дети, если услышат...
0: А чье это, если вот не секрет?
1: Это из моего нового сборника.
0: Ну, я знаю, автор кто, я имею в виду?
2: Флора Срулик.
0: Да, то есть это, да, это поэтесса. Я. А, ой, Флора, извини, пожалуйста. Я что-то...
1: Тоже вы,
0: у меня
1: Саша,
0: бывает
1: слушали,
0: такое затмение,
1: слушали.
0: Такое, что я когда...
2: А я помню, как Флорочка приехала из Байдухова в Москву в вишневом приталенном пальто.
0: С золотыми пуговицами, ты должен был сказать. Ну, они... не знаешь, что с золотыми, ну, цвет яркий, позолоченный.
2: Они были утяжеленные.
0: Конечно.
2: Потому что папа же на сексотелефоне, он много заработал. Потому что был единственный механический секретарь на весь город.
0: Звонили все.
2: И был
0: все,
2: единственный,
0: да,
2: махеровый шарф, который как раз потом Воробьев вместе с шапкой передал Сермяге, потому что бабушка украла этот шарф тогда. Шотландский шарф, за который все картежники...
0: Но она не то, что украла, давали... она вроде как бы запихивала вот этот там батон, авоську, и вроде как до кучи он ушел, он же длинный был.
2: Давали
0: А знаешь, как бывает? Извини, что перебиваю, но на самом деле, знаешь, вот кладется, да, так, ну, какой-то предмет, да, и так раз шарф, он же махеровый, там у него вот эти висят, вот эти вот, ну, вот эти, болтаются. Один раз зацепился, и вроде как он сам полез, в сумку сам полез.
2: Да-да-да.
0: У нее-то вроде с одной стороны срамота, думает, надо вроде как с другой стороны. Она раз так глазом зырк туда, потом зырк туда, все вроде как, ну, собирается буська и собирается. А шарф так раз туда целиком запихала, а авось не заметит. И вроде бы, это вроде как не кража, вроде не заметила и ушла. Вот я бы не сказал, что своровала, хотя, конечно, своровала, стерва. Конечно, своровала, вещи надо называть своими
2: потом
0: именами.
2: Потом этот, да, шарф
0: всплыл,
2: вышпилил,
0: да,
2: в буру. Сашка, тамплиер, был такой чувачок у нас в городе. Не то чтобы такой блатной, приблатненный скорее. Вот. Но он такой был, он был очень уверен в себе. Он всегда так говорил: я ввожу машину, захочу, поверну налево, направо. А Сермяга затаил злобу. Он нанял Манюту Харьковского, с которым вместе ходил во Дворце пионеров.
0: Который, там, кстати, никогда сроду в Харькове не был.
2: Никогда в жизни. Да, там, да, в Харькове, да, это особая история, там подмена пола. Вот. И Манюта подрезал ему тормозные шланги.
0: Ну, один слева. То есть левый тормозной шланг.
2: Возле Григорьевки он съехал в кювет, оттуда в ставок. Понимаешь? И когда он там... У него вымокло вот это, а он такой ходил с бородой, он, ну, типа этого Чака Кори Норриса, Кори...
0: Ну, то есть не с такой совсем бородой, а с такой бородой.
2: Не, типа, он постригал ее.
0: Постригал. Ну, то есть был... Ну, я понял, Чака... Ну, карате.
2: Ну...
0: В шляпе, которую я бы никогда не надел.
2: Да-да-да, вот. У него еще занимался вот этот вот полиэмилитчик такой.
0: Слева,
2: Шайтан Баши, да, ну, да, да,
0: с левой квартиры, из левого крыла.
2: Он инструктором потом работал еще.
0: Где все эти люди сейчас? Ну нет, ну понятно, что он в Сирии, так, на, то есть там у него двое детей, семья.
2: Ну, во-первых...
0: Вообще парадокс, представь себе, жена еврейка, сам сириец, дядька араб.
2: Жена просто, ты знаешь, вот без грима, когда у нее вот этот вот, вот эта вот краска для волос,
0: да,
2: вот,
0: да, да,
2: на Щекочихина очень похожа.
0: А вот, вот ведь какой парадокс, ты понимаешь? Вот я так думаю крайне, да, что когда он делает с ней это, то он внутренне, мысленно делает это именно с журналистом. Я больше чем уверен, что очень многие находят себе спутников в жизни, да, опираясь на какое-то визуальное соответствие с кем-то вот из известных мира сего.
2: Но это же был культ журналистов в ту эпоху,
0: да,
2: все эти дискуссии, они,
0: да,
2: же выписывали,
0: да, да,
2: газеты.
0: Да.
2: Там.
0: Они делали сами из себя звезд очень,
2: да,
0: активно.
2: Да.
0: Это все было. Вот. Но другое дело, что он-то не просчитал. Он не просчитал, что это временно. То есть он не просчитал, что Сирия, так сказать, она и останется Сирией навсегда. А культ этот закончится. И он всю жизнь будет жить с этим вот Щекотикиным. Вот так вот. А видишь, как люди ошибаются? Это же жизнь-то, она как казино. То есть пришел, на красное поставил, проиграл. То есть либо уж не играй, а как-то вот так. А он, видите ли, решил сыграть.
2: Ну да, вы человек или демон.
0: Ну,
2: я срулик.
0: Я срулик, да. Я срулик. А он любил так отвечать. А ты знаешь, ты помнишь, какие интонации были, да? То есть, когда его тогда в Биберево остановили, типа говорят, там, закурить, то есть, ну, обычный хулиганский такой наезд.
2: И попросили просто... всю пачку беру. Да.
0: Ты говорит, кто вообще? Он так, я срулик. Да? А когда он выходил, вот, помнишь, на сцену, или там митинги вот эти, многонародные митинги в Балашихе, да, на открытии фонтана, помнишь, он, я срулик, вот интонационно, да, как человек менялся. А я думаю, если бы он тем вот с пачкой сказал так: «Я с рулик», все равно бы отобрали.
2: У меня так никогда не получится. Я лучше отдам пачку и пойду...
0: Куплю
2: пока
0: новую.
2: Ноги носят там. Я
0: да, пока в добром здравии, собственно. Ну что, Флорочка, может быть, как-то мы послушаем что-нибудь еще в твоем замечательном исполнении?
2: Пикколо Стронса. Не стесняйся. Ты видишь, вот дядя Саша, он всем все разрешает. Здесь нет, так здесь все гораздо, вот, гораздо более такая вегетарианская атмосфера, чем в тех вот местах, куда тебя черт носит на какие-то шабаши нордических богов.
0: Тут даже уютнее, чем вот и в тюрьме, вот многие говорят.
1: Лучше 9 месяцев в тюрьме, чем 9 месяцев беременности.
2: В желудке.
0: Хорошее произведение.
1: От врача я узнала, чтобы не пахло так сильно моча, ежедневные конкурсы помогают. Любовь поваров горяча, сколько его не мой, он мой, он мой, он мой. Загар сисяр отшелушился, арийский отрок срать садился. Он меня понюхал, и я ему прочла. Он меня потрогал, и я его спасла. Пусть все видят, все знают, как с рули пацанов защищают. Нам, гонимым веками из люка в люк, известна стоимость арийского люблю. Довольно всякой чепухи. Просуну в поролон два пальца, присвистну, и потекут бессмертные жмыхи.
0: Это очень замечательно. Действительно, по люкам, постоянно по люкам. И самое главное, что мне вот затронуло, это же близко очень к нам, к нашей вообще теме. Мало где пишут о поварах. Как правило, там метродотель, налей мне кофе. И все, и на этом заканчивается. Или вот этот парень-то поет. Ну, поет этот такой...
2: Ганс Зиверс?
0: Нет, русский. Это такой... Этот, ну как же он поет? Это такой на русском языке, и они вдвоем на длинном велосипеде едут. Ну, ах ты, ну слово-то такое есть. Слово есть такое. Гарсон! Гарсон! Поет он. Гарсон. Вот, а тут... Вот,
2: Шварц Бастунич.
0: Вот, а тут-то о поваре. О поваре. Кто же? Это же вообще, кстати, я хочу сказать. У меня вот был знакомый повар один. Его звали Оля. Ольга звали. Повар
2: он
0: Оль.
2: Он не повар, он Руслан. Рудольф Сланский. Это такой псевдоним его.
0: Да-да-да. Так вот, жаловался человек, говорит, вот бывало, сейчас готовишь что-нибудь, вот, и смотришь в форточку свою, как вот он ест, и по лицу пытаешься понять, нравится или нет. А вот если не доест и отставит, да, еще не дай бог сморщит, вот начинаешь чувствовать себя неполноценным, как будто вот, как вот тут как будто что-то не то. То есть это поварская вот эта внутренность, которую мы не знаем, она вот в его рассказе как на ладони у меня вот это вот. Видишь, у меня на ладони? Вот так. Так же у него. Но, говорит, это в течение первых 2 недель. Потом, говорит, все равно уже. Уже все равно. И не смотришь, говорит, даже к окну не подходит. А вообще между поварами конкурса вот, устраиваются.
1: Но... Помнишь, мы смотрели фильм «Ехали на конкурс повара»?
2: Да, конечно. Там дядя Варуш в одной из сцен участвует.
0: А вот что касается все-таки кинематографа. Я знаю, что вы, так сказать, сейчас открыли новое слово в кинематографе. То есть это, так сказать, статичное кино. То есть кино, где люди не двигаются,
2: кино
0: не сидят.
2: Кино в твердой обуви.
0: Да, вот нельзя ли поподробнее вот немножко о технологии его создания, о том первом фильме, который вот уже вот-вот выйдет на столичные онт-экраны.
2: А вот тут вот Флорочка написала, это должны опубликовать в журнале, как он называется, вот «Недолголет», а второй это. Ты «Экскалибур»?
1: Нет.
2: А вот, ну, название там вот какой-то термин.
1: «Топинамбур».
0: А мне вот больше нравится первое.
2: «Долголет»?
0: Нет, «Экскалибур». Да. Не знаю почему. Я вообще считаю, что вот название должно быть...
2: Да, да, Сермяга, кстати, тут вот, с тобой согласился бы. Два Александра, он же тоже Александр.
0: Да, только, да, ну я же знаю.
2: Только ты Балдислаксович, а он Балдумович.
0: Да.
2: Вот. И у него это... У него же... Он любил очень... Скиролавки. Он выписал журнал какой-то. Там печатался роман Скиролавки. Он до сих пор держит вместе с этими всеми его вибраторами самодельными. Когда с
0: Ой, это, кстати,
2: он...
0: коллекция его вибраторов. Это же отдельно.
2: Сермягины жезлы, так и называется.
0: Сермягины жезлы, да. Да. Аж полрайона к нему переходило.
2: Он подарил один Алтайской Федерации писателей. Вот,
0: писателей-фермеров.
2: Так вот, в этом журнале «Топинамбурс», «Сермягины жезлы», там Флорочка написала с одним мальчиком, он потом умер от передозинга. Он попал в интерзону. Вот такой сценарий. Он сценарий в стихах. Я просто тут очень много. Конечно, у меня нет такого голоса, чтобы вот.
0: Но тут сразу хотел сказать, что ведь существует же сейчас такая форма, да. Вот люди же, они как делятся? На две группы основные. Одни любят кино, вот смотреть, да, другие любят снимать. А третьи — это те, которые не любят ни то, ни другое. Вот для них печатают специально сценарии.
2: А четвертые, они да. любят и смотреть, и снимать, и заказывают 400, и у них это называется накидывание. Накид-ланч, в смысле, вот
0: да,
2: как,
0: да,
2: накид-ланч,
0: да.
2: Ну, завтрак не за пустым столом, то есть накидаться побыстрее, говорит, а это называется вообще кирипар,
0: маленький кирипар. Все это происходит напротив места, где продают шубы, как правило.
2: Или дают акустические концерты певцы Норда. Шубы с Норда, господа, снимайте шубы.
0: Да.
2: Только остался голос грубый, это младшая Эда. Одну Эду до обеда, а другую после, да?
1: Мама моя потеряла шубы, квартиры и выбросилась из окна.
0: Да.
2: Саш,
0: извините, я очень болею.
2: Да, так вот, этот сценарий потрясающий. Он начинается со скороговорки, чтобы по ней можно было вот декламировать такое четкое R, вот как в итальянских песнях, вот это вот, ну, там, вот «Иноморато», вот они
0: «Иноморато».
2: А тут платформа вот...
0: Вот, кстати, платформа. Издевательство надо...
2: Флорочка ходит на платформу.
1: Вот, смотри, Саша, какие у меня платформы.
0: Да, ты смотри. Слушай, а ты, кстати, вот, наверное, сейчас думаешь, что я на стуле сижу, да? А я стою.
1: Ах, ты такой маленький.
0: Да.
2: Вот эта скороговорка, я по ней, кстати, учился говорить, потому что я не могу избавиться от своего колхозного богодуховского выговора. Из-за этого меня в Москве просто вот, так сказать...
0: Любили, я тебе могу сказать. Это они внешне делали вид, что не доверяют, а внутри они завидовали. Они завидовали, он любили. Знаешь почему? Потому что вместе с твоим выговором, вот этим говорком, к ним в дома вот эти, в элитные, где джакузи, да, приходил уют, тепло, он непосредственность, понимаешь? Потому что, ну, помнишь, Толенко? То есть вот они лаются. Нет, давай мышка в купе сюда поставим. Нет, давай мышка в купе сюда поставим. Вот приходит Аркадий Леонидович, у них сразу мир, дружба, любовь. Типа Аркаш там на 400.
2: А сначала, как они пытались меня обуть, они говорят, Аркадий Леонидович, вам прежде всего нужна импортная стеночка. Вот мы сейчас переезжаем на дачу вместе с тиражами, потому что грядет, так сказать, административный наезд.
0: Да.
2: А вы нашу импортную стеночку на собственной хребтине с четвертого этажа?
0: Куда-нибудь, да. Элитного дома с охраной. Куда-нибудь унесите.
2: Вот,
0: тиражи у них, кстати, да, у них, как у них, по-моему, двойня однояйцевая, еще девочка.
2: Дороти.
0: Кстати, дурацкое имя для русской девочки — Дороти.
2: А, ну, так они же рассчитывали
0: туда.
2: Ее вывести туда.
0: Вышло. Вот видишь, как, а надо. Надо что делать? Надо не наглеть. Если купил дорогой автомобиль, так не надо брызгать его колесами на простых людей. Ты уж, пожалуйста, на нем или не езди вообще, или езди аккуратно.
2: Ну, Сермягу так не переедешь этим дорогим автомобилем.
0: Так Сермягу он один, потому-то он такой есть.
2: Он же все запомнил. Он когда еще строился вот этот... строилось вот это вот утробное помещение, где для сиамских слизняков, где... сало, так сказать.
0: Стекалось, собиралось.
2: Да-да-да. Он пришел туда и прилег отдохнуть, а там ходят рабочие. И он заснул, вот я помню этот его характерный, вот эта штанина, брючина, так сказать.
0: Да-да.
2: Такой подъем, вот этот носок, вот эти ботинки.
0: А он даже, да, а как он подтягивался? Ведь вот когда он подтягивался, это нельзя было назвать хрустом старых костей. Это
2: у
0: было...
2: него поразительное свойство. Вот у него ни одного седого волоса. Золото. Золото. Просто вот...
0: Золото. Помнишь, как они были смуглые и золотоглазые? У Рэя Брэдбери.
2: А, да-да-да, конечно, это фантастика. Это вот эти сборы, ну да.
0: Нет. Да, но тем не менее, вот непосредственный пример. А тянулся он когда-то, так у него все хрящики и суставы хряцали, вот кого-то виолончель настраивает. Не как там у старых людей, как когда хрящи жуешь, так...
2: Да-да-да.
0: То в локотке... То есть и музыку можно было играть. А когда он заболевал, бывало, скрутит его высокая температура, тело все ломает, он лежит, корячится, брейк-дэнс такой потный в постели, помнишь? А музыка какая? То подмосковные вечера из суставов льются.
2: Так
0: уникальный
2: у него
0: человек.
2: Два дивана было у него.
0: Именно по той причине два и было.
2: Два дивана, кровать родителей вот это вот с такими с металлическими, такими с вращающимися сферами,
0: да.
2: Как пеленгаторы.
0: Да-да-да.
2: Вот,
0: да,
2: сказать. Она стояла, он обычно так ляжет туда, делает вид, что заснул, так же, как у них тогда в подземелье, когда они ремонтировали подвал. А сам смотрит, что там происходит. Раскладывает журнальчики, вибраторы, так сказать, конфеты вам из Италии.
0: Тогда у него еще немного было.
2: Котлеты вам по-киевски, пожалуйста, там, конфеты из Италии, пожалуйста, вот. А сам вот так вот, будто кто-то струну басовую тронул пальцем и канул и так, прочь.
0: Да-да. А ты знаешь, что именно он придумал первый вот это вот в Чебуречной, вот, ну, на проспекте Мира, ну, где вот этот перекресток, да? То есть я что-то смотрю, недавно захожу, смотрю, все стоят там, кто с соплей мобильный, кто с пистолетом, кто там с клюкой, только-только вот там, кто только откинулся. Самые разные контингенты. Все делают следующее. Наберут, значит, чебурек, пивка и стаканчики отдельные. Вроде как пивко из бутылки пьют. А в стаканчике они срезают у чебурека краешек и сливают сок.
2: Сок.
0: И потом отдельно пьют. И тут я вспоминаю, что это же Саня первый сделал. Он это сделал. Это же чебуречная же, она существует столько, сколько я не живу. Он тогда пришел, и когда первый раз ему на первые дорогие вот эти бутсы американские, которые ему тут привезли около космоса, помнишь?
2: Воробьев привез.
0: Воробьев. Да-да-да-да. Вот это струя вот эта чебуречная хлынула, он с тех пор допер и стал делать этот стаканчик. Вчера вроде как на придурка смотрели, а сейчас все, вот можете сходить посмотреть, все так делают.
2: Да он...
0: Почин, великий почин чебуречный.
2: Он многие вещи вообще не рассказывает до сих пор. Ему бывает, позвонишь, ты что делаешь? Я сейчас отойду, ты трубку не клади. Да тут зажарку готовил. Какую зажарку? Такого и слова нет вообще. Понятно. Явно он чем-то другим занимается.
0: Слушай, а вот ты заметил, действительно, как не позвонишь, все время... Во-первых, плохо слышно. То есть постоянно что-то шуршит. И он типа, черт, это телефон плохо.
2: И не дай бог, ты ему начинаешь говорить, и вот, я не слышу тебя. Говорит, да я и так ору.
0: Да, постоянно. Вот. И потом уже вроде так связь наладится. Он так, сейчас, подожди, пожалуйста, можешь подождать минуту? Пойду там переверну чего-то. Или там, а что ты делаешь? Да я тут готовлю, тут суп варю. Как не позвонишь, он всегда готовит. И пойду, отходит не на минуту, а на две.
2: Пойду перемотаю.
0: А еще у него лайка и крыса живут. Вообще ужасно. Голубая крыса. Ну, ты же, он тебе не...
2: Да он их угробил давно. Он
0: Не-не-не-не-не. У него лайка упала опять с 8-го этажа. Вот, не знаю как. А крыса жива, просто полиняла. У них же линька там.
2: Там же страшные истории происходили.
0: А с кровати, вот две, два, вот одна стояла.
2: Я сейчас вернусь к этим кроватям, так сказать, жуткие вещи происходили, потому что есть две фамилии, которые Сермяга очень не любит вспоминать. Одну, потому что она ему очень дорога, а вторую, потому что он, ну, не уверен, что от этого человека он избавился окончательно. Это фамилии Жифарский и Цицун. Цицун и Жифарский. Но о них надо говорить уже отдельно, так сказать. А с этими диванами он привел одну Мару. Вот она нагадила ему на диван.
0: А знаешь почему? Потому что он ее сперва напоил своим, вот как он его называл, первачком.
2: Зажаркой.
0: Да, зажаркой. А потом накормил еще капустой. А это ядерная бомба вообще. И при этом оставил ее наедине, то есть с кроватью где-то на полчаса. Так бы успел хоть за ноги, как та эта Маринку, помнишь, успел сдернуть за ноги.
2: А ты откуда знаешь?
0: Ну, откуда знаю? Я же в соседней комнате сидел в тот момент.
2: А-а-а.
0: То есть просто слышу, бам! потом пух, выхожу, смотрю, Маринка. Я говорю, ты что же сделал так девку, что она вся у нас под себя? Аж он говорит, так если бы не под себя, так на кровать. Аж говорит, а кровать спас, а ей все равно. А с этой вот не смог.
2: И получается, у него оба дивана теперь смердят.
0: Смердят.
2: Но, и он переходит с одного на другой. Он, так сказать, он уже научился различать, ну, так сказать, под настроение, на каком из них, так сказать, вот он будет этот свой подъем вот так вот в обуви.
0: А ты заметил еще, что вот он спит-спит, да, этот подъем ножки такой балетный в обуви, а потом, когда встает, ну, то есть, особенно как телефон, вот, там, ну, бывает, сам пошутишь, у него же два телефона, возьмешь один, начинаешь крутить, он звонит, а он ждет, что девки ему звонят, или там, может быть, какой-нибудь там должник наконец там что-нибудь вернет. Он вскакивает такой быстро, и сразу так бух, опять, и садится, вот эти балетные свои ножки скрестит, ему так, типа, там, Сань, ну, что случилось так, он так... Ой, да что-то голова закружилась.
2: Да-да, обруч, говорит, как будто обручем стянуло.
0: Как будто обручем стянуло.
2: А да, как он в дверях стоит всегда, уже уходят от него, а он так стоит и слушает, так сказать, вот буквально до второго этажа. Вот видно, что дверь не хлопает.
0: Да-да-да-да-да. Слушай, а помнишь с тортиком-то? Когда он, ну, сидели все вроде, он пришел, тортик принес, Флорочка, такой, ну, да, сколько он-то стоил? 5
2: рублей?
0: Да это
2: шея купила торт, это он на свои не стал бы покупать.
0: Ну, может, ну, с шеей, да, он пришел с шеей вдвоем, ну, принесли торт, да. И тут приходит Жора с Новоселской, там, тоже приносят такой же торт. Я говорю, ну, давайте что-то сели, поели там вроде, то все, один из этих тортов съели. Потом стали уходить, уже оделись, зима на улице, все это падает, все грязь. И вдруг вот этот сермяк-то и говорит, то, кстати, один тортик мы там не доели, который вот мы с шеи принесли, можно с собой-то я возьму? Все так офиг. Тортик пришлось отдать.
2: Да, да, да.
0: Ну, то есть он такой, он...
2: Ему отдают все. Он всегда, вот когда ему не позвонишь, он говорит... Все, ладно, ко мне люди пришли. Что такое? Что за люди? Водку принесли. А ему вот... носят все.
0: Носят. Иногда он говорит, ходоки ко мне.
2: Это поразительно. У него вот... Я, например, наблюдаю уже не за волосами. Волосы не меняются. Сколько бы он ни пил, сколько бы он ни сидеет. У него шапка, вот эта пыжиковая шапка, она как-то так сузилась до размеров тюбетейки.
0: А вот то ли шапка усела, то ли голова разбухла, тут непонятно.
2: Тут трудно сказать.
0: Но он же не меняется даже внешне, вот ты заметь. Иногда вот, я знаешь, так сидишь, бывало, что-то на, ну, напротив все-таки. Так, и, ну, нет-нет, да посмотришь ему в глаза.
2: Я наблюдаю за ним часами. Вот, его всегда пускали ко мне в хату. Я заболел, это в школе еще было.
0: Да-да.
2: Он приходил и молчал по несколько часов. И я не то чтобы в бреду был, но температура, так сказать, по ночам кашлял, а днем заснул, открываю глаза. Это еще была трофейная большая кровать, она там, ну, нет ее уже. Он сидит напротив. Сидит и смотрит. Сколько он так просидел, я понятия не имею.
0: А помнишь, буквально недели две назад, ну, почти на медне или на дысь, звонит, говорит... Зайди, голос такой возбужденный. Ну, мы пошли, приходим. А у него это примочка, где-то своровал примочку, грувбокс такая, модная. Я, говорит, теперь буду музыку писать модную, кислотную. И начал что-то
2: так
0: писать.
2: Так он этим давно уже.
0: Так самое интересное, звонит тут недавно, и мне в трубку орет. Причем даже не представляется. Обычно там здорово, это сермяга там. И так, как дела? Ну, причем, конечно, не интересует, как дела, а просто вот, ну, все-таки так ритуал определенный. А тут звонит, здорово, меня признали. Вот. Я, говорит, теперь диджей такой-то, но я не буду называть имя, потому что действительно, вот сейчас, если послушаешь, там это модные все, там и везде диджей этот крутят.
2: Самое удивительное, да. Что как такого колхозника вот с его родителями, да его назвали Гариком, ты представляешь? По паспорту Александра его зовут Гарик Сермяга.
0: То есть просто случайность, видимо, какая-то. Ну что, наверное, надо тут музыку чуть-чуть нам послушать. Я просто, если вы не против, пойду цветы полью, а то тут без меня никто ведь... ни одна сволочь даже не приблизится к зеленым насаждениям.
2: Зеленый нету дома.
0: А ведь вот мало кто, наверное, отдает себе отчет о том, что вот стало сейчас с Шей, как сложилась его судьба. И вот, ну, вот как люди, да, они, например, встречаются друг с другом, ну, скажем, по прошествии нескольких лет. Там, ну, как у тебя что? А у тебя что? И рассказать им нечего, да?
2: Шею, Саша, Шею увезли в Матвеевку.
0: Вот ты можешь себе представить, с Шеей за один день случается больше событий, нежели с иным человеком за целый год. И, то есть люди, например, многие сейчас наверняка в недоумении, о чем мы им, дескать, рассказываем. Вот все, о чем мы сейчас рассказали, произошло практически в течение, там, ну, может быть, максимум там, 2-3 дней. То есть мы упоминали там 73-й год, но реально да, все это действие, что со стягиванием с кровати, что вот там наложило, все это было в короткий срок. Люди так живут постоянно, при этом умудряются ведь не сгорать, собственно говоря.
2: Ну, потому что вот мы сегодня об этом говорим, потому что нам, так сказать, удалось осуществить восстание, одолеть восстание против чувств. Мы отстояли нашу вот, ну, память, вот, наши переживания за Шею, за Сермягу, за Рональда Рейгана.
0: Мы,
2: дай бог
0: мы
2: ему.
0: Не стали безразличными. Мы думаем и о других. И, может быть, думаем о других даже больше, чем о себе.
2: Мы сами себе мозольные операторы. Вот на нас нет вот этого налета, вот этой вот того, что с большим пальцем-то стало у себя.
0: Конечно, конечно. У нас, если и растет волос, то он один длинный и толстый.
2: Да.
0: Ну, может быть, мы может все-таки быть, послушаем стих.
2: Может быть, что-нибудь для женщин сегодня.
0: Или какую-нибудь песню,
2: Флора,
0: может быть.
2: У нас.
1: Я хотела сделать подарок женщинам на Рождество.
0: Да.
1: Это древний секрет молодости.
2: Евразийских женщин, да. Наших женщин.
1: Для приобретения нежной бледности лица даме надобно сесть под той стеной замка, где от ее сырости покрывает мох. Даме надлежит в тени находиться, пока мест такой же мох не вырастет у нее на лице. Когда же мох покроет лоб, размеры коего немаловажны, и щеки, округлый подбородок, переднюю часть шеи, конусы груди, следует явиться лекарю-алхимику, осмотреть даму, сидящую под стеной. Лекарь-алхимик удалит мох кинжалом, и лицо как новое.
2: Но остальное надо беречь.
0: Да, действительно. Вот вообще женщины часто как-то требуют от нас советов, помощи, и мы в свое время вот здесь, кстати, Флорочка, вот будучи красивой такой женщиной в годах, но она сохранила, в общем-то, все там, и даже не видно морщин, может как-то при желании тоже восстановить эту традицию. У нас была программа для женщин, как ухаживать за собой. То есть, к примеру, ты знаешь, как ведь было? Мы передадим, мы расскажем. На следующий день, где-то после полудня, во всех остальных средствах массовой информации, эта информация проходит, как будто бы вот она из там из надежного, но не...
2: Как будто она из собственного сада.
1: Я не женщина, я ребенок.
2: Как будто из собственного сада, как вот мы фермеры.
0: А мы же первые советовали, если, например, как-то аномально состояние, если бодун у женщины, то ей нужно класть на глазные яблоки пельмени минут на 15, холодные. Да? Потом мы первые советовали, как хранить пельмени долго. Это нужно отделить тесто от мяса, скатать их в два раздельных кома и так хранить. Потом, если снова готовить, снова, в общем-то, закатать мясо в пельмени.
2: А если там мясо, так сказать, немножко уже убавилось, удельный вес его, так сказать, то там основное дорыгивается, досирается, как говорится.
0: Да что угодно, докидывается все, что лежит, в общем-то, в округе. Вот. Ну что, может быть, какое-нибудь еще все-таки произведение, как...
2: Вот, дело в том, что этот сценарий, который был опубликован в «Альманахе Топинамбур», я по нему учился говорить, вот, ну, грамотно выговаривать слова. Mm-hmm. Понимаете, чтобы этих сволочей, этих собак. Вот. Тут, я сейчас попробую прочесть несколько слов. А Флорочка Пикколо Стронцо поддержит меня дальше, потому что я много не могу читать.
0: А может быть, проще вот спеть все-таки? Ну, ведь, так сказать, когда вокальные возможности там...
2: Все мелодии слишком банальны, я не хотел бы.
0: А зачем можно просто на одной ноте? Любая мелодия, она грузит. Ведь мелодию изобрели слабые люди. Настоящий композитор — это тот, который пишет не мелодию, а одну ноту.
2: Вот я таких, как вот. Я на Петухов, одно слово Петухов. Петухов. Петухов.
0: Замечательное произведение.
2: Платформа с руль, платформа лось, оборвалось и полилось. Теперь ты те же две строки.
1: Платформа лось, платформа с руль, оборвалось, и он заснул.
2: У дудки все там обрыгал, пришлось раздеть, пришлось помыть, пришлось колени оголить. Платформа с руль, платформа лось, животик рыхлый без волос.
1: Трикотажный куль яиц.
2: И увидала теща дудки, что было в Сашкином желудке. Тальнальнальна,
1: петухов. Пачанга у.
0: Петухов.
1: Пачанга а.
0: Петухов.
1: Пачанга ты.
0: Петухов.
1: Пачанга я.
0: Ча-ча-ча.
1: Не позволяет даже шпиц, а он могущественней дудки.
2: И трикотажный куль яиц.
1: Увидел, что у него в желудке.
2: Святая грязь, святая вонь. Платформа Русь, платформа с руль, платформа лось. Перекрестился, подмигнул и документ ему вернул.
1: Понюхал лось, потрогал с руль, поклялся, я еще вернусь.
2: Поклялся, я еще вернусь, оборвалось и полилось.
1: Петухов.
0: Петухов.
2: Петухов.
1: Нет. Петухов.
2: Давайте все-таки вспомним, что близится большое сакральные именины нашего хорошего товарища. Споем песню, хотя я сейчас дам вам ноту. Давайте так. Наш друг хороший парень.

0: И мы продолжаем нашу беседу с поэтессой Флорой Срулик и историком Аркадием Леонидовичем Осипьянцем. За это время накопилось очень много вопросов, очень много проблем. И, собственно, я, кстати, хочу еще напомнить, что сегодня мы, конечно же, будем общаться и в прямом эфире с вами. Напоминаю номер.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Но сейчас я так понял, что мы услышим очередную работу, поэтическое произведение, в общем-то, в исполнении. Кстати, Флора, а вы, собственно, давно ли были вот в Венгрии? Я просил вас привезти лески, и вы вроде как...
2: Она лежит у меня дома.
3: Лески — это Сермяга, специалист по лескам. Он спирали вырывал, расправлял, вот лески эти сматывал, так сказать, а потом через этого, через Войтовича младшего, который выбросился из окна, двигал их там на этом, на Большом базаре вместе с грузиками. Между прочим, вот мы о медицине. Я все-таки...
0: Да, я понял.
3: О медицине хочу Сермяга, он же ходит по своей улице, по улице Артема. Туда, в баню, по ночам. Там магазин круглосуточный. Но там же есть и сауна для усопших. То есть туда привозят мертвецов. И вот этот текст, Александр, мертвец, попал к нам по каналам сам издата. Из сауны для усопших. Для тех, кто не умер. Так сказать, школа кадавров. Вот, и мы тут с Флорочкой, мы его читаем обычно на свадьбах. Мы же работаем этими...
0: Фатимой.
3: Да, ведущими по церемониям, так сказать. Ну, мы там читаем там известные стихи, там вот там Беляева Костю поем, так сказать. А вот...
0: Я даже знаю, что тут фигурные группы физкультурные делаете вдвоем на пару.
3: Да-да-да, именно нас учил Эдуард Константинович Луценко.
0: Да,
3: он,
0: да.
3: По методу этого японца занимался. Этого,
0: и, кстати, при этом...
3: Никита Мисиса, такой писатель, питурик. Да, да,
0: да. При этом замечательно играл на мандолине. Вот. Но он был же фронтовым товарищем Лукачера. Они вдвоем сколько объездили, сколько они перестреляли дятлов из трофейного
3: сколько
0: оружия.
3: Сколько они лифчиков напиздили у Бори Волынского в Варьете, когда работали. Я рассказывал, когда мне душно, душно, дай ключи, я быстро пойду приму. А потом пропадают. Пропал фирменный телефон у чувихи, и все. Кто? Это Лукаш с этим вот как раз.
0: Да.
3: А теперь организовали, раньше делали ночники со стриптизом, теперь сауна для усопших. Так вот, этот канал, это стихотворение перепечатали мы, так сказать, и я дал эпиграф из «Азизяна». Он любил, тем более сейчас вот день рождения нашего друга, который хороший парень, вот сегодня 25 число, да?
0: Да, да.
3: И там это как раз сакральная тема. «Азизян» говорил так: «Вера горы сдвигает и раздвигает ягодицы».
2: Любовь должна быть как Хамас, а ненависть как Хизбалла. Родитель спит. Откройте глаз, подсыпь и матери стекла.
3: Откройте газ. Запрячь свой срулик Хакенкройц. Засунь сисяру в мясорубку. Вон крематорий за горой. Смердит, как Алистера трубка.
2: А кто ту гору навалил?
3: Питурик-повар
2: с переляко.
3: Когда грузин не заплатил.
2: Но что-то сунул ему в срако.
3: Прошитые яйца староверов.
2: Цепнем оккультного джихада.
3: И грязным хером тамплиера.
2: Течет помада из лампады.
3: Надув по обезьяне щеки.
2: Трещит скопец о русском роке.
3: Его вторая обезьяна.
2: Заправив пленку подешевле, снимая чьи-то неустанно, зачатые в голодной ебле. Прикрыв лобковой бородой черты мамаш эпохи диска.
3: Им внемлет мокрою елдой.
2: Бритоголовая редиска.
3: Чтобы оратора постичь.
2: Геополитику зубрить.
3: Понос про море и про сушу.
2: Пожалуй, легче заучить.
3: Пожалуй, легче залечить, чем за кокосовые уши очко.
2: Распятием соскоблить.
3: Повисло.
2: Между ног системы под мышкой тянет, значит, близко скоты из университета.
3: Грозя Америке крестом.
2: Виляя непотертым задом.
3: Нет-нет, и эбнется пластом.
2: А пол наш мольдорор пузатый.
3: Адольф с походкой и шака.
2: Лбом неважного ребенка.
4: упрятав деньги в толстый шкаф.
2: Грозит па-па-па-па-па-па подонкам.
4: Посъехались долбать мозги.
2: Те, кто в Америку просился.
4: Кто ел кошерные грибки.
2: Грибком нацизма заразился.
4: Фу, и старовер, задравший зад.
2: Блаженно блеет я пархат.
4: И тамплиер, раздвинув зад.
2: Подносит к носу я богат.
4: Попахивает говнецом.
2: Хавиры и святым отцом.
4: Порой попахивает даже...
2: зловонный шимпанзе Наташей.
4: Такие курва времена.
2: Клачных, бля, революционеров.
4: Не революция нужна.
2: А эпидемия, холера.
4: На Дерибасовской случилась холера, как Костя добил. Хай передохнет человек.
2: Хай вновь вылезает змеи.
3: И гигиена на земле
2: восторжествует вонь развеев.
3: Ну мы просто как Алла и Ошпа и стакан Рахимов, да, спели сегодня.
0: Да, замечательно. Это я бы даже сказал традиционное японское искусство.
3: Да, да.
0: Не знаю, почему мне пришло в голову именно это, но мне показалось так. Да, действительно, все, что выше было сказано, несет под собой несомненную правду, искренность. И что касается, вот действительно, вот ты же правильно ты заметил гигиену, да, и гигиена это практически, так сказать, присыпка на грязную попу, не более того. То есть, как ни гигиень, все равно, в общем-то...
3: Ну, это все равно, что сыпать барбарис на пельмени.
0: Да. Или, скажем так, осенней листвой, в общем-то, пытаться засыпать драную коленку.
3: Да, вот, кстати, вот у Флорочки, у нее же был случай такой. Ее в Уганде захватили в заложники целый самолет.
0: То есть она захватила в целый?
3: Да, целый самолет. И там была... бабушка Сермяги.
0: Она не была в курсе, она просто перемещалась.
3: Она сделала вид, что подавилась рыбьей косточкой, и ее увезли в больницу. И когда всех заложников освободили, бабушка осталась в больнице. И когда об этом узнал Иди Амин Дада, он от злости, что его перехитрили, приехал туда и задушил бабушку собственными руками.
0: То есть, в принципе, как это говорится, от судьбы все равно не уйдешь. Хотя, с другой стороны, иногда стоит попробовать. Ведь вот когда Сермяга сдернула ее с постели, это же было не более чем самая наглая, бесхитростная попытка обмануть судьбу. Она удалась. Удалась относительно. Ну, не скажем, что на все 100%, но нужно согласиться, что на данный момент вот покрытие было спасено, кстати.
3: Ну, как таких случаях говорят, да, сказки сказками, а будни буднями.
0: Будни буднями. И нам звонят, видимо, хотят узнать что-то, поинтересоваться. Может быть, хотят какой-нибудь совет спросить у тебя там, вот, или у нашей поэтессы, замечательной поэтессы Флоры Срули. Кстати, я знаю, что вы еще ведь и лепите, причем лепите постоянно, так сказать, разные. То есть с утра, вот, значит, Флора приходит, ломает то, что слепил ты. Вечером, собственно, происходит обратное. Это такое полное противоречие, такая скульптура. Я так думаю, что она даже будет бесформенной. Это просто будет нечто, которое будет, так сказать, олицетворять определенную страсть. Это антагонизм еще такое есть модное слово. Так ли это?
2: Очень превосходный материал кошачьи какашки.
0: Да, я знаю.
3: И, кстати, мы же познакомились на автовокзале.
0: Да.
3: Вот, и какое-то время Флорочка пряталась на балконе, когда ко мне приходила шея с Сермягой.
0: Она, если бы пугалась, то есть, во-первых, что они увидят ее и, так сказать, положат на нее. А с другой стороны, скромность у нее была определенной, потому что в тот момент она искала выходы, любые выходы на кого бы то ни было, я понимаю. То есть они пришли, она могла бы уйти с ними, а вдруг промашка будет.
3: Падала в сугроб два раза.
0: Да.
3: Они прошли мимо. Тогда она перестала прятаться на балконе.
0: Да. Ну что, может быть, послушаем телефонные звонки, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Вас очень плохо слышно. Говорите громче. Нет, в таком качестве я, как профессионал радиодела, не могу работать. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Алло, доброй ночи, господа.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Это вас Карина беспокоит.
0: Здравствуйте, Карина.
5: Очень приятно вас слушать, интересно и даже немножко смешно.
0: Дело в том, что, как вы уже поняли, вся наша сегодняшняя программа посвящена и исключительно, так сказать, тому, что происходит вокруг, да, скоротечной жизни нас и наших знакомых. И БК она также посвящена, об этом несколько позже. Да, извините, что перебил, говорите.
5: Да нет, Александр, я вот хотела поделиться впечатлениями такими, можно вот просто в прошлом твоем эфире были поэты, и они читали свои стихи, они сказали, когда они будут выступать. Ну, 22-го, вот, в ДХ художника.
0: Да.
5: Ну, я решила пойти.
0: Так.
5: Ну, в общем-то, так неплохо, конечно, но мультик, конечно, там был ужасный.
0: Ну, я, к сожалению, сам там не был. Я же не хожу на массовые предприятия. Uh-huh. Поэтому, честно говоря, ну, тут я, наверное, вряд ли смогу вот с вами заняться обсуждением этого вечера. Вот. Вы уж простите, да.
5: Да нет, ничего. Еще хочу спросить, а вот сейчас вот твоих гостей, они могут где-нибудь выступать, чтобы сходить послушать?
0: Да, конечно, нет. Спасибо, спасибо. Нет, дело в том, что у них просто нет надобности в этом. Это люди совершенно другого уровня.
4: Иногда хочется собраться, похохмить.
0: Попросту говоря, да, рассказать, поделиться, так сказать, с ближними своими опытом. Вот. Конечно, Флора, она может устроить авторский вечер, но вряд ли захочет, потому что женщина, она обеспеченная, богатая. У нее очень много...
2: Я не женщина, я ребенок.
0: Да, у ребенка очень много и без того развлечений. Кстати, может быть, еще какое-нибудь стихотворение в исполнении Флоры мы сейчас услышим. Дабы
4: что-нибудь о нордических богах, Флорочка.
0: Вот хотелось бы, да.
2: Не расклеить, не расшнуровать, можно лишь взорвать, то есть раздвинуть. Погромче министре на вате, и ватом между адских рок, коль очутиться между ног, клюй тель-авивской нет, гелярийское зерно.
4: Чувствуется нитшианство.
0: А вот мне, кстати, интересно, я вот немножко, скажем так, все-таки сомневаюсь, вы, Флора, извините, что это вот вы писали сами, не чувствуется, скажем, тут женского, может быть, есть у вас что-нибудь?
2: Я
0: там,
2: вам же говорю, я не женщина, я ребенок.
0: А может быть, вот что-нибудь о любви к родителям, вообще вот о любви к домашним?
2: Нет, любви к родителям, родители — это подонки, я их не просила себя рожать.
4: Гигиены нету дома. Гигиены нету дома.
0: Ну, давайте послушаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы полны к вам вниманием. Алло. Вас очень плохо слышно, там как-то что-то микрофон они подключают. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы полны к вам вниманием.
6: А вот знаете, я вам очень давно не звонил, и тем не менее, я хочу сказать, что Ленин мудак, нахуй, блядь, ебаный козел, блядь, его в пизду нахуй засунуть надо, потому что он ебаный пиздюк, блядь.
0: Понятно. А видите ли, в чем дело? Несмотря на то, что вот, может быть, Ленин-то и мудак, однако его имя известно всему миру. Он перевернул мировую экономику, в какой-то степени политику и вообще мироустройство. А вот ваше имя, так сказать, мало кому известно. Исходя из этого, тут нужно еще тщательно подумать, кто из вас двоих с Лениным есть кто. Но, тем не менее, спасибо за звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Вас очень плохо слышно. А здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, уважаемый.
0: Доброй ночи.
7: А это Вася Солнцевский.
0: Здравствуй, да.
7: А я хочу сказать, что вот предыдущий звонивший — это пациент одной психиатрической больницы. В общем-то, он невменяем, его простите из-за него.
0: Да, в общем-то, мне даже нравится. Я так считаю, что это, попросту говоря, хорошая, очень такая интерактивная заставка для нашей программы. Василий, какие-нибудь у тебя есть вопросы, соображения?
7: Вопрос.
0: Может
7: вам,
0: быть,
7: Александр.
0: Да, я всегда буду рад.
7: Когда ближайшие концерты, в каких клубах и когда?
0: Спасибо. Василий, в ближайшее время концертов не будет, если они все-таки когда-то и будут намечаться. Мы об этом обязательно сообщим. В общем, это я обещаю, скажем так, да. Ну что, вот, соответственно, будут ли еще какие-то стихи или как, или, может быть, какая-то проза, хотя... Я считаю, что достаточно иногда просто посмотреть. Вот вы заметили, как, например, делал Лукачев перед подчиненными, когда кто-то провинился, он же не орал, как и многие другие генералы. Не орал, не топал ногами там, да. Он просто мог встать перед провинившимся и стоять, и смотреть на него, причем...
4: А потом он говорил, как ты помнишь, Саша, да. Вот это его знаменитое наказание, говорил, виски с бациллами чумы я не пью, и как плюнет в рожу ему.
0: Да, да, да. Да, вот причем он был очень уважаемый командир. Вот, от него это было как, в общем, как медаль. Что медаль получить, что плевок в рожу. Это было уникально. И то стимулировало. Стимулировало к действию. Побольше бы сейчас таких людей. Ну что?
4: А вот есть большой кусок прозы. Сермяга передал. Святочный рассказ.
0: Да он, наверное, опять же украл его у кого-нибудь.
4: Он про меня написал. И про вот про сестра из Богодухова. Флорочку. Вот, Пикколо Стронцо.
0: Ну так, может, можно действительно послушать.
4: Ну он, конечно, плохо знает столичную жизнь, потому что он все между двух диванов ползает, как черт знает какой-то.
0: Между двух диванов фунт кровати вот этой. Кстати, ты знаешь, что со временем вот эта кровать с набалдашниками будет достаточно дорого стоить. Я поэтому думаю, что Сермяга... Ну, он же, как ты правильно сказал, он же не искушен.
4: Человек, который знает, кто такой Жифарский,
0: да.
4: Прекрасно знает цену кровати с набалдашниками.
0: Так почему же он ее до сих пор не вывез оттуда? Ну, купил бы ему какой-нибудь диван мелкий, ну что-нибудь, ну. А что шепчешь? Что шепчешь?
4: Он сейчас обрезает фонари.
0: Ну, обрезает фонари, понятно. У меня один в доме композиторов микрофонов все посрезал.
4: Делает обрезание просто фонаря, он такой, так сказать, резник
0: электрик. Но это же делается не для того, чтобы вот, чтобы как-то...
4: Он просто колымет. Просто... В этом никакой алхимии, никакой там магии нет, ничего. Его собственно... магия вся ушла вот в эти вибраторы, которыми он, так сказать,
0: ну, кстати, прежде чем прозам, вот, может быть, поподробнее о коллекции вибраторов. Потому что многие сейчас...
4: Коллекции... Как-то...
0: Она же велика.
4: Коллекции есть... как да, таковой да. не было. Ему Евгеша Петурик передал фалоимитатор из Германии.
0: Первый, который
4: жил с салом. Жил здесь два сала. Есть же да. сало-самец и есть сало-самка. Она, кстати, сейчас там, в общем-то, много воды загребает в Германии.
0: Да-да-да.
4: Она вот как раз... Ей подогнали документы. Вот как раз бабушки Флорочки, так сказать. Она там получает, за них ходят деньги, как это самое, как вот Holocaust Survivor. Хотя на самом деле это она плод брака капитана команды баскетболистов Бакинского университета и кенгуру. Угу. Вот такое родилось, и вот делает карьеру на чужом горе.
0: Ну, а может быть, это, кстати, и правильно.
4: Так вот, он ему передал фалоимитатор, так. Большой такой, вот, и вибратор, без, на батарейках. И когда у Сермяги стали воровать продукты, он же вводит черт знает кого, он говорит, страхи начались, я не могу один находиться, вот ко мне люди пришли. Я ему посоветовал класть эти вибраторы, чтобы он, как Иди Амин Дада, в морозильник, в холодильник, так сказать, они там их так припорошит, так знаешь, как вот, и они там лежат, как будто подумают, что он расчленяет. Ну, понимаешь, лежат эти части тела человеческого.
0: А зачем ты такой совет дал? Может быть, просто кого-то для холодца такие, знаешь, бывают ножки, вот, ну, чтобы люди как-то...
4: Ну да, но...
0: Ну вообще тогда не круто получается.
4: Так в том-то и дело, что он этого не сделал.
0: Так и как?
4: Он их держал, так у него такое полотенце, потому что...
0: А они же, извини, пожалуйста, они же были тогда уж тех времен, вот, скажем, то поколение фалоимитаторов, они еще были без электроприводов в большинстве
4: своем. Это Евгеша Петуриков.
0: Он первый сделал электропривод, а как раз Евгеша Петуриков-то и пострадал.
4: Он не знал.
0: 2 месяца реанимации.
4: Я присутствовал, как его Тучинский экзаменовал в цирке, когда работал осветителем.
0: Да-да-да.
4: Саша, ну как это, где делается, Гарик, так сказать, где делается, откуда берется электрический ток? Он молчит и просто вот давит на Тучинского взглядом. Почему? Потому что...

0: Это все, на что его хватило. Он ни на что не годен совершенно.
1: Он даже один раз его, значит, попробовали заставить клеить конверты, так он себе весь язык изрезал, помнишь? Ходил, у него язык этот торчит, весь в бинтах.
0: Он обшеен конверт изрезал весь язык. Почему?
1: То есть совершенно.
0: Потому что это была известная история, когда я пошел спать в эркер.
1: Да, я помню это. А он тогда еще не крашеный был эркер, помнишь? И лестница такая.
0: Он рабочий. Такой лимонная такая побелка была, ну, так, еще, да, с 70-го года.
1: Шершавая,
0: пошел, да, да, шершавая. Как будто в аквариуме здесь стены заросли водорослями такие.
1: Ну,
0: так, вот.
1: Да, я тебя понимаю.
0: И я пошел спать в эркер, и он начал с шеи рассказывать, как он говорит, мы тут лазили с Овчинниковым в храм. Говорит, а он был построен за 3000 лет до рождения. Нет, как он сказал, за 3000 лет до нашей эры, то есть он даже не знает, вот когда, собственно говоря, вот было все это, так сказать. Наш друг хороший парень, наш друг хороший парень, наш друг хороший парень, об этом знаю все. Он мне передал связочный рассказ. Странички на полторы.
1: Ну, давай сейчас после музыкальной паузы, хорошо? Да, а то мне нужно сходить в фуру посмотреть, там привезли товар.
0: Декорации, смотри, тайна бабушки Фитини.
1: Да-да.
0: Сказка Корнфельда. Мы ее ставили в тюрьму.

0: Канун Рождества в Большом универмаге. Совсем недавно туда еще требовался диктор, и вот теперь, судя по репродуктору, безумолку предлагающему посетителям подарки на любой вкус, больше не требуется. Посетителей немного, и за час до закрытия радиоточки обоих этажей замолкают. Вскоре диктор спускается на первый этаж, слегка прихрамывая, он направляется к служебному туалету. С виду это невысокий средних лет мужчина, возможно, инвалид, с усами и длинной, но давно вышедшей из моды прической. Он сермяка, как видишь, наблюдательный какой братушка. Молодой сотрудник музыкального отдела, одеваясь, говорит напарнику, почти старику с постриженной бородкой. Странный тип, знаешь, я заметил, обычно люди моют руки после уборной, а этот до. И, желая щегольнуть эрудицией, читал у Бернгарда Гржимика, что некоторые лемуры ополаскивают себе лапки собственной мочой. Остробородый полустарик изображает одобрительное изумление. Он утешитель со стажем, и вдобавок к нему зашел его давний собутыльник. Поэтому ему хочется, чтобы молодой коллега поскорее ушел. И он с улыбкой, доверительно склонив голову, дает простое объяснение. «Это из-за пыли. Здесь ведь товар пылится. Вот он и моет их, прежде чем... Понимаешь?» Юноша изображает насмешливое превосходство над унтерменшем и касты торговцев. Он, подняв брови полумесяцем, протягивает остробородому руку после сухого и крепкого рукопожатия, чиркнув молнией на зимней куртке, уходит, не оглянувшись. Пожилой господин, его зовут Валентин, хитро и беззлобно улыбается ему вслед. «Ты не находишь, Аркадий, что наш молодой коллега чем-то похож на президента государства Киргизия, а?» говорит он, стоя спиной к своему третьему напарнику, которого не видно из-за прилавка, потому что он занят сменой обуви. «Да ну его!» — отзывается Аркадий. Он обижен на юнца, потому что тот не взял его с собой в одно место, где собираются сторонники Евразийской империи. В служебной уборной Аркадий успел подглядеть, как паренек привинчивает себе на рубашку специальный значок, эмблему, крест и окружность. Недавно... Такая рукопись оборвалась.
1: Ну, я же говорил, что сермяге нельзя так доверять, что доверяй да проверяй. Сейчас я не исключаю, если там пойдет, например, рассказ Евтушенко о том, вот хотят ли они войны.
0: Недавно за пивом на вопрос Аркадия, где он собирается гулять Новый год, молодой человек ответил, что в его среде Новый год встречать не принято. Зато отмечают Юл, древнейший арийский праздник, в пику Америки и сам знаешь кому. «И что?» — поинтересовался Аркадий. «Не гоняют за это вас?» «Нас!» — в голосе мальчика зазвенел металл, точно ударили в рельсу. «Пусть попробуют только».

0: невозмутимо комментирует Валентин. А вот и Алеша. Аркадий, крашеный в черное, джентльмен малорос, тотчас встает в полный рост. Поверх ртутного цвета сорочки с галстуком на нем надета малиновая безрукавка. Щеки всегда немного красноватые от постоянного изумления. На подбородке хронический прыщик фонтанель, появление которого хозяин приписывает колдовству завистников. Алеша Введенский пришел не один. Ну, это такая святочная история. Я могу рассказать, что будет дальше. Они будут пить до того периода, пока не вдруг не обнаружится, что они собрались с целью овладеть Аркадием, то есть, ну, просто изнасиловать его. Вот это. И он от них начинает бегать по пустому магазину, как в фильмах «Братьев Маркса», прокидывает там в антикварном отделе иконы, подсвечники, там, граммофон, так сказать, там все, там разбрасывает какие-то книги оккультные. Вот. А они потом забираются от них на стояк вот отопительный и сидит там. А они все пьют и пытаются его сманить. Приносят ему какие-то там компакт-диски, там драгоценности, вот там показывают, так сказать. Вот. А он не слезает, сидит такой, как лемур. Так, знаешь, как у него взгляд, он вроде бы сидит наверху, а глаза смотрят, как будто вот в подвал люк открыли. Там, такой. А они все пьют и пьют, и на каком-то этапе уже у них начинается такое, ну, этот амок такой, да, такой, как это писал Евгений Габрилович, пересказывал «Последнее танго в Париже», вот фильм в 73-м году, он сказал «сексуальный шок». Вы извините меня за это выражение, там вот с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер, «сексуальный шок». И они, в конце концов, эти два старых садомита овладевают друг другом, а Аркадий сидит, как лемур, на этом стояке и смотрит, что происходит. Они уже перепились, и вот в момент, так сказать, такого оргазма этого стариковского, оба умирают, то ли от разрыва сердца, ну, такое вот этот, вот, ну, идет как в магии сексуалис, вот сейчас много на эту тему пишут, я, правда, эту тематику уже не очень люблю, они умирают, Аркадий, удостоверившись, они не шевелятся, спускается по этой трубе, подходит, трогает пульс, методично, как в старых американских черных, фильм-нуар там, да, с этим Богартом, протирает платком, у него же платок, он же гигиеничный такой мужчина с этой бородкой, так сказать, красит волосы, все, удаляет все эти отпечатки пальцев, достает у него из-под задницы у них этот компакт там какого-нибудь там Элвиса Пресли, так сказать, позолоченный, который они его хотели сманить и растлить, так сказать, чтобы он уступил. Методично одевается, кладет компакт, а там уже такой рождественский рассвет в окнах белеет, да, уже фонари, так вот, ну, и идет в подвальный туалет, и там дожидается открытия магазина, чтобы появиться, как ни в чем не бывало. Представляешь, что он написал?
1: Я даже не исключаю, что вполне возможно этот случай списан с какой-то реальной истории. Реально и имевший место быть.
2: И собственно. Про меня он тоже тут написал.
1: Да ну-ка, а можно это вот?
2: Наверняка какую-нибудь плоскую гадость. Ну вот, все время вы пошлите. Хот-пэнс. Это джинсовые шорты в обтяжку. Хот-пэнс. Флорас Рулик такой фасон не носила. Юбки и шапочки, делающие барышню привлекательной, даже если она не уродилась, Рулику не нравились. Иногда за ее спиной развивался капюшон, готовый в особую ненастье прикрыть голову. Срулька гуляр. Сруль-трубочист предпочитал все черное, потому что знакомая иностранка однажды сказала ей: «У нас так ходят одни фашисты». Звали иностранку Барбара Берозко. Она была специалистом по русской словесности. Несмотря на постоянные хлопоты, Сруль успевала кружить голову кроликам противоположного пола. Ни один арий с гарниром выполнял поручение брюнеточки с ограниченным лексиконом так, будто ему приказал лично Адольф. Во Флору влюблялись повара и извозчики. Кролик Белоснежка, хлопающий, вытянул пушистые лапки с черной рубашечки. Очередному докладчику делал это потому, что не мог обнять ветреную, но тихую, мужественную поэтессу. Докладчик закатывал глаза и складывал в пустую булочку для гамбургера. Никто из штурмовиков не знал, что этот неизлечимый тик у него со времен, когда его сильно испугали дружинники в момент мастурбации.
3: Ты что там делаешь?
2: Он тогда, подросток, принял рабочих с повязками за ангелов тьмы, прошедших за ним от самого Якова де Моля. В чем секрет привлекательности этого существа среди доморощенных шансон-нази? На первый взгляд никто не знает. Нравится и точка, сердцу не прикажешь. Срулик, домбик, кролик, ты кролик. Знает истину пыльные грунтовые дороги Крыма. Камешки жидовского коктебеля. И существует Джесс Франко, играющая роль отца. И бабушка-автоответчик. Да и манекин.
3: Отец щеголяет притворной.
2: Не модной прической, как не прикуренной сигаретой.
3: Это случилось
0: в Коктебеле. Осенью одного из 80-х годов переодетые цыганами хиппи увели якобы на вечер авторской песни девочку. По необъяснимому совпадению, там же находилась в обществе толстозадого Ларского, уже знакомая тебе инфанта с моих слов, Барбара Берозко. Там же среди бела дня дочь мадам Жаклин Мария Титирь не могла оторвать глаз от голых яиц пацифиста Ермолинского по кличке Берендей, похожих на мелочь в полиэтиленовом мешочке. Финн-яйца.
2: Только звали девочку не Флора и не Алена. Как обращается к ней мгновенно забываемой тени чучела в клубном дыму. До превращения Алёнушка было ее имя. Арийская лебедушка с прыщиками на спине гимнастки и тяжеленной косой золотистых волос до поясницы. Со вдернутым носиком, совсем не похожей на сливу. С громким, но располагающим голосом здоровой юности, которой нечего скрывать. Алёнушка как раз любила носить платье. И соломенные шляпки, которые были ей настолько к лицу, что, казалось, сами слетали ей на голову. Недаром среди порхающей по пляжам и кафе интеллигенции маячит тонкогубая Барбара. Недаром слетаются вонючие хиппи и шпарят на гитарах словесный понос за всех царевичей дебилов земли русской.
0: Неужели Алёнушка прибыла в Планерское совсем одна?
2: Нет, конечно.
0: Но после такой засекреченной ночи никто больше не видел, а главное, не вспомнил про сопровождавших девочку взрослых. Они исчезли.
2: В ту роковую ночь все они выступили в роли блаженных паяцев, безвольных марионеток в руках некого демона, манипулирующего
0: ими ввиду ритуалов,
2: смысл которых остается нерасшифрованным. Впрочем, есть подозрение, что превращение было совершено днем и больше напоминало хирургическую операцию, чем черную мессу. В руках тонкогубой ведьмы Барбары появился черный зонтик, краденый, лучший в мире. Она вознесла его над головой так, что стали видны клочья годами несбриваемой шерсти в ее подмышках. Зонтик погрузился в лоно арийской девственницы. Она находилась в гипнотическом сне. В последующие часы у девочки изменился цвет волос, черты лица, губы, конфигурация влагалища и так далее, и так далее. Ее как будто загримировали, чтобы кто-то в будущем не сумел распознать в ней прежнюю красавицу. Так Алёнушка Стрелёва оказалась заживо погребена среди живых,
0: а вместо неё с каменного ложа шагнула в этот мир
2: Флора Срулик, Срулик, поэтесса-трубочист.
0: Для чего понадобилась эта операция?
2: И кому, сынам погибели и дочерям Лилит, тем, кому по нраву бесконечное глумление над схваткой Левиафана и Бегемота, тем, кто готов высмеивать все, что возбуждает их сардоническую злобу. Поэтому, что скользкими их звездочетами была разгадана тайна небес, Алена Стрюлева, русская девушка в 101-м поколении, должна родить богатыря.
0: Это будет арийский, полярно-райский, северный Бальдур Христос, спаситель рода, зачатый от небесного языка. Но пасквильная маска сковывает тайный лик Алены в мясистый плен. Я хотел сказать жениха. Однако лучи севера время от времени просвечивают сквозь личину брахиоцефала. И 33 повара-богатыря и 100 эсэсовцев прекрасных чуют своим бриллиантовым сердцем. It's a mother. И она где-то рядом. Это наша мать.
2: Оборотень-трубочист вынуждена напоминать о себе дурным запахом, высмеивать на словах катастрофы и геноцид, посылая таким печальным образом сос.
4: Сос.
2: Сос.
4: Сос.
2: Арийским братьям. Гейные сердца замужние художницы в цветных резиновых сапожках.
4: Журналисты-женатики, пьющие водку глоточками, как будто это текила, завистью поглядывали на превращение киргизской головы в очередного. Это уже не вызывало сомнений истукана на знаменитом стеганом одеяле Флоры, полученном в приданое еще бабушкой Джесса Франка. «Клара Фрик» была вышита на одном из его углов.
1: Ну, а что касается старика Билла?
0: Ну, старик Билл, как говорится, пожил, свое пожил, пожил, да не дожил, да? Сейчас Джордж, Жора младший, подержи мой макинтош. Буш. Вот человек, пить бросил в 40 лет. Числился летчиком. 5 лет там пробухал там в авиации, пока Иди Амин, да-да, душил бабушек в больнице. Вот, с их этой рыбной косточкой, да?
2: Не напоминай мне об этом.
0: Сермяга говорит, не напоминай. Не говори мне про нее.
1: Ну, видимо, пришло время принять еще телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Темные ночи, кладбище, кабачище, кто-то дрище, как ты смел такую пору обрезать мою контору? Я ж тебе ведь падла жидкая, в жопу всю пару вонду, и ты, сука, будешь падла, блять, без меня.
1: Какие хорошие песни. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Матком.
1: Алло.
7: Алло.
1: Рассказывайте, уважаемый.
7: Ну, добрый вечер.
1: Да-да.
7: Конецки, я до вас звонил.
1: Ура, она. Спрашивайте.
7: Да я сейчас за компьютером сижу, вот одну игрушку включил, вторую игрушку включил. Я так думал, что я вообще не звоню.
1: Понятно. А есть ли у вас какие-нибудь просьбы, вопросы? А, может быть, просветление настало? Понятно, спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло.
8: Алло.
1: Доброй ночи, рассказывайте.
8: Очень рада, что вам позвонили.
1: Да, ну я тоже.
8: Меня зовут Анна.
1: Здравствуйте, Анна.
8: Я просто счастлива. Я никогда не слышала такой интеллектуальной. Да, и такой культуры большой. Благодарю, что вы научили. Да, а то я прямо не знаю, как вас благодарить.
1: Лучше...
8: Да. Что нам говорит? Лермонтов, Пушкин, Жуковский. В них поэзии нет ни на грош. То ли вот дело ваш поэтесса Мандавошкин. Ты сразу ее поймешь. Родители подонки. А кто это от подонков рождается, а? Как жалко, что они уничтожили вас еще всех, а? И нужно же такую культуру. Ни Моцарт, ни Гомер, никто нам не нужен. Зачем нам Данте, Мольер и так далее? Вот хороша у вас эта, она почти что медик, я врач. Она влагалище знает, яйца всякие там. Ох, какая молодец. Мое внимание к вам беспредельно. Культурные вы мои. Ох, вы мои милые. Только бы ехали бы на свою эту, как ее, родину. Строили бы там коммунизму. А что это вы нам все своих этих, да, Энгельсов, Марсов и всяких там Троцких, Зиновьев, Камень. Уж столько вы нам напихали этих. И сейчас опять Гусинский. Вот я врач, я всю жизнь была голодная. А этот Гусинский или там Березовский забрали все, что у меня отнимали всю жизнь. И миллионы имеют, да? А я что должна делать? В общем, рада, что дошли до такой культуры. Жалко, что Александр Сергеевич ты не может вас послушать. Ни Лермонтов, ни Гончаров, никто. Ни Салтыков, Щедрин. Ой, какие несчастные умерли. Блок, Есенин. Вот, нужно что вам? Ну да. А в особенности хороша Мандавошкина. Отцы, кто нас сказал, у них родители были... Как их называют? Подонки. От, ведь от подобного рождается подобное. Генетики-то как учат? Ну вот. Она, кстати, почти что медик. Она все знает, какое влагалище, чего там бывает. В общем, спасибо. Вы все пьяные? Или вас всех в психушку надо? Или вот, как называется, забыл Гитлер вас всех к черту матери? Да, вот, спасибо, рада.
1: Тяжело же. Мне дался этот голос и монолог.
9: Да.
1: Я... Да, нет, ну вы согласны, что я могу все-таки... Тяжело, конечно, после такого монолога. Сейчас продышусь. Кто скажет, что я не гожусь в театр одного актера?
9: Никто не скажет.
1: Сильно я выступил.
9: Молодец, Саша! Молодец!

0: И у нас в студии гость, вернее, гости сегодняшней нашей программы. Я с радостью представляю профессора Эмму Яковлевну Сушкову-Лихович, которая долгое время работала в Институте гигиены жилища. Она также является автором достаточно популярной книги «Домоводство». Вернее, не автором, а одной из соавторов этой книги. А сейчас она преподает такой предмет, как этика и психология семьи в одном из, так сказать, среднетехнических заведений города Москвы. Ну и поможет в общении, так сказать, с Эммой Яковлевной мне. Сегодня замечательный сиамский близнец Элжен Сутошин. Эмма Яковлевна, я как бы вам говорил, когда мы созванились, чтобы вас, так сказать, подготавливал к встрече с этим замечательным существом. Вот, я вижу, что вы уже подружились, обмениваетесь какими-то вот и визитками, и телефонами. Я очень рад этому и рад приветствовать вас сегодня здесь.
1: Добрый вечер. Еще, мне тоже очень приятно.
0: Еще хотелось бы сказать, что как бы сегодняшняя наша встреча с Эммой Яковлевной целиком навеяна, в общем-то, идея этой встречи навеяна вашими письмами, телеграммами, звонками, личными просьбами. Очень многие приходят. Как я уже сказал, из-за огромного, так сказать, долга государства гражданам практически не выплачивается зарплата. Граждане вынуждены каким-то образом питаться, ну, грубо говоря, подножным кормом. Особо это касается, так сказать, регионов. В Москве еще более-менее деньги выдают. Вот.
1: Чем дальше, тем больше.
0: Да, да. И, собственно, с этой целью, как никогда, в общем-то, мы позвали сегодня Эмму Яковлевну. Книжка ее тоже с ней. Там дается огромное количество советов, огромное. Потому что те же проблемы ведь были и в то время, когда вы писали.
1: Конечно, конечно. Дело в том, что сейчас год от года все хуже и хуже. То есть, если раньше как бы было лучше и лучше, во времена моей молодости, то сейчас людям живется все тяжелее и тяжелее. Проблемы с питанием. А вот возьмите, сейчас ведь опять стали появляться очереди, от которых мы постепенно стали отвыкать. Причем очереди это не из-за дефицита, а из-за... люди стоят в очередях с целью сэкономить лишние 2-3 сотни рублей.
0: Еще детская дистрофия.
1: Конечно. Поэтому я как бы решил реанимировать свой труд и вот занялась его переизданием, поскольку те советы, которые я выработал еще в начале 60-х годов, они, я думаю, актуальны сейчас, поскольку книгоиздательская фирма с удовольствием взялась за переиздание моих трудов. Я, к сожалению, одна из немногих, кто остался в живых.
0: Из тех... редколлегий.
1: Да, из редколлегий.
2: Теперь видно, голодать не придется.
1: Да. Да. Я вам, кстати, подарю экземплярчик, потому что вы мне понравились.
0: Да. У меня уже есть. Я открою вам по секрету.
1: У него сигнальный экземпляр.
0: Да, так сказать.
1: Да. А дело в том, что некоторые современные... Вы немножечко не правы. Некоторые современные люди, они отказываются платить за свет, им отключают. И специально так. В здании вмонтирован светоизлучающий диод.
2: А морду не бьет, кто не хочет за свет?
1: Ну, это же противозаконно.
0: Конечно, рукоприкладство.
2: Не платить за свет тоже противозаконно. Значит, такими людьми надо бороться противозаконно. Нет,
1: а, вы знаете, в законе не обозначено.
0: Яковлевна, таким образом, уважаемый вот господин Энджел Сутошин, затронули еще одну серьезную, в общем-то, проблему, как-то грядущий энергетический кризис. Ведь многие из граждан, приходя домой, скажем, значит, принимая там, значит, происходит у них, значит, прием омовения, значит, тушки там после приема пищи, там, значит, промежуточный, значит, фрагмент этого действия, это, значит, сброс каната. И вот во все эти моменты наверняка, ну, эта процедура там разное время занимает, но наверняка хотя бы на секунду каждый задумывался, а как это все еще работает? Спрашивал себя каждый и спрашивала себя каждая.
1: Вот как раз я даю в книге рекомендации о том, как самостоятельно обеспечить работоспособность нашего жилища, именно вот не прибегая к каким-то коммунальным услугам, за которые необходимо платить. можно приспособить, вот на, в частности, на 174-й странице, там совет, как приспособить бывшее употребление велосипеда для выработки электрического тока. Ага,
0: вот интересно.
1: Да-да-да.
0: А давайте...
2: На 13-й странице у вас написано, что очень такой полезный совет, что в туалете смывать надо один раз в день, чтобы не было экономить.
1: Конечно.
2: Практиковалось в те годы, да?
1: Нет, дело в том, что там просто практиковалось, но там не было проблемы с оплатой. Просто за водой надо было ходить далеко, и сами понимаете.
0: Нет, а тут, понимаете...
1: А эта вот, книга, она была ориентирована, знаете, раньше на регионы больше.
0: Нет, можно я как бы тут внесу некоторые пояснения, достаточно техническое. Дело в том, что вот по долгу работы я был командирован от радиостанции на недавнюю конференцию вот, по эпидемиям и всяким там сантехническим оборудованием другим. И города, извините, простыл, города-героя Москвы, и там вот один выступал, и он сказал, что главная беда — это чисто в новой конструкции смывного бачка. Я поясню. Вот если вы помните, ну, вы-то, наверное, вряд ли, вы еще совсем молоденький, это я обращаюсь к сиамскому близнецу, я тоже этот период так застал, но относительно. Вот Эмма Яковлевна наверняка помнит, что... Помню. Да и кое-где, может, это сейчас сохранилось в каких-то коммунальных квартирах, может быть, в общественных каких-то уборных. Бачок расположен очень высоко над унитазом, и как бы в момент вот этого спуска...
1: Это было сделано для того, чтобы не пили.
0: Во-первых, но... Да, это во-первых. Но с другой стороны, какой разгон у воды? То есть гораздо меньшее количество воды требовалось безусловно, для того, чтобы смыть безусловно, содержимое безусловно. Желудочного мешочка. Поэтому как бы... А сейчас они расположены прямо здесь. Поэтому, как ни странно, вот эти...
2: Потому что потолки...
1: Нет, дело в том, что раньше правильно. Просто так называемый канат, он тверже был еще.
0: А вот, с вот нельзя ли поподробнее связано. Об этом? Это ведь...
1: Это исключительно с рационом связано.
0: То есть вы
1: правы, да. То есть и отруби присутствовали раньше, и картофельная, в общем-то, ботва.
0: Хлопья.
1: Да, вот. И все это закаляло, в общем-то, человеческий организм, и поэтому уж если он выдавал что-то на гора, то выдавал эту продукцию высококачественно. Угу. Вот. Одно... Безусловно. И вот вы вспомните, да, и вот вспомните, что вот обратите внимание, по статистике очень интересный факт. Вот в тех домах, где было установлено современное санитарно-техническое оборудование, но в квартирах проживали люди старой закалки, они все буквально через полгода потрескались.
0: А вот, кстати, интересно, это, видимо, от привычки сливать кипяток, видимо, туда чай.
1: Нет, это все это объясняется физиологической особенностью, поскольку те люди как бы выработали в себе вот это вот такое...
0: Уже в самом канате.
1: По графику, да, структуру каната, опять же, вот это вот расписание, вот, которое...
0: Просто я прошу прощения, что перебиваю.
1: Да-да-да.
0: Просто многие наши радиослушатели, вот им, в частности, например, Вера Ивановна Постникова, с улицы Флотской, спрашивает, дескать, вот потрескался как бы сам вот этот унитаз, почему
1: надо
0: это
1: менять,
0: происходит.
1: Надо менять,
0: но мы-то должны были поставить диагноз, а мы предположили, что как бы это происходит из-за того, что сливают кипяток, разница температур, потреск фарфора.
1: Но нет, вот это, я рекомендую уважаемой Вере Ивановне найти какой-нибудь лист металла, либо это, значит, будет сталь, но желательно нержавеющая, либо титан. Сейчас очень много появилось на рынке титана. И вмонтировать, то есть сделать как бы прокладку между непосредственно дном
0: и вот
1: тушкой.
0: Да,
1: собственно.
0: А подойдет ли здесь кровельная жесть? Просто этот вопрос вопрос Лизаветы Георгиевны Атас.
1: Подойдет, но дело в том, что тут
0: она
1: может возникнуть
0: просто,
1: проблемы с соседями, потому что в момент высыпа...
0: Погрох.
1: Да. Просто если как бы вы хотите немного соседям навредить, то...
0: Ага. А скажите, как бы сейчас мы говорим в том случае, когда матросы тянут канат.
1: Да.
0: Вот. А если они, значит, моют палубу, насколько, так сказать, помыв палубы, канат, понятно, это более, так сказать, концентрированное вещество.
1: Да,
0: а
1: можно вот, потрогать.
0: Да, к примеру, то вот вроде как бы с жидкостью, как быть, она же, ее состав вот сейчас у современных потребителей сильно ли изменился? Я знаю, что вы
1: вот
0: проводили.
1: Вы обратили внимание, что даже в нашей любимой столице с каждым похолоданием прорывает канализационные трубы. Это
0: знаете,
1: связано совершенно не с качеством труб, а связано с тем, что кислотно-щелочной анализ, так сказать, выводимых веществ, он склонился от щелочного именно к кислотному. И происходит просто прожиг труб. И особенно это связано...
0: Массивно, да, когда идет. Да, да. Массированная, так сказать, атака на трубы.
1: Это, естественно,
0: все
1: связано, да, с питанием. И вот здесь я хотел бы отметить то, что в своей книге я пытаюсь вернуть людей к естественной, исконной пище русского человека, а не с тем, что... Да, причем пельмени из натуральной козлятины. Из натуральной козлятины, из домашней.
0: А почему из козлятины?
1: Очень полезно. Дело в том, что козлятина — это самочка козла, как вы знаете, наверное.
0: А это разве не козлиха, по-моему? Козлятина — это вроде мяско. А, ну, собственно, прошу прощения, что я влез.
1: Ну, да. Вот, так, значит, козлятина, она как бы является самой экологически чистой, поскольку...
0: Вот козья шерсть.
1: Все, да, поскольку все вредные...
0: Да, во-первых, даже вредные, вот в Лондоне вредные, парламент все... сидит на мешках из козьей шерсти.
1: Совершенно
0: шерсти,
1: верно. Почему?
0: Чтобы гуски не потели, иначе прыщи, и происходит...
1: Потому
0: как
1: что
0: бы,
1: у коз, да, все вредные вещества адсорбируются именно в шерсти.
0: То есть отсос происходит,
1: да,
0: из тушки,
1: да,
0: в,
1: да, шерсти. Да-да-да. И почему в парламенте сидят уважаемые пэры да, на мэры, вот этих, да, вот тушках?
0: Пэры, да.
1: Ну, еще лорды. Пэр? Это мужчина...
0: Нет, мужчина. Нет, это как бы с другой стороны
1: очень
0: такой...
1: Очень симпатично.
0: Да. Вас даже двое, два пэра, дважды пэр. Не надо, но он-то будет полупэр. Пэр. П потом-то... А, хорошо. Брат пэра. Ты будешь пэром. Согласен. Да. Вот видите, как, да.
1: Да,
0: вот. Так что дальше, вот, про козью шерсть. А еще бы хотелось поговорить отдельно, вот в вашей книге затронута такая вот проблема, это как бы, ну, вы же даете там массу рецептов на тему того, как вот, так сказать, изменить состав каната к лучшему.
1: Да.
0: Все же должно меняться к лучшему.
1: Понимаете, если у всех, да, людей будет канат изменен к лучшему, то и унитазы будут крепче.
0: Конечно. Так вот, там, в частности, вы очень большую роль отводите, я так немножко перебил вас, конечно, прошу прощения, но отводите именно к роговым отросткам, которые вот произрастают из головной коробки козла.
1: Безусловно.
0: А, простите, козлятины. Вот, как бы, нельзя ли все-таки с рогов начать, потому что все-таки рога выше, потом, значит, шерстяной идет эта обловка.
1: Долгое время не могли найти применение этому бесценному продукту. Вот. И только в результате того, что в нашем институте мы еще в 59-м году провели серию экспериментов, благо тогда финансирование было хорошим. Вот. Правда, пришлось это все дело представить как бы разработку нового оборонного заказа. Вот. И тем не менее мы, значит, добились того, что вот перетертые рога, принадлежащие козам, вот, они стали добавляться вот в корм.
0: В смысле, вот, да, человечьим особям?
1: Да, да.
0: Вот детям, я знаю,
1: дают. Все вот кулинарии еще в наше советское время, они снабжались так называемым мукой. То есть она костной мукой. Вот.
0: Ага.
1: В каждой котлете было необходимо, ну, это, правда, было, информация была засекречена, в каждую котлету было необходимо добавлять от 1 до 5 грамм. В каждую колбасу, то есть на килограмм веса, да, всегда шла добавка. Поэтому люди даже... Вот, и поэтому у людей выработалась такая тяга к колбасе, понимаете, она на подсознательном уровне
0: была. То есть это практически наркотическая уже
1: такая привязанность. Да-да-да, и поэтому сейчас вот люди, когда едят импортную колбасу, они как бы... То есть упаковка красивая, хочется, значит, им ее купить, но попробовав, и они говорят, что вот, значит,
0: что-то не то,
1: не то, да.
0: А скажите, вот такой сразу вопрос возникает, а что же там-то, вот, значит, как бы, так сказать, химический все состав необходимые... каната тамошних жителей, он разве не изменился? То есть,
1: дело в том, что у них всегда, в общем-то, у них изначально делали унитазы, в общем-то, под первоначальный образец. И,
0: в смысле?
1: То есть прочный. Сразу шел.
0: То есть, в принципе, мы сейчас пришли к тому, что, в общем-то, нужно со страшной силой...
1: Может быть, это было бы не так заметно.
0: То есть, мы пришли к тому, что нужно как бы со страшной силой драть ботву рационализатором, которые, конечно, таким образом, конечно, пытались заработать какие-то копейки.
1: Конечно,
0: и...
1: конечно.
0: Я просто как пример многим нашим радиослушателям, если позволите, приведу. Вот все вы помните такие джеки, вот Европа, там 5 штырьков стерео, ну, на которых работали магнитофон весны, маяки.
1: Что
0: джеки такие, устройства для втыка в магнитофон. С кабели как бы.
2: Не американские мужчины джеки.
1: Да. Знаете, я подумал.
0: Так вот, изначально, я помню этот период, они были вот эти штырьки литые, очень удобно было их втыкать, а потом, по-моему, Розенфилд Да, по-моему, он такой рационализатор изобрел, что их можно делать полыми, свернутыми из жестянки. В результате после 2-3 втыков-вытыков они загинались, в общем-то, топорщились. Естественно, потребитель бежал покупать новый.
1: Тот же эффект.
0: Да, такая же сунита.
1: Кстати,
0: да.
1: В физике ведь есть же эффект Розенфельда.
0: Да, да. А нельзя ли поподробнее, Эмма Яковлевна? Я-то привел, так сказать, пример практический,
1: а вы теоретический. Я хотел поговорить о том, что вот видите, как вот смена рациона питания и вывод из него столь необходимых организму добавок микроэлементов, натурального кальция, вот, который содержится как раз в рогах, привел к тому, что вся сантехническая система столицы может в ближайшие годы полностью выйти из строя. Ведь что самое обидное, никто об этом не думает.
2: Да, я думаю, просто откроют.
1: Нет, а вот вы знаете, вот я внесла проект, так сказать, ну, в силу того, что у меня сейчас мало обращать внимания как пенсионерка, ну, я просто посоветовал одному моему молодому знакомому. Мой молодой знакомый. Из Думы.
2: Вы сейчас сказали, что на меня как на пенсионерку, на меня не обращают.
1: Ну, на меня как женщину.
2: А, как на женщину?
1: Конечно, конечно. Вот. Так вот, значит, я предложил ему к 2000 году перестроить вот все вновь построенные рестораны
0: своему Макдональдс, товарищу из Думы, да?
1: Да, да. Нет, ну чтобы он путем внесения.
0: Проект, естественно,
1: конечно. Конечно, вот. Под
0: хотя у него золотые руки,
1: общественные,
0: вы знаете,
1: да. Уборные это быстрого это обслуживания. Да. Вот общественные уборные быстрого обслуживания.
2: Если и там как в коровниках, вот эта вот цель будет идти.
1: Нет, ну зачем же так примитивно? В коровнике-то у меня в книге на 315 странице. Мы еще туда не
2: вот
1: дошли.
2: Я увидел, я и говорю,
1: нет,
2: что...
1: мы еще не дошли до этого. Вот. А довести качество обслуживания людей так же, как вот сейчас это происходит с их быстрым питанием. То есть такое же сделать быстрое обслуживание. Ну, технически мы еще прорабатываем пока, но идея моя очень понравилась.
0: Uh-huh. А
1: ну,
0: скажите,
1: вот о быстром обслуживании.
2: Ну, и чего там?
1: Вам рассказать подробно?
2: Ну, конечно, не мне, а радиослушателю.
1: Хорошо, хорошо. Вы знаете, я предложила при входе взимать небольшую плату. Как бы такую начальную. Нет, она небольшая, она в размере 100 рублей. Я думаю, даже любой пенсионер позволит себе.
2: Да, вот ко мне все время бабушки подходят на перекресток. Говорят,
1: вы же с них дерете по 300 рублей.
2: Нет, они мне говорят, дайте 100 рублей.
0: Вот. Так нет, простите.
1: По-моему, вам давали.
0: Я тоже видел, что вам давали, как бы очень часто подходят бабушки, говорят, возьми мелок, хоть пойди поешь, говорят. Ну как же?
2: Нет,
0: не, ну вы что-то нас обманываете. Вы нас обманываете. Это обманщик. Пер и его обманщик. Ну да ладно, вернемся к вам.
1: Так вот, я предложила...
2: Деньги предложили брать.
1: Да, вот. Но на эти деньги будет закупаться... так называемая туалетная бумага.
2: Ага. Вот. Куда люди входить должны?
1: В дверь.
2: Домой, что ли?
1: Нет.
2: А куда?
1: Вот в это помещение.
2: А что за помещение?
1: Для этого, чтобы его создать, необходимо перестроить все рестораны Макдональдс под общественные уборные бывшего быстрого обслуживания. И вот такой будет не мэ, а мэ и же. Такие огромные буквы.
2: Убрать этот Дональдс.
1: А к Дональдс убрать?
0: Какая вот. Хорошая идея.
1: Вот. Значит, и за эти 100 рублей, да, безусловно, с мраморными полами, то есть все по полной программе, с позолоченной фурнитурой.
0: Со статуэтом.
1: Чтобы человеку было приятно.
2: Сделаем вообще супер туалет из Белого дома.
1: Так вот, к этому-то я и веду. Так ведь к этому-то и должно прийти.
2: Там бомжи будут.
1: Нет, дело в том, что это помещение не предназначено для жилья. Оно предназначено для отправления, естественно,
0: будет, естественно, охрана.
1: Охрана, конечно. Она же тоже 100 рублей, вот вы думаете. 100 рублей. В сегодняшних ценах.
0: Ну, я думаю, что вы сможете просто там, уважаемый пэр, там просто...
1: По шестому кругу.
0: Ходить там, прям, не перех...
2: Пэром можно бесплатно.
0: Но с вашей внешностью,
1: нет, ну, конечно, думаю... при предъявлении пенсионного удостоверения и удостоверения... Инвалиды второй группы, может.
2: Нет, а вот как
1: в Англии.
0: Только в Англии. Да, так что езжайте в Англию. Но давайте все-таки вернемся непосредственно к теме, так сказать, подсобных ходьбы. Да, вот именно к отсосу, действительно, как бы.
2: Там какие-то механизмы стоят,
1: ну, отсос это производное от слова вакуум. Это на 715-й странице. Обратите внимание.
0: Вот откройте, пожалуйста, страницу эту. И, кстати, вот давайте прям по книжке, может быть, зачтите, что там у нас связано с этим. Нет, ну не нужно. Так, давайте. Давайте, читайте. Так, про отсос. Все об отсосе. Так. Потому что все-таки неудобно же Эмме Яковлевне Сушковой-Лихович самой читать свои книги. Вот как бы мы за этим вас и пригласили, собственно, уважаемый Пэр и его брат.
1: Нет, да я некоторые абзацы по памяти помню.
0: Не, ну все-таки как бы, что же вам...
2: Вам лучше молчать. Тяжело разговаривать. Более,
0: ну ладно, считай.
1: Ну вы-то ведь обратили.
2: Чем мягче, так, податливая грудь, тем скорее насыщается.
1: Нет, это вы засос открыли.
0: Следующая страница.
2: Неразумно давать грудь ребенку.
0: Угу.
2: Так как он запрещен.
0: Угу.
2: Ведь не всегда беспокойное поведение вызвано голодом.
1: Вот. Но это дело в том, что современные мамы при первых признаках крика у грудничка начинают сразу давать ему грудь.
0: Хочешь, что
1: либо же ее пластмассовые заменители, о, что очень вредно. Вот. Поэтому
0: ну, как собаке кость пластмассовую, естественно. Ну, дают
1: в таких случаях кормить ребенка не обязательно, потому что его крик может быть вызван отнюдь не голодом.
0: Может, обратный процесс, у него канат полез.
1: Это одна сторона медали.
0: Ну, смотря... То есть, помыв палубу так. Ну, это не у всех. То есть, дело в том, что... Ну, даже если там грудничку даже 20 лет, что же... А, ну да, понятно.
1: Я, кстати, знаю вашего директора.
0: А давайте, уважаемый Пэр и его брат, откройте какой-нибудь еще. Да. Прокомментируйте, пожалуйста, Эмма Яковлевна, это. А вы пока вот ищите, да, а вот Эмма Яковлевна, она сейчас объяснит про пуповину. Да.
1: Эмма?
0: Это машина была такая.
1: Была полька.
0: Итак.
1: Ну, она не то, чтобы она танцевала. Нет, не то, чтобы она танцевала.
0: Так, то так что вот, с пуповиной?
1: В жизни любого человека существует три этапа. Первый этап – это отброс пуповины. Второй этап – это половое созревание. И третий этап – это смерть.
0: Угу.
1: Поэтому вот уважаемый открыл сейчас ту часть моей книги, где я рассказываю о первом этапе жизни человека. Это очень важный этап. И современный способ прерывания вот этой нити, которая связывала младенца с его мамой, он, конечно, ущербен.
0: Конечно.
1: Вот, это уже доказано и современными исследованиями. Видите, как я была права в 61-м году, когда я подчеркнул, что пуповина должна отпасть.
0: А простите, Эмма Яковлевна, вот такой вопрос я хочу вам задать. Я знаю, что вот буквально несколько дней назад у вас были многочисленные конфликты с администрацией роддомов, куда вы, так сказать, ну не то что врывались, это нельзя сказать, входили со штангенциркулем и измеряли им, значит, диаметр пуповины от матерей нынешних, чтобы сравнить его, как бы, и провести статистику с 61-м годом. Насколько диаметр пуповин сейчас изменился вот за эти 30 лет?
1: Он сузился порядка это на полтора плохо. Потому что, в принципе, почему я пишу здесь? Подождать, пока отпадет пуповина. Пуповина – это своего рода заливное отверстие. То есть первоначально, исторически, грудничка кормили не через рот первые дни после рождения. То есть до того... Конечно. Вот вы уже ознакомились с моей книгой. Все правильно.
0: Чертежи, все нарисовано.
1: Вот. А поэтому те воронки, которые я рекомендовал, то есть то сечение воронок, которое было оптимально для 63-го года, а у меня на моем дачном участке скопилось их немалое количество.
0: Пуповин, в смысле?
1: Вороночек.
0: А, простите, я просто...
1: Вот. Я не смогла...
2: Газели
1: в виде вороночек? Нет. У меня на даче склад.
0: Склад, понятно.
2: А, наворовали воронок этих?
1: Нет, мы их точили на станке.
0: Ну, так и что и дальше?
1: Какой вы правы? Вот. И, значит, дальше происходило следующее. Я пыталась пристроить вот это вот свое ноу-хау, как сейчас модно говорить, изобретенное еще в то время, для того, чтобы применить его в сегодняшних условиях, поскольку залив непосредственно через пуповину молока матери, которая, кстати, извлекается из груди с помощью молокоотсоса, вот как раз то, о чем вы говорили, но об этом чуть позже, он должен производиться вот именно до момента отпада вот этой вот пуповины замечательной. Он должен
0: по-другому ее называют лоза еще.
1: Конечно.
0: Лоза,
1: конечно.
0: Пуповина по-медицински, лоза как-то. Ну вот между собой мы медики называем ее лозой. Типа как лозу отрезал, да, говорит, отхватил. Или как лоза отпала, говорит,
1: поэтому
0: отпала.
1: Поэтому надо ждать, пока она отпадет сама. И это может произойти только вот естественным путем. Поскольку перерезая пуповину, мы обрекаем ребенка на...
0: Иссух.
1: Да, иссух.
0: Тут дело в том, что вот еще Иван Фрейд, сын Сигизмунда, он как раз замечал это, он сравнивал маму с яблоней, а ребенка с яблоком, дескать, вот как бы пуповина, это есть веточка, соединяющая ветку с этим вот самым...
1: Стволом.
0: Ну, стволом. А, ну, понимаете, поскольку ранний перерубь, то есть пусть само упадет. Ну, конечно, там...
1: Конечно.
0: Ну, да.
1: Ну, неприятные запахи, они свойственны жизнедеятельности человека.
0: Кстати, что тоже очень странно.
1: Тем более наличие, обретение матерью, так сказать, своего вот счастья, которое она получает при рождении ребенка, оно заглаживает все неприятности.
0: То есть как бы это уже такая издержки производства.
1: Да. Типа того. Это как подгузники.
0: И, кстати, вот давайте попросим нашего Энджела Свиторшина, если вам не сложно, откройте следующую страничку книжки, о чем там идет речь, чтобы как бы Эмма Яковлевна поподробнее нам рассказала о том, что там.
2: Вот тут написано, да. Для чего нужны рога козлов.
0: Угу. Процитируйте.
2: Я никогда не знал, для чего они.
0: Ну, я догадываюсь, чтобы вот отбат производить. Нет, там лезущих.
2: Это чтобы козел никогда не мог морду свою озаборовать.
1: Нет, для этого предназначен нос.
2: Тут так написано, когда козел бежит, если у него нет рогов. Он мордой прямо в забор ударяет.
1: Нет, дело в том,
2: а
1: что...
2: когда с рогами, он просто трогает.
0: Упор производит.
1: Это я писал о том, это более такое мое современное изобретение, это применимое к сегодняшнему дню. Это,
0: так нет, это книжка 61-го года.
1: Все правильно, вот она под редакцией.
0: То есть это
1: для того, как именно вот этот комментарий, он для того случая, когда вы будете разводить козлятинку на своем балконе.
0: А почему там уже разбега нет, ведь, собственно...
1: Да, балкон балкону рознь.
0: А, ну то есть смысл в том, что если это большой, видимо, балкон, то как раз там... Да, и там же не получается, ведь то есть там же... бетонные эти прибамбасы, да. То есть разбив лобовой поверхности происходит. Это
1: удой, конечно, может уменьшиться.
0: Это одна из, так сказать, одна из страхов.
2: Козла может уменьшиться.
0: Так, а Эмма Яковлевна уже сказала, что как бы в данном случае она не различает пол, это как животное. Ну вот есть парнокопытный, можно вообще сказать парнокопытный, просто в данном случае как бы...
1: Дело в том, что есть, да, так называемая старорусская порода, как коз. Нет, дело в том, что старорусская порода коз, она отличается тем, что козлы тоже дают. Старорусская. Только не русская, а рузская. Город Руза. Старая Руза.
0: Еще река там течет.
1: Да.
0: Да.
1: Там козлы на пятый год жизни тоже дают молоко.
0: А вымя у них присутствует?
1: Да. Ага. Вот возьмите, наши радиослушатели, пускай сейчас перевернут своего любимого кобелька, либо же котика на спинку и пощупают ему брюшко.
0: Появится молоко. А вот скажите,
1: надо,
0: Эмма Яковлевна, вот вы как бы, я так, может быть, это вопрос несколько из-под тишка такой, конечно, но тем не менее, вот так в кулуарных беседах с нами вы сказали про одну вещь, которая в эту книгу, в новой ее редакции, к сожалению, не вошла. Вот в силу, так сказать, всеобщего, так сказать, опять же, неплатежа и не, так сказать, неплатежеспособности населения за продукты, значит, многие хотят питание получать какое-то все равно. Вот, и в данном случае вы как бы отводите главенствующую роль, как ни странно, беременным, потому что вот по вашему мнению, беременный может прокормить своей грудью всю семью какое-то время. То есть чем больше... Нет, женщина. То есть какое-то количество, там, если беременных в семье есть, ну, да, мама и дочка забеременела, то семья может безбедно прожить. А почему, конечно, вы не захотели вот эту главу вносить в книгу? То есть чем это вызвано? Какой-то гуманизм там, соображение?
1: Дело в том, что, понимаете, за последние годы снизилось количество беременных на душу населения. Вот. И в связи с всеобщей так называемой феминизацией, отношение к беременным, оно...
0: Ну, бы, обижают их попросту.
1: Да, да. И вы понимаете, я как просто побоялась, чтобы вот этот
0: пальцем
1: вот
0: на улицах показывают.
1: Да, расценили бы неверно, поскольку наверняка, потому что обложка издания привлекательная. Вы... Мою книгу могут читать не только те люди, на кого она адресована, а критики.
0: И прочие феминистки, которые скажут, личности. Дескать, вы хотите использовать беременных как промысловых совершенно. Да.
1: А в принципе, так, на словах я могу сказать.
0: Да, если то, можно.
1: Что, значит, если у вас в семье находится беременная женщина, надо ей давать обильное питье. То есть выделение в данном случае молока пропорционально выпитому количеству жидкости.
0: Причем любой или нет?
1: Ну, в идеале, надо пить разбавленное 1:7 коровье молоко. То есть разбавлено обыкновенно водопроводной водой.
0: Можно.
1: Да. То есть, воду ни в коем случае не кипятить, потому что в воде из-под крана содержится, ну, не все, но большинство микроэлементов, которые необходимы нашему организму.
0: А вот отфильтровываясь...
1: Нужно отфильтровываться.
0: Нет. Они отфильтровываются в теле вот именно вот этой вот женщины.
1: Дойки.
0: Да. И, значит, я вам могу сказать так приблизительно в цифрах, что при... 6-литровом употреблении вот этой вот смеси 1:7.
1: Так, да, называется, разведенка.
0: Да, да. Мы можем поиметь в день, ну, до 2 литров высококачественного продукта.
1: Женского,
0: из которых,
1: точно,
0: конечно, из которых 1 литр можно употреблять на...
1: Грудничка.
0: Да, а 1 литр можно кашки на нем сварить.
1: Для всей семьи. А скажите еще такой вопрос, как бы вот по вашей теории, ну и по теории многочисленных, как бы, наших радиослушателей, вот, которые пишут, спрашивают, их это действительно интересует, что не обязательно женщина должна быть беременной или вот только там зачать ребенка, что можно даже вот там женщину беременную раскачать, раскрутить на молоко. То есть главное, вот, для массаж этого определенный нужен.
0: Не только. Массаж — это одно из важных составляющих. Но надо определенным образом психологически подготовить женщину. Ведь что сейчас происходит? Вот посмотрите, все пытаются вшить себе соевую грудь.
1: Соевую?
0: Да, вот новое последнее изобретение. Последнее изобретение, значит...
1: Да.
0: Нет, но дело в том, что шоколад — это негры вшивают себе. А соевое масло чистое, оно белого цвета. Да нет, ничего страшного. У нас, кстати, тоже негры есть. Я вчера увидел вот одного.
1: Ага. Ну, здесь, в коридоре.
2: Да. А, в коридоре?
1: Да. А вот я вижу у вас вопрос, да.
2: Я
1: интересный
2: нашел вопрос.
1: Да вы вообще интересный. И сам, конечно.
2: На странице.
1: Да, я была первый момент, конечно, удивлена.
2: 714 на странице.
1: Да-да, что там?
2: СССР молочных коз разводит во всех зонах.
1: Ну, все верно, все верно. А вы были в зонах СССР?
0: Сейчас.
2: Я просто зачитываю, что вы писали.
1: Цитирую.
2: Лучшими по молочной продуктивности являются русские молочные козы. Их отродье.
1: Так и написано.
2: Горьковская.
1: Да ладно, подождите, уважаемые.
2: Алтайская, Рязанская и другие.
1: Отродье все прям
0: правильно.
1: Написано.
0: Все правильно, отродье. Все правильно.
2: Коз у них не дети,
1: все правильно.
2: Вот,
1: это у людей,
2: вопрос,
1: у людей выродки.
2: Да, вот. Потому что там терзывают сапоги, шьют тапочки.
1: И каски пожарные.
0: А чем же они, по-вашему, кормятся?
2: Ну чем? Ну, что производят, то и едят.
1: Ну, вот они и разводят.
2: Нет, же козье молоко пьют. Я не пью козье молоко. А ну, козье молоко.
0: Вот вы, прочитав мою книгу, завтра, если вы прочитаете ее от корки до корки, вы завтра же побежите покупать себе маленького козленочка.
2: А, ну, завтра
1: к тому же в книге не так много страниц, там, за тыщенку, то есть успеете прочитать с вашей скоростью и восприятие информации. Ну, а все-таки действительно вот интересно, вот как бы, вот тут немножко непонятно, вот как бы отродье там где-то в каких-то городах, это как бы нужно же, значит, прослеживать, что же получается, вот собаку, например, продают добермана, да, дескать, там, мать-чемпионка Швеции, к примеру, и так далее. А тут что же, значит, козлятина, она тоже там как бы прослеживается, вот, то есть как не ошибиться в выборе козла, вот это очень важно. Вот, потому что сейчас радиослушатели...
2: Тут, картинки, все,
0: тут цветные таблицы, цветные
1: таблицы. Вот давайте разъясните. Вот.
2: Порочная форма вымени должна.
0: Порочная, читайте внимательно.
1: Что значит порочная?
2: В некотором случае порочная должна быть.
0: Слово «порок».
1: Да, а кто же купит?
2: Не порок,
0: так вот дело.
2: А порочный, вот, то есть вам хотелось бы либо лизнуть эту грудь, дотронуться, ну вот как женщина.
1: А-а-а.
2: Вот то же самое должно быть.
0: Что вы такое говорите?
2: время разделено бороздкой на две доли.
0: Все правильно. То есть это как яблоко.
1: Все правильно.
2: Нет, вот как две женские груди, только груди
1: женские. Объединены.
2: Бывают такие, они бывают разностные, то есть в разные стороны глядящие. И, так сказать, параллельные, которые смотрят сосками оба вперед. Вот. И тут вот тоже так написано, разделены бороздкой на две ладони. То есть там соски смотрят параллельно друг к другу.
0: То есть, в смысле...
2: обращен в одну точку, в землю.
0: А как же это нужно, простите, залезть под нее, что ли, чтобы вот, ну, как же ты снизу-то...
2: Параллельность?
0: Параллельность, надо же проследить.
2: Параллельность отслеживается.
0: Она а как-то струи, по... может быть, с помощью струй, ну как, она там снизу же не видно.
2: С помощью струи дело в том, что вот эти все мышцы, вот эти дела, они направляют струи в разные стороны, поэтому ставят не ведра козам, а тазы большие или ванночки, чтобы не расплескать.
0: А то есть, а ведь можно как бы в эти отводы.
1: Нет, нет, да. Все связано со струями. Дело в том, что там на 815 странице описан прибор.
2: На какой?
1: 815. Прибор, который определяет путем системы Доплера угол сноса струи. И купив этот прибор, сейчас делает одно из оборонных предприятий. Он, в принципе, недорогой. Всего 50 тысяч рублей.
0: Как карбюратор.
1: Да. Вы можете, подставив его под вымя. И пустив слабый электрический заряд к вымени, оно выстреливает струю, и прибор тут же определяет.
0: Оно ведь это же если... болезненное.
1: Безусловно, угол сноса.
0: Простите, а болезненные ощущения?
1: Нет, нет,
0: вот
1: нет, нет. То есть, это своего рода электрофорез. Электрофорез. Вы проходили процедуру в поликлинике? Ну, ничего страшного.
0: А так вот,

0: как в книжке, бля.
1: Наваристое такое.
0: 500 литров в год. Все 700. Вот. И сразу цену скидывают там. Вот, да у тебя он с моей струя не та, да, вообще в имя неправильно лежит. Хотя он вообще стоит.
1: Ну, то есть он не стоит...
0: Сразу надо цену снижать обязательно.
1: Простите, а вот я слышал такой древний как бы метод весьма. Это как бы берешь, значит, козлиху, переворачиваешь на спину, и вымя должно вот именно стоять, не должно упасть.
0: То есть если коза старая...
1: Если вымя опало, прям растеклось, и все, это соски прям туда упали, значит, лучше не брать.
0: Никакой даже пинками, значит, кажется, рынка...
1: Вместе с хозяином, да.
2: Нет, нет, а такая коза обязательно должна быть на рынке, как эталон порочности.
1: А, то есть
2: это вот, для тех, у кого нет прибора.
1: А, ну, смотри, да, да, да.
0: Какая должна быть грудь, тут прям написано. Хорошая форма вымени. Вымя шарообразной формы. Сосками средней величины. Направленными несколько...
1: В расперды.
0: В расперды, прямо.
1: Вот это же... Понятно, потому что... Причем тут должна быть расперды, видать, внешне, а не вглубь. Потому что если оно вглубь...
0: Нет, по соскам оно идет расперды, конечно. А струя все равно идет параллельно.
1: Потому что внутри сосковые каналы, они должны быть, естественно. А скажите, а вот такой, значит...
0: Какую не надо брать.
1: Какую не надо.
0: Болтаешься при ходьбе из стороны в сторону.
1: Кто болтается?
0: Вымя.
1: А, если вымя болтаешься, то
0: да,
1: не...
0: То есть вы говорите козе, чтобы она пошла, ага. Она зайдет, если вымя болтается, бьет по ногам, коза не... путается.
2: Нет, ну чтобы не било по ногам вымя, надо просто от козы отойти немного. Да конечно, если вы будете идти рядом...
0: Не вам по ногам, а козе. Как оно вам-то по ногам? Под козой, что ли, ходит? Я не знаю, я не позволяю никакие разговоры.
1: А скажите, можно задать вопрос, вот сейчас все наши радиослушатели сразу спрашивают, а вот такой тривиальный метод, как-то, значит, зубный осмотр, там растопыр, значит, губных лопастей, козлятины, загляд, значит, в зубную лопасть, ну, как вот у коней, вот когда коней мы,
0: да,
1: покупали для
0: хозяйки. Я, правда, сначала подумал, что это ступни, и показано, сколько пасти.
1: Ну-ка, покажите, пожалуйста.
0: Вот, вот посмотрите на карту.
1: Ну, вот это ступни, как бы.
0: Вот, а оказывается, это определение возраста по зубам.
1: Да, это зубы.
0: Я думаю, у них 8
1: пальцев. Да, они же действительно. У них же всего 4, как у свиней. Совершенно точно. Да, 4.
0: 2.
1: Ну как, 2 сзади. Ну такие маленькие, ну не будем спорить. Ну чё, ну 4. Ну маленькие.
0: 2.
1: Ну 2 здоровых.
0: Это зубы, это челюсть. Вот покажи, челюсть похожа на ногу. Вот как будто если вы сейчас...
1: Ну это снизу.
0: Тапочки свои снимите и поставите перед собой. Там без носков, конечно, то получится у вас вообще один палец. Вот, и вот прям вот тут вот через показано, а я понял, что ступня, и прям вот 8 пальцев там, да, 8 зубов.
3: Вот вы сейчас обязательно все посмотрите на свои ноги, ни у кого ли нет лишних пальцев. Потому что когда я лежал в сиамском отделении, там полно было с 6 пальцами народа, им отрезали их нахрен. Хотели Торшин тоже отрезать, но он не дался. То есть я не дал.
1: Ага.
3: Все.
1: Ну так и что? А все-таки, то есть зубы-то как
3: сказать? А, зубы, да. Вот, зубы. Допустим, в 3 месяца они все такие коротенькие, аккуратненькие, друг дружки, там все ништяк. Вот. Но если вот сейчас.
1: Ну,
3: есть...
1: Какое слово молодежное, прям.
3: А, ништяк, ну я же молодежный.
1: А, ну
3: то
1: да.
3: То есть я как бы словами своими передаю. Ну сейчас же в основном
1: это
3: молодежь.
1: Ну, пришлите брашки.
3: А, сюда.
2: Это моя домашняя, там рецепт описан.
1: А вот
2: описан.
1: Стоит еще, можно вот это? Тут что же у вас будут?
0: Это... Давайте вы продолжайте.
3: Это, да?
1: Да, конечно, конечно.
3: А, вот если
1: извините,
3: есть...
1: просто я тут болею, да.
3: Чтобы явно увидеть, как выглядят зубы у молодой козы, вот, допустим, 3 месяца, надо взять... младенца, где-то года полтора.
1: Козьего, естественно.
3: Разодрать ему губы в стороны, чтобы увидеть, какие у него зубы.
1: Ну, козьего.
3: Нет, почему? Грудничка своего дома, чтобы увидеть.
1: Ну, как разодрать? Да что вы говорите?
3: Ну, я так говорю, чисто растопыр.
1: Развод
3: так.
1: Губный.
3: Да.
1: Губный развод.
3: Можно ставить
1: развести
3: какую-нибудь булавку туда, чтобы он не сжимал.
1: Не булавку, расперды пластмассовые.
2: Спички,
1: ну, что
2: обычно ставлю.
1: Спички, да.
3: Нет, спички поломают, они же грызть любят. Вот. Ну, а как, если
1: как
3: вы грызть? Хотите
1: простите.
3: Посмотреть...
1: А, да, уже зубы есть.
3: Рот у... Козы старше 7 лет, то подведите свою бабушку и тоже растопырьте ее так же рот.
1: То есть, что вы хотите сказать, что соответствует слепок?
3: Да, то есть, вот я, правда, подумал, что это ноги сначала.
1: Где
3: только
1: ноги? Ну, покажите чертеж.
3: Да вот это вот.
1: И я правда, вам, ноги. Нет,
3: да
1: это
3: ноги. Мой. Да написано... А вы что писали здесь, Сэм Яковлев?
1: Сэм Яковлев, давайте мне поясните, поясните, пожалуйста.
2: С удовольствием. Вы изумительно, как бы доступным языком ввели читателей в курс дела, но дело в том, что вы не обратили внимания на подпись под рисунком. Там же написано, что это поперечный распил челюстей. То есть определение, вообще фактически определить возраст козы можно только после

0: и умерщвление.
1: О-о-о. А вот. Срез нельзя сделать живого животного? Вот я знаю, ну, что рыб, возраст рыбы определяют по срезу поперечному с бочары.
2: Да?
1: Вот под, да, под плавником грибным.
0: Нет, можно определить
2: там
0: по
2: вот
0: срезу рога.
2: Колечки идут, да?
1: Колечки. Ну как, вот все покупают рыбу там, да, в супермаркете, да, хотя да, зарплату не платят, но все покупают.
0: Да, все...
1: И там прям видно вот количество, прям только нужно брать четкий полукруг.
2: Да там, по-моему, даже цифрами написано.
1: Нет, это нет? Цифры, это штрих-код.
2: А, это
1: вот, да.
0: Цена.
1: Цена там...
2: Не возраст, да?
1: Не возраст. Возраст по счет под это умноженный на 1,3.
0: А самый надежный способ определить возраст рыбы – это количество остевых пластин в хвосте, начиная от верхнего, от верха и до низа. Вот представьте себе хвостовой плавник рыбы. И вот количество этих вот стержней... Да. Оно, в общем-то, и соответствует прожитым месяцам. Только не годам, а месяцам.
1: А скажите, а как вы относитесь к теории, что вот возраст рыбы, ну вот и вы, и Эмма Яковлевна, вот к теории, что как бы если взять рыбу, ну, проверить ее возраст, как можно ее нужно взять, и четко посередине от зрачка до вот этой, значит, заднеплавниковой расперды количество чешуй. Вот это количество чешуй и есть четкое число, умноженное на 1,3.
0: Конечно. По-моему, это количество половых актов.
1: Вот этой особи.
0: Да.
1: То есть вы хотите сказать, что...
2: Поскольку я мне кажется, сколько жизни... противников загрыз. Как звездочки на самолетах рисовали.
0: Не все же рыбы хищные.
1: Да, например,
2: а какая не хищная?
1: Уклейка не хищная рыба.
2: Да.
0: Кит.
2: Кит. Кит не хищный. Она прям плывет. У нее тоже расперды губной получается. И рыбы там сами туда заплывают. Конечно, не хищные.
1: Не рыба, а планктон.
0: Они из любопытства туда заплывают.
2: Кто?
1: Планктон.
2: А что за рыба?
1: Ну, такие водоросли, ракушки.
2: Ну, они же тоже рыбы.
1: Водолазы там. А так вот, нет, на самом деле уклейка не хищная. Это, во-первых. А во-вторых, у кита вот у него же нельзя. То есть у него же, значит, расперды хвостового плавника находятся, так сказать, параллельно земли. Понимаете? Да. Поэтому придется измерять вот количество чешуй.
2: А у него нет чешуи?
1: Это второй уже вопрос. Вот поэтому кит сюда не подходит.
2: А, вот, пожалуйста, он и не подходит, потому что чешуи нет.
0: А я в книге о китах ничего и не писал.
1: Поэтому тут никак о никаком половом акте речи не идет, собственно.
2: А чем мы о рыбах-то вообще?
1: Да не знаю. Давайте
2: мы про кост. Вот тут написано, что доение способом кулака.
0: Чего?
1: Самый прогрессивный
2: метод. Да, самый. А какие бывают еще способы доения коров?
1: Механический.
0: Ротовой.
1: Механический. Ротовой.
2: Это, ротовой.
1: Ну, как это? Ну как, в имя засовывается.
0: Значит, сосочек берется аккуратно двумя пальчиками, вставляется в рот.
1: Да.
0: Раньше кому? В колхозах была должность так называемый отсосщик.
1: Да.
0: Козий.
2: Может, отсосун какой-нибудь?
0: Как отсосщик? Нет, козий. Нет, козий. В ведомостях он как отсосщик проходил. Вот, и он,
1: у него даже фамилия, то есть не фамилия, прошу прощения, у него в трудовой книжке была Ко, и там дядя Ко. Ну, значит, это самое.
0: Да-да-да. Козий,
2: а тут отсос. Даже вот про случки написано.
1: В смысле, это у собак уже.
2: Нет, у коз. Вот когда коз
1: лучше случивается. Давайте все-таки
2: в январе вот давайте
1: посмотрим. Про дой сперва. Ну, а потом перейдем к случкам, естественно. Ну, дой-то.
2: Не, ну почему вот сейчас вот не сделать, как я хочу?
1: Ну, давайте про случку. Давайте.
0: Какой вы шумный. Вам нам в класс.
2: Вот смотрите, вот, допустим. В декабре можно случивать. Сегодня можно случивать коста 22 числа. Смотрите, как вот удачно попало все. Сиамский близнец двое. Декабрь месяц 12, опять цифра 2.
1: И сегодня 22.
2: Случивать 22, да это же судьба.
0: И случивают двоих.
2: А козы у меня нету.
1: А можно взять, ну, видимо, где-то у знакомых, у соседей,
2: может,
1: походить, обзвонить.
2: Может, есть где-нибудь коза?
1: То есть у кого есть, звоните.
2: Давайте случим, и, по-моему, получится уникальное, что...
0: Приплод, кстати говоря, это очень хорошая идея, в том плане, что, пользуясь случаем,
2: вот
0: через
2: первого...
0: телефон радиостанции можно свести потенциальных любители, обладателей,
1: да,
0: коз.
2: Да, может...
0: Тем более, сейчас самое время.
2: Ну, главное, кстати, чтобы свистками генофонда все приходили, а то придут так.
1: И, а еще 22-й ведь только вот началось.
2: Поэтому... Да, это очень важно, у нас то очень большой временной запас, это важно, да. А вот 1 января как случать, если все пьяные?
1: Дело никак, в том, что нельзя,
2: не случить никак. Что вы тут писали?
1: Ну давайте сейчас на секундочку отвлечемся.
0: 1 января
1: потом...
0: был рабочий день.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Эмма Яковлевна Сушкова-Лихович из Института гигиены жилища. И сейчас она преподает этику и психологию семьи в одном из учебных заведений нашего города. А также сиамский близнец Энджелс и Торшин. И как бы, видимо, в разрезе его рубрики «Набат железных ягодиц», поскольку сегодня музыку мы слушаем достаточно такую тяжелую, там хард-роковые всякие пляски. Вот, что я хотел сказать. Ну да ладно, перейдем, так сказать, к основной теме нашей сегодняшней беседы. Подсобное хозяйство. Подсобное хозяйство в городских условиях. Я вот лично хочу выступить сейчас в защиту куропаток элементарных. Вот дело в том, что сейчас в различных этих магазинах «Охотник» продаются куропатки. Ну, такие микроптицы. Там с ляжками, все с крыльями, там вот они лежат. Вот, чтобы, например, насытить брюшко среднего размера человека, ему нужно таких птиц есть где-то, ну, не меньше, на мой взгляд, штук 5. То есть одну курицу вполне, в общем, она вполне заменит эти 5 убиенных невинных, значит, жертв. Поэтому, как бы, очень важная, я считаю, проблема, это, так сказать, сокращение количества убийств относительно объему мяса. Вот, как бы, американцы нашли выход. Мы об этом однажды говорили. У нас был Юрий Романович Сук, замечательный такой, в общем, научный, тоже профессура. Вот, о животных, так сказать, о бройлерах, у которых происходит, так сказать, это отрост ножных лопастей. Вот. Естественно, у нас это не прижилось. Я знаю, что вот вы, Эмма Яковлевна, так сказать, предусмотрев это дело, даете в своей книге некоторые рекомендации насчет куроводства. Это у меня в ухе так щелкает, я простыл. Да.
3: Дело в том, что вот касаясь куропаток, я хочу сказать, что это всего-навсего попытка заработать большие деньги, не вкладывая ничего в это. Вот эти так называемые куропатки, это всего-навсего усушенные в микроволновых печах тушки обыкновенных куриц, которые выдают нам за дичь.
1: Тем самым наживаюсь.
3: Конечно, это проведены были экспертизы соответствующие, установленный факт.
1: Простите, а скелетные это...
3: Усыхает микроволновую печь, обладает таким
2: свойством. Ну там же микроволны, они же все делают.
1: Что ж, такая усадка организма.
3: Да, да, да. А вы когда-нибудь видели высохший труп человека?
2: А вот карлики, как можно объяснить карликов? Это никак иначе гигантские микроволновые печи.
3: Нет, просто мама в момент вынашивания, вот у меня там есть глава в книге, которая касается беременных женщин и мер предосторожности при беременности. Они просто пренебрегали определенными...
2: Футбол играли, наверное.
3: Да, да.
1: Поднимали мешки с цементом.
3: Да, да.
1: Это очень модно было.
3: А что касается птиц, то да, установлено, что птица, выкормленная своими руками, и затем съеденное дает большую усвояемость самое себя, чем птица, купленная, допустим, на рынке.
2: А у меня вот такой вопрос возник. Почему куры некоторые несут битые яйца?
1: Это с подстилкой и узость.
3: С подстилкой.
2: Что с подстилкой?
1: С подстилкой.
3: Подстилка под курицу.
2: Нет, вот мы проводили опыты, там все, ватка, все дела, и прям уже битое яйцо.
1: Знаете, я так могу предположить,
2: что такой это небольшой куриный понос идет.
3: Нет, надо просто курочке давать кальций.
1: Это, во-первых.
3: В виде измельченных рожек.
1: Во-вторых, дело в том, что я же видел, как проводились эти эксперименты. Уж но простите,
2: вот мы снимали,
1: я расскажу.
2: В неудавшихся экспериментах.
1: Да, дело в том, что вы просто как бы решили, как говорится, и рыбку съесть, и сесть.
3: Покататься.
1: Вот. И вы призвали этих детей туда, дескать, показать, как происходит рождение новой жизни на примере курицы. И все дети в тот момент, когда вот беременная уже начинала...
2: Не пинали.
1: Они хлопали в ладоши бодро, из-за чего анал резко сужался у животного от испуга. И происходило сдав яйца. Поэтому я объясняю только этим, понимаете? Вот. То есть не нужно как бы в ходе научного эксперимента преследовать еще и коммерческую цель. Потому что...
2: А интересно, да. Курица, когда вот уже знает, что яйцо...
1: Теперь дети думают, что курица рожает яичницу.
2: Да?
1: Конечно.
2: А я так почему-то никогда не думал.
1: Так знаете же, что так.
2: Вот у меня вопрос такой еще. А курица знает, как нужно себя вести... Нет, как нужно себя вести, когда у нее яйцо готово к выходу. Дело в том, что оно же там внутри у нее, и надо как-то осторожно передвигаться.
3: Тужиться.
2: Нет,
1: не одно яйцо.
2: Не для того, чтобы оно вышло, а чтобы его сохранить до выхода.
3: Дело в том, что это заложено в курицу генетически. Яйцо образуется в теле курицы, да будет вам, собственно, известно, без скорлупы, исключительно так. В тонкой пленочке, которая почему-то брезгливо
2: выбрасывает. А в анале оно там облачается, скорлупу, что ли?
3: При выходе.
2: Или как это вот жвачку надувают, вот так же?
3: Да-да-да, специальная железа, которая кольцевую форму
2: имеет.
3: Сколько
2: там атмосфер должно быть?
3: Порядка 5, хотя точно никто не мерил.
4: Нет, ну в принципе...
2: Чтобы кальций надуть-то.
4: В принципе, я так думаю, что...
3: Надувать, он осаждается.
4: Он размазан по всему источнику, да. И налить
3: очень, очень точное слово, размазан.
4: Размаз, значит, размаз кальция происходит. А вот сама, значит, это желток, он как бы, значит, в специальной железе, которая там... То есть, ну он справа внутри в пузе находится, как в почке, только желтого цвета висит. Если курицу наизнанку вывернуть, вы увидите, там висят вот такие...
3: Почему все курицы?
4: Сателлиты такие висят. Правильно я сказал? Сателлиты, да?
3: С двумя «л».
4: Да. Записали? Да. Так вот. И они вываливаются, отваливаются от костного, значит, остова внутри, значит, падают и начинают выходить туда. И там железо, которое их, значит, черством покрывает. Ну, такая. Железо, которое их покрывает черством. Они становятся как наждак.
2: Ну, да.
4: И проходя через это отверстие, они соскребают кровь.
2: Отшлифовываются еще, да?
4: Да. Уже отшлифовываются посредством вот этого.
2: А, нашлифовываются даже.
4: Ну, как бы это не... Ну, да, нашлифовываются.
2: Какие тупые птицы, а сколько в них загадок. Вот
3: нет, но дело в том, что природа как бы обделила их сознанием, но наделила их просто феноменальной способностью размножаться. Некоторые породы кур, в частности старорусская, вот она обладает яйценоскостью порядка 500 яиц в год. Вы представляете себе?
2: Да. Какая? А вот почему вот именно куры несут яйца в скорлупе, да, а все остальные птицы, они живородящие. Вот почему это так?
3: Нет, ну дело в том, что живородящесть птиц, она в последнее время как бы ставится под сомнение.
2: Подождите, кто она-то? Вот?
3: Живородящесть. То есть явление живородящести.
2: Да я вот сколько не смотрел в гнезда, там одни живородящие птицы.
3: Нет, дело в том, что это кукушка просто подбрасывает. Вы, видимо, смотрели те гнезда, которые обычно практикуют
4: местные
3: кукушки.
4: К нормальному гнездам он, как правило, закрыт, собственно.
3: Вы попробуйте залезть в гнездо ворон, да вся стая слетит.
2: Да оно же меня не выдержит, это гнездо. Да что
4: вся стая слетит. Вот, совершенно точно. А, кстати, вот что касается все-таки этого дела, то доказано, что вот лучше вот эти яйца есть, пока они без скорлупы. Поэтому, вот, например, в Китае...
3: Деликатес
4: великий, просто такая стоит, это, как ее, в чем грибы собирают.
2: Корзинка.
4: Лукошка. Лукошка. Это не имя Лукошка, а кузовок этого автомобиля. Кузовок в автомобиле.
3: Это рыба такая.
4: Как вот вы сказали первое слово перед лукошком? Корзинка, да? Корзинка, это бывает корзинка, продовольственная корзинка, сцепление. А это лукошка. Еще есть имя Лукошка. Ну, Лукошка у нас вот
2: референт. Лукойл еще вот компания.
4: Нет, Лукойл это нет. Это бред какой-то, правда. Гадость какая. Что вы говорите?
2: Ну, может, они начинали с Лукошек.
4: Лукошка вот вошел.
2: Вот.
4: А еще как бы лукошка — это такая мандула, вот куда яйца эти скидывают китайцы и продают на рынке. Ну, не оскорлюпленные, так называемые без скорлупки. Да, без скорлупки. То есть, ну, к любому китайцу подойдет, скажет, без скорлупки есть, сразу поймет.
2: А вот написано: здоровая птица подвижна. Отзывчиво на зов к кормлению. А вот как зовут Цыпа-Цыпа, я вспомнил.
4: Не, еще зовут Дзынь-Дзынь.
2: Ну, это, наверное, в этой.
3: Нет, это все не прогрессивные методы позыва кормления.
2: Энергично ищет корм, а больная птица наоборот.
3: Вы знаете, как современные... Одну минуточку, я вернусь к позыву о покорме. Это все вот цып-цып и кап-кап, это старый способ.
4: Цынь-цынь, простите.
3: Да,
4: простите,
3: извините, я оговорилась, извините. Современный способ кормления птиц заключается в пощелкивании пальцами. Вот приблизительно такого свойства. Вот обратите внимание, некоторые молодежные певцы, которых наблюдается дома маленький такой зоосад в виде...
4: Заперение.
3: Да.
2: И вот любят вот это.
3: Да-да-да. Просто-напросто они разводят дома кур, но это такая скрытая, такое модное очень течение. Ну, знаете, Просто это не афишируется, потому что могут не так но понять стыдно, людей. Стыдно, но вы можете, вот я просто к радиослушателям обращаюсь сейчас, вы можете смело, вот увидев на экране любимого певца, когда он во время исполнения песни вот, делает такой пощек, вы можете смело предположить, да и быть уверенным в том, что у него дома, да, ну минимум фазан, а уж как максимум старорусская
2: А я думаю, что Лаэрский все вот пальцами хочет щелкать? Это вот в чем собака-то.
4: Я хотел вот, кстати, узнать у нашей гости, у Эммы Яковлевны Сушковой-Лихович, скажите, а вот как бы, как это назвать, носость это у носков, да, носость, ну типа носкость. Какова носкость, да, а это вот у птиц это снос.
3: Снос.
4: Снос. Вот, так сказать, насколько птица, живя дома, может обеспечивать яйца продуктами обитателей этого дома, семью. То есть, в принципе, вот этот постоянный пощелк, он же к чему приводит? Как бы, конечно, к увеличению потребления корма, отсюда яйценосность повышается, но здесь приходит беда таковая, как это мозоли, поскольку постоянный пощелк, это же как бы уже мозоль.
3: Ну, про мозоли немного позже, а да. Что касается птиц, ведь для получение высоких результатов яйценоскости наличие петуха обязательно. Дело в том, что на всех птицефермах петух не используется. То да, есть вот особое свойство кур нести неплодотворенные яйца, но было разумно... Ну,
4: синтетическое уже.
2: Без желтков, да, да? Вот они? Да,
3: нет,
2: да.
3: Они с желтками, но без красноты такие, знаете. Желтки, вот они не
4: оранжевого цвета. То есть не видно там глаз, ногтей.
3: Да-да-да, потому что, ну, в принципе...
4: Микроцыпленка.
3: В принципе, для лучшей усвояемости вот необходимо есть яйца, где вот, значит, самое...
4: Уже клюва,
3: да. Да, обязательно должен быть клюв, это как лучший вариант. Микро. Да, микроклюв.
2: Ну, как яйцо с мясом, да?
4: Да-да-да, совершенно.
2: А вот тут вот у меня
4: вот опять же яичница возник. С беконом. Это потом стали они подделывать бекон, а вообще изначально выбиваешь яйцо, там же желток.
3: Более того, уже если добавлять помидоры в рацион курицы, то можно впоследствии довести до того, что будет сразу готовое яйцо с томатным привкусом.
4: А скажите, вот здесь очень важно, вот помидор как бы нужна мякоть или кожурка?
3: Мякоть. Кожурка, она, знаете, она плохо влияет. Кожурку это лучше для уток.
4: Но мякоть я лучше сам буду есть. Да, так вот сейчас...
2: Вот вопрос, да. Вот на 106-й странице, вот очень интересно. А неужели, вот я тут прочитал, сейчас зачту, женщины обдают кипятком пруды.
4: Кого?
2: Пруды.
4: Так.
2: Пруд, вот есть такой. Пруд. Озеро как бы пруд. Вот я сейчас зачту. Культурная женщина не наденет купленное в магазине белье.
3: Все верно.
2: Да. Пока его не выстирает или не отгладит горячим утюгом. Не станет носить чрезмерно узкие трусы или трико. В бане не сядет на скамейку, прежде чем хорошо ее не вымоет с мылом и не обдаст кипятком.
4: То есть не ошпарит попу.
2: Не станет купаться в грязном бассейне, запятая пруду и так далее. То есть я делаю из этого следующий вывод, что если вот идешь мимо речки или пруда, если бабы купаются, значит там чистую воду можно так пить.
4: Конечно.
2: Они уже ее кипяточком
3: обдали. Рода индикация. Все. Ведь женщина, она, понимаете, она индикатор. Вот видите, я.
2: Да, я вас вижу.
4: Ну, кстати, действительно хорошая заметка. Это как ближе к лету, который скоро настанет.
2: А вот тут еще есть. Предупредить возникновение женских болезней не так уж трудно.
4: Да ну что вы говорите.
2: То есть их предупреждать нетрудно. Вот идешь, говоришь, женщина, вы заболеете.
3: Правильно.
4: А вы как
3: правильно
4: смысл вложили в эти
2: если
4: слова?
2: Если женщина или девушка следит за своим здоровьем, выполняет гигиенические наставления.
3: Это очень важно, особенно нередко. При уходе за домашними питомцами. Ведь понимаете, что до каких иногда доходит вещей. Вот я помню, работал я в колхозе на стажировке, собственно, что и послужило материалом для издания этой книги. И в основном доярки в основном это женщины, и птичницы тоже представители слабого пола. И все это, вся их работа связана с постоянным криком, криком животных. Да. Вот. Естественно, санитарные условия вот в этих вот учреждениях, заведениях, можно так сказать, по выращиванию
4: оставляют желать лучше.
3: Да. То есть, конечно, надо мыть руки. При налипе перьевых, вот особенно на голову, Надо очень быть внимательным, потому что так называемая куриная вот вошка, она, собственно, передается человеку.
4: И вызывает фурункулез.
3: Фурункулез, да. И вы понимаете, самая-то беда в том, что передается по наследству это дело. Многие девушки сейчас надеются на какие-то бальзамы.
4: Селян.
3: Да, на какие-то бальзамы. А лучшее средство надо просто сделать себе такую справку, спросить у мамы, кем работала моя бабушка.
4: Не была
3: если она, да, если она была птичницей, либо же дояркой, то никакие современные бальзамы и одеколоны не помогут.
4: То есть нужно только, так сказать, прививать иммунитет, опять идти туда.
3: Свежий навоз.
4: Да, свежим навозом, опять же, да. Причем, как бы для этого нужно выезжать, как бы, в село обязательно этим
2: заниматься. А вот оказывается, чтобы в курятнике работать, нужно выполнять следующие пункты.
3: Да.
2: Прежде всего надо отказаться от спиртных напитков.
4: А вот
2: кофе,
4: поясните, пожалуйста,
2: крепкого
4: что...
2: чая,
4: подождите, уважаемый,
2: пряностей, наваристых. Я же в наушниках, я ничего не слышу.
4: А-а-а.
2: Пряностей, наваристых мясных бульонов и особенно от курения. Куры, наверное, очень любят, когда курят.
4: А
2: очень полезно делать на ночь обтирание туловища прохладной водой, а еще лучше водкой с уксусом.
3: Водка очень полезна.
2: Как у них
3: очень
2: все запущено.
3: Очень полезно.
4: Так а скажите, меня больше...
2: На пол-литра водки полстакана столового уксуса. Ух ты, куда вся водка пошла, а? Полезно пребывание на свежем воздухе, в роще, в лесу. Очень важно обеспечить нормальную работу кишечника, чтобы вот этих вот не было. А то куры запах этот вот не надо.
3: Нет, дело в том,
2: при появлении в этот период выделений, особенно окрашенных кровью, надо немедленно обратиться к врачу или к фельдшеру.
4: Вот, поскольку
2: даже при
3: технику можно.
2: Даже при удовлетворительном самочувствии и отсутствии признаков заболеваний белей, кровянистых выделений. Это все в скобочках. Наверное, не надо на это обращать внимание. Женщине необходимо не реже 2 раз в год проходить медицинское обследование. Это нужно, в частности, для своевременного обнаружения опухолей, которые в климактерическом период образуются больше. Вот видишь, Александр, что...
4: Какие
2: вот,
4: трудные птичницы.
2: Да, это, вот, наверное, с чем-то связано. У них вот этот вестибулярный сложный чувствительный аппарат
4: как очень вот разный. Как бы запах понятно, там птицу может раздражить, там запах...
2: Опять же, вот уже...
4: А почему нельзя бульон потреблять, пояснить?
3: Дело в том, что...
4: Абзац вашей книжки.
2: А он весь куриный, поэтому, наверное.
3: Все правильно. Весь этот абзац, он сведен к тому, чтобы получить экологически чистую, как сейчас модно говорить, курицу. А в простонародье курицу для партийных боссов, которым, собственно, и была посвящена. Вот это же все элитные породы, элитные животные, описаны в моем труде.
4: В частности, там хохлатая красногрудка такая, курица.
3: Да. Такое, чтобы добиться действительно вкусного мяса, действительно наваристого бульона, нельзя провоцировать курицу, чтобы она... Понимаете, ведь запах бульона, он вызывает в ней такой, как бы... чувствовать, она, курица начинает грустить, она как бы думает, ведь вот учуяв запах бульона, она думает, вот и из меня. Понимаете?
4: Ну, вряд ли, скорее
3: думает,
4: она...
3: думает, курица, ну, вот думает. Вот, да. Вот, и поэтому, собственно, для того, чтобы ее как бы
4: безболезненно
3: поднять, и дух, да.
4: Кончить
3: вот,
4: надо.
3: Да.
4: А скажите, вот спрашивают очень много, просто приходят письма, вот, в частности, от пенсионеров, вот, ну, огромное количество, например, пенсионер Антон Королев спрашивает, как производить забой птицы домашней, в домашних условиях, во-первых, если у тебя уже в семье есть дети, их можно, конечно, послать на горку кататься, но тем не менее.
2: Не,
4: вот...
2: пусть они лучше присутствуют.
4: Да, вот расскажите, это, пожалуйста.
2: Дело в том, что прежде всего, чтобы забить курицу, ее надо, так сказать, подготовить к этому делу, показать тематические фильмы, для чего вообще она существует, курица.
4: Вот. В смысле, показать кому?
2: Курица.
4: А, понятно.
2: Ну, не моему же, не ребенку же.
4: Uh-huh.
2: Вот, ребенок сразу надо отправлять на горку, чтобы он не видел всех этих...
4: Или бабу лепить снежно.
2: Да, бабу лепить снежно, листья собирать для гербариев. Вот.
4: Грибы
2: за грибами. А курицу надо вот действительно, чтобы она смотрела не клюм вперед в телевизор, потому что вы знаете, что куры, они вперед не видят, они видят только по бокам. Ей нужно поставить 2 телевизора. Ну, у всех сейчас дома по 2-3 телевизора. Курице надо поставить с 2 сторон по телевизору. И главное, чтобы диаметр у этих телевизоров было одинаковое.
4: А, простите, простите, а ведь это же не одну курицу забивают, может быть, их несколько, значит, не, просмотр домашним, массовый.
2: В домашнем хозяйстве обычно забивают одну курицу.
4: То есть ее нужно
2: зачем
4: выделить,
2: забивать? Это понятно. Тут она, правда, жрет еще много.
4: Не, ну вдруг маринад там делают, засол кур.
2: Не, ну их можно по очереди забить.
4: А, понятно. А то есть массовый просмотр не стоит устраивать им, потому что будет вот загород бокового.
2: Да, им нужно вот действительно очень серьезный
4: подход.
2: Да, чтобы электроны пробивали их глаза, потому что курицы, они тупые, и раз у них мозг тупой, и глаза у них тупые, и смотрят они поэтому тупо. Поэтому сквозь глазные оболочки все тупо проходит, все эти электроны и так далее. Легче пробить вот эту стеклянную фигню у телевизора, кинескоп, который называется, чем глаза у куриц. Вы даже вот если захотите проткнуть глаз иголкой курицы, вы его не проткнете, только иглу затупите или сломаете.
4: То есть он такой твердый, да, очень, как у лягушки. А вот Светлана Лобанова, наша постоянная радиослушательница, спрашивает, какова еще должна быть громкость вот у телевизоров.
2: А куры, они все равно не слышат, можете звук выключить.
4: А, понятно.
2: То есть у них ушей-то нету.
4: Так, ну что же, вот
2: после просмотра...
4: А что же у них тут за отверстие? Вот на самом деле, если рассмотреть эти отверстия, там видны прям ушки, это вот мы проводили там как целиком, как человеческое ухо, только вот такой малюсенький.
2: Из них выделяется смазка для перьев.
4: А-а-а.
2: Вот на основе которых и были сделаны всевозможные полироли автомобильные, чтобы вода скатывалась.
4: То есть, а если, значит, произвести затык этих вот дел, то как бы...
2: Перья не будут смазываться.
4: Будут осушены.
2: Все эти выделения будут исходить внутрь, и курица умрет от отравления.
4: Угу, понятно.
2: Железное отравление. Забиваются серы у них вот эти все дела, их надо чистить, эти ушки специальными.
4: А
2: вот
4: они же когтёй цепляют.
2: Ну, когтё они могут все разодрать там.
4: Клювиком. Нет, у них же природная аккуратность.
2: Ну, не, дескать, не, а они... курицы, они ж тупые, особенно в домашних условиях.
4: То есть они уже
2: и
4: не...
2: после того, как птица посмотрела этот тематический фильм, вот, ее, ну, сделают такие поглаживания, знаете, там жалобные песенки какие-то попеть там, и потихоньку обвязать пластырем ноги. Потому что обычно, когда курицы отрубают голову, она...
4: А почему потихоньку?
2: Ну, чтобы она не нервничала.
4: Простите, а шум голову отрать нельзя ли как-то, ну, менее там?
2: Не, ну, конечно, можно засунуть ее в газовую плиту и включить газ, чтобы она там... Она там будет репыхаться, перья по всей кухне. Но это лучше голову отрубить раз и навсегда, чтобы не бегала больше. Вот, и обычно после того, как курицу голову-то отрубают, ну, в силу ее бестолковости, у нее же ноги отдельно работают от головы. То есть, если мы люди, там, нам надо куда-то пойти... Мы смотрим, там впереди мороженое стоит, да? Мы понимаем, что нам хочется есть, и вот это вот желание все же идет от желудка, а не от мозга. Вот мы видим, хочется есть. Желудок подает в мозг, надо подойти. А глаза в сочетании с глазами, расстояние, вот. И, в общем, мозг уже подает на ноги вот это все дело, и как бы мы пошли, да? У курицы все не так. Ноги сами по себе, крылья сами по себе, там, то есть иногда даже бывает так, что, как в пословице, повернул коня направо, сам налево поскакал. Вот, и также у курицы, она может бежать в одну сторону, а полететь в другую.
4: В смысле, вот живая когда еще?
2: Да, поэтому они не летают.
4: И поэтому на месте, как правило, они стоят. Да. То есть, если курица стоит на месте, это вывод отсюда, что, значит, ноги
2: она
4: у нее идут в одну, а крылья в другую.
2: Да-да-да.
4: Поэтому мозг как компенсирует, то, дескать, стой, говорит курица, стопор, дескать.
2: Ну да, у них мозг выполняет стоповую такую функцию. Он останавливает все вот эти функции, поэтому
4: еще,
2: она
4: еще пожирально, так сказать, пожирально-поисковая функция очень сильна.
2: Да, вот то это развито у них.
4: То есть, как бы зернистость наблюдается за многие километры. Вот если, например,
2: но они и видят все в зернах в основном.
4: Первые же люди, они и добывают.
2: Поэтому им телевизор рекомендуется смотреть этот тематический фильм, потому что там зернистость очень повышена. Это успокаивает курицу.
4: Выделение желудочного сока.
2: Она даже может приспать слегка так.
4: Прикорнуть.
2: Да, вот, опять же. Ноги аккуратно пластырем завернули.
4: А почему пластырем? Если под рукой нет пластыря, спрашивает постоянный наш радиослушатель Антон Королёв, пенсионер.
2: Ну, если это мужчина эту работу выполняет, можно сломать ноги. Вот, если женщина, то можно воспользоваться нитками, которые под рукой, и потихоньку так обвязывать. Ведь если взять одну нитку, ее легко порвать. А если собрать нити в горсть, то их очень трудно. Это получится канат уже. А вы сами знаете прочность каната, его не разорвать так просто. Моряки вот тянут друг на друга,
4: не могут порвать.
2: Вот, поэтому, вот, и главное, чтобы курица не убежала. Понимаете, самое обидное, вот были такие случаи, очень часто наблюдаются, когда один сосед, ну, как, ведь, когда забивается курица, на одной площадке, то все соседи выходят в коридор и разглядывают.
4: Праздник такой, ну, для... как бы праздник клеточной вот. Клетки. Так и называется очень... ПЛК. Ну, сокращенно, да. Праздник клеточной клетки. Каждого восьмого.
2: И очень обидно бывает, когда вы забили курицу и забыли перевязать или обломать ноги. Она просто убегает к соседу, где сразу же пожирается, прям с перьями.
4: А вот скажите, а нельзя ли как-то проще, например, одеть ей один носок на две ноги?
2: Не, вот самый простой способ — это... тиски зажать ноги курицы, чтобы она не убежала никуда. Она вообще-то никуда нет. Вы ее опотрошите там, вы смотрите. Сейчас вот эти все новые кухни со специальными потрошительными тисками делаются.
4: Понятно. А вот постоянная наша радиослушательница Валентина Тихонова насмарку интересуется, каким образом произвести ощип домашней птицы в домашних условиях?
2: Ну, для этих целей сейчас
4: в городской квартире.
2: Много сейчас вот этих комбайнов кухонных уже делают именно с ощипательными вот этими действиями. То есть вы прям курицу кладете, включаете там.
4: Нет, если но это дело в том, что курица. Валентина Тихонова насмарку не может себе позволить. Да, вот она как бы спрашивает подручные средства. Но это можно нужно... отнести, например, там куда-нибудь соседу или в столовую попросить, а вот именно под рукой. Просто Валентина Тихоновна насмарку, она вот как бы и не ходит, она, то есть ей так ощипать бы.
2: Не, ну можно было бы, я хотел бы посоветовать купить учебный фильм по ощипке куриц, но видите, она не тоже, ходит.
4: Да. Вот вы сейчас как бы объясните суть этого фильма вкратце, потому что фильм действительно интересный, цветной, снял его замечательный наш режиссер, как его?
1: Эльдар.
4: Да, да-да-да.
2: Ну вот он еще у нас снимал вот это вот...
4: Вокзал?
2: Нет, ну...
4: Вокзал-базар?
2: Несостоявшиеся эти...
4: Маневры?
2: Нет.
4: Ну, не важно.
2: Неудачные, ну ладно.
4: Давайте, да.
2: Вот, значит, ощип надо производить следующим образом.
4: Нет, вы прям можно, вот, пожалуйста, сценарий. Вот занавес открывается, как положено, в конце концов. Потому что Валентина Тихоновна должна получить полное представление.
2: Фильм так начинается, такая заставка, формат, звезда, все дела там.
4: Снят на пленке. Да, там. Вы, пожалуйста, целиком.
2: Вот, все и правда. Заголовок. Ощип курицы.
4: Красными, кстати, буквами.
2: Да, и вторая часть — это разделка тушки.
4: Нет, подождите. Вы сразу начните с первой. Вот на фоне этого полагаю, вот послушайте. Это, вот у вас же идет вот по телевизору, и вам демонстрируют, рассказывайте. Вот, значит, вот давайте перемотайте назад. Да, вот начали. Вот заголовок. Ощип курица. Что дальше? Включайте, рассказывайте.
2: Все, ну, значит, вот здесь мы видим мужчину и женщину. Они в таких в халатах специальных, халаты зеленого цвета, чтобы если кровь попадет на халат, и, допустим, у вас нет нормального восприятия крови, вы можете впасть в бешенство, слюневыделение у вас обильное происходит. Вот. Специального зеленого цвета, марлевая повязка на глазу, на рот. Да, вот, да, чтобы, да. Понимаете, когда вы отрубаете голову курицы, сразу же вот очень плохо пахнет. Вот, потому что у нее же вся тушка — это желудок.
4: Да, да, да.
2: Вот, желудок, а в желудке, как всегда, плохо пахнет. Вот, значит, мужчина и женщина, обязательно эту операцию надо производить вдвоем. Не забывайте про ноги, потому что курица может и без головы. Значит, пенек, у них там такой топор.
4: Вот вижу пенек, да.
2: Вот, да, вот пенек. Топор. Значит, женщина аккуратно правой рукой держится за гребешок, а левой рукой держится за ноги. Которые преждевременно еще связаны, да, вот связаны пластырем.
4: Кстати, гребешок, вот нужно, как я тут вижу, она оттягивает не с такой страшной силой, чтобы не произошел отрыв.
2: Да, не порвать.
4: Отрыв гребня никому не нужен.
2: Да, дорогое дело. Вот. И мастерство, так сказать, палача в некотором роде, в котором выступает мужчина, заключается в том, чтобы не отрубить руки женщины, которая будет держать.
4: Или не перерубить птицу пополам, потому что это будет от браков.
2: Да, уже неправильный раздел птицы, это уже все. Она идет в брак, это, знаете, из них это уже идет на корм.
4: Из них пепельницы делают или корм.
1: На куропаток потом продают.
2: Вот, да, как голову-то отрубили курицы, в общем, судороги вот эти.
4: Ну, вот здесь вот идет сейчас показ. Ну, это перемотайте.
2: Да. Уже мужчина берет курицу в руки, он ее держит только за ноги.
4: Ага, ага.
2: Вот, так как уже она окоченела, курица, она уже не сваливается на бок, там не подкашивается. И женщина быстрыми движениями указательного и большого пальца ощипывает курицу, выдергивает просто оттуда перья все. Вот после чего, вот сейчас идет как раз картинка, включается газовая горелка, и как бы на горелке курица поджаривается.
4: Нет, по-моему, это идет
2: надевать опалев. Ну, опалев, да. Опалев. Я говорю, как бы поджаривается, значит, опалев. Вот, соответственно, мужчина и женщина уже в противогазах, потому что очень ядовитый газ выделяют.
4: Ну
2: вот.
4: Да, перьевые столбы, да. Они как бы там все-таки, они же тоже производят отсос из тушки, вот как бы, перьев. Газов.
2: И после газов, того, да. Как вот курицу лишили оперения, все, уже можно переходить время, к разделу.
4: То есть как бы рубка головы и конкретно уже убийство ее.
2: Нет, рубка уже давно произошла.
4: А, что-то я невнимательно, значит.
2: Вот, уже происходит разделывание на ляжки. На грудке.
4: И желудочек.
2: Почек, понимаете.
1: Бедрышки.
4: Вот. Кстати, вот тут многие сейчас радиослушатели, естественно, усомнились вот вашим словам. А они, значит, то есть вы сказали так, что как бы курица, это как бы сплошной желудок, это действительно так. Вот. А как же, дескать, нам продают такой микрожелудок? Я позволю себе быстро.
2: Это пупок, это не желудок.
4: Совершенно, совершенно правильно. Совершенно правильно. Так называется пупок. Вот. А еще тут есть такой момент, что как бы внутри у птицы очень высокое давление, действительно. И в момент, когда она испускает последний дух, давление резко падает, и все кишочки становятся меньше, чем они были.
2: Ну это да, и поэтому курица еще и бегает от давления, потому конечно. Что ее распирает.
4: Ну как шар воздушный, да. Носит ее там по всем.
2: Я говорю, лучше в тиски ее закручивать, чтобы она и газ даже
4: понятно. Помочь. Вот это как бы современный метод. А вот теперь можно ли поинтересоваться у вас, Эмма Яковлевна, вот как в те 60-е годы производился забой птицы в условиях квартиры городской, если такое вообще было?
1: С удовольствием отвечу на этот вопрос, поскольку отрабатывала его во всех деталях в свое время. Было такое. Были так называемые... Было явление такое, как декоративное куроводство. Mm-hmm. Ну, под прикрытием декоративного куроводства, в общем-то, производились, так это называется, производились высокопородные несушки с высокими яйценоскими качествами.
4: Красногрудые хохлы.
1: Да. Старорусская порода.
4: Старорусская порода.
1: Да. Так вот, значит, что касается забоя. Я в свое время разработала прогрессивный, ну, это по тем временам, прогрессивный метод забоя. Он включал в себя как основное условие предварительный, то есть до умерщвления, в данном случае курицы, ощип.
4: А-а-а.
1: Что облегчало, последующую убиение данной вот, собственно, особи. Значит, ощип проводился достаточно примитивным способом. Кипятилась вода в баке. Вот. И в тот момент, когда она остывала, после того, как она вскипела, до температуры 56. Тут главное не переборщить.
4: Поскольку температура да. кожицы птицы равна ровно 40. То есть для нее это вполне терпимо.
1: Да, терпимая температура. Опускаете туда курицу, держа ее за ноги. Вот.
4: А вот за гребень?
1: Знаете, вырывается.
4: Понятно.
1: Вырывается. Вот. Держа курицу за ноги, опуская вот в воду, мы в течение 3 минут получаем чистое розовое, тельце. Я бы так сказал, да, тельце, которое, на которое просто приятно смотреть. И курица, понимаете, испытывала шок от этого. То есть сама она была...
4: А гуманно
1: ли это?
4: Она
1: впадала как бы в кому. Вы понимаете, гуманно. Гуманно.
4: В кому и в ступор.
1: Да, и после этого, собственно, ее не представляло никакого труда даже 7-летнему девочке.
4: Свернуть шею.
1: Да.
4: Вообще-то понятно.
1: Да.
4: Понятно.
1: То есть это был экологически чистый, совершенно не грязный способ.
4: То есть без всякого отруба.
1: Без всякого.
4: Угу.
2: Вот какие советы даются женщинам, которые ухаживают за курицами.
4: А, простите, а про мозоли? Вот там мозоли от пощелка кормового. Вот кормовой пощелк-то когда вот этот.
2: А, мозоли натираются?
4: Естественно.
2: Ну, вам-то лучше знать, вы же все время щелкаете.
4: А я щелкаю в перчатках.
2: А-а-а.
4: Это во-первых. А во-вторых, сейчас у меня появился щелкун. То есть каждый птицевладелец заводится.
2: А вот тогда вот этот вот совет, наверное, вам подойдет.
4: Престиж.
2: Вам вот совет подойдет, наверное. Да. Послушайте внимательно, Александр. Лифчики нужно надевать удобные, не сильно сдавливающие грудь. Лучше шить их из грубого холста, чтобы огрубела кожа сосков.
4: Или из мешковины.
2: Да, вот так.
4: У нас из мешковины женщина носит сейчас.
2: А спать, мешковину спать полагается не менее 8 часов в сутки. Кроме того, отдыхать днем. Видите, какая так престижная
1: нет, простите,
2: профессия.
1: Это вы читаете про, так сказать, про фотомодели. И вообще нет, про модели про, высокой моды.
2: Про женщин, которые ухаживают за курицей.
1: Подождите, это другая книжка. Да, да, про 8 часов возьмите это самое. Другую.
2: Посещать
1: вот,
2: баню
1: про...
2: или принимать ванну нужно.
1: Точно, про фотомодели.
2: Примерно читать. Через 5-6 недель.
1: Да. Да, да, да. Ну, я узнаю эту книгу. Это, вот сказать, один из...
2: В течение 6 недель да. не надо поднимать тяжести, так как это может...
1: До выступления, вот там дальше...
2: кровотечение.
1: Дальше написано. До выступления на подмостках за 6 недель нельзя поднимать тяжести.
2: Видите, при нарушении этого правила могут появиться сильные...
1: Боли. Ну, боли. И так далее. Все, что с ними связано. Вот, а теперь возьмите книжку про кур. Вот эту рядышком. Да-да-да-да-да. Вот,
2: очень важно обеспечить нормальную работу кишечника.
1: Вот, это вот уже это про кур, уже правильно. И давайте дальше вот с этого места, а то про модели нам. У нас сегодня...
2: После аборта часто нарушается регулярность носки яиц.
0: Дело в том, что я хочу пояснить два слова. Хочу пояснить. Да. Абортом называется вот как раз это вынужденное для курицы, естественно, вынужденное несение яиц без петуха.
1: Да,
0: практически. То есть то, что как раз выгодно нам, как потребителям этих яиц, для курицы это мы рассматриваем, то есть мы, люди, которые занимаются зоологией, зоотехникой, рассматриваем это как аборт.
1: Ну, практически, да. То есть выброс плода, причем, насколько я знаю...
0: Высококачественного плода.
1: Высококачественного плода, плюс это производится посредством светотехники. То есть ставится сейчас в курятниках комплект светоаппаратуры мощного, типа как на рейвовых плясках такой. И все это мигает, когда нужно. Куры,
2: кстати,
1: значит...
2: а вот бывший, то есть нынешний клуб «Утопия», это же бывший курятник московский. Вот. Там же очень сильная светотехника.
0: Это был клуб любителей куроводов.
2: Да.
1: Вот. Ну, что там дальше у нас? Значит, я вот хотел бы все-таки попросить вас к мозолям вернуться, потому что эта тема очень болезненная. То есть, как бы, на самом деле, тут дело в том, что цыпки, они предотвращаются, так сказать, возникновением мозоли, а вот наоборот не происходит. То есть, правильно, мог появиться мозоль, а затем цыпки выскочить. Вот, что там? А, да, о мозолях, пожалуйста.
0: Ну, мозоли образуются, кстати говоря, не только от пощелка. Мозоли это,
1: само собой, могут скачать генетически.
0: Это явление нужное, поскольку если бы у человека отсутствовали некоторые виды мозоли, как то седалищные, либо пяточные, то человек испытывал бы неудобства. Поэтому я в своей книге провожу грань между разумным, неразумным и достаточным количеством мозолей на тело человека и избыточным и вредным. Вот собственно, в этом и заключается поддержание нормального самочувствия человека вот именно в сохранении баланса.
1: А скажите, пожалуйста, Эмма Яковлевна, вот вы как бы можете сейчас в цифрах сказать, вот на тушке взрослого человека, взрослой человеческой особи, каково допустимое количество мозолей, за которым уже начинаются, так сказать, тревожные симптомы, и, так сказать, минимальное количество. Понятно, что если у человека нет ни одной мозоли, то он, значит, уже в морге.
0: Да, да, конечно, но тут я хотел бы уточнить, вы имеете в виду численный показатель весовой, либо количественный?
1: Количественный, а весовом это, видимо, зависит, сколько мозолей можно срезать взрослой особи, это как бы зависит от общего объема тела, ведь...
0: Не всегда, поскольку, как вот я, например, в последнее время склоняюсь все-таки к той мысли, что объем тушки человека не прямо пропорционален количеству мозолей, поскольку встречаются некоторые индивидуумы, у которых... Количество мозолей, оно подчас равно 30% веса. Причем веса тушки, то есть в процентном отношении. Хотя есть такие же люди, у которых объем тела выше, а процентное количество мозолей, оно невысоко.
1: А что
0: касается количественного числа мозолей, то современная как бы наука допускает наличие не менее 16.
1: То есть, если меньше, то уже тоже тревога.
0: Но и не более 49.
1: То есть, и в том случае нужно, если больше или меньше, бить тревогу.
0: У этого и до этого предела человек может считать себя вполне нормальным, вот в мозолистом, я бы даже сказал, отношении.
1: А можно я вот сейчас задам вопрос Энжел Суиторш, но вы, я знаю, совершенно недавно, так сказать, прошли курс подготовки вот на кафедре взвешивания Института паразитологии, и там совершенно новый сейчас уникальный метод применен взвешивания мозолей вот на живом человеке без их срезания. То есть там можно установить вес, относительный вес человеческой тушки вот, относительно мозолей, покрывающих его тело. Вот, мне интересно узнать о самой методике этого взвешивания и какие-то цифры в процентном соотношении, сколько должны весить вот, мозоли все на человеке по отношению к его, так сказать, тушки без мозоли. Ну, там же есть вес безмозольный и, значит, полный вес.
2: Дело в том, что все зависит от профессии человека. Угу. Мозоли в профессиональном смысле имеют разные виды. Допустим, у учителя от того, что он мелком, когда ведет по доске, у него образуется ногтевой мозоль, потому что учитель — это в основном учительница, у которой длинные ноги, как ногти.
4: Вытрите микрофончик теперь.
2: Как у проститутки. Спасибо. Вот. Угу. Она скоблит все время ногтем по доске, и она образуется на ногте мозоль такой.
4: То есть на самом ногтевом отростке.
2: Да. Его ни в коем случае не надо обгрызать зубами, потому что получится зубной уже. Все мозоли, да, они передаются. От зубного может и к ноздревому перейти, а там и до глаз недалеко, знаете, вот эти
0: бельма. Самый страшный — анальный мозоль.
2: Да, это очень страшный мозоль.
4: Вы так прям сказали, вам это близко, наверное.
2: Нет, я смотрю на гостю, ей, наверное, близко. Нет, ни к чему.
4: Да, ну так что дальше?
2: А вот, а допустим, какой-нибудь дровосек, у него другого рода.
4: А почему вы так пренебрежительно сказали? Какой-нибудь дровосек? Может быть, какой-нибудь сиамский близнец или пэр?
2: Не, ну знаете,
4: вы обижаете
2: дровосеки, они палачи,
4: ага,
2: леса.
4: Угу.
2: Вот.
0: А между прочим, в слове дровосек подразумевается сечение дров.
4: А это вот лесосек. Это лесоруб или лесосек.
2: А это вот, знаете, придумали вот люди, чтобы, которые вот сами дровосеки, они придумали для себя слово, которое смягчает их вину перед природой. Могли бы уж давно дерево применить какое-нибудь, изобрести.
4: Ну ладно,
2: какое-нибудь...
4: давайте ближе к мозолям.
2: Да.
4: Да. Да не обидится на нас Зинаида Прохоровна. Мозоль.
2: Пистоль?
4: Мозоль, нет.
2: А мозоль?
4: Пистоль, кстати, пистоль тот. А, ну да ладно, не будем о грустном.
2: Вот, и, соответственно, у лесорубов, у них мозоли тяжелее. Вот попробуйте топором помахать весь день.
4: А вот скажите, на руки скажите, ведь мозоль — это как бы кожный нарост. А может ли произойти такое, что, например, вот не было ли таких вот, так сказать, случаев в вашей практике, что, к примеру, по рентгеновском излучении обнаружили, что вся рука — это мозоль, а внутри мозоли кости? Ну, вот так вот, дескать, натёрно.
2: Ну, это можно замозолить руки до такой степени, что действительно так.
4: Это, наверное, у каких-нибудь шофёров.
2: Шоферов. Да, они очень долго бывают в поездках и не видят самок. И поэтому у них от того, что они руль туда-сюда дергают, постоянно у них образуются большие мозоли на лбу.
4: Почему на лбу?
2: Потому что они, когда смотрят в лобовое стекло, у них лоб упирается в лоб. И вот, и еще же потирание лба рукой, пот вот когда стирают, а пот он образует вот этот вот нарост еще.
4: А пот из-за того, что они давно не видели вот как раз женщин.
0: И у нефтяников еще.
2: Которые в Сибири там далеко.
0: Да-да-да, они потому что когда скважину пробуривают, они постоянно утирают лоб рукой, поскольку...
2: Но у них он черный, они потихоньку в негров так превращаются.
4: Да, то есть втиралово происходит.
2: Да, втир
0: вот. То есть оттуда и пошло, кстати говоря, вот слово, ну ты мне там типа втер.
2: Да,
4: оттуда, дескать. Ну так дальше, про взвешивание мозолей. Каким образом это происходит?
2: Это происходит на электронных весах.
4: Так.
2: Вот, берется электронные весы. А вот, и там главное, ну, табло вот двойное.
4: Ага.
2: Вот, опять же, берется специальный такой батискаф, куда помещается тушка. Ну, пусть курица будет.
4: Нет, давайте лучше лесосек. Ну, как бы ближе.
2: Дровосек, да?
4: Да.
2: Ладно, берется дровосек. Но, правда, для дровосека нужна камера побольше, потому что он не как курица, он большой, ну, как место. Вот, и он весь освещается инфракрасными лучами. И эти инфракрасные лучи считывают информацию о находящихся мозолях. Вот.
4: Ну, то есть как бы прям на экране появляются...
2: Все тело, и вот все тело оно красненькими, а мозоли они белые, потому что это уже мертвая ткань. Вот, и показывает количество мозолей.
0: Мозоли — иногда... это живые.
4: Ну, это мозоли? Как бы мозоли — это же грибы. Ну как вот, но грибы это леса, а это грибы дровосека.
2: Это
4: ну,
2: по старым вот этим всем раскладам, а новые теории это понятно. Совсем ну, все другое. Ну, вот это уже мертвая ткань, которая отмирает потихонечку. То есть, ну так сказать, на покой уже собралась. Вот. И как бы определяется площадь. Вот. Площадь определяется не в кубических сантиметрах, а обязательно в квадратных, потому что мозоли, они в основном не в толщину, а в длину, в ширину вот так вот распространяются. Конечно, бывают случаи, но они очень редкие. Это люди называются, сейчас я вспомню, они называются...
4: Дровосейки.
2: Мозольщики. А. Которые покрываются вплоть все в мозолях. Вот если вы видите лысого человека, значит, он уже весь в мозолях.
4: Человек-мозоль как бы.
2: Да, у него даже нет вот на голове волос, потому что он все протер.
3: Заросло просто кожей, все волосы. То есть тут надо, кстати говоря, отметить. Отметить надо, что...
2: Выпить пойдем?
3: Нет-нет, отметить я имею в виду в вашем монологе. Я хотел бы отметить следующее, что лысые люди лысеют не из-за того, что у них выпадают волосы, как думают многие, а из-за того, что
2: происходит
3: растущие волосы да, зарастают кожей.
2: Да.
4: Чего-чего, как так
2: растущие волосы. Смотри, как им плохо жилось-то раньше.
4: Зарастают.
2: У них волосы не выпадают.
4: Если, например, содрать лысину, там будет шевелюра выходить.
3: Конечно.
2: Ну да, вот то есть для чего скальпы снимали?
3: Почему скальпы снимали, действительно?
4: Понятно. И то есть, а взвес как происходит?
2: А вот считывается информация, берется процентное соотношение площади к количеству, и получается... Все это я не могу так сказать, потому что там электроника. Вот, а я не электротехника, я туда не лезу.
4: Ясно. Ну что же, я предлагаю отвлечься немножко на музыкальную паузу, послушаем музыку, а после этого продолжим наш разговор. А тема сегодняшнего нашего разговора, как вы уже поняли, домоводство.
2: И...
4: Да-да-да, и что?
2: Имея продолжительную завивку, курица сама легко может сделать любой снос яйца.
4: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Эмма Яковлевна Сушкова-Лихович и, собственно, сиамский близнец, в рамках рубрики которого «Набат железных ягодиц» мы и беседуем о домоводстве, о подсобном хозяйстве и... Вот я о чем хотел спросить вас обоих, уважаемые гости студии. А что касается, так сказать, домашнего, вот в квартирных условиях, приусадебного участочка в плане овощей и фруктов? Я знаю, что помидоры растут, там некоторые огурцы умудряются выращивать. А лучок зеленый, вот даже у нас тут, видите, вот на подоконнике сотрудники постоянно производят высадку и прополку.
3: Высокий
4: лучок. А там вон рядом, видите, вот марихуанка, стебелек, это я
3: что это посадил.
4: Растение? Эксперимент.
3: Она же, по-моему, называется конопель.
4: Конопель, из нее веники вяжут тоже.
3: Да,
4: да. Вот, ну и вообще тут много всего, прям целый залсад. Вот, а что касается яблонь, яблок и груш, дело в том, что это же полезные животным, и вот, например, семя от них идет как раз в корм вот этим, так сказать, двуногим пернатым.
3: Да даже и крупному рогатому скоту, поскольку...
4: Ну, крупного уже мы не будем, мы же так, ну, все больше по козлам, потому что дома-то держать...
3: Нет, вы знаете, популярные коров в последнее время станут держать, потому что, во-первых, удой выше, чем у любого козла, вот, от, в общем-то, коровки. А потом, вы понимаете, такое бесценное, можно сказать... нерукотворное создание, как навоз, на котором можно просто делать деньги. Ведь тоже людей подвигает на то, чтобы заводить, пускай даже в малогабаритных московских квартирах, высокопроизводительные, как в плане навоза, так и в плане молока, породы коров. А что касается растений, то безусловно, но, видимо, здесь мы не будем говорить о том, как совместить наличие козлика и, значит,
4: и яблоньки,
3: да, потому что все-таки спать-то тоже где-то надо.
4: Конечно.
3: А наличие птицы и плодового дерева, груши либо яблони, оно вполне уместно.
4: В кадушке.
3: В кадушке, да. Или же в кирпичных домах можно сделать продолб половых, собственно, перекрытий.
4: Нет, вот. Лучше не половых, а потолочных, видимо.
3: А, нет, половых.
4: А, половых.
3: Дабы, так сказать, засыпать, системы. Да, засыпать земли, совершенно, земли. А в современных домах с развитой канализационной сетью возможно также закладывать в проект подведение воды непосредственно к полу.
4: Да,
3: чтобы, так сказать, вот так это называемая гидропоника. Это современная наука вот, о выведении беспочвенных растений. Вот, возможно, вот в ближайшее время, уже я знаю, что строится несколько вот этих домов Митина, которые вот, предназначены под сдачу в следующем году, они как раз вот предусматривают вот эти вот гидропонные системы в квартирах. То есть, ну, если вы не собираетесь разводить яблони, то это накрывается все каким-либо паласом или ковровым покрытием.
4: И ничего вот, страшного.
3: Да, то есть совершенно ровная поверхность. А что касается особенностей выращивания плодовых...
4: Плодово-ягодных.
3: Плодово-ягодных, да. Значит, основная проблема, она заключается в том, что плодовое, оно дает, собственно, плоды не на первый год. Если высаживать в
4: открытый грунт. Оно иногда дает и не на второй.
3: Да, и не на второй. Так вот,
4: оно вообще, кстати, вот тут я прошу прощения, что вас перебиваю, просто оно по наблюдениям, например, нашего постоянного радиослушателя Андрея Орлова, оно дает вообще непрогнозируемые плоды. А он может, значит, разродиться, вдруг глядишь, уже помет дало. Да. Там вот сейчас, да, глядишь, завтра проснулся, тоже оно уже отметалось. А у одного смотришь, говоришь, 3 года уже оно у него, значит, стоит, помета все нет. Он, дескать, и так ходит сюда и дает ее, кормит и яровыми уже, а оно никак не реагирует.
3: Все дело в том, что не та порода. Надо использовать старорусскую породу яблони.
4: Так,
3: это порода исключительно, вернее, сорт исключительно плодовитый.
4: Но оно же стоит.
3: Ну, знаете, как бы сложно сделать, чтобы и овцы были сыты, и волки, собственно, не голодны. Вот. Понимаете, поэтому приходится идти на какие-то жертвы. Дело в том, что цена саженца старорусской породы яблони, она, в общем-то, складывается из таких вещей, как цена самого ствола, который внешне не очень такой презентабельный, это просто обыкновенный сучок, вот, который должен быть воткнут вами в плодородную почву. И, что самое главное, покрытие. Ведь что такое старорусская порода?

0: Ведь почему дерево растет медленно? Потому что
1: оно цепляется,
0: на него действует атмосферное давление. Ведь общеизвестно,
1: нет, что еще зацеп в невесомости, зацеп започвенный
0: все происходит. Правильно. В невесомости любое растение растет в несколько раз быстрее. Так вот, это покрытие, оно компенсирует.
1: А простите, а как вы относитесь к такой технологии, как-то стимулирование роста растения за счет легкого потяга его?
0: О, это тоже может применяться. Это может применяться для людей, у которых не так полон кошелек. То есть, ну, для этого надо просто... Дело в том, что это надо именно постоянно этим заниматься. То есть постоянный вытек, он должен быть беспрерывен. Поэтому это очень хорошо себя зарекомендовало в многодетных и вообще в больших семьях, где могут люди сменяться, то есть непрерывно осуществлять вытек вот из земли. Но при этом обязательно старший член семьи, как правило, глава, вот, он должен ногой, естественно, корневую придерживать, дабы она не выскочила.
1: Ну, кстати, ну, естественно, вот, навоз. Это, навоз, в принципе, такая методика, разработанная вот как раз Шошей Кегля.
0: Но она немного, вы знаете, немного все-таки она, конечно.
1: Но она дилетант, ну, да, по крайней мере, не без каких-то вот, как это, ну, то есть дар у нее есть к этому, собственно. А вот я хотел бы немножко вернуться, так сказать, к проблемам, так, к аббревиатуре ДИ, что значит «домашняя ихтиология». Это как бы вырост промысловых пород микрорыб в домашних условиях. Значит, во-первых, смет, значит, им икры. Значит, ну, последующий засол, намаз на хлебную поверхность и, значит, заброс в желудочный мешок. Вот. Также, значит, микрорыбные роды, то есть там, ну, микромальковые, то есть, значит, наваристый, значит, бульон микромальковый, значит, основа. Либо, значит, поджар взрослоособных ихтиоложных продуктов аквариумных. Вот прокомментируйте, пожалуйста, эту главу в книге. Вот сиамскому близнецу на этот раз вопрос. Он у нас по рыбам. У него даже жабры, вот видите. Только не трогайте это.
2: Крестец должен быть относительно ровный.
1: Совершенно правильно.
2: При свислом и опущенном крестце не добирается очень много ценных частей тушки.
1: Правильно.
2: Окорок должен быть длинным, мясистым, хорошо выполненным. Безусловно. С боков и округлым сзади.
1: Ага, это вот при покупке следует обратить внимание, при покупке особи самой.
2: Да, да, да.
1: А вот тут такой момент. Каково должен быть размер аквариума вот под такую особь?
2: Икру лучше намазывать сразу, не сразу на хлеб, а сначала масло туда положить.
1: Понятно, на чтобы хлеб прослой был, иначе, да, будет провал.
2: И ножом
1: провал
2: ровно размазать для эстетического вида. И уже потом икринка за икринкой выкладывать на бутерброд.
1: Угу. А вот про аквариум все-таки, размер аквариума под особь, как подобрать? Потому что некоторые... Под особь.
2: Под особи?
1: А-а-а. Нет, под особь.
2: Особи.
1: Да, особи. Потому что под особи это мы отдельно поговорим.
2: Все дело в том, что зависит от формы рыбы. Угу. А почему есть прямоугольный аквариум,
1: ну,
2: почему
1: вот
2: есть круглые?
1: Вот та, которую вы зачли, самая идеальная рыба для домашнего, так сказать, воспроизводства.
2: Крестцы?
1: Да, с крестцом.
2: Ну вот для крестцов как раз нужен и аквариум крестообразный. Он как бы вот выглядит крестом.
1: И в рыба... плане.
2: Как?
1: В плане.
2: Ну, крест видели.
1: Нет, поподробней. Вот как бы очень объем хотелось бы узнать. Значит, замазь щелевых из чего должна быть? Ну, потому что если щелевых замазей нет, то, значит, будет проток, утечка. А если, например, замазь произвести какой-то известковой или оконной замазкой, или, значит, герметиком, подохнут, подохнут все, как одна.
2: Лучше всего, конечно, делать это обыкновенной оконной замазкой. И рыбы к этому очень сильно адаптированы, так как в воде содержание нефтепродуктов очень распространенное, они уже адаптированы к этому, не мутируют. Вот. И, соответственно, замазка при соприкосновении с водой твердеет и не пропускает воду.
1: Но оно же будет производить откус от кусочков замазковых.
2: Кто, рыба?
1: Ну, конечно, не
2: нет,
1: я же.
2: Нет, не будет.
1: Почему не будет, когда вот прям вот повсеместно это творится? Вот, например, у нашего постоянного радиослушателя...
2: Крестцы, да, они не занимаются такими пошлыми делами. Они плавают,
1: ну, крестообразно. А мордовой потык в эту область, поскольку если постоянно...
2: Это происходит... только способствует уплотнению.
1: То есть
2: они потыкиваются, но это уплотняет.
1: Герметикивизм.
2: Да. То есть вода уже не вытекает, долив не надо делать. Но зато уже сложнее мыть. Надо крестообразный аквариум помещать в ванну, вынимать всех рыб оттуда, вынимать из ванны обратно крест этот.

0: Сбирать его, тщательно вымывать, потому что крестцы — это очень чистоплотная рыба.
1: А вот растения, вот тут отдельно хотелось бы о том, какие, значит, растения поместить, поскольку там же должен производиться, то есть они должны быть не слишком мягкие, чтобы не лежали на дне стоять, тоже не должны как башенки, они должны быть средние, чтобы, значит, рыба проплыв, могла проплыть между ними, и почёс боковой одновременно, поскольку только недавно ведь открыт этот феномен, что, окажется, у рыб чешется постоянно, вот, то есть, да, людям не знают, а у них чешется, они вот почему такие стремительные.
0: Вы чистите ее против.
1: Против. Да, это единственный кайф для нее, когда ее достали, вот тут-то ей-то и нормально.
0: И лучше ее не распотрошить, а сначала очистить, а потом потрошить, то, чтобы хотя бы
1: покайфовало да. немножко.
0: Вот, а так из растений, конечно, лучше сосны, елки, ели. Вот.
1: Нет, это вы читаете главу, как облагородить дачный участок, а мы сейчас про аквариум.
0: В аквариум. Маленькие сосеночки такие.
1: А, искусственные. Да, нет, давайте перейдем.
0: Не искусственные, а водные. Водные такие, и чешутся они очень эффективно.
1: Что-то как-то, там же иголки. Как-то, по-моему, что-то нас разыгрываете.
0: Не пил
1: как-то.
0: Я не пил. Да? Сегодня не пил, да.
1: Ну так поподробнее об этом.
0: Поподробнее, да?
1: Да.
0: Коз можно содержать не только в специально построенном козлятнике, но и в любом приспособленном помещении. Однако, следует помнить, что в одном помещении нельзя держать коз.
1: В смысле, как это? То есть одну козу нужно вне... А, понятно.
0: Так как присущий последнему, то бишь козлу, запах легко передается козам. А следовательно и молоку. Вместе с козами нельзя держать также кур. Они могут заразить коз паразитами. В скобках вшами.
1: Угу.
0: Вот они, куры, какие оказываются. Вшами всех заражают. Вот откуда вши пошли, потому что люди в курятниках жили все время.
1: Простите, а вот, значит, получается, что тут в этой книжке вы, Эмма Яковлевна, так-то непонятно почему, для меня это остается загадкой, обошли вот эту серьезную проблему, так сказать, заклев козьих, значит, куриными, поскольку, значит, козье, оно же глупое. Вот, да. А те, значит, думают, что это, дескать, ворох сена, и они, значит, лезут туда, значит, в поисках, дескать, и там происходит, значит, выпотрош там.
2: Поэтому-то я и отметил, да. Что нельзя содержать в одном помещении, тем более в одной квартире, пусть даже отдельный, совместно и пернатых друзей, то бишь куриц, и
0: шерстяных,
2: козочек.
0: Да?
2: Да.
1: И детей тоже, кстати.
0: Да. А вот тут да. еще про аквариум.
1: Да, да, да.
0: Для вяления используется главным образом воблу, лещ и тарань. Но можно вялить усач, рыбец и другую чистяковую рыбу. Свежепойманную рыбу сразу же обрабатывать для вяления не следует. Вот как я и говорил, сначала швея пошла.
1: А мне вот, я где-то слышал такую интересную теорию одного молодого ученого, к сожалению, вот не помню его имени, но знаю, что он сейчас в Думе. Насчет того, много. Что вот сол, значит, рыбий, вот там усач, вот все это, он производится, как бы, дескать, по диаметру глаза. Ну, то есть, вот только рыбу с определенным диаметром глазовых можно засаливать. Ну, целесообразно, во-первых, во-вторых, хорошо просолится. Поскольку, значит, чем меньше диаметр глаза, тем жестче рыба сама, как ни парадоксально. Вот возьмите, например, сама, у него глаза выпученные, ну, такие здоровые, да, да, да, как да. прям, как вот у нашей референции. Вот мы уволили вчера Санерадивость, она также стояла в отделе кадров, такие, как у сама глаза были.
2: И усы начали расти у меня.
1: Сразу произрост произошел. Вот, вот
0: и на сосках волосы.
1: Вот за это мы ее и уволили, за, так сказать, слишком близкий контакт с некоторыми, так сказать, представителями.
0: А это первые признаки гормонального нарушения.
1: А вот нельзя ли об этом поподробнее?
0: Дело в том, что гормоны существуют мужские и женские. Да. И преобладание мужских гормонов у женщин...
2: Девичьи есть гормоны.
0: Да, ну, мальчишковские вот эти, пацановские гормоны. Это все есть. У пацанов вообще гормонов очень много.
1: Ну что... вот можно ли поподробнее?
0: Кстати, ближайший год у нас год пацанов. По японскому календарю все знают. Вот. А у них с гормонами вообще все в порядке. Ну это же все дела вот эти. Это все... Все как надо у них. Вот. Они ходят с этими гормонами, куда надо. Все. А у женщины, если эти гормоны начинают происходить, они тоже все такие в пальцах, да, сразу. Ну, вот эти гормоны, если передаются, то сразу же передаются и признаки мужские, да. Вот это появление волос. на сосках. Но женщинам не следует это бояться, потому что у некоторых мужчин... Вот у женщины что боятся, когда волосы на грудях? Значит...
1: Окозивание происходит.
0: Не то, что окозивание.
1: Что же у меня сухо?
0: А вот, допустим... Да. Саша, вы раздеваете женщину, да? У нее грудь волосатая, скажем так. И как бы вы можете ее отвергнуть.
1: Так.
0: Да? Вот. И этого женщины очень боятся. Особенно молодые девушки,
1: которые... У меня, кстати, ухо сейчас вот. Я не могу сейчас раздевать. Я потом.
0: Ухо, да. Да сейчас вам не надо никого раздевать. Да. Тем более тут только...
2: Да, я попросил.
0: Пенсионерка. Ага. Вот. А так... С женщинам не следует, потому что есть мужчины, которые очень любят вот эти вот овластенения сосков. И...
1: Фу, что какая фу? Прям гадость.
0: А что, у вас не волосатая грудь, Александр?
1: Ох, какие интимные подробности вы хотите узнать.
0: Кстати, а вас тут люди хотят знать все.
1: Нет, давайте как-то все-таки
0: Ну что вы боитесь, если вас увидят на улице, вас не узнают.
1: А что это признаку? Вы так возбудились? Ну, вы давайте так ближе к теме, а то что-то у вас покраснение, пошли сыпь какая-то выступила. Да. Вы знаете, и это самое ваше, там что-то он суетится как.
0: Да это так.
1: Бьется птица, я бы сказал.
0: Храпит во сне и видит грезы.
1: А, кстати, вот такой момент, извините, пожалуйста, маякульно я немножко отвлекусь. Просто вот когда вот он спит и видит сны, вы-то его сны видите?
0: Ну, если мне очень это интересно, я могу забраться в его сны и даже повлиять на их исход. То есть, если он говнюк сегодня, да, вот так вот прямо говоря, то есть нашкодил чего-нибудь, плюнул в кого-нибудь, ну, вот эти вот мелкие его делишки, ему снится какой-то сон там, пусть эротический.
1: О, ему еще такие снятся?
0: Ну, а то, только дай, глаза шишками сразу прям. Потеет.
1: Как только... у сама.
0: Да. У меня тоже такое бывает. Но редко. Вот. И снится ему, что вот сейчас все начнется уже с девкой, да, вот там и водки он ей налил, и на трамвае прокатил, как в известной сатиристической прозе. Вот. И все уже надо бы, как говорится, вялого погонять. А тут я вхожу. И всю ему мазу сбиваю напрочь. Ну, он тут просыпается, слезы, опять ты пришел там. Все. Ну,
1: это... А гуманно ли это по отношению к он брату пара?
0: Он в следующий раз, когда прежде чем плюнуть в лицо какому-нибудь прохожему, он думает о том, что если он плюнет... Ну, это воспитательный процесс. Тут необходимо. Просто, на него просто иначе влиять нельзя. Бить его бить особо не будешь, потому что все это может перейти на меня. Особо острое ощущение боли. Они переходят по молекулам.
1: Ну, понятно, что-то мы все о вас, да, о вас. Вот давайте все-таки про дизайн помещений, где вот принимаются козьи роды. Это вот гораздо ближе сейчас. Ой, интереснее.
0: Сейчас, да. Минуточку, да. Мне эту главу надо открыть.
1: А вот пока вот вы открываете, вот Эмма Яковлевна, действительно, ведь дизайн очень важен в помещении. Ведь нужно как, чтобы сохранилась и самобытность квартиры, в ней же дети живут, мама там, обязательно там бабушка или тетя. И тут же и коза, например, и домашняя птица. Да, вот. Да, как птица, она же как? Она же, ей же не уютно, там, где уютно козе.
2: По большому счету, где рожать. Бывали случаи, когда именитые куроводы обнаруживали яйца в самых неподходящих местах своей квартиры. Как то? Непосредственно в сковородке.
1: Удобно.
2: Удобно. Да, это стали культивировать. Но было весьма неудобно также обнаружены ими яйца на подушке, на кровати, когда человек
1: в тапочках,
2: вот
1: я знаю.
2: Размаху.
0: О, я, кстати, один раз напоролся, ногу бах, а там прям в яичницу. Ну, разбилось.
2: Вот видите? Вот. Это что касается птичьих. А что касается им непосредственно козлятинки, тут сложнее. Дело в том, что надо организовывать ясельки. Это так называется у животных.
0: И чистить их постоянно.
2: Безусловно. А что из себя
1: не представляют? Простите, вы не имеете в виду ясельки как единицу педагогическую, а как
2: конечно,
1: физическую?
2: Конечно. Физическую, я бы даже сказал,
1: как строительную. А то сейчас все мамы встрепенулись, думают, может, на халявку можно использовать как бы ясельки, куда они грудничков сдают.
2: Вы знаете, сейчас мы проводим на эту тему эксперименты, и пока результат это обнадеживают. Но все-таки о ясельках.
1: О ясельках.
2: Значит, необходимо сделать в комнате, установить ширмочку, либо же перегородку, То есть козу оптимально перевести вообще с балкона, потому что на свежем воздухе козу содержать практично, но все-таки обеспечить ей такую
1: нормальную роду,
2: когда размножение. Вот, и, конечно, это необходимо делать в тепле и желательно поближе к хозяину, то есть непосредственно к тому человеку, кто осуществляет прокорм данной особи.
1: А, простите, а вот такой вопрос. Вот перевод, значит, со свежего воздуха животного уже в помещение, он должен производиться
3: постепенно,
1: а до отхода вот или после, вот это очень важно.
3: Кого отход?
1: Вы не разбираетесь.
3: Нет, я не расслышал.
1: То есть, если за
2: 3 недели до окота. Вот, до окота надо переводить постепенно, увеличивая с 1 часа в сутки и доводя в течение недели до 24 суток посещения вот именно жилого помещения.
1: То есть не втяг ее там дюйм за дюймом.
2: Поскольку окот обычно происходит в июне-июле,
1: вот у козлятинок,
2: да. Значит, поэтому такого резкого перехода между наружной температурой и температурой внутри помещения не происходит. Поэтому адаптация козы, она, собственно, проходит безболезненно. И лучше ясельки выслать матрасиком, да, именно, знаете, тем матрасиком, который впитал в себя запах хозяйский.
1: Ну, а простите, ведь не хозяин оплодотворял-то.
2: А дело в том, что коза чрезвычайно забывчива.
1: Понятно.
3: А у меня вот такой вопрос возник. Вот я сейчас зачту и потом задам вопрос. Окна в козлятнике устраивают с южной стороны на высоте не менее 1,5 метра 75 метра от пола, чтобы козы не могли разбить стекла. Вот почему с южной? Что, они все время ходят на север?
2: Все правильно. Козы, как вы правильно выразились, ходят на север. Дело в том, что даже беременная коза, безусловно, готовая как кот, но все равно ходит, как любое, собственно, живое существо. Вот возьмите даже мышей, они просто на ходу ходят.
1: Из них мумиё потом делают.
2: Да.
1: Мумиё, то есть того,
2: что самое интересное, если в вашей квартире отсутствуют окна, направленные на южную сторону, необходимо потеснить соседей. Ну, поскольку сейчас, знаете, свежее козье молочко, опять же, козлятья ляжечка к Новому году в виде презента, я думаю, что соседи войдут в ваше положение, потеснятся, просто дадут вам свою южную сторону.
1: А какие могут быть патологии в том случае, если...
2: Очень много.
1: Ну, как пример, чтобы наши радиослушатели знали.
2: Наличии северной, только лишь северной стороны в квартире, патологии могут выражаться в следующем. Значит, полное отсутствие молока. Так. Козочек полное. То есть, несмотря на то, что даже она в будущем будет оплодотворена, молоко будет отсутствовать. Связано это с тем, что вообще формирование молочных желез и продуктивность их напрямую связано со сторонами света. Почему в Новой Зеландии так славится своим маслом сливочным, которое сейчас рекламируют? Исключительно из-за того, что она самая южная часть света, где живут коровы.
3: Туда козы не ходят.
2: Не ходят.
1: Вот.
3: Значит, а вот возьмите нашу
2: возьмите нашу самую северную часть.
1: Якутию.
2: А, какие там коровы?
1: Там нет коров.
3: Лося.
2: Да.
3: Лоси это те же козы, только
2: конечно. Северные. Поэтому
3: большие, они с рогами.
2: Поэтому научно доказано, что южная сторона она благоприятно формирует, оказывает благоприятное влияние на формирование, собственно, молока.
1: А скажите, это связано с какими-то магнитными полями?
2: Или, может быть,
1: то есть визуального обмана нельзя там подвесить солнце?
2: Можно, не солнце, а если вы поставите большой постоянный магнит и запитаете его, то эффект будет положительный. Но тут в данном случае перекроют расходы на потребление электроэнергии весь доход от получения молока.
1: Козлятинки.
2: Да. Просто в экспериментальных случаях мы это проделывали.
1: То есть, а куры куда ходят? Как? Вот это очень важно. Или
2: куры
1: все равно?
2: Ходят в основном на запад. Вот тут это связано напрямую. Причем это в северном полушарии.
1: То есть окна должны быть на юг и на восток, получается, во всех домах.
2: Да. Вот, где вы собираетесь держать кур. То есть, можно какие-то обмены делать, может быть, с родственниками или как-то договариваться. Почему? Потому что, значит, курица, несмотря на кажущееся ее, как бы, безразличие к тому месту, где, собственно, справлять вот это вот мероприятие, она делает это все регулярно. И обратите внимание, я была поражена этим фактом, что всегда при отправлении своей вот этой вот потребности она стоит головой на восток, а хвостом на запад. Это кажется...
1: Как компас.
2: Да, и кстати, вы понимаете... Вот... А вы как вы думаете, Магеллан доплыл до Америки?
1: Да, так.
2: Только так.
1: Путем курицы.
2: Вот. Проверьте, вот возьмите курицу, если как бы, у кого-то
1: закровосомление. Да. В момент, да, значит,
2: только
1: выброса каната.
2: Потому что она может просто не испытывать потребность. Надо ее перед этим покормить, естественно.
1: В момент выброса каната вот. Она
2: встанет именно так. А что касается именно яйценоскости, да. Ей безразлично.
1: А скажите, мы как бы вот за рассуждениями, значит, о козлинах, о куриных, мы немножко потеряли, вернее, упустили из вида еще такую одну отраслевую как бы породу, это как утиные. Да. Вот, реально ли держать утиных дома, насколько это гуманнее и вообще полезнее, то есть им же нужна там...
3: Ванна
1: нужна.
2: Не обязательно.
1: А как же тогда?
2: Тазик. Достаточно тазик с водой.
1: Или просто целлофановый пакет, чтобы голова торчала.
2: Да. Дело все в том, что тут у утиных немножко своя спецификация. Не все люди спокойно переносят утятину в качестве, так сказать, продукта питания, потому что она более жирная и более жестка по отношению к куриной. И обладает специфическим запахом. Но некоторых людей, вот я просто знаю, они специально заводят утят с последующим выращиванием их, да, взрослой особи, исключительно для того, чтобы порадовать младенца. Но это связано вот с нашими вновь, так сказать, новыми русскими, как это называют сейчас. Вот. Дело в том, что вид клюва утенка на грудничка да, воздействует так благотворительно, так благотворно, то, что просто...
1: Прям пухнет на глазах.
2: Да, да, да,
1: а
2: да.
1: Скажите, а не проще ли, скажем, просто клюв там принести домой от утки?
2: Понимаете, можно, но потом как вы просто напоритесь на вопрос ребенка, а где же остальное? Понимаете?
3: Что вы ему ответите? На психику,
2: да, что вы ему забили, ответите?
1: А ведь, в принципе, еще тут дело в том, что не только вид, но еще и ощупь клюва. Вот, грудничку очень приятно.
2: Конечно, конечно. А утка, она чем, собственно, и хороша в этом плане, в плане воспитательной работы. Она не клюется в том виде, как клюются остроклювые.
1: Она так пощипывает.
2: Да, она пощипывает, то есть даже в своего рода какой-то интерес у ребенка.
1: И реакцию вырабатывает.
2: Да, да, да, да,
1: уворожа должен быть, конечно.
2: И вообще, я просто вот знаю такие семьи счастливые, вот где, собственно, относительно дешевого селезня, который, значит, заменил, в общем-то, дорогого крокодила в ванну и дал более положительные результаты. Потому что крокодил откусил там кому-то руку или ногу, он вообще опасный.
1: В общем, откусил.
2: Да. А тут, значит, полное взаимопонимание и, собственно, счастливый ребенок. Ну, правда, конечно, иногда нельзя увлекаться. То есть все-таки после определенного возраста надо производить забой, да.
1: А скажите, вот еще тут такой момент, который мы тоже упустили. Как бы многочисленные жители нашего города очень много держат на балконах, вообще и дома кроликов.
2: Да.
1: Значит, потом, значит, идет пошив шапочных, а это, значит, мяско, значит, поед.
3: Очень вкусно.
1: Да, вот да. Как бы, вот не могли бы вы прокомментировать это и дать какие-то советы по кроликоведству, по кролиководству, значит, потому что, как бы, насколько можно реально вот в хозяйстве использовать все, значит, утку, там, куру, козлятину и вот кроликовых. Ну, плюс еще это нужно там содержать, значит, там, грудничка, правильно? То есть все вот это большое-большое хозяйство. Каким образом, так сказать, бесперебойно, чтобы это все работало? Вот что нужно? Ведь кролик же совсем другой, там, значит, сено, там... Вот. А постоянные сочные, очистительные клизмы, это же никуда тоже.
2: Безусловно, безусловно. Но здесь вот...
3: Еще глаза у них красные. Вообще.
1: Ну, не у всех, у белых только.
3: Да?
1: У обычных не красные.
3: И от кошек их надо подальше держать, потому что кошки у них глаза вот царапают. У меня кошка в детстве была, она выцарапала.
1: А кролик не бился, как удав, разве, за свою жизнь?
3: Ну, я не видел, мне рассказали, что...
1: Понятно. Ну, а что вот вы думаете, уважаемая Маяковлева?
2: Дело в том, что все это будет работать успешно, но в случае, если сделать разумную пропорцию. Ведь те же самые продукты жизнедеятельности кролика можно использовать как корм для определенного вида других питомцев, то есть птичьих. В свою очередь, корм птичьих можно использовать как удобрение для гидропонной яблоньки старорусского сорта, который будет произрастать у вас в центре комнаты. А яблоньки очень любят центр зала. Вот рекомендация. Ни в коем случае к углам не смещайте. Строго по центру. То есть проведите две линии на их пересечении из угла в угол. их пересечении вырыть вот эту вот ямку.
1: А как же, если вот он, например, пришел, идет, типа, и кричит, да, типа, ставь пельмени, и тут это стоит, он посредине, бах.
2: Постепенно человек привыкает. Вот. А потом, вы понимаете, ведь польза от общения, пусть даже такой микроприродой, то есть воссозданной в домашних условиях, она компенсирует весь тот вред, весь, все те шишки и синяки, которые вы можете получить от удара незнакомые вам предметы. А что касается непосредственно кроликов, кролики, они действительно обладают ценным мехом, и ведь недаром считалось в свое время очень престижным обладать кроличьей шапкой. Она, в общем-то, и стоила недорого.
3: Иностранцы их очень
2: любят. Да-да-да, особенно, да, у них кроликов, да, особенно, нет, особенно те республики,
3: Монголия,
2: которые,
3: да?
2: Да-да-да.
1: Негритянской страны. Вот,
2: это просто люди сходили с ума. Все это связано с чем? Дело в том, что когда человек носит шапку из кролика, вот, он теряет за счет выпота головного до килограмма веса, совершенно не прилагая к этому никаких усилий, в неделю. Если носит шапку, не снимая, в день 12 часов.
3: Умереть же может от похудания.
2: 12 часов. Нет, дело в том, что разумно это надо делать.
3: Не, ну как, если он постоянно в шапке ходит, он же может
2: захудеть. Знаете, на 4 килограмма в месяц, я думаю, это надо очень долго, чтобы человек усох до размера куропатки.
1: Вы же не видели худых людей, носящих шапки. Эти, как правило, достаточно плотные.
2: А вот то, что сейчас модно стало, пыжиковые шапки, это все не то. Посмотрите на носителей пыжиковых шапок.
3: Они пыжатся.
2: Их не объедешь на автомобиле.
1: Настолько люди широки. А вот скажите, а что касается, значит, свиноматок? Все-таки вот у нас спрашивали, мы как начали вроде с этого наш разговор.
3: А вот тут написано.
1: Вот зачтите эту главу, пожалуйста. Кстати, я напоминаю, что в гостях у нас сегодня профессор Эмма Яковлевна Сушкова-Лиховича из Института гигиены жилища и преподавательница, преподает в одном из вузов этику и психологию семьи, так такой предмет. И автор книги «По домоводству». Эта книга вышла впервые в 1961 году. И вот совершенно недавно в новой редакции ее вышла, адаптированная к нынешним условиям. Пожалуйста, да, что там сказано?
3: Наступление родов заметить довольно легко. Угу. Коза начинает беспокоиться, ложится, встает, жалобно блеет. И вымя у нее становится большим по объему. Влагалище припухает. Если вымя слишком переполнено молоко, козу отдаивают. Но вообще,
1: ну, как бы сцеживание,
3: да. Да, случать коз можно только во время охоты, когда коза хочет этого. Не так, чтобы изнасиловали как-то, а вот только.
2: Безусловно. Да. От этого зависит будущее потом.
3: Да, да.
1: То есть здоровье. Потом.
3: А охота у коз продолжается всего лишь 24-48 часов. А иногда и больше.
1: Именно 22-го. Ну,
3: вот, да. То есть вдвое-трое суток можно вписаться. Но признаками охоты являются следующие. Это частое блеяние. То есть, когда она хочет, она блеет.
1: Простите, а вы только что вот как бы прочли, что частое блеяние — это признак уже, так сказать, последствий охоты.
3: Нет, ну.
1: То есть она всегда блеет, и когда хочет, и когда рожает.
3: Нет, тут про роды написано, она жалобно блеет. А когда она хочет, написано частое блеяние.
1: А простите, вот здесь очень важно. Вот не могли бы вы как бы показать более наглядно, потому что наши радиослушатели могут не отличить этих видов. Ну, как бы поблейте, как это вот жалобно, и как это, когда хочет. Ну, может быть, как
2: там, кстати, описано.
3: Я думаю, что написано, как звук произносить. Надо попросить Эмму Яковлевну, потому что все-таки она достаточно близко к этому. И я не могу это воспроизвести. У меня дикция плохая.
1: Стратичка. Выдайте, пожалуйста, с микрофона.
2: С удовольствием, да. Так вот, значит, частое блеяние, то есть блеяние, свидетельствующее об охоте.
1: Так.
2: Это приблизительно выглядит так.
3: Ну, то есть вот просящий, это просящий, да, такой?
2: Да,
3: вот?
2: Часто
1: типа хрю, только в замедленном воспроизводстве.
2: Да. А когда, конечно, уже
1: родовое,
2: то тут уже, конечно, такой...
3: Виловато.
2: То есть обессиленный такой...
1: Ну, это как бы коровье, но короткое получается.
2: Да, да, да. И такой более мягкое, поскольку ведь коза мягче, чем корова.
1: Мягче, естественно. Скелет мягче, шерсть больше.
3: Яковлевна-то примет участие в следующем вашем альбоме каком-нибудь?
1: Да, я об этом подумаю обязательно. Так и вот дальше, что значит
3: дальше,
1: там со
3: значит,
1: свиноматками?
3: Вот признаками охоты служат частые блеяния, потом беспокойное поведение, вот это метание.
1: А в чем оно выражение? Метание. Она может метаться просто, играть или бегать там за хозяйкой.
3: С южной стороны окна делают для этого специально, что они же метаются в основном на север.
1: Нет, ну в смысле там, например, постук копытный, там, значит, потреп в имени. Я уж не знаю, там поморг, значит, сморг глазовой там.
2: Четное количество постукиваний в имени о пол свидетельствует о том, что вот пик охоты настал.
1: То есть, прям, ну, типа, расперды ножной, и так шлеп-шлеп-шлеп-шлеп с такой частотой.
2: 4 должно быть. Не менее 4.
1: А если вот будет меньше, то это просто поскользнулось.
2: Угу.
1: Понятно.
3: Ну, то есть, таким простым языком говоря, подмахивает так слегка. Ну, хочет.
1: Да. Так, ну и дальше.
3: А, дальше, да. Потеря аппетита. То есть, жрать уже сволочь не хочет.
1: Вот это, кстати, очень странно, потому что...
3: А, кстати, лучше бы они все время у них это было состояние охоты. Жрали бы меньше, и кормить их не надо.
2: Ага. Вы представляете, что такое охота?
3: Ну, вот я представляю, что
2: а
3: это
2: что такое случка?
3: Я думаю, сейчас случка, это когда...
1: Да, это мы сейчас доберемся. Нет, просто мы с вами, а про рассказ.
3: Два одиночества. Вот это случка называется. Повиливание хвостом.
1: Простите, вот тут очень важно. Дело в том, что...
3: Есть
1: тут...
3: круговое повиливание.
1: Нет, давайте вверх. По порядку. Возьмем, значит, про собаковых. Вот у собаковых хвост — это что? Это продолжение позвонка, да. Только облепленный мясом. То есть это, в принципе...
3: Не мясом, а мехом.
1: А сверху мех уже.
3: Да, нет там мяса, там на костях,
1: мясо,
3: и на костях
1: холодец
3: растут деревья.
1: Варят, холодец варят, прекратите обманывать, в конце концов. Видите себя серьезно.
2: Там рецепт нужен,
1: да.
2: Смотрите.
1: Вот. А у козы как раз то, что вы имеете в виду, у козлятины, у нее просто этот мотня.
3: Шнурок, так сказать.
1: Да, шнурок. Поэтому шнурок, этот мотня, не может вилять.
3: Не, ну
1: а болталово происходит.
3: Нет, не когда попкой она волит из стороны
1: вот,
3: в сторону.
1: А болталово. Болталово.
3: Нет, ну там написано...
1: Вилять. Так и скажите, что при попном виляло, и происходит, значит, мотание вот этого...
3: Повиливание хвостом, написано.
1: Не
3: это, пожалуйста, камеяк. Это надо разобраться, по-моему,
1: согласен,
3: очень серьезная проблема.
1: Серьезность.
2: Вы, пожалуйста, книгу переверните, что он кверх ногами на нее.
3: Ну, я повиливание, как ее не переворачиваю, я прочитаю только как повиливание.
1: Ну, действительно,
3: хвостом.
1: Вот эта схема нарисована. Нет, это, видимо, повиливание попочное.
2: Да.
1: А,
2: да.
1: И
3: оно болтается просто.
2: Ну, возможно, корректор ошибся, просто гранки перепутал.
3: Да повесить его за это надо.
1: Фу, как жестоко.
3: Столько народу.
2: Ну, вы знаете, помимо этого признак, существует еще основной признак.
1: Да, да, да.
2: Основной признак — это, конечно, наличие козла. Понимаете, какая бы охота ни была у козы, но если нет козла, она ни во что не выльется. Поэтому не стоит обращать внимание, если нет козла,
3: я
2: под рукой,
3: думаю, вы не
2: на
3: правы.
2: Ее поблеивание.
1: Я, кстати, тоже думаю, что вы немножко
3: не
1: тут ошибаетесь. Современные, так сказать, транскрипции бубенц этого явления.
2: Да-да.
1: Вот как бы козел, но дело в том, что это у примитивных самых козьих, там как бы им нужно было визуальный образ самца. А сейчас у них как бы воображение, оно как бы вполне им рисует этот образ. То есть вот, например, если они бы могли говорить, вот опытные козлятницы, есть кошатница, есть собачница, да. Есть козлятница, они говорят про козу свою тоже, говорит, она говорит, все понимает, только говорить не может. Ну, говорит, я у нее спрашивал, что ты сейчас видел? Она говорит, козла видела.
3: Вот тут даже написано, наиболее целесообразно организовывать ручную случку козлов. При этом всегда можно точно знать время покрытия козы.
2: Все правильно.
3: И определить ведь... время ее кота.
2: Все
3: окота.
2: Верно, все
3: а
2: верно.
3: При вольной случке, вот как вы сейчас говорили, когда козел ходит в стаде,
1: а он, кстати,
3: трудно знать время.
2: Я-то говорил не о том. Я говорил о том, что у вас дома живет одна коза, и у нее наступила охота, а коза нет в ближайшем городе. Ехать надо.
3: Не, ну почему? Рядом же соседи, все добрые люди, всегда помогут.
1: А вдруг у них как бы тоже отсутствие в данном случае? Вдруг
3: я
1: они...
3: На каждый дом
1: послушайте,
3: должен быть хотя бы обязательно
1: вдруг,
3: один козел.
1: А вдруг во всем доме, например, зарплату не получила только одна? А вот
3: коза?
1: У нее коза. А у остальных все выдали.
2: Наличие козла, оно экономически менее выгодно,
1: конечно.
2: Чем наличие.
3: Так, ну это где-нибудь в подвале, дом управления должно обязательно иметь козла. Ну как это так? В доме?
2: Нет, ну мы, естественно, вносим проект в Думу.
3: Ну
2: том,
3: вы вносите, своего... а люди уже страдают. Вы очень долго работаете над собой.
2: Ну здесь, конечно,
1: там, да. Купили аудиоавтомобили, и тут, понимаешь, да. На народные деньги ездят, а козла не могут.
3: При да. Вольной случке нагрузка на козла не должна превышать 25-30 маток в избежание большой яловости. Вот и понятно. Вот если дом 60-квартирный, то уже два козла надо. Вы об одном еще проект не подписали. А тут на один дом только 60-квартирный.
2: Недоработка, недоработка.
1: Простите,
2: а вы
1: вот
2: так
1: что...
2: не возмущайтесь. Вот.
1: Я хотел...
3: Да
1: мне
3: больно,
2: мы вам алиментных козлят завтра подвезем.
1: Я бы хотел вот тут уточнить про яловость. Как бы, значит, в случае там вот, значит, 30 маток, там, и, то есть, если больше, то яловость. А какая периодичность должна быть? То есть, ну, понятное дело, если он, значит, 30 маток, значит, за 30 секунд, к примеру, то яловость.
3: Ну, я
1: яловость.
3: Вот уже нашел.
1: Зашкал.
3: Я уже нашел.
1: Да, вот, пожалуйста.
3: При ручной случке козел.
1: Угу.
3: Вот.
0: в случае... Ой, при ручной случке, козел. В возрасте 2-7 лет за случный сезон 45 дней может покрыть 60 или... То есть тире 80 и больше коз.
1: Вот, и никакой яловости нет.
0: Вот. А при вольной случке нагрузка на козла не должна быть больше 25-30 маток. В избежание большой вялости.
1: А вот что касается вот свиней, все-таки это вот как мы же должны провести аналогию, значит, со свиномаркой. Все-таки начали мы со свиней.
0: Выгодно откармливать только тех поросят, которые имеют хороший аппетит и быстро растут. Чем плохих поросят?
1: Уже понятно, что да. А как вот выбрать на рынке поросенка? Дело в том, что мы начали-то как раз с козлятины.
0: Эта книга просто кладезь домовод.
1: Эмма Яковлевна, какая вам похвала.
0: В плечах поросенок не должен быть шире, чем в спине.
1: Поясните подробнее, пожалуйста.
0: Ну вот, то есть, если брать мужчину и женщину, то в попочке женщина все-таки пошире в плечах.
1: Ну как, если она только не занимается легкой атлетикой.
0: Ну да, вот, и соответственно в плечах просил.
1: Или плавание, вот, кстати, у плавчих у них тоже.
2: Нет, и вот еще апфлекс.
0: Да.
1: Тоже, не тоже мешает, да, так мешает, сказать, да, скелету.
0: Сосунок с отягощенным.
1: Нет, простите, сам простите, вы сразу выражаетесь грубо. Правильно, так сказать, свиний сосунок. А то сейчас все как-то неправильно. Свиний сосунок, там же написано черным по белу. У меня же сигнальный
0: экземпляр. Сосунок?
1: Свиний.
0: Да. Ну, вот. В плечах поросенок не должен быть шире, чем в спине. Точка.
1: Свиний сосунок в плечах должен быть не шире, чем в спине. Что
0: нет,
1: же вы не...
0: в плечах поросенок.
1: Простите. Давайте
0: в плечах... Нет, вот смотрите. В плечах поросенок не должен. Значит, поросенок — это существительное.
1: Так.
0: Не должен. Это глагол. Быть — еще один глагол.
1: Это прилагательное.
0: Нет, это глагол. Ага. Быть. В плечах.
1: Прилагательное.
0: Это... Нет, это вспомогательное. Шире.
1: Прилагательное.
0: Опять вспомогательное.
2: Ага. Как?
0: Чем? Опять прилагательное.
1: А запятая это перед чем, запятая или после?
0: Чем перед.
1: Запятая.
0: Да, перед чем,
1: да.
0: Запятая. Чем в спине.
1: Это опять пишется раздельно.
0: Все раздельно.
1: В это предлог, кстати.
0: Да.
1: Нет, не все предлог. Не вместе должны писаться.
0: И как обычно, точка. А сосунок уже с отягощенным.
1: Свиний, сосунок.
0: Это просто, тут уже понятно,
1: не
0: может. Что это идет продолжение. Это двухсложное предложение.
1: Значит, сосун бывает у коня, даже у рыбы.
0: Так двухсложное предложение. Значит, существительное
1: бывает рыбий, так и бывает, осталось. Вы не кричите, сосунок... Бывает рыбий сосунок. Бывает, значит,
0: хорошо,
1: сосунок этот.
0: Простите.
1: Птичий сосунок.
0: Давайте спросим. Давайте. Эмму Яковлевну.
1: Эмму Яковлевну.
0: Вот сосунок. Как здесь вас?
1: Свиньи.
0: Вы писали? Вот вы писали.
1: Мы писали. Вот
0: сосунок.
1: Дело,
0: вот,
1: дело в том, что сосунок, он все-таки сосунок — это свиньи. Он подразумевается
0: вот.
1: Свиньи.
0: Вот. Вот.
1: Подразумевается быть свиньем.
0: А
1: на
0: может
1: это
0: там...
1: указывает слово поросенок.
0: А там есть сноска, звездочка стоит. Да.
1: Вот в конце страницы
0: сказывается,
1: что там.
0: Влияние малоулучшенных пород.
1: А что там под звездочкой, если вот посмотреть в конце, вот после сосуна?
0: С трехнедельного возраста козлятам скармливают концентраты.
1: Вот видите, значит, свиней. Ну и что там дальше?
0: Дальше. Сейчас.
1: Ну давайте сейчас.
0: Вот,
1: мы...
0: вот,
1: ну
0: вот, да. Нашел. Поросенок с острой спиной и плоскими боками также может быть отнесен к группе малоулучшенных. Дефективный. Вот.
1: Угу.
0: Широкая спина, переходящая в закругленные глубокие бока, свидетельствует о том, что такое животное скороспелое в раннем возрасте способно к ожирению. Все они свиньи.
1: Давайте после музыкальной паузы.
0: Вот опять крестец должен быть относительно
1: ровный. Об этом после музыкальной паузы. К тому же это глава из рыб, да. Вы опять перепутали все, ебал. Я Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Эмма Яковлевна Сушкова-Лихович, профессор Института гигиены жилища и также одна из соавторов книги «Домоводство», которая вот выходит сейчас по новой, под новой редакцией. Вообще эта книга была впервые выпущена в 1961 году. И, собственно, тема сегодняшней нашей беседы — это, так сказать, подсобное домоводство, то есть как прокормить самим себя, свою семью в этих трудных, понимаете, экономических условиях. И вот только что позвонил Иннокентий Яковлевич Шнырь. Это фамилия такая дурацкая, не хотел обидеть его, но все-таки. Да, ну что ж поделать. А с таким вопросом, как бы у всех, значит, у любой живности случается порой, ну, как бы это сказать, расстройство желудочного мешочка, да, когда, вот, знаешь, разжижение каната и все такое. Особенно страшно, вот если это произойдет у свиноматки, там, как бы, значит, у куриных и у рыбьих это полбеды. У козьих
3: кур их и так поносит все время.
2: Это что? Нормальное состояние организма куриного.
3: Да. Жжение это происходит постоянно.
2: Это исключительно для того культивировалось, поскольку все сейчас породы кур синтетические, исключительно для того, чтобы транспортировать куриный помет, который является превосходным удобрением, в удобные для человека форме, то есть в жидкой.
1: А можно использовать
2: любые сосуды, цистерны и так
1: мне
2: далее.
1: Мне кажется, что вы немножко ошибаетесь. Эта информация устарела. Насчет, так
3: это
1: сказать,
3: понятно, наш пенсионер.
1: Да, дело в том, что как бы то место, куда вот сходит, значит, куриное, уже потом там хоть трава не расти. Прямо так же, как собачья.
3: Сейчас же химикаты одни в атмосфере. Они
2: Но едят, это зависит от того, чем кормить кур. Если
3: ну, а дышат-то они тем же воздухом.
2: Бикорм, а куры не дышат.
1: А, кстати, есть ли у них насморк, вот хотелось бы знать. Поскольку насморк это тоже... Ну, вот, значит, козий насморк есть такое понятие?
2: Есть.
1: Ветеринарии КН, козий насморк.
2: Конечно.
3: Нет, у кур нет насморка в силу того, что...
1: Костяная репа, потому что...
3: Нет, дело в том, что у них нет мозгов, а мозг и как раз и вырабатывает эти сопли.
1: Ну, как это? А вот Эмма Яковлевна говорила вначале, что они, дескать, думают, что их убьют.
3: Думают. Не, но это не то, что думают, они предполагают.
2: Крестовое сплетение очень развито.
3: Да.
1: А, понятно. Ну, а насморк, вот, собственно, у свиней.
3: Ну, свиньи, они вообще очень подобны человеческому организму. Это самый близкий по духу организм к человеку. Даже все испытания, исследования проводятся на свиньях.
1: Сколько нового я узнал. Нет, я имею в виду про насморк.
3: А, так что они также ходят, соплями гремят, вот, как обычно.
1: Нет, люди не гремят, это сиамские близнецы гремят, а люди не гремят, а истекают.
3: Я сам лично слышал, как люди гремят соплями.
1: Козявками гремят.
3: Нет, соплями гремят. Вот так.
1: А,
3: ну понятно. Это называется греметь соплями.
1: А, понятно, да. Ну и как у свиней с этим дело?
3: В избежании появления поноса кормушку с молоком надо оставлять перед поросенком на 10-15 минут, после чего ее следует убрать, если даже в ней осталось молоко. В молоке очень быстро размножаются микробы, способные вызвать понос.
1: Какая гадость.
3: Вот. Необходимо тщательно мыть посуду, в которой готовится корм, а также тщательно мыться самому.
1: Угу.
3: А то вот есть... как вы объясните нам вот это явление, что нужно еще и самому мыться?
2: Безусловно, самой надо мыться, поскольку...
3: Нет, тут написано «самому».
1: Может быть,
3: это писал кто-то... Вы же, наверное, этим не занимаетесь,
2: хорошо,
3: так,
2: я
3: что
2: поясню.
3: Вы не придираетесь.
2: Хорошо, я
1: может,
2: поясню.
1: Кто-то из референтов писал.
2: Хорошо, я поясню. Дело в том, что действительно необходимо мыться самому, причем мыться полностью, начиная от, так сказать,
1: самой
2: пальцев стоп, да, и кончая макушечной. Потому что именно в макушечной скапливаются те молочно-кислые бактерии, которые на благодатной, так сказать, почве волосяных луковиц и размножаются. И, естественно, значит, меняя тазик с молоком, вы нагибаетесь, происходит просто-напросто заброс с головной вот туда.
1: Тазик. Сброс бактериальный,
2: да,
1: значит,
2: и действительно, да, действительно может произойти вот именно в течение 10-15 минут.
1: За понос.
2: Да, да, да.
1: А, кстати, вот тут еще такой
2: почему
1: момент.
2: Почему, собственно, щетину с сала обязательно сбривают?
1: Ага. А это скажите, что?
2: Вот именно поэтому, чтобы не размножались молочно-кислые бактерии в вашем желудке.
1: Вот так.
2: Может быть, конечно, вам это все равно.
3: Вот эти вот дела все.
1: А вот если, например, еще дома живет кошечка, то как бы в данном случае ведь она тоже начнет как жидким канатом метать.
2: Знаете, вот это как раз удачный пример симбиоза. Mm-hmm. Хорошо, что вы его подметили. Исключительные, значит, результаты в плане привеса и выведение мышей дает вот именно присутствие в одном помещении подсвинка, подчеркиваю, подсвинка, не взрослого. В общем-то, хрячка, а именно подсвинка, да, и кошечки, именно кошечки, то есть самочки. Поскольку пока сложно объяснить чем, но хотя есть, так сказать, пару таких теоретических объяснений, вот этой вот такой странной трогательной привязанности юного подсвинка и молоденькой кошечки.
1: А может быть,
2: видимо,
1: это как
2: она
1: бы...
2: его воспринимает как... То есть, ну,
1: как
2: вот
1: папа просто, может.
2: Да, у меня дома вот они вместе жили определенное время, ну, пока, естественно.
1: Ну, так у вас дом какой, особняк этот.
2: Понятное дело. Знаете, они так мило играли, так мило играли. И я приучил кошечку есть комбикорм, что, опять же, обходилось мне дешевле.
1: А подсвинок не, как бы не ревновал ее к комбикорму?
2: Нет, вы знаете, свиньи очень неревнивые в плане пищи животные, как, собственно, и кошки. Вот если у собаки попытаться отнять кость, то вы просто рискуете быть укусанным.
1: А вот как бы вот если туда к ним, значит, к подсвинку и, значит,
2: кошку... С одного корыта могут.
1: Нет, а если еще-то собака, значит...
2: Собак должен быть небольшой, потому что крупный, собственно, крупный пес, он, понимаете... Он очень неаккуратен при потреблении пищи.
1: У него брызг идет,
2: да, вот все почему-то считают, что свинья неаккуратное животное. Нет, свинья идеально подходит для содержания
1: нет,
2: в домашних
1: условиях.
2: Нет, ну простите,
1: условиях. Простите, свинья уже вряд ли подсвинок подходит.
2: Ну, прошу прощения, уже, я оговорилась. В смысле, я просто как бы разговор.
1: Просто дело в том, что у подсвинка не такой сильный ноздревой, ноздревой, так сказать, ткун.
2: Что самое
1: интересное, у свиньи уже ноздревой ткун очень сильный. Почему это
2: рожбровка? Еще очень важное тут особенность свиней. До момента полового созревания так называемый пятачок работает на вдох у подсвинка. И как только особь становится половозрелой, пятачок уже начинает работать и на выдох, распространяя тем самым...
1: Сопельные и прочее.
2: Нет, не сопельные и прочее, а распространяя эротический для свиней запах, которым они друг друга и находят в природе.
1: А до того, как вот они созрели, у них, значит, произошло набухалово,
2: да.
1: У них как бы через рота выдох.
2: Конечно.
1: А через ротовой выдох там вонь.
2: Правильно.
1: И
2: поэтому,
1: вонь внушает отвращение.
2: Поэтому взрослая свинья, совершенно она, естественно, разбрызгивает так же, как и собака.
1: Но пес,
2: собака
1: плохо,
2: разбрызгивает
1: языковой.
2: Оно разбрызгивает, значит...
1: Из детства.
2: Собака разбрызгивает языковой. Поэтому да. Собак лучше вот заводить...
1: Собак лучше, вы знаете, вообще, собственно, в Корею.
2: В Корее.
1: Да.
2: Так что там вот у вас...
1: Да-да-да.
3: Сейчас,
2: что касается кошечек, вы знаете, просто изумительно наблюдать эту милую картину, когда, похрюкивая, дремет подсвиночек, и рядом вокруг него
1: клубком
2: свернулась кошечка. И что самое интересное, контрольный подсвинок, то есть без кошечки, при одинаковом составе корма и одинаковом рационе, да, порядка увеличения привеса при совместном проживании кошечки и подсвинка порядка 120 грамм в сутки можно добиться, если по отношению к контрольному привесу.
1: Да. Тут, кстати, становится вот очевидно, то есть на этом простом примере, что собак там просто третьим лишним.
2: А собаки худеют, понимаете, потому что свинья реагирует на поведение собаки, а вообще свиньи, они очень восприимчивы, понимаете, а коты же, они, собственно, им свойственны какое-то лежачее, спокойное положение.
1: Да.
2: Вот, и, собственно, от кого поведешься, с тем и в общем-то, и наберешься.
1: Кстати, у них даже разные, то есть, вот, значит, у кошек у них, значит, хвостовой...
2: Подрыг.
1: Вот
2: вы посмотрите, как похож подрыг другой. С подсвинкой и подрыг кошечки. Ага. И как разница подрыг собачий, даже я бы сказал, повиливание.
1: Повил.
2: Да. И вот наблюдение подсвинка еще за собакой, оно просто делает его поджаром.
1: А ведь многие сейчас еще заводят обезьянных. Вот обезьянный, он же вообще отдельный.
2: Знаете, я
1: про него у обезьянного же, у обезьянного, значит, и вымя есть, и все. Ушной наличие, ручные хвостовые.
2: Все наличие. Я бы назвала обезьянного, в общем-то,
1: Да, я зашелся в кашле, я просто после того...
2: Переходной. Переходной. От человека к подсвинку.
1: Да нет, ну вообще, то есть нельзя говорить обезьяну. Просто обезьяна, просто переходной.
2: Дескать. В Африке обезьяна — это кормовая.
1: Кормовой.
2: Кормовая, да. Кормовой. То есть там свиней не разводят, поскольку религия запрещает.
1: Это во-первых. Во-вторых, просто редкая свинья дорастет до свиньи из подсвинка.
2: Конечно. А понимаете, сразу, да. Нередки случаи я побывал...
1: А кошковые там не живут, поскольку случае... потовые помирания.
2: Вскорма.
1: Вскорма.
2: Обезьяновыми, да. Человечих.
1: Да.
2: Потому
1: да.
2: Что не у всех африканских девушек
1: стоит имя.
2: Нормы выдая соответствуют среднемировым.
1: Это все из-за вот того, что я
2: телевизионные, они там все такие распухшие.
1: Из-за этой самой, из-за дыры. Ну, в небе дыра.
2: Да.
1: А бизонья.
2: Причем она на юге. Опять же, вот это к вопросу о козлячих.
1: Да. А почему о козлячих? Ну, не, ну о козлячих тоже. Это к вопросу обо всех, собственно.
2: Да,
1: потому что...
2: Да.
1: Ну вот, а на самом деле, как бы вот содержание в доме, значит, обезьяновых, значит, подсвинка, кошарных и вот, значит, собак. Ну там еще вот козлячья, куря.
2: Лучше с собаковыми. Почему?
1: Вот.
2: Почему? Ага. Почему?
1: А-а-а.
2: Идентичен запах.
1: Запах идентичен.
2: Да.
1: Устройство.
2: И вы знаете, что самое интересное? Способ от, так сказать, опорожнения мочевого пузыря обезьяновых, он крайне схож со способом опорожнения пузыря псовых. Заключается в том, что самцы поднимают ножку, вот, а самочки, естественно,
1: приседают.
2: Да. Все совершенно правильно. И вот мы рекомендуем в качестве, так сказать, ублажения. Ну, знаете, есть просто собаководы. Ведь многие люди заводят собаку не из-за того, что она там лучший друг или помощник на охоте, а именно из-за того, что человеку приятно созерцать вот этот процесс. Поскольку ни один другой вид млекопитающих не пользуется таким витиеватым способом, как задирание вот, бедровой, собственно, для справления вот этой вот потребности.
1: Нет, берцовой. Бедровая она. Ну,
2: бедровую задирает, а берцовая автоматически.
1: Берцовый, да, берцовый,
2: да.
1: Подъем.
2: Вот.
1: А потом еще это смешной замах, значит, вот
2: конечно,
1: это
2: конечно,
1: самое, ступневыми там.
2: Да. Огляд вокруг.
1: Огляд вокруг.
2: Это, так кстати, вот, обезьянка, вот обезьянка, мощный. Она...
1: Это не подсвинок здесь уже, конечно.
2: Да. Она полностью повторяет в одного. В одного.
1: А это может быть просто вот если бы, значит, обезьянных, значит, посадить вместе с клювом, то вот... Оно бы тоже подражало, да, так.
2: Ну,
1: оно,
2: вот,
1: ведь, вот, кстати, ведь дело в том, что можно клюв научить, чтобы он гадил тоже.
2: Можно. И попугай этому с успехом обучается. Как попугай может послать вас, прошу прощения, куда подальше.
1: Нет, это все зависит от хозяйских.
2: Конечно.
1: От хозяйских только. А вот, вот клюв-то он может ведь гадить, задрав берцовую.
2: Может.
1: Может,
2: конечно. Они подчес осуществляют, задрав берцовую.
1: Подчес осуществляет. А вот, кстати, вот подсвинок не осуществляет.
2: Нет. Нет, вот подсвинка можно научить считать до четырех. Okay.

0: Ну что там вот у вас, уважаемый Angels? Там я вижу, вы чертеж какой-то разложили тут, кальку.
1: Да, сейчас.
2: Калка?
0: Кальку.
1: Да. Одежда, в частности, подвязки, лифчики, резинки от трусов не должны стеснять, мешать движениям,
0: доярки,
1: нарушать кровообращение.
0: Простите, доярки.
1: Девочка.
0: Ух ты.
1: Нет, должна.
2: Доярки.
0: Конечно.
1: Девочка
0: должна. Простите, но это опечатка. Доярка должна. Ну что же вы читаете, черти что?
1: Девочка должна.
0: У вас плохая наборщица очень.
1: Носить.
0: Доярка должна.
1: Тут девочка написана.
0: Доярка. Ну вы-то
1: вы
0: написано.
1: Видите,
0: если, если вам напишут на спичках шприц.
1: Я буду говорить шприц.
0: Правильно. А тут написано.
1: Девочка.
0: Значит, говорите доярка.
1: Доярка должна носить закрытые рей тузы.
0: Правильно.
1: Ей не это следует садиться важно. Без трусов на пол или на землю.
0: Конечно, конечно. Потому что там грязный пол, там под свинки гадят.
1: Да, гадят.
0: Дальше.
1: Вот, потом. Перед вступлением в брак полезно посоветоваться с врачом. Иногда люди...
2: Все верно.
1: Иногда люди считают себя совершенно здоровыми, а врач после тщательного исследования обнаруживает у них болезнь.
0: Патологию, так называемую.
1: Которую необходимо вылечить до брака. То есть, я думаю, что в наших ЗАГСах сейчас начнут вводить обязательный медицинский осмотр.
0: А скажите, вот такая вещь, как бы понятно, что, значит, вот как бы поглад, значит, кошаровых, он как бы успокаивает организм,
2: да, да.
0: Значит, тушку всю. Вот, значит, поглад собаковых, ну, тоже где-то, ну, более-менее.
2: Да.
0: А вот, скажем, поглад, значит, коровьих или подсвинка, вот он как бы снимает ли напряжение тушки человеческой особи? Вот я просто... Хотел узнать,
2: дело в том, что подсвинок должен быть не очень крупным, поскольку в последней стадии жизни в человеке может просто развиться жалость. Он ведь гладит такую шелковистую щетинку, почесывая под пятачком, он невольно ему в голову приходит мысль, что
0: это могло быть я.
2: Это завтра будет пущено под нож, и вкусное сальце получится вот из этого милого ушка.
0: Угу.
2: Или пятачка. Поэтому, конечно, когда подсвинок маленький, он, в общем-то, и как
0: он
2: бы сам же свой конец.
0: Да,
2: в валенках, конечно.
0: Да. А вот. Скажите,
2: кстати,
0: простите,
2: валенки вот... это я не зря, значит, сказал.
0: Нет, я вот о чем хотел спросить.
2: В сельских местностях подсвинка рекомендуется обувать валенки, поскольку...
0: Нет, засовывать целиком
2: на
0: какой-то период ближе к печке, чтобы стаял. А вот я о чем хотел узнать. Вот недавно, буквально по-моему, CNN или по...
2: Эхо
0: Москвы, по-моему, ну вот по какому-то информационному крупному источнику проскочила сенсационная информация о том, что выведена новая порода длинношерстных свиней. Ну, мохнатые такие.
2: Есть.
0: Вот что вы по этому...
1: Ну, каковцы вот эти.
0: Да-да-да-да-да, что вы по этому...
2: Старорусская.
1: Ну, их скрестили, по-моему, с этими овцами, золотой руной.
0: Нет, которых... мы сейчас не говорим технологию, мы вот...
1: А, просто,
0: А каков смысл этого?
1: Как, валенки... Рукавички детишкам.
0: А что, не хватает козьих?
1: Ну, козьи это козьи, а свиные это, знаете, так сказать, новшество.
0: Теплее
1: новшество.
0: Свиные.
1: Это как вот чайники с золотой спиралью. Это то же самое,
2: нет,
1: варежки.
2: Нет, это другое. Это знаете, как что?
1: Ну, понятное дело, что это не чайники. Это я понимаю. Я говорю,
2: нет,
1: это
2: не
1: как?
2: Не в этом смысле, я про спирали. Дело в том, что этого добились путем, вы правильно заметили, введения спиралей. Внутри полостных.
1: Ну, это она, наверное, на своем.
0: Да, что-то старушка.
1: Переклинило.
0: А скажите, вот что вы думаете насчет того, вот куда можно использовать свиную кожу? Вот портфель можно сшить.
1: Так, сапоги.
2: Вы знаете, у меня есть одна знакомая коллега, она с успехом использует ее в пищу.
1: Ест, да?
0: Ну что, вялят и ест.
1: Ну, сало-то, оно же с кожи идет.
0: Конечно, конечно.
1: Вот эта кожица, да, она очень любима.
0: Так, а что касается вот дальше, там вот в книжке написано насчет, значит, как бы вскорма подсвинка, то есть как лучше, значит, вот, и вообще как выбрать себе свинью, потому что про козлу, значит, мы рассказали, вот, про козлу рассказали, про собак тоже там что-то, ну, там собак ясно, типа, как
1: их мы видим каждый день.
0: Нет, ему нужно как бы собак, как выбрать зажим ноздревых. И засекаете время. Если за 5 минут не сдох, значит, можно брать. Ну, стойкий организм. То есть ротовой тоже.
2: У веслоухих пород проверить, завязываются ли узлом морским. Уши внизу, под челюстью.
1: Морские бывают такие, что там...
0: Не, ну, это как бы каламбур.
2: Это самый надежный способ.
0: Да. А вот что касается свиньи, значит, выбор. Вот я знаю, что практически вы сейчас выполняли редакционные задания, прошлись по всем зоорынкам Москвы, как бы посмотрели товары, что там больше продают, и вот как бы критерии отбора под свинка для дальнейшего взроста, значит, в домашних условиях городских.
1: Ну, значит, под свинок.
0: Нет. Нет. Вы сиамский близнец.
1: Нет, я не про себя.
0: А, понятно.
1: Итак, подсвинок, каким он должен быть и как он должен выглядеть? Во-первых, подсвинок должен быть чистым.
0: Ну, это же отмыть можно. Ну,
1: но я говорю, условия торговли, понятно, что вот понятно. Когда вы идете, то есть, если вы идете, вот грязный, лучше не подходить, там зараза какая-нибудь, у вас детишки тут же ходят, там, вот хомячков выбирают. Вот, подсвинок должен быть чистым, идеально. И окрас должен быть обязательно розовым. Без оттенков. Вот эти пятнышки, это все порода уже. Это уже порода. Это поросята в яблоках, допустим. Очень пробовали, да, наверное, вкусные, да? То есть это я не об еде. Поросята в яблоках, в пятнах таких бурых.
0: Ну, угу. Продолжайте.
1: Ну, ладно. Да, тут эмочка отвлекается.
2: Вот, мне просто соответственно... с каждым минутой все больше нравится.
0: Не, ну продолжайте, мы же сейчас о подсвинках.
1: Ну, почему бы нам не поговорить о любви?
2: С кем?
0: Слушайте, мы же на радио.
1: О любви к природе, с кем? Ну ладно.
0: Вот, значит, подожди, давайте сначала, приходишь на рынок.
1: Значит,
0: ищешь приходишь ряд, на... где, значит, продают.
1: Нет, прежде чем прийти
0: там
1: на рынок,
0: табличка
1: надо
0: стоит.
1: Вымыть руки.
0: Ага, вот давайте изначально.
1: С немытыми руками за розового поросенка трогаться нельзя. Угу. Значит, остаются пятна, и уже другая порода, другие цены. Вот, прежде чем пойти на рынок, вы должны осмыслить, нужен ли вам этот поход. Готовы ли вы завести себе свиненка, или, как в некоторых кругах говорится, под... как говорится... Нет, вы в микрофон скажите, я же не слышу. Подсвинок, во! Я еще умею читать по губам. Вот. Или подсвиненка. Дело в том, что подсвиненок и свинья – это две большие разницы. Подсвиненок, он маленьких размеров, он нежный и приятный. А свинья – это здоровая, опухшая морда. Вы даже, может, и видели, очень часто некоторые мужчины дожираются до такого состояния. До свинского. Это так называется природе. Они лежат около забора, уткнувшись мордочкой в рыхлую землю. Перепачканные все, от них воняет. Вот прям вот как будто в свинарнике находится. Вот.
0: А кто же такую купит животное? Зачем?
1: То есть... Вот я и говорю, что вам, дорогие радиослушатели, надо сначала подумать, способны ли вы завести себе свинью, потому что это из-под этого. Как же я все время забываю.
0: Подсвинка.
1: Из-под свинка. Вот.

0: вы должны рассчитывать на свою жилплощадь. Свиньи очень негативно реагируют, если ваше жилище не ухожено, не приспособлено для нормальной жизнедеятельности свиньи или подсвинка. То есть сначала подсвинка, а потом свиньи. Дело в том, что потом это отразится на питательных качествах мяса, которое вы будете, так сказать...
1: подавать под хреном.
0: Ну, или под морковкой, да, корейской. Вот, соответственно, если вы уже решили...
1: А если еще нет?
0: Если еще нет, тогда сидите дома и смотрите тематические кинофильмы и слушайте наши передачи тематические.
1: Правильно.
0: Вот. А если вы уже готовы, то вам обязательно всей семьей нужно собраться. Надо взять всех кошек, собак, попугаев, что у вас есть, взять с собой на рынок и коллективно на рынке уже обсуждать, нужен ли этой породы вам подсвинок, или лучше подойти к другому, или лучше вообще свиней не брать, а набрать всех хомячков, потому что хомячки те же свиньи,
1: только мелкие,
0: только говна от них поменьше. Вот. Ну, ну и мыши
1: мясо
0: они
1: тоже.
0: И мясо, соответственно.
1: Ну, зато мумиё можно получать, продавать.
0: Да, но мумиё стоит дешевле, чем свинину.
1: Но зато его больше.
0: А свинину больше получают, продают, то есть покупают.
1: Но зато и подсвинка кормить надо больше.
0: Да, подсвинка зато кормить надо. И вот питание подсвинка надо продумать и подготовить. И лучше всего...
1: Так нет, а как выбрать-то?
0: Вот
1: как
0: подождите, бы... до этого дела не дошло еще. И лучше всего подсвинка покупать в момент, когда ваша супруга стала роженицей.
1: А вот почему?
0: Потому что, чтобы она могла младенца вскармливать грудью. Подсвинка. Потому что он же не может еще питаться отрубями.
1: Получится, что это как бы молочный братишка, грудничка.
0: Да, да, да, да. Это как бы... Но потом убиение подсвинка, то есть уже выросшей свиньи, должно происходить не на глазах.
1: У кого? У молочного брата или
0: сестры? У молочного братана, да. Потому что, ну, это очень пагубно на нее повлияет. Это как близнецов развести.
1: Угу.
0: Расперды.
1: Mm-hmm.
0: Ну, расставить близнецов им тоже хреново. Вот. А можно сказать, что там свину забрали в армию, там, ну, что-нибудь придумать такое, чтобы как-то дождаться 18-летия и рассказать всю правду, что его обманули там когда-то в детстве.
1: Дескать, на завтрак
0: Но все
1: съел.
0: Это нужно очень сильно подготовить.
1: Это как,
0: да,
1: выбрать-то под свинку?
0: Подождите. Вот. Если есть роженица дома, то срочно надо идти на рынок. В общем, вы уже готовы. Все. У вас уже все кипит, вы весь уже в подсвинке в этом, и вы отправляетесь всей семьей на рынки. Вот тут-то главное не оплошать. Надо купить билеты всем, как детям, так и взрослым, потому что есть входные билеты для детей и для взрослых. Вот. Ну, для животных, конечно, не надо билеты покупать, так как если вы купите только взрослым билеты, а детей проведете как-то сквозь решетки, то серьезный этот... страж правопорядка заметит это и навсегда выгонит вас с рынка и лишит в исполкоме лицензии на право разведения подсвинков у себя дома. Вот. И вы уже навсегда лишитесь мяса вот этого нежного и сочного, которое не любят азербайджанцы и прочие восхваляющие Аллаха. Вот. И многое теряют. Хотя, когда я был на экскурсии в армии, я видел солдата азербайджанца, который ел сало. Я подошел к нему и говорю: слышишь, друг, ну, я, правда, на чисто русском языке ему говорил, но он меня понял, как ты можешь есть сало, вам же нельзя. А он мне говорит на чисто русском языке: посмотри наверх, что ты там видишь. Я говорю: крыша. Так он мне говорит: вот за крышей Аллах и не видит, что я сало. Ты видишь, они все-таки как-то умудряются это делать. Да, с чего я начал-то?
1: Как выбрать подсвинок?
0: А, как выбрать подсвинок? Значит, подсвинок должен быть обязательно розовый. Вы когда по рядам прошлись, не стоит брать сразу же первого попавшегося розового поросенка.
1: А скажите, а вот по взгляду, вот как вот, например, вот вы идете, и вдруг из всех этих взглядов, которые на вас подсвинки многочисленные вперили, вдруг увидите один наиболее такой вперливый, открытый, да, вперливый, прям он вас сверлит, и вы чувствуете, вот это подсвинок моей жизни.
0: Дело в том, что это мы с вами можем определить, что это вот оно родное, это надо брать. Это профессиональные свиноводы могут. А вот случайные люди в свиноводстве, им нельзя, их могут развести просто как дети в школу.
1: То есть

0: Может вместо подсвинка смотреть, да там, хозяин.
1: Нет, там даже могут не глаза быть, а специальные...
0: Ну, понятно, изюминки. Контактные линзы, да, для подсвинков сейчас вот выпускаются.
1: Как говорится, обмануть человека легко и просто. Как обезьяне сахара не додать.
0: То есть вот отдельные даже ведь есть сейчас понятие «подсвинный лох». Ну, купил, дескать, плохого подсвинка. Да, да, да,
1: это вообще, то есть уже в домино с мужиками играть не выйдешь.
0: Конечно.
1: В одну песочницу просто с девчонками, пацанами не сядешь, куличи
0: ловить. Ну, так что дальше с выбором?
1: Вот, значит, поросенок должен быть обязательно очень розовым. Вот, шерстка должна быть, как говорится, волосинка к волосинке.
0: Вся... В смысле, вот не плешей.
1: Плешей, чтобы не было. Угу. Пузочка мягенькая, в белизну отдающаяся.
0: А вот, кстати, может быть, какую-то нужно пульпацию провести, простук там, я не знаю.
1: Пальпацию это называется.
2: Можно.
1: Вот. Конечно, чтобы грыжи не было, вот провести.
0: А в смысле, а почему, может быть, причина грыжи у подсвинка, это очень важно. Да, вот я попрошу Эмму Яковлевну.
2: Хочу вмешаться по поводу грыжи, поскольку моя диссертация кандидатская была именно посвящена грыже у свиновых. Нет, у свиновых, поскольку взять, собственно, кабана и...
0: Кабанчик.
2: Кабанчика, да. И подсвинка, а также взять просто-напросто капибару, в принципе, это одно и то же. И у них очень интересная особенность. Грыжа межреберная. Единственная грыжа, которая бывает у вот этих вот, собственно, хряковых, она только бывает межреберной. Поэтому обычный провод по белому брюшку он не даст 100% гарантии, что животное не больно. Особое внимание надо обратить на бедра. Ой, прошу прощения, на ребра. То, что вы можете принять за припухшие сосочки, может являться...
0: Фурункулез обычный.
2: Да, не фурункулез даже, а еще более того хуже, вот это именно межреберной грыжей.
0: Межреберная расперда ткань.
2: Да, да. Поэтому вот в моей книге дано приложение цветное, цветная вкладка, чертёж, именно вот видим, да, вымя подсвинка. На вот него я вот очень рекомендую обратить внимание вот при выборе.
0: Красивый.
2: Вот видите, там околососковый кружок, все как положено.
1: Ну а почему фотографии черно-белые? Надо же показывать.
2: Нет, это рисунок.
0: Это рисунок. А, рукописный. Наш фотографировать это как бы нельзя животных. Общество защиты подсвинков против сейчас. Так дальше, да, значит, насчет грыжи мы разобрались.
1: Да, значит, пятачок каким он должен быть?
0: Видать, оволошенным уже, потому что...
1: Нет, вот в том-то и дело, что у молочных поросят не оволашивается пятачок до 3 месяцев. Поэтому пятачок должен быть ровный.
0: Простите, вот сейчас наши радиослушатели недоумевают, дескать, как же отличить молочный поросенок и подсвинок. Вот нужно пояснить, видимо, возрастные грани, просто интерес необычайный. Вот просто именно в это время все желают узнать, чем отличается подсвинок от молочного поросенка. Даже вот звонят, давайте вот попробуем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
4: Доброй ночи.
3: Доброй ночи. Слушаю вас всю ночь. Ребят, ну просто фантастика. Я решила развести у себя тоже.
0: А, да, спасибо. Вот сейчас,
1: кстати... А кого именно-то у нас?
3: Кого именно? Ну вот этих вот, подсвинков.
1: А, подсвинков. Я думал, козочку.
3: Ну, начну с подсвинков, уж очень меня пятачки там.
1: А, любите это дело, да?
3: Да, вы еще хвостики не затронули.
0: Да, сейчас вот нам расскажете. Я, кстати, сам с интересом слушаю, потому что собираюсь, честно говоря, тоже обзавестись в подсобном хозяйстве, так сказать, вот подсвинком. Вот. Спасибо, давайте да, сейчас послушаем.
3: Да. Саш, просто потрясающе. Передача твоя, я не могу. И тут кто-то накатывает на себя регулярно.
0: Ну как, просто сейчас действительно подсобный корм ведь важен, понимаете?
3: Вот, очень, подножим. Да вообще все темы, слушай, ну, а когда приходила вот у вас из этого розыска-то?
0: А, милиционер.
3: Ой, ну это вообще, это нечто было.
0: Кстати, они еще раз придут, просто дело в том, что они испугались следующей гости и прям убежали очень быстро.
3: Вот. Жаль, Саш, приглашай как можно больше. Вообще передача твоя, это фантастика. Я просто вас обожаю.
0: Спасибо. Обожаю. Мы вас тоже всячески очень любим. Вот, спасибо, кстати, что вы нас слушаете. Давайте все-таки послушаем дальше вот рассказ нашего эксперта. Спасибо. До свидания. Спасибо. Вот, кстати, действительно, ну, про эту самую, про веревочку заднюю. Ну, подсвинка, именуемый, значит...
1: Ну, надо сначала разобраться с подсвинками и молочными, а потом уже переходить вот к этим всем
0: мелочам. А, ну давайте, да, что такое подсвинок и молочный. А,
1: дело в том, что молочный поросенок, это подсвинок, это тот подсвинок, у которого ноздри еще закупорены.
0: То есть а там как же происходит дыхалово? Идет. Дыхалово.
1: Дыхалово идет через рот.
0: А выдыхалово?
1: Тоже через рот.
0: То есть реверсивное, так сказать, да, дыхание.
1: Вот если вам рот, нос заткнуть.
0: Ну, как у рыбы.
1: Да.
0: Угу, понятно. Ладно. А то есть, как бы это значит, нужно, знаешь, раздвиг ноздревых совершить какой-то?
1: Нет, они.
0: Или лупный просмотр.
1: Они. Зачем вы?
0: Ну как, лупный просмотр, дабы видеть пленочку.
1: Ну. Пленочку и так видно.
0: Ну как же видно? Она что, прям снаружи ноздрей?
1: Она нету ноздрей просто. Вот,
0: а, понятно.
1: Просто затянута. Так,
0: конечно... А ведь могут натянуть просто на рыльце презерватив.
1: Могут. Ага. Вот. Поэтому-то и нужно вот очень быть внимательным.
0: Может, иголочку носить?
1: Нет, не иголочку, дадут. А носить, так сказать, скальпель. Очень острый.
0: Нет,
1: делать небольшие не надрезы.
0: Да нет, ну что нет, вы какие-то глупости говорите. Скальпель, надрезы. Представьте себе, что я продаю вам подсвинка, и каждый будет подходить со скальпелем. Глупость какая прям, ей-богу. Да каждый? Ну прекратите, лупу надо носить.
1: И чего с этой лупой?
0: А вот это, если вы не знаете, то это не знаете и не беретесь. Вообще, берется, я
1: нет,
0: объясню.
1: Кто здесь специалист, вы или я?
0: Я объясню сейчас, как пользоваться лупой при выяснении того, подсвинок это или молочная свинья. Значит, это пленочка, согласитесь, все-таки достаточно тонкая на ноздрях.
1: Но недостаточно.
0: Недостаточно тонкая недостаточно. Для того,
1: она
0: чтобы...
1: Она не проглядывается.
0: Вы не правы. Берете, так сказать, спорный предмет. Ну, еще не ясно, подсвинок это или молочный. Берете его за ноги. Нужно вдвоем проверять. Значит, один берет за ноги, за передние и задние, и задним отверстием направляет на солнце. А другой лупу ставит между глазами этого и ноздревым. И смотрит, если, значит, пробивают солнечные лучи эти пленочки, значит, это молочный хрящ.
1: Так презерватив же пробьют солнечные лучи.
0: Ну, презерватив просто. Нужно просто взять, знаете, как вот на любимым женщинам некогда делает, ух, моя цыпочка, и за щеки их. Также нужно взять подсвинка за щеки. Ух, какой красивый. И общипать, и попытаться сдернуть это. Если не сдернуть, не сильно, конечно. Если
1: ну, по-моему, скальпель эффективнее.
0: Нет, это какая-то прям непонятная медицинская. Да, давайте, я объяснил. Значит, короче, если ноздри есть там, то это уже...
1: Подсвинок.
0: Правильно.
1: Который уже может ходить.
0: Его нужно брать.
1: Его лучше, конечно, но если
0: потому
1: у вас...
0: Потому что молочный, он вообще лежит по
1: нет,
0: бревну.
1: Нет, если у вас роженица дома, то лучше, конечно же, взять молочного поросенка.
0: Так... Дешевле будет.
1: Вот, и да. Дешевле, и потом он будет скормлен молоком материнским, и потом просто, когда он будет уже под свинком, он все равно будет не отходить от матери, там уси-пуси, вот эти все дела.
0: Ну, сейчас вот эта тема очень заинтересовала, я вижу, наших радиослушателей. То может быть, звонят, у кого-то да? еще вопрос именно по теме выбора, потому что сейчас вот перед Новым годом особенно просто за подсвинками ринутся все. Вот,
1: да,
0: вот.
1: Чтобы вот свеженький такой лежал на блюде.
0: Ну, почему? Может, на вырост кто-то возьмет.
1: Нет,
0: ну
1: кто-то на вырост, кто-то, да, да кто-то...
0: А лучше
1: кто-то
0: лучший вот друг детей, это, так сказать, да. подсвинок.
1: Ну, это как кошечка, вот подсвинок.
0: Практически. А очень часто спасает на водах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
4: Алло?
0: Да.
4: Эхо Москвы?
0: Да, здравствуйте.
4: А подскажите, пожалуйста, госпожа профессор, а да. каким образом отличить подсвинка от молочного поросенка, если произошла дефлорация ноздревой плевы?
0: Ага, то есть каким-то травмированием.
4: Да, произошло травмирование.
0: Спасибо, действительно вопрос, спасибо. Это может быть, если, например, лукошка, ты не обижайся на меня, это я нашему референту, просто такое же имя у человека в паспорте. Вот, как бы если лукошка в этих ветвях все, и он, например, там тыкался рыльцем, и произошел прорыв плевы.
1: Ну это как он может тыкаться? Молочные поросята, они сами не передвигаются, они лежат. Это если просто мама неутешная, она взяла в зубы, потащила и уронила, и тот в солому пятачком упал.
0: Вообще вопрос-то не к вам, что вы тут сейчас разоряетесь? Профессор, пожалуйста, Эмма Яковлевна, вам слово. Да.
2: Определяется все при помощи обыкновенного бытового пылесоса. Берете пылесос, вставляете только...
0: Можно
2: вот
0: автомобильный, видимо.
2: Можно, конечно. Можно, да. И только в шланг пылесос надо вставить не во всасывающее отверстие, а в высасывающее, да. Вот. И, значит, другим концом этого, собственно, шланга надо торец этого конца совместить, собственно, с пятачком испытуемого.
0: объектов, вот, так, да, назовем, да, по-научному.
2: Поскольку, хотя и так называемая плева, как правильно заметил радиослушатель, она присутствует, но дело в том, что чем, собственно, и в основном отличается вот молочный от подсвинка, тем, что существует так называемая тыловая плева. Это единственное отличие всех свиней. То есть вы можете, в принципе, даже на ощупь взять любое животное, всунув ему два пальца в ноздри, если вы почувствуете...
0: Вот из-за этого и происходит прорыв.
2: Конечно, почувствуете по длине, на длине более, на глубине более 5 сантиметров затруднение в ведении дальнейшего, то, значит, это свинья.
0: Извините,
2: что касается,
0: извините,
2: прогрузились уже, по-моему. Что касается пылесоса. Что, да, касается,
0: нет,
2: пылесоса.
0: Простите, я просто, если вы позволите, наиболее простой способ. Ведь как? Товар, деньги, товар, эти отношения так подразумевают под собой желание продать и желание, конечно, купить. Значит, конечно, он хочет продать. Значит, нужно его заставить что сделать? Чтобы взять поросенка продал за передние ноги и за задние. И чтоб он, извините, может быть, это кому-то покажется вульгарным, но это единственный способ. Поросенка еще не развит кишечник, серьезно. Он, да, должен ему дунуть ртом. Да. Сам продавец. Да, поросенок, да, чистый, вымытый в задний. Если... из ноздревых такие два пузырика явно такого, ну, живого.
1: Будет надувание, да, плевмы вот.
0: Знаешь,
1: это,
0: все нормально. Да, если уже плевно продрано, идите к следующему подсвинку, собственно. Ну и что дальше? Вот хотелось бы узнать вот все-таки по про поводу хвостовые, значит, хвостовые ушные лопасти. Вот какие-то такие тонкости, там зубные, может быть. Потому что ведь бывает как, тебе сказать, говорят, вот посмотрите, у меня подсвинок, да, вот постоянно просто с такими проблемами сталкиваются. Например, вот Борис Глебович, покрути, Татьяна Буланова, постоянная наша радиослушатель. Все звонят, вот, дескать, с претензией, что, говорит, купили подсвинка, а у него зубы, как у взрослого кабана уже. Вот, то есть, дескать, как это объяснить? И зубные лопасти, насколько они важны в определении качества товара?
1: Ну, вот тут есть некоторые позиции у Емы Яковлевны. Значит, особое внимание необходимо обратить на ноги.
0: Так, вот.
1: Вот. При крепких, здоровых ногах с хорошо оформленными суставами свинья...
0: Нет, ну под свинок.
1: Нет, люди. Свинья даже при обильном кормлении не скоро сядет на ноги.
0: То есть, простите, здесь, видимо, еще нужно требовать, чтобы показали мать обязательно. Мать-производительница.
1: Ну, нет, мать, она там присутствует обязательно. Если это молочные поросята, это, как говорится, передача младенца должна состояться на глазах у матери, чтобы мать видела, что ее дитя дают в нормальные, хорошие, чистые руки.
0: И у покупателя хорошие зубы.
1: Да, зубы – это вообще показатель всего.
0: Да.
1: Свиньи на низких ногах с короткими бабками и тонким костяком обычно рано заканчивают рост и наклонны к раннему и обильному жироотложению. Таких нежных подсвинков следует отбирать при производстве жирной свинины на обильном кормлении, преимущественно на концентратах.
0: Ага, знаете, выгодно, в принципе, видите, выгодно. Да. Вы силос там им, значит, втирать.
1: При отборе на откорм следует оставлять тех поросят, которые рано принялись за подкормку и нетребовательны к пище. Едят,
0: а как
1: там
0: это проверить?
1: Ну, дать что-нибудь съесть. Если такое съел... несерьезное. Там, может, газету сунуть. Ну, угу, можно
0: запросто.
1: Да,
0: давайте послушаем еще вот один телефонный звоночек. Да, да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вот я бы хотел вас посоветоваться. Вот я собрался купить подсвинков после вашей беседы. Ну вот не для себя, а для подруги,
0: подарок,
5: скорее всего.
0: Подарок. Лучший новогодний подарок.
5: Она вот просила котеночка там ей, значит, собачоночку.
0: Глупость, конечно.
5: Вот. Так вот я хочу спросить, значит, имею ли я право требовать гарантию какую-то, угу, на него? Наличие комплектующих каких-то?
0: Угу.
5: Там зубов, наверное, копытец каких-то запасных.
0: Угу.
5: И сосок.
0: Понятно.
5: Памперсов.
0: То есть каких-то...
1: Ну, комплектация зависит от
0: каких-то
1: цены.
0: Каких-то приблуд, да, короче. Да, спасибо.
1: Комплектация,
0: спасибо,
1: от цены зависит. Я сразу,
0: нет, ну просто
1: сказать,
0: дело в том, что как бы наш радиослушатель не зря заговорил сперва о кошечках. Сейчас ведь кошечек, особенно ценные породы, продают в купе. Не в купе, я имею в виду, а в купе. С, значит, биотуалетиком, с расчесочкой, с газеткой для похлопывания. И говорил его,
1: нет,
0: нельзя,
1: это...
0: да подожди, что ты, ё-моё. И говорил его, нельзя, говорил его такой. Вот. А подсвинок, как бы, видимо, то есть хотя бы для, так сказать, доставки. Ну, предположим, вот вы приезжаете, да, на своем там хорошем автомобиле на рынок. Вот, вам дают подсвинка. Значит, в целлофан и пакет его завернуть нельзя, потому что, значит, конечно, значит, куда-то должен гадить. Значит, какие-то средства хотя бы для перевозки обязан хозяин предоставить. Плюс вот гарантия... Ну что, вот и какие-нибудь. Кто тут главное это самое по подсвинкам?
1: Ну, я и говорю, какие-нибудь подгузники.
0: А вдруг они будут использованы уже от грудничка?
1: Не, ну при вас должны их переодеть.
0: Ага. А вот под гарантией наш радиослушатель, видимо, подразумевал сертификат качества.
1: Это обязательно нужно требовать.
0: Печать, я не
1: знаю. Печать, все там.
0: А где печать, в каком месте?
1: Во-первых, на поросенке должно иметься...
0: Клеймо, видимо.
1: Клевма. На ушах.
0: Не клевма.
1: Порядковый номер. Вот, номер лицензии, вот все. Хозяин. В каком родильном доме его родили.
0: Простите, какой родильный дом? Мы о подсвинках.
1: Родильном доме? Что, свиньи, по-вашему, на улице, что ли, рожают?
0: Яслях. Как ловко вышел, да, из положения?
2: Яслях.
1: Странный
2: человек, заранее обустроенных яслях, окна на юг.
0: Да. Окна на юг, но уж ходят на север.
2: Ходят на север.
0: Ну и
1: как
0: что?
1: Как коз.
0: Да.
2: Да вообще, честно говоря... Они их роднит вообще вот это вот наличие... А какой-то тяги
1: к
2: отправлению, естественных отправлений в определенной
1: стороне света. Парнокопытность, опять же.
2: Да, конечно.
0: А вот, кстати, клюв, он ходит где попало.
2: Да,
1: клюв,
2: да.
1: Он не может.
2: И самое интересное, что ни в коем случае нельзя в одном месте содержать подсвинка, а тем более свиноматку, готовящуюся, в общем-то, порадовать вас большим приплодом. Ведь иная свиноматка до 15 поросят может принести
0: помет.
2: Совершенно... Да. В одно и то же время. Причем, что самое интересное, свиньи отличаются от других животных тем, что выходит по два поросеночка сразу. Да,
0: а как мордочками идут? Или попочками?
2: Вот самое интересное, что вот верхний так, а нижний так.
0: О, то есть вальтом.

0: И мы бы, конечно, с великой радостью провели бы всю сегодняшнюю ночь за такими зарадостными тоже разговорами о Рождестве, о грядущих великих праздниках. Потому что мы ведь тоже люди, мы тоже слабые. Вот ты тоже, в общем-то, рыдаешь в подушку ночами. Я видел этот изгрызанный, обслюнявленный, в общем-то, жалостливыми твоими медузами предмет. Практически ты меняешь их, конечно, раз в месяц. Но жестокие обстоятельства заставляют нас, конечно же, говорить о другом. И, к сожалению, этими жестокими обстоятельствами для нас на данный момент являетесь, конечно же, вы, уважаемые радиослушатели. Но просто приходит огромная кипа писем, пожеланий и прочих модных прибамбасов, как-то пейджеров, сотовых телефонов, как правило, списанных или ворованных, с пожеланиями и просьбами. Вот особенно меня взбудоражила пенсионерка, постоянная наша радиослушательница Валентина Игнатьевна Трепыхается, которая написала, что же все-таки главней: ноги, носки или ботинки. Ну, прям практически так и был задан вопрос, с небольшими изменениями. И просит вот наша радиослушательница Трепыхается, пенсионерка, рассказать вообще о причине появления в человеческом обиходе такого предмета, как носки. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что тема совершенно не новогодняя, тем более не мартовская тема, но поскольку мы, в общем-то, очень уважаем наших слушателей, мы вынуждены сегодня говорить, сигнализация там, да, вот говорить именно об этом. Итак, мы начинаем. В гостях у нас сиамский близнец Angels и Torsion. И я хотел бы сразу, поскольку тебе было дано задание подготовить исторические справки, рассказать о появлении у человека такого предмета обихода, как обувь на ноги, имеется в виду. Я не имею в виду перчатки. Тоже не имею в виду. Это такой предмет. Ты на меня не смотри так удивленно. Со мной все в порядке, да. Слушаем тебя.
1: Дело в том, что...
0: Сейчас, подойди ближе к микрофону, да. Угу, вот так, не бойся.
1: А это что, не микрофон был, да, получается?
0: Это просто такой макет, в общем-то, полового члена единорога. Ну, для исторического музея мы все радиостанции делали и пока что их не покрасили.
1: Ну, понятно, это не очень интересно. Такое хорошее сходство. Дело в том, что... Исторический путь лежит очень долгий, потому что мы до сих пор совместно с египетскими фараонами, которые нам могли бы что-либо поведать...
0: А можно я немножечко вот вас перебью? Тут вот ситуация в том, что сразу же встает вопрос такой. Вот каков путь-то ближе нам исторический, вот долгий или короткий? Ведь вот, ну, представим себе путь долгий, да? Путь долгий.
1: Дело в том, что обувь не выбирает путей. Это им задают ноги. Поэтому сейчас мы не сможем проследить короткий, долгий путь. У нас есть только одна версия, что ботинки существуют очень давно. Даже до египетских фараонов они еще существовали, потому что, ну, как-то мы до сих пор не нашли начало, откуда это идет. То есть сколько фресок мы не видели, сколько папируса не перелистали, не поразворачивали, мы так и до сих пор не нашли ни одного следа, ни одного ученого, который был провозглашен как...
0: Ну, вообще был бы провозглашен. Дело в том, что ученые до последнего времени славились скромностью и не занимались провозглашением, а выдвигали свои вот научные разработки на уровне, скажем так, именно предложения, а не провозглашения. Это сейчас, типа, я провозглашаю, что, например, в яблоке есть железо, как у нас тут один заявил. Мы, правда, его сразу же сдали, все с потрохами, потому что он заявлял агрессивным тоном это. То есть он попросту вырвал цепь от унитаза и, в общем-то, и пытался ей придушить всех, кто не согласен. Все, кто не согласен, естественно, испугались, а те, кто новенькие, вот они только-только, вот, да, они еще не поняли. Вот резко, в общем-то, свинтили и сдали. Кстати, это говорит о том, что как что-то декларировать мощно, да, можно на тех, кто находится в начале пути, либо те, кто уже, в общем-то, присоединился с середины пути, может не понять данных декламации и попросту сдать, понимаешь? А те, кто отозначили, да, еще тут о чем стоит сегодня поговорить, о необходимости мягкой декларации, понимаете? Потому что Если декларация происходит сразу, а в жестком ключе, то и те, кто новички, они воспринимают эту декларацию как агрессию против себя и могут сразу сдать.
1: Мы нашли всего лишь один единственный папирус, где была написана одна фраза. И вот появились ботинки. И дело в том, что мы начали изучать, сколько лет этому папирусу. И все наши приборы показали, что это был 1985 год. Хотя мы нашли его во льдах Арктики на глубине 1500 километров.
0: А, ну, может быть, там имелось в виду, ну, не знаю, может быть, кто-то спускался в подвал, а тот, кто прятался в подвале, написал, и вот появились ботинки.
1: Дело в том, что это было даже написано не чернилами, это было все написано кровью, как клятва какая-то. Видно, кто-то, может, даже это слова Господни в недрах земли. То есть он вот когда что-то хочет, не все же просто так появляется компьютер и всякая другая техника. Это сам Всевышний пишет на листочке что-либо и откладывает в недра земли. Это вдруг появляется у какого-нибудь профессора в голове. То есть мы все думаем, что какой молодец он придумал. На самом деле...
0: Его, в принципе, наверное, не откладывает, как тут вы неправильно сказали. Откладывают яйца, икру откладывают, также деньги в чулок. А он, в общем-то, ложит.
1: Дело в том, что Бог вот, та же курица, которая откладывает яйца.
0: Яйца идей.
1: Да. Понятно. Наверное, это так.
0: Ну, очень хороший сделали такой экскурс в историю. Вот спасибо вам. Я предлагаю нашим радиослушателям и сам тоже, в общем-то, ну, в общем-то, подумать о том, каково место в жизни человека занимает обувь, носки и ноги. Значит, ситуация следующая. Мы бы хотели услышать от вас, что все-таки главнее, что является главным, что является более приоритетным не для индивидуума, в общем-то, который имеет вот и то, и другое, и третье, а, так сказать, с точки зрения внешней субстанции, окружающего, понимаете ли, человека мира, с точки зрения природы, вот этой самой птицы сраной, которая... Убери ее отсюда! И мы продолжаем нашу беседу. Для тех, кто только что подключился, напоминаю вам, что мы хотели бы услышать от вас ваше мнение по поводу того, что является более приоритетным для окружающего, так скажем, для окружающей субъекта среды. Да? Мы не берем тут в виду именно мозг человека, а имеем в виду то, что окружает его. То есть, кстати, источник не заинтересованный, да, источник, который снаружи. Кстати, пришло интересное очень тут сообщение, почему российский мужчина считает само собой разумеющимся за оказанием женщине сексуальных услуг в обязательном порядке получать постиранные партнершей носки. И это не считается ни проституцией, ни чем-то. Ну, тут дальше перебивают нас. В общем, вы поняли, да, вопрос? Вопрос задала госпожа Крупская. Пока что мы не будем углубляться, давайте, в моральный аспект данной проблемы, а просто вот, если ты не против, поднимем трубочку и послушаем, что думают наши радиослушатели и радиослушатели. После того случая у меня, видишь, Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Александр.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Это Борис Борисов говорит.
0: Здравствуйте.
2: Александр, вы знаете, вот сегодня, я так полагаю, что на всю ночь у меня будет великолепный заряд по части вот этих вот задач, которые стоят.
0: Безусловно.
2: Перед вами сейчас. Вы знаете что? У меня есть предложение, Александр.
0: Да.
2: Обратиться с вашими вопросами сначала, знаете, к кому? К девушке Прохор. Да, она, может быть, с нее надо начать.
0: Угу.
2: И она...
0: Ну, давайте все-таки, поскольку вы позвонили первым, да, то и вот...
2: А?
0: Поскольку вы позвонили самым первым, то вот вам мы все-таки отдадим, так скажем, первое решающее слово. Вот ваше мнение о важности.
2: Вы знаете,
0: да.
2: Мое предложение,
0: да.
2: Только. Угу. Обратиться к девушке Прохор, что она...
0: Понятно, понятен, понятен. Хорошо, спасибо. Безусловно, мы к ней обратимся, только когда ее выпустят из тюрьмы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Александр.
0: Да.
3: Вот я, насколько знаю, все ваши участники программы, приходя в студию, получают тазик с водой, куда они пускают свои ножки.
0: Да.
3: Да? Приносят Прохор, раньше приносила, да?
0: Да, безусловно.
3: Далее ваши все участники традиции получают носки по окончании программы, свеженькие.
4: Безусловно.
3: С портретами ведущих.
4: Да, или, в общем-то, им наносят бесплатные татуировки, но я просто не могу понять, да, каким образом это относится к теме, да,
3: нашей. Понимаете, да. А ботинки, я так понимаю, у них остаются свои.
4: Безусловно.
3: Значит, первое, главное, это ноги, так. Второе, носки, ваши и третье, ноги. Ботинки.
4: Угу. То есть ноги,
3: я
4: третье...
3: правильно аргументировал свой ответ?
4: Ну, давайте пока я не буду, скажем так, спешить с выводами, аргументированно, скажем так, очень грамотно насчет правильности. Это
3: я ориентируюсь так. По вашей программе сугубо.
4: Значит, вы говорите ноги, потом носки, да?
3: И ботинки.
4: Носки, значит, ботинки на третьем месте, да?
1: Странная последовательность.
4: Странная, но она
3: застойная. Ну, я объяснил.
1: Спасибо. Вы в детстве не болели?
3: Чем?
1: Ну, это, свинкой.
3: Ну, кому говорит, только не вам. У вас вообще две головы.
4: Хороший ответ, спасибо.
1: Но у меня и другая конфигурация.
4: Вот появилось первое мнение, где, в общем-то, приоритетная роль для окружающей, скажем так, человека, субстанции, именуемой, в общем-то, окружающая среда, сокращенно ОАС. Вот. На первом месте, значит, ноги, на втором носцы, на третьем, в общем-то, мёшты, как называют их у нас, на Западной Украине. Следующий, видимо, телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
4: Да-да-да, рассказывайте.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Меня зовут Дима Раченко.
4: Здравствуй, Дима.
1: Очень приятно.
5: А у меня вопрос, можно?
4: Ну, вообще-то мы бы хотели сперва выслушать ваше мнение вот по поводу, так сказать, поднятой проблемой. Поднятой проблемы, кстати, не нами поднятой, а нашей радиослушательцы. Женщина очень пожилой, поэтому вы ее очень уважите, если, да, отнесетесь серьезнее к этой теме.
5: Да!
4: Да! Рассказывайте.
5: Говорю.
4: Да.
5: Мне вот хочется привет передать, можно, в город Оренбург?
4: Ну, передайте, ладно уж, поскольку сегодня, в общем-то, первый день весны, пожалуйста.
5: Вот, я хочу передать привет моему учителю дяде Васе, потом моему другу Андрею и кошке своей.
4: Ну, я думаю, что они дальше сами разберутся и передадут привет всем остальным оренбуржцам. Но все-таки, уважаемые радиослушатели, давайте посерьезнее отнесемся. Значит, я напоминаю вам еще раз тему, да. Мы берем три совершенно отрешенные друг от друга вещи, да. Ноги, носки, ботинки. Все три из них, за исключением третьей, называются на «Б». Значит, проблема состоит в том, что вот ННБ, так сказать, проблема ННБ. Как расставить буквы здесь? Мы можем расставить букву БНН, можем поставить, так как я сказал в начале, ННБ. Б, можем поставить, опять же, НБН и так далее. Но это можем сделать мы. На самом деле, природа все уже расставила по своим местам. Мы-то знаем правильный ответ, мы знаем истину. И более того, хочу сказать, что мы можем обосновать вполне научно свой взгляд вот на данную проблему. И я думаю, что в конце, когда мы закончим обсуждение этой темы, у вас не будет никаких сомнений в нашей правоте. Потому что у нас очень серьезный базис. Да. Ну, сейчас предоставим снова слово вам. У тебя есть что добавить? Ты так смотришь на меня. Я знаю, что я очень красив. Вот, но ты меня смущаешь.
1: Я просто изучал твои яблоки.
4: А, ну да. А тебе нравится эта трансплантация, да, вот которая?
1: Да, отлично.
4: Могу также устроить тебе такие же. Просто мне пока что поручили, так сказать, вот их держать на воздухе, а потом, естественно, я буду их прикрывать, но.
1: Я до этого видел вживленные вишенки в уши. Это было, да, тоже интересно.
4: Вот ну, это когда была мода вот там женщинам вживлять в уши, но про мои-то места вживления говорить мы не будем.
1: Да.
4: Но...
1: Просто разглядывать.
4: Ну,
1: интересно.
4: Хорошо, да?
1: А как добились того, что они еще вращаются? Или это просто иллюзия создается?
4: Это мне пока посоветовали заниматься вот таким самомассажированием, что ли. То есть я напрягаю определенную группу мышц, они... а иначе, понимаешь, получится, что они статичны и некрасивые. То есть, ну, будут кого-то такие наросты, они же должны шевелиться, знаешь, какой смысл. Вот. Но ты, кстати, тоже можешь, ты, правда, дороговато, но если потянешь, то есть там, по-моему, до 4 есть место, то есть могут 4 вшить. Ну, один вот там 5 вшил, но 5 потом пришлось удалять.
1: Я бы себе вжил бы в лоб треугольник.
4: Ну, в принципе...
1: Притом треугольник такой, из линий.
4: Не, ну понятно,
1: не что... полный треугольник, а вот именно, и он тоже должен вращаться. Как бы это философический знак. Типа мыслитель.
4: Ну, я понял. Ну, давай дальше послушаем мнение наших уважаемых радиослушателей. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте. не получается, что-то там, какие-то проблемы со связью. Ну, не исключено, просто. Потому что практически все же спешат поздравить родных, близких вот с грядущими вот этими летними праздниками. Все отъезжают, пытаются каким-то образом предупредить, что, дескать, там меня не будет, последи за квартирой, покорми кошечку и так далее. Поэтому не будем винить. Не будем винить связистов, вообще никого не будем винить. Вот. Ну, я просто сегодня в хорошем настроении. И даже вот твоего этого оборвыша, как видишь, не гноблю сегодня и даже потрепал его по щеке. Хотя пришлось перед этим одеть, конечно же, перчатку. Все-таки ты бы его помыл. Вот я тебе говорил, не приводи его. Или если приводишь, ну, помой ты ее, понимаешь? Я понимаю, что фотомодель, что там. Ну, что ж она такая вот... Ну, ладно.
1: Если фотографии мыть, так это тоже не очень хорошо.
4: Ну, вот ты как
1: отмыть. Можно смыть напрочь, парня.
4: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло, добрый день.
4: Добрый день, говорите.
6: Уважаемые, значит, хотелось бы высказаться по вашему вопросу.
4: Да.
6: Во-первых, я считаю, что место ног – это одно из самых нижних, может быть, даже самое нижнее.
4: Угу.
6: Как вы с этим согласитесь?
4: Мы пока что будем прижариваться. Нет,
6: значит, а вот по второму поводу, то есть, что главнее, я бы хотел бы рассмотреть такую модель, как бы модель головы. Uh-huh. То есть, я это так называю, то есть, сама нога – это мозг, uh-huh. соответственно, носок – это черепная коробка, а, соответственно, уже галоши или ботинок uh-huh. – это уже будет непосредственно кожа и волосяной покров.
4: Понятно, то есть вы рассматриваете, соответственно, вот данную проблему как такой единый физический объект, сокращенно ЕФО.
6: Безусловно.
4: Спасибо. Ты учитывай, записывай мнение.
1: Ну, а так что... было бы неплохо, говорить, я вот сегодня скальпы себе новые купил.
4: Ну, так и некоторые говорят. Вот те, кто, в общем-то, вот фотомодели, которые занимаются частой сменой причесок, носят парики, у них парики называются скальпы. Просто ты, поскольку не вхож в этот бизнес, тебя, да, то, соответственно, ты не в курсе. Они когда созвонятся, типа, Машка, привет, вот так, ну, вот они так, да, там, на тусь пойдешь? Извините, я болею. Вот, а я там, типа, новый скальп прикупила. Ну, так что твое сейчас заявление очень несвежее. Ну, да ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте. Да-да-да, говорите.
7: Алло.
4: Да-да-да.
7: Вы знаете, я не сначала слушаю, я не поняла. А вот если ботинки, то какой вот фирмы важно?
4: Совершенно не важно, мы в данном случае рассмотрим.
7: Носки какой фирмы или колготки?
4: Это тоже совершенно.
7: Женские или мужские?
4: Совершенно. Тут нет ни половой принадлежности. Мы рассматриваем их просто как такие объекты, вот, ну, скажем так, не приделанные ни к какому существу, ни к какому полу, да, ни к каким обстоятельствам.
7: А чьи же тогда это ноги?
4: Совершенно не важно. Вот,
1: просто ноги?
4: Просто ноги, да. Просто ботинки, просто носки. Это три...
7: То есть неважно на ком, на чем?
4: Безусловно, да, безусловно. Они, в общем-то, волей случая, может быть, да, вынуждены находиться в постоянном контакте. И вот скажем, вот это, если мы будем рассматривать данный треугольник, да, ноги, носки, ботинки, как треугольник, отрешенный от всего, от остального мира, да, то есть не воздействующий на него, и мир на него не воздействует, ну, в какой-то степени, да, то вот только с этой позиции нас интересует ваше мнение.
7: Не, ну я так не могу, а если это кирзовые сапоги или
4: совершенно.
7: Туфли фирмы «Саламандра», это разные вещи?
4: А вы попробуйте не...
7: Я же не могу их скрестить.
4: Но вы не визуализируете вот образ, если говорят ботинки, да, вы не визуализируете, что это, дескать, да, там «Саламандры» или там «Адики» модные. Кстати, у меня как тебе мои мёшки сегодня, а? Смотри.
1: Весь полосатый.
4: Не штыри. Это я просто показал тут свои ботинки, похвастался. Вот, так же и носцы тоже.
7: А, видите, похвастались.
4: Ну, потому что это я...
7: Значит, вы хвастаетесь все-таки какие-то фирменными ботинками?
4: Да нет, обычные наши, вот ботинки.
7: А чужими хвастаешь?
4: Фабрики «Большевичка», я, в общем-то, купил их еще до перестройки.
1: Вы просто давно не знакомились с новой коллекцией.
7: А вот, кстати, сиамский близнец, у вас на вас 4 пары, да?
1: Нет, у меня всегда с собой запасная есть, обязательно.
7: А вот я слушаю вас иногда, вот меня интересует, у вас 2 головы, а вот всего остального у вас поскольку?
4: Ну, вы знаете, извините, да, я просто, да, спасибо вам за звонок. Дело в том, что могу сказать, что паспорт у них один на двоих. Это я вот видел лично, потому что мы познакомились в тот момент, когда я в составе «Чебурашек» проверял один азербайджанский рынок оптовый, где, в общем-то, и был мной захвачен вот данное симпатичное существо с одним паспортом на двоих. Мы долго спорили. Дело в том, что паспорт выдается на задницу. Задница у них одна на двоих. Ну, даже, знаете, вот модное слово «да ты, брат, задница». То есть сколько у человека задниц, столько паспортов. Вот. И мы даже, в общем-то, я помню, и по задницам мы считали всех, то есть всю жизнь. То есть потому что лицо, оно как-то такое расплывчатое.
1: Ну, может быть, обманчиво. Оно может улыбаться, злиться. Да, задница такой вряд ли сможет.
4: Да, ну как-то проще. То есть задница проще воспринимается как предмет. И в дальнейшем все паспорта мы планируем выдавать только по количеству задниц. А что над задницей, неважно. Их может быть целый куст, что твой виноград. Все равно.
1: Потом вот тут... лицами могут люди быть похожи. Да. И по одному и тому же паспорту могут ходить несколько человек. А вот задницы быть не могут похожи. Даже мы провели научный эксперимент. У близнецов не похожи задницы.
4: Нет. Да, безусловно, нет, я просто даже задумал, конечно, нет, тут, да. Но я вот вижу, все-таки меня немножко это расстраивает, уважаемый. Давайте все-таки отнесемся к теме серьезно, да, то есть вот Валентина, которая прислала это письмо с такой просьбой, она же неспроста это сделала. Ну, включите. Вот,
1: ее надо спасать.
4: Да, поразмышляйте, да, вот не будем там привязывать к фирмам, к полу, там, к колготкам, просто возьмите ноги, носки, ботинки. Ну, еще хорошо, давайте так, Вера, Миша и Сережа, да, к примеру, вот они втроем сидят в замкнутом помещении. Давайте вот представим себе, что вот мы же не можем в данном раскладе вот Веры, там, Миши, там, и Сережи, да, представлять себе это и спрашивать, например, а Вера, она беленькая, короткая или у нее стрижка, да, то есть, ну, не имеет смысла, пусть она будет негритянкой, да, мы можем говорить, может быть, в каком-то контексте о возрастном, там, да, характере данного физического лица, сколько там ей лет, да, может, она может, потому что Вера, она может бабушкой быть, правильно? Вот ты так смотришь, да, а, например, Миша, он может быть собачкой-балонкой, да, а Сережа попугайчиком, да. Вот. Тут все и начинается. А мы-то простейший вопрос задаем. То есть ноги, носки и ботинки. Вот давайте подумайте. Вот пришло такое сообщение на наш пейджер. Сейчас я его зачитаю. От Марины. Александр пишет. Марина, что-то сегодня слабовато. Марин, действительно, я с тобой целиком согласен. Я немножечко, скажу тебе прямо, тоже разочарован в наших радиослушателях. Но могу тебя обрадовать. За время вот пока были новости, и, в общем-то, пока тут мыли, они приходили, снимали, все по новой переоборудовали, пришел целый ряд сообщений. Вот один из них. Объекты следует поставить в последовательности: носок, нога, ботинок. Чтобы понять логику, достаточно понюхать вышеперечисленные объекты. Опять же, вы привязываетесь к физиологии. Давайте не будем опошлять поставленную проблему, а взглянем на нее, так скажем, ну, глобально, да? Давайте научимся мыслить гигантски. О. Что ты так смотришь опять на меня? Что-то не то сказал, что ли?
1: Я просто скажу, хочу сказать то, что мне пришла такая мысль в голову, да, что должны быть просто ноги, и все. Не нужно всех этих вот ботинок, носок.
4: Близко, близко.
1: Просто ноги, и все.
4: Близко, близко к теме. Далее, вот интересное сообщение от Максима. Безусловно, главное – это носцы, так как они являются идеологически связующим звеном, который соединяет два других, и без которого два других компонента не могут существовать. Максим, ты совершенно прав. Вот, давайте теперь задайте сами себе такой, вот, такой вопрос. Да, для чего были вообще сделаны носки? С какой целью были сделаны носки? Но я предлагаю сейчас снова обратиться все-таки к телефонным звонкам. Может быть, кто-то нас обрадует сейчас правильно.
1: Дабы утешить звонящего.
4: Да!
8: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
4: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно просто.
9: Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте, да.
9: Здравствуйте. Здравствуйте, сиамский близнец. Меня зовут Сергей. В общем-то, я считаю, что носки не столь важны. скорее всего, должны быть просто ноги и ботинки.
1: Но, с другой стороны, так немножечко наводящую такую, дам, да, вот наводящую жилку, скажем так, протяну от одного края нашего лука до другого. Кстати, у нас в школе была одна девочка, звали Валя, а фамилия была Золотуха. Вот по странной такой, да, Золотуха. Именно такой звали. Она сейчас сидит в тюрьме уже долго очень, значит, по той причине, что из списанной рессоры от автомобиля «Волги» она, в общем-то, сделала лук. Ну, представляете, натянула мощный, в общем-то, канат между вот одной частью рессоры и другой, согнула. Она девка была здоровая такая, ну, по природе она ничем не занималась. Валька такая наездница, у нее кличка была. Не знаю почему. Вот. Ну, вернее, я знаю, но не могу рассказать в эфире вам, потому что это будет пошло, в общем-то. Вот. Натянула, в общем-то, эту байду и запустила вот такой, знаете, хреновиной, который вот мы обычно... Вы же тоже строитель, да?
9: Конечно.
1: Да, строитель. Вот, который мы обычно варим. Ну, всякие предметы. Ну, сварка, да, вот этой конструкции, да. Запустила на тот берег, в общем-то. И прошибла насквозь пятерых КСПшников, которые в это время пели песню, типа вот аналог про чайку-лесбиянку, ну и про какую-то слезливую гору, на которую, в общем, надо забраться, а потом спуститься и пробраться также у костра. Вот, и, в общем-то, сейчас сидит за непредумышленное убийство 5 человек луком, вот. Да, ну да, спасибо вам за звонок.
4: Да, так что касается нашей темы... Как вы думаете, к вам вопрос, с какой целью? Да-да, к вам, который вошел, зайди сюда, чего ты боишься? Скрылась, красивая девка, твоя? Ну, я понял, да, ну ладно. Да, вот как засранку какую-то сюда, да, хороший, значит, товару прячет, да?
1: Я знаю, какой ты ходок, поэтому на хвоста-то в момент подсядешь.
4: Давай тогда еще звонок пока. Ты пока поговори, я пойду, мне там надо, ладно?
1: Давай. Доброй ночи. Эхо Москвы, мистер Сиамский Близнец.
8: Доброй ночи.
1: Доброй.
8: Уважаемый.
1: Кстати, сейчас Саша вышел, вы можете сказать все, что угодно. Про него даже можно обозвать его как-нибудь.
8: Не, ну он, наверное, слышит все равно.
1: Нет, ничего не слышит, честно.
8: Я по теме хотел. По теме можно?
1: Да, да, конечно.
8: А вот у меня такая мысль. Может быть, не важны ноги, а важны как раз именно носки и ботинки.
1: Может быть.
8: Да. Может Но вы запишите быть, да. там.
1: Не, мы все записано, у нас компьютеры бортовые стоят. И все отображается.
10: Ну чего она?
1: Да, все, здравствуйте. Звонил радиослушатель один, так на тебя наехал.
4: Да?
1: Да.
4: А ты чего же не заступился, а? Не, то есть ну ты еще не представлял, так... я догадываюсь, ты там потурнил, да? Да,
1: не, ладно. Я так попытался там создать некую...
4: Защиту.
1: Да, вокруг твоего имени. Вот, ну что-то... Какой-то вот злой был.
4: Который звонил.
1: Да, прям...
4: Неудивительно, потому что в такое время, когда все в отпусках...
1: Ну, не любит он тебя почему-то.
4: Да нас, киргизов, вообще не любят. Да, ну что, вот тут я пока сообщенница, да, всякие, то есть
1: да.
4: я... Фу, слушай, здорова была, да. Значит так, целиком согласен со всем, что говорится. Но прошлый эфир был безобразен. Твой голос был совсем не похож на голос Алексея Венедиктова. Да и тема была неинтересной. Кстати, Саня за кого-то голосовал. Дальше вопрос от Грудничища. Но действительно, немножко я волновался в прошлый раз. К тому же мне приходилось, понимаете ли, изображать сразу двух людей. То есть и Сергея Бунтмана, его голос, и, естественно, Алексея Венедиктова. Вот, и порой я путал реплики с слова, все это. Плюс пару раз мне пришлось озвучивать, скажем так, телефонные звонки от якобы депутатов. Но согласитесь, что для дилетанта, скажем так, каковым я являюсь в плане вот театральных постановок в прямом эфире, на мой взгляд, я все-таки был не самым плохим, да?
1: Ну, я тоже слушал очень... Я не знаю, даже вот интонация Венедиктова была очень похожа. Очень похожа. То есть, конечно, чувствовалось, что это не он. Чувствовалось.
4: Ну, я же не могу сразу так. Я все-таки... Ну,
1: то есть вот этот ребячий сленг, который применялся постоянно...
4: Я иногда срывался.
1: Ну, это понятно. Там же такие дебаты были серьезные.
4: Ну, конечно. Вот, далее, сейчас еще сообщение. Марина спрашивает. Александр, по вашим сообщениям в вашей школе учились девочки. Одни дебилки. Интересно, в какой школе вы учились, Марин? Я могу просто сказать, что когда я говорю, в моем классе, да, была девочка, это вовсе не значит, что мы с ней вместе учились. Она была в классе, в котором я, так сказать, был классным руководителем. Я и до сих пор преподаю в школе. Преподаю в школе, сами знаете, какой предмет. И учатся там дети самые разные. Вот. Ну,
1: в том числе, я даже, конечно, слышал, что у тебя был один класс, где были только дети профессуры.
4: Да, да, безусловно, безусловно.
1: Конечно. И ты много от них подчерпнул, ты воровал записи их отцов.
4: Да, я просил самым циничным образом, говорил детям, что, в общем-то, ваше задание такое на дом следующее принести, в общем-то, дневники ваших отцов. Вот, и... Или фотографии из дневников, или, в общем-то, конспекты дневников. Конспектируйте чертежи ваших отцов. Конечно, огромное количество потом работ научных было продано мной в ближние и дальние зарубежья.
1: Я даже слышал, ты издал пиратский тираж мемуары профессора Янкеля.
4: Да, конечно. Ну, понимаешь как? Я очень гибко реагирую на изменения рынка, в отличие от официальных издательских структур. Ну, как... И любой человек, так сказать, с гибким мозгом, геем. Да, но вернемся к нашей теме. А значит, давайте подумаем все-таки, с какой целью вот в этот дуэт, именуемый «Носки-ботинки», да, исторически же сложилось как? Давайте немножко действительно в историю. Изначально все-таки появились ботинки. Вот, это я, такая подсказка. Ты согласен, да?
1: Да.
4: Да. Как произошло, как сложилась та ситуация, что в этот дуэт вклинился третий субъект под названием «Носки». Вот подумайте, от чего это произошло. Это, кстати, разрушает, вот, Максим, вашу теорию, касающуюся того, что «Носки» являются связующим звеном. Вовсе нет. Раньше они прекрасно ладили ноги и ботинки, был прекрасный дуэт. «Носки» появились все-таки позже. По крайней мере, по Буравчику, если мы будем брать по его теории. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
10: Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте.
10: Здравствуй, сиамский близнец.
1: Доброй ночи.
10: Это, говорит, Юсыл. В общем-то, я думаю, что носки появились из-за того, чтобы вскрыть всякие шероховатости ног, заусенцы все различные, и неправильный постриг ногтей.
4: Ну, а скажите, Юсыл, а в таком случае не могли ли же вот эту же роль такую, да, ну, косметическую, да, играть и ботинки?
10: Да, ботинки, они какие-то... Ну, а носки, они как бы мягче, они как бы ногу подчеркивают.
1: Ну, не, мне же у вас такое впечатление, да, что ботинки из стекла делали, или из горного хрусталя, что видно.
4: Кстати, если вы посетите вот здесь наш музей обуви, который я открыл, ну, в ночное время, естественно, в ночь с воскресенья на понедельник в комнате редакции, да, то вы увидите, что там, в общем-то, анучи всякие применяются и другие прибамбасы исторические, которые весьма мягки, вот, то есть, опять же, вот, и ссыл, так же, как и звонящий вот госпожа, которая вот звонила, она вот все-таки тоже сказала, вот какая обувь, вдруг это сапоги кирзовые. И ссыл, видел бы ты вот эти тапочки, в которых ходила Елизавета? Вот. Это же как вторая кожа, да, так что несколько неверное мнение, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
11: Доброй ночи.
4: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
11: Вы знаете, я перекопала целую кучу материалов и пришла к выводу, что все-таки изначально появились носки. Почему? Вот вы посмотрите, исторически доказано, что сначала носки были перчаточного типа, то есть с пятью пальчиками. И вот благодаря этим самым пальчикам была сформирована нога. Потом эти пять пальцев посчитали, что их много. То есть четыре пальца сделали вместе, один отдельно.
4: Это вы имеете в виду вот именно для обуви, ну, на ноги, да?
11: Я не имею в виду для обуви на ноги. Я имею в виду, что благодаря носкам формировалась именно нога.
4: А, ну, вы знаете, с другой стороны, вот по Буравчику это тоже описано, да? Но там вот этот палец, о котором вы говорите, когда четыре сделали вместе, один отдельно, да? Это было сделано во времена, насколько я помню, гражданской войны, для того, чтобы вот именно этим пальцем можно было стрелять зимой из трехлинейки по белогвардейским врагам. Вот, может быть, вы немножечко путаете, я, конечно, не буду.
11: Нет,
4: да.
11: Я не путаю.
1: Там три пальца было вместе.
4: Четыре. А, три. Да, три. Да,
1: другая система.
11: Я не путаю. Дело в том, что вот как раз в это время стояли сильные морозы.
4: Да.
11: И этот отдельно стоящий палец отмерз. То есть остался, так скажем, один носок.
4: Ага.
11: Понимаете?
4: Понятно, понятно.
11: Вот. И вот уже, когда была сформирована именно такая стопа, именно такая нога, этот носок, это было уже, в общем, совсем недавно, при строительстве пирамид, когда замесили бетон, взяли, значит, одну пару носков, поставили в еще свежий бетон. Они стояли хорошо, крепко, матёро. Вот. И, значит, когда бетон застыл, откололи все лишнее вокруг. И таким образом появились ботинки. И так сформировалась наша нога.
4: Понятно, спасибо, спасибо. Действительно, вот у вас очень такая интересная и в какой-то степени, ну, близкая к правильной теории, да, но все-таки, если вот посмотреть на все вами сказанное с точки зрения именно фактов, да, то вот эти, хорошо, пусть это будут носки сперва, пусть их вот изобрели как носки, но ведь не важно, что они называются носки, так и так, потом, когда появились уже носки, вот как носки в современном понятии, да, вот то, что назвали вы, автоматически стало ботинками, то есть, в принципе, раскладки в данном треугольнике, который мы сейчас называем ННБ или БНН или НБН, ничего не меняет. Все равно вот этот третий из игры не вышел, он присутствует, эти самые носки. Согласны, да? Вот. Хотя мы услышали массу таких интересных исторических фактов. Если, кстати, у вас у кого-то есть еще интересные такие вот рассказы исторические, мы тоже с радостью выслушаем. Вот Ляля тут интересуется, как образовались шнурки. Мы, кстати, это выясняли, и дело в том, что, конечно же, безусловно, раньше, нежели липучки, так называемые модные. Вот. А вообще все это, конечно, в данный момент тоже конструктивные особенности обуви. Они, ну, мы давайте о них немножко попозже, да?
1: Поговорим? А у меня есть доказательство, что носки троичны.
4: Послушаем внимательно тебя.
1: Дело в том, что космонавты, они выступают в космосе без носок. У них специальная обувь с термоформирующим внутренним валенком.
4: Да, безусловно. Вот. Послушай-ка, но тут такой еще вопрос, что вот по буравчику они все-таки двоичны. То есть ты самого буравчика оспариваешь сейчас.
1: Да. Дело в том, что влияние гравитации исключает закон буравчика.
4: А, ну понятно, они же находятся совершенно в другом условии. Я понял.
1: Вот, дело в том, что когда уже космонавт летит на Землю, он переобувается обязательно. Потому что термоформирующий валенок может зажать, без гравитации, может зажать ногу до такой степени, что они просто превратятся в ветки.
4: Ну, даже в ветви, или, да, можно сказать, или в суки. Собственно, безусловно.
1: То есть будут не ноги, а кустарник такой небольшой.
4: Ну, да, да. И отсюда, кстати, вот рисуют страшные деревья, которые ночами выходят из земли и ходят, топча селения, села, хутора и поселки. Так же. Вот, и все слободские разбегаются. Ну, куда ни попади, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно, мы слушаем вас.
12: Здравствуйте, уважаемые.
4: Здравствуйте.
12: Меня зовут Михаил.
4: Угу.
12: Я бы хотел поднять такой вопрос в целом.
4: Да.
12: Как же можно

0: Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте, уважаемый.
1: Это Харис говорит.
2: Здравствуйте, уважаемый. Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Я вот хочу сказать, я имею право, да, сейчас сказать свое мнение?
2: Да, в общем-то, нет, но поскольку вы, так скажем...
1: Харис?
2: Да, то давайте.
1: Ага. Ну, так вот, я считаю, что вот эти самые ваши носки, ну, не ваши, конечно.
2: Да.
1: Ну, вот, произошли только из-за того, что, собственно, те люди, которые носили ботинки, ботинки произошли раньше носков,
2: да,
1: безусловно, да?
2: Да.
1: То, вот, собственно, натирали ноги носящих.
2: Совершенно верно.
1: Вот. И таким образом надо было как-то предохраниться от мозолей, чтобы передвигаться было удобнее.
2: А вот, Харис, вот до чего вы все-таки сообразительны? А вот не подумали вы об обратной еще, об обратной стороне, скажем так, самовара? Почему-то, кстати, люди обычно говорят «обратная сторона медали», да, что говорит об их тщеславности.
1: Да нет, кстати, извините, что я вас перебиваю.
2: Да
1: я,
2: ничего.
1: Я очень часто слышал, что говорят «обратная сторона самовара», и это вообще правильно.
2: Конечно, правильно, потому что медаль – это тщеславие, и, в общем-то, неверно. Да? Вот не кажется ли вам, что носки еще одевают для того, чтобы сберечь от, так сказать, воздействия ног, которые все-таки в какой-то степени сами себя залечивают, да, вот от воздействия этих ног ботинок?
1: Да, я с вами абсолютно согласен.
2: Спасибо, спасибо вам. Ну, кстати, мы с вами, да, мы сейчас с Харрисом дали, на мой взгляд, очень хорошую такую, опять же, наводку для дальнейших мыслей по этому поводу. Ну что, я вижу, что ты хочешь что-то добавить так, по твоим жестам.
3: Ну вот, как бы, можно было, конечно, предположить, как слушатель, потому что, как бы, ноги волосатые, да? Но в месте, где одеваются ботинки, они не имеют волос предпочтительно.
2: Безусловно.
3: Вот. И это подтверждает эта теория, потому что просто ботинки вытерли волосы, и они перестали там расти. И эволюционно это пришло к тому, что просто волосы перестали расти в этих местах.
2: Совершенно верно.
3: Вот. И поэтому придумали носки. Чтобы
2: мало
3: заменить
2: того.
3: Их, все же начиналось с шерстяных носков.
2: Мало того, нужно еще сказать, что обратите внимание, когда, например, женщина покупает в комиссионке старые туфли, да, она смотрит, насколько стерлись так называемые там стельки, вот, или вот эта вот конструкция, куда кладется сама вот эта пятка, да.
3: Mm-hmm.
2: Вот, если там не видно золотых букв уже, то это, в общем-то, считается сильно поношенным, потому что, опять же, ноги тоже стирают ботинки, а все-таки на этом настаиваю.
3: Да, они вот ногти делают пропилы в носовой части.
2: Да, безусловно. Да, боковые вот эти конструкции, так, как называется, разбитая обувь. Есть такое понятие, если у человека ступня нелепая, широкая, он ходит, то у него обувь постоянно, то есть становится шире вот самой подошвы постепенно, да, то есть...
3: Особенно это у тех, у кого широкая.
2: Лопасть ножная, да, безусловно. Так, что тут еще?
3: Так называемая лягушачья болезнь.
2: Вот интересное очень сообщение пришло от Евгения Николаевича. Александр, к подобным вопросам нужно подходить с классовой позиции. Ноги – буржуазия, ботинки – пролетариат, а носки – интеллигенция. Кстати, очень интересная мысль с точки зрения, да, с точки зрения социального, так сказать, расположения наших трех объектов. Значит, ноги – буржуазия, ну, безусловно. Ботинки пролетариат. А носки интеллигенции. Сейчас, погоди-ка, да, я подумаю. А носки интеллигенции. Кстати, да, вот.
3: Опять же, носки чаще стирают.
2: И да, Евгений Николаевич, вы посмотрели на эту проблему с совершенно такой новой стороны, но вы как никогда, видимо, правы. Дело в том, что ведь общество любое, достаточно развитое, да, оно не может существовать вот не без...
3: Классовости, скажем.
2: Да, и без какого бы то ни было вот одного из компонентов вами перечисленного. То есть не может быть общество без буржуазии, без интеллигенции и так далее, да, без рабочего класса. Хорошая мысль. Следующий, может быть, звонок послушаем. Да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Да-да, говорите.
4: Да, вы знаете, если вы...
2: Добрый вечер.
4: Я расскажу коротенькую историю про ремень, а потом свое мнение о носках.
2: Да-да, вы знаете, что-то там так дико лупит. Может быть, вы попробуете перезвонить. Вы слышите, что творит? Извините.
4: Да, просто
2: пробивает. Не, бесполезно.
3: Нет, пробивает просто.
2: Может, да, вы простите, но технически, видите ли, проблемы. Все же звонят, кажется, там оленя вызвать и Санту-Клаус. Добрый... Чего-то.

0: такой: здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам без
1: проблем. Да.
2: Здравствуйте.
3: Я бы хотел бы предложить нам, в общем-то, и вам, как людям военным.
2: А вот ему бы вы предложили?
3: Да.
2: Хорошо.
3: Заменить в данной конструкции носки на портянки.
2: Вы знаете, тоже вот вы, вот спасибо.
0: Кстати, вот что я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, чем больше мы вот об этом говорим, тем ближе мы к истине. Вот на самом деле это так. Ладно, сейчас немножечко отвлечемся. Пойду еще к этой сойду, ладно?
1: Ну, только...
0: Ну, это я тактично. Ну что ж, я какой гопник, что ли?

0: вот в голову пришел.
1: Да ты прям без вод. Все как было, я потому что знаю, что печально закончился, пришел. Чтобы они знали, да, о том, понимаешь, да. Вот это же очень, на самом деле, кощунственно, да, когда человек говорит, вот, я всю жизнь, так сказать, учился на собственных ошибках, то есть это означает, что человек идиот попросту, да, то есть он не первопроходец, да. Просто идиот, вот, а когда человек говорит, учись на моих ошибках, да, то есть это своего рода кощунственно, потому что он унижает тем самым другого человека, вот они, расперды, так сказать, расперды понятия, РП сокращенно. Не то не тактично, не то не красиво. Поэтому ты уж как-нибудь так сделай, чтобы это, чтобы всем было хорошо и выгодно.
0: Дело в том, что мне один раз в жизни пригодился такой фрагмент, как умение играть в шахматы.
1: Да.
0: У меня папа был во дворе в нашем чемпионом по шахматам. Его так и звали, чемпион. Все. Вот. Еду я как-то в поезде с друзьями. Поезд имел сообщение Варшава-Прага. Вот, и сидим мы. Впервые видел шестиместные купе. И какими-то непонятными движениями мы все-таки сумели разложить эти полки, с которыми ранее никогда не встречались. Вот, и к нам стали сбегаться люди со всех вагонов и просить им помочь. Мы целую ночь занимались тем, что ходили и помогали всем разбирать эти полки. Но уже под утро к нам пришли особо заинтересовавшиеся, ну, нашим умом, скажем так, личности, притом они были американского происхождения, и начали с нами общаться. Притом общение подогревалось пивом, которое мы нашли по старой русской привычке, просив его у проводника. Вот. И проводник почему-то нашел его как-то. Я даже не предполагал, что вообще у проводника может быть пиво, ну, за рубежом. То есть это чисто русская фишка, когда надо догнаться и нечем. Идешь к проводнику, и все. Девушки, водка, закуска, все может быть в твоем вагончике.
1: А массаж? Вот очень интересует наш радиослушатель именно массаж. То есть...
0: Я видел, сейчас вот вводится на целый поезд. То есть там есть стоматологический вагон, есть косметический вагон. То есть любые услуги. То есть вы мало того, что просто едете, вы решаете свои проблемы. Вот есть поезд, называется «Красный крест». Это целая передвижная поликлиника. То есть вы временно заболели и не можете транспортировать себя каким-либо образом без санитаров и так далее и тому подобное. Вас помещают вот в такой поезд. Там операционный есть, если вдруг у вас аппендицит, а вам срочно нужно переехать куда-то, вы находитесь там все что угодно, вплоть до передвижных публичных вагонов.
1: А сальный круг?
0: Дело в том, что такое понятие только недавно стало применяться в МПСе. И тут действительно нужно об этом рассказать.
1: Очень подробно, потому что дело в том, что сейчас очень серьезные происходят ведь споры в обществе, то есть о том, кому отдать предпочтение, сальному кругу или шершавому углу. Вот. И даже попытки, скажем так, доморощенных демократов, ДД сокращенно, сблизить и слить эти два понятия воедино, то есть, ну, или хотя бы, скажем так, сделать такую двуяйцевую систему, такой расперды понятия, опять же, как-то либо там сальный угол, там и шершавый треугольник, то есть, чтобы как-то попытаться смешать, понимаешь, это дело, да, оканчивается полной неудачей.
0: А если вспомнить Архимеда, он частенько рассказывал об этом на своих математических вечеринках, когда собирались его ученики.
1: Но на коротких вечеринках.
0: Да.
1: На долгих он показывал, демонстрировал, вот, и немногие служители как доживали попросту до конца. То есть кто-то либо засыпал, либо ломался, либо впадал в непонятку, потому что, конечно, долгая вечеринка у Архимеда славилась таким объемом информации, что воспринимать ее неподготовленный человек просто не мог. Поэтому он делал на специальные короткие для, так скажем, вот, греческих даунов, сокращенные ГД, вот, а уже для таких, скажем так, для ну, скажем так, великих, он делал долгие. Вот, правда, однажды он попал тоже на долгую к другому, вот, и он тоже, ну, скажем так, дико обломался, не получилось у него сконцентрироваться, после чего вот с ним и произошло то, что произошло.
0: Дело в том, что человека нельзя перегружать цифрами.
1: Да, да, вообще его нельзя перегружать.
0: Сильный поток цифр в человека может привести к кризису, и просто будет разрыв черепной коробки из-за большого масштаба чисел.
1: Да, ну вот тут, кстати, пишут нам, Сергей, уважаемый, вы отвлеклись от темы. Действительно, мы отвлеклись, потому что тема такая социальная тема, как социальный круг и шершавый угол у нас впереди. Вы, кстати, можете готовить ваши вопросы по этой теме, и мы постараемся вместе с вами найти на них ответы, если это получится. А сейчас возвращаемся, так сказать, к нашему трио ННБ или БНН, или НБН, как вам будет угодно. И, соответственно, мы продолжаем слушать ваше мнение. Я поднимаю дуду, если ты не против. Ты как?
0: Да, да.
1: Да, ну хорошо.
0: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наш, в общем-то, к вам беспредельно.
2: Я хотел бы сказать по поводу носок, что первоначальная культура носков – это духовитость. И люди носили носки не для того, чтобы закрывать ногу, а для того, чтобы собирать запахи и обмениваться этими носками.
1: Понятен, понятен, понятен ваш вопрос. В принципе, тоже вы правы. Вот приходим мы постепенно, и скоро, так сказать, наконец-то приоритетность того или иного из трех субъектов данного трио станет, как говорится, налицо. Ну, в переносном, конечно, смысле, потому что, конечно, грустно, когда, в общем, нога в ботинке еще и в носке встает на лицо. Не подумайте, что мы, так сказать, буквально это... Ох, что-то ты хотел добавить?
0: Дело в том, что могу добавить, что в среду в кинотеатре Пушкинский будет оспаривание наше мнение.
1: Безусловно. Вот, в 10 часов утра состоится...
0: Вход свободный.
1: Безусловно.
0: Всех тех, кто имеет свое мнение и хочет оспаривать наше мнение, просьба подходить в кинотеатр. Мы, кстати, сможем посмотреть тематический фильм с самого начала, который будет доказательством нашей теории. Так что всех прошу... жаловать.
1: Любите жаловать.
0: Да.
1: Будет
0: работать
1: просто
0: кафе.
1: Жаловать. Да, ну кафе уже за деньги, как говорится. Да. Буфет за прайс. Ну, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам
3: беспредельно. Я вам уже сегодня звонила, господин Лаевский, господин Сиамский Близнец. Я сейчас разобралась уже в теме, сейчас я вам скажу свое мнение. Мне кажется, что вообще это было изначально три единства. И получилось оно из-за того, что у человека были натоптыши. Натоптыши на пятках.
1: Совершенно. А как вас зовут?
3: Меня?
1: Да.
3: А какое это имеет значение?
1: Совершенно верно. Спасибо. Спасибо, дорогая, какое это имеет значение. Кстати, странное имя, запишилось, пожалуйста. Потому что, ну, я вот знал, то есть вот у нас одну девочку в школе звали Заваленко, другую Гармонь. Вот, а вот какое имеет значение, очень интересно. Прям я тоже назову свою дочь так же. Если вы не будете против, она будет ваша тезка. Ну, к примеру, вы созвонитесь по мобильным телефонам. Она такая: алло, кто это? А вы говорите: а какое это имеет значение? Она: а, здорово, тезка, а я сейчас еду в универмаг. Ну, типа, да, я тоже так же. Ну, давай там мы встретимся и подъезжайте. Классно, хорошее. Записал?
0: Угу.
1: Все, да. Ну, вот какое это имеет значение, подвела, так скажем, нас к апогею нашей темы.
0: Кстати, многие слушатели будут, наверное, думать, что это подсадка.
1: Нет. Но
0: на самом деле...
1: Нет.
0: Это...
1: Я уверяю вас, что нет.
0: Я думаю, что вот в Пушкинском будут очень серьезные споры, и будет вызван ОМОН, чтобы
1: предотвратить как-то, да. Предотвратить и защитить.
0: Вот, и так что... Особо агрессивных просьб нас не беспокоить.
1: Да, так сказать, не надо жаловать и любить, собственно. Ну, я вот предлагаю, может быть, еще все-таки звонок, или уже мы, наконец, раскроем истину.
0: Ну,
1: или еще...
0: Ну, давай, попробуем.
1: Попробуем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
4: Здравствуйте. Я, в общем-то, очень возмущен.
1: Да.
4: Как вы можете прославлять носки? Это же такие отвратительные вещи. Они порой, знаете, воняют. Угу. А бывают они, знаете, Александр,
1: да.
4: Они иногда прячутся под кроватью.
1: Понятно, понятно ваше. Ну, тоже, тоже, вот все вертится около этого. Ну, что, открываем или еще? Еще?
0: Ну, давай уже откроем.
1: Откроем. Значит, уважаемые радиослушатели, вот давайте представим себе, да, для чего изначально появились ботинки. С какой целью они появились? Вот уже прям будем задавать вопросы, да. А радиослушатели пусть отвечают, да, вот. Зачем человеку была нужна обувь? Зачем? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы слушаем ваш ответ на наш вопрос.
5: Доброй ночи,
0: уважаемый.
5: Вот один товарищ, который очень любил служить, значит, вернулся. Я у него, ну, вы понимаете, я у него спрашиваю, что ты оттуда вынес. Он задрал, значит, ногу. Я увидел, что у него татуирован кирзач. Вот. Угу. Чем вот это объяснить? И также хотел вот вас узнать, вы не затронули вопрос насчет искусственной шпоры, так называемые наросты на пятке. Значит, у людей, занимающихся конным спортом, образуется нарост твердого характера, но очень напоминающий шпору, что, в общем-то, мне кажется, помогает. Вы понимаете, то есть...
1: Нет, мы пока с трудом, мы как, ну, пока не можем понять, то есть, а какое это вот, да, имеет отношение к вопросу? Мы просто спросили, у нас же очень просто все, мы с трудом ориентируемся в сложностях биологического строения. Да.
5: Ну, значит, нанесение наколки, наверное, важнее, чем носки и колонны.
1: Да. Ну вот, разъединилась связь. Но все-таки вопрос очень простой. Зачем человечеству нужны ботинки? Зачем? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и мы вас внимательно слушаем.
6: Алло?
1: Да-да-да.
7: Да.
1: Здравствуйте, да.
6: А.
1: Вы можете ответить на наш вопрос?
6: А, вы знаете...
7: Доброй ночи.
6: Доброй ночи. Дело в том, что я хотела сказать по поводу носков.
1: Давайте, да.
6: Есть такая версия, несколько версий. Существует теория атомики, которая, ну, говорит о том, что как бы материал, с которым соприкасается, например, тело человека в данном случае, например, с ботинками, да. Да? Ботинки делают из различных кож животных. И соприкасаясь, поглощаются атомы, значит, кожа поглощает атомы этих животных, а, значит, ботинки, соответственно, поглощают атомы человека. И получается, что тем самым нога превращается, ну, частично приобретает качество животного, вот, а, например, ботинок – качество человека и очеловечивается. А есть еще одно мнение по поводу носков, что носки стали носить, вот по поводу криминалистики, как перчатки, потому что раньше брали отпечатки пальцев ног и называли это ножными.
1: Да, понятно, понятно, было такое, было, но гораздо вот все-таки ближе к истине ваша первая версия, касаемая обмена вот атомами, да, действительно такое существует, поскольку большинство натуральной обуви, а вся обувь исторически, вот, которая появилась в прошлом, она была, конечно же, сделана из натуральных как-то животных, частично убитых, вот, ну, даже вот олени, например, эти, как их... Ну, чтобы ноги у нас у полярников не мерзли, нам выдавали, ну, помните, да. Вот.
6: Вообще, наверное, обувь произошла по большей части от шнурков.
1: Нет.
6: Ну, сначала-то, когда человек ходил где-нибудь, где было тепло, все делали из шнурков, то есть как-то такие.
1: А, да, безусловно.
6: Вот, а потом уже из кожаных таких шнурков, а потом, когда он стал выходить дальше, например, туда, ближе к Антарктиде, здесь гулять по лесам.
1: Пришлось утепляться, правильно?
6: Ну, утепляться, либо это, может быть, была у человека древнего первоначально нога такого вида, как сейчас ботинок.
1: О, а в дальнейшем?
6: А в дальнейшем она вот мутировала.
1: Да, и ее необходимо такой... было защищать.
6: Да, защищать, и как бы для, ну, животные не понимали, что человек с ногой-то, и не узнавали его, ага, в лесу.
1: Понятно, спасибо. Кстати, вы помните вот ту жуткую историю, которую описала однажды, так сказать, публицистическая программа, которая называлась «На пупке», вот на нашем РБЖ, радио беременных женщин, когда у солдат на сапогах выросла клюква. Вы помните, наверное, да?
6: Ну да.
1: Вот, это действительно подтверждает вашу идею об обмене атомами и молекулами и прочими такими вещами на ног и обуви. Спасибо вам, спасибо. Ну вот, соответственно, мы наконец-то выяснили, что изначально ботинки предназначались для защиты защиты их содержимого, совершенно голого, от окружающей среды. Ты согласен с этим?
0: Да.
1: Безусловно. Значит, в дальнейшем прогресс дошел до того, что все животные были частично убиты. Вот. А научиться делать из синтетических материалов обувь в то время люди еще даже и, ну, и в мыслях не держали такого.
0: Но тогда они просто не могли ими пользоваться, синтетическими материалами.
1: Вот. И даже мы помним историю про Федора Ходака, который, в общем-то, бродил по дорогам, и чтобы не стоптать вот эти самые единственные ботинки, он носил их на палке за спиной, да? Все помнят эту историю. То есть он бережно относился к этим ботинкам. Вот. Но можно было в этих ботинках сидеть, даже в них не ходить никуда, из избы красоваться своими мощными красными сапогами, что у твоего гусара или у стрельца. Но действительно ноги выделяют атомы. Ноги, к сожалению, являются живым организмом, активной средой, и они наносили существенный вред, скажем так, состоянию ботинок, вот этой обуви внутри. Именно с этой целью, ну, если, опять же, смотреть по Буравчику, например, мы с этим тоже целиком согласны, были изобретены носки. Носки были призваны защищать ботинки от воздействия ног изначально, потому что та обувь, которая вот являлась ботинками в те древние времена, была достаточно мягкой и не натирала ни мозга.
0: Да, то есть она из нежных шкур.
1: Безусловно. Поэтому защита ноги тут носила вторичную, в общем, достаточно роль. Об этом не думали в то время. Они сделали вот носки с тем, чтобы, ну, обувь внутри сложно было мыть. Она обрастала грибками, потому что воины дико потели, особенно вот твои рыцари в бою, когда там даже бывало, что внутри рыцарских сапог произрастали грибы, заводились микроколонии, там выскакивали насекомые. Беда, мыть их было нереально, выкидывать тоже жалко, потому что, как мы сказали, количество животных частично уменьшилось, и новые не взрастали. В общем, дефицит обуви настал. Были изобретены носки, которые впитывали в себя всю вот эту вот, так скажем, ножные атомы и являлись, скажем так, промежуточным звеном. Их можно было, все-таки они были из ткани, их можно было стирать, либо выкидывать, потому что ткани делались из льна, в общем-то, хлопка и лозы всякой, да. Вот. Соответственно, носки защищали ботинки. Ботинки защищали ноги. А теперь вот, как вы думаете, будет ли современный человек ходить по земле без ботинок? Как ты думаешь?
0: Я думаю, это, конечно, возможно при утренней росе.
1: Ну и только.
0: И только.
1: Исходя из этого, человек боится повредить свои ноги, то есть ноги не способны существовать без ботинок.
0: На сегодняшний день.
1: И вот этот треугольник тут и замыкается. Поэтому все разговоры о том, в каком порядке нам поставить буквы в названии, так сказать, в строчках вот этого треугольника, носки, ноги, ботинки, НН, Б, Б, НН или НБН, совершенно безразлично. Как вам нравится, уважаемый, так и ставьте. Все эти три понятия совершенно равны, неразделимы, как вот писал Евгений Николаевич. Он проинтуичил это дело, перевел это, так скажем, на социальную такую... Hello, что ты на меня смотришь? Платформу перевел. Вот. Но, тем не менее, оказался прав. Эти три понятия неразделимы, и ни одно из них не может существовать без другого. Зачем нужны ботинки?
0: Пусть она уже уйдет, а?
1: Пошла! Ну, соответственно, мы продолжаем нашу неторопливую такую... предпраздничную беседу. Вот одну тему мы прикрыли. Ну, видимо, сделали это, ты знаешь, не совсем тактично. А слушай, а вот эту вот с кудряшками не Марину зовут?
0: Не, это Вячеслава.
1: А, странное тоже имя прям сегодня. На, вот просто тут сообщение такое: Александр, и она вас очень обиделась, пишет, и Марина. Я-то имени не спросил, то есть как-то у нас все так произошло достаточно быстро. Я думал, может, она из служебного помещения прислала сообщение какое-то. Чем же ты так обидел Марину? Потому что я так думаю, что она имеет в виду и тебя, конечно. Не может же она ко мне, если я обидел, обращаться так уважительно на «вы». То есть, Александр, вы меня очень обидели. Значит, мы с тобой обидели все втроем. Ты вот так его, вот так. Вот так вот его, вот так. Да-да-да, вот так.
0: Вот так, да. Без этих излишеств.
1: Конечно.
0: Я примерно предполагаю, почему Марина могла бы обидеться. Видимо, она из какой-нибудь интеллигентной семьи. Вот, и она не поняла созвучия нашей тройной отрыжки. Поэтому как-то так ей это, может быть... Она это слышала впервые, для нее это что-то такое. А ведь все-таки отрыжка – это песня души. Это исходит изнутри, и не из-за того, что там вы попили газ воды какой-нибудь, а это именно песня души. Мы вот когда увидели вас, Марина, все вместе, у нас просто произошла такая хоровая песня.
1: То есть своего рода я, если позволишь, поправлю тебя. То есть вот это слово, ну да, будем ее как называть более все-таки так вот... Ну, например, Рыгалова, а то как-то отрыжка грубо все-таки. Ну, я как-то даже вот несколько шарашен с такой предпраздничной апрельской ночью все-таки как-то. Или по-другому, давай ее, например, назовем, знаешь как?
0: Давай в честь Марины назовем Мариной.
1: Ну, давай. Хорошо, в общем-то, ведь слово, оно ничего не значит. Да, так вот, знаешь, Марина — это есть средство, на самом деле, общения. Вот народы, которые находятся ближе к природе, да, как то, а, германцы и вот эта же группа.
0: Ну, все романцы.
1: Да!
0: Скажем
1: вот.
0: Так.
1: У них вот Марина допускается вообще даже в самых дорогих местах, то есть в таких в шикарных ресторанах. Ну, все это знают, даже нет смысла об этом говорить. То есть это изначально у людей допотопных, вот Марина, это было, в общем-то, средством общения, прежде всего, средством привлечения к себе внимания, поскольку словарный запас людей той эпохи был весьма ограничен. Общение происходило на уровне жестов, сигналов, типа там палкой сшиб банан, да, и, в общем-то, значит, Марину сделал, и ну, все сбежались, значит, поедать этот банан, да, да? Да. То есть практически Марина являлась изначально, скажем так...
0: Призывным сигналом действия.
1: Да, и таким... родничком, с которого начинался ручеек, который в дальнейшем превратился в бурную реку, а в дальнейшем и в океан вот того, что сейчас мы называем человеческой речью, попросту говоря, да? Вот, поэтому многие нации, которые ближе, так скажем, к природе, ближе вот туда, туда, в общем-то, и сюда тоже они порой ближе, они считают, что вот Марина — это вполне допустимо и в современных фешенебельных условиях, да? Другое дело, что данные народы, скажем так, лишены некой чувственности, что ли, вот этой свойственной другим народам мира, да, и у других народов мира, у которых Марина в общественных местах не допускается попросту, вот, вот отсутствие этой Марины компенсируется, скажем, может быть, взглядом каким-то, да, или там потиранием уголка губы, там, или сковыром, в общем-то, томатной крошки с зуба и так далее, да. Некоторые вот ковыряются зубочисткой, тоже как нужно придумать. Вот тоже как-то физиологические процессы. Вообще-то мы предлагаем заменять, конечно же, на женские имена, на красивые женские имена. Вот, чтобы такие мерзкие какие-то словосочетания, как, например, дефекация. Ну, что это за хирургическое слово, да? Сказать, человек какает тоже как-то противно, да? Вот, можно, например, назвать Татьяна вот это.
0: Этот ну, процесс. Екатерина.
1: Да, хорошо. Ну, тогда надо все это сейчас нам уложить, значит. Да. Угу. Значит, это будет у нас Катерина. Я просто к тому, что то, что рожается вот так вот легко, в непринужденной обстановке, оно, в общем-то, вечное, да? Значит, это... Марина у нас будет. Хорошо. Так, записали. Я просто сразу это сам Птюгелю пошлю, чтобы он уже разложил это все. Так, что тут еще? Согласно классовой теории... Так.
0: Сморкаться можно света.
1: А, сморкаться света пусть будет, да. Маркация света. Ну вот, смотри, как хорошо у нас получается даже дефекация. А вот ты знаешь, ведь дефекация подразделяется как бы на все-таки... Ну, бывает по-маленькому, по-большому. А, ну хорошо, маленькую Катю сделал, большую да. Катю. Все хорошо. Но с другой стороны, это же какое-то блатное, там, Катя, это червонец раньше назывался.
0: Да нет.
1: А, все, то есть мы будем по-научному. Значит так, ну, принимаем, значит, что... То, что раньше мы называли отрыжкой, теперь будет Марина. Любой акт дефекации называем Катериной, а сморкание, значит, будет Светлана.
0: Так, плакать что? Вот еще.
1: Ну, плакать — это нормальное слово. Вообще тоже плакать, да, какие-то...
0: Да, прословие.
1: Слушай, я предлагаю, знаешь, что слюни вот изменить. Очень гадкое слово «слюни».
7: Ну, слюни, ну что это такое слюни?
8: Да, слюнявый
7: как. Мы как-то пытались там, в общем-то, заменить на медузку, дескать, медузку сбросил, все такое. Ну, тоже не пришлось, потому что долго очень, типа, там, пустил медузу, да, а можно, или там заплакал, то есть она заплакала, вот. Можно сказать, типа, она там, как, я думаю, Лиза.
8: Похоже.
7: Похоже. Тоже букву, так, кто у нас будет Лиза? Так, далее, что у нас еще? Вот, знаешь, еще такое выражение есть у нас.
8: Потеть.
7: Да, совершенно верно, потеть.
8: Параша.
7: Нет, ну это какой-то несколько. Я бы назвал, наверное, Эльза.
8: Или ну, не ты на импортные имена переходишь.
7: Дай Кристина будет тогда. Хорошее имя Кристина. Не хочешь?
8: Ну, как-то не подходит, ну ладно.
7: А дай послушаем мнение наших радиослушателей. Может, у них какая-то мысль. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
9: Это очень хорошо. Да. Доброй ночи, дорогие ведущие.
8: Здравствуйте.
9: Вы понимаете, я, можно сказать, даже возмущен. Как вы могли закрыть первый вопрос? Вы пошли теоретически абсолютно не тем путем.
8: А это в среду у нас.
9: Я могу вам сейчас
7: конечно,
9: изложить свою теорию?
7: Безусловно, да.
9: Вот. Начнем с того. Отбросим легкие римские сандалии. Плотная такая обувь стала, наверное, в средние века появляться.
7: Угу. Правильно? Ну да.
9: Вот. А что такое средние века, каждый школьник знает. Инквизиция, костры, войны, столетние. Вот. Человек в постоянном стрессе. Правильно?
7: Да.
9: Вот. В страхе находится. Вот. И тут мы приходим к народной мудрости. Сколько веков народному выражению? Сердце от страха в пятки ушло. Исходите из этого. Для чего нужна то крепкая, плотная обувь, те же ботинки?
7: Спасибо.
9: Есть же над чем подумать.
7: Спасибо, безусловно. Да. Безусловно, с точки зрения, соответственно, вот поэзии, с точки зрения такого глобального гуманизма, вы совершенно правы. Но мы-то брали все-таки, если вы помните в начале нашего разговора, мы брали вот это трио в отрыве от всего остального организма, и тем более в отрыве от всего остального мира. То есть давайте, например, назовем там в данном случае ноги там Федором, там носки там Сергеем, а ботинки Мишей попросту. И там, причем здесь спрашивается сердце, да? Вот, я, видимо, прав. Хорошо, да? Ну, так, знаешь, что у нас остается насчет потеть. Да, кстати, вот Марина прислала такое сообщение, типа, если вы будете прикалываться над моим именем, то я на вас, в общем, даст она уже большую Катерину на нас. Прям так практически написано, говорит, я, по-крупному. Ты видишь, постепенно...
8: Общем... Если есть критика, значит, мы не зря здесь сидим.
7: Безусловно, то есть мы, значит, вовлекли
8: вообще любые новые введения всегда критиковывались.
7: Конечно.
8: Люди привыкли сейчас вот перейти на новые слова, как-то будет не очень
7: трудом.
8: Хорошо.
7: Вообще, в принципе, я хочу сказать, что, уважаемые радиослушатели, согласитесь, что нам необходимо, нам, это я имею в виду людям, человечеству, особенно вот людям, говорящим на великом русском языке, необходимо вводить некоторые филологические новшества. Если мы там не будем заниматься там производством неологизмов каких-то, да, то хотя бы нужно иногда менять, вот, скажем так, филологическую оболочку тех или иных, в общем-то, предметов, окружающих нас, и тем более действий, да. То есть, ну что это, например, за выражение такое, я тебе сейчас в почку дам. То есть, когда можно сказать, например, я сейчас Полину тебе включу. То есть, красивое женское имя Полина, да. Вот, да. Ну, то есть, каким-то образом, мы же это делаем не для того, чтобы оскорбить вас, милые женщины, особенно в преддверии вашего праздника, вот 8-го накануне находясь, скажем так, в преддверии. Вот, потому что, видишь, запела наша сладкоголосая.
8: Мы сами ждем этого праздника.
7: Да, конечно. Нам же обычно дарят, в общем-то, подарки для того, чтобы мы потом передаривали их женщинам, и половину из этих подарков мы попросту берем себе. Ну, как да. Проценты.
8: Вот харкать тоже нехорошее слово.
7: Конечно, именно харкать или плевать. Хотя, вы знаешь, вот идет, знаешь, как они говорят? Идет, харкается, да?
8: Да.
7: Потому что, ну, да, харкать.
8: Харитон вместо него.
7: Ну, вроде как Харитон тоже.
8: Не, а запоминается хорошо. Харитон, хорошее имя.
7: Да?
8: Или тебя смущает мужское имя?
7: Да, все-таки.
8: Не, уже... надо все-таки, так же все женщины могут возвысить себя.
7: Может быть, Татьяной назовем?
8: Не, Харитон.
7: Ну, давай Харитон, давай. Вообще, действительно. А то видишь ли, какая ситуация, что феминистки могут возмутиться, сказать, что вы как-то пошли опять по пути наименьшего сопротивления, использования женских имен. Ох, карлица наша поет. Слушай, да. А она, кстати, так тут хоть внешне такая неприглядная, а смотри, голосок.
8: А вот всегда природа так вот. Вроде на лицо страшно, а зато голосок прекрасен.
7: Да. Вот тут опять к тебе вопрос. А, Лаярский, вам не стыдно нести такой бред, чепуху и пошлость? Пишет Вячеслав. Видишь, не врубастый Вячеслав. Так сказать, ему не судьба.
8: Не на ту волну попал.
7: Не на ту волну. То есть, дорогой Вячеслав, вот вы... И, наверное, должны позвонить к нам, да, и сказать спасибо вам, уважаемый Александр, уважаемый сиамский близнец, за то, что вы пытаетесь решить наши проблемы, просиживая ночи и напролет в дымном прокуренном помещении, где, в общем-то, готовятся огромные котлы, где постоянно происходят работы всякие, да. Вы, однако, сидите там, проводите бессонные ночи с тем, чтобы нести нам гуманность, информацию, радость, в общем-то, и решить действительно наши проблемы, ваши, Вячеслав, проблемы. Ну, да, собственно, люди никогда не были благодарны.
8: Вообще непонятный наезд.
7: Да, непонятно. Да, значит, у нас осталось только вот слово «потеть» еще как-то заменить синоним. Есть у тебя на ходу что-нибудь? Давай послушаем звонок, может, кто-нибудь что-нибудь скажет, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно.
10: Здравствуйте, товарищ, я эстонский парень.
7: Вы знаете, спасибо, спасибо, значит, «потеть» пишем, эстонский парень. Ну вот, и таким образом у нас получилось практически раз, два, три, четыре, пять, шесть новых совершенно вот определений физиологических процессов, которые происходят с людьми. Я вот вам напомню, вы можете себе записать и в дальнейшем бесплатно совершенно ими пользоваться, даже не упоминая наших имен. Вот, Вячеслав, то есть вы способны хотя бы оценить всю щедрость вот
8: вы
7: меня,
8: теперь своей любимой девушке сможете как-то понятно объяснить, что с вами происходит.
7: Иди это самое, отложи крупную Катьку и сказать. Да, вот, значит, я с конца-то начну, в смысле, с последнего пункта нашего списка. Ты как-то подумал, что я сейчас опять буду там это, тут что-то такое. Нет, такого не будет. Значит, поехали. Слово «харкать» или слово «плеваться» мы предлагаем в 2000 году обозначить словом «харитон». Вот. Такое понятие физиологическое, как пот, потеть, да, пропотевание, в том числе эндогенное, словом «эстонский парень». Слово, ну, слушай, да, получается вот слюни, как-то слюни и харкать близко, то есть как-то власть «харитон» и «лиза».
8: Не, харкают соплями.
7: А, сопли, а ста харитон и сопли одно и то же будет.
8: Да.
7: Понял. Слюни у нас будет «лиза». Сморкаться, слушай, смотри, а сморкаться и харкать. Какие гадкие, кстати, слова, да? Вот, то ли вот, например, «шнукетен», по-нашему, по-немецки, это значит «сморкнись». «Шнукетен», «дас шнукетен», понял? А тут что-то «сморкаться». Ну, я понимаю, что могучий язык, но все-таки, ну, господа, давайте уже, да. Значит так, «сморкаться» — «света». Ну, в общем-то, «отрыжка», или, скажем так, «ротный пук» — это будет «Марина». Ну вот, а правильный, в общем-то... Слушай, а вот то, что я сказал только что, ведь не только, вот, скажем так, наши германские друзья, они дают Марину в общественных местах, но они еще и это, пукают, с позволения сказать. Я предлагаю...
8: Делают это... легкую Катю, так называют.
7: Ну, это как... Нет, легкая Катя — это...
8: Или воздушная Катя.
7: Нет, тоже не подходит. Это отдельное слово. Ну как, есть какие-нибудь варианты, нет?
8: Сейчас.
7: Ну давай-то пока подумай, может быть, действительно кто-то из, так сказать, именитых филологов нам предложит, ну, синоним, да, вот этого жуткого совершенно слова. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
11: Александр.
7: Да.
11: Вам, наверное, понравилась моя классовая теория? Это Евгений Николаевич.
7: Здравствуйте, Евгений Николаевич. Да.
11: Вот, да. Я хочу еще придумать. Лиза, имя Лиза не подходит.
7: Для слюней, да?
11: Нет, не подходит. Я предлагаю назвать этим именем лесбийский акт.
7: Ну, в принципе, вы знаете.
11: Да, а боги со мной тоже согласен.
7: А вот насчет вот пука. У вас есть какой-нибудь предложение?
11: Пука?
7: Да.
11: Пука.
7: Ну вот, например, представьте себе на секунду, Евгений Николаевич,
11: Павел.
7: Да, у вас, кстати, такой молодой голос, он, наверное, занимается медициной.
11: Я нет.
7: Понятно, я не угадал, хотя уверен, что он скрываете, конечно, вы. Да, ну, суть не в этом. Значит, представьте себе, вот они две собрались, да, и рассказывают, ну как твой тем, они вчера познакомились на модном диско-кислотной молодежной диско-пляске танца, да, вот, а говорит, да представляешь, говорит, вот мой постоянно, например, ковыряется в зубе, вот, а твой как? Она говорит, а вот, а мой постоянно пукает. Гадость?
11: сегодня неприятно.
7: Неприятно и сразу мерзко. А представьте, что окружающих услышат. Да ладно, окружающие. Представьте себе, что, например, бабушка услышит. Бабушка, она и так старая, у нее там уже, ну, ужас, это же в шок может вогнать ее, логично. Поэтому мы должны, мы как гуманные люди, да, в наших с вами силах произвести мощные действия, способные оградить, защитить бабушку и не только, а окружающих вот от, так скажем, жестоких последствий.
11: А может быть назвать эти вещи фамилиями знаменитых кутюрье?
7: Вот вы знаете, близко к истине.
11: Вот подумайте, например, жевать мы назовем Гуччи.
7: Жевать это Гуччи, да?
11: Да.
7: Гуччи, хорошо, Гуччи.
11: Топтать.
7: Топтать?
11: Да, топтать землю.
7: Топтать.
11: Паку Рабана.
7: Ну, я думаю, просто, может быть, Паку.
11: Ну, можно.
7: Вот. А тогда вот пукать, я вот даже не знаю.
11: Карден.
7: Карден. Ну, это как-то ассоциация не очень подходит, нет.
8: Версачи.
11: Нормально.
7: Вот пукайте Версачи, хорошо.
11: А, нет, есть, нет,
7: да,
11: нет,
7: а вы подумайте, нет, Евгений Николаевич, подождите. Нет, да. Нет, нет,
11: Версачи, да. Версачи, да. Будет обозначаться половой акт.
7: Хорошо.
11: С женщиной.
7: Да, половой акт с женщиной будет Версачи.
11: Да,
7: ну, и в первый же день знакомства, в общем-то, она рассказывает своей подружке. У нас с ним, в общем-то, случилось Версачи. То есть, а то потому, что они обычно как говорят, у нас произошло это. Я с вами согласен. Да. Знаешь, половой акт, это будет Версачи.
8: Я предлагаю еще эрекцию.
11: А Юдашкин мы назовем, знаете что?
7: Да.
11: Ну,
8: оргазм.
11: Нет, нет, нет, нет. Нет, опорожнение.
7: А нет, опорожнение у нас уже Катерина.
11: Нет, Юдашкин.
7: Нет, все-таки женский. Мы
11: же договорились,
7: все, нет, это уже все, место уже у нас забито Екатериной. Вот. Ну, я так понял, вы, наверное, иссякли. Нет. Потому что вот
11: иссякли. Мы назовем, знаете что?
7: Да.
11: По-маленькому хождение в туалет.
7: Нет, это маленькая, Катя. Нет, Евгений Николаевич, все, вы иссякли, извините. Я
8: выскочка
7: выскочил.
8: Прям какой-то.
7: Выскочка, то есть вот дай человеку прям возможность, он и начинает. Мы, главное-то все равно мы, кнопочка у нас, значит так, по крайней мере, определились. Значит, жевать. Да, ну знаешь, как это самое, иногда вот она говорит там, там типа, слушай, ну жуй ты уже быстрее, ты гадость, жуй.
8: Угу.
7: Что за слово какое-то? Я, конечно, понимаю, что вот славянские все языки, у них много, в общем-то, шипящих как-то же там и прочих таких жутких букв. Вот, но тем не менее, надо менять. Мне понравилось жевать. Слушай, ну что-то так Гуччи медленно, да, Гуччи, уже что-то такое Гуччи. Красиво. Сам процесс жевания Гуччи. Топтать Паку. Тоже хорошо. Что ты топчешься, как даун они обычно смотрят? Иди в кусты, да сделай маленькую Катерину. Она говорит, слушай, ну что ты тут как Паку? Ступай быстрее в кусты и сделай маленькую Катерину. Очень, по-моему, хорошо ложится, да? Половой акт Версачи. Например, милая девушка, а может быть мы с вами по Версачи?
8: Пройдемся.
7: Да, очень хорошо. Вот про эрекцию закончу свою мысль.
8: Эдик.
7: Очень хорошо. У меня случился Эдик. Вот ты знаешь, хорошо.
8: Она оргазм, говорит, Ольга.
7: Хорошо. Да. Оргазм. То есть она, например, пишет письмо в один модный секс-журнал, пишет, вы знаете, и тут впервые в жизни я узнала Ольгу. Вот. Вот. А он пока пишет...
8: Посредством Эдика.
7: Да, а тут скажет, меня тут посетил Эдик. Ну, да. Хорошо, ты знаешь, хорошо, хорошо. Но я предлагаю сейчас немножечко отвлечься, вот, потому что я пойду к ней, забегу, как она там, а потом продолжим. Ну, я нормально, я вежливо, что ты?
8: Ну, смотри.
7: Да. Ну, на данном этапе мы немножко не нашли общий язык. Общий язык. Ну, имеет, кстати, тупое какое выражение. Нашли общий язык. Я помню, когда впервые вообще вот это блюдо, как-то говяжий, свиной язык начало подаваться, люди были в шоке. Вот, изначально ведь я считал, что все потроха — это отбросы. Еще бы. Ну, подожди, так у тебя Лиза. То есть медузка пошла, да?
8: Да.
7: А у меня почему-то как-то Харитон. Потому что, когда люди начали есть именно внутренние органы животных, это тоже случилось от большого кризиса. И вот это понятие «нашли общий язык», из него были дикие драки. Даже животные не жрали язык падшего животного. Он валялся где ни попадя, как попало, забытый, заброшенный, пока шакалообразные люди, совсем бедные, дикие, которые не могли уже охотиться, такие гиены первобытных, в общем, джунглей находили вот этот язык, так называемый общий, и, в общем-то, дико из-за него бились, частично погибали сами, и затем алчно пожирали его. Вот. И почему сейчас дошло до наших времен вот это адское понятие, действительно, общий язык? Мы нашли общий язык. Это то же самое сказать, что мы, в общем-то, вместе это сделали, как, ну, потому что Екатерина на брудершафт, да, там, да. Или там с помощью Марины.
8: Марина на брудершафт, все понятно.
7: Да, безусловно, безусловно.
8: А вот Катерина?
7: Никак не подходит. Так, вот тут еще, ты знаешь, пришел ряд сообщений, ну, достаточно вот интересные. Сейчас, да. Вот хорошая. Саша, между мной и Светой совсем не Эдик, а скорее Марина. А у близнеца никогда Эдика и не было. Тут несколько наезд на тебя. Но я, конечно, поскольку сегодня все-таки такая вот ночь, так сказать, радостная, и на носу уже лето, конечно, извиняюсь. Я извиняюсь перед Энджелсом. Дело в том, что я предложил назвать мужской половой член. Очень длинно звучит. А есть еще более краткое название, грубые уже, которые пишут на столбах всякие уроды, и где ни попадя, на частных автомобилях. Я не буду, естественно, говорить в эфире. Я подумал, что и хотел польстить, назвать это Энджелсом. Мужской половой член тире Энджелс. То есть,
8: нормально, да?
7: Вот? Да. Как твой Энджелс, например, спрашивает? Нормально.
8: Да? Да. Мой, то есть ты считаешь, что это сейчас вот отлично, смотри, да, ты придумал?
7: Мой Энджелс, так сказать, переходит, да? В Эдичку.
8: В Эдичку, да, переходит? Да. Ну, сейчас твоя Саша перейдет, блин, в Эдичку.
7: Но дело в том, что вот сиамский близнец сразу предложил назвать, ну, такой момент, как-то Машонка тоже. Ну, вообще Машонка, а сразу было Машонка, Машуля, отсюда Машенька. Нет,
8: да, блядь. Я Версачить тебя хотел после этих слов.

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И, как я и обещал, мы начинаем беседу с гостем, с сегодняшним гостем нашей студии. Это Игорь Куприянов, музыкант. Мы познакомились с ним, в общем-то, на одном мероприятии, которое состоялось в каком-то там модном никчемном клубике. Но суть не о том, Игорь пел весьма конкретно и достойно. Я думаю, что многие из вас знают о его личности даже больше, чем знаю я. Вот. Но тебя же, наверное, предупредили, что наша программа, она, в общем-то, минимально касается музыки, поскольку, я думаю, ты со мной согласишься, музыка — это звуки, издаваемые руками человека, и человек, издающий данные звуки, почему-то считает, что у него... В большинстве своем это получается великолепных. То есть тем самым он вступает в постоянное соперничество. Вот буквально недавно у нас был разговор с радиослушателем на эту тему. Я хотел, так сказать, вот прям с тобой его и продолжить. То есть человек, издавая звуки, вступает в соперничество с такими вещами, как то журчание девственно чистого горного ручья, с дуновением ветра, с шлепанием, в общем-то, крыльев орла, который несется, он смотрит вдаль. Вот, но у всех этих трех артистов, которых я перечислил, издание этих звуков, оно происходит естественно и не, ну, скажем так, без понтов. Большинство же людей, издавая какие-то звуки, будь то это шлепок ремнем по заднице собственного чада или там шлепок по щам какого-нибудь противника, в общем-то, по струнам, все это делается с каким-то нездоровым пафосом. Особенно этот пафос прет из людей в последнее время, если ты заметил, вот, если ты вообще смотришь ТВ, сколько там ящеров развелось, совершенно ужасных демонических личностей, и в общем-то, все это можно назвать, видимо, одним словом Армагеддон. Вот ты сам, будучи недурно владеешь, так сказать, инструментом, своим голосом, мне показался человеком, скажем так, лишенным как раз вот этого дурацкого пафоса. И, мне кажется, прекрасно сознаешь, ну, как и я сознаю, что, например, звуки, издаваемые мной, они, в общем, дико убогие в сравнении со звуками вот детственной чистой природы. Я думаю, ты это тоже понимаешь, да?
1: Да, всем добрый вечер. Я, конечно, это понимаю. Но дело в том, что человек – существо такое, стремящееся вперед, то есть в движение жизни, видимо. Поэтому человек, который хочет что-то сделать или реально делает что-то, он, наверное, и развивается. Но в этой жизни каждому дано вот. Следующий, может быть, если он сумеет в этой что-то сделать правильно, следующий получит чуть больше возможностей и встреч.
0: Ну, здесь, мне кажется, ты немножечко неправильно подошел к вопросу о реинкарнации. То есть, понимаешь, надежда на следующую жизнь подразумевает под собой лишь то, что это ты проживешь неправильно, не богоподобно. Это неправильно, наверное, сказать. Но...
1: Богоугодно, наверное.
0: Да. Потому что человек, который реинкарнируется постоянно, в общем-то, ищет покоя, он как бы заведомо грешник. Он никак не может угомониться на небесах. Поэтому, например, лично я бы вот не хотел, чтобы у меня была следующая жизнь. Я бы хотел найти вот на... Ну, где-то там.
1: Стать ручейком,
0: да, и уже вот чтобы... Вот, а ты, видимо, хотел сказать другое, что таким образом происходит выплеск все-таки энергии. И энергии, ну, по крайней мере, я бы вот не пригласил тебя в эфир, если бы энергия, которую выплескиваешь ты, приносила бы людям вред, как это, например, происходит у огромного количества пробашлявших, в общем-то, наглухо коллективов, под как-то стрелки, блестящие, в общем-то, ящер. Ну и практически все то, что так бессовестно, сатанински пропагандирует наша российская MTV.
1: По поводу ящера, кстати.
0: Да, да, давай по поводу ящера. Да.
1: Мясо-то, да? Из Англии откуда-то едет совсем, да, да, ужасно. Да.
0: Нет, ты не понял. Ты имеешь в виду ящур?
1: Так, да, конечно.
0: Я имею в виду ящер. Муж старушки, в общем-то.
1: Ну, тут вся история... История сама по себе очень простая. Все, что происходит с человечеством, оно... не всегда то, что пишется и произносится одинаково, да, но слышим-то мы порой звуки, да? Ну, через мясо, через звуки, через что там к нам еще приходит? А сейчас пост, да? Недаром, что вот, болеют животные, и там такая проблема.
0: Значит, то есть тем самым как-то они пытаются, опять же, людям показать, что вот тут это
1: имеет. Конечно.
0: Ну, я, кстати, опять же, не исключаю такой возможности. Вполне возможно, да. А вот, слушай, вот тема следующая. Она не дает мне покоя вообще. Ты извини, что я так как-то сразу тебя начинаю грузить не пойми чем, но действительно наболело. Вот из-за тонкой перегородки моей коммуналки, где я вынужден снимать комнату в силу, так сказать, глобальной бедности, постоянно, значит, слышны удары по детской заднице, крики этого ребенка. В общем, ребенок, девочка, очаровательная совершенно, ей... Ну, я в детях так, знаешь, слабо соображаю. Вот. Ну, в общем, она ходит уже. И ростом где-то мне чуть выше колена.
1: Ну,
0: ходит.
1: Год 4, наверное. 3-4.
0: 3-4 годика, да, видимо. Общительный ребенок. Ну, как все они, не испорченный вот ничем.
1: Чистый,
0: да?
1: Лист.
0: Да, на табула раз. Вот. И вот совершенно зверски вот эту бабушку, увидев которую, я думаю, ты бы навсегда бросил музыку. Именно поэтому я стараюсь пореже встречаться там. Ну, то есть, что это такое? Я тебе пишу, это... Нечто в буклях, с таким круглым, действительно злым лицом из той серии, которые, вот знаешь, ну, не уступить место в общественном транспорте, это, в общем, может вызвать целую истерику. Совершенно такие мохнатые, видимо, ноги вечно торчащие из-под засаленного халата, которыми можно, в общем, знаешь, на данные волосы можно накалывать насекомых, бабочек для, в общем-то, коллекции.
1: А где родители?
0: Представляешь, что? Значит, родители, там проблема серьезная. То есть дочь, она, в общем-то, вот вышла в тираж. Папа, значит, молодой, сел за какую-то мелкую кражу, как это обычно бывает в данной стране. То есть молодой, в принципе, добрый парень, ну, вот, за пачку сигарет, да, то есть, попросту говоря.
1: Ну, всегда это, сажают за мелочь.
0: Вместо того, чтобы направить его, в общем-то, скажем, на независимую чхерю и сказать, привези 4 чеченских уха, и вот ты будешь реабилитирован. Как должно быть это на самом деле в нормальной стране? Человека, в общем-то, посадили в бутыру, где он там пребывает, наверное, не знаю. Вот сама дочь, в общем-то, тоже беда. Достаточно сказать, что оттуда постоянно из-за стены квартиры, где проживает данная семейка Адамсов, в самом плохом смысле этого, конечно же, слова, доносится часа в 4 дня вот эти бух-бух-пух. Но это не какой-нибудь там Fatboy Slim, там, да, или какой-нибудь там модный друг.
1: А я знаю, чем история закончится. Она вырастет бабушке в обратку, знаешь, как сделает. И мало
0: а вот ты как думаешь, вот действительно, вот, ну про маму закончу. Знаешь, к маме пришли гости, совершенно ужасные. То есть мама тоже, ну, я честно тебе скажу, то есть мы, конечно, как господа и джентльмены, может быть, не вправе обсуждать вот леди, но тут, поверь мне, что обсуждать даже вот и нечего. Это очень печальная ситуация. Очень печальная история, очень слабо развит мозг. Достаточно того, что данные семейные читали. 5 назад, зайдя ко мне в гости, попросив что-то посмотреть по видео, говорю, ну, посмотрите, там, что вас интересует. Они говорят, ну, вот что-нибудь музыкальное есть. Я говорю, ну, вот Pink Floyd. Они, а что это такое? Это было 5 лет назад. Мы не можем их в этом винить, но, тем не менее, ну, мозг слабо развит. И, соответственно, мама постоянно, видимо, где-то там бледует, ищет каких-то себе новые, ну, новые варианты, в общем-то, дабы...
1: Общение.
0: Да, дабы мужчина был, как говорится, рядом. А вот бабушка сидит с этим несчастным ребенком, которого мне дико жалко. Я, например, чувствую все с каждым днем все более и более такой хоть нездоровый заряд энергии в том плане, что взять залицензированное, в общем-то, нарезное ружье и как следует накатить ей куда-нибудь в область коленки, чтобы бабушка надолго попала в больницу и там немножко осознала. Потому что я чувствую, что происходит убийство ребенка.
1: Ну, она уродует. Я думаю, уродует, что уже поздно, я думаю. Что ребенок уже, что называется, находясь в чистом листе жизни, он познал сразу вот эту боль. Но ты казалось бы, близкого человека, который, видимо, кормит.
0: Ты считаешь, что у ребенка мазы нет вообще никакой? То есть в том смысле, что ты же вроде сказал, что девочка подрастет и нахлобучит потом по полной программе.
1: Все зависит от того, насколько у нее сила к жизни, воля к жизни будет сильна. А то ли будет развиваться мозг, на самом деле. Мы знаем массу людей, которые вышли из коммунала, которых били, да, которые смогли себя показать миру с лучших сторон. А есть люди, которые родились, скажем так, уже в мантии практически, в королевской, оказались в результате ублюдками конченными, которые миру ничего не дали, а только брали.
0: Ну, это, знаешь, это, как правило, дети, к сожалению, мы вынуждены признать, дети очень богатых родителей. Кстати, именно по этой причине нет смысла, видимо, людям с таким с нормальным достатком, которые зарабатывают свои деньги действительно честно, то есть пытаться отдавать своих детей на воспитание в некие элитные школы, потому что это приведет всего лишь к тому, что да, там есть свои плюсы, детей катают на лошадках, но есть свои минусы, то есть там героин чище и дети дебильные. Вот, то есть все это вкупо, конечно. Но честно тебе скажу, Игорь, жалко девочку. Вот иногда так встречаемся в коридоре,

0: человек, любящий свободу и тюрьму не люблю. Но самое страшное, что аналогичная ситуация глумления над детьми творится по всей, ну, по крайней мере, не знаю, как по всей территории мира, там, да, но по всей территории России, мне кажется, это точно.
1: Ну, это глубокий вопрос, на самом деле.
0: Ну, посоветуй что-нибудь, что мне сделать. Может быть, там ты как-нибудь приедешь под покровом ночи, нахлобучишь тетки там сзади.
1: Ты назвал мою фамилию в эфире.
0: Да, это зря. А какие действия? Что нам предпринять?
1: Ты знаешь, то, о том сейчас говоришь, да?
0: Да.
1: Я подумал сейчас, что с нами с детства и до определенной, так сказать, точки, когда нас призывает Всевышний, мы постоянно испытываем вот ощущение того, что рядом кто-то стоит и нахлобучивает. Очень хорошо спели в свое время в воскресенье, если боль твоя стихает,
0: значит, будет новая беда.
1: Новая беда, да. Да. И потом жизнь нас испытывает, я думаю, не только такой бабушкой, да, или родителями, но и дальше, и так далее, и так далее, когда человек вырастает. На мой взгляд, человеку повезет только тогда, или не только тогда, человеку повезет в зависимости от того, кого он встретит. Вот знаешь, как встретить любимую женщину, да, например, для мужчины. А вот для жизни, по поводу общения и по поводу какого-то движения, все зависит тоже от встречи с человеком, я думаю. Как минус, так же и плюс. И жизнь нас испытывает со всех сторон, многосторонне. И даже я вспоминаю свои ощущения, когда небезызвестная группа «Черный кофе», в которой я играл на бас-гитаре и какие-то даже песни пел, выходя на сцену, видя в зале там 10-20 тысяч, а то и побольше, приходили в голову всякие странные мысли на уровне того, что, мол, неужели мы звезды? Вот. Но я поборол эту штуку. Это было лет 11, наверное, назад, с тех пор, как я сольно занимаюсь музыкой. Я сумел с этим справиться. Я вытащил эту, так сказать, горящую и жгущую звезду, выбросил ее на помойку и стал жить нормально и заниматься профессионально музыкой.
0: Ну, тут, кстати, вот очень мне понравилась твоя добавка, касающаяся вот того, что, так сказать, сбросил звездность и стал заниматься самостоятельно музыкой. То есть, мне кажется, что ведь бытует же обратное мнение, типа, ты звезда, ты должен вести себя как звезда и так далее. То есть, иначе это не профессионально, иначе ты как бы вот ведешь себя как лох. То есть, откуда на самом деле это берется?
1: А я тебе могу объяснить. Если смотреть боксерские матчи, да, вот, есть два типа боксеров, которые молча готовятся к бою, да, а другой бьет себя в грудь и говорит, сейчас я тебя сделаю, сейчас я тебя там умою, там, из тебя сейчас будет просто месиво. Я считаю, что мужчина должен к бою готовиться молча, без всяких понтов, не бить, а выйти и делать свое дело, неважно где. Музыкант, токарь, я не знаю, кто угодно. Вот, поэтому не надо себя бить в грудь. Когда приходит час X, человек выходит и делает. Делает профессионально, делает так, как нужно делать. Вот это и есть самое то настоящее и, можно сказать, основное. И стержень человека, на мой взгляд.
0: Вот тут хотелось бы немножко, тоже опять, может, не в тему, но так, знаешь, сегодня такой вечер воспоминаний у нас получается. Вспомнить тех людей, вот, которые во время всяких этих путчей, когда тут всех дико пучило меня, поразили водители автобусов, которые в спальных районах продолжали спокойно делать работу. Вот это и есть, так сказать, нормальное чувство собственного достоинства, а не то, что пытались тогда под это это словосочетание как бы подкатить. То есть, дескать, все там на защиту, все нападем. И вот куча Базедовых там бежали там куда-то, сломя голову. Полный абсурд, полная дикость. Стыдно, честно скажу, за горожан. Стыдно за

0: некоего человека с толстым лицом, который призывал беззащитных людей выйти на улицу. Но это ладно, не будем о этих политических вещах. Давай лучше, если ты не против, сразу обратимся и к звонкам радиослушателей. Может быть, вот по той теме, достаточно печальной, кстати, теме, однако наверняка многим знакомый, у них возникли какие-то вопросы, если ты не против. Да.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше с Игорем внимание просто переполнено, я бы сказал, да.
2: Спасибо вам.
0: Да забудьте.
2: Да что?
0: Ну рассказывайте.
2: А что рассказывать? Мы сидим, отдыхаем.
0: Ну, это, собственно, как бы, знаете, похоже, вот ваш звонок сейчас похож, да? Как будто вы звоните на какую-то, скажем так, FM-овскую радиостанцию, где сидят тупые диджеи и зачитывают написанный текст. Вы ошиблись.
2: Нет.
0: Да, тогда, если у вас есть какая-то мысль, пожалуйста, выскажите ее. Мы будем вам признательны.
2: Просто мы пропустили тему разговора вообще-то.
0: Ну, давайте, спасибо за звонок. Тогда, когда вы уловите ее, перезвоните, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте.
3: А, здрасте. Я вот хотел бы вас спросить. А вот если взять такую точку зрения, да, что вот люди живут правильно между друг другом, да, выполняют все вот правила по отношению друг к другу, и нету Бога. Понимаете? То есть не сбрасывать все грехи, а ответственность на Бога. То есть как бы, ну, между друг другом решать, вот вы про девочку рассказывали, да? Вот, ну, как бы совет, просто совет. Просто поговорить с этой бабушкой, спросить у нее, а что, ну, как бы правильно в том, что вы бьете дочку. Вот, ну, она маленькая, она же не понимает там.
0: Нет, ну вот вы представьте себе, я понимаю, у меня была такая мысль, как говорится, прийти и перетереть данный базар по-людски конкретно, да? Вот, но как я буду выглядеть? То есть, конечно, тетка меня уважает, ну, потому что, во-первых, я сосед, во-вторых, потому что я моложе, в-третьих, потому что, ну, просто я заставил.
4: Ты мужик?
0: Я мужик, да. Но все, что касается вопросов вот, взаимоотношений дитя, ум-то старушка, да, они же совершенно звереют, понимаете? И я не то что рискую, а я просто уверен на 99%, что ответ будет там, типа, к примеру, Саша, это вообще не ваше дело. И, кстати, она, в принципе, будет права. Мне придется весьма радикальным способом доказывать ей, что воспитание детей на территории моей страны это такое же мое дело, как и дело их родителей. Вот.
3: Нет, ну,
0: да, да.
3: Как бы вот этот вопрос, да, вот сам по себе, что правильно в том, что вы ее бьете. Как бы, ну, ничего такого не требует, да, как бы, ну, от вас, как бы, такой отдачи. Тут, в общем-то, вопрос такой с хитрой подоплекой. То есть, как бы на нее она бы не ответила, она не скажет, что, ну, здесь правильно то, что она много кричит. Как бы ответ он сам по себе, ну, понимаете, он не может быть, она не может сказать, что это правильно.
0: Ну, она, да, она не может сказать, что это правильно, но она может найти тысячу других отмазок из серии, что там Тарас бил вас. В конце концов, это все будут отмазки. Я, например, знаю истинную причину, почему она ее лупит. Потому что она завидует вот тому, уж простите за красивые слова, тому ясному свету, понимаете ли, который исходит из детских глаз, и вот который она сама давно утратила, живя, так сказать, среди людей с испорченной, опять же, простите за пафос, аурой. Вот. Ответ тут простой. Но если бы я, например, прогнал ее такую телегу, которую сейчас прогнал вам, она бы ни черта не поняла и начала бы орать «Милиция!» Или что-нибудь еще хуже того, понимаете?
3: Ну, а если простым языком с ней поговорить?
0: Ну, простым языком. Ну, давайте, вот представьте себе, что давайте вот разыграем спектакль. Вы – это я. Вот. А я – это она. Да.
3: Ну, давай.
0: Давайте. Вот вы позвонили в дверь.
3: ну, там, здравствуйте, Валентина Матвеевна.
0: А, здравствуй, Сашенька, здравствуй.
3: Вы знаете, я вот, ну, просто, ну, случайно, да, услышал, что вот Танечка, она кричит, да, как бы и слышит.
0: Ой, Саша, она постоянно кричит, такой капризный ребенок, вся в свою мать шлюху.
3: Да, это, ну, это серьезно, я понимаю. А как бы вы ее бьете и, ну, шлепаете, вы ее...
0: Саша, я поняла, она вам мешает, я буду затыкать ей лицо подушкой.
3: Да не, я не про это, я про то, что, как бы, что правильно в том, что вы ее бьете?
0: Если я ее не буду бить, она избалуется, Саша, и будет вести себя так же, как ее мамаша. Ты видел, во что превратилась ее мать? Она сюда вводит черт знает что, она у отца деньги ворует.
3: Да, слушайте, я понимаю, действительно проблемы. Она вот прям вот, вот маленькая девочка уже начинает так же вести, как ее мама.
0: Ой, не дай бог. Хуже, Саша, хуже. Ничего не понимает, бестолковая. Подожди-ка, постой секунду, сейчас пойду ей еще наверну.
3: Слушайте, вы ее это, вот как она будет плохо себя вести, вы ее ко мне отсылайте, я с ней поговорю. Вот просто интересно с ней поговорить, может, я как бы помогу, ну, там, как бы с ней обменяемся там энергиями, может, она лучше там.
0: Вот, кстати, с этого, и надо было начинать. Хорошо, спасибо. Может быть, действительно, я вот так и поступлю. Действительно, спасибо большое.
4: Хороший ход, согласен.
3: Ребята, у вас очень интересная программа, серьезно.
4: Кстати, вопросик. Что вы имели в виду по поводу, когда вы сказали, что, допустим, нету Бога? Да, вот между людьми отношения какие-то хорошие?
3: Я просто очень долго думал, искал Бога, да, как бы, и, ну, проходил через определенные стадии, как бы у меня вообще был смысл. И я, как бы, вот сейчас пришел к такому состоянию, что, как бы, Бога его нет.
4: А коротко, какие стадии? Вот очень коротко.
3: Грубо говоря, я воспитывался в православной семье. Угу. То есть у меня мама постоянно молитвы, значит, вот надо там святую воду пить, там еще что-то. Потом, как бы, у меня был очень тяжелый период жизни, я сидел на наркотиках, да, и чтобы слезть с них, ну, мне пришлось как бы опять обратиться к Богу. Я пришел в церковь, попросил, и я как бы слез с наркотиков, потом начал заниматься йогой, и как бы, ну, много как бы вот это, шли, потом как бы дела начались, и вот там
4: значит,
3: дела...
4: Бог есть, раз помог?
3: Я понял одну простую вещь, что само умозаключение, что как бы для общества нужно понимание, что есть Бог. Это тормозит его в каком-то...
4: То есть есть кто-то, кто может всех наказать, да? Начиная от короля, кончая бомжем.
3: Да, потому что есть законы, которые он придумал, по которым живут. Но это все в образе находится. Это умозаключение. Как бы Бог создал правила. Это люди создали Бога, у которого есть правила.
4: То есть настолько умные люди, которые создали всю эту историю.
3: Ну, это
4: да?
3: Мы с вами как бы.
0: Ну, здесь есть еще один момент, что вот мы как-то обсуждали в одном из телерадиоэфиров совместно с господином Гордоном данную же тему, для кого были написаны 10 заповедей. Вот, пришли к выводу, что ни одна из них не действует для человека, попавшего, собственно, на необитаемый остров, вроде бы, да, поскольку все они рассчитаны на то, как люди будут строить взаимоотношения между собой. Вот. А потом уже значительно позже мы так это сидели, в общем-то, как обычно, постреливали по проезжающим внизу автомобилям, и пришла в голову мысль следующая. Ведь и здесь для одиночки срабатывает одна заповедь, вот называется она «не убий». Ведь это не имеется в виду там «не убей другого человека», а имеется в виду и «не убей себя». От одиночества многие, в общем-то, со слаборазвитые индивидуумы могут, так сказать, и закончить с собой. Так что среди 10 вот этих заповедей и для одиночки нашлась одна.
3: Ну, это да, это как бы понятно, что общение – это самый главный растворитель любого состояния, это я совершенно согласен. Но как бы заповеди – это же мы опять придумали. Мы понаблюдали, как бы, ну, я имею в виду там далеко по прошлому времени, и решили, что да, одиночество и общение, и нет общения – это очень плохо, и от этого идут главные беды. Как бы и написали их, чтобы передать. А чтобы передать следующему поколению просто написали это в виде книги Божьей. А Бог – это просто умозаключение, это вот верховное существо, которое всех накажет.
4: Мне кажется, что ум не настолько изощрен, чтобы создать создателя. Но это от обратного.
3: Ну, вот
4: создатель создал.
3: Вы музыку пишете. Чем вы ее пишете? Вы ее пишете умом, мыслями?
4: Нет, конечно. Умом я, что называется, изучал азбуку. Умом. Да, буквы запоминал. Учился писать, читать и так далее. Но... Говорить на родном языке, в той стране, в которой я живу, в моей стране.
3: Что такое буква? Это звук.
4: Нет, буква – это общение. Буква – это то, что, чтобы мы поняли друг друга с вами.
3: Чем мы сейчас с вами общаемся? Мы общаемся звуками, которые называются буквы. Но это уже это формально.
4: Ну хорошо, ладно, так.
3: Я просто про то, что если...
4: Но музыка от Бога. Хорошая музыка, я считаю, от Бога.
3: Ну да, да.
4: А какая музыка играет сейчас в эфире?
3: Классика.
4: Хорошая музыка?
3: Я классику обожаю.
0: Ну, здесь, знаете, тоже вот мы буквально говорили сейчас с радиослушателем до эфира. И обсуждали музыку. Дело в том, что дружище Малер, вот чьему перу принадлежит данное произведение, очнись он сейчас от своего вечного сна, то есть выйдя он из этой избозы, вот он бы не узнал его. Вот. Тут ситуация ведь в том, что, конечно, может быть, мы так и не вправе рассуждать, но все-таки вот почему-то люди всегда стремятся очеловечить Бога, то есть придать ему какой-то человеческий облик. Так же, как пытаются, например, представить себе, что животные все понимают. Типа, моя кошечка все понимает, только сказать не может. Тем самым Бога ставят на одну ступень.
4: Да. Икона в доме всегда должна быть выше, чем фотографии и так далее.
0: Это во-первых, да. А во-вторых, не нужно забывать, что Бог – это не физическое лицо. Опять же, на мой взгляд, это состояние твоей собственной души. Вот, попросту говоря, насколько внутри души порядок и гармония царит. То есть, грубо говоря, этот парадокс такой, чем реже ты ходишь в церковь, чтобы слить свои помои, вот в эту, извините, конечно, но иначе я не найду даже слова другого, в эту общественную чашу, да, куда все приходят сливать, тем вы ближе к Богу, на самом деле. Люди же, которые ходят туда, так сказать, ну, как милиционеры на дежурство, да, это вообще серьезно проблемные люди, потому что это то же самое, что доморощенные театралы, которые посещают все представления. Это противно. Вот, поэтому нельзя, опять же.
4: Разве в церкви не может быть момент откровения вот как раз между Богом и человеком?
3: Ребят, можно один момент?
0: Валяй, да.
3: Вот один момент. Вот да, есть люди, которые делают грехи, потом они приходят к Богу, ставят иконку или перед молитвой стоят, молятся. А есть люди, которые, может, и не верят в Бога, но они не делают эти грехи, потому что они сами понимают, что, блин, вот сделать этому человеку такое...
4: Нет таких
3: было
4: людей.
3: Бы это больно. А потом как бы вот такие люди, которые делают грехи, говорят, ну, я теперь это все на ответственность Бога скину, он меня простит. Ну, неужели вот эта логика, она как бы жестче.
4: Ты упрощаешь. Жестче,
3: ну, как бы...
4: Ты упрощаешься. Нет, конечно. Нет.
0: Тут есть еще один момент, простите, что я перебью, да, что на самом деле вот такой подход вообще к этим вещам, он еще простёбывался Чеховым. То есть там, ну, Бог все видит, Бог-то он там и так далее. Это из серии, помните, как был такой мультфильм детский, где типа девочка водила за собой кот неведомого зверя, или там мальчик, который существовал, зверь, только в его воображении, и поэтому, значит, это придавало ему уверенности. То есть это вообще является, на самом деле, корыстным по отношению и к Богу, в общем, к своему внутреннему Богу, то есть, что, дескать, он-то разберется. Да ни хрена подобного. Бог ты сам. Вот сам для себя Бог, веди себя по отношению к другим людям. Это все очень просто, так же, как бы ты хотел, чтобы они вели себя по отношению к тебе. Но если это делаешь через силу, то уже как бы, как сказать, на голове какашечка, значит, лежит под кепкой. Все должно происходить естественно и по-доброму. Поэтому вот люди...
4: Я был сегодня, у друзей в гостях, и там маленький ребенок, он просто взял так, вот твою фразу как раз сказал. А вот того дяденьки пикал пальчиком, там надо деньги. У него, говорит, на голове какашка.
0: А вот
4: просто взял и сказал.
0: Дети чувствуют ауру, как ни странно. Вот ты никогда не замечал, что, например, заходит там или сидит компания, да, там да, какая-то, вдруг заходит новое лицо. Иногда бывает, что сразу прям с ним легко, то есть чувствуешь, да, вот человек, вот он несет какой-то положительный заряд, а она становится тягостной. Как правило, вот тягостной становится в присутствии людей, которые покупают бассейны для собак, проворовавшихся таможенников, в общем-то, людей, скажем так, нелогических политических взглядов и так далее. Вот теток там, ЖНР, жен новых русских, ну, то есть черная аура, так сказать, дети ее чувствуют особенно, особенно остро. Поэтому надо было этого дяденьку как следует, видимо, нахлобучить, просто вам выгнать из компании. Тут, кстати, такой же эффект проявляется очень хорошо, то есть, ну, на примитивном примере, это эффект лифта психологический, когда вы едете в лифте один, а заходит кто-то еще на промежуточном этаже, то вы чувствуете себя как бы, ну как это так, какой-то, извиняюсь, дятел еще тут внедрился, а тот чувствует себя, каким бы он крутым ни был, все равно гостем. Вот это есть столкновение, так сказать, ауры. Или, может быть, генетически, это, так сказать, война, ну не война, да, так сказать, утверждение места.
4: Уровне,
0: да,
4: на животном уровне, когда одна животина смотрит другой в глаза, это вызов, понятно. А когда такое, так сказать, пространство, что называется, замкнутое, понятно, когда человек с человеком... Попробуйте влезть в глаза кому-нибудь.
0: Да можно получить пощаду.
4: Вызов.
3: Ребят, можно вопрос?
0: Давай.
3: А вот, то есть, вот как бы здесь для себя бы определить, вот, стоит ли общаться с такими людьми, которые, ну, довольно тяжелой аурой, да, но с хорошим положением в обществе, они как бы тебе готовы предоставить взаимообмен, ты им даешь положительную энергию, они тебе дают материю. Или же, блин, ну, короче, с этими людьми вообще не стоит иметь контакт, так как ты ничего от них нормального...
0: Вопрос понятен. Вот смотри, здесь...
4: Делай свое дело.
0: Да, не знаю, как Игорь. Я считаю так, что общение с неприятными людьми должно происходить, к сожалению, да, это компромисс, должно происходить только за прайс. Вот ради бога, я готов, к примеру, там пообщаться с каким-то там, ну, с кем там, ну даже, например, с певцом, который под фамилией Буйнин выступает. Ради бога, вот и даже согласен провести в его там весьма, конечно, прискорбном обществе час там времени, но этот час будет стоить ему штуку грина, не меньше. Это работа, понимаете? Это как, то есть человек с чистой аурой, он, так сказать, вечный милиционер, который вот вынужден терпеть вокруг себя. Я вот, например, чувствую, от игорька исходит свет. Ну, это я не для того, чтобы там тебе понравиться, а действительно так. Мне вот с ним легко, в его присутствии мне по кайфу. Так же, как в присутствии большинства гостей в этой студии. И поэтому тут очень редко бывают плохие люди. А если они бывают, то в конце концов, выходя отсюда, находят свои автомобили сожженными, охранников убитыми, да. Вот, ну, вы знаете, давайте сейчас чуть-чуть прервемся, потому что тут мне надо пойти, опять же, посмотреть, как там новые отвоеванные торговые точки. Вам спасибо. Спасибо за звонок.
3: Вам спасибо.
4: Да, спасибо вам тоже.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Игорь Куприянов. Человек для меня вот во всех отношениях приятный. Речь у нас, как и водится в программе, минимальнее всего касается музыки. Музыка скажет сама за себя несколько позже. Кстати, Игорь принес живую акустическую гитару. И, вероятно, мы услышим, так сказать, как это сейчас у нас, диджеев, модно говорить, живой сет, да. Вот, а так мы обсуждаем самые разные темы, преимущественно касающиеся взаимоотношений, так сказать, взрослых, подпорченных газами, плохой пищей и...
4: Нераздельного питания.
0: Да, особей с девственно чистыми, скажем так, людьми, то бишь детьми, кстати, животными, что тоже немаловажно. Сегодня, кстати, насколько я слышал, не знаю, насколько эта информация достоверна, сегодня день птиц. Ты ничего об этом не слышал?
4: К сожалению,
0: я вот сюда просто пришел, мне сказали, Саня, сегодня день птиц.
4: Я подумал, что сегодня 1 апреля, оно, видимо, закончилось, правда, уже вот как час назад.
0: Да, но тем не менее, я предлагаю, кстати, нашим уважаемым также вот...
4: Я знаю, что вчера был, по-моему, 9-й лунный день, а это не очень хороший день был. То есть вчера, в смысле, воскресенье, 9-й, 19-й там лунный день.
0: А чем он?
4: Ну, там определенный негатив. Ты же говорил о магнитных каких-то моментах.
0: А, да.
4: Вот здесь это случилось.
0: Ну,
4: кстати, не здесь, а в смысле в стране.
0: Я, кстати, могу сказать, что тьфу-тьфу-тьфу.
4: Но он прошел, нам повезло.
0: Что я как-то на себе не чувствую всех этих вот там, таких вот заострений и так далее.
4: Знаешь, как древние китайцы говорят? В незнании сила.
0: А вот это, кстати, действительно. Вот тут ты и плавненько перешел еще к одной теме нашей беседы, которую хотелось бы затронуть. Знаешь, вот в последнее время очень часто приходится общаться с людьми, особенно с женщинами такого, ну, не предбальзаковского возраста, а которые стоят на преддверии порога, преддверии вот этого возраста. То есть... Они говорят, как Марина Цветаева, курят, как Марина Цветаева, смеются громко и хрипло. Они прочитали всю Марину Цветаеву. Ну, то есть все сейчас скажут, а что ты, да, он прицепился к Марине Цветаевой. Не только. Конечно, не только. Они прочитали все, там, начиная от Хэма и заканчивая, там, я не знаю, ужасно, кстати.
4: Карлсон Кастанеда.
0: Да, и вот этой вот полковник никто не пишет. Замечательный роман.
4: Я думаю, предъявить ребятам тоже. У меня была песня написана «100 одиноких лет», вот 5 лет назад.
0: Даже дело не в этом.
4: Они взяли из моего запева и сделали свой припев.
0: Значит, нужно и тебя тоже нахлобучить, потому что в результате замечательного, грустнейшего вообще произведения, на мой взгляд.
4: «100 лет одиночества» и «Полковник».
0: Да. Сейчас любой дебил, в общем-то, который смотрит вот этот жуткий киношедевр, в кавычках, там, про брата, как, ты ж, ну, я вообще в шоке. Я не понимаю. Я, честно, Игорь, боюсь этого сильнее.
4: Меня можно было бы нахлобучить, но да. Я сначала написал песню, а потом прочитал книгу.
0: А, тогда тебя простите.
4: И песня называется не «100 лет одиночества», а «100 одиноких лет».
0: Нет, но все равно согласись, что таким образом вот так, вернее,
4: Мне испанцы вообще нравились. Камю, я зачитывался просто.
0: Как же это называется? Дискредитировать попросту произведение могли люди только слишком самоуверенные, вот, которые, видать, долго...
4: Ну, они просто сняли, да, эту штуку, и все, и по...
0: Грустно.
4: Название сняли.
0: Грустно, грустно и страшно. Да, так вот...
4: Ну, песня «Барбара» и так далее, ты же помнишь, да? Это же берется просто, вот, видимо, да, логотип берется и поется.
0: Да, так вот, о чем, то бишь, я выше-то начал как-то.

0: каждую ночь с субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские орлы. Сегодня в нашем дивном городе, сейчас я посмотрю, сколько там градусов. А, вот, написано, что 4 градуса тепла. И сегодня у нас 4 апреля 1999 года. Обитаем мы в городе Москва, в государстве Россия. Слушайте «Эхо Москвы», программа «Монморанси», 303-й базедовый выпуск нашего мероприятия. В первом часе нашей программы, в оставшиеся, вернее, полчаса, ну и, может быть, несколько позже, у нас в студии гость номер один. Это Александр Минаев, четырехструнный, в общем-то, из ансамбля «Тайм-аут». И второй гость, который несколько позже примет участие в нашей программе, это человек, скажем так, имеющий свой взгляд на политическое устройство мира. Так что разговор у нас будет с ним совсем уж серьезный, вы готовьтесь к этому. Напоминаю вам номер нашего пейджера 203-19-22. Это в смысле, тут подойдет я к телефону, и вы можете через меня отослать чего хотите, кому не попадя. А так вообще 913-29-29, абонент «Монморанси». Я думаю, что мы с Александром ответим на те вопросы, которые в течение недели приходят на этот пейджер, потому что я хочу, так сказать, несколько схалтурить, схалявить и превратить Александра Минаева вот на этот час нашего эфира в своего как бы соведущего. Удостоить его, не побоюсь этого слова, такой честь даже. Естественно, денег за это ты никаких не получишь. Ну, для тебя это не новость. Ты это прекрасно знаешь.
2: А я в эфире. Ах, я уже в эфире.
1: Ну,
2: а то... Йоксель-моксель. А я сижу скромно, молчу, уступив, так сказать, право голоса хозяину. Оказывается, я здесь тоже один из главных.
1: Уже давно-давно мог говорить.
2: Ну, я потерял 3 минуты эфирного времени, а сейчас минуты эфирного времени стоят бешеных денег. Я попал на бабки. Я попал на бабки, Сань. Я считаю, что мне не надо гонорара за сегодняшнюю программу, но вот этот минус ты мне должен оплатить. Потому что, ну что же я так? Надо предупреждать. Давай это...
1: Пьесу.
2: Да.

0: ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Хорошо, про птицу.
2: Про птицу.
1: Птица дура, она, понимаешь, легче воздуха. Я сейчас все объясню. Птица, она легче воздуха. Почему ее и прибивает к потолку? Она крыльями машет, пытается к земле поближе.
2: Да, да, да.
1: Вот. Поэтому она дура и квадроверк проклевала. Она, когда зернышко на него попало, она его клюнула вообще. Да. Вот это что касательно птиц.
2: Ну, вообще, ты тут совершенно прав. И, в принципе, многие люди думают про птиц, что, вот, дескать, птицы, когда орут, это они общаются. На самом
1: деле... Нет, они просто орут.
2: Да, это у них ветер внутри задувает, поскольку у них кишка идет прямо от клюва к этому.
1: И канусу.
2: К канусу. И продув сквозной называется туннель.
1: Правильно.
2: Эффект туннеля, сокращенно ЭТ.
1: Да?
2: Да.
1: Я не знал. Вот насчет этого я, конечно, не знал, но да, вот ор, я с тобой полностью согласен. А дело в том, что кишка, она не только она такая прямая, она не одного диаметра.
2: Не
1: а,
2: одного,
1: а в середине туловища, естественно, она имеет расширение. Там воздушные потоки завихряются, и оттуда и выходит этот свист. А резонатором служит голова птицы.
2: Да.
1: Вот. И через клюв, вот, в зависимости от длины и клюва и толщины его стенок, соответственно, и получается. То высокий свист, там, допустим, то курлы-курлы, а то и вообще бог знает что, даже стыдно в эфире
2: стыдно
1: показать.
2: Произносить.
1: Да.
2: Но при этом наверняка многие сейчас интересуются, дескать, а что же там вот этот мах крыльями такое? То есть на самом деле это как бы желание общаться таким образом у них производится. Это сигналы, которыми они друг обмениваются, чтобы просто не столкнуться, поскольку их несметное количество. Ага. Они, да, и они в результате действительно перемещаются хаотично. Это люди думают, что их перемещение запрограммировано. Что
1: да это бронское движение.
2: Полностью.
1: Я как орнитологу хочу сказать, что все потуги, вот эти движения крыльями, это для того, чтобы только прибиться к земле.
2: Да, они мечтают.
1: Потому что можно улететь в стратосферу, а, соответственно, так как там нет кислорода, то она не сможет не свистеть, а попросту, она попросту задохнется.
2: Подохнет.
1: И упадет, потому что, ну, как рыба. Если вот взять рыбу, да, когда рыба вздыхает в глубине моря,
2: всплывает.
1: Она потом всплывает. У птицы это как негатив. Птица – это негативная рыба.
2: Да, да, да.
1: Рыба только наоборот. И там получается такая фишка, что если птица вздыхает в стратосфере, то она камнем падает вниз. А почему и надо, собственно, почему вот пользуются касками, особенно военные, я сейчас объясню. Дело в том, что военные, они обычно находятся на маневрах и на учениях
2: в
1: открытой местности.
2: Да.
1: Да, и живут в палатках. У них крыши очень мягкие.
2: А некоторые живут, кстати, вот в плащ-палатках,
1: в
2: я
1: плащ
2: знаю.
1: Набиваются
2: некоторые... по трое туда даже бывает.
1: По трое, ну они
2: помнишь,
1: там
2: это,
1: живут.
2: Помнишь, такое, мы делили с тобой шинель одну.
1: Нет, я вот этого не помню.
2: Нет,
1: я...
2: это песня.
1: Песня, ну
2: да.
1: Ладно. И значит, это, почему они ходят? Я все про каски, про шлемы. Значит, потому что они находятся под открытым воздухом. Мотоциклистам почему рекомендуется ездить в шлеме? Он же не в машине едет. Крыши у него, соответственно, нет. И за счет того, что птица мертвая может упасть с воздуха, она попадет в голову и доставит ее массу неудобств.
2: Совершенно другая ситуация складывается с легендарными русскими богатырями, вот Анастасом Муромцем и его компанией.
1: Они
2: остроконечные шапки вот эти.
1: Она одевается на этот пик.
2: И это пища сразу.
1: Да.
2: То есть практически...
1: И сразу в костер.
2: И сразу в костер.
1: И сразу тебе все, что хочешь. И в любом виде подается на стол. Вместе с шлемом, на какой она оделась.
2: А еще при этом люди многие ошибаются, считая искренне, что вот игра дартс — это изобретение американцев, ничего подобного.
1: Бред.
2: Именно вот от этих вот метания птиц на шлем. Это была древняя забава русских, исконно русских богатырей. Ну, ты знаешь, вот тут на пейджер приходит сообщение, в частности, от Игоря Волкова. Он пишет...
1: Игорь Волков.
2: Да, Игорь пишет нам. Александр.
1: Я знаю Петра Волкова и знаю Александра Волкова. Игоря Волкова не знаю, но сейчас, я думаю, узнаю.
2: А я знаю еще такую Анастасию Волкову, пенсионерку.
1: Это...
2: Она все время к нам приходит и приносит выпечку.
1: Пенсию. Ну, она выпечка в виде пенсии.
2: Да.
1: Понимаю.
2: Вот он, значит, и она тоже, все они пишут, наступила пора засевать семена. Где достать дешевые удобрения и как взрыхлять почву.
1: Я сейчас опять же могу рассказать. Так как мы активно занимаемся сельским хозяйством, разведением квачей, оцеропитосов и папендусов на квачином побережье, то, соответственно, мы производим заготовку разнообразных минеральных удобрений. Очень хорошо получать минеральные вещества и удобрения из свиного творога, который получается из квачиного молока. Так как квачиное молоко очень богато минеральными солями, разнообразными витаминами, то при получении свиного творога дорого. Естественно, вы получаете массу отходов. В этих отходах и содержатся эти витамины. А также для удобрения можно использовать кнаки, которые откладывают квачи.
2: Но это совсем для состоятельных.
1: Но это я не говорил, что это все легко дается. Для того, чтобы все это дело получить недорого, надо сначала заработать приличный капитал.
2: А
1: потом недорого покупать. Соответственно, если твои доходы будут больше, то цены на этом фоне будут просто-напросто недорогие.
2: Но есть еще одна панацея. Все-таки ты, Александр, как-то вот сказал, такой рецепт хороший, но для людей все-таки состоятельных. Для совсем же бедных людей мы рекомендуем, в общем-то, выгонять на поля по весне в большом количестве турецких рабочих и вьетнамцев, торгующих тут в Москве, дабы они попросту гадили. И
1: но их самое... надо, соответственно, кормить.
2: Ну, вот эта проблема уже не наша.
1: Нет, но ты все-таки не прав.
2: Это проблема политиков и, в общем-то, кормовиков.
1: Для того, чтобы они могли удобрять все это дело естественным путем, их, естественно, надо кормить чем-то.
2: Ну, я же для бедных, я же объясняю. Вот, ну, понимаешь, слушай.
1: Ну, можно просто ими удобрять.
2: Хочешь, покупай кнаку. Хочешь, вот, 10 рабочих туда вот.
1: Да?
2: Да, плюс...
1: А на выбор.
2: На выбор. Плюс, кстати, тут же еще мы будем компенсировать, поскольку откорм в основном будет вот этих вот удобряльщиков, да, иностранного производства вестись просом, то это просо, оно не до конца, естественно, будет перевариваться в них. И мы одновременно получаем и семена, то есть те сразу
1: удобрение
2: семена.
1: А, они сразу и сеют. Конечно, ты там и сеешь, знаешь, и пашешь.
2: Человек сеялка одновременно. А плюс от того, что у них будут постоянные запоры, ну, потому что не привыкли к нашей пище.
1: Да, непроизвольные.
2: Они будут топтать постоянно, да. Топтаться ножками, и в результате будет... вспарывание почвы.
1: Я согласен с тобой абсолютно и полностью. И еще вот могу такое предложение. По периметру полей можно выставить оцепление милиционерское для того, чтобы они взимали еще штраф, потому что они гадят в неположенном месте. А также еще мы можем решить еще экономические проблемы вместе с сельскохозяйственными.
2: Ну, мало того, вот эти военные части и вот милиция должны будут периодически мощно, неожиданно отстреливать в воздух, дабы пугать рабочих вот, турецких и вьетнамских. И они, чтобы испражнялись
1: легче. Да, да.
2: От неожиданности.
1: Из пушки причем палить.
2: Да, пушка будет замаскирована.
1: Да, но надо им шлемы. У вьетнамцев-то есть пробковые шлемы. От птиц, которые сверху падают, дохлые. Чтобы по башке не попало.
2: Да, это что, наша, что ли, проблема?
1: Ну, в принципе,
2: пусть сами
1: да.
2: Там тент.
1: Да, да, они сами там разберутся.
2: Ну что, следующую песню?
1: Да. А это какая?
2: Песня вот с нового альбома.
1: А давай тогда я представлю, что это...
2: Давай.
1: А вот в руках у господина Лаэрского находится новейшее произведение, это новейший альбом, причем коммерческий, ансамбль мутологической музыки «Тайм-аут». Альбом называется «Погоня за длинным рублем». И мы надеемся, что это название нам коммерческий успех принесет. И первое коммерческое произведение с этого альбома я вам предлагаю послушать. Оно называется «Клоуны».
3: Смотри, еще доносишься.

0: краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Вот тут еще такой вопрос от человека по имени Протагор. Он спрашивает нас, как великих людей, великих артистов, и людей, в общем-то, вплотную занятых шоу-бизнесом.
2: Наглухо занят. Занятыми наглухо просто.
1: При этом, ты знаешь, у меня сейчас новые такие фишки. У меня телефон дома всегда лежит, снятый с рычажка. Ты видел мой старый телефон?
2: Это да.
1: Чтобы было занято, потому что все говорят, да, у него всегда занято, значит, он всем нужен, ему звонят.
2: Человек, я сказал, в обойме.
1: Да,
2: в обойме он занимается проблемами, решает их, я не знаю, ставит задачи неразрешимые. И все время на трубе, все время.
1: Постоянно в движении.
2: Да, вот постоянно.
1: Так вот, он спрашивает, как создать VIA? Я, ты знаешь, думал об этом. Для начала, конечно же, нужно придумать для VIA название и антураж. Ну, то есть одеть на какие-то кожаные штаны.
2: Купить... На голову причем.
1: Да,
2: сделать прорези для глаз. Вот знаешь, как вот ходят все приличные люди, вот, которые банки грабят. А также вот, которые в охранных структурах работают. Вот, только они почему не считаются музыкантами? Просто потому, что у них на голове не кожаные вот эти колпаки,
1: а обычные лыжные шапочки.
2: А шерстяные, да.
1: Или
2: а...
1: еще хуже, колготки женские. Я помню, знаешь, была смешная ситуация. Сижу я, ну, ты знаешь, я подрабатываю в охране банка. Входят пятеро, и у них на головах это женские колготки. Я им говорю,
2: дешевые.
1: Дешевые женские. Я ушел, говорю, ребят, голубые, что ли, валите отсюда. Они аж сквозь них покраснели.
2: И ушли.
1: И ушли.
2: Ну, правильно.
1: Вот так,
2: ну,
1: сразу срамил попросту.
2: Ну, конечно,
1: победил срамом их. Да.
2: Еще не хватает еще дешевые колготки, они трикотажные бы еще на себя.
1: Экономим, вообще не счета.
2: Позор. Есть, да, с вытянутыми коленками такие, знаешь, колготки?
1: Да.
2: Они болтают с коленки, и неудобно просто ходить.
1: Ну, в принципе, мы ответили.
2: Да, я думаю, что вы найдете сначала хорошие колготки, а потом уже задумаетесь над всем остальным.
1: Тут вот знаешь, что говорят, что сегодня праздник вербного воскресенья и просят поздравить. Ну что, поздравления нам не убудет, да поздравляем. С чем хотите можем, даже с четвертым можем. А, потому что четвертый есть.
2: Четвертый уже. Нет, вербное воскресенье дело хорошее.
1: Хорошее.
2: А, да.
1: Да.
2: А так как я человек еще и верующий, вдобавок ко всему, ну так получилось, то я всех поздравляю от души. От души. Скоро вообще Пасха. Вот.
1: Вот еще также интересует... Это хорошая новость. Вот еще также интересуется, есть ли в нашем автомобиле, он у нас один на двоих, на котором мы развозим стеклопакеты всем желающим.
2: Стеклопосуду мы
1: развозим. Ну все из стекла. Стекловолокна развозим.
2: Да,
1: лом
2: вот,
1: стеклянный. Это особо сейчас пользуется спросом.
2: Бой еще.
1: Бой.
2: Бой.
1: Да, бой тоже. Но бой это, ну, особо...
2: Бойфренд там, понимаешь? Вот. Girlfriend. Это мы для иностранцев возим.
1: Так даже...
2: Потому что мы... Чего?
1: А, так вот он интересуется. Есть ли в этом нашем автомобиле подставка для чтения книг и для нот?
2: Нет, для... зачем нам нот? Мы что, эти...
1: Не мажоры ни в коем разе.
2: Нет, это... ну мы, во-первых, к музыке-то отношения никакого не имеем.
1: Давно уже
2: нет,
1: никакого.
2: А и я, например, и не имел никогда. Я ноты-то в глаза эти куклы первый раз вижу, в руках держу. Вот, а насчет подставки для книг, вещь, конечно, хорошая.
1: Нет, но ноты, под... но ты, у нас подожди, нет книг. Ноты, он знаешь, о чем имел в виду-то? Ноты, это вот вместо магнитолы, там прикрепили магнитофон ноты катушечные на переднюю
2: подставку.
1: Панель. Подставку. Он это имел в виду.
2: А, для ноты.
1: Ну, типа, помнишь, мы же были крутые тогда.
2: Были
1: еще
2: крутые.
1: Ни у кого не
2: а ноты были. У нас были ноты, да.
1: Две стояло.
2: Да.
1: Ну, чтобы реверс сейчас... на них не было, одна кончилась, то другую.
2: Сейчас пленки хорошие не достать.
1: Не вот достать так. Катушные. Так что подставки есть, а вот нот самих нет. Можете нам подождать.
2: Даже не подставы у нас сплошные. Просто вот нас подставили.
1: Вот знаешь, тут еще интересуется некто Махно. Интересуется,
2: батька.
1: Весна ли? Да. А ты откуда знаешь?
2: Ну, я вообще-то, собственно говоря, того...
1: Догадливый.
2: Да.
1: Вот он интересуется, весна ли ныне, вот, или это все-таки фальш-старт?
2: Я бы сказал, наверное, что это больше, наверное, все-таки фальш-панель.
1: Я тоже так представляю себе. Ты знаешь, вообще, в принципе, я советую всем нашим радиослушателям не расслабляться на эту тему, потому что и все лето, это не более как фальш-старт весны, потому что оно тут очень короткое. Если бы у нас, например, было бы хотя бы 6 месяцев в году лета, а остальное
2: хотя бы
1: время...
2: 10.
1: Ну, или хотя бы 11 еще было бы лучше. Там могли бы как-то. А так, ну что, оно 3 месяца какого-то
2: и потепления.
1: И все
2: мимо.
1: И все на мимо. Все,
2: вот
1: урожая никакого.
2: Выпил. Очнулся, а уже осень, понимаешь?
1: Да, да, да. Вот уже листья так, желтые, как там над городом.
2: Над городом кружатся. С тихим шорохом нам под ноги ложатся. Я сейчас пою еще. И от осени не спрятаться, не скрыться. А листья желтые, скажите, что вам снится. И вот это я понимаю.
1: А Урма что? Спел.
2: Кто? Урмас от, это ты вряд ли.
1: Или Каламеки Йоу.
2: Ну, я не понимаю. Я не понимаю.
1: Мы этого не понимаем.
2: Мы и того не понимаем. Ничего не понимаем.
1: Ну что, песню?
2: Давай, это опять же...
1: Страдания.
2: Страдания.
1: Наверное, про беременных, я
2: Нет,
1: думаю.
2: Нет, это просто страдают, понимаешь, фигней разные. Вот люди страдают, и здесь тоже люди страдают. Это опять же вот с нашего нового альбома «С погони за длинным рублем» произведение. Я считаю, достойное.
1: Оценим.

0: Мы периодически отвечаем на ваши вопросы, приходящие на пейджер 913-29-29. Абонент Монморанцев мне помогает в этом сложном деле. Александр Минаев. Вот такой вопрос. Как вы думаете, каким образом группа «Блестящие», ну, это опечатка, безусловно, «Дрестящие», ансамбль называется, попали в MTV? Вот ты в свое время тоже работал в этой, скажем так, преступной организации телевизионной.
1: Да.
0: Вот у меня, знаешь, какое мнение сложилось, что люди наши в большинстве своем привыкли к серому такому цвету. Ну, что, считай, Финляндия, да, та же. Вот, снег.
1: Сероксу.
0: Да, да, то есть такой. Вот. И вот эти яркие, блестящие, дрестящие краски, которые сопровождают видеоряд MTV, естественно, на первых порах как-то рефлекторно раздражали.
1: Ошеломили,
0: да. И, соответственно, все, что было вот так ярко, оно общим потоком и свалилось в этот ящичек, выдвинутый из тумбочки, называемый американской безвкусица.
1: Не, я хотел бы все-таки вот что заметить. Дело в том, что да, я действительно, я и Гагий Гагеевич Сикорский Конченый имели отношение к каналу MTV. Мы там делали программу «Здрасте, нафиг, квачи прилетели». Вот. А насчет ансамбля, скажу так, что мы, когда ушли с канала, мы ушли с 1 января этого года, вместо себя поставили вот этих девушек. Это засланные казачки, так сказать. Они ведут там сейчас работу по сбору информации. Они занимаются агентурной деятельностью. Таким образом, мы хотим запустить щупальца в эту сеть и, соответственно, наладить там свой шоу-бизнес.
0: Как ты серьезно что-то прям загнул. Еще сообщение, сейчас это зачитаю. Следующего характера. Александр, известно, что все ведущие телекомпании во время выхода вашей программы отключают свои студии, осознавая, что с вами конкурировать бесполезно.
1: Правильно,
0: правда,
1: я правда согласен. Я вот сейчас все подключал и сюда, бегом.
0: Ну вот он интересуется, а почему же тогда радиостанции другие не отключают свои передатчики?
1: Я могу, хочешь я отвечу?
0: Да, ну ответь, как есть.
1: Они, дело в том, что отключить можно только телевизионные каналы, потому что они по телевизору идут. Вот. В телевизионных отключается. У нас пока предусмотрен во всей стране рубильник только на телевизионные приемники. На радиоприемники пока нет такого дела. И дело в том, что когда выходит программа «Монморанси», в нужный момент отключается рубильник и только вот на телевидении. Пока мы еще не предусмотрели рычаг для радиовещания.
0: Да, но в принципе мы планируем это сделать.
1: Нет, мы планируем. Но у нас сейчас кризисная ситуация в стране, не хватает средств. Я сейчас назову номер счета в Мотобанке. Запишите, пожалуйста, 700-315-1026 в
0: Мотологическом
1: в Мотологическом банке. Значит, отделение вагоностроения и вагонное хозяйство. Пожалуйста, присылайте туда свои средства. Кто сколько может. Я вас очень прошу, мы поставим рубильник и будем отключать еще радиовещание для того, чтобы вы не могли слушать больше ничего. Никогда.
0: Если у вас сложности как-то с финансами, со вкладами, и вы не можете, как говорится, делать ваши ставки, господа, то хотя бы приходите, помойте в филиале банка вот в полы, потому что это тоже будет...
1: Несите вещи.
0: Вещи.
1: Да, несите вещи. Гуманитарную помощь окажите.
0: Да, едой.
1: Да, едой. Ну, все, что есть. Все, что в печи, на стол мечи. Вот так.
0: Вот, кстати, сообщение Миша Таганский прислал. Спускайтесь вниз, будем бить. Саня скоро выйдет. Что я могу сказать? Саня, разберешься?
1: Ждите.
0: Ну что, пьесу еще?
1: Произведение.
0: А оно что-то короткое.
1: Оно достаточное для того, чтобы вникнуть в глубину этого произведения.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Минаев из мотологического ансамбля «Тайм-аут».
1: Из ансамбля мотологической музыки «Тайм-аут».
0: Ну и мотологический ансамбль.
1: Ну, можно, в принципе, и так. Яркий представитель мотологического движения.
0: Да, вот сокращенно...
1: Мотолог.
0: Нет.
1: Акакий Назар Зернбенштейн.
0: Я ПМД.
1: Ну ладно.
0: Такой вопрос тут, значит. Пользуюсь случаем, что у меня, но не у меня, у него, кто спрашивает, одновременно с радиоприемника телефона. Редкость, кстати, в наше время.
1: Оно в одном корпусе находится?
0: Вообще.
1: Комбинированный такой. Комбайн.
0: Спешит спросить, правда ли, что голубоглазые блондинки — ошибка природы, и что все женщины должны быть брюнетками, каштанками или в крайнем случае рыжими. Интересуется, что на эту тему-то думаешь?
1: Ну, лично я... мне все равно, лишь бы были, скажем так. А вот какого цвета, это уже зависит, наверное, от настроения.
0: Нет, ну вот ты посуди сам, вот давай, вот, давай внедримся, как говорится, в корни,
1: ну,
0: уйдем в историю.
1: В корни можно, конечно, можно, вот давай уйдем.
0: Заметь, вот почему все женщины, скажем так...
1: Весь мир бардак.
0: Будьте здоровы. Почему они все пытаются краситься именно в блондинок? Вот.
1: А я, наверное, тебе отвечу. Это, по всей видимости, самая дешевая краска.
0: Это говорит о чем?
1: О том, что экономическое положение в стране у нас не самое лучшее.
0: Вот.
1: И нельзя позволить себе купить более дорогую краску, чтобы покрасить себя совершенно в другой цвет.
0: Совершенно
1: радикально
0: верно.
1: Противоположный черному. Опять же...
0: Вообще что? Хочется сказать, что люди будущего — это лысые.
1: Да.
0: Ну, вообще, то есть не оволошенные вообще ничем.
1: Нет, ну, лысый, понимаешь, человек, он чист. Он представляет собой такой, можно сказать, бильярдный шар. Непорочный, и чистая слоновая кость, ни щелочки, ни трещинки, ничего,
0: ничего
1: нет.
0: Ничего нет.
1: Вот, бери и катай.
0: Потому что любая шерстка в наше время... Это есть атавизм.
1: Да.
0: Кстати, у меня был знакомый Игорь Атавизм. Прям
1: мне
0: фамилия
1: бы только
0: была
1: на
0: меня,
1: эту
0: Игорь
1: тему атавизм. И рассуждать.
0: Про атавизм?
1: Нет, про то, что лысым надо быть. Да, это хорошо. Хорошо, что не у всех есть радиоприемнички «Сокол». Дело... Вот это понимаю.
0: Да.
1: Вот, дело в том, что радиоприемничек «Сокол», если сейчас вот у вас бы находился... Ну, это я мотологическую доктрину вкратце.
0: Валяй.
1: То если взять радиоприемник «Сокол» отечественного производства, старый, и заднюю стенку обильно смазать йодом, то вы бы сейчас могли не только слушать, но и смотреть нашу радиопрограмму через диффузоры ваших радиоприемничков. Вот в этом, собственно-то, все и дело.
0: Но
1: и если вот вы сейчас увидели бы меня, вы бы поняли, что я кривлю душой, лукавлю насчет всего того, что это лысое должно быть. Что это такое? Чай. Я понимаю.
0: Слушай, я тебе просто показал свой анализ, что ты все-таки...
1: Анализ мне не надо показывать.
0: Ну, может, ты как думаешь, стоит нести доктором или сразу мне...
1: Анализом меня... Таким анализом меня не испугать. Убирай анализ.
0: Ты страшнее видел.
1: Я видел такой анализ, что... математический. Вот какой.
0: Ну, значит, не все у меня так страшно.
1: Вообще, я хотел бы еще к этой теме не уходить от этой темы.
0: Конечно.
1: Дело в том, что...
0: Кстати,
1: вот
0: я
1: сейчас...
0: хочу сказать, присылайте нам все ваши анализы. Я могу даже адрес назвать. Сейчас, погоди,
1: я
0: вот да, я
1: по этому поводу...
0: Ну,
1: я
0: дай назову.
1: Ну, давай.
0: 121-803, улица Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы», всем редакторам. Все анализы,
1: анализ
0: присылайте. Да. Вот мы будем ответы давать вам всегда. Только не перепутайте.
1: Хотелось бы акцентировать. Да, в майонезных баночках и спичечных коробках. Да, вот. Я хотел бы сказать то, что вот в современных поликлиниках и вообще в современных вот местах, где люди приходят вот сдавать анализы, пункт приема анализов оборудован из рук вон плохо.
0: Отвратительно.
1: Из рук вон плохо.
0: Никакой гигиены.
1: Он не автоматизирован, не компьютеризирован. Там ничего нет, не модернизирован.
0: И женщины все в каких-то халатах,
1: там
0: в свитерах по горло.
1: Там женщины не найдешь.
0: Но
1: там все по горло в анализах. Вот. Все по горло. Бритвой по горлу и в анализы.
0: И в анализы.
1: Вот. Поэтому я вот хотел бы сказать,
0: все
1: что...
0: Все путают, расплескивают. Бывало, разобьют, соберут в ладони, назад сольют и уже везут.
1: В чашку.
0: В чашку,
1: ну,
0: да.
1: Ну, как все, что под руку попадет, все в одну лоханку. и давайте, ставьте эксперимент.
0: А у них же тоже план по сбору анализов. То есть, например, люди боятся уже идти сдавать, поэтому приходится на улице делать отлов граждан, затаскивать насильно.
1: Собаки.
0: Да всех подряд.
1: Кошки. Вот
0: птиц
1: кошек
0: тоже.
1: Птицы, у них, понимаешь, у них очень своеобразные
0: килевая
1: анализы.
0: Килевая система.
1: У них анализы, я бы сказал, что...
0: Называется отжимка.
1: Ну, это даже и... Ну, понимаешь, там не разберешь, в банку надо или спичный коробок у птиц-то.
0: Ну, там...
1: Я тебе как вот доктору, если так вот разобрать, правильно? Она же что-то такое, субстанция какая-то у нее
0: получается. Странная, как у змеи.
1: Змеи. А змеиных я вообще и не видел.
0: Я могу показать.
1: Давай.
0: Ты знаешь, у меня где-то завалялись, я тебе покажу. Кстати, это вот ответ на вопрос Сергея. Он спрашивает, какой бы предмет мы ввели в обязательную систему образования, естественно, взятие анализов. То есть вы должны уметь брать анализы и сдавать анализы.
1: Потому что и самое еще главное, это прием анализа.
0: Да, это должно происходить вежливо.
1: Да, вежливо, непринужденно, с улыбкой на устах.
0: Вот медицинская тема как-то сейчас приоритет у нас имеет большой. Вот Виталий интересуется, почему флюорографию разрешается делать только один раз в год. У тебя есть какие-нибудь на эту тему прям таки знания?
1: У меня есть, конечно. Я только не знаю, стоит ли делиться своим таким опытом.
0: Но это наш долг. Делиться знанием с людьми.
1: Делиться знанием с людьми, да. Я понимаю. Но я вот не вижу смысла. Если боюсь, что больше одного раза, если человек два раза сдает в год анализы на флюорографию, вот, то он на это дело может подсесть. Это как наркотик. Потому что если с иглы еще соскочить можно, то с флюорографического аппарата соскочить просто невозможно. Потому что человек на него одевается буквально как чехол.
0: И
1: он
0: все,
1: просто не может...
0: Торчит
1: да,
0: на,
1: и торчит
0: на
1: наглухо.
0: Слушай, а это вот при флюорографии дают алчно пожирать белую массу такую?
1: Смотря какую.
0: Потому что я думаю, что многие ходят именно из-за того, что любят вот процесс пожирания этой белой массы.
1: Нет, это не флюорография.
0: Нет?
1: Нет, это совершенно другое.
0: Но я бы тут тоже ввел бы обязательно, что вот не чаще одного раза в три года. Потому
1: можно,
0: что белая
1: а
0: масса нынче в дефиците.
1: А где сейчас хорошего белого найду? Белого яду?
0: Так, что еще сейчас я тут зачитаю? Просто надо побольше вопросов.
1: Давай. Пока есть время, надо пользоваться случаем.
0: Да.
1: Сейчас мы ответим.
0: Сейчас многие певцы практикуют резко крикнуть. А теперь, прошу прощения, тут перебивается немножечко, да. А теперь все вместе замолчать и заставить зрителей петь за него. Расскажите, как с этим бороться? Может быть, ввести оплату по каждому этому слову? Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница, интересуется.
1: Нет, но здесь бороться не надо.
0: Не надо.
1: Не надо просто ходить на концерты. Я считаю, что не надо посещать. А если вам навязывают эту молодежную субкультуру по телевизору...
0: Надо прям завешивать...
1: Надо выключать телевизор.
0: Завешивать ситцем.
1: Веселеньким ситчиком.
0: Таким...
1: Завесил экран, и все, сидишь, хохочешь. Вот, и все нормально.
0: Вот слушай, то тебя отлупить хочет некто Таганский, вот ждет внизу. А вот
1: вообще-то
0: любовь...
1: он тебе присылал сообщение.
0: Да? Да? А вот это кому? Смотри, Александр, очень хотел бы заняться с вами сексом.
1: Это мне.
0: Возможно ли это? Любовь Анатольевна, 59 лет.
1: Наверное, вряд ли. Но... Это лучше все равно, чем когда тебя бьют.
0: Конечно. Я с этим целиком согласен. Ну что, пьеску?
1: Произведение, конечно. Песня про сосульку.
0: Жуткая вещь.
1: А чем? Хороша песня. Об ушедшей зиме, так сказать, тоска.
0: Ну вот,
1: еще свиристелка хорошая вот в этой вот сейчас была.
0: Пиликалка.
1: Ну да.
0: Попросту она называется.
1: Попросту. Ты по-фински, что ли,
0: мы эстонцы, называем ее попросту.
1: А мы все больше с финнами. Ну, тусуемся, я имел в виду.
0: Ну, я понял, да. Так, что тут? Что-то очень много вопросов.
1: Ну, так нельзя. Я хотел бы просто обратить внимание, дорогие друзья.
0: Нельзя, конечно.
1: Да, нельзя так это загружать. Мы же все-таки люди ученые, не хухры-мухры. Поэтому давайте ограничим что-нибудь.
0: Вот тут тебе сообщение. Александр, позвольте усомниться в вашем профессионализме. Вы не поете, не играете, а судите о великих вещах. Очень опрометчиво. Мы не слышали вас на каналах нашего телевидения. Некто Абрамзон пишет тебе сентенцию. Обидел тебя.
1: Я сам, между прочим, Зирен Бернштейн.
0: Так
1: если
0: что...
1: так вот, да. И я хотел бы сказать, что да. Что он там перечисляет, ты тебе не затруднит, что я не делаю,
0: не поешь,
1: не пишу, что еще не делаю.
0: Да он, в общем, честно говоря, ничего.
1: Я ничего не делаю, согласен. Я уже неоднократно заявлял, что музыка как таковая не является самоцелью в моем творчестве. И люди, которые знакомы более-менее с творчеством ансамбля «Тайм-аут», ярким представителем которого являюсь я, то они должны знать, что у нас хореография в первую голову ставится. Мы все танцоры. Да. Вот. Мы, можно сказать, что последователи маэстро пластики. Вот. И один из главных маэстро пластики в нашем коллективе — это Гагей Гагеевич Сикорский Конченый. Непревзойденный мастер написания и рассказывания 101-х рассказок Гагея Гагеевича Сикорского Конченого, который является серебристым крабом. Он 3 года миской брился. Он ходит параллельно асфальту от пафоса, его раздувает. Терлабнор Петрович Пуздой — великолепный танцор. Это исполнитель «Прыжка смерти». Архимандрей Кислородин. Ну, кого не возьми. Да и я тоже. Если ты помнишь, когда я был последний раз у тебя в эфире, я представлял премьеру балета, да, который, да, без аккомпанемента, который должен был в полнейшей тишине и в темноте проходить на сцене Большого театра Мариинского.
0: Ну, мало того, ты даже лямки срезал. Это было вообще...
1: Там срезали все, что можно было, да, в темноте. Да. Вот. А главную роль должна была исполнять, естественно, Майя Плисецкая. Но мы не смогли с ней решить некоторых вопросов, поэтому мы танцевали сами. Во всех ролях выступали мы. Му, я бы даже сказал. Ну и все, да. Так что не надо нам грозить. Да, да.
0: Да, не надо.
1: Не надо из-за угла нам грозить пальцем.
0: Вот такой вопрос. Дорогие ведущие, вы оба Александры. Скажите, пожалуйста, кто между вами сидит и что именно он загадал? А также интересует, почему такие дорогие билеты на концерт «Тайм-аута» Михаил интересует. То есть это так, мы плавно перешли к теме грядущего, потому что ты же пришел-то сюда не просто. Да,
1: между нами сидит пульт.
0: Да. Пульт сидит.
1: Сидит пульт, даже стоит, я бы даже сказал.
0: Ну, он так, полулежа даже, я бы сказал.
1: Ну, в принципе, да.
0: В общем, пребывает. Есть слово смешное у нас, у латышей, пребывает.
1: Да, у нас, у финнов, такого слова нет. Какие разные языки.
0: Ты подумай, да, а живем рядом?
1: Живем
0: соседи
1: рядом,
0: считай.
1: Буквально через пульт.
0: Бок о бок.
1: Да. Так, и ничего он не загадывал, он не может загадывать, он же этот неодушевленный, так сказать, предмет. По поводу дороговизны билетов, да? Значит, что я хотел бы сказать? Могу лазейку вам приоткрыть, дорогие друзья. С понедельника можно купить билеты дешевле непосредственно в кассах малой спортивной арены. А также, если у кого есть под рукой ручка, я могу телефон сказать? Ну, телефон, просто номер телефона.
0: Ну, скажи.
1: Да, 263-40... Я, по-моему, забыл. 46-77. Вот, 263-46-77.
0: Спросите Веронику.
1: Можно никого не спрашивать. Там тоже скидка 25%, кстати, на билеты. А так, кому лень будет звонить, с понедельника можете приезжать на малую спортивную арену и покупать билеты значительно дешевле, нежели они есть в театральных кассах. Ну, а ежели нет, тогда покупать в театральных кассах они, в принципе, сейчас дешевле-то вроде как и нет.
0: А какая-нибудь есть маза пролезть так, там, наверняка?
1: Сесть — это как наркотик. Потому что если с иглы еще соскочить можно, то с флюорографического аппарата соскочить просто невозможно. Потому что человек на него одевается буквально как чехол.
0: И
1: он
0: все,
1: просто не может...
0: Торчит,
1: да,
0: на,
1: и торчит наглухо.
2: Палочку поставили, так же вот стоит она у вас вертикально перед собой, и... Для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз,
0: слушай.
2: Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.

0: Потому что многих... Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанс» Александр Минаев из мотологического ансамбля «Тайм-аут».
1: Из ансамбля мотологической музыки «Тайм-аут».
0: Ну и мотологический ансамбль.
1: Ну, можно, в принципе, и так. Яркий представитель мотологического движения.
0: Да, вот сокращенно...
1: Мотолог.
0: Нет.
1: А как и Назар Зернбенштейн?
0: Я ПМД. Кое-то именно...
1: Ну ладно.
0: Такой вопрос тут, значит. Пользуюсь случаем, что у меня, но не у меня, у него, кто спрашивает, одновременно с радиоприемника телефон. Редкость, кстати, в наше время.
1: Оно в одном корпусе у него, что ли, находится?
0: Вообще.
1: Комбинированный такой. Комбайн.
0: Спешит спросить, правда ли, что голубоглазые блондинки – ошибка природы? И что все женщины должны быть брюнетками, каштанками или, в крайнем случае, рыжими? Интересуется, что на эту тему ты думаешь?
1: Ну, лично я... Мне все равно.
0: Из-за того, что любят.
1: Лишь бы были, скажем так. А вот какого цвета, это уже зависит, наверное, от настроения.
0: Нет, ну вот ты посуди сам. Вот давай, вот, давай внедримся, как говорится, в корни.
1: Ну,
0: уйдем
1: в
0: историю.
1: В корни можно, конечно. Можно, вот давай, уйдем.
0: Заметь, вот почему все женщины, скажем так...
1: Весь мир бардак.
0: Будьте здоровы. Почему они все пытаются краситься именно в блондинок? Вот.
1: А я, наверное, тебе отвечу. Это, по всей видимости, самая дешевая краска.
0: Это говорит о чем?
1: О том, что экономическое положение в стране у нас не самое лучшее.
0: Вот.
1: И нельзя позволить себе купить более дорогую краску, чтобы покрасить себя совершенно в другой цвет. Радикально противоположный черному. Опять же...
0: Вообще хочется сказать, что люди будущего — это лысые.
1: Да.
0: Ну, вообще, то есть не оволошенные вообще ничем.
1: Нет, ну лысый, понимаешь, человек, он чист. Он представляет собой такой, можно сказать, бильярдный шар, непорочный, и чистая слоновая кость. Ни щелочки, ни трещинки, ничего,
0: ничего
1: нет.
0: Ничего нет.
1: Вот,
0: белой массы.
1: Нет, бери и катай.
0: Потому что любая шерстка
1: потому
0: в наше время... Это есть атавизм.
1: Да.
0: Кстати, у меня был знакомый Игорь Атавизм. Прям фамилия была.
1: Мне только на эту тему и рассуждать.
0: Про атавизм?
1: Нет, про то, что лысым надо быть. Да, это хорошо. Хорошо, что не у всех есть радио. Это нет, это его приемнички «Сокол». Дело... Вот это понимаю.
0: Да.
1: Вот, дело в том, что радиоприемничек «Сокол», если сейчас вот у вас бы находился, ну, это я мотологическую доктрину вкратце.
0: Валяй.
1: То если взять радиоприемник «Сокол» отечественного производства, старый, и заднюю стенку обильно смазать йодом, то вы бы сейчас могли не только слушать, но и смотреть нашу радиопрограмму через диффузоры ваших радиоприемничков. Вот в этом, собственно-то, все и дело. И если вот вы сейчас увидели бы меня, вы бы поняли, что я кривлю душу, не флюорографию, лукавлю насчет всего того, что это лысое должно быть. Что это такое? Чай. Я понимаю.
0: Слушай, я тебе просто показал свой анализ, что ты все-таки...
1: Анализ мне не надо показывать.
0: Ну, может, ты как думаешь, стоит нести доктором или сразу...
1: Нет? Нет, это... Анализы меня... Таким анализом меня не испугай. Убирай анализ.
0: Ты страшнее видел?
1: Я видел такой анализ, что... математический. Вот какой.
0: Ну, значит, не все у меня так страшно.
1: Вообще, я хотел бы еще к этой теме не уходить от этой темы.
0: Конечно.
1: Дело в том, что совершенно другое.
0: Кстати, вот я сейчас... хочу сказать, присылайте нам все ваши анализы. Я могу даже адрес назвать. Сейчас, погоди,
1: вот,
0: да, я
1: по
0: вспомню.
1: Этому поводу
0: ну,
1: я...
0: Дай назову.
1: Ну, давай.
0: Но я бы тут тоже. 121 803 улица Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы», всем редакторам. Все анализы присылайте. Да. Вот мы будем ответы давать вам всегда. Только не перепутайте.
1: Хотелось бы акцентировать. Да, в майонезных баночках и спичечных коробках. Да, вот. Я хотел бы сказать то, что вот в современных поликлиниках и вообще в современных вот местах, где люди приходят вот сдавать анализы, пункт приема анализов оборудован из рук вон плохо.
0: Отвратительно.
1: Из рук вон плохо.
0: Никакой гигиены.
1: Он не автоматизирован, не компьютеризирован. Там ничего нет, не модернизирован.
0: И женщины все в каких-то халатах, там в свитерах по горло.
1: Там женщины не найдешь. Там все по горло в анализах. Вот. Все по горло. Бритвой по горлу и в анализы.
0: И в анализы.
1: Вот. Поэтому я вот хотел бы сказать,
0: все
1: что...
0: Все путают, расплескивают. Бывало, разобьют, соберут в ладони, назад сольют и уже везут.
1: В чашку.
0: В чашку,
1: ну,
0: да.
1: Ну, как все, что под руку попадет, все в одну лоханку. и давайте, ставьте эксперимент.
0: А у них же тоже план по сбору анализов. То есть, например, люди боятся уже идти сдавать. Поэтому приходится на улице делать отлов граждан. Зато бы обязательно таскивать насильно.
1: Собаки.
0: Да всех подряд.
1: Кошки. Вот
0: птиц тоже.
1: Птицы, у них очень своеобразные
0: килевая
1: анализы.
0: Килевая система.
1: У них анализы, я бы сказал, что...
0: Называется отжимка.
1: Ну, это даже и... Ну, понимаешь, там не разберешь, в банку надо или спичный коробок у птиц-то.
0: Ну, там...
1: Я тебе как вот доктору, если так вот разобрать, правильно? Она же что-то такое, субстанция какая-то.
0: Что вот не странное, как у змеи.
1: Змеи, а змеиных я вообще и не видел.
0: Я могу показать.
1: Давай.
0: Ты знаешь, у меня где-то завалялись, я тебе покажу. Кстати, это вот ответ на вопрос Сергея. Он спрашивает, какой бы предмет мы ввели в обязательную систему образования, естественно, взятие анализов. То есть вы должны уметь брать анализы и сдавать анализы.
1: Потому что и самое еще главное, это прием анализа.
0: Да, это должно происходить вежливо.
1: Да, вежливо, непринужденно, с улыбкой на устах.
0: Вот медицинская тема как-то сейчас приоритет у нас имеет большой. Вот Виталий интересует, почему флюорографию разрешается делать только чаще один раз в год. У тебя есть какие-нибудь на эту тему прям таки знания?
1: У меня есть, конечно. Я только не знаю, стоит ли делиться своим таким опытом.
0: Но это наш долг. Делиться знанием с людьми.
1: Делиться знанием с людьми, да. Я понимаю. Но я вот не вижу смысла. Если боюсь, что больше одного раза, если человек два раза сдает в год анализы на флюорографию, вот, то на это дело...
0: Одного раза в три года. Потому
1: можно,
0: что белая
1: а
0: масса нынче в дефиците.
1: А где сейчас хорошего белого найду? Белого яду.
0: Так, что еще сейчас я тут зачитаю? Просто надо побольше вопросов.
1: Давай. Пока есть время, надо пользоваться случаем.
0: Да.
1: Сейчас мы ответим.
0: Сейчас многие певцы практикуют резко крикнуть. А теперь, прошу прощения, тут перебивается немножечко, да. А теперь все вместе замолчать и заставить зрителей петь за него. Расскажите, как с этим бороться? Может быть, ввести оплату по каждому этому слову? Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница, интересуется.
1: Нет, но здесь бороться не надо. Не надо просто ходить на концерты. Я считаю, что не надо посещать. А если вам навязывают эту молодежную субкультуру по телевизору...
0: Надо прям завешивать...
1: Надо выключать телевизор.
0: Завешивать ситцем.
1: Веселеньким
0: ситчиком.
1: Завесил экран, и все, сидишь, хохочешь. Вот, и все нормально.
0: Вот слушай, то тебя отлупить хочет некто Таганский, вот ждет внизу. А вот
1: вообще-то
0: любовь...
1: он тебе присылал сообщение.
0: Да? Да? А вот это кому? Смотри, Александр, очень хотел бы заняться с вами сексом.
1: Это мне.
0: Возможно ли это? Любовь Анатольевна, 59 лет.
1: Наверное, вряд ли. Но... Это лучше все равно, чем когда тебя бьют.
0: Конечно. Я с этим целиком согласен. Ну что, пьеску?
1: Произведение, конечно. Песня про сосульку.
0: Жуткая вещь.
1: А чем? Хороша песня. Об ушедшей зиме, так сказать. Тоска лебединая. Вот.

0: Ну вот еще.
1: Очень свиристелка хорошая вот в этой вот сейчас была.
0: Пиликалка.
1: Ну да.
0: Попросту она называется.
1: Попросту. Ты по-фински, что ли,
0: разговариваешь? Мы эстонцы называем ее попросту.
1: А, мы все больше с финнами. Ну, тусуемся, я имел в виду.
0: Ну, я понял, да. Так, что тут? Что-то очень много вопросов.
1: Ну, так нельзя. Я хотел бы просто обратить внимание, дорогие друзья.
0: Нельзя, конечно.
1: Да, нельзя так это загружать. Мы же все-таки люди ученые, не хухры-мухры. Поэтому давайте ограничим что-нибудь.
0: Вот тут тебе сообщение. Александр, позвольте усомниться в вашем профессионализме. Вы не поете, не играете, а судите о великих вещах. Очень опрометчиво. Мы не слышали вас на каналах нашего телевидения. Некто Абрамзон пишет тебе сентенцию. Обидел тебя.
1: Я сам, между прочим, Зирнбернштейн.
0: Так
1: если
0: что...
1: так вот, да. И я хотел бы сказать, что да. Что он там перечисляет, ты не затруднит, что,
0: ну, что
1: я не делаю,
0: не поешь,
1: не
0: пою, не...
1: не пишу, что еще не делаю?
0: Да он, в общем, честно
1: да,
0: говоря,
1: я,
0: ничего.
1: Я ничего не делаю, согласен. Я уже неоднократно заявлял, что музыка как таковая не является самоцелью в моем творчестве. И люди, которые знакомы более-менее с творчеством ансамбля «Тайм-аут», ярким представителем которого являюсь я, то они должны знать, что у нас хореография в первую голову ставится. Мы все танцоры. Да. Вот. Мы, можно сказать, что последователи маэстро пластики. Вот. И один из главных маэстро пластики в нашем коллективе — это Гагей Гагеевич Сикорский Конченый. Непревзойденный мастер написания и рассказывания 101-х рассказок Гагея Гагеевича Сикорского Конченого, который является серебристым крабом. Он 3 года миской брился. Он ходит параллельно асфальту от пафоса, его раздувает. Терлабнор Петрович Пуздой – великолепный танцор. Это исполнитель «Прыжка смерти». Архимандрей Кислородин. Ну, кого не возьми. Да и я тоже. Если ты помнишь, когда я был последний раз у тебя в эфире, я представлял премьеру балета,
0: да,
1: который,
0: да,
1: да, без аккомпанемента, который должен был в полнейшей тишине и в темноте проходить на сцене Большого театра Мариинского.
0: Ну, мало того, ты даже лямки срезал. Это было вообще...
1: Там срезали все, что можно было,
0: да,
1: в темноте.
0: Да.
1: Вот. А главную роль должна была исполнять, естественно, Майя Плисецкая. Но мы не смогли с ней решить некоторых вопросов, поэтому мы танцевали сами. Во всех ролях выступали мы. Му, я бы даже сказал. Ну и но... все, да. Так что не надо нам грозить. Да, да.
0: Да, не надо.
1: Не надо из-за угла нам грозить пальцем.
0: Вот такой вопрос. Дорогие ведущие, вы оба Александры. Скажите, пожалуйста, кто между вами сидит и что именно он загадал? А также интересует, почему такие дорогие билеты на концерт «Тайм-аута» Михаил интересуется.
1: А-а-а.
0: То есть это так мы плавно перешли к теме грядущего, потому что ты же
1: да,
0: пришел-то сюда не просто. Да,
1: между нами сидит пульт.
0: Да.
1: Сидит пульт, даже стоит, я бы даже сказал.
0: Ну, он так, полулежа даже, я бы
1: ну,
0: сказал.
1: Ну, в принципе, да.
0: В общем, прибывает. Есть слово смешное у нас, у латышей, прибывает.
1: Да, у нас, у финнов, такого слова нет. Какие разные языки.
0: Ты подумай, да, а живем рядом?
1: Живем
0: соседи,
1: рядом,
0: считай,
1: буквально через пульт.
0: Бок о бок.
1: Да.
2: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.

0: И в этот час я рад приветствовать в нашей студии хорошо известного всем, в общем-то, меломанам, ну и вообще людям образованным. Дело ведь в том, что образованный человек — это не якудза какая-нибудь, это, в общем-то, настоящий самурай, то есть человек, который шарит во всех областях. То есть он может, в общем-то, привинтить колесо к автомобилю, отвинтить, кстати, также колесо от автомобиля. Он, в общем-то, знает предвыборную программу Зюганова, он знает все пластинки Роберта Фрипа, естественно, он должен знать, кто такой, в общем-то, Иван Смирнов, да. Ну, для тех, кто, в общем-то, пока не самурай, скажу, что Иван Смирнов наш с вами соотечественник, музыкант, и играет он на гитаре. Мало того, взрастил, собственно, как говорится, и сына Михаила, который пошел по стопам отца. Что, в общем-то, хорошо. Хорошо, что вот продолжается музыкальная династия. А не как это часто водится. Мой папа, говорит она, морской офицер. Затем что мы видим? Мы видим и в Питере дико бухающую с финнами. Да, ну вот, Иван, тут ситуация следующая. Добрый вечер.
1: Всем привет.
0: Маргарита Дверь, она написала мне целый ряд вопросов, которые я должен по сценарию задавать. Так, как Иван относится к... Так, этот мы не будем. Да, вот, вот вопрос. Твои комментарии к гибели турецкого парламентария, недавний после вот известной драки, произошедшей, в общем-то, в жутком азиатском парламенте. Как вот нежная душа музыканта, я, к примеру, очень переживал за турка и даже, честно говоря, рыдал в такую байду с кисточкой, которую мне в свое время привезли корешки из одного турецкого курорта.
1: Да тут трудно что-то добавить уже. Я думаю, в свое время Остап Бендер много на эту тему говорил насчет сына турецко-подданного и прочее. И поэтому, ну что же, мне цитировать классику бесконечно. Я думаю, в этом вопросе уже есть ответ, как бы скрыт.
0: Вот, в принципе, действительно, многие наши читатели, а наверняка вы видели, уважаемые гости, что тут у нас читальный зал, и люди приходят, читают, пишут. Даже одни пишут, другие читают. Вот эта странная тяга русского человека к Востоку. Причем, заметьте, да, ведь не к такому радикальному Востоку, как-то, в общем-то, арабы. Хотя я знаю некоторых людей, которые из арабской поездки привезли челму арабскую и террористическую накидку белую с полосами, да. Вот. Но это редкий случай. В большинстве своем все-таки тянутся к такой, ну, к более-менее, скажем так, культовой Азии. Там, ну, значит, в лучшем случае это Индия. В худшем я даже не буду называть.
1: Ну и так далее.
0: Да. Тем не менее, вот как вообще ты считаешь, такова ситуация? Вот это насильственное смешение культур, это же коктейли. Например, я уверен, что турецкие музыканты, да, те же самые индийские музыканты, которых перебывало в этой студии огромное количество, они не пробовали играть нашу русскую народную музыку. Да, неправильно, сказал я.
1: Понятно. Дело в том, что, конечно, все опресняется, так сказать, и не хватает соли, и поэтому человек пускается вот на поиски экзотики, и по инерции он ее ищет где-то на Востоке. Но это совсем не обязательно, поскольку Россия — это, ну, страшное совершенно пространство, и уж тут столько экзотики, и, так сказать, ее надо просто только увидеть и так далее. Вот. Это такой путь по линии наименьшего сопротивления, что вот, мол, давайте на восток. Хотя все под ногами, под руками, и тут хватает всего.
0: С другой стороны, я вот сегодня прослушивал огромное количество присланных мне пластинок. Присылаю тут, ну, немерено. То есть очень много пластинок. И в основном там, ну, конечно, наши соотечественники, да, и разрабатывается таки эта шахта под названием «Русская национальная идея в музыке». Как правило, что это? Это, как правило, женский вокал весьма такого дурного качества. Понятно. Ну, то есть, да, скажем так, кастрированный, очень сильно инножеланный, вот что-то из этой серии. Ну и, соответственно, вот такие же напевки. То есть происходит, как только начинают разрабатывать собственные рудники, падение качества разработок.
1: Ну, да. Никто в этом не виноват, конечно.
0: Не уверен я в этом, извиняюсь, что перебиваю я.
1: Никто в этом не виноват. Некоторый произошел такой пунктир в культуре, может быть, начиная с 50-х до 60-х. Вот. А поскольку еще традиции были сильны, несмотря на соцреализм такой насильственный, все-таки что-то такое происходило. А вот в эпоху застоя все это закончилось, и вот в этой вакуумной паузе возникло все вот это вот инертное псевдо, так сказать. А ну, люди хотят ощутить себя, осознать себя и так далее. Поэтому они не виноваты, что они пытаются честно. Вот, но интуитивно им часто не хватает чувства, ну, стиля, вкуса и прочего там и так далее.
0: Ну, а не может это быть связано как раз вот не с желанием, так сказать, но не просто познать чужую культуру, да, чужую, это я не имею в виду чуждую, да,
1: да-да,
0: чужую, вот, а так сказать, путем внедрения в нее, да, и путем даже какого-то развития вот этой чужеродной культуры выделиться как-то, дескать, ну, сказать своим корешкам, с которыми в школе учился, бухал в подъездах с девками, гулял в дальнейшем в бане как-нибудь, ты чем занят там? Я там то-сё, там, у меня, в общем-то, там казино я содержу, а ты чего? А я вот музыкант. Да ладно, да, вот мы играем. Если он скажет, что мы играем, например, русский шансон, понравится им. Если он скажет, что мы играем этническую индийскую музыку, тоже понравится. Хотя я уверен, что это в исполнении русского человека и шансон, в общем-то, дерьмо полное в большинстве своем. И, собственно, тем более исполнение индийской музыки тоже отстой. То есть попытка создать определенную тоже вот элиту какую-то, что мы, дескать, врубаемся в индийскую философию, хотя он никак слона живого не видел и помет за ним не убирал, хотя я вот целый год в зоопарке работал и знаю, что значит помет.
1: А я в Индии был зато.
0: А я в Непале был. Ну, согласись, что совершенно другая планета. Вот нужно называть вещи своими именами. И когда люди говорят, я познал Индию, да это просто...
1: Нет. Это то же самое сказать, что американец какой-нибудь познал Россию.
0: Да.
1: Мы-то сами тут едва-едва разгребаем все это дело, поскольку внешнее есть внешнее, а внутреннее есть внутреннее. И в основном Россия, конечно, внутри. И все пространства внутри, несмотря на ландшафты, которые вне, так сказать, но они сопоставимы с внутренней жизнью. Поэтому искать нужно, конечно, где-то внутри. Хотя это, может быть, звучит несколько высокопарно.
0: Совершенно, по-моему, тоже нормально звучит. И именно вот эти внутренние, скажем так, разработки и забывают сторонники, ну, их сейчас все больше и больше становятся сторонников, так сказать, западного пути развития сейчас за огромное. Ты понимаешь, почему я эту тему завел? Потому что станция политическая, так, серьезная, да? Ага. И вот, и я как, ну, работник данного, в общем, поприща, вот, да, должен биться на этом дристалище до конца и задавать вопросы умные, связанные с геополитикой, вот, и с другими игрушками взрослых мужчин. Да? Так вот, часть вот этих людей, которые уверены, что прозападный путь развития России приведет ее, соответственно, в благостную теплую вату, становится все больше. И как я не пытаюсь их убедить, порой посредством даже, в общем-то, стучалого по сапаткам, отнимание дорогих автомобилей, ничего не происходит. Как нам быть? Как объяснить вот про то, что внутри? Они же наверняка тоже внутри это имеют.
1: Но дело в том, что исторические процессы, да, они идут сами собой, и независимо от того, кто кому что-то объясняет, или какие действия внешние происходят, политические, или что-то происходит, там, борьба за власть, или отбирание автомобилей, и дележка государства, приватизация и прочее. История движется своими кругами. Надо либо это чувствовать, и, как бы понимать интуитивно, либо это совсем не чувствовать атрофированно и жить другим пространством, как изгой в каком-то смысле.
0: А вот мне всегда было интересно, скажем так, узнать психологию этих людей. Правильно вот ты выразился на тему того, что нужно либо это чувствовать, либо как изгой. Ну хорошо, они же тоже, так сказать, родились тут, в роддоме, бегали по этим дворам. Понятно. Причем люди не малолетки, им там, скажем, уже
1: я
0: за 40.
1: Я не осуждаю их.
0: А я вот, например, считаю, что они сохранили такие духовные. Не может быть такого, чтобы человек, родившийся в России, ну даже к 50 годам, да, потерял вот это духовное. Не может этого быть.
1: Он может, все может быть.
0: Но мне кажется, что просто из-за Прайса, из-за желания как раз вот этой власти, он просто подавляет это в себе. А дома, я, например, уверен, что и Владимир Владимирович ходит, в общем-то, в чоботах таких, громким голосом выпьет, поет «Калинку». То же самое, что делал его предшественник.
1: Дело же не только в чоботах и в «Калинке».
0: Но я с этого начинается.
1: Ну, как сказать... Нет, есть вещи такие невидимые, неуловимые. И много России потеряло, и наверстывать это, мне так кажется, должно пройти, ну, века. Вот, я не пессимист, но мне кажется, что, ну, это не одна сотня лет пройдет еще. Вот, но что такое сотня лет? Ну, это так кажется. Вот прожили же сотню лет под игом красным, и ничего. Вот, и сейчас будем размораживаться еще 100 лет, а там посмотрим. А, ну, и так сходу говорить о духовном. Какое же там духовное? Все попрано, так сказать. Вся история пошла вспять. Все произошло такое античудо, в общем, в начале века. И все встало с ног на голову и так далее, и так далее. Поэтому, ну как это можно сразу...
0: Ну вот, то есть как-то так пессимизм.
1: Да нет, я оптимист на самом деле, нет.
0: Ну а хорошо.
1: Просто это такой факт.
0: А вот дикое количество, люди же сейчас плодятся немеренно.
1: Ну да.
0: Да.
1: Не верю.
0: И к нам даже в центр приходят, постоянно приносят, говорят, у меня вот. Я говорю, чего вот? Она показывает вот грудника, говорит, вот, пожалуйста, что с ним делать? Я говорю, ну не бойся. Я говорю, это нормальный процесс для женщин. Ты стала мамой, это вот твой ребенок. Это никакая не патология. То есть ничего страшного не случилось. Но смысл в другом. Смысл в том, что происходит сразу же с пеленок и убийство вот этих вот мозгов. То есть почему я так, может быть, агрессивно и радикально настроен вот в этом именно вопросе, да? Потому что победа... их победа, да, она начинается задолго до появления тех, кого надо победить.
1: О чем речь, в смысле?
0: А я сам не понимаю, о чем речь.
1: Вот так вот. Театр абсурда.
0: Да. Давай спросим вот мнение, то есть у Николая Садовского, это директор Ивана Смирнова. Да. Николай, собственно, вот, ну, как человек взрослый, ты будешь подводить итоги наших мощных выступлений.
2: Да, тяжело, задача.
3: Тяжело, да.
0: А что сейчас легко?
3: Это мало что, пожалуй. Ну вот, да, вот вопрос, который ты затронул, если я правильно вообще понял суть, что вот люди рождаются, а им уже прописано, как бы быть таким. Ну... Может быть, такой действительно период. Может быть, он пройдет. И вообще, вот я тут слышал, что в Англии, значит, по-моему, в Англии, кажется, разрешили клонирование человека. Вот уже как бы можно. Поэтому я думаю, что, ну, ты сам понимаешь, что можно таким образом решить эту проблему?
0: Ну, здесь, кстати...
3: Начнем с Англии, попробуем, так сказать, посмотрим, что у них получится.
0: Я хочу просто сразу, так сказать, предупредить наших уважаемых, которые слушают нас повсюду, да, что в одном из ближайших эфиров у нас в гостях будет как раз человек,

0: мозг человека со всеми его привычками, со всеми его чувствами.
1: Нет, это фикция, на самом деле.
0: Абсолютный бред.
1: На самом деле, научно понятно, что это абсолютная фикция, и ничего за этим не стоит.
0: Да.
1: А вот на уровне органов, действительно, поэтому в Англии они так и узаконили это... Вот на уровне органов там что-то такое.
0: Ну, я так думаю, что это из серии все-таки немножко придется разрушить иллюзии тех, кто верит. Из серии НАСА. То есть попросту желание, опять же, отбить дикое количество денег с английских налогоплательщиков,
1: ну, видимо,
0: на,
1: да,
0: на разработки вот, вот этого вот всего. Ну, я конечно, могу ошибаться.
1: Да нет, бог с ним, это таков мир. Сейчас будет все больше и больше появляться таких сенсаций абсурдных. И так далее. Клонировать там Иисуса Христа и прочее. Это, конечно, да, идиотизм, да, просто. И бессмыслица.
0: А вот
1: что толку об этом?
0: Ты не задумывался о такой вещи? Я тут недавно, так сказать, пришел, ну не то, что в ужас. В моем состоянии, ты видишь, как я выгляжу, прийти в ужас очень сложно. Так же, как и в состоянии мышечной радости.
1: Можно, можно всегда прийти.
0: Да?
1: Конечно.
0: Но тем не менее, я тут неожиданно понял страшное. У меня было видение. Вот. Ну, короче, вот смотри, какая ситуация. Все вот эти, как ты правильно заметил, безумные вещи, то есть, да, какие-то безумные открытия, безумные изобретения, также клонирование каких-то безумных богов, сект по типу Аум Синрике, да, и прочее. На самом деле, это есть тщательно продуманная акция какой-то скрытой очень группы, но очень могущественной группы. Я не говорю о каких-то игрушечных масонах, да, о каком-то там мировом правительстве игрушечном. Это нечто более серьезное. Да, этих людей мы никогда не увидим, вы не увидите. Я-то видел одного, вот он живет, как я неоднократно говорил, на втором этаже в моем доме. Это социальный заказ, попросту говоря, для того, чтобы изучить статистику, собрать статистику на людей, на количество которых способно попасть на ту или иную глупую удочку. Если, скажем, 20 тысяч человек попало на Аум Синрике, да, то мы сделаем в дальнейшем божество из данной авторучки. Если 4 человека, значит, попадет на эту авторучку, будут ей молиться, и хотя бы трое из них отдадут ей свои квартиры, да, то в дальнейшем мы можем манипулировать... Ну, здесь я оговорился. Я говорю, они могут манипулировать сознанием этих вот людей, просто показав им авторучку и сказав, мы сейчас сломаем у вас на глазах эту авторучку, немедленно отдайте прайс. Потому что, конечно, идеи идут одна глупее другой. Причем, во-первых, ты знаешь, да, что время сейчас уже реально в сутках уже не 24 часа, а 17.
1: Да бог с ним, я не участвую в этом. Я свое, так сказать, время. И вообще я же живу в своем пространстве. Мне совершенно это все, как бы, все чуждо. И...
2: То есть чистого времени 17, да?
0: Чистого 17, деле, да.
2: Чистого, ну, 17,
0: посчитали. Да, да. Вот,
2: грязных суток.
0: То есть, ну, люди этого не замечают. То есть неважно, как ты живешь, а как ты, так сказать, в каких взаимоотношениях ты с внешним миром. Ты можешь вообще отрешиться от этого, да? Но, тем не менее, вот, скажем так, оборот солнца вокруг Земли, или наоборот...
1: Нарушается, что ли?
0: Он ускорился.
1: А, ускорился.
0: Ускорился.
1: Туда ему и дорога.
0: А почему вот все тает, например, да? Приливы у нобийских женщин все чаще становятся. Вот все эти аномалии, вот чем можно объяснить?
1: Стихии. Понимаешь.
0: Про стихии. А стихии это происходит из-за чего? Ну все, там из-за Луны, из-за Солнца все крутится, все быстрее и быстрее вертится. Я предлагаю сейчас буквально вот на секунду отвлечься и послушать на эту тему мнение наших уважаемых. Сейчас я напомню телефон. Ну а что нам в долгий ящик откладывать? Сразу начнем общаться с ними, да?
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И, соответственно, поднимаем телефонную трубку. Ваши вопросы Ивану Смирнову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. И наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Да-да, да-да-да. Да. Вас очень плохо слышно, дорогой. Вы знаете, что немножко успокойтесь, а то получится, как с той теткой. Она звонила, дико нервничала, потом умерла. А нам выкатили огромный прайс, и все наши адвокаты тут с ума не посходили.

0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, вот это нормальный, спокойный голос здравомыслящего человека, умеющего рассуждать и держать себя в ручках. О, как я ласково. Да.
1: В ваших ручках.
0: В моих лапушках. Извините.
2: В лапушках.
0: Да, говорите.
1: В ваших, это вообще супер. Ну, я что хотела сказать? Я хотела спросить, потому что вы что-то о клонировании, по-моему, вообще не сведущие.
0: Ну, я, как если вы слышали, сказал, что к нам придет в одну из программ человек, реально занимающийся данной проблемой. Хотя вот мы все здесь присутствующие, проблемы в этом не видим.
1: А знаете почему?
0: Что почему?
1: Почему не сведущие? Потому что выращивание органов уже происходит давно. А клонирование, знаете, для чего будет?
0: Mm-hmm.
1: Вот вырастет человека, а какому-нибудь миллионеру надо печень. И вот этого человека, короче, замочат, а печень у него возьмут. Вот и все. Вот это и есть клонирование, которое разрешили англичане.
0: А смысл, если можно ту же самую печенку вырастить вот отдельно?
1: Нет, нет, печень не могут вырастить пока.
0: Не могут.
1: Нет.
0: Ну, понятно, спасибо. Спасибо вам за то, что вы...
1: Целуем.
0: Вот, да, я вас тоже. Вот, вот видишь, Иван, какая ситуация.
2: Да, да. Сурово.
0: Сурово.
2: Но справедливо.
0: А каково будет двойнику? Вот, да. А ты никогда вот не задумывался вот о чем? Смотри, вот я недавно в ужас впал. У меня, короче, живут птицы. Обычные четыре птицы. Японские птицы называются зебровые амадины. Очень ценные, дорогие. Могу, если хочешь, там яйца сейчас у меня там они откинули,
2: не
0: продать потом.
2: Бог,
0: да,
2: не нет,
0: ну, как хочешь. Если надумаешь что-то, звони, приходи, отдам за полцены. Вот, ну, неважно. О другом я говорю. Они тупые.
2: Ну, естественно, с мозгами у птиц вообще плохо. Во-первых, черепная коробочка мала.
0: Мала
2: для мозгов.
0: Вот. И тут меня пробило на ужас следующий. Вдруг я подумал, вот слушай, а вдруг вот они настолько высокоразвитые существа, что наш слабо развитый мозг даже не может оценить, ну, насколько мы ущербны в сравнении.
2: Ну, слава...
0: Может такое
2: ну,
0: быть?
2: Слава
0: Нет,
2: Богу.
0: Ну, может такое быть. Вот давай подумаем, смотри. С точки зрения ориентации в пространстве, у них побогаче будет. С точки зрения подвижности, у них побогаче будет. С точки зрения выживаемости, плавают, ходят, летают, у них побогаче будет.
2: В плане орнитологии побогаче, конечно. У нас только лопатки, а у них крылья.
0: Вот, вот.
2: Понятно.
0: Может быть, это и есть высшие существа, но настолько высшие. Ну, к примеру, вот почему-то люди тупые думают, что, скажем, при встрече с инопланетянами те предстанут им в виде каких-то там, ну, вот, киношных персонажей, как она показывает. Не догадываюсь о том, что это может быть просто какая-то, скажем так, энергетическая субстанция. Или, к примеру, растение попусту, которое можно вот срубить и все, да? То есть жизнь в совершенно разных измерениях. Также и я, стоя недавно перед своими птицами, в общем, думаю, надо как-то вот, ну... Надо как-то им понравиться. Встал перед ними на колено и прослезился. На всякий случай. Ну, чтобы доказать свою... Я очень волнуюсь просто.
2: Нет, у меня тоже был такой случай. Я тоже встал на колено и прослезился. Ну, да. Не перед птицей, а просто. Как бы, ну, бывает и перед птицей, так сказать. Ну, по-всякому.
0: Ну, вообще, вот встать
2: жизнь...
0: на колено, да, это
2: да.
0: Иногда стоит сделать.
2: Ну, падаешь на колено, потому что от безысходности бывает в отчаянии падаешь, так сказать. А куда еще падать? Конечно, на колено.
0: А вот часто ли вот, у тебя отчаяние переходит во фрустрацию? У меня вот...
2: Во что?
0: Во фрустрацию.
2: А что это?
0: Ну, скажем так, когда ты начинаешь понимать, что особого выхода у тебя из ситуации, вот в результате которой получилось отчаяние, нет, и ты начинаешь, попросту говоря, нахлобучивать все и вся, что находится рядом со страшной силой. Ну, то есть крушить. Ну, попросту говоря, фрустрация — это, скажем так, всеразрушающая сила, вызванная крушением надежд. Можно так это назвать.
2: Да.
0: Да у нет. Меня прям даже может она без отчаяния настать.
2: Не знаю, как-то это все нагромождено, не знаю. Все проще, или что-то болит, или все спокойно. Вот. Как-то так я пытаюсь лавировать между простыми вещами. Жареная картошка, головная боль и надежда. Вот как-то так.
0: Ну, может быть, это такой... Я все умными словами...
2: Ну да, мне трудно. Я иногда... Да, вот умные слова, они немножко угнетают.
0: Не, ну фатализм у тебя такой вот...
2: Нет, никакого... Не дай бог, нет. Фатализм нет. Фатализм нет.
0: Ну давай еще звонок послушаем на телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте, да. Алло. Да-да-да.
3: Кончай фрустрировать. Переходи на нашу с тобой излюбленную тему.
0: Понял.
3: Давай-ка расскажи, как клонировать половые органы можно. Угу. Клонировать потом.
0: Понял, потом... понял. Хорошо. Это как раз вот звонил, так сказать, про, так сказать, продукт неудачного эксперимента по клонированию полового органа. К сожалению, ему еще туда встроили легкие, и он, в общем-то, может изрекать какие-то слова. Вот мы слышали результат. Кстати, также был, появился человек-родинка, всем известный, с одним торчащим жестким волосом из поверхности своего тела. Человек-глаз, всем известный. Вот только что позвонивший ЧЧ, человек-член. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говорите. Алло. Алло.
4: Это «Эхо Москвы»?
0: Да.
4: Алло.
0: Доброе утро.
4: Вы
0: вас очень плохо слышно. Не могли бы вы говорить по... Алло, алло. Вы не могли бы говорить погромче, потому что вас очень плохо слышно. Вот. Не могли бы вы немножко говорить погромче? Алло, ну вас абсолютно не слышно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
4: О, будьте любезны.
0: Его нет, он вышел. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Знаете, он отказывался.
0: Да что вы?
4: Да.
0: Послушайте, я извиняюсь, другого завезем. Ладно, это сейчас, я пока разберусь с отправкой. Сейчас мы отвлечемся на прослушивание композиции.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Иван Смирнов. Кстати, тебе вот тут передавал привет гитарист группы «Веселые картинки» по имени Александр.
1: Да-да.
0: На, вот, посредством тут устройства привет. Имени пейджер. Вот. И, соответственно, директор Ивана Смирнова Николай Садовский. Также на пейджер для всех. Свой я, в общем-то, был вынужден продать. Сперва сдать в аренду, а потом продать. Приходят такие сообщения, прокомментирую, пожалуйста. Александр, поставь, пожалуйста, песню для девушек, которые сидят в колонии общего режима в потьме в Мордовии. Песня «Владимирский Централ». Спасибо. Это как раз к разговору о, скажем так, шансоне, как он называется. Просто комментарий Ивана Смирнова к данному посланию. Заметь, они не просят, например, там Боба Марли или там какую-нибудь композицию Роберта Фрипа. Знаешь, как? Ну, хоть что-нибудь из Роберта Фрипа.
1: Я не знаю. Я как-то видел по телевизору вообще их жизнь. Действительно, они поют, так сказать, ходят по зоне и поют. И да. Причем и у них есть определенный репертуар в каких-то определенных рамках. Вот. Это такой набор песен. Вот. Ну и что ж, и хорошо. Что же им еще ставить? Они прекрасно знают эти все песни. Интереснее было бы их, конечно, послушать.
0: Да, чтобы они сами нам бы и спели. А вот я сейчас подумал, что ведь наверняка можно составить список 1000 наиболее популярных вот нашими гражданами песен und мелодий, да? Вот. Ну, к великому, конечно, сожалению, мне так кажется, ни ты, ни тем более я в эту 1000 не войдем, в общем-то.
1: Да ну, куда?
0: Да. Вот. И, кстати, положение никак исправить нельзя. Вот если говорить все-таки о музыке, может сделать какую-нибудь такую подлость по отношению к ней. Ну, например, попроще что-нибудь. Ну, вот что-то, что ты все время накручиваешь? Вот это вот... Ну, сделай что-нибудь попроще. Длинница. Ну, понимаешь, как...
1: Но это делается уже.
0: Вот это хорошо. А то, к примеру, стоишь, бывало, на светофоре, приезжает автомобиль. Вот, если из него... Не доносится, сразу видно лох.
1: А да? Иногда из светофора доносится музыка для глухослепых, или как это называется?
0: Бывает.
1: Да. Тоже это завораживает.
0: Ну вот все-таки, что касается музыки, каким образом исправлять ситуацию? Может быть, имеет смысл, скажем так, насильственным, таким тоталитарным каким-то путем наложить просто-таки вето на определенные жанры и стили? Буквально сказать, у нас...
1: Нет, насилию, скажем, нет. Насилия достаточно.
0: Да, не скажем нет.
1: Скажем нет насилию.
0: Нет, скажем, да.
1: Любыми средствами не надо насилия. Пусть все само собой течет и само собой изменяется.
0: Ну, дотечет ведь до печали.
1: Так дотекло уже.
0: Дотекло. А вот ты же участвовал в записи альбомов самых разных музыкантов.
1: Да.
0: Да. Ну, вот, скажем, придет к тебе ящер с большим количеством прайса. Ящер. Угу. Ящер, да.
1: Ящер — это болезнь?
0: Нет, ящер. Ну, я по имени его не называю.
1: Пращер.
0: Нет, ящер. Ну
1: ящер.
0: Который...
1: Откладывает яйца.
0: Ну, нет, он здорового размера, такой певец. Ну, ящер.
1: Ну, ящер. Кто...
0: На бабе женат.
1: Да, все знают ящер.
0: Да, вот, придет с большим количеством.
1: Ну, он не придет.
0: Да, вообще, что это я размечтался. Но, тем не менее, вот смотри, что творится с Карлосом Сантаной после смерти Фрэнка Заппы до этого печального события. Вроде как парень себя скромно вел, ну, чувствовал. Как
1: Сантана это... или Заппа?
0: Ну, конечно, Сантана. Как-то были расставлены у него вот эти все... Ну, понимал, что особо... Вот, а сейчас что с ним творится, посмотри. Вот,
1: это зависит от цен на нефть. Дело в том, что Сантана, так сказать, связан с нефтью и так далее. Можно это развивать тему, но нефть — это политика, это скучно. Конечно, музыка сильнее, чем всякая политика.
0: Это то, что я пытаюсь объяснить многим нашим глубоко уважаемым, заседая здесь уже в течение 9 лет. Действительно, поскольку сознание формируется, скажем так, как это ни странно, кругом общения.
1: Ну, это Ленин еще говорил, да, я.
0: Ленин, да, и писал. Потому что то, что говорил, вряд ли. Я вообще уверен, что Ленина не было. Я считаю, что это был, скажем, коллектив авторов, которые работали под таким псевдонимом.
1: Казьма Прутков, Ленин.
0: Ну, вот, типа, да, да, такие собрания народных мудростей. Но, тем не менее, все правильно. Так же и здесь. Если бы, к примеру, определенные люди в определенном возрасте слушали хорошую музыку, я просто недавно беседовал здесь с одним очень умным, уважаемым человеком, я говорю, ну, хорошо, говорю, вот они говорят между собой о том, что пельмени в магазине напротив продаются на 3 рубля дешевле. Ну, мерзость, да. При этом, говорю, вот у Шаде вышел альбом. А человек очень умный, он говорит, ну, в принципе, разговоры о том и о том, это, в общем-то, разговоры одного уровня. Конечно, по большому счету он прав. Но с другой
1: стороны, философия, это тонко.
0: Да, но тем не менее, если люди не говорят о том, что вышла новая пластинка у Шаде, это очень печально, на мой взгляд.
1: Тревожит, что ли?
0: Меня это очень тревожит. Я считаю это ненормальным. Я считаю, что человек должен окружать себя, своих детей красивыми вещами. Да? То есть, к примеру, если женщина беременна, то муж обязан вывести ее в Париж, в Версаль, чтобы ее глаза впитывали вот эту красоту.
1: Можно пельмени самому приготовить.
0: Безусловно. Вообще покупные пельмени — это полный отстой.
1: Там все и дело.
0: Не побоюсь этого слова. То же самое и с музыкой. То есть чем более красивая музыка нас окружает, и, может быть, даже сложная музыка, тем самураистей становится мозг человека. Вот. Но, с другой стороны, вот есть все-таки моменты, которые я не могу, к примеру, познать. Вот я понимаю очень хорошо манеру игры, скажем, Беликовым, да? Вот. Но, к примеру, не могу никак понять Дэйва Вейкла. Наверняка тебе тоже
1: известно. Конечно, прекрасно.
0: Я...
1: Очень интересная, да, такая ремарка, что в свое время, слушая Билли Кабама, пол Москвы вывихнул руки, поскольку была некоторая школа игры под Билли Кабама, и некто всячески ее пропагандировал и рекомендовал играть оловянными палками, парадидлы, да, так называемые. Это знаю. Было модно. И пол Москвы себе потеряла просто вот эти предплечья, как это называется, вот это вот.
0: Ну да, вот мясо на ключицах.
1: Да, вот и музыка тебе, понимаешь. Это вот такие вещи сложные.
0: А были ли у нас в стране в ту пору барабанщики такого уровня, или их всех распрятали по ВИА? Так, распределение же было. Закончил музыкальное там училище, ну, институт, да, вступай.
1: Поезжай, так сказать.
0: Филармонию.
1: Наверное, были. Всегда, так сказать, страна полнится героями. Были, да. Вот. Независимые какие-то художники всегда. Как и поэты, и прочие.
0: Скульпторы были.
1: Видимо, были и скульпторы, конечно.
2: Неизвестные.
1: Да. Вот, но... Ну что? Ну, были.
2: Ну, где они? Вопрос.
0: А вот тут на пейджер для всех пришло сообщение такое. Чувствуете ли вы себя адекватно, перемещаясь по улице с гитарой? Ну, это просто все знают, что я, например, терпеть не могу гитару у себя в руках. То есть я, ну, во-первых, как, конечно же, и музыкант, ну, никакой, и должен...
1: Хороший вопрос, кстати. Действительно, страшно неадекватное чувство, когда идешь с гитарой по улице, это вот, жуткая нелепость.
0: Вот.
1: Это равно, что идешь с мясорубкой, но если она имеет упаковку, такое наступает чувство благодатной адекватности. Также и с гитарой. Если она находится в кофре и, так сказать, в чехле, все прекрасно. Если ты идешь с обнаженной гитарой,
0: это
1: не дай...
0: ужасно. Это ужасно.
1: Спасибо.
0: Ну ведь, вот посмотри, в нашей стране, к сожалению, да, большинство людей до 25 лет, ну такой грудничковый возраст, да, живут на инстинкте подражания. И вот сейчас очень не модно среди них подражать музыкантам. Модно подражать там, как правило, да, бандитам. Причем не таким цивилизованным бандитам, которые, да, а вот именно урлакам. Вот. И ну, грубо говоря, когда они смотрят на тебя, там, на меня, несущих гитары, они же про нас думают.
1: Они уже не думают, они наступают. Вот в чем беда, конечно.
0: Как бороться с ситуацией?
1: Как надо прятать гитару, так сказать.
0: Или давать ее нести кому-нибудь другому поздоровей.
1: Рядышком. Либо иметь маленькую гитару.
0: Совсем
1: незаметно.
0: Да, вот. Ну, послушаем еще телефонные звонки, если не против. Напоминаю номер.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Я бы хотел задать вашему гостю вопрос.
0: Да, вот. Только если можно, погромче говорите немного.
4: Вашему гостю вопрос. А у меня и к вам тоже. Да. Почаще читали сообщения с пейджера, это раз.
0: Я вот сразу хочу сказать, извините, что перебиваю вас. Дело в том, что для этого мне нужно включать компьютер. Я его выключаю, поскольку боюсь облучиться.
4: Вот, вашему гостю, значит, два вопроса. Первый, очень легкий вопрос. Читал ли он Андрея Платонова, это раз.
1: Угу. Да, любимый мой писатель. Читал.
4: Вот. А второй вопрос. Ответьте, пожалуйста, ну так, чтобы вам не успел подсказать ведущий, что такое девелопер.
1: Девелопер? Сейчас я напрягусь.
0: Спасибо.
1: Ага, девелопер. Сейчас. Девелопер. Das ist nicht. Ich bin больной, я забыл. Двойка. Я виноват.
0: Я тоже, честно говоря, с трудом понял, о чем речь. Но, скорее всего, это просто оговорился наш позвонивший. Нет, скорее всего, он хотел сказать «Defender».
1: Может быть. Знакомое слово, но так сказать.
2: Дефрагментатор.
0: Да.
1: Ну, Платонов — это прекрасно.
0: Безусловно.
1: Спасибо вам за такое вот напоминание.
0: Следующий сразу звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и мы полны к вам вниманием. Алло. Ну, да-да-да. Ну. Бросил трубку. Здравствуйте. В прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говоря.
5: О, Саша, здравствуй. Да, это говорит Александр, гитарист из группы «Веселые картины».
0: Здравствуй, Александр.
5: Слушаю тут тебя, слушаю Ивана, наслаждаюсь. Слушай, Иван, а там Дима рядом, что ли?
1: А Дима какой?
5: А Дима, который там помогает тебе играть на гитаре.
1: А, Дима Сафонов? Да, да. Он рядом, но он вышел курить.
5: А, ну все равно, поздравляю его там с днем рождения.
1: Обязательно, у них, да, день рождения сегодня, у Димы и Валера Свистунов здесь.
5: Да, да, да, очень приятно вас всех услышать. Слушай, наслаждаюсь вашими разговорами, какой-то вообще.
1: Ты уж какие наши разговоры, какие...
5: Особенно вот мне нравится, как вы отвечаете вот этим вот звонящим. Они вообще молодцы на самом деле, держатся люди. Такие прям, вот внушают доверие. Хотелось бы побольше таких и побольше бы эфиров. Вот я не знаю, записывать что ли пора уже такие и издавать. Самое
1: все главное. Пишется, все будет издаваться.
5: Ну понятно. Ну, Иван, я даже не знаю. Ну сыграй что ли что-нибудь. Спасибо тебе, что ты есть. Вот всегда наслаждаюсь твоими великолепными этими самыми изречениями на гитаре. И я не знаю, удачи что ли тебе пожелать.
0: Это хорошее пожелание.
1: Тебе рикошетом всего того же, честное слово. Очень...
5: О, да, это мне очень сильно поможет. Я тебе так благодарен. Ну, Иван, всего хорошего.
1: Спасибо, давай обнимаю.
5: Увидимся, что ли. Пока.
1: Увидимся.
0: До свидания, да.
5: Пока.
0: Он так сказал: о, да, мне это очень нужно. Искренне. Еще один звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам очень беспредельно. Рассказывайте. Вас очень плохо слышно, извините, перезвоните. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Да-да. Вас очень плохо слышно. Алло. Алло, алло, вас совсем не слышно, что-то просто какие-то звуки.
1: Комары, это комары.
0: Не могли бы вы говорить погромче, алло? Алло, алло. Нет, плохо слышно. Перезвоните, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, альтернативщики. Мы сегодня собираемся...
0: Идиот. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Вас очень плохо слышно.
1: Да, слышно неважно.
0: Да. Ну ладно, тогда мы снова прервемся на музыку.
7: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи. Автор — Опоссум. Падла.

0: Ну, как я уже и говорил, по-моему, я говорил, хотя после того случая и в связи с сужением сосудов головного мозга, сокращенно СГМО, память моя, в общем-то, ну, штука незавидная, назовем это так. В гостях у нас Юрий Наумов. Здравствуй, Юра. Рад видеть тебя снова. Это в пенатах. Я недавно выучил слово «пенаты». Раньше я думал, что это китайский медведь, но потом я понял, что я попутался. Китайский медведь есть измпанда.
1: Сань, привет.
0: Да.
1: Доброй тебе ночи.
0: Спасибо. И вот, ты знаешь, тут такие приходят свежие достаточно вопросы к нам. Как-то, например, о девятиструнной гитаре, которую ты сам собрал. У меня даже ощущение, что такое дежавю меня посетило. И еще такие вопросы, чтобы ты поподробнее рассказал о своей жизни вот, в общем-то, в Нью-Йорке. Но я хочу конкретизировать, если позволишь. А значит, ситуация в следующем. Вот у нас сегодня 8-е, да? Ну, 8-е — это вообще все воинственные женщины, они же эмансипационные женщины, которые от нас не получают на 8-е ни веника, ни помады, то есть не получают ровным счетом ничего, поскольку назвался груздем, это прочь с поляны. Во. Исходя из этого, назвался эмансипированной, значит, женщиной, и не рассчитывая ни на веник, ни на лак, ни на мерседес глазастый. Правильная мысль?
1: Ну, в общем, да. Я ловлю ее.
0: Вот. Да. Вот. А с другой стороны, вот 8-е — это такой праздник для них достаточно святой. Вот мы сегодня собрались, в общем-то, в канун 8-го, оно грядет, мы на преддверии. Отмечают ли чуждые нам женщины вот из этого чуждого, враждебного, холодного мира денег, наркотиков и афроамериканцев, да, но я просто подсмотрел свою литературу, какой-нибудь такой же праздник, аналогичный 8-му, вот, как мы сегодня празднуем этот день весны?
1: Ты знаешь, ну там, в принципе, в ходу такие дни с более отвязными именами, как вот День Благодарения, День матери, День отца, День искрометного такого вождя Мартина Лютера Кинга, вот, безвременно погибшего. Ну, в принципе, как бы самый, конечно, любимый праздник среди обитателей Соединенных Штатов Америки – это, наверное, Рождество. И поэтому я как-то по глупости несколько раз вписывался, не понимая вообще на что. Поиграть в клубах в Нью-Йорке как раз вот в районе 25 числа. И когда вот 2 года подряд я понял, что ко мне на концерт приходит от 0 до 1 человека, ну что ж за путаница такая? Понимаешь? Выяснится, что все люди собираются в это время не в клубах послушать бедного блюзового музыканта, а вот как бы припасть шершавой губой вот к бокалу мартини.
0: И кутки. Или гуську.
1: Да.
0: К шершавой кожице своего рождественского американского гуська. Вот, да. Как я литературно выразился, можно сказать. А вот скажи еще такую вещь-то. Я с трудом понимаю, вот такие праздники, ну, для россиян, в принципе, на мой взгляд, чуждые, как, в общем-то, Хэллоуин. Вот такое... Понимаешь, ну я вот согласен, ладно, внедрение в российскую культуру через музыку, я понимаю, хорошо. Внедрение в российский бизнес через инвестицию заведомо прогоралимых предприятий, которые потом, в общем-то, объявляются форс-мажорно банкротами и спешно, в общем-то, дико рыдая, вывозятся, да, огромные бабки за границу, тоже понимаю. Вот, но сейчас происходит еще такая вот странная инвестиция праздников. Никогда же не было в России такого, чтобы отмечали Хэллоуин. Но это же, ну вот скажи Илье Муромцу или Никите Петерне, к примеру, великим богатырям, они бы просто на свастике порвали любого человека, который сказал, да я отмечаю Хэллоуин, там какой-то католический, в общем, праздник. Вот твое отношение к этому, не было у тебя же там желание выйти, например, на улицу и расстрелять из Максима всех празднующих?
1: Сань, значит, давай я просто напомню одну такую любопытную вещь. Ты ведь наверняка за всю свою скромётную жизнь минимум один разочек хотя бы в течение сезона побывал в пионерском лагере, правда?
0: Ну, было. Дважды был.
1: Дважды.
0: Вот представь, ну, в качестве вожатого, Юра, я сразу.
1: Класс. Понимаю. Даже так. Представь себе, 10:30 вечера, вечерняя линейка отстоялась, люди же выпили свой кисель, залегли по койкам. И вот где-то в 6-м отряде самый скромётный очкастый мальчик начинает замогильную речь. В черной-черной комнате с стоит черный, нет, даже так, в черном-черном лесу, на черной-черной опушке стоит черный-черный дом. В черном-черном доме есть черная-черная комната, в которой стоит черный-черный гроб. В черном-черном гробу лежит черный-черный скелет. Он говорит, а дай твое сердце. Это ведь, в принципе, Хэллоуин не... в своеобразной отечественной форме.
0: Не, Юр, Хэллоуин — это когда в самой кульминации такого рассказа, а девочки, они тоже рассказывали у нас в пионерском лагере такие байки. Я кидал им, в общем-то, в окно, выбив его предварительно ногой в кирзовом сапоге, двух дохлых кошек. Вот это Хэллоуин.
1: Ну да. Хорошо. Такими, то есть иными словами, аналог-то был. Аналог был. То есть миллионы детишек, которые проходили через пионерские лагеря, искрометные линейки, как бы Марата Козея и Павли, как бы Леню Голикова, они, в принципе, проходили через красное пятно, которое сгущалось, превращалось в какую-то старушку, которая сосала у бедных мальчиков и девочек кровь по ночам, через черные скелеты и гробы. В принципе, на самом деле, в общем, манифестацией этих детских отвязок является искрометный чужеродный российскому человеку праздник. Но, в общем, как бы красным пятном-то отдаёт, согласись.
0: Да, нет, ну, то, что люди любят бояться, я знаю по себе. Вот у меня с друзьями и с подругами любимое развлечение. То есть мы, значит, едем в леса, куда-нибудь в район там Посада, ну, далеко, то есть они вроде бы так вот на модных автомобилях. Затем из этих автомобилей вынимаем все там, вплоть до аккумуляторов, отвозим их на другом автомобиле с человеком специальным в Москву, вот, а сами ложимся и там, в общем, боимся, пока за нами не приедут дня через два. Вот, но это же совсем другое, это такой экстремальный страх. Вот я, я помню, была вот такие праздники, я туго в них разбираюсь, то есть я вот, что мне запало, это топтание большевых тряпок, да, праздник перекидывания выпечка, еще был такой, по-моему, праздник, типа святок назывался, вот, если я что-то не путаю, то там вот аналогично люди себя вели, и в России тоже, в общем, пугали друг друга, ходили всякие дико ряженые, в общем-то, лупили всех. То есть, ну, никогда же не было тыквы вот этой. Ну, это же, ну, ужас какой-то. Чего они все вот сейчас собираются, вот эту ночь ведьм там в модных клубах? Ну, не пристало молодому русскому рабочему парню с тыквой в клубе там беситься, понимаешь? Это же бред. А это сегодня он так, а завтра он это пойдет сделать пластическую операцию под афроамериканца. Закрутит все волосы. И умрет, потому что лучи-то тут другие с неба сыпятся. Это же путь в никуда. О, как я сказал.
1: Ты понимаешь, но пускай проэкспериментирует. В конце концов, ты понимаешь, все равно соблазн есть, он велик. И мне кажется, что выработка некого иммунитета и некого антидота по отношению ко всем этим, в общем, заемным ништякам, она может случиться на предпосылках какого-то взаимодействия, примерки на себя чужого платья и в итоге, в общем, такого спокойного постижения того, что свое не хуже или лучше, или, в общем, побесились и будет. Но до тех пор, пока люди не получат возможность с этим впрямую проконтактировать, у них всегда будет соблазн вот этого непопробованного. И такое ощущение, что они не держат в руках некой экспертизы, некого знания, которое позволяет им, в общем, в некой столичной салонной тусовке выйти и сказать, да, я там был, и, в общем, так, фигня, понимаешь? А это... Я не знаю, я просто... Помнишь, когда вот гитара «Урал» была на расстоянии вытянутой руки, а «Стратокастер» был недостижим? «Стратокастер» снабжался вот каким-то мистическим свойством. То есть в итоге оказалось, что просто очень добротно, качественно сделана гитара, на которой не больно играть, не возбухает кровавая мозоль. Ну, в общем, и все. Понимаешь? До этого казалось, что возьми ты ее в руки, она как, ну, как скатерть самобранка, ковер самобранка, гитара самобранка.
0: Что она мягкая, и кожа у нее нежная, атласная и без волос.
1: Да.
0: А между ними, кстати, стояла промежуточная ступень, если помнишь, Eterno Deluxe.
1: Помню.
0: Вот, то есть это же была, то есть, ну вот, как знаешь что, как автомобиль восьмой марки «Жигулей».
1: Вот ты знаешь, вот я вдруг подумал о том, что Eterno Deluxe, Eternal, Eternity — это вечность, Eternal — вечность, то есть Eterno Deluxe — это роскошная вечность.
0: Да, а ты знаешь, кстати, я могу похвастаться, вот буквально недавно мне мастер из вот такой гитары, вот 70-го года выпуска, который... И мы продолжаем нашу беседу с Юрием Наумовым. Вот возвращаясь к музыке, хотя вот знаешь, вот это же дебильно о музыке говорить. Вот как любят всякие журналисты музыкальные беседовать о музыке. Так же, как вот всякие политические аналитики любят говорить о войне. Вот сейчас лиши их войны, и они же с голоду умрут. Они же перестанут быть важными. И мы что увидим? Увидим киселя, роющегося или на помойке, или моющего машины. Мужика, музыкальных журналистов, поддающих тряпки, или, в общем, стоящих с бетоном около этой же помойки. Мы с тобой, Юра, творим для них материал. Но, тем не менее, вот блюз. Народная музыка, правильно?
1: Да, так и есть.
0: Близкая к Богу, я бы сказал. Музыка стон такая, да? Но музыка стон — это и музыка регги, тоже музыка народная. Вот у меня такое ощущение складывается, что большинство наших музыкантов, которые рьяно отдают предпочтение блюзу, делают это только по той причине, что в момент становления их музыкальных вкусов и характера у них не было информации о регги-музыке достаточно. Ну, приезжали UB40 в Москву, белые, в общем-то, люди, которые... давно не моют сами свои кадиллаки, как сказал один парень из Лондона. Но, тем не менее, вот не прет тебя регги-музыка в плане воздействия эмоционально?
1: Нет.
0: Вот очень странно. Слушай, вот я, например, прекрасно понимаю блюз. Но я его вот так вот, честно скажу, вот дома там не слушаю. А вот регги могу слушать. В чем разница? И то народный.
1: Ты человек более динамичный. Тебе, наверное, есть просто некая длина волны, соразмерная вот этому ритму, более подвижному, более такому, в общем-то, позитивному. В принципе, наверное, блюз, он предполагает вообще некий момент замедленности течения, то есть как бы такого размеренного восприятия. Я, например, знал с детства, лет с шести, что рок-н-ролл при всей своей классной живости слишком быстро для меня, слишком динамичен. Я не могу попасть в резонанс с этой вот такой раскачкой. Замельки в 2-3 раза, и начнется эта магия. То же самое. То есть я услышал регги, я могу себе представить. То есть есть какой-то момент живого такого фестивального праздника, есть момент просто такого отвяза. Я не могу войти в резонанс. Он шустренький для меня очень. Нужно, чтобы это было. Hey, babe.
0: Но я предлагаю сейчас тогда обратить наши тушки к телефонным звонкам. Ты не против?
1: Давай попробуем.
0: Телефонные звонки уважаемых. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как обычно, наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте, уважаемые, не стесняйтесь.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Ребята, добрый вечер.
0: И вам аналогично.
2: Вот, я бы сказал, что-то непонятное. Вот последняя вещь была, да? Вы назвали это, а сейчас песенка. Этот, по-моему, конец света хуже, чем эта песенка. Мне непонятно, это откуда доморощен этот музыкант, что он что за музыка, что за слова. И...
0: Как он тебя, а? Нет, извините, пожалуйста, а можно, вот если конец света, да, то это же явление мощное. Я сказал песенка, вот, то есть это просто неадекватно, надо было сказать песня.
2: Может быть, может быть.
0: Юр, мы оба облажались. Спасибо. Спасибо. Да, я был несколько лоялен к твоему произведению. Конечно же, это была песня еще даже. Во, как я тебе теперь... Но все равно, смотри, какова сила творчества. Значит, твою пьесу сравнили с концом света. То есть считай, что у тебя медаль мощная висит. Потому что вот, ну, я сам на там балую, знаешь, там что-нибудь нет-нет, да споешь. Но вот такого плана комплимента мне еще не говорили. Мне говорили, сунабини, там, порнография. Еще говорили, что я дебилятор. Вот, мне это всегда льстит, конечно. Но такое, что вот прям с концом света... Я тебя поздравляю.
1: Спасибо, Саш.
0: Еще звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны...
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот, возвращаясь к разговору о праздниках.
0: Да.
3: На Руси всегда повелось, если праздник, надо выжрать.
0: Выпить, то есть?
3: Ну, выжрать, я говорю по-русски.
0: Понятно.
3: Причем гость должен разделить бутылку с хозяином. Ежели он этого не делает, это уже оскорбление, да?
0: Ну,
3: всего,
0: да,
3: дома, видимо, и семейства, и всего почтенного общества. Так ведь?
0: Ну, наверное,
3: а в Америке,
0: да,
3: я слышал, ежели гость приходит к хозяину, выжирает, съедает там пару тухлых гамбургеров, потом к нему приходит человек через определенное время, на все съеденное, на все выжратое, Правда ли это? Вот хочу американцу задать вопрос.
4: Спасибо.
5: Вы знаете, по-моему, нет. На самом деле. Это такой красивый миф, мощный такой.
0: Хороший. Мне тоже понравился.
5: Он классный. Нет, на самом деле. В принципе, я не знаю, какими монстрами люди представляются из голливудских фильмов, но, в общем, навскидку, насколько мне приходилось сталкиваться, живые, нормальные, теплые, резонные люди. Просто есть момент вот какой. Есть некий момент общественной терпимости к тому, что ты пришел в гости, ты приглашен в гости на предпосылках того, что ты можешь стать приятной частью общества. Но если, допустим, в силу каких-то персональных предпочтений ты не хочешь припадать шершавой губой к бутылке конкретно вот этой водки или мартини, или бакарди, то ты волен припасть шершавой губой к бокалу там просто минеральной водички или апельсинового сока, и ты не будешь с этих позиций рассматривается как нелояльный этому спонтанному сообществу человек. То есть никто тебе не ткнет, в общем, что вот сегодня с нами ты не выпил, а завтра родину продашь.
0: То есть нету такого культа у них? Вот, нету.
5: То есть, по крайней мере, я не знаю, что происходит, например, в Аризоне, то есть в каких-то таких реднековских штатах, где, в принципе, жизнь суровая, и чувство локтя у людей как-то, в общем, сильно развито. Но среди таких более-менее цивильных городов, типа Бостон, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Филадельфия, там, Лос-Анджелес, Сиэтл, некий, в общем, такой общегородской этикет предполагает момент резона доброжелательного отношения без каких-то тяжелых обид.
0: А мне это, кстати, радостно. Вот я практически во всех городах, которые ты перечислил, не был. Нет, я другого хотел.
5: Предстоит еще открыть, слушай.
0: Нет, я просто к тому хочу сказать, что практически эти города уже залаёваны русскими, понимаешь? Вот парадокс в том, что они изобретают козни всякие, холодные там, горячие войны там, нет-нет, там побомбят Югославию. Ну, то есть, в общем, бесятся уж, не знают, их пучат вообще. Как же завоевать-то? А не врубается, что уже давно сами завоёваны. Да весь Нью-Йорк, он состоит на 50% из русских, на 30% из афроамериканцев. Так же, как, кстати, и Лондон. Но в Лондоне меньше русских, но очень много индусов. Они, видишь, как они дико бздят, значит, что те были их колонии, и теперь их срамота гложет. Ну, как вот сейчас дают, например, евреям Германии вот и гражданство, то есть, дескать, за Холокост, за духовки, за все это. Так же и эти, понимаешь? Вот. И это у них называется игра в демократию, а на самом деле они дико проигрывают от этого, понимаешь? Лопухи! Вот что я хотел сказать. Не, ну я по-доброму, Юр. Я же, наоборот, я приветствую, дико вот приветствую, когда наши люди выходят туда и там еще активно действуют и живут. Потому что чем больше там наших...
5: И выжирают.
0: Да, и выжирают, и действуют так, как здесь, понимаешь? Это очень хорошо, на мой взгляд. Ну, может быть, как-то... Есть у тебя желание как-то вживую поиграть? Как-то сам...
5: Давай попробуем.
0: Сейчас мы послушаем прям песню в исполнении Юрия Наумова вживую. Вот Мишутка пишет: Александр, ваш гость только что упомянул группу Redneck, констатирует Мишутка. Да, есть такая группа, но Юра имел в виду несколько другое, насколько я понял, совершенно не связанное с музыкой. Сейчас мы попросим наш оркестр немножко приутихнуть. Ребят, тише, пожалуйста. Ага, все.

меня, отец. Я растоптал твои надежды, и я ушел за истиной, па. А истина страшно проста, из бездомных щенков растут собаки Павлова.

хотел убивать. Мне не по силам, милая, служить твоей мечте. Ты мне вложила в руки меч и ожидала со щитом, молилась, чтоб не на щите. Но я вернулся изувечен, в руках и ни меча, и ни щита.

Я обманул себя, мама. О, да. Когда-то ты меня спросила, сын, когда же ты вернешься, я дал тебе ответ. Но я вернулся не тогда, и я вернулся не туда. Но в этом лишь моя

0: Вот, на мой взгляд, фишка, хорошая фишка Юрия Наумова в том, что он узнаваем. Может, там нравится, может, не нравится. Он, к примеру, орет ящер, наш двухметровый муж, да? Вот по голосу заунывный, банальный голос. Ну, может быть, хороший, может, плохой, но он банальный. Его не спутаешь ни с парнем, который в шинели поет про Батяню Комбата. Может быть, но с другой стороны, все это общая какая-то волна ВИА. Вот у тебя вот это вот... индивидуальность присутствует, понимаешь? Но это как комплимент. Очень мало, к сожалению, таких людей. И меньше их все остается. А все больше и больше рождается дебилов потенциальных, которые, в общем-то, увлекаются вещами посредственными. Попросту говоря, не искусством, а тефлоновыми сковородками. Поэтому мы, Юра, с тобой должны друг друга беречь.
1: Хорошо.
0: Вот. Ну как, у нас остается вот буквально 5 минут, может быть, еще какую-то композицию, как у тебя есть желание.
1: Давай.
0: Тогда сейчас, ребят, тише.

0: Ну и пришло уже время выпуска новостей. Мы прощаемся с Юрием Наумовым, но не навсегда, естественно, потому что концерт.
1: Монморанси и опоссум частенько делали

0: каждую ночь с субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, мои отважные геройские орлы. Сегодня настало 21 марта, год на дворе 1999, 301 выпуск нашей программы. Сегодня у нас в гостях, опять же, учредитель и организатор 12-го фестиваля «Надежда» Владимир Марочкин. Мы будем слушать музыку, которую он принес, музыку молодых коллективов. Это продлится до часу ночи. А с часу ночи у нас будет в гостях врач-психиатр и нарколог из 17-й наркологической больницы города Москвы Екатерина Кареновна Константинова. Поэтому вы можете заготавливать для нее ваши вопросы, связанные вот с трудностями, скажем так, данного направление, не побоюсь этого слова. Еще я хочу сделать объявление следующее. 26 марта в пятницу в 19.00 в здании Политехнического музея, который находится по адресу Новая площадь, дом 3/4 на метро Лубянки, в подъезде номер 9 состоится концерт группы «Лаэртский бэнд». А билеты вот даже продаются в театральных кассах, что само по себе нонсенс, но в двух всего. Одна на метро проспект Вернадская, другая на метро «Спортивное». Также напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент «Монморанси». Ну и адрес нашей радиостанции 121-803, Москва, Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монморанси». Просто приходит почему-то, мне это странно, много писем достаточно. Я обещаю, что как-нибудь мы посвятим всю программу ответу на ваши замечательные письма. Пейджер я вам вроде бы говорил. И вот такие тут приходят вопросы. Собираюсь ли я записывать альбом с участием детских коллективов? И нужно ли мне высылать кассеты с коллективами детского творчества? Безусловно, безусловно. Желательно видеокассеты, вот, но снятые так, чтобы я видел зал со спины, чтобы детишки были видны. Вот, потому что мне интересна реакция зала на выступление детей. А мы с детьми постоянно занимаемся. В общем-то, на последнем альбоме, который я вот собираюсь сделать, в ритм лупа будут вбиты удары прыгалок. Детишки будут прыгать, и эти прыгалки будут мною засэмплированы. Но сейчас мы приступаем к беседе с Володей. Здравствуй, дорогой друг. И, видимо, начнем, да?
2: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Я в белой рубашке, желтом свитере, синих брюках, которые гладил 2 недели назад, в черных ботинках, на которые в преддверии весенних луж набил совершенно новые набойки только что. Я принес вам сегодня много музыки, которая будет звучать на ближайшем фестивале «Надежд», который пройдет с понедельника по среду, ближайший понедельник, вторник и среда. А начнем мы, пожалуй, с группы, которая в прошлую нашу встречу удостоилась наибольших числов восторгов моей жены Татьяны. Это группа «Русская правда», песня «Небо».

0: тем временем на наш пейджер 913-29-29 приходят вопросы всяческие. Я вот еще что... Да, абонент Монморанс, я вот что еще хотел сказать, что в течение недели пришло энное количество ваших музыкальных пожеланий. Часть из них мы постараемся выполнить в момент беседы с нашими гостями, вернее, с гостей после часа ночи. А сейчас вот такой вопрос к тебе, дорогой друг. Данный коллектив звучал на сборнике в пятницу 13-го. Известен ли вам коллектив «Hangover»?
1: «Hangover»? Мне такое ощущение, что они не выступали у нас на фестивале «Надежды». Вот. Всего же было фестивалей 12, а может быть 11. Но, по крайней мере, вот 12 лет они уже идут. Что самое интересное, я не был, значит, на первом фестивале и не был на последнем фестивале, который проводила Московская рок-лаборатория году в 92-м. А может быть, не проводила. Почему я на нем, в общем-то, и не был, почему у меня такие вот есть расхождения в моей бедной голове. 11 или 12 все-таки было фестивалей. Вот. Я разошелся с хозяйкой рок-лаборатории Ольгой Опрятной. Я считал, что нужно продюсировать команды известные, так сказать, популярные в народе, такие как «Ссылки Му», «Вежливый отказ» или «Волосатое стекло», лаерский бенд так назывался в то время. Вот. Она же пыталась доставать вот самые такие коллективы молодые из самого дна черпать, из самого ила. Вот на этом мы с ней поссорились, я ушел. И самое интересное заключается в том, что именно я, и не знаю, почему я, никто не знает, никто не может дать ответ. Вот после того, как рок-лаборатория прекратила свое существование, дала дубу, почала в бозе, я возродил со своими товарищами фестиваль «Надежд», который стал традиционным фестивалем у нас в Москве, фестивалем для молодых команд. Хотя вот один мой хороший приятель, социолог Андрей Игнатьев, написавший большую социологическую работу о хэви-метал, переведенную ныне на многие языки мира и изданную в разных странах, в том числе и у нас, как это не парадоксально, считает, что в первые 6 лет история идет поступательно, так, как она должна была идти, вот так, как ее закладывали. А в другие 6 лет после ее кульминации происходит как бы ее зеркальное отображение. Ну вот, может быть, этим как-то можно объяснить вот те все пертурбации, которые происходили и происходят с фестивалем «Надежды». Давайте попробуем послушать старую группу. Вернемся немножко в прошлое. В самый первый фестиваль «Надежд» группа «Легион», которая стала одним из самых первых лауреатов фестиваля «Надежд».
0: Это группа «Легион». Напоминаю вам, что в гостях у нас Владимир Марочкин. Я пока что еще отвечу на пару вопросов, не касающихся нашей темы. Два сообщения. Во-первых, от «Бизнес-вумен». Следующий: Александр, видели ли вы свою фотографию в цветном воскресном московском «Комсомольце» от 21 марта на 21 странице в левом верхнем углу? Какой ужас! И далее: Александр, я увидела вашу фотографию в газете. У вас такой забавный вид. Просто удивительно, пишет Ольга. Я хочу обратиться к обеим нашим замечательным дамам. Понимаете, не все, где есть фотографии, это я. Может быть, например, вот фотография там в левом верхнем углу, это мог быть там, например, Анатолий Чубайс или там наш президент. Вот. А в другой газете, ну, кто угодно, там от Майкла Джексона. Да, то есть не надо все ассоциировать со мной, пожалуйста. Вот. Я в последнее время фотографируюсь только для анатомических журналов. И вы это знаете. Но сейчас снова слово Владимиру Марочкину.
1: Да, это была группа «Легион». Хорошая старая музыка. А приз, который они получили, возможность записать две вещи в Доме радио. И эти две вещи пошли, правда, не на Советский Союз, они пошли на страны Скандинавии. Норвегии, Дании, Финляндии. Там слушали группу «Легион» году в 1987. Я очень надеюсь, что этот фестиваль у нас будет достаточно удачным. Много интересных команд. Вы сами сможете оценить, так сказать, их творческие возможности, придя в клуб «Юту». Отчасти сегодня можно кое-что будет послушать. Но я немножко поколдовал, выбирая время проведения этого фестиваля, и выбрал, по-моему, очень удачные дни для того, чтобы команды получили мощный толчок к раскрытию своих творческих способностей. Во-первых, это 22 марта, равноденствие, когда весна победила зиму, и день равен ночи. Так сказать, мы победили врагов, так скажем, и можно двигаться вперед к общей победе рок-н-ролла. Кроме того, фестиваль проходит на растущей луне. что лишний, так сказать, метр трамплина для того, чтобы прыгнуть дальше, улететь дальше в своем последующем творчестве. Вот, правда, я хочу сказать, что, конечно же, без труда никакой звук из усилителей не вытащишь. Это знает каждый.
2: Да. Вот, извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. То есть замечательно ты говоришь, просто такой вопрос несколько, может быть, не в тему. Ты не знаешь, кто такая Геращенко?
1: Геращенко?
2: Да.
1: По-моему, это защитник футбольной команды «Ротор».
2: Угу. То есть она женщина?
1: Это, по-моему, он защитник. Я не знаю, как она.
2: Нет, тут про Геращенко она справа. Ну ладно, значит, не знаю.
1: Ну, я знаю защитника. Больше я никого не знаю из Геращенок.
2: Но он, видимо, вот, когда защищает, он бежит очень стремительно и ломится, и всех прям.
1: Ломится, будь здоров, ломает. Понятно, ноги очень. Чужие, свои в том числе. Хороший защитник.
2: Ясно.
1: Вот. Ну вот я хочу предложить следующую команду, которая будет играть в первый день фестиваля. А у ней будет нелегкая судьба. Она сама себе поставила вопрос, кто же best, est или jest. И теперь каждый концерт вынуждена мучительно на этот вопрос отвечать. И ближайшие выступления, где этот вопрос этой группе зададут, конечно же, на фестивале «Надежд». Но мальчики уже начали нервничать, так сказать. Они уже поют песни «Отстаньте от меня». Группа jest. Кто же best, est или jest?
2: На самом деле, конечно же, нет. Мне было несколько предложений от двух журналов. Один называется «Здоровье» в качестве, опять же, вот, пособия. И другой «Крестьянка» в качестве доящего ДРА, ДД сокращенно. Вот я пока что не в состоянии выдерживать яркий ослепительный свет, в общем-то, вспышек и рамп. И поэтому пока отказался. Далее я к прапорщику вот обращаюсь. Дорогой, дело в том, что несколько нетактично будет обсуждение данного вопроса, вот, который ты затрагиваешь в своих сообщениях на нашей радиостанции. Ну и продолжаем слушать рассказ Владимира Марочкина о 12-м фестивале «Надежда».
1: Затронем...
2: Я как Сталин сказал, прям ты заметил?
1: Заметил.
2: Вот, тут прям с такой, ну не то что интенционно, а вот...
1: Заметил, да. И мурашки побежали по коже. Так, тем более, что я хотел опять-таки вернуться к астрологическому аспекту 12-го фестиваля «Надежд». Говорят, что первые 12 лет, то есть первый космический цикл, который проходит тот период, это как бы история всматривается сама в себя. Ну, представьте себе человечка маленького, так сказать, может быть, первоклассника, который стоит около зеркала, кривляется, строит рожу так, строит рожу по-другому, подпрыгивает, кувыркается. Он наслаждается своим видом в этом зеркале, вот, и как бы показывает, что он и так может, и сяк, может, и по-другому. И, значит, все довольны, мама, папа счастливы, сам первоклассник прыгает. А вот вторые 12 лет, можно сказать, даже сильно, что ты прав, это вот пошел не даже не второй фестиваль, а первый фестиваль, просто растянувшийся на 12 лет. Вот сейчас будет второй, начнется вот на будущий год, если он даст Бог, так сказать, все-таки будет продолжаться. А вот второй фестиваль, вторые, значит, 12 лет фестиваля «Надежд», это, знаете ли, уже подростковый возраст, когда молодой человек стоит перед зеркалом, вот что-то ему, значит, виски короткие слишком, надо бы их то ли подровнять, то ли отрастить.
2: Ну, так же, да, да. Обникивает подмышки и говорит, что вот я уже взрослый.
1: Да, вот надо исправить, там, может быть, какие-то прыщи где-то подавить, да, одеколончиком смазать, там, может быть, волосики, если они есть, еще...
2: Рисует шариковой ручкой татуировку уже.
1: Ну там. Да, и, так сказать, усы, так сказать, фломастером...
2: Потрясовывает слегка.
1: Потрясовывает, да. Ну вот это вот могут быть такие вторые 12 лет, если фестиваль «Надежд» продлит свою, так сказать, будущность дальше, на следующий космический цикл.
2: Слушай, извини, что я перебиваю, мне пришла в голову, как мне кажется, замечательная идея. Почему бы не сделать вот первый всесоюзный, именно всесоюзный, то есть СНГ-овый, да, типа, это не СНГ-овый, ну, в общем, просто первый фестиваль не «Надежд», а фестиваль рухнувших надежд или фестиваль крушения надежд, вот где созвать самые неудачные и никому, например, ненужные коллективы, которые существуют уже долгое время, но до сих пор так и не нашли своего слушателя. Я, например, могу таких назвать несколько, просто сейчас не буду делать, чтобы...
1: Я думаю, что все могут назвать, да. А у Маргариты Пушкиной только что написано по этому поводу песня, называется она «Колхоз покойников рок-н-ролла».
2: А, ну вот и с этой серии. Хорошая будет идея. Я думаю, что они с радостью откликнутся. Им же главное как-то засветиться там под любым названием, хоть там под «Ночным горшком», фестиваль «Ночных горшков». Главное быть на сцене. Есть же такие люди, которые готовы даже деньги заплатить, лишь бы вот постоять на сцене.
3: Есть, есть. Mm-hmm. Хотя бы даже, может быть, не играть, а просто вот, понастраиваться немножко.
2: Да, да, да.
3: Вот. Но все-таки давайте послушаем группу из «Надежд». Группа называется «Жмурки». Хорошая, милая студенческая команда «Жмурки».
2: Да, сейчас я попробую переставить «Жмурки» в другую байду. Дело в том, что цифровые носители вот, пишутся на самых разных аппаратах. Сейчас, секунду, оно упало.
3: Вот, ну, естественно, что нас подсадили как на иглу разные импортные товарищи. Куда как удобнее было с нашими пластинками 78 оборотов.
2: Там нет, не было проблем. Это не дело не в этом. Просто стандарт вроде один. А вот когда вмешиваются ремонтники, то есть, может быть, записан там этот мини-диск на ремонтированную деку, или тут что-то ремонтировали, я не знаю, происходит такое заедание. Просто я хочу предупредить, что ни в коем случае не нужно заниматься с вот самоделкиными пострелёнышами и внедряться вот в дебри электроники такой достаточно сложной, вот оптической, как-то, например, даже тот же мини-диск. А лучше вообще избегать записывать что-то на мини-диске, потому что это, по идее, для речевых программ создано.
3: Ты знаешь, в конце концов, есть молоток и пассатижи, всегда можно что-то исправить.
2: Да. 913-29-29, абонент Монморанс. Вот такой вопрос к моей персоне Лаверски. Почему вы не играете концерты по выходным? Очень хочу посмотреть на вашу пресловутую персону и уточнить цвет глаз, которым все так интересуются. Но по будням вечерам выбраться невозможно. И также термин «тушка». Не у Пелевина ли вы позаимствовали? Некто вреден интересуется. Ну, я читал только один роман Пелевина, пресловутый Чапаев.
3: По-моему, Пелевин появился позже, чем Лаевский.
2: Безусловно, это тоже, кстати, факт. Спасибо за это.
3: Равно как по поводу недавнего, так сказать, годовщины смерти только Крупного, скажу, что Тарантино появился позже Крупного, и он у него кое-что, так сказать, там из альбома «Стена» подтаскал.
2: Безусловно. То есть, ну, даже дело не в этом, в «Чапаеве и пустоте», единственном прочитанном мной вот романе Пелевина, к моему, может быть, стыду, может быть, не знаю, к наоборот, не к стыду. Там, по-моему, такого термина нет. Что касается «По выходным», почему не играем? Ну, потому что, опять же, я должен быть здесь с вами на посту. Что касается орудия. Что касается цвета, значит, моих глаз, то все равно на концерте я, в общем, жутко морщусь, у меня глаза, что у твоего китайца, узкие, и там ничего не видно сквозь них. Но вот еще такое сообщение пришло от Протагора. Я прям дословно прочитаю его. Да не обидится на меня никто из тех, кто упоминается в этом сообщении. Просто оно реально существует недавно. Недоношенный Мегера, известный под именем Наталья Медведева. Сейчас далее. Изрыгнулась сентенцию, сущность которой сводилась к следующему. До меня женского рока в России не было и быть не могло. Как ваш гость может это прокомментировать? Интересуется Протагор.
3: Я думаю, что лучше всех это прокомментировал бы паук, у которого Медведева увела Борова. Паук комментирует это везде, где только может. Так сказать, читать и слушать это уже стало страшно, так сказать, и невозможно. Все убегают от этих комментариев. Тем не менее, паук не останавливается. Он до сих пор ревнует Борова к Медведевой.
2: Ну, это вполне понятно, потому что Боров был и вокалистом в «Коррозии металла». И, конечно... Ну, конечно, и тот, и другой, я имею в виду и Паука, и Борова, конечно, далеко не Джорджа Майкла, вот, но все-таки Боров на одну ступеньку ближе к Джорджу Майклу, чем Сики-Сики-Ножка.
3: Да, можно сказать, что он пел лучше, чем Паук.
2: Безусловно. Так, что-то тут, Саша, почему ты в последнее время со своими глазами выпендриваешься перед нами? Люська пишет. Люсь, но я же... Пойми правильно, я ради вас испытываю эти контактные линзы. То есть я отдался добровольно на опыты. Я не виноват, что они, во-первых, такие большие, пучеглазые, вот, что вид у меня такой вечно удивленный, и небо там отражается. Это всего лишь эксперимент, чтобы вы потом не пострадали. Еще такой вопрос к тебе. архивный. Может быть, Владимир Марочкин объяснит, что стало с музыкантами группы «Тупые».
3: Музыканты группы «Тупые» уехали году в 92-м в Америку. Тусовались там в городах типа Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Потом часть из них вернулась обратно в Москву. Они попытались выступать каким-то таким полуакустическим дуэтом. Дали два или, может быть, даже три концерта. И все, по-моему, там больше ничего не происходит. Ну вот, а записи остались, и иногда я их с большим удовольствием слушаю.
2: Ну что, дальше вернемся к обзору.
3: Да, я попробовал составить астрологический квадратик на фестиваль «Надежд» и смотрю, что получается тут страшно интересное. Здесь очень много девяток, то есть минимум три девятки. Он проходит, как вы понимаете, в марте 1999 года, начинается 22 марта. Означает это, мягко говоря, вот что. Эти молодые люди, они очень хорошо знают, что они хотят от будущего. Они хорошо знают, кем они должны в будущем стать. И они к этому стремятся. И здесь выстроены все их мечтания. Вот это будущее они себе обеспечат. Другое дело, что сюда вмешивается фортуна. Две двойки, так сказать. Но я надеюсь, что мы предусмотрели, так сказать, на этом фестивале многое, чтобы фортуна была благосклонна. Вот. И от них требуется недюжинная интуиция, которую, я полагаю, многие из людей, которые участвуют в фестивале, обладают. Здесь две двойки, а в день вторника даже три тройки. Так сказать, не двойки, тройки. Обозначают в квадратике интуицию. Вот это очень важный, так сказать, аспект вообще для человека, который идет на рок-сцену, обладание интуицией. Нужно знать, что петь, когда петь и перед кем петь. Потому что главное не спеть там, где не надо, то, что не надо. Потому что это все обычно плохо кончается. Но я думаю, что фортуна не поведет, а уверенность в будущем, которая имеют музыканты нашего фестиваля, она как-то передается и мне, в том числе, я надеюсь, что и вам также, мои дорогие радиослушатели. Ну, а вот следующий человек, которого я хотел бы представить на ваш строгий суд, Олег Никанкин, композитор из города Саратова, окончивший там консерваторию, записавший удивительную рок-симфонию, называется она «Аркаим». И многие специалисты уже, так сказать, сделали стойку перед этой симфонией. Хотя сейчас мы послушаем одну его песню. Песня тоже, в общем-то, так сделана композитором. Очень, так сказать, серьезно, солидно. Тем более, что он мультиинструменталист и сыграл на всем сам. Олег Никанкин, композитор, раньше из Саратова, теперь все-таки из Москвы. Это Олег Никанкин, композитор из Саратова. Он выступает на фестивале «Надежд» в ближайшую среду. Вы все его можете увидеть и порадоваться той музыке, которую он исполняет. Я еще раз напоминаю, что в понедельник мы вас всех ждем, мои дорогие радиослушатели, на фестивале «Надежд». Понедельник – день панковский, понедельник – день музыки радикальной. Вторник, ближайший вторник, это будет 23 число, день традиционный, мейнстрим, разная тяжесть, блюзы и тому подобное. И, наконец, 24 день фолк-рока, и Олег Никанкин будет вас там ждать. Спасибо.
2: Это был Владимир Марочкин, организатор 12-го фестиваля «Надежд». И сейчас после новостей, затем будет небольшая музыкальная пауза. Мне нужно будет заняться гимнастикой. Я обычно это делаю, вывешиваю тушку в окно и подтягиваюсь на руках. Можете все это наблюдать, подъехав сюда под окна нашей радиостанции. Обозначим музыкальные паузы, и после нее мы начнем беседу с нашими гостями. Спасибо, Володь. До встречи в следующий раз. Снова Володя будет в гостях с новыми записями.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: тут вы волю по неволе вынуждаете меня тут диджействовать. Кто сейчас поет? Это Звуки Му. Такой коллектив. Пластинка называется «Простые вещи». Мамонов там исполнитель главной роли. Далее, что тут? Что такое группа «Ступер»? Я не знаю. Также, что такое лесбиянка из будущего тоже. И плюс, просил бы вас не заставлять меня бегать к шкафу, потому что я человек пожилой, и там я буду ставить ту музычку, которую сам хочу послушать, понимаете? У меня сейчас дома-то нет. Ничего нет, да. Саша, когда у тебя в эфире будут разыгрываться билеты на концерт клоунов, который состоится 1-2 апреля в спорткомплексе Олимпийском? Тимофей, я с трудом представляю, о ком ты говоришь. Если можешь, поясни, пожалуйста. Что касается Сергея Володи Белоусова, к сожалению, я сейчас не знаю, где он находится. С моего горизонта он исчез где-то уже вот почти полгода назад, даже не позванивает. По слухам, вроде бы он, наоборот, в Санкт-Петербурге сейчас обитает. 913-29-29, абонент Монмаранси. Это номер нашего пейджера. 5:15 в нашем дивном городе. Харрис вот интересуется, как избавиться от тараканов. Ты знаешь, у нас была целая программа в свое время посвящена этой проблеме. Просто так вот дать в одночасье, есть такое у нас белорусов слово, одночасье. Вот совет на эту тему, это значит просто навредить вам и всей экологической обстановке в вашей квартире. День рождения мой уже прошел, Татьяна. Ну, я не считаю это праздником, я его не отмечаю. Ирина вот сообщает, что ее муж Захаров заболел герпесом и теперь ходит по улицам в шлеме. Она, дескать, забыла, как выглядит его лицо. Но я оставлю это без комментариев, так же, как и просьбу передать песню «Титаник», потому что все, к чему приложил свою руку человек Луковица, вот этот жуткий парень, конечно же, безобразно. Далее, вот, когда будет концерт, да, еще раз напомню, хорошо, кстати, что вот прислали телегу 26 марта в пятницу в 19:00 в здании Политехнического музея будет концерт. Адрес его: Новая площадь, дом 3/4, метро Лубянка, подъезд номер 9, а билеты в театральных кассах на метро проспект Вернадского и на метро Спортивное. Что тут еще? Отношение к группе King Crimson. Безусловно, это уникальная группа. И очень я ее люблю. Так же, как и Pastorius. Но, дорогой Хэнк, откуда же я у тебя сейчас возьму? Давай вот немцев послушаем. Немцев. Так, от Алексея вот интересное сообщение. Как по-вашему, интересуется он, зачем справляется второй день свадьбы и стоит ли его посещать, если не был на первом дне? Алексей, я бы не стал посещать. Вот, я, кстати, по своему небольшому, но все-таки имеющемуся опыту, знаю, что второй день делается весьма неспроста, то есть не ради того, чтобы на него пришли те, кто не успел там прийти на первый день. Как правило, первый день – это полный угар. Какая-то драка, какой-то скандал. В 80% остоплачущей невесты, заступающиеся, значит, за нее какие-то там люди и папы, побоище. Ну, это то, что в центре внимания всей свадьбы. То, что, значит, на периферии, это какой-то легкий флирт, значит, молодых людей, значит, с той или с другой стороны, ну, мало знакомых до того, или вообще, как правило, незнакомых, заканчивающиеся ревностью, значит, более знакомых и какой-то такой подготовкой к поединку. Но поскольку вроде события радостные, и вот до поединка редко доходит, то следующий день дается как раз для выяснения отношений и для создания ПФ, то есть примиряющего фактора вот между конфликтующими накануне сторонами. Там они могут прийти, сделать вид с утра, что, дескать, ничего не случилось, дескать, вот мы как вчера покуролесили, потому что уже, значит, алкоголь прошел, относительно начинается срамота, значит, доброта. Они нам жмут друг другу руки и, в общем-то, напиваются вместе, разъезжаясь друзьями. То есть это как бы такая, ну, профилактика, понимаете, психологическая. Но это, на мой взгляд, провести весь ночной эфир на вязке, несомненно, мужественный поступок. Я буду ходатайствовать перед главным врачом, чтобы тебя готовить к выписке. А пока не обессудь, для тебя ожидается очередная порция уколов галоперидола, пишет Артемий. Артемий, если вы не против, я бы взял деньгами. Вот, ну, мне бы это было бы гораздо лучше. Далее, можно ли получить бесплатное лечение от алкоголизма в районном наркологическом диспансере? Это, конечно, вопрос к нашей уже ушедшей гости, но я думаю, вряд ли там что-то получить можем. Там даже бесплатно не дают справки на получение оружия там, и всяких других этих дел, там как-то водить автомобиль. Саша, могу порекомендовать вам одного своего знакомого профессора, который работает в больнице имени Кащенко. Он очень интересный собеседник. Пообщайтесь с ним. Может быть, что-нибудь из этого полезное и выйдет, пишет Куприян. Ну, вы, если вам не сложно, передайте координаты вашего замечательного профессора вот к нам на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Наши люди, безусловно, позвонят ему. И вообще, это интересное предложение. Прохора я не обижаю. Мы тут постоянно ставим ему всякие клизмы, еду даем. Так что все с этим нормально. Вот я вижу, что-то опять звонят телефоны. Я только прошу, давайте я послушаю все-таки. Да, это не то, что я как одолжение делаю, вы не подумайте. Просто если вопросы, касающиеся вот наркологии, я в этом ничего помочь не смогу. А она уже ушла. Алло, да, вы в прямом эфире говорите. Привет, привет.
1: У меня вот такой вопрос, значит, я вот, до меня дошли слухи, что сейчас составляется целый заговор, значит, грудничковых звезд, вот, и звездочек, значит, эстрады нашей по устранению всяких нормальных исполнителей. Вот, правда ли это?
0: Я с трудом понял вопрос. Не могли бы вы как-то еще так поконкретнее сформулировать? Вы уж извините, просто утро, и мозг слабый, и без того вообще ослаб.
1: Понятно. Ну, дело в том, что грудничковые всяческие исполнители.
0: Фу, кто именно?
1: Ну, там всякие Маши из Сибири,
0: угу.
1: Там Маруси,
0: угу.
1: Вот, Чертиковы и прочие. Вот. Договорились между собой искоренять, как бы, из нашего вот, эфира, из таких, значит, из, там, ну, кассет.
0: Ну, я понял. Ничего подобного нету, безусловно. Спасибо. Спасибо я за вопрос, естественно. Я считаю, ну, могу ошибаться, естественно, но, опять же, мое мнение таково, что все вот эти вот, кого перечислили, так сказать, молодые, они просто, ну, вот как пел Игорь Макаревич, руководитель ансамбля «Агрегат времени», в общем-то, что марионетки, там у всех краски стерты, то есть ничего они сами не решают, не прет их никого совершенно. Просто они, ну, как вот, знаете, лопата в руках дворника, вот, который дворник намерен загрести бабок кучу. Вот, и все там, все совсем делятся друг с другом, как ни попадя. Что тут у нас на пейджере? Саша, зачем ты отдал свои композиции в виде текстов Яцену Павелу? То есть красной плесень, когда они придут к тебе в гости, пишет голова члена. Хорошая фамилия. Это из старого анекдота, я помню. Я, к сожалению, не в курсе вообще, что такое Яцен. Вот. А как бы о чем мы будем беседовать вот с музыкантами? Вот это, ну, вот, какие бы вы вопросы им задали? Вот мне, например, спросить вообще совершенно, ну, у них нечего. Вот мне, например, гораздо интереснее было бы поговорить, ну, к примеру, с дояркой, с какой-нибудь, если она вот в досягаемости бы находилась. А что такое? Вот что я у них спрошу, не знаю. Если у вас какие-то будут вопросы, кстати, интересно, присылайте. Кто такой опоссум? Опоссум — это животное, которое типа крысы, так я его опишу, с сумкой на пузе, как у кенгуру. И еще живет оно, конечно, в Австралии. Его там также активно поедают. Ну вот, вообще лучше, конечно, тоже в энциклопедии почитайте про опоссум. Я же чего, то есть я бесплатно вообще ни на какие вопросы не отвечаю теперь. Спасибо, спасибо. Вы любите меня. Хотели вот группу Swans. Вот, пожалуйста, слушайте это. Раз группа Swans, то есть лебеди в переводе с нашего латышского языка. Саша, ты... Сейчас, ты, несомненно, рок-звезда. Но я не просто рок-звезда, я вообще звезда со всех сторон, как ни поверни. А все рок-звезды носят лосины. Ты какой цвет предпочитаешь? Также какую укладку для волос ты используешь? Вот вопрос очень интересный. Дело в том, что до того случая, да, я носил велосипедные трусы такого ярко-сиреневого цвета. Вот. И укладка у меня была, ну, как бы, чубчик вперед, но всем вам известно, называется ЧВ такая. Вот. Сейчас, естественно, я ношу лосины в форме галифе из грубого хлопчатобумажного материала, причем они одеваются как детские ползунки целиком, и вот сапоги или ботинки, там несколько типов у меня, они нарисованы просто уже на самих ползунках, то есть мне нет нужды одевать, скажем, ботинки отдельно, всю эту байду, я нацепил штанцы с твердой такой, ну, типа как вот костюм химической защиты. И вот в таком виде, в общем-то, я сейчас выступаю. Что касается укладки, то сейчас у меня укладка чубчик назад, ЧН, ну, вы все наверняка знаете. Так, что-то еще. Угу. Саша, я не работаю, стою на бирже. Мне предложили должность... Извините, пожалуйста, да. Да. Мне предложили должность клавишника Лаэрский бэнд. Скажите, нужна ли мне справка от нарколога при приеме на работу? Ну, прежде всего, вам, конечно, нужно очень много денег иметь, вот, чтобы каким-то образом проникнуть внутрь такой финансовой мощной структуры, как Лаэрский бэнд. Случайных людей мы не берем. У нас все бывшие военные, все люди с высшим музыкальным образованием. И вы знаете, как вот выпускают, например, сейчас к нам в Латвию. Вот ты выезжаешь, если ты с собой берешь на день $100, тогда ты можешь выезжать без приглашения. Также у нас в группе. И мы отслеживаем, так скажем, минимальный материальный ресурс человека. Если он равняется, ну, я даже открою вам секрет, $80,000, это при наличии квартиры уже, конечно, хорошего автомобиля, тогда мы можем рассматривать кандидатуру. Потому что иначе воруют гады. Воруют все, что попало. Включи Мурому, вот такая заявка. Нет, дорогие, я сожалею, но не получится. Вы хотите, чтобы моя старческая задница оторвалась, сейчас попылила куда-то искать некую Мурову. Может, вы с ума сошли? Нужны ли какие-нибудь капиталовложения, чтобы дозвониться на нашу программу, где можно будет увидеть на телевидении меня в ближайшее время? Ну, как всегда, в программе «Вести» на заднем плане я буду сидеть за компьютером и подмигну вам. Обязательно подмигну. Наблюдайте. Что касается капиталовложений, мы собираемся открыть дополнительный канал связи с нашей программой. Это будет проводной канал, то есть внизу будет установлена вертушка, что в твоем окопе. Вы можете приезжать и за определенную мзду, мы пока думаем, какова она будет, напрямую звонить прямо в эфир. Во-первых, все при этом будут на визуальном нашем контроле. Ну и так далее, да. Порядок цен на билеты. Нет ли у вас идеи часть билетов пускать в розыгрыш. Интересуется Серж, видимо, насчет вот концерта 26-го. Видишь ли, из меня плохой массовик-затейник в плане там розыгрыша и прочей всей этой байды, поэтому, скорее всего, нет, это не от жадности. О ценах в Политехнический музей я тоже все вообще с трудом представляю. И вообще я с трудом представляю как-то в Политехническом музее концерт. Вот не мы организовываем, и посмотрим, что из этого выйдет. На Найку Борзову я знаю, к его творчеству отношусь положительно, но считаю, что как бы, ну, одна песня у человека замечательная, это про лошадку в плане гармонии. Как-то остальное, честно, к своему стыду, может быть, я с трудом понимаю. Можно ли со мной как-нибудь договориться о покупке кассет с записями предыдущих передач? Интересуется Протагор. Дело в том, как я уже говорил, что их огромное количество, но представьте себе сами, как это все будет происходить технически. То есть, ну, я вообще не представляю, скорее всего, это нереально. Дорогой Харрис, вот без всяких обид, давай мы как-нибудь сами будем вот, ну, заниматься приглашениями гостей в нашу программу. У нас этим занимается целый штат. Вот, так что вы на эту тему не базитируйте. Александр, как по-вашему, если иногородний выходит замуж за москвича, какова вероятность брака по расчету и какие элементарные приемы вы посоветуете, чтобы определить это? Алексей интересуется вот про свадьбу, он, видимо, спрашивал. И отсюда же связь вот с иногородним. Ну, не обязательно, кстати, за москвича. Бывает так, что и за москвичку, то есть женится на москвичке. У нас такие случаи были. А раньше там был какой-то закон, что-то о 5 годах, там временная прописка. Я так с трудом уже помню. Сейчас, конечно, все, видимо, по-другому. Как определить? Ну, во-первых, всегда же перед свадьбой есть какой-то период там совместных отношений, да, вот период нужно провести, мне кажется, как можно более экстремально, то есть, в общем, впадать, как говорит один музыкант, в угар и содомию, мощно напиваться, лупить свою предполагаемую вторую половину почем зря, вот, хаять ее перед друзьями, звонить ее родителям и говорить, что она, в общем-то, беременна, вот, в пьяном виде звонить, в трезвом виде звонить и спрашивать, где ее ребенок и, в общем-то, где ее первый муж, хотя его может и не быть, и что вы, дескать, приедете, всех там зарежете, ну, в общем, устраивать всякие такие драмы на уровне истерик. Потом драмы другого порядка нужно устраивать уже после вот первого даже, ну, как вот поженились, где-то первый год, там, кидаться курами, в общем-то, пельменями и всем, что она сделает. Отдавать гулящим девкам ее драгоценности и одежду, вот, стирать ее любимые фильмы и тушить бычки, а ее, в общем-то, всякие кактусы и другие растения. Все это, если она стерпит, поверьте, весьма хорошая проверка на корысть. Потому что ни одна прописка не стоит тех мучений, которые вы вот без особого ущерба для себя можете причинить вот вашей половине.

0: Это композиция с альбома, вернее, со сборника песни «Партийца». Написана песня на стихи моего друга Олега Гастелло, в прошлом президента рок-клуба «Sexton Foss». Видимо, она также войдет на второй мой альбом. Не на второй, в смысле, на второй сборник «Неброские носки». Так, что далее. Саша, если бы вам предложили поучаствовать в качестве шафера на предстоящей свадьбе Моисеева и Трубача, то согласились бы вы, скажем, примерно за 15 тысяч долларов? Вряд ли за 15 тысяч долларов я бы вряд ли согласился на вообще подъем своей задницы в то место, вот, где мне неинтересно. То есть здесь мне интересно вот с вами общаться, да, а там мне неинтересно. Я думаю, если бы мы пририсовали, то, скажем, нолик, то, видимо, да, мне по барабану. Саша, какие виды психотропных веществ ты принимал? Как долго по времени? В частности, сколько лет принимал циклодол? Кстати, есть предложение переименовать тебя в диджея Скунса. По-моему, это звучит круто. Пишет Стэнли Кларк. Ну, действительно, это круто, а еще круче вот брать себе фамилию известных людей. Что касается, собственно, психотропных веществ, то я их не принимал. Дело в том, что я в состоянии вести себя в любое, опять же, состояние без всяческих химикалий. Вам тоже советую тренироваться. Александр, на вашем сайте в разделе «Монморанси» сказано, что ваша программа на «Эхо Москвы» идет до 6 утра, а вы заканчиваете в 5 утра. Объясните. Вы, Харрис, любой из нас, как говорится, любит ну, немножко отлынуть, да, то есть. И к тому же, ну что я с 5 до 6 я буду делать? Уже все, пора в люлю, и вас уже никого нет. Какую вы посоветуете библиотеку в Москве? Вот интересный вопрос. Дело в том, что практически все видные такие хорошие библиотеки уже достаточно серьезно охраняются. Те же, откуда можно, в общем-то, что-то унести, уже полностью разграблено. Поэтому я, к сожалению, не смогу вам дать вот наводку в этом плане. Ну и к тому же, если бы она у меня была, то я, поверьте, сам бы воспользовался ну, таким вариантом. Сейчас мы послушаем группу, которая называется X-Dream. Вот тут такая телега. Ответная реакция московского коллектива X-Dream на приезд в Рашку via скутер и его главного солиста. Слушаем, да? Еще 10 минут моя тушка будет тут с вами пребывать, после чего я, в общем-то, поеду в плавательный бассейн, который давно нуждается в чистке и в мойке, потому что в последнее время мы, к сожалению, не берем с правых скупающихся. Так, что тут дальше? Адрес в интернете. Адрес в интернете достаточно простой, ну, вашего покорного слуги 3w.laertsky.com. На конце после буквы К в слове Лаэрский Y. Как я прокомментирую закрытие программы на Графских развалинах? Я не в курсе, что она закрылась. Но в любом случае это грустно, когда закрываются какие-то программы. Причем, я так понял, речь идет о «Хортице». Программа интересная была, на мой взгляд, очень яркая. Но это ошибка руководства, хотя не мне судить. «Что делать, когда закончится передача?» – спрашивает Сергей. Ну, Сергей, можешь пойти погулять с собакой, там, если вот нет у тебя животного, можешь взять на прокат у соседей. Саша, а зачем ты включаешь композицию исполнителей на скорости, превосходящей положенной ровно в 3 раза? Так я объясню, в чем дело. Время-то у нас уже подпирает, понимаете? И мне приходится многие композиции заводить быстрее, чем они есть на самом деле. Просто в этот раз я, ну, немножечко переборщил. Уважаемый Протагор, значит, тут местами издавать программу Монморанси на CD тоже весьма затруднительно, потому что я с трудом себе представляю, например, кто будет заниматься отбором от этих самых фрагментов. Как это все вообще технически возможно. Может быть, можно выпустить там в этом в новобонном формате MP3, все их там на ряде этих компактов. Но опять же, если это делать промышленно, то это нерентабельно. Если это делать в каких-то единичных вариантах, то это тем более нерентабельно, потому что сам процесс вот перевода и всех этих дел в этот формат, ну, массу времени займет. У меня, например, нет на это времени. Да и все люди сейчас заняты своей, в общем-то, работой и своими делами. Вот. И я опять же еще хочу сказать, что в следующих программах Монморанси мы будем стараться повторять какие-то прошлые программы в записи, на наш взгляд, наиболее интересные. Вот, собственно, на этой ноте я и закончу. Сейчас пойду полуплю вот из рогатки по фонарям.
1: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
0: И в гостях у программы «Монморанси» Илья Кормильцев. Представлять его я не буду, правильно, потому что и так человек-то достаточно
2: потому
0: известный.
2: Потому что все равно это никому ничего не скажет.
0: Да, особенно вот этому человеку, который за окном. Вот, это наш новый мойщик стекол на данный день.
2: Он уже упал.
0: Значит, придется опять дать работенку отделу кадров.
2: А где вы их берете?
0: Работенки для отделов кадров.
2: Мойщиков.
0: Мойщиков? Да вот их на улице, понимаешь?
2: Мы... Так это, наверное, те же самые, которые упали.
0: А, вот они постоянно по кругу, да?
2: Конечно.
0: Вообще, как отличить из толпы людей профессионального мойщика? Он постоянно делает руками вот такие вращательные движения. Вот, причем у него это происходит неосознанно. Как, например, у профессиональных водителей, да, у них привычка постоянно заглядывать там через левое плечо. И у летчиков.
2: Нет, есть еще один более точный признак. Ну, они настоящие мойщики, они ездят постоянно в инвалидных колясках.
0: Почему? Ну это мойщики, которые работают на высотных домах.
2: Конечно, естественно.
0: То есть и в такие, то в гипсе там, то, в общем-то, в каких-то там непонятных в растяжках. Действительно, действительно. Но с движения при этом они тоже такие.
2: Ну да, это внутреннее, внутри гипса у них такое.
0: Это уже, типа, да.
2: Движение. Вращательное, тело вращательное.
0: Называется внутригипсовые вибрации.
2: Да.
0: Сокращенно ВГВ.
2: Сложно очень, да.
0: Сложно.
2: Ну, это... Но это... Жизнь не устроена просто. Кто нам сказал, что он будет простой и легкой?
0: Конечно. То есть, и к тому же не нужно искать этих легких путей. Иначе человек станет просто каким-то таким абстрактным существом, совершенно непружинистым.
2: В общем, вы меня убедили. Можно я после передачи вымою у вас окно?
0: Вот только изнутри. Снаружи не стоит.
2: А может быть, по снаружи просто ничего нет?
0: Снаружи. Вообще, обычно мы там делаем холодец.
2: Из кого? Из мойщиков?
0: Нет, вот между рамами.
2: А, очень хорошо, да, кстати. Холодец, несмотря на то, что жирное блюдо...
0: Не совсем.
2: Ну, жирное. Вроде
0: почему? В студии это не жирное.

0: Потому что холодец сам по себе подталкивает к потреблению вот этих как бы веществ, будучи сам достаточно нейтральным. То есть он тут играет роль положительного героя. Хрен — это как бы, ну, такая вот пикантная штучка. Дескать, знаешь, на что похоже? На человека, который в Америке зазывает людей в порно-бар.
1: Ну да. Вот, еще можно было сравнить вот эту триаду. Холодец, водка и хрен. Это же ведь вот такой, ну, мифологический архетип. Это вот триада такая. Водка, она женского рода. Она как бы богиня, но она, вот она, великая мать. Вот у русского человека особенно. Вот мать, сыра, земля. Почему земля сыра? Она же бывает, песок бывает, сухая бывает земля. Сыра это вот, раньше это говорилось, не земля, а водка подразумевалось. Это потом замещение произошло. В последующие годы.
2: О, как.
1: Да, ну вот эта водка, это вот это женское божество, великая мать русского народа, а хрен это, соответственно, значит, и холодец, это как вот отец и сын в божественной триаде.
0: Правильно. Причем холодец в данном случае это папа.
1: Конечно.
0: Вот, а ведь ты заметь, какая еще ситуация, что, скажем, водку можно употреблять и без хрена, и без холодца, да? Холодец без хрена и без водки, ну, как бы тоже можно хрен в одного употреблять нельзя. Это говорит о слабости подрастающего поколения и о полной его недееспособности. То есть сам по себе хрен без холодца и без водки, в общем-то, никому не нужен.
1: Можем ли мы в этом случае сказать, проникаясь такой определенного рода, ну, как бы я бы сказал, пророческим тоном, можем ли мы сказать, что за царством холодца, соответственно, и царством водки наступит царство хрена?
0: Я думаю, да, что для этого нужно будет ему очень постараться. Или придется каким-то образом вводить четвертый временный ингредиент. К примеру, там это может быть корка какая-то, да?
1: С другой стороны, вот исходя из как бы из природы этого слова, если мы будем двигаться от семантики, как, в общем-то, всегда и положено, от семантики двигаться, именно от нее, потому что вот, ну, потому что это естественно, это для любого, вот для любого, кто посещает наши семинары.
0: Да, курсы.
1: Да, да. По проблемам там всевозможных, вы понимаете, трансцендентальных трансформаций с неопределенным вектором. Вот кто посещает этот крайне популярный семинар, можно сказать, почти каждый простой радиослушатель в каждой сельской глубинке он посещает в какой-то степени этот семинар. И он должен понимать, что вот семантика — это то, от чего нужно двигаться. А семантика получает холодец. Холодно, но как-то такой приятный холодец. Вот чувствуется, что вот уменьшительно ласкательное такое, в то же время игривое что-то. Вот то, что есть в этих русских суффиксах, они какие-то такие колючие, пронзительные.
0: Да.
1: Вот холодец, холодно, да? Водка, ну это вода, еще такая ласковая вода, такая водка, водочка, водичка с придыханием такое, вот такое чувствуется. А вот хрен, это такое агрессивное что-то хреново. В нем пахнет концом света страшным судом свое хрен.
0: Причем со страшной силой пахнет.
1: Не случайно вот именно, да. Хрен это как бы он противостоит сырой матери земли в определенном смысле. Ведь не случайно в русском языке он стал заместителем обозначения мужских гениталий. Вот потому что ведь в нем такая агрессивная мужская природа в слове хрен выражена. В то время как водка мягко, податливая, пассивная. Можно сказать, что хрен на Россию завезли с Запада.
0: В принципе, да. Эти
1: природная
0: корни...
1: душа была, да. Вот холодец и водка. А хрен — это вот та вот зараза, которая проникла в самую глубину вот этого, можно сказать, духовного ядра Руси. Она вот хрен, он, как бы это хреном все помазывает, начиная со времен Петра, вот горчица и хрен.
0: То есть это как бы агенты другого мира, на самом
1: конечно,
0: деле.
1: Конечно. Да. Когда мы намазываем... Значит, вот вся наша жизнь, это вот как холодец, помазанный тонким слоем горчицы и хрена. Вот это вот западная цивилизация, горчица и хрен. А под ней такой большой холодец.
0: Кстати,
1: это особенно слышно, вот ходишь на, приходишь на какой-нибудь концерт, и слушаешь, как играет басист с ударником. И вот визуализация холодца происходит на сцене. Он такой, он колышется, у него такая благодатная, сытная природа. Правда, к рок-н-роллу это уже не имеет никакого отношения. Вот тут нужен хрен настоящий, вот хрен. Они добавляют хрен, но все равно внутри-то холодец.
0: Молодец,
1: мы все это чувствуем, вот мы живем так себе, мажем хреном, там, в бутиках, там, покупаем горчицу, там, и мажем себя, а с природой невозможно справиться.
0: А в принципе, вот что касается еще же природы, изначально человек, да?
1: Кстати, почему у вас фамилия такая?
0: Фамилия это у меня досталась от мамы.
1: Да?
0: Да, вот, и к тому же дело в том, что у меня есть и надпись на спине, вот, которая при прочтении как раз вот это слово извлечение и получается этот фамилии.
1: Ага.
0: Вот, это...
1: я, знаете, почему поинтересовался? Я вот рассказываю какие-то вещи, они серьезные имеют значение, в общем, ну, для безопасности нации. А потом я подумал, кому, собственно говоря, рассказываю. Ну, знаете, это, конечно, может быть, с моей стороны неприлично, но бдительность в наше время не мешает. Нужно проверить, про кому рассказывать.
0: Нужно всегда смотреть по сторонам.
1: Такие вещи. Многие же люди смотрят на мир и думают, что вот, ну, вот троллейбусы едут, машины идут.

0: все так оно и есть. Но это ведь немногие из нас знают, что под этим скрывается. И... Вот это вот все да, только да. вот такой вот тонкий слой, можно сказать, как бумага, который можно пальцем проткнуть.
1: И нужно, то есть...
0: Если решиться.
1: Да, кстати, еще нужно сказать, что вот осторожный человек, он тоже не всегда ведь осторожен. То есть, когда про человека говорят, вот он осторожный, да? То есть, на самом деле, в 50% этот человек как раз наиболее подвержен каким-то опасностям. Потому что внешние проявления вот такой осторожности, вот он, видите, по коридору сейчас ходит туда-сюда у нас, да, вот как бы осторожный, смотрит. На самом деле, когда осторожность входит в привычку, то она просто деактивируется целиком.
0: Ну да.
1: И все получается. Конечно, то есть получается да. тот же, собственно говоря, хрен. И насчет, опять же, естества природы, да, вот парадоксальные ситуации, я подумал, человеку никогда не было свойственно именно как животному, да, вот какие-то делать добавки к своей еде, приправы и так далее. Ну вот там, например, кошки, да, вот взять кошку, она же не мажет себе там рыбу этим, как, какой-нибудь горчицей, правильно? Нет, то есть это свойственно только человеку.
0: Конечно.
1: Плюс эти, вот этот бизнес, да, вот эти агенты, они как бы стремительно развиваются. Это огромная такая промышленность.
0: Кетчуп потом появился.
1: Кетчуп появился.
0: Кетчуп завезли из Болгарии на самом деле. Но это Болгария очень сильно турецкое, вообще мусульманское влияние. В общем, они все на самом деле, в общем, турки на самом деле, которые в конспиративных целях в течение последнего тысячелетия говорят на славянском языке и исповедуют православную религию. Но на самом деле это турки-то.
1: Конечно.
0: Было секретное совещание было.
1: В Балашихе, вот я знаю, она проходила.
0: Ну, похоже, да, такое. Да. Балшах, вот. Секретное завещание, да. Типа Балашихи, но только там, у них. Ну, и болгарам сказали 1000 лет. Вот так вот нужно. Ну, чтобы противник поверил.
1: Нет, а здесь же было еще как, я знаю,
0: и
1: что было... Такое негласное было распоряжение вот считать все-таки болгаров как раз турками. Ну вот.
0: Просто... Нет, было негласное распоряжение считать болгар братьями.
1: Это сперва. Тогда
0: вот, сейчас, да, потом этого. Турками, да?
1: На втором как раз вот съезде было уже принято считать турками.
0: Турками, да?
1: Кстати, я хочу сказать, что к нам, и напоминаю, что в гостях программа «Монмаранси» Илья Кормильцев, и Айрат Дашков присоединился к нам, как раз ходил смотреть результат падения тушки мойщика. Вот это вот тут мойщик упал только что. Не расплескался он там как-то?
2: Нет, на самом деле там есть уже вот какая-то кукушка, так сказать, автомобильного типа, которая уже проезжает туда-сюда, угу. И она уже подменила его, то есть меня сейчас немножко окатило, то есть, в принципе, процесс не остановлен.
1: Никак. Вот мы в данный момент, пока ты там вот ходил туда, вот рассуждали с Ильей на тему приправ всяких, и как бы так по умолчанию решили, что чтобы спасти мир, нужно из рациона человеческого питания исключить кетчупы, горчицы, в общем, все вот эти добавки, петрушки, укроп, то есть переходить к пище, ну, например, ешь мясо, да, вот этот кусок мяса, тогда его надо есть без хлеба. Хлеб, кстати, тоже это выпечка, не свойственна животным.
0: Нет, не свойственна.
1: Не свойственна. Животные не пекут себе печенье.
2: Некоторые арбузы едят с хлебом.
0: Кстати, Айрат, а почему у вас такая фамилия?
2: Какая?
0: Вот Дашков.
1: Да, мы обсуждали это очень долго.
0: Просто разговариваешь, ведь нужно, ну, как бы время такое, нужно всегда знать, вот, безопасность. Ну, соображение безопасности просто. Ну, требует проверять. Ну, мы с Лариским уже друг друга проверили.
1: Да.
2: Ну, и за вам справку надо какую-то предъявить, да?
1: Это было бы не лишнее.
2: Не лишнее.
1: Не лишнее.
2: Да. Ну, да, ну, вот считайте, что сейчас вот, сейчас достаю эту справку, у меня есть в кармане, в принципе, у меня на все случаи жизни есть справки, да. И вот сегодняшний случай я, как бы, на самом деле, вот,
0: А почему у вас справка иностранными буквами написана?
2: Ну, потому что она действительно за границей, как бы во всех странах. Вот.
1: А что это за женщина нарисована вот эта?
2: Это мама. Вот здесь, так сказать, кстати, указано, что вот эта мама, имеющая, так сказать, такую фамилию, и поэтому мне также присвоена такая фамилия на законном основании, поэтому, собственно.
1: Кстати, вот...
0: И да. Заметьте, что оба моих собеседника все время ссылались на мать.
1: Да, вот так вот. Ну, правильно, так и должно быть. Так что мы будем
0: это,
1: делать
0: это еще раз говорит о том, что тяготение к, вот, к божественному союзу водки и холодца, оно сильнее, чем вот к этому самому новоприобретенному хрену, понимаете ли?
1: А вот получается ситуация какая же? Действительно, любой хрен хочет стать как бы холодцом.
0: Да.
1: В принципе, и все мы, в общем-то, были хренами. И вот неизвестно, стали ли мы холодцами или нет. И еще меня мучает такой вот вопрос, да? Есть же еще промежуточное состояние холодца, студень. ну, так называется студень. Это какая-то некая жуткая вообще вещь, насколько я знаю.
2: Я плюс вообще еще думал, есть жилье. Студень и холодец одно и то же.
1: Нет.
2: Нет, да?
0: А студень, а вот как раз, студень как раз, он вот когда... Почему русский человек ставит на стол бутылку водки, превращает неприятный студень в очень возбуждающий и дающий силы холодец. А для этого вот водка и нужна. Вот это же священный союз, в сущности, это все же, вы понимаете, это вот, ну, такая, ну, мифологема, метафора, которая вот просто...
1: Ну, тоже ведь это блюдо тоже нечистое своего рода. Опять же, ведь когда-то какому-то человеку пришла мысль не просто откусить от сырой ноги там животного, убиенного им только что кусок мяса, да, вот его измельчить, что-то там как-то сварить, сделать вот этот студень. То есть эта гастрономическая архитектура занимает у человечества очень много, на самом деле, времени. Вот, и чем активней как бы развиваются какие-то вот технологии пищевые, и там и так далее, да, тем меньше остается у человека шансов самосовершенствоваться. Ну, даже какое же там самосовершенствоваться? Сохранить свое девственное «я» в этом лесу из стержней.
0: Вот человека постоянно убеждают, что он должен есть и пить. Это да, же тоже неестественно. Да. Зачем убеждать человека, что он должен есть и пить? Человек сам понимает, что он должен есть и пить. Но все время постоянно с утра до вечера при помощи всех средств рекламы заставляют что-нибудь есть, что-нибудь пить. Вот, и, вот, и он ест, вот он и пьет. Это ужасно.
1: Ужасно.
0: Ужасно это издержки. Но это просто деталь более другого общего процесса, значительно более важного.
1: Это какого же?
0: Ну, это ну, функция человечества, предназначение. В данном случае это вот такая просто аберрация возникла. А главное здесь функция человечества, его предназначение в большом смысле, в общем. То есть вселенское предназначение человечества. А вот, на фоне этого проблема кетчупа, даже хрена и горчицы, она ничтожно мала. Я просто думал очень долго, почему вот машины такие неудобные.
1: Машины?
0: Есть, ну вот, ну да, но человек же сидит в машине, в неестественно для него позе.
1: Совершенно.
0: В уродской, абсолютно. В природе он никогда так не сидит.
1: Вообще не сидит. А, кстати, ведь вообще, в принципе, доказано, вот последняя наша экспедиция, мы снаряжали, а там они выкапывали кости всякие и так далее, доказано, что первобытный человек не сидел вот так, как на стуле. Он мог либо сидеть на корточках, либо лежать, либо стоять. Вот поза под стул, она появилась уже в результате мутации человека. Да, представляете?
0: Это очень неудобен для человека, совершенно естественно. Вся цивилизация, созданная человеком, она совершенно естественно очень неудобна для человека.
1: Да, как ни парадоксально.
0: А это не парадоксально. Дело в том, что все это парадоксальным кажется только при условии одной аксиомы. Если мы считаем, что все это создается для человека. А никогда вам не приходило в голову, что человек создает все это для кого-то другого? Для кого эти формы будут естественными, а также функции этих предметов будут очень удобными, не вызывать никакого раздражения тела.
1: То есть человек используется как рабочая сила просто.
0: В принципе, да, что кто-то сидит в глубинах, так сказать, вселенной и терпеливо смотрит и ждет, когда мы закончим строительство этой вот Вавилонской башни, в которой он должен поселиться, где ему все будет удобно. Но, естественно, поскольку если бы он сразу объявил прямо о своих намерениях, то никто бы не стал этого делать, значит, он бы создает такую вот видимость прогресса, что это все целенаправленно, что вот сейчас у нас машины, самолеты падают, там машины там давят пешеходов, но это временно, потом мы сделаем такие машины, которые не будут давить пешеходов, самолеты, которые не будут падать. А то есть все время идет мечта об идеальной машине, а идеальная машина уже создана. Она просто для нас не идеальна, но она идеальна для заказчика, для того, кто ждет результатов нашей работы. И вот, когда мы смотрим в небеса, мы всегда ведь думаем о том, что когда он придет, вот... Будет ли он благодарным? Или истребит нас, как виноградарь истребляет дрожжи после того, как вино уже сбродело? Вот в чем вопрос.
1: Он может, кстати, что еще страшнее и неприятнее, просто небрежно плюнуть на все. Может. Ну, типа скажет, что-то мне эта строительная площадка не нравится. Просто плюнет и пойдет строить в другое место. А мы тут будем вот в этой всей слизи, вот как бы. Поэтому строить нужно хорошо, либо не строить.
0: У него могут бабки кончиться.
1: Бабки могут кончиться. Это получается, что практически неполное инвестирование прошло строительство. И зависнем. Просто получится, что как бы автомобиль без крыши, стул без ножки, да?
0: Да.
1: Никуда не годится.
0: Ничего, нет.
1: Никуда не годится.
0: Ну, может, тогда мы сможем вернуться назад к природе?
1: Вот я к тому-то все и клоню.
0: А примет ли она нас в свое объятие после того предательства, которое мы совершили?
1: И ее практически не осталось, природа. Что делают с ялтинским кедрачом?
0: Чего?
1: Что делают с ялтинским... Ой, почему с ялтинским? С алтайским кедрачом. Да и с ялтинским тоже делают. Что? Вообще, что делают с кедрачом? Как она может нас простить, и он? если они увидят, это же волосы его, то есть практически человек, внедряясь, вот, переливая там эти озера, да, вырубая леса, он делает пластическую операцию маме земле.
0: Ну, конечно.
1: Вот.
0: А вот слово «кедрач» такое очень интересное слово. Я над ним надолго задумался. Вы его ведь не случайно употребили, в принципе. То есть вот оно вот... Вы не сказали там, что сделают каким-нибудь там мордовским выхухолем. Потому что все бы рассмеялись. Вы сказали с алтайским кедрачом. И все задумались, а некоторые игриво захихикали. Это значит, вы готовили это слово. То есть оно у вас вот постепенно вызревало, так это оттачивалось в глубинах.
1: Нет, дело в том, что мозга. Я посетил недавно эти края, и меня удивило, что вот кедр, вот поросль кедров, да, лес кедровый, они называют кедрачом. Вот такой местный сленг очень интересный на самом деле. Вот для меня я просто был поражен кедрач.
0: А уменьшительное, как от этого слова будет?
1: А вот дело в том, что у них нет уменьшительного. От, короче, вот кедрач это все.
0: Кедрач из одного кедра.
1: А кедрач это... Нет, это как бы вот и к одному кедру у них применимо, и кедрач. К поросли, да. И при этом как бы вот кедрач это как бы папа, и как бы вот бог и мама в одном лице. То есть потому что кедрач дает шишки. Вот здоровые шишки размером с лимонку. И шишки эти они собирают, залезают туда, их просто едят. То есть практически на самом деле кедр и вот пальма одно и то же. А только те, значит, лезут на пальму собирать какие-то там тропические фрукты, и эти лезут туда как бы собирать вот эти шишки. И вот это название просто человек у нас...
0: Ну вот как символ уединения, там, значит, вот можно сказать, скита вообще, оторванность от всего мирского. Вот если на юге это остров необитаемый, когда с пальмой с одной рисуют посередине, да, то севере такая же одинокая сосна, которая среди там... стоит посреди, там, на скале или прочее. То есть это же... То есть сосна и пальма, ну, в смысле, в данном случае, то, что вы называете кедрачом,
1: да, да,
0: связано
1: да.
0: с пальмой очень тесными, внутренними какими-то тончайшими вещами. Они функционально одинаковы.
1: Целиком. А если вообще, как бы, вот этот необитаемый остров рассмотреть с позиции земли мамы, да, то и вот с этим с кедрачом или с пальмой торчащей, то вот этот необитаемый остров — это такая родинка, из которой торчит такой жесткий здоровый волос. Ну, есть такие вот у некоторых людей, типа родинка, из него волос. Вот, то есть если земля — это тело человека, то необитаемый остров с пальмой — это родинка.
0: Это очень
1: видимо.
0: Интересно звучит. Это перспективное направление исследования.
1: Исследовать, да.
0: Над этим надо еще думать очень много, да.
1: Вот, Илья, у тебя проскочила такая как бы фраза насчет человечества, что, дескать, человечество вот как бы, в общем, должно что-то сделать. Ну, правильно, оно должно, да? Вот. А мне вот, например, как раз кажется, что человечеству, вот ему вредно быть муравейником. Ну, в том смысле, что вот у муравьев у них коллективный мозг, да? Вот муравьиное человечество, оно там не проживет поодиночке. А вот, по-моему, для любого дела, которое как бы нужно сделать, как раз очень вредна массовость. То есть, когда люди говорят, там, все человечество поднимется на борьбу, ну, скажем, там, с фашизмом, то это значит, что фашизм победит. Вот, если поднимется какой-то один человек, то шансов, что вот он выиграет, гораздо больше. То есть, человек так устроен, что входя в такую в колею коллективного разума, он практически сразу проигрывает. Ну, не коллективный он человек, мне так кажется.
0: Это очень интересная мысль.
1: Ее надо исследовать.
0: Безусловно, любая мысль нуждается в исследовании. Особенно сказано так весомо. Видно было, что над этим долго думали, что, в общем, тщательно подыскивали все аргументы, что в какой-то смысле выразили свои внутренние глубинные убеждения.
1: То есть, из самых нет.
0: Можно сказать, некоторое кредо в данном случае. То, что вот. Но я все-таки думаю, что разговор о судьбах человечества, он очень по себе вот как бы интересен. И люди, в общем, любят ему предаваться. Вот как они, насколько они любят действовать всем человечеством заодно, вот разговором о судьбах человечества вообще, они очень любят предаваться. Я думаю, что это связано, в общем-то, с тем, что человечество не может отомстить за себя, когда ты разговариваешь за его судьбу. Вот если ты о Пете начнешь обсуждать, и будет ли, сколько он будет ходить, не значит, что его жена изменяет с Васей. Вот, можно эти в морду получить потом. А вот от человечества какую судьбу не нарисуй, можно его полить самыми грязными красками, там, памфлетом, в котором ты проявишь себя законченным мизантропом, понимаешь, и все равно никто морду не набьет.
1: Ты знаешь, кстати, вот твое вот это изречение, которое ты сейчас сказал, оно как бы подвело, видимо, черту в моем собственном исследовании, почему очень часто люди, особенно вот, которые в телевизоре выступают, да, говорят «мы». Ну, вот, к примеру, там, нас так долго унижали там при таком-то режиме, да, и мы все там, нас всех обсчитывают в магазинах.
0: А это не они же говорят, просто это коллективный демон говорит.
1: Демон. Не демон, а демон.
0: Демон.
1: Демон, да?
0: Демон.
1: Ага, ну, знаешь, это еще не так страшно, потому что если бы говорил демон, то, конечно, уже...
0: Демон — это опера Рубинштейна назвала Мусоргского.
1: А.
0: А вот... Демон, это вот он, демон, такой страшненький, нехороший, в общем, человек такой, мелкий бес. Ну вот он говорит «мы», потому что у него имен легион, понимаешь, он начинает «мы» сразу говорить, у него сразу волосы во рту начинают расти.
1: Когда... Внутрь, причем, естественно.
0: Да, это заметно всегда, вот это верный признак. Можно определить, какие силы вещают вот устами вот кажущегося внешнечеловеческим существа. Это достаточно понять. Вот если хороший, то он говорит, вот видно, красиво у него, голос без лжи такой приятный, он... Качает в нем такая пульсация хорошая. А как врет, так сразу чувствуется, что волосы растут во рту. Он как-то буквы такой, ну, волосы, они... И, во-первых, тошнит от того, что у него волосы во рту растут.
1: Постоянно потом... рефлексы идут рвутные,
0: языком,
1: да.
0: Языком приходится все время раздвигать, чтобы говорить. И вот это чувствуется, когда он говорит, понимаешь? Это вот признак. Мне видно очень экзорцисты вот убедительно рассказывали, что это именно такой признак.
1: Кстати, знаешь, тут вот у волос растущих, да, вот у них тоже есть своя прогрессия. То есть вот этот демон, вот, он как бы тем больше и тем страшнее, чем мельче расклад. Я постараюсь пояснить. Одно дело, когда вот по телевизору он говорит, там нас обвешивают в магазинах, да, и мы все терпим. Вот, хотя это личное дело его, что его обвешивают, и он терпит, да. Вот, следующая стадия, это когда мама молодая, да, к примеру, всегда говорит «мы» про своего грудничка, дескать, мы пописали сегодня хорошо, мы сегодня хорошо покакали, вот, то есть полное отождествление и уверенность в своей нужности ребенку, хотя, в принципе, она для него просто канистра, ну, вымя такое, и по большому счету... женщина.
0: Ну, это да, же да. Все давно убедительно показано полевыми исследованиями, доказано, что ряд папуасских племен в отдаленных районах мира, они такого слова мы не знают просто.
1: Конечно.
0: Они говорят «я», «гугу», «мгоги», вот. Потому что какое «мы», во-первых, у них все племя 8 человек. Нету почвы для того, чтобы сложилось подобное общение.
1: Да, да, да.
0: А потом, значит, как бы вот каждый из них вот имеет свое имя, вот какие «мы», вот они не знают общего названия. Вот. Для такого вот понятия, вот это же здорово. В определенном смысле они стоят ближе к...
1: К маме-земле.
0: К маме-земле, да.
1: Да.
0: Чем мы, несмотря на вот ту водку, сколько пьем, а к маме-земле становимся ближе только в физическом смысле, а в духовном очень мало приближаемся по сравнению с папуасами.
1: Практически уже такая прослойка
0: может быть,
1: возникла.
0: Да, да. Вот папуасские песни, они очень всегда схожи на это самое, чем-то вот с русскими.
1: Схожи.
0: У них эмоции такие же. Вот, может быть, послушаем тут. Вот тут такая замечательная песня. Девушка, значит, надевает самое красивое платье. Самое красивое платье. И идет топиться в море, танцует танец. И весь город выглядывает в окно, и весь их хлопает. И смотрит, как она красивая в красивом платье. И как она хорошо идет топиться. И такая радость по этому поводу выражается. А вот у нас, поскольку мы оторвались от матери природы, было бы нытье там, матенька за меня не понимает,
1: он меня бросил,
0: свекровушка
1: вот,
0: меня
1: да.
0: мучает, пойду я там это самое к реченьке, развею свои белые косоньки, утоплюсь там, в общем, ужасно
1: то
0: было
1: есть
0: бы.
1: То есть не гордые были бы действия совершенно
0: не, непочтенные. Не понимается, что вот, как бы вот смерть, вот эта оставленность любимым человеком, это все... Элементы, из которых слагается прекрасное полотно жизни, которое нужно вот жить каждый момент. Вот ты радуешься, что идешь топиться. Ты радуешься, что тебя бросили. То есть внешне ты плачешь, но ты радуешься тому, что ты плачешь, потому что ты живешь слезами. Тебе плохо, и ты рад от того, что тебе плохо.
1: В принципе, здесь утратить. Радоваться действительно нужно даже тогда, когда и пучит. Если пучит, вот, извиняюсь, если понос, то тоже нужно радоваться, потому что это проявление жизни. Да. Нет, это действительно на самом деле так. Потому что люди там придумывают градации.
0: Ну когда... вот были же праздники, вот 750 лет Москвы.
1: Да, были. Ну, я помню тоже.
0: Я смотрел. Люди совершенно не умеют радоваться.
1: Не умеют.
0: Правильно. Они просто куда-то идут.
1: Постоянно в пути. Они постоянно в движении.
0: Сказали,
1: они идут к какой-то цели.
0: Конечная цель, которая да, они да. вот как бы вот коммунизма нет, а цель осталась.
1: Вот, вот,
0: причем то же самое.
1: И ходят толпами туда-сюда, одна навстречу, другая туда.
0: Сперва пошли, думали, что это Жан-Мишель Жарр. Оказалось, нет, не Жан-Мишель Жарр.
2: Вместо диафильмы, него просто... Диафильмы, там крутили диафильмы.
1: Это приехал просто человек из Болгарии.
0: А потом поехали еще куда-то, да. И везде им казалось, что у них будет цель. А так, в общем, нажрались, утром в понедельник проснулись, выяснилось, что до цели не дошли.
1: Да, и праздник уже.
0: А вот просто давайте вот послушаем, вот как умеют простые люди, простые сердцем, можно сказать.
1: Да, ну, сейчас только прежде я еще про демонов последнюю стадию расскажу. То есть про маму мы с грудничком проговорили. И самое, конечно, страшное, самый большой демон — это во владельцах собак и вообще домашних животных мелких, которые тоже говорят всегда «мы». То есть мы гуляли сегодня. Я так думаю, кто это мы, там, дескать, Николай II, что ли? А у нее там это левретка или пудель под мышкой, понимаешь? Все, вот это, конечно, демонизм страшный. Отсюда и начинается все.
0: Маяковского прям «мы» называется произведение.
1: Вот, пожалуйста, пример.
0: Это же не случайно. Прямо вот связано. Слово «мы» такое, оно и противное какое-то, потому что как мычание такое, коровье такое. «Мы».
1: Да, да, да.
0: Очень протяжное.
1: А по-немецки это, по-моему, «мы» будет «вар», да?
0: Да.
1: Тоже какой-то варвар.
0: «Вир».
1: Или «вир». Ну, в общем, «вир», «мы», «вир», «мы», «мы»,
0: «вир», «мы», «мир».
1: «Уи».
0: «Уи»,
1: да, вот.
0: «Уи».
1: Самое безликое это слово. Самое безликое слово. Это, знаешь, оно столь же противно, как вот поговорки. Ты любишь всякие прибаутки, поговорки, когда вот человек разговаривает постоянно прибаутками, дескать.
0: Не могу.
1: Вот. А еще мерзопакость нет, когда употребляется. Я как коллектив.
0: Да.
1: Знаешь, такие вот люди есть, которые... А я как коллектив. А как правило, это прапорщики отставные, которые слегка под шафе.
0: Да, ну коллектив, да, вот оно такое. Это то же самое слово «мы», только такое вот. Латинизировано, типа ученое слово.
1: Да, ученое.
0: Ну, это так, это простецкий коллектив. Коллектив я и моя вредка. Коллектив погулял.
1: Да. Ну что же, слушаем песню.
0: Слушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Илья Кормильцев, Айрат Дашков. Айрат Дашков маршировал. Кстати, здесь достаточно неплохо у тебя получается. Видимо, ты как бы проходил определенные вот курсы по маршированию.
1: Да, начиная с 5 лет практически.
0: А вообще вот отношение к маршам вот у тебя, Айрат, и у тебя, Илья, каково? Вот мы только что сказали, что в 5 утра, как бы даты, когда сидят, идут в бутылки, это вот Илья говорил, им нужно поставить марш, и это сразу людей строит, они встают и сразу начинают щупать плечи, дескать, где мои эполеты, то есть господа офицеры.
2: А это вот находится в прямой связи с темой «мы», с темой коллективного, которую мы подняли, тоже, что марш является музыкальным воплощением идеи коллективизма. Марш — это музыка, под которую танцуют каждый по-своему, как известно. А маршируют все вместе единообразно. Это основное требование. Марш — это музыка, которая порождает коллектив. Она порождает «мы». Она порождает вот этого демона коллективного, который заставляет людей потом говорить слово «мы» там, с моей собачкой. Я думаю, поэтому. И люди чувствуют себя вот этой частью «мы». Они, конечно, теряют свою самость, но приобретают огромную дополнительную энергию.
0: А вот
2: в этот
0: смотри.
2: Момент, вот они попроменивают часть своей личности, вот своего «я», они попроменивают, вот покупают за него, буквально обменивают его на энергию, которая вот дается, эта демоническая энергия коллективного. Они все вот выстраиваются, подтягиваются все, потому что их переполняет, их рвет и рвет. Они как бы как 40 линий вынюхали, стоят такие все, потому что это марш. Это вот марш.
0: А вот смотри.
2: Это такой марш, да, это да. Вот конструктивное, такое аполлиническое, такое созидательное, такое прогрессивное, вот такое вот коллективное. Вот рок-н-ролл он тоже создает коллективное, но он другое создает коллективное. Он создает не коллективное «мы», он создает коллективное «мы». Он другое создает коллективное. Но он тоже будет другими способами. Как бы внешне порождая хаос, но это уже коллективное стадо, это коллективная толпы, которая не коллективная. Войска, строя там, допустим, это самое, которое марширует, вот фаланги там, не знаю, там, колонны пехотные, вот не этого. А это коллективного хаоса, когда все одинаковы, потому что каждый поступает по-своему, но в целом получается броновское движение. Хотя каждый думает, что он делает вот такое, что другой не делает. Вот. Что-то происходит только с ним, одним в этот момент.
0: Но сейчас, вот, кстати, в наше время, да, в 20 веке, вот марши все-таки немножко поувяли. И вот это искусство написания, и также игры, вообще искусство производства маршевой музыки пропало. Мне кажется, что достойным, более-менее заменительным.
2: Ну, для марша же требуется определенная наивность. Понимаете ли, если коллективная вот толпы, коллективное рассвирепевших народных масс, оно предполагает веру во что-то. В смысле, не предполагает никакой веры во что-то. Просто люди вот, боятся, там, что их задавят, там, или просто слышат громкую музыку и начинают от этого сами кричать. Вот, они, вот. А ведь коллективное вот такое, которое в марше, коллективная организация, коллективная тоталитарная, можно даже сказать, оно же требует наивности и святой веры во что-то. Позитивное, что вот такое «мы» сказать, мы строили, строили и построили, вот такое «мы» сказать, жизнеутверждающее.
0: То есть душа должна быть прозрачна, как родник.
2: Верить. А все же обломались, да. Вот с верой-то, вот наступило безверие, и марши вместе с верой угасли, на самом деле.
0: Послушай, вот существует еще такое мнение, бытует, да, что большинство людей вот ходят на демонстрации в какие-то места большого скопления народа не для того, чтобы там как-то выплеснуть свою агрессию даже или что-то там как бы добиться от кого-то, да, типа еды, чтобы им дали там. Знаешь, стучат ложками по кастрюлькам некоторые даже. Вот. А в большинстве своем ходят туда для получения сексуального удовлетворения от трения. А лиц не только вот своего пола, но и противоположного, и вообще вот от этого трения. То есть это своего рода любая демонстрация. Это любая... Да, то есть вот любая вот эта толкучка, она является своего рода таким массовым половым актом. То есть причем это некоторое новшество в сексе на самом деле. Вот демонстрация, любое вот массовое сборище народа, это совершенно новое слово в сексе. Просто люди еще немножко не понимают, что с ним происходит. Вот эта эйфория, которая там творится, на самом деле доказана. Вот у нас в лабораториях брались мазки многочисленные, у них там анализы, соскреб с пяток, это очень важно, тоже делали соскреб с пяток, рассматривали под микроскопом, и выяснилось, что практически вот выделяются те же энзимы, которые выделяются в момент сексуального акта.
2: Ну вот мне кажется, что это убедительно и свидетельствует о метафизической природе коллективного духа, о том, что он вот является вот этим самым демоном. Это же очень хорошо заметно. Почему? Потому что, вы понимаете, природа секса такова, что он может быть индивидуальным, может быть парным, а может быть и групповым. Но в определенный момент, когда теряется визуальная и тактильная связь участников одной сексуальной группы с другими участниками, то есть другой участник у тебя слишком далеко, чтобы ты мог непосредственно чувствовать каким бы то ни было образом, то он как бы и не существует. То есть дальше второго ты все равно не видишь в этот момент. То есть ты окружен только вот ближайшим слоем тел и с ними взаимодействуешь. Поэтому, если бы чисто были физические причины вот у этого массового полового акта, то он бы не смог существовать, он бы рассыпался, ограничился замкнутыми группами ближайших соседей. Потому что...
0: То есть они бы просто собирались, да, в кухне и терлись бы.
2: Да, у следующего партнера ты не чувствуешь, да, то есть это самое. Это был бы простой групповой секс. А здесь требуется, чтобы их некая сила, новое чувство, то чувство, которое вот не воспринимается обычными физическими приборами, обобщало. Вот почему в ремонстрации все в едином вот этом порыве,
0: вот, это очень важно,
2: в едином,
0: да,
2: ритме, да.
0: Да.
2: Это же может быть объяснено вот только сверхприродными силами. Потому что вот в области природных сил мы не находим практически ничего, что могло бы соответствовать подобной передаче энергии.
0: Кстати, вот ты заметь, что характер сам демонстрантов и демонстраций тоже с течением времени очень сильно изменился. То есть не какие-то требования и повод для этого, да, а само их настроение. То есть вот маршевая музыка, например, германская и наша, да, вот там действительно как бы люди шагали такие с чистыми прозрачными глазами, вот, и шли в каком-то таком едином порыве все вместе. А тут вот как раз современные демонстрации, любое массовое сборище, мне кажется, уже лишилось все-таки вот 100% общего порыва. Все-таки каждый идет туда немножко для себя. Поэтому у них вот такой разброд и шатание.
2: Ну вот и мы потеряем это, теряем мы это.
0: Теряем.
2: Вот мы, но, к сожалению, мы при этом идем не от «мы» к «я», а мы идем от одного «мы» к другому «мы». Вот в чем ужас. Мы идем от «мы», которого был определенный вектор движения. То есть все-таки куда-то все двигались в одну сторону. Неважно, там, ложную, истинную, двигались все в одну сторону. Мы сейчас переходим к тому движению, когда все движутся в разные стороны. И некоторые определяют это как свобода. Но мне кажется, что это сомнительно определить это как свободу. Потому что в любом случае мы же все совершаем эти телодвижения в определенных рамках, за пределы которых мы не можем выйти по самой сути нашей жизни в обществе. И в результате получается, что это все равно мы, что все делают, в конечном итоге все смотрят один и тот же телевизор, покупают одни и те же продукты. О каком же я, может говорить? Я когда-то все сделал сам. Свинью вырастил сам, кокос вырастил сам.
0: Даже
2: холодец сварил сам, и хрен тот же самый вырастил сам, и сам его натер, не стесняясь при этом плакать. Вот в чем пафос. Это именно я, вот такой я настоящий. Вот почему Даниэль Дефо написал «Робинзона Крузо». Он это именно имел в виду, он показал вот я, настоящий я, человек. И потом, как все было хорошо у Робинзона, пока не появился «Пятница», «Попугай».
0: Да, все там, вот эти вот гири-гири, так называемые.
2: А потом уже
0: все индейцы, да,
2: приехали вообще в больших количествах. И вот как мы вторглась в его жизнь, она начала погибать, его счастье начало подгибать под натиском «мы». Вот, это возвращаясь к теме необитаемого острова, как волосы на теле.
0: Родинки.
2: Или, да,
0: на родинке.
2: Пальмы и кедрача, соответственно, как символов одиночности. Вот это экзистенциальная богооставленность. Я бы такое слово не постеснялся употребить, даже несмотря на то, что многие могут меня неправильно понять и позвонить по телефону в студию и возмутиться даже. И, в общем-то, это оправдано, потому что если даже это слово ничего плохого не значит, то звучит оно, по крайней мере, очень неприлично.
0: Неприлично.
2: Ну, именно это я имел в виду.
0: Слово звукоизвлечение. Даже не слово, а вот звукоизвлечение. Бывают ведь неприличные звукоизвлечения просто.
2: Да, ООО, например. Да, или там какие-то. Оставленность.
0: Да, вот-вот-вот.
2: Экзи, стензи. Такое ощущение, что над языком насмехаются. Что специально коверкают. В определенном смысле вот музыкой вот является, особенно вокалист, просто когда поют букву «А». Вот это же не исковерка на язык.
0: Не исковерка.
2: Это значительно больше смысла, чем если бы там еще были встречались букву «Б», «В» и так далее по списку. Когда мы начинаем придавать этим словам, мы сужаем очень сильно смысл. Когда просто человек поет «А», можно подумать все что угодно.
1: Ну, кстати, вот заметьте, что в основном это связано со словами, которые имеют иностранное происхождение. Вот почему так? Не
2: почему? Знаю. Есть некоторые неприличные русские слова.
1: Ну, они
2: я вот могу, например,
1: изначально русские.
2: Да, нет, я могу многие рассказать. Это, если Арат попросит меня очень сильно, да.
0: Не, ну вот я вот...
2: Он не знает.
0: Вот есть, например, слова вот неприличные, то есть достаточно неприятные. Например, слово на шарыга. Русское слово, тоже очень мерзкое. Хотя ничего обидного, но вот как бы если, например, вот попробуешь, подойдешь к какой-нибудь даме на улице и скажешь на шарыга, не скажешь, сколько сейчас времени, к примеру, то она обидится. Тем не менее, например, на шарыга и графиня это одно и то же. А если ты скажешь графиня, скажите, сколько времени. Ну, она будет так заигрывать, дескать, все-таки такое обращение-то вроде не оскорбил. А скажешь на шарыга?
2: Все. Сам на шарыга.
0: Да, сам на шарыга.
2: Вот же вахровал.
0: Да, сам на шарыга, вот так вот.
2: Да.
0: По телефону 203-19-22 вы можете звонить и задавать вопросы Илье Кормильцеву в прямом эфире. Нет, мы будем в эфир выводить. Ты, кстати, одень наушники вот эти.
2: Нет, я в смысле, ты сказал позвонить по телефону, который на стене. А вот я не знаю, какой из трех городской, который передо мной стоит.
0: А, вот эти, да. Ты знаешь, тут с одного набирается две цифры, потом с другого и последний с третьего.
2: Угу. А вообще такая была практика, меня интересует эта практика, чтобы сам себе по телефону задавал вопросы и сам отвечал в студии. Вот такой прямой эфир.
0: У нас постоянно это происходит, причем поскольку у нас уже доказано, что у программы 4 постоянных радиослушателя. Вот. Один, к сожалению, сейчас в больнице, двое на даче, вот, а одна старушка, она ничего не слышит, она совсем глухая на оба уха. Ей пишут.
2: Что-то для статистика неутешительная.
0: Неутешительная, но...
2: Слушатели передачи очень много со всякими хроническими нарушениями.
0: Я просто хочу сразу сказать, что мы подстраховались, и вот все звонки, которые сегодня будут, да, это на самом деле звонит специально посаженный человек из соседней комнаты. Вот, то есть как бы он и будет задавать все вопросы.
2: Такой блондинчик там сидит такой.
0: Это девка.
2: А, это девушка?
0: Его, да. Нет, блондинчика. Сидит. Сам-то он соседний.
1: У нее, по-моему, какое-то мужское имя было, да?
2: Девушка.
0: Это фамилия. Фамилия у нее Вася. Ее зовут Лена Вася. Когда человек показывает свой паспорт, например, милиции, или вот когда я на работу ее принимал, как зовут? Елена Владимировна Вася. Я говорю, дай паспорт. Прям паспорт посмотрел, вот, и вписал ей еще, по-моему, Гремулькина ей вписал. Вася Гремулькина. Вот, так что стало лучше.
2: Ну, да хорошо это.
0: Подправил.
2: Паспорта поправлять надо всегда.
0: Конечно, конечно. Кстати, в принципе, я же считаю как, что все фамилии, да, они появились изначально. Вот Илья, почему у тебя фамилия Кормильцев?
2: Ничего смешного здесь не вижу. Ну, фамилия, да, у меня такая. Почему? Действительно, у меня такая фамилия. Тут ведь вопрос так. Вот откуда она произошла, это один вопрос. Оно не имеет ничего общего к вопросу. А почему она у меня такая? То есть, вот, собственно говоря, ведь она у меня могла бы быть совершенно другая. А личность была бы та же самая.
0: А вот, кстати, не факт. Я тут не позволю себе не согласиться. Очень серьезно словосочетание, с которым человек себя вынужден отождествлять.
2: Нет, это уже позже. Когда вот я узнал, что у меня такая фамилия, но я же совсем, когда был маленький, вот этого не знал. А тем не менее, у меня уже была, в эмбриональном состоянии уже была эта фамилия. И в эмбриональном состоянии никак моя фамилия на меня еще никак не могла воздействовать. Получается теоретически, что я мог бы находиться в этом, скажем, в животе другой матери эмбриональной, вот, тогда бы у меня была другая фамилия, а та сущность, которая в меня внедрилась, и которую мы называем в просторечии, простите меня за это слово, душой, она бы была уже та же самая, а фамилия была бы другая. Потом, естественно, вот фамилия, имя начинает влиять на человека, он уже начинает меняться, там, думать, так, меня зовут, там, допустим, Лаэрский, значит... Я не могу себя вести как какой-нибудь Иванов. Я должен вести себя как Лаэртский. У меня уже должно быть такое поведение.
0: То есть, получается, человек становится рабом своего словосочетания.
2: Да, да, да. Имени, там, прочее, там, внешнего вида, там, это самое, национальности, профессии, уровня интеллектуального развития. Он становится постепенно рабом своих болезней, близких. Он все больше и больше становится рабом.
0: Потом начинает, кстати, и пить со страшной силой.
2: И лекарства еще.
0: Потом, да, лекарства.
2: Бывают еще, знаете, такие болезни. Мы не будем рассказывать об этом нашим радиослушателям. А все-таки самое главное, это ведь что было в данном случае? Почему мы вспомнили о фамилиях, откуда они берутся? Вопрос основной. Надо вспомнить, с чего все началось. Мы, в общем, собственно говоря, вопрос, когда собираются русские люди, значит, на кухне или на радиостанциях Москвы, вопрос всегда один такой. В общем, что делать?
0: И кто виноват еще?
2: И кто виноват? Да, вот мы с этих вопросов и начали, обсуждая вот ряду холодца честь
0: открытия. Ну, мы, кстати, вот тему кто виноват, который, мы очень, по-моему, вплотную раскрыли.
2: Конечно,
0: друзья, слушатели.
2: Конечно. Но это вот мы поняли, что тема глубже, чем вот такой посконный, домотканный, я бы не побоялся этого слова сказать, вот квасной патриотизм. Потому что это только один аспект, что вот хрен пришел с Запада. Но ведь есть другой аспект. Мы же его приняли. Мы стали есть холодец с хреном и с горчицей.
0: Да.
2: Нас никто не заставлял, не водил там, солдатами, в отличие от картошки, не принуждали там. Вот, сами начали. Сами, значит, падки. Значит, согрешили, значит, пали, значит, поддались соблазну.
0: То есть демон победил.
2: Демон победил. А демон, я вас попрошу.
0: О, демон, да, прошу.
2: Демон.
0: Демон.
2: Вот, демон победил, значит, ему суждено было победить, значит, мы сами были предрасположены, мы, значит, сами заранее...
0: Хотели, чтобы победил.
2: Да, победил. А потому что мы вот, опять-таки, возвращаясь к культуре народов, которые принадлежат к более таким... близким корням цивилизациям, возвращаясь, вот популярность телесериалов в России, то есть такой же «Избитый», уже все говорили там, серьезно говорили, шутку говорили там, на высоком интеллектуальном уровне говорили, на низком интеллектуальном уровне говорили, везде говорили, вот обсуждали эту популярность небывалую, понимаете? А что ведь там вот там вот мы видим? Там же мы видим вот такой вот насилие «мы» такое.
0: Мощнейшее, там «мы» очень сильный.
2: Да, вот мы, там, значит, наша семья там, правда, выступает в главной роли, но все равно, неважно, даже семейное «мы», да. В данном случае мы почувствовали родство вот такое вот, внутреннее, очень душевно сильное. Но вот это только ведь одна сторона латинской культуры. А вот вторая, вот ту, которую мы рассматривали, вот предыдущую, вот когда предыдущую мы ставили «Кумбию», колумбийскую. Мы вот там видели, что там у них еще индивидуалистическое такое начало есть. Радость такая вот, радость переживания жизни, как своего я, как Робинзон Крузо. Такой одинокий, но необитаемый остров среди человеческого моря такой вот каждый человек. Вот он идет топиться, и он рад то, что он идет топиться, потому что это для него тоже часть его жизни, а не что-то такое, что влом пошло вот по его жизни, помешало ему там вовремя явиться на презентацию. Вот.
0: Кстати, вот «мы», оно еще достаточно сильно, если так вообще говорить о кинематографе, да, вот так у нас немножко зашел разговор, а «мы» тут побеждает очень сильно с помощью людей, занимающихся дублированием фильмов. То есть когда-то кто-то там решил, что для «мы», то есть для них, очень важно, чтобы перевод был артистическим. То есть, а иначе до них не дойдет. Вот. И в результате эти люди, дублируя фильмы, своими голосами придают совершенно жуткую окраску интонационную, то есть лишая таким образом человека воспринять этот фильм индивидуально.
2: Да.
0: То есть это «мы» на самом деле пролезает сейчас со страшной силой. Я, честно скажу, очень огорчен тем, что накрывается пиратский рынок видеокассет. Потому что практически все лицензионные кассеты записаны вот с этими свинячими, извиняюсь, голосами. Там это мафиозная эта группировка из 10 там, или, да, 12 человек уродов, которые, попросту говоря, убивают фильмы, которые они озвучивают. Вот, мне кажется, делают это сознательно. То есть такая диверсия. Попросту мы лишились возможности смотреть хорошие видеофильмы.
2: Это печально очень.
0: Очень печально.
2: Это вот тревожит меня тоже в том числе. Но я вот вижу все это сильное вот страсти, вот, которые мы можем наблюдать у народов, которые сохранили какую-то верность корням, вот, которые не утратили вот эту вот способность быть робинзонами в своей жизни. Вот это сильная страсть, это другая сторона оборотная латинской культуры. Вот в сериалах она не отражена, они там все только плачут, там и стенают, и в общем, они все там такие жидкие, да, но ведь есть еще настоящий мститель. То есть есть герой, вот альтернатива такая, вот альтернатива бойцу, который участвует в этом, это герой, который представляет из себя совершенно отдельное «я». И вот я вот... Это, и герой одновременно уже всегда... И привлекательно смешон. То есть, если на него серьезно посмотреть, смешон. Ну, что он там один вот машет что-то ручонками. Там, типа, там, убивает 500 человек одной пулей. Ну, смешон, мы понимаем, что так не бывает. С другой стороны, сердце нам хочется в него верить. Хочется в него верить, что он вот действительно вот такой. И вот это очень хорошо. Вот эта вот наивная вера такая в преимущество героя, в то же время ироническое к нему отношение, оно очень хорошо вот выражается, мне кажется, в латинской культуре. Поэтому я предлагаю послушать иллюстрирующий этот тезис, композицию.
3: Нос. Тардис, амиго. Оля.

0: Калинова рассказывал вам.
1: Угу.
0: Самая вот просьба такая вот. Албанские письма там колхозник писал. Ну, угу. Читал твой человек там.
1: Да-да-да.
0: Вот, чтобы повторить.
1: Албанские письма, да?
0: Ага. Как он Ленина любит.
1: Ага, хорошо, хорошо.
0: Ну, так вот, в вашей программе там по 10 минут в каждый час.
1: Ладно, просто это все записано. Я думаю, что просто мы будем в записи ставить, раз вам это понравилось.
0: Да.
1: Вот, спасибо.
0: Шедевр.
1: Спасибо, до свидания. Просто у нас была программа такая, как бы, посвященная Албании. Называлась она «Все, что вы хотели знать об Албании, но боялись спросить». Вот. И вел видный албановед, как раз, который Сайли Бериша там на короткой ноге, и читал письма албанских студентов. Еще, то есть там албанские студенты пишут сочинения на тему своей любви к России, ведь там же была огромная такая волна эмиграции из Албании. Вот, и он это зачитывал. И вот видите, пользуется популярностью на самом деле этот эфир. Ну, слушаем дальше. Телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
2: Вот, я полностью согласен с тем, что вы говорили относительно переводов до старых фильмов и новых. А себе тех, кто дублирует, я с вами совершенно согласен. Это просто не годится ни в какие рамки.
1: Никуда не лезет.
2: Правда?
1: Да.
2: То есть настоящий, господи, настоящий просто неубейки, то есть занимаются переводом. Когда нормальные люди сидят и смотрят это все по телевизору, а?
1: А вот скажите, могли бы вы порекомендовать какой-нибудь метод борьбы с этим? Ну вот, например, чуть было не сказал слово «мы» опять, да?
3: Угу.
1: А, ну вот какие на ваш...
3: Да тебя будут ловить и останавливать.
1: Да, ты прям говоришь, бей меня по губам. Вот, какие вообще на ваш взгляд...
3: Лучше просто стрелять из водяного пистолета, можно?
1: Вот оттуда,
3: по губам, да?
1: Тогда лучше стреляй из соломинки, жеванной промокашкой.
3: Это очень эффективно. Вот.
1: Какие существуют методы, на ваш взгляд, у простого населения, да, у потребителей видеопродукции, вот, изменить как-то ситуацию? Конечно, можно отловить дублеров в подъездах, вот, и там, сами понимаете, сделать им какие-нибудь проблемы, но это негуманно. Вот. Поэтому, если вот говорить реально, что бы вы предложили, уважаемый?
2: А, ну, слушай, здесь все очень просто. Нужно взять каждого взять из них, поместить в отдельную комнату и на 10 лет, или да, может быть, 11 лет, заставить их сидеть в этой комнате и слушать собственный дубляж. Чтобы они сидели и слушали, как они говорят своими мерзкими голосами. Вот, мне кажется, вот так надо поступить.
1: То есть, как бы, такое клиническое происходит у вас лечение, амбулаторное, да?
2: Ну,
4: стационарное.
2: Иначе вот, да. Нельзя. Только пуля или психический шок может избавить нас от этих людей.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания. Нет, вот действительно тема достаточно такая болезненная. Ведь действительно как-то люди, по-моему, не понимают, что они делают. А мало того, насколько я знаю, вот у меня был знакомый, у которого был знакомый дублер. Когда я узнал это, я с тем знакомым порвал связи. Я вообще очень экстремальный в отношениях. Вот, как говорится, друг моего друга, мой друг, да, то в этом случае как бы человек, который портит фильмы. Нет, я вижу, что на меня смотришь, и в твоих глазах жестокость какая-то.
3: Нет, я просто... Дело в том, что я смотрю, как правило, недублированные фильмы. В этом, очевидно, моя беда. Но я очень... мне очень нравились некоторые вещи. Тем не менее, я могу сказать, что в целом, вот как дублеры, ну, для того, чтобы дублировать кино, они, конечно, все не годятся. Но вот для того, чтобы создавать какие-то моменты истины, ну, такие настоящие, не предусмотренные сценаристом и режиссером фильма, который дублер дублирует, они иногда создают замечательные вот просто эффекты. Я помню, какой-то очень немецкий фильм смотрел, вот, боевик. И там мужик какой-то что-то закричал страшно по-немецки. И выкинул другого мужика в окно небоскреба. Ну, тут, естественно, выпал из окна и заорал там, что в этом случае кричат обычно. То есть короткое, но пронзительное слово «А-а-а-а».

0: Там женщина-переводчица дублировала. Дублерша дублировала. Она сперва привела, что сказал этот мужик, а потом в порыве заорала вслед за тем, который падал. А, это было очень красиво.
1: Как жутко,
0: да? Это было замечательно. Это сразу придало смысл. Без этого вообще весьма довольно посредственному кинишку категорию «Б».
1: Так вот, самая парадоксальная ситуация, что эти люди, они гордятся очень своей работой. То есть они считают себя в искусстве. Это на самом деле так. То есть они, например, всем своим знакомым звонят потом и говорят, вот выходит фильм, там я дублировал, там, скажем, какого-нибудь там Арнольда Шварценеггера, к примеру. И человек горд своей работой, он горд тем, что он сделал. Он тоже артист с большой буквы.
0: Ой, мне стыдно признаться, что я тоже в своей жизни попал. Вот, ну, я был еще молод, нужно было кормить молодую семью. Я попал под дублирование фильмов, но я могу гордиться, что в моем репертуаре всего два фильма, которых я дублировал. Но я горжусь тем, что это вот не был не Арнольд Шварценеггер или не какой-нибудь еще такой, а это оба фильма были Тинта Брасса. Вот это я прекрасно помню. Вот их я и дублировал.
1: Ну, ты тоже там как бы...
0: Ну, и да, я тоже страдал вместе с актерами в таком дерьме-то играть.
1: А вот скажи, вот как бы стоит ли кто-нибудь над душой дублера, ну, типа какой-нибудь режиссер там?
0: Да, я смотрел все это, вот получал удовольствие. То есть это философская проблема состоит вот здесь. Вот, то есть, вот ты говоришь, что дублер вот переводит, потому что считаешь, что вот если не переводить с интонациями там прочее, то вот, значит, слушатель козел такой не поймет, надо художественно дублировать.
1: Да.
0: Вот, и такой подход существует, им руководствуются вот все, которые выпускают эти видеофильмы, да. Вот интересно, вот в случае порнографического кино они тоже считают, что если вот не будет художественно выразительно продублировано, то слушатель тоже не поймет, о чем идет речь в этом фильме.
1: Ты знаешь, со временем, я на полном серьезе могу сказать, что со временем начнут дублировать и порнофильмы.
0: А субтитры, вот, например, была бы очень интересная идея субтитров в порнофильмах.
2: Она отвлекает внимание от основного сюжета.
1: Да.
0: Нет, но она отвлекает всегда внимание от основного сюжета в любом фильме, не только в порнографическом. А просто какой простор для графики. Ну, типа вот, которые пытаются междометия передавать, вот, для звукописи какой простор. Можно же изобретать специально новое звукоподражательное междометие для того, чтобы передавать вот все. Или, например, если это фильм предназначен для слабослышащих и глухих, порнографический фильм. Для слабослышащих и глухих. Тут, возможно, сурдоперевод, например.
1: В уголке будет женщина, которая будет
0: с титрами, да.
1: Да, изображать все это. Нет, а что касается порнофильмов, то, в принципе, большой опыт уже у дублеров нынешних существует перевода каких-то любовных сцен, поскольку в современных фильмах все любовные сцены переходят как в
0: соитие. Заканчиваются по
1: стилям, да. Вот, а поэтому уже у них опыт и есть. Я даже знаю, что они вот уже в очередь выстраиваются насчет перевода порнофильмов. Вот, так что до этого тоже дойдет. Вот, причем, знаешь, что я думаю? Что на самом деле вот порнофильмы с дублерами смотреть будет интересно.
0: А я думаю, что вот, между прочим, вот мы дублеры пока вот все-таки, ну, как бы, ну, разные культуры, конечно, сильно отличаются. Там китайская, русская, там американская культура. Культура вот маленького, но тоже, в общем-то, очень нужного природе какого-нибудь народа, вот, нгоносанского, к примеру. Вот все вот эти вот, это все равно люди. Ну, они там две ноги, две руки, там это самое, два уха и все остальное, что вы сами знаете. Все люди, ну, все равно, несмотря на всю разницу традициев, обычаев, различные религии, различные верования, свои местные, можно сказать, отклонения или уклонения, или, как бы сказать, изгибы менталитета, это все понятно. Через них трудно иногда культурные различия преодолевать, но удается. А вот потом, ну, если перспектива, что мы не одиноки во Вселенной, рано или поздно возникнет проблема с дубляжом фильмов на языке других планет. И вот если, например, с какой-нибудь героической драмой или патриотическим военным фильмом проблем никаких не будет, потому что я думаю, что разум, как бы он ни был вот устроен биологически, у него всегда вот эти все коллизии, они должны быть сходны во всей Вселенной. Вот. Но любовная сцена, я думаю, что вот перевод порнофильмов на языке других планет. Вот это будет истинная вообще, можно сказать, задача. Это будет сложнее, чем перевести там с английского на русский поминки по Финнигану. Это будет нечто невероятно сложное.
1: Это будет, знаешь, как, то есть практически шедевральное такое.
0: Практически нечто. Придется все объяснять, то, что никому не приходится объяснять здесь.
1: Да.
0: Но
1: да.
0: При этом не впадать в академизм, чтобы это не превращалось в литературные памятники. А вот чувство, эмоция все равно достигало вот иначе устроенного обитателя другой планеты.
1: А ты знаешь, что, кстати, вот в принципе, перевод порнофильмов гораздо действительно более ответственный. То есть человек, который будет заниматься дублированием порнофильмов, должен чувствовать себя, в общем-то, очень... Чувство ответственности должно быть. Почему? Я постараюсь пояснить. Потому что, в любом случае, люди, которые смотрят эти порнофильмы, вот, они в реальной половой жизни, на мой взгляд, как бы должны копировать что-то оттуда. Может быть, даже это неосознанно делается, да? Вот. Ну и представь себе, если в голову им при просмотре будет западать какой-нибудь вот такой дубляж, который происходит в художественных фильмах, и этот человек начнет себя в постели вести и говорить таким же голосом.
0: Думаю, что это составляет часть всего, вот, обязательно. Но он думает, что вот таким голосом землян положено говорить. Вот.
1: Это тоже, то же самое, когда какая-нибудь дама тебе говорит: «О, дарлинг».
0: Да, это ломает.
1: Это просто...
0: Это пошло. Да. Ты начинаешь думать.
1: Вот. Она же тоже это где-то слышала. Откуда она это говорит? Почему она так говорит?
0: Сразу вот любого мужчины размышления, не собирается ли она выйти за него замуж. Это страшно, да. Я понимаю. Это было, очевидно, что-то из пережитого. Но, возвращаясь к нашей теме, я хочу сказать, что все равно потом, конечно, произойдет. После первичного шока, вызванного непониманием, ужасом, может быть, чисто физиологическим отвращением, начнется слияние культур, взаимопроникновения их и взаимопонимания.
1: А вот хорошо ли слияние культур?
0: В данном случае, во-первых, открываются возможности для новых бесчисленных половых извращений.
1: Вот это нормально.
0: Вот человечество, я думаю, в определенном смысле устало. Вот не от прогресса, там, не от богооставленности, не от метафизической пустоты, а на то, что на протяжении уже практически 20 там, тысяч лет не появляется никаких новых половых извращений.
1: В принципе,
0: это означает, что вот самая сущностная жизнь человечества, она находится в застое. Даже самые современные способы вот моделирования каких-то таких физических ощущений, типа всякого виртуального секса по интернету, это всего лишь моделирование, вот как раньше пытались там сделать там самолет, чтобы у него крылья, там нужно было махать руками, дергать их за весло, да? Это все не то. То есть нету прорыва.
1: Это вот потому что дело в том, что тут идет командование человеком со стороны вот как раз этого компьютера и так далее. То есть это опять же тот же самый хрен и та же приправа. То есть это неестественно настолько, что разрабатывать этот обус просто... То есть это она разрабатывает людей. Люди думают, что, дескать, мы разрабатываем эту новую технологию, виртуальный секс, к примеру, а это он их разрабатывает-то.
0: Ну, конечно.
1: Вот так вот. Ну что, следующий звонок. 203-19-22 и ваши вопросы. Илья Кормильцев, доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте. Я всегда с любопытством слушаю ваши передачи. Но хотелось бы несколько замечаний. Вы позволите?
1: Конечно.
3: Во-первых, ваш адрес. Когда вы подходите к графине, вы никогда не спрашиваете, сколько времени. То есть «камбьям и там», как говорите, «калёры тиль», «который час». Это просто неприлично говорить, сколько времени. Второе. Скажите, пожалуйста, а Илья Кормильцев – это из группы «Наутилус Помпилиус», да, бывший?
0: В какой-то степени, да. Насколько можно им пользоваться понятием группы?
3: Вы знаете, вот с передачи «Акулы пера». Очень интересный человек. Вот как раз ваша речь изобилует вот впадением... психологизмы всякие. И знаете, это у вас еще вот вы в диалоге с Сашей совершенно неправильно выразились о том, что помните о связи фамилии, скажем, эмбриональным развитием.
0: На самом деле
3: это все очень тесно связано. Значит, у Грофа недаром есть понятие о пренатальных матрицах. Ну, что я хотел... Вы знаете, что у Саши и у вас очень схожи психологические портреты. И вам бы интересно было бы попасть в психоаналитику. Потому что вот идет очень такое от нереализованного... ауэротизма и, скажем, какого-то такого и нереализованного нарциссизма. Обязательно надо попасть в психоаналитику, потому что, вот, скажем, если он, не будет заниматься психоанализом, а пропустит вас через тесты MMPI, вы очень многого интересного можете узнать говорящие о своей такой психической структуре.
1: Извините, а можно задать вам вопрос?
3: Пожалуйста.
1: Простите, что я вас перебил. Вот как бы бытует такое мнение в определенных кругах, называть которые я не буду, что обращение к как бы к психотерапевту, да, вот, это своего, ну, или к психологу, вот, и вообще, и
3: лучше
1: сам...
3: Лучше сказать, да, психоаналитику.
1: Да, к психоаналитику, да. Это своего рода психологический экзибиционизм со стороны клиента, так же, как экзибиционизм, это рассказывать о своих проблемах, да, чистить на людях зубы, брить подмышки и так далее. Вот, что такие вещи, как бы, выносят на куда-то кому-то, да, люди, страдающие вот экзибиционизмом. И проблема их в основном в этом, то есть в том, что они идут туда. Вот это и есть самая главная проблема.
3: Да дело не в этом. Вот, простите, мне неудобно вашего гостя называть Ильей, потому что ему, так я посмотрел его в передаче, ему, судя по всему, за 40, но он очень часто прячется за попыхиванием трубочки. Понимаете, а самое дело, обращение к психоаналитику, это дело добровольности вашей. А во-вторых, я сказал, ведь он вас пропустит через тест MMPI, скажем, когда вы волей-неволей, понимаете, вскроете вашу психическую суть, и он вам расскажет, кто вы есть.
1: А вот извините, а зачем?
3: Знаете, кто вы есть,
1: а зачем, например, вот Илье знать, вот кто он есть? Может быть.
3: Потому что, понимаете, тут же есть какой-то дефект.
1: Нет, я хочу вам вот что. Вот, немножко я неправильно задал вопрос.
3: Слушаю.
1: Подождите, вот, то есть, попросту говоря, психоаналитик, проведя, вот, как бы, скажем, Илью через этот тест, даст какие-то определения, да? Типа скажет, там, вот вы тот-то, тот-то, такой-то, такой-то. Вы поймите, что это совершенно неправильно. Вот создатели этого теста, люди, на мой взгляд, не совсем правильно понимающие...
2: 40-х годах, кстати.
1: Да, свою психологию. Дело в том, что себя нужно чувствовать, а не знать.
3: Ну, во-первых, этот тест создан не индивидуально, это тест Миннесотского университета. Это профессиональный тест, который в психиатрической практике нашел...
2: Он уже устарел, на самом деле.
3: Это раз. И он дает, скажем, достоверность 0,9, где-то 0,8-0,9. Это очень большая вероятность. А просто, понимаете, каждый человек должен знать, ну, свою, что ли, свой генератор.
1: Нет,
3: откуда это происходит, вот творческая генерация?
1: Ну, как только человек...
0: Извините, пожалуйста, я хотел просто сказать, что психоаналитик – это ведь понятие такое очень общее.
3: Ну, это понятие чисто индивидуальное. Вот у вас в гостях была Невская, да, по-моему, психолог?
1: Да, да.
3: Я не ошибся.
1: Нет,
3: она очень верно сказала, сколько психологов, столько и школ. Понимаете, дело в том, что это все зависит от личности. Вот, скажем, Саша у меня вызывает очень большое любопытство, потому что у него такая какая-то, ну, растрепанность в чувственности его.
1: Да, честно говоря, я просто с Будуна сегодня, на самом деле.
3: Ну, Будун тут ни при чем, вы понимаете? Будун тут ни при чем. Недаром я заговорил о пренатальности, потому что психическая структура человека уже складывается в эмбриональном комфорте или дискомфорте. Это очень сложные все вещи, которые, понимаете, по телефону трудно о них говорить. А Будун тут ни при чем. Будун – это ваш образ жизни.
1: Спасибо. Спасибо вам, спасибо. До свидания. Ну что, вот, Илья, прокомментируй как бы звонок, если у тебя есть желание, какие-то мысли.
0: Я на самом деле вижу, что человек серьезно обеспокоен нашими проблемами.
1: Да,
0: и,
1: да, это приятно.
0: Ему за это спасибо.
1: Это приятно, действительно.
0: Потому что мы и сами немало обеспокоены собственными проблемами. В общем-то, мы прекрасно осознаем свою психическую ненормальность.
1: Да.
0: И я думаю, что любой, так сказать, разумный человек, который слушает нашу передачу, осознает ее тоже. Даже не будучи профессиональным психоаналитиком. Насчет нарциссизма я вот не могу сказать, что я очень гордился своей психической ненормальностью или делал ее предметом эстетического любования в каком-то смысле. Я думаю, что просто каждый человек, ведь он, ну, вот тут есть понятие психической нормы, которое вот извращено, в общем, психиатрией и психоаналитиком. Психическая норма – это вот на самом деле не есть какой-то набор ответов на какой-либо любой психологический тест. Психическая норма – это, собственно говоря, способность к адаптации. Вот. И я считаю, что если мы вот нас пустили в эту студию и, значит, предоставили возможность вот говорить все то, что мы сейчас с тобой говорим, в микрофон, распространяя это по радиоволнам во многие дома в этом городе и за его пределами, это значит, что мы прекрасно адаптировались. И наша психическая ненормальность в каком-то смысле для этого общества является нормой. Да. Таким образом, главное, чтобы у нас не было внутреннего дискомфорта с нашей ролью. Вот если мы чувствуем с тобой, что делаем фигню какую-то, да, и мучаемся, что все равно делаем фигню, потому что за это деньги платят, или вот и еще что-то такое.
1: Кстати, вот так живут очень много людей, вот делая фигню и сознавая это, то, что они это делают. И поэтому, то есть есть люди, которые любят свою работу, действительно, есть, которые не любят, ненавидят даже. Вот те, которые ненавидят, они как раз всегда живут с чувством сознания, что делают они что-то не то. У них конфликт внутри себя, не с обществом, а печенка с почками бьется просто, как птицы в клетке.
0: Да, я думаю, что вот, значит, как бы вот психическая норма, на самом деле, это возможность заставить слушать себя, слушать свою точку зрения, при этом не производя впечатления человека, который каким-то образом узурпировал ваше внимание или принудил вас к этому. Вот. Если мы находимся в этом состоянии, то мы отображаем свою психическую норму. А что касается пренатальной матрицы, то это очень хорошее замечание и очень точное. И про Грофа прозвучало, это все очень хорошо и правильно. Я думаю, что у меня действительно очень большие проблемы. И вот в Сашином лице я читаю, что у него тоже большие проблемы. И даже потому, как молчит Арат, я чувствую, что у него очень большие проблемы.
1: Ну, Арат, кстати, вообще забился в угол и что-то очень испуганно смотрит на нас.
0: Это мне самое главное, что этими проблемами гордимся. То есть мы вот не травмируемся, так сказать, ими вот. Что мы вот какие-то вот не такие вот.
1: Знаешь, я даже сказал бы...
0: странно говорим там.
1: Даже я по-другому сказал, что наша симптоматика — это наша гордость.
0: Наша симптоматика... Гордость — вот это народ нарциссизма, в котором справедливо вот как бы там типа пытались обвинить. Несправедливо пытались обвинить, но справедливое само по себе обвинение, хотя к нам оно было применено несправедливо.
1: Несправедливо. А я сейчас пойду в соседнюю комнату, скажу, чтобы он больше таких не задавал вопросов.
0: Значит, дело не, даже не в гордости какой-то, а вот мы просто вот этим... Вот мы с этим родились, и вот, ну как бы, а что нам остается?
1: Ничего не
0: вот
1: остается.
0: Вот если мы два болвана, то ничего нам больше не остается.
1: Мы же не можем менять себя. И к тому же, вот, кстати, смотри.
0: В конце концов, слава богу, нас никто не подпускает к управлению, например...
1: Ядерной кнопкой. Вот.
0: Ядерной
1: или вертолетом.
0: Или вертолетом, да.
1: Плюс ведь неизвестно...
0: Нам всего лишь разрешают говорить по радио.
1: Если мы, например, изменимся...
0: Это самое безобидное,
1: да?
0: Между прочим, что можно нам позволить делать,
1: да,
0: я считаю.
1: Да, самое, ну, максимально. Самое максимально безобидное. Представь себе еще ситуацию. Если, например, мы начнем меняться, да, то ведь неизвестно, кем мы станем. Может быть, мы станем вообще социально опасными. Поэтому мне кажется, что задача психиатрии — это, в общем-то, когда удерживать подопечного, да, или клиента в том состоянии, в котором он есть.
0: Ну, это и есть социально адаптированность. Вот, например, ты так рассказываешь, вот то, что ты рассказываешь в микрофон по радио, и ничего, тебе все с рук сходит совершенно спокойно. А вот представь себе, что если бы тебя вот не допустили из этого на радио, например, отправили в армию служить. И ты, например, в казарме вот с товарищем
1: на
0: по
1: подводной
0: койке,
1: лодке.
0: Подводной лодке. Начал вот то же самое рассказывать каждую ночь. То, что ты говоришь по радио, и так же долго до 6 часов утра до подъема. Представляешь, что с тобой было? Ну, я думаю, что ночь была бы только одна, это была бы первая и последняя твоя ночь.
1: Ну, как бы тут...
0: Поэтому тебя вот пустили на радио, а не пустили на подводную лодку.
1: У людей есть возможность как выключить радио, а там он тоже меня бы отключил. Правильно, дал бы понос, и все.
0: Ну, это вот я уверен, что очень много людей послушали, что мы говорим в эфире, и сказали, боже мой, какую фигню они несут. И раздосадованно выключили радио. И этим самым мы добились от человека действия. То есть мы, собственно говоря, заставили его что-то сделать. Например, выключить радио, чтобы не слышать больше наших мерзких голосов.
1: Не говоря уже об сэкономленной для государства электроэнергии.
0: Да. То есть мы какого-то человека, мы его пробудили от сна, в котором он находился, сна неразвлечения между категориями. И вдруг в какой-то момент его осенило. Вот он стоял со стаканом кефира в руке, и вдруг понял, что существуют еще люди, которые несут фигню, да еще, наверное, за это деньги получают.
1: Плюс он...
0: Может быть... Обыватель, он считает, что получает, наверное, очень большие деньги, понимаешь?
1: Да.
0: Вот он понимает, его возмущает несправедливость устройства этого мира, и в этот момент он становится человеком, потому что он бунтует.
1: Он действует, делает действие, он выключает радио.
0: выключает радио.
1: И на время откладывает бунт. Куриную ногу или вот этот кефир.
0: Он совершает бунт. Он избавляет свой мир от нас в этот момент. Он освобождается нас. Он как бы нас убивает так, виртуально убивает.
1: То есть он на это мгновение, вот он выключил радио, и он победитель.
0: Да.
1: А ведь так приятно быть победителем.
0: А в первобытном обществе нас просто замочил бы дубиной, понимаешь?
1: Или камнем бы ударил бы.
0: Или камнем бы ударил. Смотри, как все продвинулось.
1: Вот так.
0: То есть вот все становятся нормально, обретают это самое. Обыватель с кефиром и моральные, интеллектуальные уроды, извращенцы, они все обретают свое место в этом мире, наступает гармония. Может, это то, что имел в виду Фукуяма, когда писал о конце истории.

0: HIV.
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Илья Кормильцев. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему вопросы, которые вы хотите задать. А скажи, вот что тебя бесит в последнее время? Вот такой вопрос. Знаешь, что тебя взбесило сегодня, например? Вот ты можешь вспомнить?
3: Сегодня меня взбесило... Нет, у меня сегодня был хороший день, меня ничего не бесило. Я провел его достаточно жизнерадостно, и не могу вспомнить, вот, чтобы меня что-то особенно так разозлило. Мне очень все нравилось, это был очень удачный день, не могу, чтобы сказать, что меня сегодня что-то разбесило. Но у меня были сегодня некоторые вот неприятные ощущения местами, но они до уровня бешенства не доходили ни разу. Вот я вот увидел сегодня, там, скажем, Аллу Борисовну, и рядом с ней был действительно Филипп Киркоров. Я понял, что это на самом деле вот они знакомы в жизни, встречаются там действительно, там, не знаю, там какие у них семейные отношения, это не важно. Ну, то есть это все реально существует, то есть это не артефакт масс-медиа. И сразу стало скучно. Вот нельзя так. То есть не должно быть так, может, нельзя обломаться. Вот это было самое сегодня неприятное впечатление, что я подумал, что это же вот люди действительно там снимают, вот что-то фотограф сидит, кто-то подходит, что-то там Грачев там что-то сказал, там это они ответили. Там вот ну, такие вот сидят, вот можно тронуть. Я очень грустно подумал, что вот. Все-таки у нас стали потребности в божествах намного ниже, чем они были вот у примитивного человека. Примитивному человеку не сошло бы так. Ему нужно, чтобы было действительно таинственное, вот на той стороне небо живет, чтобы вот было все полно мистики, тайны там. А мы вот позволяем вот таким богам среди нас ходить, каждого из которых можно в буквальном смысле этого слова там пощекотать под мышкой или ущипнуть пониже спины. Вот это же, в общем-то, признак деградации. То есть теоретически
2: да. Доступность богов этого признака.
3: Арнольда Шварценеггера, там, Пугачеву, там, даже Ван Лаверского, в конце концов, их можно пощупать.
2: А я, кстати, ведь хотел, ты, наверное, видел, там была такая толкучка небольшая, я прорывался. Я хотел выбежать, упасть прям в пыль вот так и искать о боге. Вот. Но не пробился, потому что очень много желающих.
3: Да, и самое главное, что это никто бы не понял этого юмора. Потому что все бы решили, что вот это
2: что
3: так
2: это
3: и
2: правда,
3: надо.
2: Что
3: да, человек офанател, вот и действительно упал, так сказать, и все бы восприняли за чистую монету, потому что мы вот поклоняемся сотворенным нам кумирам, и это само по себе страшно. Но страшно еще то, что качество кумиров, которых мы сотворяем, неуклонно в течение последних вот веков цивилизации, ну, падает.
2: Сотворяем
3: все более и более каких-то мелких вот таких вот поточных вот массовых кумиров вот для супермаркета вот такой вот массовая продукция. Такие киндер-сюрпризы вместо кумиров там сломаешь, а внутри какая фигурина пластмассовая, ценой в 4 пфениги.
2: Мы наладили сейчас выпуск вот киндер-сюрпризов отечественных, тут у нас будут продавать внизу, и там с разрешения русского скульптора Церетели будут вот микропамятники его и бабы с крыльями. Да ладно, хорошо, давай послушаем звонок телефонный, да.
3: Да, это отработанная технология, но я считаю, что можно очень много вещей всякие помещать внутрь вот этих яиц, совершенно неожиданных, и, в общем, даже
2: и нужно полезно.
3: Не очень понятных для человека, который купил это и открыл, что ему, собственно говоря, вот такое подсунули.
2: А знаешь, какую-то конструкцию, которая затейливая, но нефункциональная вообще.
3: Он должен понять, зачем она, это должно пробудить его мышление. То есть человек, вот открыв киндер-сюрприз, можно сказать, это первородное яйцо, вот он раздавливает первородное яйцо. Это второе рождение. Он обретает снова свою самость. Он видит в этом символ. Вот товарищ нам звонил, про Грофа все говорил. Ведь это же можно ведь вот такую новую ввести, собственно говоря, терапию. Вот человек снова переживает рождение, разламывает свой киндер-сюрприз и находит вот там что-то такое же в сущности непонятное, нефункциональное, как наша жизнь. Такое же, вот чему нужно еще найти смысл. Нужно ее к чему-то приспособить.
2: И знаешь, еще нужно, видимо, ограничить вот такую продажу киндер-сюрпризов. То есть, по идее, я бы сделал как, что киндер-сюрприз человек может купить только один раз и только в одном количестве. И ставится ему отметка в паспорте, что киндер-сюрприз куплен. Да. То есть,
3: чтобы это как бы... Чтобы он не искал другого смысла, что он понял который ему жизнь дана.
2: Вот нужно это обязательно
3: ввести. Современный человек очень плохо понимает проблему своего существования в этом мире. Он вообще очень боится таких тем, не задумывается над ними и прочее. И, в общем, он как бы живет, как еще не родившийся. Откуда вот эти массовые обращения в веру, всякие культы, секты, вот эта потребность во вторичном духовном рождении? Потому что человек его не испытывает. Вот. И мы должны при помощи киндер-сюрпризов какой-то, ну,
2: помочь. Просто помочь, да.
3: В этом направлении. Вот наша передача тоже, вот мы сейчас разговариваем, как это вот, извини за слово наше, опять-таки.
2: Ничего.
3: Извини, что твоя там, передача, на которой присутствую я.
2: Сейчас она действительно наша, поскольку как бы...
3: Нет, мы будем по-прежнему придерживаться. Хорошо, моя передача, на которой присутствуешь ты.
2: Да.
3: Вот. Она же ведь такая же, вот, то есть она должна пробудить человека на действие. То есть все время надо пробуждать человека на действие. Я думаю, что главным назначением средств массовой информации должно быть пробуждать человека к действию. Не давать ему какую-то информацию. Да нафига ему эта информация нужна? В конце концов,
2: интересно
3: ли ему вот эти новости, которые мы только что услышали?
2: Никому не интересно.
3: Никому не интересно, все уже спят давно.
2: Вот, в принципе, 11 февраля заканчивается официальный век информации. И, в общем-то, все средства массовой информации, газеты, журналы, да, все журналисты, они, в общем-то, окажутся действительно без работы. То есть все это рухнет, потому что люди больше не нуждаются в информации ни в какой. Останется информация, действительно побуждающая к действию. Дескать, в том-то универмаге, значит, продается ливер, к примеру. Вот такая информация прикладного уровня. Или туалет сломался.
3: Да.
2: Вот газета. Вы знаете, какой чистый лист? Так туалет сломался.
3: Да, действительно. И самое главное, да, действие нужно побуждать. То есть человек должен получать какую-то такую вот телегу, в которой он понимал в конечном итоге, что вот все бессмысленно, и он бессмысленен, но при этом не шел и не топился сразу, а начинал снова искать свой смысл. Вот, понимаешь, мы должны его грузить все время, его, рассказывать ему какую-то чушь, которую, что раки-людоеды в Москве-реке развелись, там это самое, что вообще чушь вообще, рассказывать совершенно откровенно. Таблицу умножения читать там.
2: И в города играть, вот я хочу.
3: В города играть хорошо. По телефону очень здорово.
2: Да.
0: Кстати, обратите внимание, что вот информация, которая, так сказать, человеку нравится, необходима. Вот если вы слушали сейчас новости, да, вот этот сингл Элтон Джона, да, он же, по-моему, уже много лет существует, эта песня «Candle in the Wind».
3: Конечно,
0: да? Вот. То есть они как бы вот по случаю смерти принцессы Дианы, он посвятил еще раз этот...
3: Он поступил просто точно так же, как поступал...
0: Да, его купили опять же в таком же количестве, этот сингл.
3: Как наш поэт вот поступал, известный Михалков. Вместе с Регистаном. Вот как власть менялась, они все время переписывали гимн Советского Союза неоднократно. Там же тоже было, там и Сталин там путь указал, значит, а потом вот не стало. И вот Элтон Джон пошел тем же путем, на самом деле, вот это вот такой соцреализм.
2: Вот я не могу понять, но у меня вот чувство от всего этого, да, вот от Элтон Джона и от его участия в этом, как бы почему-то срам меня пробивает. Вот непонятно мне вот истоки этого срама, но срам.
3: Да, срам, потому что нарушается сакральное, вот это все, это же королевская семья, королевская кровь, это же не просто так. Они же ведь короли, короли не только в этом мире, они же короли сверху, они с неба короли. То есть властью данной мне с неба, всегда все говорили. Вот. А когда такие вещи начинаются, ну там какая может быть власть с неба? Ну смешно. То есть понимаешь, такое ощущение, что они вот... Это профанирование такое, попрание своих священных одежд, отдание их на растерзание иноверцам, чужеземцам и людям низкой крови. Вот это было бы, в средние века бы это было страшно. А теперь сидят и хихикают. Они понимают, что там-то все происходит, разворачивается, небо от нас отворачивается с каждым днем, сколько лужков и листом калием не посыпай.
0: Небо становится ближе с каждым днем.
3: В определенном смысле, да.
2: Ну что же, телефонный звоночек. Давай. Одевай наушники. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Алло.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: Здравствуйте.
2: Рассказывайте.
4: Я хочу сказать вам, что у вас очень интересная передача, что это все слушать очень весело.
2: А почему у вас такой голос? Такое ощущение, что вы как будто дублером работаете. Вот неестественная очень интонация у меня, или мне показалось?
4: Да нет, я думаю, что нотки оптимизма, которые звучат в моем голосе, вполне естественны для человека, который слушает радио по ночам. А сейчас я хочу передать трубку своему другу, у которого есть мнение относительно психоаналитиков, и один вопрос к вашему гостю.
2: Пожалуйста.
4: Если вы не возражаете.
2: Ни в коем случае. Только, пожалуйста, как бы все-таки вы так это... Ну, вы же не общаетесь, например, а с вашим другом таким же голосом, я больше чем уверен.
4: Ну, понимаете, я человек вообще очень веселый. У меня всегда разные голоса. Вот сейчас я решил, что веселое настроение, которое сообщается вашей программой, всем слушателям, повлияло на меня таким образом, что я вот стал говорить таким голосом. Ну вот мой друг, он говорит совсем другим голосом. Если хотите, у него может даже вот как бы самый лучший голос, который я только знаю.
2: Ну давайте мы оценим.
5: Машал, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: У нас тут есть мнение, что не надо, Маш, ходить к психоаналитикам, потому что иначе можно сойти с ума. А вот вопрос такой. Ваш гость говорил, что он, находясь в эмбриональном состоянии, Маш уже имел имя. И Маша Шай.
3: Вопрос. Во-первых, почему был? Я до сих пор нахожусь в определенном смысле в эмбриональном состоянии. Я же еще не родился, на самом деле. Я должен только еще родиться. В общем, каждый из нас должен только еще родиться. Все мы еще на самом деле не родились.
2: Совершенно правильно.
3: А только не думаем, что родились, да. А отчество...
2: На самом деле, человек, вот извини, что я тебя перебил, это личинка. Потом из нее появляется бабочка. Просто мало кто это осознает. Все думают, что вот эта фаза жизни, что типа я человеческое
3: существо. Посередине еще должна быть куколка, между прочим.
2: Куколка, да. Куколка. Ну, куколки тоже встречаются.
3: Куколка, бабочка. А потом снова яичко.
2: Да.
3: Снова гусеница.
2: Личиночка, гусеночка, куколка
3: и бабочка. Бабочка. И
2: яичко.
3: Снова яичко. И так продолжается, может продолжаться очень долго. Фактически, вот... Это же спасение.
2: Конечно, конечно.
3: Спасение. Потому что вот иначе, если человек просто вот растет, как гусеница, вот если гусеница будет расти, расти, расти, пока будет становиться все больше и больше, толще и толще, длиннее и длиннее, то это будет уже не гусеница, а целый паровоз, просто страшно смотреть. Ну, никто бы не хотел оказаться с такой гусеницей, там, в темном переулке повстречаться.
2: Да и никто бы не хотел стать такой гусеницей, на самом деле.
3: Да, но она может расти больше. То есть вот этот рост линейный, линейная экстраполяция, она совершенно никуда не ведет, в сущности. Вот ни человечества в целом, ни каждого отдельного представителя. То есть вот мы будем становиться там богаче, летать там быстрее, там дальше, там. Вот все вот это постоянное, вот это вот цитиус, альциус, форциус, это же вот великий обман, ничего не происходит. А вот цикличность, цикличность, то есть человечество начинает вот как яичко, одна совершенно форма, потом гусеничка, потом когда гусеничка достигает критической массы, на нее становится уже неприятно смотреть, она вся волосатая и зеленая.
2: Жуткая,
3: она все это
2: жуткая.
3: Сбрасывает и превращается в какую-то такую застывшую куколку в лице, которой читаются торжественные, таинственные глаза, считываются от русской маски, когда ты смотришь на куколку бабочки. Там еще такой хобот, такой напоминающий индийского бога Ганешу. Такой слонообразный. И ждешь, что из этого вылупится маленький слоник, но вылупляется не слоник, а бабочка, сияющая радужными крыльями. Если бы человек смог пройти по этому пути, вот мне сейчас кажется, что человек похож на гусеницу, такую пережравшую, такую неприятную гусеницу.
2: Ну, кое-где еще и раскиданы, кстати, и яйца.
3: Ну, да.
2: Уже достигшие гигантских размеров.
3: Да, да, да, да, да. Вот они вот это яйца, которые достигли таких гигантских размеров, что они фактически мешают передвигаться. Гусеница, которая достигла таких больших масштабов.
2: Все вот это перекатывается.
3: Что она уже практически не может ползать. Вот все это вот линейный рост. А надо уметь стадийность проходить. Мы должны стать другими. Мы должны вот превратиться в что-то следующее, а потом снова вернуться к истоку. И тогда у нас будет перспектива.
2: Хотя бы осознать то, что ни в коем случае нельзя сопротивляться вот переходу из одной стадии в другую. А люди, они как-то подспудно все сопротивляются. То есть он, тем не менее, даже вот он жирный уже, он весь гусеница, он ползет, там эти яйца здоровые, там волокутся, все, в общем, серьезная беда. Но он даже в этой стадии хочет зависнуть, хотя уже ему самому тяжело.
3: Ну, правильно, почему у нас все время вот агитируют так, прогресс у нас так устроен, что нас агитируют, что, значит, а вот на 20% больше там сникерс, на 20% больше арахиса, там, а эта машина там потребляет там бензина там на пол-литра меньше, а ездит на 50 км/ч быстрее. Но все вот количественными показателями опьяняют это самое, вот, ты иди, значит, это самое, вот здесь ты получаешь там 100 рублев, приходи ко мне, буду платить тебе 200. Вот, а может быть, вот, это же акт, ты уйдешь оттуда, пойдешь туда, значит, ты уже не станешь мойщиком окон, там станешь ведущим ночного эфира, соответственно, это же жизненный выбор, собственно говоря, стоил потом, вот выясняется, стоило это тех 100 рублей дополнительных, которые ты получил, когда ты уже потом по зрелому размышлению оглядываешься на пройденный жизненный путь и видишь, что ведь не стоило, собственно говоря, тогда менять, а ты увлекся количественным показателем, 200 рублей показались тебе лучше, чем 100 рублей. Это распространенное заблуждение.
2: В принципе, еще тут очень мало люди думают о букве. То есть идет удар постоянно вот именно цифрой. И цифра – это такой рычаг серьезного воздействия на массовое даже сознание. Да? А представляешь, если в дело вступит буква?
3: А буква нет. Вот буква, в отличие от цифры, буква, она обладает, во-первых, свойствами идеальности там, такой вот, и комбинаторики. Вот, например, если тебе, ну, ты должен получить 740 000 рублей зарплаты, а тебе приносят ведомость, в которой написано 3 нуля, еще 1 ноль и 47. Наоборот, перевернули, понимаешь, тебе не будет смешно. Ты вряд ли подпишешь эту ведомость. А вот слово, если ты, например, возьмешь и перевернешь его кверх ногами, тебе будет смешно. Понимаешь, тут какая разница? Цифра обладает абсолютной властью. Больше – лучше, там, допустим, или меньше – лучше, там, зависит от ситуации. Там, меньше болеть – лучше, больше зарабатывать – лучше. Там. То есть они вот такие все выстраивают сразу конкретно, и ты понимаешь, там, что эта цифра больше, эта цифра меньше. А как можно слова сказать про слова, которые из них лучше или больше, или меньше? Каждое вот слово «петух» ведь кажется совсем невзрачное слово. Обозначает какую-то такую птицу, из которой делают суп, которая в сущности едят, которая в сущности очень глупа, а также крикливо, да?
2: И дрочливо еще иногда.
3: Дрочливо, вот, чтобы мы не имели в виду, употребляя это слово. Ну вот, остановись на слове «петух» просто как на звуке, на звучании. Реши его смысла, отвлекись от его семантики, повтори его про себя раз 50, 70,
2: чтобы 80. Она потеряла смысл, разорвалась визуальным образом, попросту говоря.
3: Да, чтобы ты слышал вот это смешное слово «петух», «петух», «петух». Оно же смешное, ужасное это слово. Оно превратится в мантру и, как говорят учителя...
0: Кстати, какой тюркский сразу оттенок
3: освобождение. Приобретает слово. Нет, если часто повторять слово «петух», можно достичь освобождения. Думаю, что это можно достичь, часто повторяя. Вот, ну, кришнаиты там ходят, Хара Кришна, Хара Рама. А почему, собственно говоря, Хара Кришна, Хара Рама? Слово «петух» чем хуже? Смысл-то один и тот же, на самом деле. Собственно говоря, в общем-то, этому нас и учит правильный такой подход на мир. Взгляд такой. Правильный подход учит, что, в общем, все, собственно говоря, мы можем любой символ использовать для того, чтобы изображать непознаваемое. И вот почему бы не изображать непознаваемое словом «петух» или словом, например, «кувалда».
2: Знаешь, а мне больше нравится слово «ботинки». Вот то, что сейчас рассказал со словом «петух», да, вот произошло со словом «ботинки». То есть я просто неожиданно потерял вот контакт с визуальным прообразом слова «ботинки» и прикололся, что это вообще на самом деле самое выдающееся словосочетание, которое существует. Вот представь себе «ботинки».
3: Да.
2: «Ботинки».
3: Ботинки. Такой ритм, причем латиноамериканский.
2: Да,
3: что-то
2: да,
3: тинкает
2: да.
3: Там какой-то агу-гу вставает. Позвякивает это самое. Калимба-малимба такая происходит. Ботинки. Получается, что вот в каждом слове еще есть свой ритмический смысл, который вот это... Петух, это как перестрелка на фронте, да? То есть каждое слово значит еще что-то, кроме того, что оно значит. Или можно сказать, что оно значит практически все, кроме того, что оно значит, и в первую очередь не значит только того, что оно значит.
2: Конечно.
3: Когда мы обычно воспринимаем это слово.
2: Безусловно. Вот тут ты совершенно прав. Ну что, послушаем звоночек.
3: Давайте.
2: 203-19-22. И ваши вопросы, Илья Кормильцев. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте. Я тот самый мойщик стекол, который упал недавно.
2: Угу.
6: Вот я... Так как у меня симптоматика совершенно не такая, как у вас, хотел бы задать вам совершенно сильно отличена от вашей беседы. Вопрос заземленный такой, скорее из области экологии. Вот, как вы знаете, очень многие люди, они обладают таким эффектом писания от счастья. То есть просто писаются от счастья, многие от радости. Вот. И поэтому я хотел бы вас узнать, как вы относитесь вот к грядущей экологической катастрофе. По-моему, она неизбежна в этом плане. И как с ней бороться, как вы считаете?
2: Спасибо. Спасибо вам.
3: Ну, это серьезный вопрос, на самом деле. Вот,
2: серьезный, очень, действительно.
3: Тем более, что вот это такая, это, в общем-то, называется ведь энурез, эта болезнь. Вот с ней даже в армию не берут. Вот. И, ну, вообще, вот как, зависит от формы энуреза. Вот. Если вот просто так вот писишь, ну, под себя, например, то вот в армию, конечно, не берут. А если от счастья, то тогда в армию берут... Но только на солдатские должности, вот и офицерские. Вот там прапорщика уже не берут.
2: Нельзя,
3: потому что в армии единственный человек, который может
2: постоянную
3: счастье,
2: радость,
3: да, это только прапорщик. Вот, если он будет писать, конечно, от счастья, то это разрушение основных основ армии. Так вопрос идет об энурезе, вот таком особом энурезе, который встречается особенно часто у молодых особ в возрасте вот, от 16 до 20 там, 2 лет очень часто встречаются вот эти проявления, когда от счастья буквально начинается действительно мочеиспускание, неконтролируемое мочеиспускание. Может застичь человека где угодно.
2: Причем,
3: в общественном месте, при свидании с любимым, да.
2: Поскольку все мышцы в этот момент расслабляются, то
3: конечно,
2: объем выливаемого гораздо больше, нежели вот это делается,
3: вот,
2: когда... То есть просто аномальное количество вытекают. У нас тут вот просто постоянно тут с кем-нибудь это случается.
3: Да, но вот это как медицинская проблема существует, с моей точки зрения. Но вот в отличие от, ну, от нашего уважаемого слушателя, который нам звонил, я не считаю, что здесь какая-то экологическая проблема. Почему? Потому что здесь неправильное допущение, вот, к сожалению, нашим слушателям сделано было. Он тоже вот живет по принципу линейной аппроксимации. Он думает, что всего всегда будет вот больше, больше, там летать будут самолеты быстрее, там в космос залетать мы будем дальше. Вот нацелен на линейное развитие. Он тоже обманут в конечном итоге вот этой магии цифр. Ведь экологическая проблема возникнет только в том случае, если счастье будет становиться все больше и больше. И, соответственно, от него писать станут все чаще и чаще. Тогда действительно можно, в общем-то, вот, уничтожить мочой все живое на Земле. Но дело в том, что счастье не становится больше и больше, соответственно.
2: То есть происходит контроль этого процесса.
3: Естественный контроль вот такой, да. Собственно, со стороны вот все, значит, в системе же очень такие системы с обратным, популярны в природе системы с обратным контролем, с обратной связью, которая сама себя контролирует. И здесь все очень тщательно просчитано. То есть как бы вот количество людского счастья не возрастает, и, соответственно, даже вот... и численность уже так не растет катастрофически, как человечество, как раньше планировалось, так сказать. И поэтому можно сказать примерно, что вот количество людей, которые писают от счастья в любом месте, оно, в общем-то, стабилизируется со временем. И будет достаточно небольшим, как мне кажется. В общем, есть надежда, что как с озоновой дырой, вот опасность кажется такой преувеличенной.
2: Ну, вообще, ее второе название — бизонья дыра еще.
3: Да?
2: Да. Ты знаешь, кстати, вот что касается темы экологии, вот праздники, которые прошли, вот это 8-е праздновали, да, тут же разгоняло туч происходило всякими химикалиями. И в результате этого действительно реально у огромного количества людей щипало носы и так далее. То есть это была вся симптоматика сильнейшей простуды. Вот. А на самом деле это аллергическая реакция на разгоняло туч. Вот, то есть это я хочу сказать, да, некоторые люди не испытывают аллергии на вот это дело, то есть, ну, знаешь, есть даже на ионы, там, на ионизацию аллергии, да, вот поэтому экологическая катастрофа, она ведь тоже для каждого своя, то есть вполне возможно, что какой-нибудь человек, приехав там из какого-нибудь района Москвы в другой район, просто там может умереть. От того, что, например, рубероид дома выделяет что-то, что этот человек никогда не нюхал и так далее. То есть понятие экологической катастрофы, оно не должно быть вот таким чересчур общим, мне кажется.
3: Ну, нет, это экологическая катастрофа, это всегда как бы специальный случай, который нужно разбирать отдельно. Но мне вот, как всегда, вот как человеку такому вот устремленному, я бы не побоялся сказать это, к тайной сути вещей, меня всегда больше интересуют магические аспекты всего происходящего. Вот, как известно, вот дождь, чтобы вот не шел, облака разгоняют, вот, используется йодистый калий для этого. Ну, значит, получается, что мы мажем небо йодом, чтобы из него не текло, в сущности, вот что происходит, когда рассыпается. То есть вот как рану замазывают йодом, чтобы там остановить кровотечение, простерилизовать, и из него больше не текло. Мы мажем небо йодом. То есть мы совершаем вот такие вещи, как с телом неба какие-то операции. Вот только для того, чтобы произошел какой-нибудь наш идиотский праздник. Это такой уже замах чудовищный.
2: Чудовищный замах.
3: Только коллективная мы способна на такой замах. Вот один человек вот никогда облака не станет разгонять. Для этого надо собраться вот большой толпой и захотеть их разгонять. А один человек, вот, ну, будет дождик, зонтик откроет или пересидит. Я
2: просто ему даже в голову не придет, как бы даже реагировать на это как-то.
3: Вот, например, если бы шел дождь во время всего московского праздника, разве бы это уменьшило вот радость людей? Нет, наверное, не уменьшило. А расходы казны, может быть, даже и сократило?
2: Сократило бы. И, кстати, людей бы было бы на самом деле меньше. Они бы не ходили вот такими большими толпами.
3: Но, с другой стороны, вот жизнь страшно многогранна, она очень сложна, она очень непроста. И никогда не знаешь, к чему, собственно говоря, вот эта цепочка причин и следствий, куда она ведет, вот никогда не знаешь. Вот, например, ну, как бы случайно, там, всем известный пример, когда люди хотели там открыть Индию, открывали Америку, когда думали, что нашли философский камень, там, а открыли какой-то новый металл из таблицы Менделеева. Ну, это такие хрестоматийные случаи из учебников. И вот Лужков, собственно говоря, пытаясь вот решить какую-то свою такую градоначальническую административную проблему, чтобы дождик не шел вне города, он сам об этом не помышляя, он создал новый жанр живописи. Ты смотрел последние 5 дней на закат? То есть такие закаты не должны быть на Земле, они должны быть на другой планете, фиолетовые, зеленые, с вот этими странными облаками цвета свежей норвежской сёмги, вот такие вот это самое. Это вот не должно быть. До этого видел такие восходы и закаты только на Мёртвом море. Но Мёртвое море, оно тоже выделяет очень много солей в воздух. И создан новый жанр, живопись по закату. Это очень романтично. Может быть, сам изобретатель не заметил, что он сделал такие фантастические облака, плыли уже там, 3-4 день над городом после того, потому что вся эта пакость все равно там крутится вот, и меняет вот эти все физические параметры, из этого возникает красота.
2: Слушай, ты же сказал, что это новый вид как бы художественной работы. Это же действительно так. Получается, что люди не просто рисуют на холсте, они уже рисуют как бы вот саму природу. Это получается, что они превращают окружающий их мир в свою собственную виртуальную реальность.
3: Ну, первые попытки такие делались уже, когда создавались регулярные парки и сады, там, в классицизме. Это вот была первая попытка такое сделать природу, правильно, гротты все эти, знаете, в садах там делали, куда там можно было там хихикать, забежать девушке, за которой бежит кавалер, там, чтобы все случилось не при всех. Вот, это вот была первая попытка человека там природу использовать как строительный материал. Это все продолжается, вот уже небо начинает использоваться, облака еще, ведь можно их красить в разный цвет. Кстати, облаками можно прекрасно делать рекламные надписи, меняющие форму, расплывающиеся. Придавать облакам приятную для глаз форму, то есть избегать вот неприличных вот каких-то очертаний, вот, которые могут или ухудшить настроение, или у детей вызвать какие-нибудь неприличные ассоциации. И так они видят по телевизору ужас чего. А так они еще будут на облака смотреть, и тоже они будут всякие мыслишки нехорошие в голову лезть. Вот облака должны быть таких проверенных форм, выдержанных, способствующих наглядной агитации всякой.
2: Ведь можно, знаешь, как делать? Можно, например, если какой-то юбилей у тебя предложен, ты берешь и заказываешь мэрии города, чтобы облако в форме твоей головы или лица сделали. Оно целый день кружит вот над городом, понимаешь, как? Некоторые, например, своих домашних животных бы делали из облаков, а то и всю семью. Типа я и моя семья композиция из облаков. Там собачка, бабушка, тут дедушка в носках с очком.
3: А самое главное, понимаете, вот проблема какая вот в нашем вот смысле ускупляют монументалистов. Вот почему вот на всю Москву один Церетели? А потому что работа невыгодная. В смысле, вот получается, что ты делаешь памятник, а потом он очень долго стоит. И второй раз такому же вот человеку памятника не нужно. Вот, ну, Ленин, он был мудрый, и вот он предусмотрел это, он разрешил делать больше, чем один памятник себя и ставить в самых разных местах, даже там, где он никогда не бывал. Например, скажем, там
2: В Усть-Илимске.
3: Ну, нет, я даже не географически имею в виду, а вот, например, в какой-нибудь там комнате боевой славы какой-нибудь дивизии. Вот в углу на тумбочке у Дневального. Вот он стоял, он там же никогда не бывал, но в тумбочке у Дневального.
0: Ага.
3: И в армии он не служил, и Дневальным никогда не был, а стоял. Я в этом смысле, он вот это понял правильно. А сейчас вот не принято, чтобы одному человеку больше, чем один памятник стоял. Но сил два, три, ну четыре, это уже просто какой-то гений невероятный. Это вот старая традиция еще того века, когда много-много памятников кому-нибудь ставил, старю какому-нибудь. Сейчас нету такой традиции.
2: То есть происходит
3: А практически... вот если на облака перейти, как на материал, то есть художники будут постоянно при работе. То есть это очень много, между прочим, трудоспособного населения вот с художественными навыками. Пойдет скульптор-монументалист, потому что тебе вот только бошку слепили, а значит, потом ее ветер куда-нибудь циклон угнал там.
2: И ты опять делаешь повторный заказ.
3: Ты опять делаешь повторный заказ, да, платишь деньги. Да. Вот монументальная скульптура из облаков, и никаких дискуссий о том, должен там стоять памятник Петру, не должен стоять там памятник Петру. Ну, постоял ветром, сдуло и.
2: Ну, все, и нету.
3: Да.
0: Зато очень удобно из искусства, как бы, делать уже бизнес, соответственно. То есть сразу сколько семей захочет не только какие-то облака сделать, но, скажем, заказать погоду.
3: Если это будет недорого стоить, это может прийти к полному удвоению человечества. То есть будут по земле будут ходить люди, а в облаках будут летать такие.
0: Белокрылые лошадки.
3: Такие же люди, так сказать, но только такие, ну, из облаков сделанные. Вот.
2: Здоровые.
3: Не, ну, можно создавать эти произведения искусства абстрактного характера или символического, то есть на какие-то темы. Ну, в принципе, какая-то цензура должна существовать и здесь, то есть видят даже маленькие дети, это даже не телевизор, который можно...
2: Да, естественно.
3: После 11 там пускать всякую гадость, когда дети уже легли спать. На небе-то всем все видно. Поэтому тут какая-то все-таки должна быть, ну, цензура, нравственность, так сказать, все равно вот...
2: Плюс, опять же, встает серьезный вопрос, как бы, ну, престиж. Же я бы так назвал, и люди резко поделятся на такие группы по деньгам, по богатству. То есть, ну, представь себе, что, например, какой-то человек очень богатый, он вылепит себя и всю свою семью из самых больших облак, так что они будут просто вот очень большие, да, а кто-то, например, типа будет пальцем показывать, а вон я, ну, и там такой рваненькое облачко, маленькое, типа, и только в бинокль можно рассмотреть, что это его лицо маленькое плавает. Расслоение произойдет.
3: Да, расслоение.
2: На почве облаков.
3: Это оно не произойдет, оно как бы в новой форме будет выражено наиболее наглядно. То есть уже врать будет невозможно. То есть ты сейчас можешь соврать там девушке, там, что ты типа, очень богатый человек. И только на следующее утро объяснить, что это не так, когда не дашь денег на такси. Вот. А тут совсем другие возможности возникают. Уже то есть тебе уже соврать невозможно. То есть, если ты не заплатил, там, сказать, сколько нужно, то и облако твое не будет больше, да, размера. То есть, облако пропорционально вот размеру. От налоговой полиции никуда не спрячешься.
2: А знаешь, как будут эти самые люди говорить, типа, там, например, девушка, пойдем, дескать, со мной, да? Да ты чего, у тебя он какой

0: Здесь красный, например, это очень хорошо будет.
1: Но тут, понимаешь,
0: в жизни
1: как бы...
0: этого трудно добиться, сколько в бане не парься. А вот в заоблачной такой жизни можно этого добиться очень легко. Он покрасит порошком таким.
1: А ведь политические партии, они будут делить эти сферы, то есть каждый будет использовать, да, типа, и уже сейчас, наверное, должна пройти закупка территории под облака, потому что ведь, ну, не гоже, типа, например, там облако, да, там какое-то мое будет с облаком какой-то партии, а другая партия начнет расстреливать облако это и попадет в меня из облаков. Вот, естественно, я против, поскольку как бы частные интересы не должны соприкасаться с интересами таких при многопартийной системе, с интересами партии, то нужно как бы партиям выделить отдельные такие, там, ну, скажем, например, коммунистической партии выделить, например, площадь там над какими-нибудь полями аэрации, к примеру, да, кому-то там над каким-то Тушинским аэродромом, вот. То есть сделать разделение.
0: Нет, это безусловно. Вообще хулиганство будет немеренное, конечно.
1: Вот да, вот
0: это можно сразу предвидеть. И вообще это порядок в этой области удастся навести не сразу, собственно говоря. Потому что ведь можно, например, же, там, карикатурой заниматься, там, заказывать там, на какого-нибудь насолившего тебе, значит, приятеля, там, жуткий какой-то пасквиль, после которого на него ни одна вообще...
1: Типа твое облако скажет, все равно я был, и все, да.
0: Уважающая себя девушка не станет, она скажет просто, что ты что, я видел тебя там, как... Какую саржу на тебя нарисовали, как я после этого с тобой буду ходить, все будут на тебя показывать и на меня показывать и смеяться, да. Ну, то есть, короче говоря, жизнь человечества станет сложнее, но интереснее в этом случае. Я думаю, что вот, в принципе, мы не умеем извлекать всего самого кайфа вот из научно-технического прогресса, потому что мы все время пытаемся придать ему какой-то смысл. Вместо того, это было интереснее в прошлом веке, когда они еще не понимали всего этого. Они просто играли в эти штуки там. Месмерические опыты, магнетизм, дамочки трепещут, в наступившей темноте слышно, как трещит последняя свеча, прикрытая рукой, как вот дымок этот выходит перед тем, как вспыхнуть. Вот они играли в это, сами не понимали, зачем. Вот молнии там ловили, их убивало, то есть это все было чистая игра. А теперь типа того, что ну так вот будет уходить у хозяйки меньше сил на домашнее хозяйство.
1: Если вы корысть.
0: Ну да, вот такая попытка выиграть время. Вся вообще борьба человечества против своей участи связана с попыткой уложить в одну и ту же жизнь как можно больше времени, сокращая время, необходимое для какой-то операции. Но это же обман. Абсолютная продолжительность остается та же самая. И психическая продолжительность та же самая остается. Тут же нужно, другими проблемами нужно изменять внутреннее течение времени, а не внешнее дробление, фрактальное времени на краткие периоды. Этим ты ничего не добьешься. Надо внутренне переживать один час, наполненный вот таким здоровым, честным бездельем, например, лежа на постели утром. Вот надо научиться. Вот, еще человек прошлого века, не говоря уже о человеке позапрошлого века, вот барин какой-нибудь в деревне, он чувствовал этот час, он жил у него огромной жизнью, хотя ничего не происходило. Только там лаяла жучка на дворе, и девки ругались между собой. Вот ничего не происходило, но он жил этот час. Мы за это время побрились, выпили кофе, оттуда дернулись, 3 звонка по телефону, кто-то нас перебил, позвонил Дашков. А значит, что-то еще случилось неприятное. В общем, куча всяких вещей произошло, а жизни не было.
1: Не было, действительно.
0: Мы разделили на такие маленькие ячейки, что в дискретности вот этих единиц потерялось, вот, собственно говоря, интегральное течение жизни.
1: Это как происходит роботизация. То есть вот ты раб своих действий. И вот и делаешь...
0: Да,
1: и...
0: раньше человек жил нелинейно, человек жил потоками. Да. Я влюблен. И вот он там 3 месяца подряд влюблен. Это у него состояние даже, не действие. А сейчас человек живет по принципу компьютера. Он линейно обрабатывает информацию. Выполняет одну операцию, после нее выполняет другую операцию, потом быстро выполняет одну операцию. И задача его как можно быстрее выполнить как можно больше операций.
1: И, кстати, в почете и в большем фаворе те, кто выполняет какое-то неимоверное количество операций. То есть вот он сегодня здесь, завтра там, у него уже 5 телефонов, он обвешан. Вот причем все эти пейджера, телефоны, все эти аксессуары, в общем-то, такие, ну, даже не то, что модные, а как бы без них ты и не человек, не деловой человек считается. Как бы вот у них там у кого 2, у кого 3, он по всем звонит, бегает, значит, он почетный. А делится еще на тех, которым не звонят. И
0: а жизнь уходит, невозвратно, она исчезает, она ускользает, как вот сокращается, как шагреневая кожа, ускользает между пальцев, словно ртуть, и ветер вырывает ее из рук, как последние деньги.
1: И уносит вдаль.
0: Вот это все происходит одновременно, да. И твоей жизни уже нету с тобой. Ты есть, ты жив, но жизни нету. Надо жить жизнь. А невозможно вот ее применять, использовать эффективно или неэффективно. Ее надо жить. Вот безделье, причем самый такой самый лучший способ терапии против современных

0: Но состояние нравственности.
1: Кстати, хотелось еще сказать, что в принципе, ну, мне так кажется, это чтобы как прийти к этому состоянию, начать жить, не нужно стыдиться желаний иногда, которые у человека появляются, впасть в детство, потому что вот это может быть своего рода единственная даже панацея вот, от этой вот беды линейности. Потому что, ну, ведь детям им свойственно такое восприятие очень как бы непосредственное. То есть они именно живут в природе, вот они там радуются, какой-то, вот я тут наблюдал, какую-то там палку нашел, он этой палки что-то там машет, и столько радости, вот прям непонятной вот уже мне, она непонятна, думаю, тебе вот, а разу тоже она была непонятна, какой, как дебил стоит палкой, машет весь, радуется, у него там эмоции прут, или просто бежит там это и орет просто от радости.
0: Ну, вот
1: и все же были такими.
0: Христос же сказал, будьте как дети. Наверное, вот это имел в виду. А его просто неправильно интерпретировали потом. Решили, что как дети смиренные, разве же дети смиренные? Наглее существ на свете не бывает.
1: Не бывает.
0: Значит, как дети там чистые, разве дети чистые? Они очень злобные, коварные, как правило. Он имел именно вот это. Будьте, воспринимайте жизнь как дети, как данное здесь и сейчас, а не как вот не это самое... Не как процесс, который нужно жить, считать, сколько я прожил, столько вот я заработал, столько у меня было там друзей, столько у меня было женщин, столько вот идет такое. Опять идет больше, меньше.
1: Опять идет цифра.
0: Опять примат цифры над буквой, над самим звучанием слова. А вот сказать, у меня есть хлястик. И вот, ну, это бессмысленно. Кому нужен хлястик или хлюстик или блястик, но он у меня есть. Вот я радуюсь тому, что он у меня есть. Вот ребенок, он может это сказать. Он радуется, что у него хлюстик. Не потому, что вот он ему нужен, он выкинет через 5 минут, когда он ему надоест. Он просто вот энергия жизни, искра проскочила между ним и этим, с позволения сказать, хлюстиком или блястиком. То есть, возьмет акта действия, он переживает свое существование. Он переживает свое существование как именно свое существование, а не существование чего-то, что вокруг него, и с ним надо как-то взаимодействовать. Вообще нет для него мира и себя в этот момент. Он живет, он дышит полной грудью. И мы в этом смысле должны стараться быть как дети, но я боюсь, что нас не поймут и освищут. Я боюсь, что мы останемся непонятыми пророками.
1: Давай послушаем телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
2: Я хотел вот продолжить наш разговор. Вы позволите мне?
1: Ну, давайте.
2: Скажите, вот вы следили за вашими словами, и вот в одном из ваших предложений промелькнул слово «ливер».
1: Промелькнуло, да, помню.
2: А вы знаете, что это, о чем это говорит?
1: Ну, как это говорит?
2: О вашей черной полосе. То есть в вашей жизни были очень и очень нелегкие дни.
1: Ну, а скажите, а в чьей же жизни не было нелегких дней?
2: Нет, ну просто такая черная полоса, когда вы были сплошь неудачником. Это раз. Вот я хотел пару слов сказать. Пусть у меня к Илье вопрос будет, чтобы не забыть. Скажем, каким образом психический склад определяет жизненный путь человека? Вот, скажем, графиня Спенсер или принцесса Уэльская, она ведь страдала нервной булимией. Вы представляете, что это такое?
0: Очень хорошо.
2: Вот. И, собственно говоря, вот эти суицидальные ее порывы и вот этот жизненный исход к этому и привели. И к вам вот, Илья, вопрос, чтобы долго ваше время не отнимать. Вот скажите, пожалуйста, каким образом вот схлёстывается в вашем творчестве, ну, скажем, гамлетовские слова, слова-слова, и над вымыслом слезами обольюсь?
0: В моем творчестве?
2: Именно в вашем поэтическом творчестве, потому что вы очень интересный человек, вы понимаете, вот ваша вот эта вот сибирская скороговорка, уральская скороговорка, вы понимаете, вот как-то вот это вот захлёстывает поток слов, и очень вы часто прячетесь за ними, и как-то это вот, понимаете, внешняя реализация, она как-то входит при противоречии с внутренней реализацией, которая кладется в ящик стола. Вы поняли, о чем я вас спрашиваю?
0: Да? Я понял прекрасно, о чем вы меня спрашиваете.
1: Спасибо
2: вам. Благодарю вас.
1: До свидания.
0: Да, я понял прекрасно, о чем вы меня спрашиваете. Вы знаете, я думаю, что слова.

0: Первичность пытается... Смотри, первичность всегда человек начинает с того, что пытается найти смысл в окружающем мире. Вот совсем маленький ребенок. А это почему? А это что? А это почему? А может ли лошадь победить слона? А может ли там папа забежать на вершину Килиманджаро с разбегу? Он задает вопрос, он пытается объяснить окружающий мир. Потом наступает половая зрелость. Окружающий мир уплощается, в общем, упрощается. В нем становится понятно, что нужно человеку, собственно говоря. Это вот деньги, женщины там, и всякие химические вещества, способствующие там, конкурентной борьбе в этом мире, или наоборот, расслаблению от нее, там, алкоголь и всякие там, и более современные всякие там вещества, значит, на соль, сахар, там, все такое тоже входит в эту категорию, включая телевизор. Всякие способы заполнить свою психическую активность. Да, он, человек начинает тогда понимать, зачем вот я, чего я могу добиться, кем я могу стать, там, вот, там, женщина, в смысле, за кого она замуж может выйти, мужчина, в смысле, какую карьеру он может сделать. А потом наступает третий этап, обратный. Когда тебя человек задумывается в среднем мужском возрасте, вот, например, или в среднем женском, о бессмысленности собственного существования, когда он понимает, что ничего в сущности не может, тогда его начинает снова интересовать окружающий мир. А может быть, он живет для чего-то там, вот начинается там или религиозный поиск, или увлечение политическими движениями, которые объясняют окружающую вселенную исчерпывающим образом.
1: Вот. Это сама природа, кстати, компенсирует человека, так несколько амортизирует, чтобы он вообще не улетел вот в занятиях только собой.
0: Да, конечно. Я думаю, что вот на самом деле смысл существования человечества – это вопрос, на который можно, в принципе, отвечать вот таким же методом, который мы сегодня пытались обсуждать и другие проблемы. То есть мне надо давать многообразные и взаимно противоречивые ответы, которые бы никак не стыковались друг с другом в себе. И потом все эти ответы, каждый пытаться прожить его как бы. Вот допустим, что там человечество существует только для того, чтобы построить на Земле тезис, который я сегодня, по-моему, выдвигал, для того, чтобы на Земле построить машинную цивилизацию, значит, на которой будет заселена потом другими обитателями. Вот, увлекаешься.
1: То есть, как бы, по твоей теории, выдвигался. Да, ну, как бы, это, по идее, называется теория «люди-бобры».
0: Да, люди-бобры, которые строят такую плотинку, значит, но не для себя, типа, а вот кто-то в ней будет жить потом. Вот можно принять эту идею, например, и попытаться прожить себя в ней, в разных состояниях. Ты начинаешь думать, что ты вот в этот мир внес для того, чтобы потом вот этому далекому и незнакомому, значит, богомолу, который прилетит, значит, откуда-нибудь там, с какой-нибудь дельты Эпсилона, вот как ему будет удобно вот то, что ты сделал, вот, в своей жизни сделал. Вот, будет ли ему нравиться там музыка, которую ты играл. То есть вот внес ты для него свой вклад. И ты начинаешь понимать, что вот, допустим, или внес. И вот представляешь, как это все хорошо угадал. Или наоборот не внес. Или наоборот ты начинаешь ненавидеть его и протестовать. И говорить, земля для землян. Мы никогда не отдадим нашей зеленой родине морскому чудищу и так далее. Вот, а потом ты представляешь себе, как ты героически, например, вот, разрушаешь заговор, там, убиваешь главного злодея, там, который приехал. Отбирая землю у землян. Вот ты все это проживаешь, и очень тебе не важно, на самом деле, такова судьба человечества или не такова. Главное, что ты уже прошел через эту судьбу человечества, то есть в каком-то смысле осуществил. Ты можешь выдумать новую и попробовать начать эту игру с самого начала. Я не только на ментальном уровне, это может выливаться в каких-то действиях. То есть оно так и выливается, то есть человек думает один год, что он вот за этим живет, а другой год, что вот он за этим живет. На самом деле. Каждый раз он думает, что он думает уже последний раз, то есть уже нашел смысл жизни. Каждый раз оказывается, что он ни хрена не понимает.
2: Кстати, вот мне еще вспомнил, что японцы нашли очень хорошее, как бы, вот, решение для себя этой проблемы. Они, по-моему, очень мало задумываются. Вот, в общем-то, я вспомнил в этих электронных игрушках маленьких, они называются тамагочи, по-моему, да? Угу. Цыплята, которые надо постоянно кормить. Мне кажется, вот, чем больше будет таких тамагочи в Японии, тем меньше они будут задумываться, тем больше будут чувствовать себя психически здоровыми. И вообще, наверное, в этих цыплятах как-то смоделирована вот вся судьба человечества. То есть подрастает, подкармливаешь его периодически. Что-то делаешь не так, оно как бы вот...
0: Короче говоря, мы должны начать, вот мы всегда считали, что, значит, жили так, что вот есть реальность, она существует в одной копии, на твердом носителе, в одном варианте, что у нее не может быть альтернатив в этой реальности. Что если кому-то кажется, что у нее есть альтернатива, то он или дурак, или психически больной, или вообще что-то так не так, или еретик, там, неважно. Вот. Сейчас перед нами впервые развертывается, она, конечно, реально уже давно начала развертываться, но осознается человечеством только сейчас. Впервые открылась возможность жить в параллельных копиях реальности, каждый из которых неуловимо отличается чем-то.

0: от той, которая была вот вчера или позавчера, то есть, или вот даже параллельно с ней в другой момент, вот где-то в другом пространстве. То есть мы можем интерпретировать мир как угодно, и никто уже не будет показывать нас пальцем и говорить: «О, дурак, не знаешь, что Земля стоит там на там, трех черепахах». Да, почему она не стоит на трех черепахах? В конце концов, я ни в одной книжке не читал убедительного доказательства того, что она не стоит на трех черепахах. Все ученые обходят этот вопрос с вот такой, знаешь, какой-то робостью, которая наводит на мысль о том, что они сами сомневаются в собственных доказательствах.
1: Знаешь, тут есть еще один момент, что как бы очень бы не хотелось доверять полностью человеку вот по фамилии Галилей. Это, по-моему, вообще кличка какая-то. Галилей.
0: Да. Особенно учитывая, что имя у него было Галилео.
1: Представляешь? Ну, давайте ненадолго прервемся.
0: Это напоминает диджей какой-то, между прочим. Вот такой Галилео, диджей Галилео Галилей. Вот он сказал, вот она вертится. Вот диджеевская у него какая-то кликуха. То есть он...
1: Да.
2: Диджей Галилей.
0: Или там это может быть там самое... Там адрес у него Галилео, там собака Галилей, там Ситилайн.ру, допустим, по это...
1: Напоминаю вам, что у нас в гостях Илья Кормильцев и Айрат Дашков. По телефону 203-19-22 вы можете звонить и задавать им ваши вопросы. Поднимаем трубочку, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Алло.
1: Да.
3: Вот, значит, тут люди звонили по поводу психоанализа. У меня, значит, тоже вопрос на эту тему.
1: Угу.
3: Вот, значит, один знакомый рассказывал мне, что один, значит, американский психолог совершил удивительнейшее открытие. Он, значит, доказал, что человек может, значит, все продукты питания, которые он потребляет, усваивать полностью, без переработки части их на вторичный продукт. Вот. А значит, то вообще само по себе убеждение, что человек якобы должен вторичный продукт производить, это и есть ложь, которая, значит, образуется следующим образом. Ну, естественно, он ставил всякие опыты и это дело доказал. То есть, значит, обычно, значит, женщина, когда только узнает, что она беременна, ну, значит, пугается, бегает по комнате, так сказать, это самое, бьет себя по животу, вот, и обычно, так сказать, приговаривает что-то наподобие, в общем-то, от этого надо избавиться. Вот. Ну, естественно, эмбриону, который там внутри находится, это дело западает. Вот. Но, значит, думает, что он должен от этого избавиться. Но вопрос от чего? Он же не знает, что, значит, соответственно, мать думает. Вот. Но поскольку она, значит, сучит себя по животу, то он думает, что избавиться следует от того, что в животе находится. Но поскольку, значит, избавляться от той пищи, которая может быть полезным образом усвоена, вроде как годится, то, соответственно, вот таким вот подсознательным образом часть пищи перерабатывается во вторичные отходы, ну и, соответственно, вот выбрасывается. Вот. И, в принципе, вот представляете, какое бы, в принципе, вот важное значение имело бы это открытие. То есть, ну, сами понимаете, допустим, производство сельскохозяйственных продуктов можно было бы сократить. А, соответственно, значит, фермеры всякие и так далее могли бы, значит, поиметь больше свободного времени, чтобы там, соответственно, значит, там опять, ну, культурный свой уровень повышать, там,
1: заняться,
3: и так далее.
1: Заняться лепкой скульптур.
3: Вот. Да, и, соответственно, значит, все бы это было хорошо, но, значит, американские производители сантехники, ведущие, значит, объявили сговор и, в общем-то, соответственно, лоббировали решение американского парламента, чтобы, значит, объявить все это лженаукой, так сказать, вот это открытие, так сказать, запретить и так далее. Вот. Не могли бы вы более подробно рассказать вот всю эту историю, если знаете, конечно?
1: Спасибо, спасибо. Спасибо вам за звонок.
0: Безусловно, спасибо вам за звонок. Нарисованная вами картина прекрасного нового мира без экскрементов настолько увлекательна, что просто хочется заплакать от умиления и заклеймить позором американских ведущих производителей.
1: Кошачьих консервов, кстати.
0: Ну, и сантехнических изделий, кошачьих консервов. В принципе, это, как правило, одни и те же люди, потому что у них там одно...
1: Ну, по кругу.
0: Ну, они, да, заинтересованы в одном сырье и в одном процессе производства. В общем, и не только кошачьих, но и некоторых продуктов питания для человека. Ну, вот, например, таких, как широко известная Кока-Кола и Пепси-Кола. Вот. Все это и цветом, и сутью вот, процессов как-то очень тесно связано между собой с этой проблемой. На самом деле, конечно, действительно, человек может усваивать полностью не только все твердые тела, которые поступают в его организм, и все его жидкости. Но главное здесь это вот преодолеть вот этот комплекс, о котором говорил, это действительно были такие исследования, преодолеть вот этот комплекс, который закладывается в пренатальный период, А все, что закладывается в пренатальный период, оказывает глубочайшее влияние на структуры мозга. Они формируются так, что уже хрен назад переформируешь. Опять, заметьте, я употребил слово «хрен», которое было нами задействовано в самом начале нашего разговора сегодня. Это не случайное возвращение, это сублимация. В общем, мы говорим на самом деле до сих пор о хрене, горчице, в общем-то, водке и холодце.
1: Да,
0: только мы, может
1: вот
0: быть...
1: Вот они, кстати, три кита.
0: Временами этого не замечаем, и наши радиослушатели вместе с нами теряют направление потока наших мыслей. Но на самом деле, поскольку говорим не мы и думаем не мы, а мы только те органы, которыми говорит и думает нечто, в итоге мы никогда не можем быть неправы и, в общем, в принципе, не можем далеко уклониться от той темы разговора, которую мы задали в самом начале. Нам это не суждено, потому что мы просто исполняем волю того, кто говорит нашими устами.
1: Плюс нас, к тому же, нельзя ни в чем обвинять.
0: Нельзя ни в чем обвинять, да. Как военных преступники, мы в этом смысле чисты. Да. И то, что за чушь у нас не садят, мы будем продолжать нести и дальше. Но суть состоит не в этом, а это, суть состоит как раз в том, что человек действительно может употреблять без остатка все, что поступает в его организм, но очень трудно, потому что давление пропаганды, идеологии, а также литературы, а также рассказов других людей о том, как они ходили в туалет, очень сильно действует на человека и парализует его силу воли, потому что для того, чтобы отказаться полностью вот от дефекации и уринации, требуется вот неюженная сила воли. Вот кто-нибудь, если пробовал отказаться от этого хотя бы на сутки, там или на двое суток, вот представляет, насколько нужно быть сильным человеком для того, чтобы пережить тот момент, когда тебе перестанет казаться, что тебе это нужно. Говорят, что он наступает обычно на 8-9 день.
1: И то есть уже...
0: При этом происходит, в общем, огромное высвобождение энергии, потому что человек сразу энергетик начинает по-другому, видениями сопровождается, типа озарение вот в тот момент, когда человек понимает, что на самом деле он не хочет в туалет на 8-й.
1: Знаешь, кстати,
0: на 8-й-9-й день воздержания
1: существовал ведь даже секта.
0: Яркий свет.
1: На самом деле существовала секта людей, у которых вот в культе было, то есть, ну, религиозное, вот именно в культе было не гадить какое-то количество времени, там, дней 10.
0: Это можно добиться удивительных, меняется вся биохимия организма, понимаешь?
1: Вот на этом все было построено.
0: Меняется вся биохимия организма, меняется гамма переживаний, например. Ты понимаешь человеческое страдание так глубоко, как его, может быть, даже не понимаешь. Покойная мать Тереза в этот момент. Вот ты просто... Тебя прошибает такой силой невероятной. Вот сочувствие к человеческим страданиям, видение. Пациент постоянно отождествляет себя со всякими страдальцами, с мучениками.
1: Говорят, кстати, что вот это один хороший способ по исправлению клинических преступников очень серьезных. То есть им не дают гадить посредством физического вмешательства длительное время. И после этого они начинают любить ближнего своего и выходят сущими ангелами.
0: Ну, это очень серьезно. Это сильнее, чем холотропное дыхание.
1: Да,
0: это
1: безусловно.
0: Сильнее, чем трансперсональная коммуникация. Это сильнее даже, чем суперскоростные информационные магистрали.
1: Это
0: действительно вот технологическое будущее человечества, но за этим. Потому что вот это вот, вот первородный грех, это проклятие, заложенное вот, вот этими первой реакцией женщины на беременность, вот которая вот это то самое яблоко, от которого откусила в сущности Ева, это и есть. Понимаешь, вот эта потеря, утрата любви к своему ребенку, когда он еще, собственно говоря, не существует как сознательное существо, вот, а он только еще начинает чувствовать, на заре его жизни ему сразу внушается ложное представление, которое потом всю жизнь он вынужден терзаться страшными муками, вот это все вот эти проблемы, вот это «хочу в туалет», вот, а там очередь, вот это, а дети как мучаются из-за того, что...
1: Вот, кстати, извини, что я перебиваю, но тут тема вот человечества...
0: Ну раз, вот от счастья, да, вот мы говорили, писать от счастья недавно поднимался тоже вопрос, это же ведь тоже вот все связано, это одна проблематика, чувствуется.
1: Так вот, я хочу сказать, что... Да, Рад.
2: Не, я просто подумал, что слушатель на самом деле упомянул о каких-то совершенно недавних им новых исследованиях.
0: А я читал об этом тоже, я читал эти работы, я очень это самое согласен.
2: По-моему, еще Маргиз де Сад как бы вот описал этот опыт в книжке «120 дней Содома». Там он носил достаточно выраженный сексуальный такой характер. То есть как жертвы, так и вот сами вот эти палачи получали большое удовлетворение от этих вот, так сказать, опытов.
0: Да, может, Маркиза де Сада просто неправильно поняли в общем контексте его творчества. Его, так сказать, как бы к нему относились определенным образом.
2: Творчески не развили.
0: То, что да, он там испытывал определенную практику физическую, такую вот боди-терапию специфическую, такую телесную терапию, которая вот достигается устранением вот этого комплекса из организма. Говорят, просто вспышка такая перед глазами, как атомный взрыв, смотреть нестерпимо. Вот говорят, те, кто прошел через это все. И не гадят больше теперь никогда вообще.
1: Что касается вообще вот как
0: усваивают
1: бы
0: все,
1: проблемы дефекации. Почему они возникли? Ведь человек раб своих проблем. И он также раб проблемы дефекации. Ведь как, извиняюсь, гадил первобытный человек, как курица. Вот он шел, он даже не присаживался, потому ему не нужно было. И прямо по ходу брык канат сметнул, там это компот для мух приготовил и пошел. Не останавливаясь практически. А сейчас акт дефекации. Почему, мне кажется, его не отменят? Я хочу сказать, потому что это уже практически культовое явление. То есть для человека это целый, как бы сказать, ритуал, почти что религиозное оправление естественной нужды. Вот. И опять же, это результат цивилизации. Потому что для того, чтобы прочистить тушку, это, в принципе, всего лишь физиологический процесс, из которого сделали культ. Понимаешь?
0: Да, вот прочистить тушку, или как еще выражаются, отложить личинку, это действительно вот...
1: Превратили черт знает во что этот простейший, я бы сказал, процесс естественный. Следующий телефонный звонок 203-19-22, и ваши вопросы. Илья Кормильцеву, доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вот я сегодня ехал в электричке, там, по Ленинградскому, ну, направлению.
1: И с вами это случилось?
4: Да, со мной случилось это. Со мной, то есть, что вы имеете в виду? Со мной не случилось то, что вы думаете. Значит, и вот я купил книжку «Воры в законе», она называется, так? Я подумал, ну, там есть какие-то категории, там мужики, значит, там разные, там опущенные. Я подумал, а не воры ли в законе, собственно, управляют вот нашим вот таким миром? Был один там диктатор, там Сталин, там, ну, знаете, да? А вы слушаете меня, да?
1: Да,
4: был один диктатор там, вот, а сейчас вот их там 200, оказывается, ну, там список приводится, какая-то грузинская какая-то там нация, там еще армянские какие-то там еще, вот. И я подумал, а не поставить ли нам одного какого-нибудь там диктатора, только наоборот, там типа лебедя, понимаете? Вот это первый вопрос. Вот как ответит, значит, уважаемый джентльмен Кормильцев. А второй вопрос такой, значит, вот я занимаюсь книгами, да, ну, пытаюсь их продавать, книги. Книги довольно-таки хорошие, так, ну, старенькие, новенькие книги. Вот. И вот как вы относитесь вот к домохозяйкам, которые, значит, работают в префектурах, вот чисто такие вот, они домохозяйки, как бы, ну не то, что они отцахи, а они вот, ну, такие, как роботы. Вот подходят, говорят, за место нужно вам платить 25 тысяч. Я говорю, а у меня нет, я говорю, я хочу 10 заплатить, я могу 10, разница есть между 10 и 25. По-моему, говорю, нет разницы. Я им начинаю доказывать, понимаете, то деньги это условно, что деньги, то есть, что миллион, что 100 миллионов, что 100 миллиардов, вы понимаете меня, да?
1: Да.
4: Что, собственно, это условные понятия такие. Вот, сегодня миллион, а завтра, ну, там, человека нет, и туда, и миллион.
1: Простите, что я вас перебиваю, тут как раз речь идет, то есть то, что вы ей пытались объяснить, что радость от того, что вы из своих рук ей передаете нечто. То есть в данном случае это вот как бы денежные знаки.
4: Да.
1: Количество нулей не интересует. То есть это может быть просто, скажем, рукопожатие. То есть вы можете сказать,
0: даже
1: давайте вам руку пожму.
0: Даже еще красивее было бы, как, если бы вы сами расписали и подготовили денежный знак.
1: Да.
0: Это
1: да.
0: Бы еще с оригинальным рисунком, оригинальным названием валюты, это вот было бы еще даже приятнее.
1: Да.
0: Чем просто 10 тысяч рублей, которые у каждого есть.
1: Растиражировали.
4: Да. Ну, вот интересный вопрос. И она говорит мне, нет, а вы знаете, у меня, конечно, так это все смешно-смешно, но у меня теща умерла. И я, значит, этот документ ей говорю, вот, ну, копию свидетельства о смерти ей показываю, да. Вот. А она говорит, а все, говорит, умирают. И я говорю, ну, я говорю, как говорю, все умирают. Ну, это мы в каком обществе живем? То есть получается, что мы живем в антигуманном обществе, извините, все умирают. Ну, то есть, мол, что ты себя представляешь, если там, ну, как-то неприятно все это, согласна, да?
1: Целиком.
4: Вот я бы вот хотел спросить у уважаемого господина Кормильцева, с идеями которого я очень, значит, согласен, вот, слушая вот этот вот сегодняшний эфир, вот двухчасовой, и очень он философский, он очень образованный, с моей точки зрения. Вот, как бы вот он поступил, плюнул бы он ей в морду, либо он как-то вот, ну, я даже не знаю. И как должен поступать в таких случаях человек, понимаете, когда его так унижают, вот, понимаете, в чем дело?
1: Спасибо вам.
4: Пожалуйста, до свидания.
1: Удачи, до свидания. Ну, я думаю, может быть, с первого начать все-таки вопроса, там, касающийся воров в законе и...
0: Почему-то да. Александр Лебедев внезапно. Да. Ну, я думаю, главное, чтобы, во-первых, в принципе, тут можно решить проблему кардинально. Вот, все-таки вот есть ведь другой полюс. Вот есть один диктатор, это мы уже пробовали, там кому-то не понравилось, кто-то умер. Вот сейчас много их диктаторов, там список воров в законе, очень много диктаторов. И тоже не лучше, в общем, тоже в жизни свои проблемы, что-то не так живется, не так нам не нравится, да. Но есть еще другой полюс в этой проблеме. Можно сделать диктатором каждого. И этого мы еще не пробовали. Может быть, вот здесь какое-то облегчение скрывается. То есть каждому дать вот полностью такие же права, которые есть у лебедей. Например, каждого сделать лебедем в каком-то смысле. Вот, и объявить диктатором. И потом мы посмотрим, кто из этих многочисленных диктаторов сможет все-таки отдавать приказы в этой ситуации, чтобы их выполняли. И вот мы этого еще не пробовали. А ведь это вот давно взлелеянный людьми общественный идеал, имеющий название анархия. Вот, а мы еще вот как бы не попробовали, а говорим заранее, это анархия, когда вот что-то плохо. Вот говорим, это анархия. А как же можем говорить, что это плохо, если мы никогда не это не было?
1: Кстати, действительно, это, наверное, единственная такая вот система, вот которая не была отработана.
0: Вот человек, который наш слушатель, который звонил, задавал вопрос, я чувствовал, что он в душе, он просто еще не понял, потому что он анархист по убеждениям, он должен быть анархистом. Вот человек, который говорит, вот работница префектуры, вот, которая, значит, прирабатывает там свободное время от выпечки пирогов, являясь домохозяйкой и заготовки огурцов и помидоров на зиму, вот который не хочет вот брать 10 тысяч вместо 25 тысяч, он, в принципе, он поступал как истинный анархист. То есть он, вот он пришел продавать книжки, какие вот могут быть. Вот тебе нужно от меня что-то, ну вот возьми там. Не нравится, у меня другого нету. Вот он как вот анархист, он пришел, потому что он считает, что природное право человека продавать книжки, где ему вздумается, и никому за это ничего не платить. Это действительно природное право человека, вот это анархическое убеждение, и я, в общем-то, их очень уважаю, разделяю. Плевать в лицо, конечно, не нужно. Потому что это вот будет измена вашим принципам в каком-то смысле. Потому что это будет знак того, что вы приняли вот эту тетеньку всерьезно. Всерьез. Вы должны, например, ну, принести в следующий раз не 10 тысяч, например, а вот 100 американских долларов. Только не дать их, а показать и положить обратно в карман. А в третий раз вы, например, должны принести цветы и подарить их обязательно вместе с одеколоном «Шипр». Вот старым таким, который в советской власти делался. А в четвертый раз вы вообще должны не прийти не с книжками, а, например, мясо продавать. И она будет спрашивать, а где у вас разрешение от санэпидстанции, а вы будете говорить, так я же книжками торгую. Хотя вчера был, позавчера с книжками, что меня не помнили. За сегодня же с мясом, какое мясо нужно? Это книжки тоже.
1: То есть попросту она должна делать свою работу.
0: В общем, это работа,
1: она
0: не,
1: должна
0: работать неутомимо, пока кто-то из вас двоих, или вы, или она, не отправится в сумасшедший дом.
2: Может, сначала на передачу Монмаранси пригласить, на самом деле.
0: Можно на передачу. Я на передачу Монмаранси.
2: После того, как четыре раза он придет,
0: да. Ее можно. Вот. А вообще, конечно, проблему такую решить, это вот очень трудно решить. Как вы знаете, всех революционных учений в индивидуальном порядке такую проблему трудно решить. Человек один не может ничего, писал Эрнест Хемингуэй. Человек должен решать это в большом таком смысле. На всей земле должно быть решено. Вот с теми же деньгами, например, вот эти дурацкие разногласия. Я тоже часто вот сталкиваюсь там с водителями частных автомобилей, которых я ловлю на улице, вот и начинаются дурацкие разногласия. Там. Мне за 15 не повезу, давай 20, там это самое начинается. Там, я думаю, что тебе вот 20 или 15, какая разница, собственно говоря. То есть все равно их по уму не сумеешь потратить, потому что по морде видно, что дурак. Вот. И вот мы стоим с ним, дискутируем, я думаю, господи, вот это все из-за того, что вот формальность цифры опять властвует вместо буквы, понимаешь? Саша, я думаю, что все... Вообще, на самом деле, всю проблему нужно решить. Не должно быть денег, вот, которые ходят, вот как такие купюры утвержденного образца, запущенные государством. Каждому человеку должно быть даваться ежемесячно право рисовать день знаки в размерах своей зарплаты. по произвольному образцу. То есть они могут быть там очень красивыми, там, или, например, там, с какими-то такими рисунками скатологическими в духе панка. Там могут быть карикатуры на известных государственных деятелей, письма жене, там, портреты жены, портреты тещи, все что угодно. То есть вот дается там такая бумага такого утвержденного образца, чтобы можно было контролировать отсутствие поддельных денег. А дальше, значит, все вот расписывается произвольно от руки там.
1: Сколько нужно нулей, столько и нарисовал. Да, либо, либо, знаешь, эту идею можно как бы... потому что нельзя сразу делать такую реформу. Ну, бумажка, даже промежуточный этап.
2: На самом деле с инвалидами проблемы.
0: Как она бумажка будет стоить, там вот один дензнак, она будет стоить. А рисовать и писать она не может все что угодно. Ты можешь ходить и говорить, у меня 10 миллиардов, например, показывать там все.
1: Ну да, да.
0: А у меня 10 Но, миллионов.
1: Чтобы к этому прийти все-таки безболезненно, нужно пройти через бартерную систему. То есть отменить деньги и так, чтобы люди расплачивались услугами. Ну, то есть, к примеру, например, денежные штраф гаишнику оплачивать массажом ног ему. Вот. Ну, и масса. Или, например, ты вот везешь, вернее, человек тебя подвозит, а ты там, если тебе нечего ему дать, там, к примеру, какую-то вещь, да, или то ты ему как бы говоришь какое-то приятное слово, или всю дорогу рассказываешь ему, например, стихи Пушкина, к примеру. Он получает от этого радость. А люди будут отзывчивы. В магазин ты придешь продукты как бы покупать, ты, например, взял, помыл пол в этом магазине, и тебе выдали ливер. Вот. Ну и так далее.
0: Ну, я вот считаю, что на самом деле вот товарно-денежные отношения, они же возникли, вот разрушена была естественная система первобытного обмена, она была разрушена не в тот момент, когда вот как там, там учили там марксисты и, собственно говоря, и классическая школа в политэкономии всегда учила, что вот когда возник избыток производимого товара, который не может быть самостоятельно, возникновение капитала, который самостоятельно не может быть употреблен его хозяином, там, он не может съесть все зерно, которое он может купить, продав там свои там шкуры там пушного зверя, да, он откладывает часть их в форме денег для того, чтобы использовать позже или превратить в капитал, там, нанять на него кого-то. Это вот все это очень умно звучит, на самом деле это ложь.
1: Конечно, полная фикция.
0: Товарно-денежные отношения возникли в тот момент, когда акт, который естественно природой скомпенсирован, в нем происходит чистый равноценный обмен. Это половой акт. Когда в него было внесено денежные отношения. Когда за это стали... Даже не в прямой, я не говорю про проституцию. Вот в косвенной форме. Типа, ну, мне шуба, там, сапоги нужны. Вот это все. Вот это вот. Когда началось. Вот с этого момента были разрушены вот адекватные условия обмена. Мужчина почему-то стал должен женщине больше, чем она ему. Внезапно, за одно и то же действие. И вот это опять-таки то самое, видите, опять же проблема в женщине, как вот и с ребенком, которого мать бьет в животе, фактически же она его бьет при этом. Она его не похлопывает, потому что это не ласковое движение в отношении своего живота, раздраженное. Что
1: плюс еще энергетический удар энергетический, получается.
0: Это его первый раз бьют в жизни, а он еще такой маленький. Фактически 3-4 клетки, которые не понимают почти ничего, кроме того, что их уже не любят, ненавидят и бьют самого вот такого ранней зари их жизни. Вот. И тут, в общем-то, мы имеем дело с тем же самым, фактически. Тоже вот такое действие угнетающее, вот, направленное против... Оно тяжело очень переживается человеком, когда с него за вот такую простую вещь, вот взаимно приятную, начинают какие-то деньги просить. Я считаю, что с этого и началось, в общем-то, падение человечества. Вот после того, оно докатилось до настоящего времени. Вот.
2: А Макке написал, что грибы перестали есть, на самом деле.
0: А это одновременно случилось. Ну, в смысле говоря, но только человеку, который перестал есть грибы, могло прийти в голову, только женщине, которая перестала есть грибы, могла прийти в голову мысль взять с мужчины еще каких-то денег.
1: Послушай музычку.
0: Конечно.
5: Птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: У нас в гостях Илья Кормильцев и Айрат Дашков. По телефону 203-19-22 вы можете позвонить и задать Илье ваши вопросы. Ну, в принципе, мы достаточно долго уже принимали звонки. Я предлагаю послушать. Последний, наверное, на сегодня телефонный звонок. И последний вопрос к тебе, Илья. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Алло.
1: Да-да-да.
6: Алло, Илья. Я к нему вопрос у меня, да и к ведущему.
1: Задавайте.
6: Меня Булат зовут. Скажите, пожалуйста, вот вы обратили внимание, что часто, и в том числе ваш уважаемый, естественного высказывания, какую-то правду сказать, но это очевидная вещь. Они употребляют выражение «как бы». «Как бы». Вот в разговоре вашего собеседника я этого не услышал, я ему верю. А тем, кто говорит «как бы», мне кажется, они не хотят сказать правду, или они ускользают, лицемерят. Вот как он оценивает вот это? И замечал ли он, что многие культурные люди, и особенно политики, да и артисты, и деятели, такие умные, на мой взгляд, они вот это «как бы» употребляют, ну, не знаю, не к месту. И о чем это свидетельствует?
1: Спасибо.
6: Пожалуйста.
1: Ну, в принципе, вот, опять же, вот это выражение «как бы», оно, насколько я знаю, пришло из определенных мест, вот, и как бы говорит о том, что, дескать, я не отвечаю за эти слова, вот, то есть...
0: Ну, в принципе, да, но, да. Во-первых, очень оно связано, между прочим, «как бы», оно связано очень со словом, с глаголом, вот, соответствующим, скатологическим глаголом, мы только что обсуждали об экскрементах, вот, как бы. Это звучит как деепричастие от соответствующего глагола, что человек делает вот это именно, вот, идет как бы, вот он сидит как бы, все время вот он делает это как бы.
1: Как бы, все время как бы.
0: Да. Ну вот это вот, собственно говоря, я об этом и хотел, в принципе, сказать, что это вот одна из тех иллюзий. Почему люди говорят это слово «как бы»? Потому что они говорят, что вот они считают, есть одна реальность такая, ну вот настоящая, стопроцентная реальность, которые не знают. А вот они еще могут там типа врать, сочинять какие-то другие вещи. Вот и говорят «как бы». Но на самом деле же это не так. Все реальности абсолютно тождественны друг другу, как мы только что установили. Значит, никакого «как бы» не может быть существовать. То есть человек, который относится непредвзято к процессу восприятия, то есть вот, ну, то есть он чувствует вот носеологию шкурой своей семантики. Так вот, человек этот, он не может употреблять такого слова. Он знает, что нет никакого «как бы». Все, что он говорит, есть истина. В этом смысле он действительно, человек, отвечает за свои слова. Потому что словами он создает этот мир. Все, что он говорит, есть истина. Даже если это ложь. Но это ложь по отношению только к какой-то точке отсчета. По отношению к другой точке отсчета, например, к его собственной. Вот у женщин это очень часто бывает. Это тут знаменитая женская логика. Вот женщины, кстати, они... Вот в виртуальной реальности блистательно живут всю свою жизнь. Вот это заметить. Вот это они вот говорят, ну как же, милая, ведь если вот это было так, то ведь это никак не может быть так. Почему? Вот. Они вот это живут прекрасно. Ну, я же так сказала. Да, так и там сказала. Там, а Полина мне сказала, что это так. Вот. Ну и все. И действительно, раз Полина сказала, что это так, то это так.
1: То это так.
0: Естественно.
1: И, по крайней мере, даже не тактично убеждать ее, что Полина сказала неправду. Даже если ты знаешь, что Полины вообще нету, она не могла этого сказать, все равно нужно сделать вид, что это так.
0: При этом главное самое, чтобы спокойно пережить момент, надо допускать до некоторой степени, что и женщина, с которой ты разговариваешь в этот момент, там, твоей жены или подруги, ее тоже нет. Это очень облегчает беседу.
1: Конечно.
0: Я замечал неоднократно, что стоит только принять вот такую позицию, то беседа с женщиной становится намного легче. То есть вот после того, как ты высказываешь сомнения в абсолютном характере существования, то есть не только воспринимаешь ее как некоторую релятивную фрактальность твоей субъективной реальности, то только после этого с женщиной можно рожать детей, строить семью и вести нормальные человеческие отношения. Вот до этого важного вот момента, вот этого перехода осознания, вот мужчина, в принципе, не способен к сожительству с женщиной, за исключением коротких периодов, необходимых вот для... как бы биологического, реализации биологического инстинкта. В принципе, само по себе проживание женщины является, ну, большой нагрузкой психологической, материальной и всякой другой. Как мы уже говорили в параграфе о деньгах и половых отношениях, что здесь вот и прошел раскол. Собственно говоря, тождественность, адекватность обмена нарушилась. Впервые получился капитал. Вот капитал появился у Гитер в первую очередь. Собственно говоря, они были первыми капиталистами. Они первые могли производить вот избыточный продукт, фактически нелимитированный. То есть количество товара, которое они могли поставлять, оно было практически нелимитировано. То есть вот если ты пшеницу выращиваешь, то тебе нужно, по крайней мере, там выждать несколько месяцев, чтобы она выспела. Вот.
1: А потом еще клоп-черепашка ее съест.
0: Да, а женщина, вот она может производить вот эти сексуальные услуги в неограниченном количестве, поэтому из их среды вышли первые капиталисты. Ну, впрочем, мы говорили поначалу не об этом, собственно говоря. У нас совсем другое вначале стояло Проблематика о слове «как бы», я думаю, что слово «как бы» — это вот пережиток эпохи, в которой считалось еще, что реальность может быть только одна, а другой реальности быть не может. Вот. После того, как реальность стала любая, какую ты хочешь, слово «как бы» утратило свой смысл, потому что чем твое «как бы» лучше моего «как бы». Или «как бы», которое было у меня сегодня, лучше, чем «как бы», которое было у меня вчера. То есть вот...
1: «Как бы» нужно «как бы» относиться, как бы, как просто к двум словам «как» и «бы». Вот, можно перестать «бы как».
0: «Бы как».
1: «Бы как».
0: «Бы как».
1: «Бы как». Хорошее, кстати, слово.
0: Хорошее «бы как».
1: Хорошее.
0: «Бы как».
1: «Бы как».
0: «Бы как». Но у меня вот «как» все равно звучит.
1: Звучит.
0: «Как» нельзя.
1: То есть, в принципе, это всего лишь словосочетание на самом деле.
0: Но оно не имеет никакого смысла.
1: А вот еще, кстати, на самом деле очень плохая, мерзкая штука. Я вот замечаю, что я говорю «на самом деле».
0: На каком деле?
1: Нет, знаешь, это фишка в том, что это на самом деле это целиком антипод «как бы». Потому что, когда я, например, говорю «как бы», тем самым я отмазываюсь от того, что я скажу в дальнейшем. А когда я говорю «на самом деле», знаешь, все, что я говорил до этого, это вранье. Вот. Либо, если я говорю «на самом деле» после какой-то твоей тирады, да, то я тем самым говорю, что ты врешь.
0: Да.
1: Понимаешь, как? Вот это если вообще анализировать все эти слова.
0: А вот «как бы на самом деле», например, вместе с сочетанием.
1: «Как бы на самом деле» — это вообще типа все равно.
0: Это абсурд же, логический абсурд. Это фраза, в которой нет никакого смысла, в ней ничего не содержится.
1: Никакого. Ну, плюс, вот если ее в контексте чего-то употребить, то «как бы на самом деле» — это вообще обиднейшая фраза.
0: Обиднейшая.
1: Обиднейшая фраза.
0: Вообще надо учиться разговаривать и понимать вещи у женщин. Они вот ближе стоят к этим самым, к древним вещам таким, не побоюсь этого слова, хтоническим. И вот у них надо учиться. Они умеют все эти проблемы решать. Вот однозначно, вот в новой реальности, вот я думаю, что наступает век женщин. Женщины лучше приспособлены к новой реальности. Вот им пока мешают технические вещи всякие, с теми же компьютерами, там надо что-то знать, вертеть кнопки. Но это же все упростится потом.
1: Кстати, вот заметь, сегодня в эфир к нам ни одна не позвонила женщина, потому что они готовятся.
0: Они, во-первых, они готовятся, они в сущности уже готовы, потому что вот женская логика всегда базировалась, так сказать, на примате субъективного над объективным, на реализации своей воли через высказывание определенных фраз. Вот так сказать. То есть...
1: Поэтому они, кстати, и живут дольше.
0: Они живут дольше, поэтому они как раз вот больше это чувствуют.
1: И волосы у них не выпадают.
0: Волосы у них не выпадают вообще.
1: Вот так вот. И у некоторых даже усы растут.
0: В качестве компенсации. Да, нет, ну они вообще это удивительно живучие животные, надо сказать. Вот, и вообще это как бы
1: на самом деле...
0: И была тема нашей передачи, то есть, в общем, мы говорили о любви, если кто-то этого не заметил, я думаю, что это не заметили многие, но мы должны, в конце концов, прояснить точку зрения, что мы начали вот с холодца, собственно говоря, вся мысль...
1: Мы издалека начали.
0: Да.
1: Но мы же подвели сегодня вот основную черту, мы можем... Вообще вся наша передача, вот сегодняшняя, может уместиться в такую аббревиатуру из трех букв ЖЖЖ. Значит, женщина, животное, живучее.
0: Да, в общем, где-то так.
1: Вот это основная мысль всей передачи,
0: да,
1: собственно.
0: Я бы даже сказал, что это единственная мысль, которая была в ней.
1: Да, и мы рады, что, в общем, за тех людей, за тех радиослушателей, которые вот сейчас уже наш разговор подходит к концу, что они сами успели сформулировать это. Наверняка есть такие люди, которые хлопнули себя по коленкам и сказали «ЖЖЖ».
0: Наверняка.
1: Я понял, о чем это они.
0: По крайней мере, мы можем придумать таких людей. То есть не то, что вы придумали, что человек ничего не придумал, мы можем их внести в реальность. Ты их рассказал, что они есть, ты их внес этим самым
1: то
0: в реальность.
1: То есть они уже, значит, существуют.
0: В принципе, они существуют, да, на самом деле.
1: Ну что же, на этой ноте как бы на самом деле мы попрощаемся.
0: Да, прекрасный был вечер, переходящий в ночь, плавно переходящий в утро. Я думаю, что мы еще лишний раз доказали главную мудрость человечества, которая состоит в том, что слова, как говорил один печальный принц, а теперь, если вы не желаете разделить его участь, вам, наверное, нужно лучше лечь спать и подумать над всем, что было сегодня сказано, попытаться внести в это какие-то свои коррективы, и сделать полезные для себя выводы, в конце концов.
1: Удачи тебе.
0: Спасибо.
1: До свидания, Арат.
2: Счастливо.

Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: Эхо Москвы.
1: И в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. Как я уже сказал, речь у нас пойдет о системе интернет, но не только. И начнем мы, так сказать, нашу беседу с того, что, Андрей, я знаю, что при институте базитологии вот буквально в прошлом месяце открыт новый филиал, который как бы носит какое-то название. Ну, я сейчас не могу его целиком привести, но типа того, что как бы влияние, в общем-то, средств массовой информации и компьютеризации, и также технического прогресса на, так сказать, приближение апокалипсиса. Насколько вот то, что я сказал, соответствует истине, и вот если можно поподробнее об этом институте.
2: Наш институт — это, в общем-то, как бы новая, новая ипостась нашего института базитологии, то есть институт всеведения, так называемый, и как таковой даже появился предмет для изучения всеведения. Все это связано, скорее всего, с грядущими апокалиптическими явлениями, которые так или иначе вот фигурируют в нашей жизни. То есть там библейские или же там какие-то надуманные другие. Короче, все виды, значит, конца света, они как бы нами теперь рассматривались в последнее время активно очень. И в результате вот выработался целый предмет для изучения. То есть вот причины и, так сказать, характер вот так называемого конца света или же вот конец сущности, которые грядут. То есть изучение вот этого состояния ожидания, что ли, конца света и напряженности, связанной с этим.
1: А вот тут сразу напрашивается такой же вопрос. Вот ты сказал, как бы ожидание вот наступления этого как бы момента. Да. Но хотелось бы вот узнать, а не будет ли в этом новом институте какого-то, может быть, отдельного какой-то кафедры по, так сказать, изучению и, так сказать, применению средств, которые способны как-то хотя бы оттянуть конец? Ну, я имею в виду конец, конца света, ничего другого тут нет. Или, и тут уж не говоря о том, чтобы вообще его каким-то образом предотвратить. Потому что, конечно, очень интересно заниматься исследованием явлений, которые рождаются, так сказать, в момент ожидания вот апокалипсиса, но как бы я знаю, что вот организовать какой-то институт, для этого нужны, в общем-то, крупные финансовые средства. Если они как бы поступили, то наверняка можно вот как бы отдельную кафедру сделать по предотвращению и оттягиванию. Ну, я бы ее так назвал. КПО. Кафедра предотвращения и оттягивания.
2: Ну, на самом деле, как бы тебе сказать, последовательно, если отвечать, то насчет средств. То есть общепринято такое понятие об любом исследовании, оно связывается, как правило, с экономическими затратами и так далее. В основном это мнение распространяется на современную науку, ну и науку собственно, то есть науку, научные знания с тех пор, как они стали, в общем-то, выделяться в отдельную, так сказать, отрасль, сразу потребовалось, собственно, финансирование вот этих мыслителей или деятелей вот интеллектуального труда. То есть в свое время разделились так группы людей на тех, кто, так сказать, работает безумно, кто умом и кто, в общем-то, распределяет средства между этими группами. На самом деле, так сказать, вот бескорыстное изучение или еще что-нибудь, оно не требует создания каких-то, ну, я не знаю, каких-то субстанций, которые бы требовали какого-то сложного материального воплощения, такие как институты там или тому подобные вещи. То есть на каком-то примитивном уровне, например, финансировать какие-то физические исследования, это, в общем-то, необходимо, но например, это наука сама по себе, изучение материальных вещей, она, соответственно, и требует материальных затрат. А изучение философии, оно, в общем-то, ограничивается, так сказать, с человеческим разумом, и никакие формальности, в общем-то, в истинном стремлении к изучению там, каких-то предметов не требуется. То есть, наоборот, какое-либо финансирование извне, да или вообще вопрос финансирования ставит всегда под сомнение искренность этого знания.
1: Да, да, да. Это, кстати,
2: вот. И продажность, как следствие, в общем-то.
1: Поскольку результат может корректироваться тем, кто финансирует этот проект.
2: Да, разумеется.
1: Слушай, а вот здесь другой вопрос сразу напрашивается. Все наши радиослушатели сразу наверняка воскликнули в свои 5-5 голосов. Дескать, ага, вот тут-то мы и поняли, в чем зарыто животное, то есть собака. Результаты этих исследований, они ведь, по идее, никогда не могут быть опубликованы в Центре предотвращения паники среди населения, потому что как бы эти результаты, они будут нести в себе какие-то, скажем так, факты чисто статистики, но эта статистика, она будет показывать динамику, так сказать, роста вот этого градуса наклонного, который катится.
2: Как будто ты очень уже как-то погружен в наши вопросы и проблемы. На самом деле ты не совсем, в общем-то, еще в курсе. То есть ты так, в общем-то, в общих чертах знаешь, конечно, нашу деятельность, но я тебе хочу сказать, что на самом деле здесь очень серьезный такой момент насчет предотвращения и, так сказать, вот информационной поддержки желающих, вот, которые хотят, в общем-то, каким-то образом получить информацию и как-то ее использовать. То есть, например, там, избежать там, например, конца света или еще что-нибудь подобное. На самом деле здесь вопрос заключается в том, что как качество информации и направленность ее, она связана с индивидуальностью как таковой. То есть, на самом деле, эти исследования доступны будут всем. Как бы, но вопрос заключается в том, что избежать каких-то сложных, например, фатальных явлений может всякий, но чисто, так сказать, на уровне понимания. То есть он получит достаточную информацию, которая предупредит его о том, что может произойти с человеком или с человечеством в общем, а остальное, как говорится, в его руках находится вся его дальнейшая, как бы, вот, пути его. То есть, как, например, это не похоже, например, на то, что если там предупредить кого-то о какой-то катастрофе, то человек как бы может ее избежать. Причем катастрофы и жертвы катастрофы, как правило, явления непредсказуемые. И вот эта вот непредсказуемость, она и есть часть нашего вот особенности развития ментальной. То есть, вот, собственно, к чему пришло человечество, это, то есть, к развитию логического мышления, в общем-то, вот эта ступень развития, она как раз создала некоторые стереотипы у человечества в общем, которые, в общем-то, создают именно фатальность некоторых явлений, которые не свойственны, например, животному миру. То есть человек, в отличие от животного, не может избежать некоторых стихийных бедствий, то есть, например, землетрясений и наводнений.
1: Нет,
2: там,
1: но
2: подобное.
1: Животное как бы тоже может, но другое дело, что оно...
2: Что может? Нет, оно человек не может, имея в арсенале своем бесконечное множество научных всяких институтов и тому подобных вещей, которые как бы возвышают его над животным миром, над курицей той же самой. Но он не в состоянии действительно прогнозировать или предсказать вещи, которые для животного мира понятны как вообще.
1: Само
2: как,
1: собой.
2: Да, как само собой разумеется. То
1: слушай,
2: есть,
1: а вот не есть ли это...
2: блуждание, рукоблудие, это все вот это вот, ну, достижения, они имеют, так сказать, вот оборотные стороны, очень даже значительные, которые больше влияют ущербным образом на человечество. То есть, на самом деле, разработка и приумножение каких-то материальных, например, материальных каких-то, ну, вообще достояний или еще чего-нибудь, оно, так сказать, имеет очень серьезную проблему в, опять же, ну, элементарно возьмем, в утилизации. То есть проблема, например, увеличения чего-нибудь никогда не предусматривает проблему утилизации. То есть вот даже элементарные такие вещи, они как бы... ну, то есть человек покупается буквально на человечество, так скажем, регулируемой политикой. То есть, в общем-то, на самом деле человечество, поведение его манипулируется буквально там, так сказать, кучкой какой-то оголтелых политиков. Ну, как если брать по-крупному, да? То есть нам создают моду, вообще как-то идеологию какую-то формируют. То есть свобода здесь, конечно, зависит в большей мере от общественного состояния, сознания, а оно формируется, как правило, именно политической верхушкой. То есть вот здесь получается какой-то странный, в общем-то, парадокс, что у человечества как... так сказать, как масса, масса сознательных индивидуальностей находится на самом деле во власти группы. То есть вот это какое-то сознательное, что ли, участие может
1: быть,
2: в этом.
1: Может быть, ты знаешь, это связано с тем, так сказать, с утратой вожака. Как бы ведь все равно человек — это животное стадное. Ну,
2: почему
1: изначально.
2: Утраты? Оно...
1: А утраты именно индивидуального вожака. То есть, скажем, если мы все пойдем за Гитлером, к примеру, то это очень примитивное, так сказать, примитивный инстинкт. Это один вождь, это то же самое идолопоклонничество. А как бы ведь все любят выражать свое мнение, быть яркой индивидуальностью. И тем самым они уходят от поклонения не единому какому-то человеку, а подчиняться группе каких-то людей во всем, это как бы проще и оправдывает себя.
2: Ну, ты здесь как детализируешь, можно сказать. То есть вот в животном мире вообще вот эта форма вожак и стая, она почему-то считается нормальной, хотя там на уровне инфузории подобных явлений не бывает. Но и в животном мире существует без какой-то иерархическое существование, существует свободный животные, такие как орел, лев там и тому подобное.
1: Нет, ну, кстати, у орла тоже бывают вожаки. Вот тут недавно совершенно состоялся просмотр.
2: Ну, хорошо, давай тогда это мы потом отдельно рассмотрим.
1: Послушай, я вот какую хотел сейчас затронуть немножко тему. Тему действительно серьезную. Эту тему, так сказать, роста какого-то производства чего-то и полное отсутствие заботы об утилизации.
2: Да.
1: Вот давай прикинем, поскольку человек все равно, ну, все равно это животное. Тут как бы животное есть. Это...
2: Нет, у него животное начало как раз деградировало очень сильно. Вот
1: вот. То есть я как раз хотел к этому подвести. Вот смотри, даже птица та же самая, она как постоянно чистит свое гнездо и не гадит в него, чтобы там была какая-то зона более-менее чистая. А человек, получается, несмотря на технический свой прогресс, еще что-то, он утратил это свойство. Ведь свойство, так сказать, утилизации, это на самом деле сродни, так сказать, вот инстинкту самосохранения, как ни странно.
2: Конечно.
1: А почему он утратил? В ходе чего? Вот ваш институт не проводил ли такие разработки?
2: Ну, это же, собственно, вопрос, ответ сам напрашивается. То есть уход от животного начала. То есть вот человек, как бы он не гордился собственной человечностью, на самом деле утеряв, так сказать, корни, связанные с животным началом, не развивая их, так сказать, в каком-то приемлемом русле, ну, окончательно, в общем-то, погряз в логике и антилогике. То есть он на самом деле находится... Это все равно, что, так сказать, дать орудие труда какой-нибудь идиоту какому-нибудь. То есть это на самом деле получается, что когда мы ну, элементарные вещи непонятны в этом случае. То есть, производя что-то в большом количестве, в любом количестве, человек должен представлять себе хотя бы приблизительно, где он это расположит, и приблизительно, так сказать. То есть, творец должен быть полноценным творцом. То есть, творец, он должен быть созидателем от начала и до конца.
1: Ну, для примера можно, я тут, вот, может, да, быть, несколько, конечно, неудачный, но очень яркий. К примеру, например, если кто-то едет в вагоне метро, его вдруг потянуло в блёв, то есть только самый идиот или самый уже, которому плохо, он там прямо в вагоне и наблюет. Все же бегут куда-то, ищут какое-то рациональное местечко для, так сказать, отходов своего желудка. Uh-huh. Вот. А уже при каком-то научном акте, когда ты создаешь, например, я не знаю, там какую-то там атомную бомбу, к примеру, то, естественно, если уж ты думаешь о последствиях своего блёва, то нужно думать и тем более о последствиях того, что ты изобретаешь, правильно?
2: Ну, разумеется. Мы даже... Вот если взять... Здесь мы взяли какие-то крайности, которые, в общем-то, объяснить просто так невозможно. А возьмем хотя бы там производство какой-нибудь элементарной вещи, которая является повседневной, которая должна утилизироваться. Возьмем пример вот хотя бы наш любую человеческую среду обитания. Она вся обеспечена всеми нашими промышленными продуктами. Там легкой промышленности, начиная от тяжелой и заканчивая легкой, вообще всем чем угодно. Вот, значит, эта квартира как бы проекция, микромир, так сказать, нашего человечества с его производством и утилизацией. И скажи, вот, пожалуйста, сколько у нас в этой квартире, в нашей среде обитания предметов, которые рассчитаны на утилизацию, на рациональную утилизацию. Например, селяне, которые ближе к животным начал, они отходы все используют рационально. У человека, который урбанизирован, мусорное ведро, которое он, в общем-то, выбрасывает в мусор провод, все, он даже не думает, что дальше происходит. На самом деле, если его лишить этого мусоропровода, оставить, так сказать, вот, просто ему место, он это место загадит и превратит свое жилье в нежилое уже буквально там через какое-то время. То есть жить там невозможно. На самом деле человек производит, то есть он потребляет извне.
1: Послушай, но ведь проводились же такие эксперименты, вот, и они даже были засняты на пленку, у меня неоднократно о них

0: проблемами утилизации отходов своего микромира. Вот. И как бы конечные кадры показывают уже в общем, совершенно непроглядную картинку. То есть где-то приблизительно это произошло то же самое, что с опарышами. То есть это даже не птица. То есть опущение этих людей произошло даже не до уровня птицы, пернатых или рыб, а до каких-то примитивных форм, которые, в общем-то, иной среды, кроме как вот смесь даже собственных фекалий и каких-то чужих, там, своих коз, животных, уже и не представляют.
1: Так что произошло-то, я не понял.
0: Они как бы целиком и полностью слились с козами, огородом и фекалиями. Ну, это стал один человек.
1: Да, но это похоже на какой-то вымысел.
0: Нет, есть видеосъемки. Эксперимент.
1: Да, ну...
0: Не, ну понятно, что это возьму... я сказал в переносном смысле, да. Не один, а как бы там сложно разобрать, кто из них поле, кто коза, кто папа. Но папа один остался с интернетом, но его в конце концов, в общем-то, загасили они и, ну, как...
1: Ну, проблема-то, в общем-то, она остается. То есть, на самом деле, они могут проявить себя в иной форме. То есть, пока об этом речи не идет. То есть, вот, например, любое производство, оно пока что, ну, очень-очень косвенно касается, так сказать, процесса утилизации. То есть, на самом деле, человек заинтересованный, так, поскольку человек взял на себя... смелость, так сказать, роль творца богоподобного, он, в общем-то, должен как-то продумать этот вопрос. То есть, например, создавая что-то, нужно думать о последствиях своего творчества. То есть, например, пока... То есть, производство наносит вред. Так, такой тезис. До тех пор, пока, в общем-то, не будет сбалансирована вот эта вот идея утилизации.
0: С идеей создания.
1: Да.
0: Послушай, ну тут интересно вот привести статистику. Вот мы проводили статистические исследования, по которым выяснилось, что всего 8% всех, так сказать, материальных ресурсов планеты задействовано на утилизацию, так сказать, вот, результатов человеческой жизнедеятельности. Тогда как более 80% расходуются на как бы прогресс, да, науки и прочее. А всего 20
1: на беременных.
0: Мне кажется,
1: на самом деле это ложная информация.
0: Возможно, есть, но...
1: Вот возьмем модель.
0: Фото?
1: Нет. Квартиру.
0: Квартиру, да.
1: Как,
0: да,
1: модель, да, человечества с его производством. Вот это мусорное ведро каким процентом по отношению
0: к объему всему,
1: да, является? Это вообще какая-то...
0: Ну, может быть, там общем, сотый процент. Да. Не сотый, конечно, но где-то там десятый процент.
1: Да. Причем это посредник. На самом деле, если...
0: Нет,
1: ну
0: здесь, понимаешь, в эти 8% входят как бы затраты, то есть ведь кто-то выносит это ведро, то есть сюда это плюс добавляется, так?
1: Да.
0: То есть кто-то там это ведро моет потом, то есть все вот эти средства, они у них получились 8%. Ну, накинули, естественно, чтобы, да, отмазаться, отмыть деньги, это все тоже вполне понятно. Но где-то, я думаю, в принципе, там процента 3 реально, вот это, наверное, реальные цифры все-таки. От 100, естественно.
1: Ну, в общем, да. И пока, вот я считаю, что неразумно, в общем-то, продолжать любое производство до тех пор, пока не будет сбалансирован вот этот вот процесс утилизации.
0: Поэтому, послушай, да, да. Тут есть еще один момент. Утилизация... Как бы вот я недаром привел эти проценты, да, вот они, эти проценты, учитывают только утилизацию промышленной, пищевой промышленности. Вот, но согласись, что существует еще, так сказать, продукция иного рода. Это продукция информационная, которая тоже как бы, как ни странно, должна подвергаться какой-то утилизации. Интеллектуальной продукции, то есть какие-то идеи. Вот если сейчас посмотреть, какое количество населения земного шара, какой, опять же, процент задействован, так сказать, на примитивной достаточно и непрестижной утилизации продуктов человеческой деятельности, а какой занимается, так сказать, созданием чего-то, мы увидим такой процент, что это официальная статистика. Всего 0,7% населения земного шара задействовано в утилизации промышленных и продовольственных отходов. Где-то около 40% населения
1: земного... 0,7%.
0: Ну вот, такая

0: Статистика.
1: Нет,
0: население. 40% задействованы в, так сказать, физическом труде по росту, по прогрессу производства. Около 20, тут, ну, с лишним процентов, это, так сказать, сотрудники умственного труда, работники. А остальные, понимаешь, оставшиеся 40%, они делятся на безработных пенсионеров и, как ни странно, на журналистов и на людей, работающих, так скажем, в информационном бизнесе, за которыми тоже нужно производить какую-то утилизацию.
1: Угу. Вот по поводу информации. На самом деле сейчас как-то это рассматривается вопрос с точки зрения полезности. То есть так или иначе, значит, этот вопрос всегда, в общем-то, сбалансирован в пользу полезности. То есть вообще не рассматривается, так сказать, источник, вот как бы сказать, разрушительный, деструктивный. То есть вот
0: период... Сторона вот эта, деструктивная сторона, деструктивная. Потому что ведь информация, это, как ни странно, тоже материальная вещь. То есть да. Это то же самое, что антибиотики практически. И какое-то, скажем, какая-то информационная, скажем, серьезная компания, она может навредить гораздо больше, в том числе, кстати, экологии, нежели там, если мы сейчас подойдем вот с тобой и подожжем шинный завод.
1: Угу. Ну, на самом деле здесь информационное воздействие всегда рассматривается как-то, в общем-то, в ограниченной форме. А если взять, возьмем любую проблему, какой, например, там моральное разложение, да? То есть, например, моральное разложение, оно связано, в общем-то, не с идеей духовного падения, а именно как бы с манипуляцией информационной.
0: То есть над индивидуумом произвели манипуляцию некоторые информационные структуры, как ни странно.
1: Да.
0: Причем в совокупности. Это может быть даже не направлено специально, что вот, дескать, давайте мы вам разложим, а просто, опять же, продукт неразумный, неразумного ведения информационной работы.
1: Да. Возьмем такие пороки, как, например, гермафродизм, к которому мы сейчас постепенно все приходим, да?
0: Причем то это визуально. Вот сейчас многие, например, извини, что я перебиваю.
1: Как визуально? Нет, это же органически уже.
0: Нет, органически. Я имею в виду, что многие наши радиослушатели сейчас типа скажут, ну вот, дескать, здрасте, посрамши, приехали. К чему вообще мы заговорили об этом явлении? А на самом деле я просто хочу навести на, так сказать, визуальный ряд, пожалуйста, включите телевизор, там высокие моды и все вот это прочее, посмотрите, определите, пожалуйста, вот по лицам,
1: ну,
0: которые камеры выхватывают, мужикца или бабуца. Правильно? Это очень сложно сделать.
1: Ну, на самом деле, здесь я не думаю, что среди слушателей, людей вообще нормальных, есть те, которым нужно доказывать, что сейчас, в общем-то, происходит усреднение полов. То есть это очевидно. То есть с начала века, по крайней мере, вот настоящего века 20-го, это очевидно просто происходит. Усреднение, если рассматривать это в прогрессе, то можно себе предположить, что какой-то кризис в конце концов ожидается, или буквально, так сказать, усреднение пола и его рождение как таковое.
0: Послушай, а ведь есть такое как бы философское, знаешь, понятие, что, дескать, все идет по там якобы какой-то спирали.
1: Да,
0: вот спирали. Ты, я знаю, еще, так сказать, имеешь и историческое образование, как бы серьезное достаточно. Вот если проследить туда-назад, там, в прошлое, какие-то века, то ведь наверняка было уже такое явление, вот, так сказать, гермафродитизма общества. Я не знаю, а может, там при короле Людовике каком-нибудь, или при Генрихе, ну, как это у них принято у историков, вернее, у вас, у историков. Вот, как бы ты бы не мог провести аналогию с какими-то вот древними делами, ведь мы можем через них проследить, то есть следующий этап вот этой после гермафродизации древности, он как бы и есть микромодель того, что, может быть, ждет в ближайшее будущее вот современных.
1: населения. На самом деле, я хочу сказать, что подобных явлений, существующих ныне, не было. То есть существовал гермафродизм в качестве моды, в качестве какого-то явления искусства или культуры, или же ну, какой-то ситуационный, абсолютно не связанный с какой-то эволюцией. Потому что сейчас гермафродизм приобретает эволюционную форму. Это намного серьезнее, чем, как, скажем, там, например, какое-нибудь культурное явление, там, какой-нибудь
0: там,
1: Амазонки, что-то. Например, остров, там, который, понятно, в общем-то, понятно. Или там, например, какая-нибудь педерастия в Риме, там, в древнем, там, и тому подобное. То есть это совершенно какие-то культурные, какие-то небольшие слои, которые, в общем-то, не принадлежат к эволюции. То есть это микромодель, конечно. Ну, то есть Рим, там, например, если взять микромодель, она имела свой восход и закат. Как раз на закате, может быть, и имел развитие, вот, например, гомосексуализм и там лесбиянство. Но на самом деле это очень микроскопическая модель. То есть если брать, конечно, какие-то тенденции, которые могли существовать в качестве, так сказать, вот предтечи или признаков, которые давали человечеству понять, что их ожидает в будущем, то, конечно, это были знаки. А, так сказать, эволюционного такого момента не было подобного теперешнего.
0: Баловство одно было.
1: Да, баловство.
0: Послушай, вот опять же я, так сказать, к статистике обращаюсь. Статистика гласит, что 80% значит, того, что сейчас происходит, тотальная гермафродизация общества и слияние полов, ложатся на чисто экологические причины загрязнения воздуха. А вот 20%, так сказать, ученые спорят, из-за чего это происходит. То есть, но как бы есть еще и ряд других причин. Я знаю, что у вашего института имеется свое мнение на, вот об этих причинах, не связанных с экологией. Понятное дело, что организм защищается, там, как бы невыгодно носить там между ног какой-то кусок мяса, и также невыгодно терять кровь во время месячных, поэтому природа старается это компенсировать, чтобы каким-то образом у человека оставалось у организма больше ресурсов на защиту от все более загрязненной окружающей среды. Но 20% вот эти остаются загадкой для многих.
1: Да, я могу это проинтерпретировать. Дело в том, что, например, как проблема экологии, на самом деле это надуманное, в общем-то, явление. И...
0: То есть под эти 80% списали еще много чего?
1: Да, на самом деле экология это, например, аналогично ну, фашизму или каким-то национальным тенденциям там существующим в своей эпохе. То есть экология — это та же самая какая-то политическая авантюра. То есть это... Ну, политическая авантюра, так скажем, так сказать, под этим лозунгом много чего осуществляется. На самом деле это к человечеству, к его оздоровлению, к развитию его самосознания индивидуального не имеет никакого отношения, а наоборот, как бы уводит. То есть я хочу сказать следующее. Информация. Информация вот является причиной, так сказать, распределения и качества информации. Оно является причиной вообще беды человечества в общем. Известно, значит, победа Логоса над Зевсом. Означает это следующее, что, в принципе, стремление к сознательному существованию, вернее, не сознательному, а ментальному существованию, интеллектуализация, она на самом деле уводит в такие дебри, что человек теряет постепенно смысл некоторых явлений и смысл вообще существования. Таким образом, он приобретает, там, например, логическую информацию о, там, например, тех или иных явлениях и как бы отрабатывает, то есть, понятие о мире. Например, он, имея экскурсию, так сказать, вот какую-нибудь эрзац-экскурсию, там, например, по телевизору, он компенсирует стремление познать это органически, то есть познать это душой. То есть,
0: послушай, извини, а вот здесь встает вопрос, что ведь, скажем, вот эта информация, которую он видит по телевизору, и которую там воспринимает чисто, как получается, через перископ другого какого-то персонажа. Вот насколько здесь опасна и негативна роль вот этого человека, который эту информацию выдает. С одной стороны, вроде бы чисто, опять же, экологически роль его благая, познакомить там с неведомыми странами, ну, к примеру, да, тех, кто не имеет возможности туда съездить самостоятельно и лично убедиться в их красоте. Но с другой стороны, как бы в любом случае он фильтрует эту информацию, хочет он этого или не хочет, через как бы свои собственные мозжечки, почки там и прочие катышки. Вот. Насколько его роль негативна в этом или насколько она позитивна с твоей точки зрения?
1: Ну, здесь я отвечу так, что на самом деле оценивать, например, этого субъекта вообще не имеет смысла, потому что, оценивая, мы таким образом опять вернемся к тому, что мы сам принцип, смысл вот этого явления оставим в покое, и он уйдет от нас, как всегда там. То есть мы опять набросимся на какую-то жертву временную, найдем причину, да, придумаем какую-нибудь опять катастрофу, связанную с телевизором, видением или с человеком, который нам презентует это шоу. На самом деле, суть этого явления заключается в том, что это один из типов того, что уводит человека, так сказать, от органического восприятия, от гармоничного восприятия мира. То есть развивает логическую компоненту, оставляя, так сказать, недоразвитой душевную, то есть однобокое вот это логическое развитие, оно придает человеку как раз вот эти формы, то есть вот это, например, усреднение пола, оно, в общем-то, есть причина избытка вот этой логики, информации, интеллектуализации и всего подобного. То есть, на самом деле, декларируемые какие-то явления, они, в общем-то, человека побуждают жить материально по каким-то новым законам. То есть, например, приобретаются какие-то видимые свободы, видимый прогресс. На самом деле человеческий, в общем-то, хабитус изменяется. И поскольку знания, понимаешь, они доступны всем, независимо от пола, там, социального положения и так далее. Поэтому их воздействие на человечество в общем наиболее сильные, то есть сильнее, чем религии или еще что-нибудь. Потому что это направленная вещь. А, например, информация, информационное поле, оно неконтролируемое. То есть на информацию воспользоваться может кто угодно.
0: Ну тут подожди, тут, кстати, я вот предлагаю сразу непосредственно уже, поскольку у нас сегодняшняя программа подходит под лозунгом «Интернет как главная составляющая апокалипсиса», перейти к этому явлению. Потому что все-таки информацию телевизионную можно каким-то образом ограничить. Информацию, например, там даже обычного компьютера, какие-то дискетки, может мама прийти, там, я не знаю, выкинуть это все дискетки, повыкидывать у него, предположим. Вот, совсем другое дело интернет. Это совершенно независимое, как бы ни от каких там... даже на сегодняшний день, даже от силовых, насколько я знаю, структур, независящая совершенно информационная линия. То есть пока работает хоть один телефон, через этот канал может проходить какая-то информация. Вот, поэтому давай уже как бы на примере вот этого явления интернет говорить, то есть который дает доступ действительно к любой практически информации, начиная от медицинской и кончая о том, где вот можно катышков накидать и накатать.
1: Да, интернет, вот, собственно, это примитивная модель вот этого апокалипсиса, который связан, в общем-то, с развитием, с гиперразвитием, то есть с доминирующим, так сказать, выявленным таким вот основным компонентом логики. То есть это доступ к систематизированному полю знания. То есть на самом деле информация там накапливается, в общем-то, с неизмеримой скоростью. И, в общем-то, это является первым шагом к катастрофе. То есть, например, то информационное поле, которое, в общем-то, как бы существовало более-менее спонтанно, идя на поводу, там, так сказать, у каких-то технических, ну, технических особенностей, например, мод там или еще что-нибудь, они создавали, ну, создание определенных информационных направлений, там, например, кино появилось там и так далее, все это, там, например, печатная продукция, потом листовки, вообще какие-то новые изобразительные формы, и в конце концов, значит, все это как-то находилось в слабых потоках. Общее же информационное поле, оно постоянно наращивается. Причем вот, как, например, исследования, макро- и микроисследования мира, они как бы создают ложное представление. Вернее, не ложное, а ненормальное представление. То есть, например, изучение микромира или макромира, которые в результате, например, в результате которого могут появляться продукты, так, например, как ядерное оружие и тому подобное, оно на самом деле не контролируется человеком, оно контролируется, в общем-то, либо группой людей, либо, которые, в свою очередь, опять же, контролируются политикой. То есть в результате получаем, что свободное информационное поле и пока что независимое там человеческое содружество, которое, в общем-то, держится там, в общем-то, на каких-то условностях. Дело в том, что это информационное поле наращивается с бешеным темпом. И интернет является, так сказать, первым шагом к систематизации этого, в общем, безграничного информационного поля.
0: Послушай, есть... извини, опять что я перебиваю, но давай вот, может быть, немножко опять же, вот на примере интернета покажем, постараемся показать, какое воздействие это оказывает, скажем, на неустоявшуюся психику пупсика, который вот научился нажимать кнопки, способен воспринимать как губка информацию. Вот. И, к примеру, он сидит постоянно дома, у него нет потребности даже выходить на улицу, чтобы получать информацию там, потому что в его интернетовской этой примочке, в его сети сконцентрировано все, что, как ему кажется, ему нужно. И где-то это правда. Предположим, ему там по интернету придет описание, ну, к примеру, пера птицы.
1: Uh-huh.
0: Вот, то есть, вплоть, ну, все, структуру, все это такое самое, но, однако, ведь это будет все равно неполное описание, потому что по этой сети невозможно передать, к примеру, запах паленого пера. Ну, вот если птицу, например, жарить.
1: А представляешь, когда это будет возможно?
0: Да, это будет вообще... А знаешь, а может быть, это будет и к лучшему, потому что здесь пока у грудничка у него есть какие-то способности все равно и возможности, и он сам в своем мозгу, в своем воображении дорисовывает, например, запах этого пера, а это приведет...
1: Подожди, да. Значит, да. Давай пойдем по следующему пути.
0: Давай.
1: Мы получим запах и вообще образ почти реальный того же самого пера.
0: А откуда будет выходить запах этот?
1: Ну,
0: из какого-то технического устройства?
1: Да, все это технологически, это элементарно, это все решается. И, значит, что мы будем иметь? Мы будем иметь полную модель, так скажем, вплоть до осязания этого пера. Нужно ли нам будет органическое перо?
0: Нет, конечно.
1: Вот. То есть, когда встанет вопрос, нужны ли нам птицы или перья, мы все скажем, зачем они нужны, когда они у нас существуют в информационном нашем, в информационной базе. И также можно, так сказать, обойтись совсем чем угодно, вплоть до еды и подобных вещей. То есть, наркотики способны заменять человеку еду и систему питания. Хотя это синтезированный продукт, непонятно, каким образом он превращен, там, так сказать, в доступную вещь. Также, почему не может являться информацией, так сказать, источником вообще питания и какого-то заменителя эрзаца. Только
0: вполне
1: на
0: может,
1: этом
0: конечно,
1: же не
0: вполне.
1: Можно нельзя существовать. То есть это может заменить какой-то период времени, может прожить человек, ну, так сказать, результат какой. Всякая синтетика, которая вводится и замещается в организме натуральный продукт, то есть, например, наркотик, он производит на свет, так сказать, уродов, то есть вот этих вот сублимационных уродов, так сказать, вот плодит, так сказать, вот продукт, плод нашего вот это отношение. То есть мы относимся к природе так, и она нам, в общем-то, возвращает это как в кривом зеркале.
0: Той же фишкой платит.
1: Да. Вот. То есть вот эта модель, то есть возможность, так сказать, иметь образы какие-нибудь, любые образы, они создадут, ну, так сказать, создадут следующее мироощущение, что человек просто... Ну, по крайней мере, душевной потребности не будет у него в том, чтобы он как-то получал органичное, гармоничное понимание о мире. То есть, представляешь, например, еще момент. Если ты, например, интерес проявляешь к противоположному полу, потому что ты не имеешь достаточной информации о нем, не потому, что ты имеешь душевную склонность, все говорят, там, любовь сложно там описать, а просто ты не имеешь понятия.
0: То есть это непознанный объект, конечно, привлекающий, да, однако, и тем, что, да, это источник наслаждения. Да.
1: То есть ты, у тебя знание о нем ограничивается предпубертатным периодом, то есть до подросткового возраста, все, когда это особенно не различается по полу, не дифференцировано, ну, там какие-то элементарные вещи только. Когда же происходит созревание, в общем-то, на этом понимание и доверие разнополых, в общем-то, людей ограничивается. И остальное все, в общем-то, формирует сексуальную потребность. То есть потребность, в общем-то, в недостаток информации, он создает потребность. В общем-то, а представляешь, когда он будет иметь полную информацию, вплоть до, так сказать, осязания, запахов и всего прочего. То есть он компенсирует таким образом вообще потребность, так сказать, в изучении этого пола, что, собственно, является основным решающим моментом просто в регрессе, то есть в деградации. То есть отсутствие сексуальных побуждений, творческих побуждений, собственно, например, моделирование, какое-нибудь моделирование, например, объектов каких-нибудь, если оно доступно будет, вот на нашем примере, если возможно будет создать любой объект, так сказать, модель его, создание и оно, в общем-то, ограничивается тем, ну, создаст, в общем, следующую ситуацию, когда человек будет не заинтересован просто в создании, ну, в потребности натуральной. Mm-hmm. То есть, вот, приведет это, к, так сказать, к катастрофе и к концу света, так называемому.
0: Я предлагаю немножко отвлечься на музычку. Да. После этого мы продолжим наш разговор. И напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. Кстати, если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы к нашему гостю, вы так их формулируете почетче и звоните. В общем-то, я думаю, что у вас будет возможность пообщаться с Андреем Орловым.

0: И, собственно, вот после такой музыкальной достаточно длительной паузы, я просто объяснюсь, мы, так сказать, решили, у нас тут на месте возник некоторый спор, мы решили его, так сказать, этот спор... В общем, мы изучили предмет нашего разговора, скажем так, а предмет нашего разговора — это интернет, как это мы называли, как главная составляющая грядущего апокалипсиса. И ты знаешь, мы с тобой закончили... Ты одевай наушники только. Мы с тобой закончили насчет того, что практически вот этот доступ неограниченный к информации любого толка практически лишает человека, особенно пупсика, так сказать, любого стимула как-то развиваться, то есть быть ближе, как говорится, к природе, правильно? Ну, вроде бы. Ну, это так, я очень кратко сформулировал для тех, кто только что включил приемники.
1: Лишает возможности?
0: Ну, не возможности, а желания даже, я бы сказал так. Ой, я ударился головой об эту планку, сказал, снимите отсюда эту планку. Да.
1: Ну, что с планки там?
0: Да вот тут постоянно на ней кто-то тут кнотоходцы какие-то вешают. Черт, что над головой не встать, не сесть неудобно. Так вот, я о чем подумал, что как бы действительно явление имеет какую-то опасность, стоит в себе явную, но, ты знаешь, я вот подумал, что есть как бы два, на мой взгляд, серьезных сдерживающих фактора. Первый факт. Вот мы говорили о том, что в ближайшее время можно будет смоделировать там даже запах птицы и какие-то визуальные с ней контакты практически. Ну, то есть не визуальные, а имею в виду физические. То есть там ощупь получить перьевых покровов, к примеру, да? Вот. Uh-huh. И таким образом настоящие птицы станут не нужны. Но также и с бабами. Мы уже тоже это обговорили. Вот. Но здесь... Два возражения. Не возражения, а два сдерживающих фактора, опять же. Первый — это характер. Так сказать, ну, по-другому скажем, индивидуальность каждого объекта. Ведь даже там, я не знаю, у любой самой глупой птицы, к примеру, есть свой определенный характер. Понимаешь, общение с птицей, оно еще дополняется этим характером. А характер — это, согласись, все-таки черта, скажем так, непосредственно живая, которую уже компьютеризировать, в общем-то, сложно. Вот. И второй фактор, который может сдержать вот этот рост, так сказать, несанкционированной информации, это элементарные деньги. Потому что, так скажем, большинству населения, по крайней мере, нашей страны, еще не доступно просто пойти, купить компьютер, плюс оплатить какую-то плату, там, денег, там, дать кому-то, чтобы тебя подключили к интернету.
1: Во как. Ну, на самом деле, все, что ты перечислил, это к философии этой мысли не относится. То есть, то, что ты сказал, это на самом деле...
0: Нет, я понимаю, я просто тут подошел несколько материалистически. И...
1: Ну, да. Дело в том, что в развитии этой проблемы как раз и задействованы силы материалистичные. Поэтому, если так, в общем-то, думать, то постепенно найдется какая-нибудь проблема, которую там будут решать каким-то образом. И, опять же, уведут нас от основной идеи. То есть идеи вот этого апокалиптичности, вот этого так, информационного.
0: Да, апокалиптичность, она присутствует, но согласись, что очень трудно, так сказать, сторонникам вот этого апокалипсиса, но сторонникам, которые, так сказать, сотрудничают с этим явлением неосознанно, как мы уже сказали, великие ученые, изобретая атомную бомбу, с трудом представляют себе последствия, да, также и здесь. У них вот есть, я говорю, два недостатка. Первый — это промышленное внедрение этих, как бы, вещей. Оно немножко, как мне кажется, компенсирует вот эту опасность. И второе, опять же, ты согласен, что невозможно передать характер предмета, который целиком, так сказать, о котором целиком информирует вот эта сеть интернет.
1: Ну, вот ты, но ты почему же, да, интернет? Здесь идет речь о создании моделей и эрзацев, которые максимально приближают нас к понятию об объекте. И
0: да, да,
1: таким
0: да.
1: образом нарушает связь с так сказать, с природными свойствами, а то, что касается там каких-то деталей, в принципе, человек будет лишен достижения в этом с помощью информации сути вещи как таковой, то есть природной сути ее. И этим-то, в общем-то, и чревато вот эти вот, так сказать, эта информационность тем, что она в конце концов, она, возможно, создаст любые формы, так сказать, заместит полностью там образ, но, так сказать, не создаст природного контакта. То есть,
0: вот... Да, да, да. А вот как ты считаешь, вот ваш институт, вернее, не проводил ли такой, так сказать, исследований слабого как раз звена вот этого информационного, я бы сказал, монстра? Так вот, я позволю себе выразиться, да. Так вот, а слабое звено, как мы сказали, вот ты согласен все-таки с тем, что именно, так сказать, отсутствие вот какой-то физической, я бы сказал, как это правильно выразиться, в общем, индивидуальности. Ну вот, поясню. Короче, в интернете пупсик может узнать о женщине все. Ему могут дать среднестатистический запах женщины, среднестатистический размер в имени и чего угодно. Тем самым, так сказать, полностью...
1: Ну ты говоришь узнать, не узнать. Давай уже рассуждать так о техническом прогрессе, как бы завершенном. То есть, когда он, можно сказать, вот как ты общаешься с женщиной, так же и он может общаться. То есть, вот до такой степени, например, развития
0: вот
1: произойдет.
0: Здесь я с тобой вот как раз не соглашусь. Я это и пытался объяснить. Знакомы ли тебе... Нет, подожди. Знакомы ли тебе, например, случаи, наверняка тебя тоже это иногда изумляло, когда ты, значит, в компании с какой-то женщиной, например, ничего особенного не сделал, ничего вообще особенного не сказал. Ты даже мог просто молчать, сидеть и чувствовать себя удобно, и вдруг она типа вскакивает, вдруг ни с того ни с сего. Обычно, так говорится, в таких случаях моча в голову ударила. И начинает вдруг там либо кидаться в слезы, либо там как-то там выбегает на балкон, чтобы, дескать, там спрыгнуть. Ну, да что угодно. Или вдруг начинает беспричинно по-идиотски смеяться, понимаешь? То есть какие-то именно не прогнозированные и не вещи, которые невозможно, скажем так, смоделировать искусственно, понимаешь? То есть это должен быть сбой в программе.
1: Да
0: а
1: нет,
0: этот...
1: ты опять же не о том. Я говорю о не характерной черте какой-то особи, которую моделирует, а говорю об качестве. О качестве презентации этой модели. То есть качество презентации может быть безгранично. То есть, ну, скажем так, пусть даже будет она ограничена какими-то теоретическими какими-то особенностями индивидуальности или еще что-нибудь такое. Но это в любом случае, если достигнут будет, например, уровень контакта, который заменит, так сказать, вот реальный объект, это уже на кого-то может повлиять шокирующе. А если постепенно в это входить, то, как уже говорилось ранее, постепенное вот это вот развитие вот этих вот доступности вот этой информации сублимированной, она, ну, как бы приведет к тому, что просто произойдет как бы вырождение или регресс, так скажем.
0: Послушай, я
1: или катастрофа, так скажем.
0: А может быть, кстати, вот это, опять же, катастрофа, это с точки зрения как бы человеческого индивидуума, может быть, катастрофа или регресс, это и есть, как бы, так сказать, следующая ступень прогресса, которая закономерна.
1: Ну, здесь, да, уже если рассматривать как бы совсем отвлеченные
0: точки, через лупу.
1: Точки, да, то есть философствовать, так сказать, находясь, опираясь там где-то о какие-то небылицы, то, конечно, рассматривать человечество в этом смысле, ну, закономерные концы, да, но просто характер этого, этой кончины, он очень интересен в этом смысле.
0: Вот ты знаешь, известен такой печальный, может быть, случай, ну, как бы, может быть, он не печальный, но, так сказать, борцы-одиночки. Вот просто еще до того, как был организован ваш институт, эту опасность, которую несет информация, так сказать, проблему утилизации не только там продуктов физических, но и информационных, она волновала, как выяснилось, одиночек. Вот, в частности, Валентин Георгиевич Прорубь, так сказать, компьютерщик-одиночка, он как бы сейчас уже в местах далеких находится, но тем не менее он первый, видимо, как бы осознал, но очень гипертрофирован вот эту опасность, и в частности он восстал против интернета. Он занимался так тем, что всячески проникал туда и подтирал какие-то, на его взгляд, файлы наиболее, так сказать, ярко информативные и, так скажем, прикладные. В результате его за этим делом застали, выволокли за губу, ну и, в общем, дальнейшая судьба его плачевна. Вот как ваш институт в этом смысле считает вот такие как бы попытки проникнуть в сеть интернет с целью диверсии против самой этой идеи, они, так сказать, во благо цивилизации и развития как бы дальнейших гармоничных, я бы сказал, отношений человеческой особи с природой, или они все-таки во вред и только на руку?
1: Ну вот тебе, например, в вопросе об античности, например, возьмем тебе...
0: О греках.
1: Да, вот сильно занимает вопрос, или вообще возникал ли он, чем закусывал рабочий, который там, например, строил какую-то
0: пирамиду,
1: колонну, там, да. Вот, например, в Акрополе.
0: Ну, то я есть... как бы знаю ответ.
1: Нет, ну, когда ты смотришь на него, у тебя такого вопроса не возникало.
0: Почему? Нет, как же возникал?
1: Между прочим, давай говорить, так сказать, честно.
0: Честно, честно, совершенно честно. Меня больше всего как раз волновали какие-то... Вот вопросы.
1: Хорошо, тебя вопрос волновал, какая там собака мимо пробегала.
0: Конечно, конечно, в том-то и дело,
1: ну,
0: что...
1: Слушай, у нас так не получится ничего, потому что здесь ты несешь чушь какую-то.
0: Нет, почему? Я говорю о том, что меня интересовало.
1: У нас перекрывает, в общем-то, вот эта информация об античном здании, она подробно и детально не рассматривает, поэтому один человек, который там с файлами что-то делает, он не имеет никакого абсолютно значения в этом, вот в процессе, так сказать, вот идеологического вообще выражения этой мысли.
0: Ну, а, скажем, ведь этот один человек, он может послужить, так скажем, флагом для, так сказать, сплочения вокруг него какой-нибудь, ну, назовем так, альтернативной антиинформационной сети. То есть
1: нет,
0: сначала
1: все
0: это...
1: эти герои, они смертны, они имеют свой человеческий облик, и не было еще в истории людей, помимо, пожалуй, Христа или еще кого-нибудь, так вот, чтобы серьезно очень повлиять на человечество. То есть не было таких героев или каких-то подобных субъектов, которые могли как-то отразиться на всем человечестве. То есть здесь я подвожу к тому, что чем информация и, в общем-то, ты говорил, там упоминал о возможности избежать этого. На самом деле, избежать какими-то методами, как, ну, в общем-то, чисто как бы человеческими такими вот нашими классическими общепринятыми.
0: Ножницами щелк-щелк,
1: да,
0: и все. Так, конечно,
1: то
0: да.
1: есть там в надежде на какую-то там неспосланную свыше там какую-то помощь там, да, ну, например, там, неважно, надежда на что, она как бы не оправдывает себя, потому что когда человек решает, пытается решить для себя вопрос таким образом, то он уходит, собственно, от решения и возлагает все на случай фатальности. Фаталь в этом случае, ну, как бы влияет отрицательно, то есть она как раз и подбирает его в этом состоянии. То есть здесь, скорее всего, просто понимание, так сказать, сути вот этого. А суть была заложена, пожалуй, в каких-то фундаментальных концепциях, которые были отражены там в морали. То есть в морали, в чистой морали, не то, что там, например, какие-то фарисейские там высказывания, там, идеологов некоторых, там, например, разночтение там в там каких-то библейских заповедей и всего остального, других отклонений, вот именно там ответвлений. То есть есть единые какие-то порывы души, которые формируются, так скажем, в какие-то фундаментальные заповеди, которые связано именно с душой человека. То, что, как бы сказать, сейчас находится под гнетом интеллекта или так скажем, ну, скорее всего, именно интеллект, то есть вот информационного вот этого депрессии. Как раз вот последовательность выполнения их, не выполнение, а понимание хотя бы их, она каким-то образом спасала людей от быстрой деградации. Потому что на самом деле эта информация, она, в общем-то, имеет свою, тоже свою, так сказать, контролируемую, что ли, жилу, так скажем, или направляющую, которая, в общем-то, всегда была, в общем-то, ну, доступна за счет вот как раз воздействия со стороны животного начала человека и со стороны, опять же, человеческой компоненты, но алогичной, то есть моральной. То есть человек был более психичен, более эмоционален в свое время. Сейчас он менее психичен и более все-таки интеллектуален. То есть вот, ну, вот эта не излишняя интеллектуальность, а, как бы сказать, доминирующая интеллектуальность над всем остальным, она как раз и приводит вот, к созданию... То есть проблем и моделей проблем именно уровня интеллектуального. То есть он создает и тут же их решает. Там создает и решает, причем это все накатывается как снежный ком. Здесь единственное, так сказать, вот если говорить примитивным языком о спасении каком-то, то это просто понимание того, что существует помимо логики еще душа существует. То есть вот эта борьба знания и интеллекта.
0: А вот если как бы избежание опять же этого и вот этого понимания постараться достичь путем, так скажем, дискредитации полной вот самой информационной идеи, ну, скажем, не перерезание ножницами щелк-щелк, а, скажем, вливание какой-то информации, которая, так сказать, подается весьма и весьма серьезно, но тем не менее является полным антагонизмом, каким-то, в общем-то, кошмаром, которые реально, так сказать, интеллектуализируют, но при этом, так сказать, кромсуют ножницами душу.
1: Вот. Ну, ты вступишь в борьбу, так сказать, оружием, да. Опять же, именно вступишь в борьбу, которым, собственно, располагает твой противник, но более совершенным и более мощным. То есть здесь, как бы сказать, оно, в этом смысле победы или как-то... Вот,
0: не жди, дескать.
1: Да, победы не жди. То есть какие-то, например... Это, в общем, получается как бы... увлекательная такая литературная форма, там, герой борется с чем-то там.
0: Это такие формы открытых писем, ты хочешь сказать?
1: Не совсем. То есть вот вообще модель там героизма, она, ну, в патетике героической, она как-то имела под собой всегда какой-то смысл. А сейчас это превратилось чисто в какой-то утилитарщину. То есть именно, ну, именно в прикладной смысл из этого извлечен. Духовный смысл отсутствует. То есть доминирование, например, силы и грубой силы — это показатель того, что смысл героя как-то он совершенно извращен. То есть вот это вот доминирование материального, оно, конечно, как-то показательно в этом смысле.
0: Угу. Хорошо. Ну, а как тогда, по-твоему, вот существуют ли сейчас, скажем так, какие-то все-таки... Ну, понятно, там, если взять, я не знаю, какую-то страну, где там... живут папуасы, и там, в общем-то, происходит срыв бананов постоянно, и как бы не сеют особо люди. Вот. Эти регионы мы не трогаем, они действительно чистые, ну, а такие уголки сохранились. А вот как бы не пытался ли ваш институт каким-то образом хотя бы смоделировать и сформулировать описание человека, который, живя, так сказать, все-таки в современной цивилизации, вот у нас здесь в Москве, остается остается целиком так закрыт для доступа в него информации. Ну, учитывая, что если этот человек, так сказать, не полный грудничок, там, и, так сказать, психически он нормален, то есть и не какой-то там, скажем, не злоупотребляет какими-то допингами или еще чем-то до, так сказать, полного уничтожения собственной личности, то есть и делает это осознанно. То есть вот он как-то, ну, так сказать, сохраняет свою девственную плеву, другими словами, информационную.
1: Ну, на самом деле, я считаю, что пока существует власть, это не призыв к анархии, а, ну, какая-то часть основная, в общем-то, влияющая на состояние Земли и мира, и человечества, она находится в руках, так сказать, власти, и поэтому... влияние. Ну, пока существует политика, пока существуют какие-то именно, ну, какие-то социальные формации, то до тех пор, ну, говорить о, как сказать, о особенности каких-то этнических групп, которые там отличаются по своей модели, даже, может быть, более человечны или более выживаемые, ну, смысла нет, потому что они находятся, как бы сказать, в одной лодке. То есть единственное, что их модель может являться образцом каким-то для, так сказать, какого-то для, как бы, переориентации или же изменения вот общей модели, так сказать, развития. Но это невозможно, потому что вот, например, доверие, как бы, к материальным достижениям настолько как-то уже материализовалось и настолько убедительно, потому что, производя материальные какие-то чудеса, в общем, человек начинает заблуждаться и верить в собственное величие. А когда у него буквально там болит зуб, он, в общем, ну, чувствует, что он мелочь на самом деле. Но с другой стороны, когда он там стреляет из пистолета, он как-то по-другому себя ощущает. То есть вот здесь вот эта борьба, она неуравновешена и в пользу все-таки человеческих амбиций склоняется. Поэтому человечество развивается по пути самоуничтожения.
0: А вот, кстати,
1: это... один из путей, да, это вот как раз информационное самоуничтожение, так скажем.
0: Ты вот сейчас сказал очень правильную мысль насчет того, что, как бы, когда у человека болит зуб, то человек понимает свою полную, ну, не убогость, а, как бы сказать, незащищенность, что ли. Но с другой стороны, в данный момент, как бы, как ни странно, он оказывается за достаточно сильным щитом. То есть, если у него там болит брюшко, например, то нет дела ни до какой вообще посторонней информации, кроме как до своего брюшка. Так вполне возможно, может быть, в какие-то пищи нужно добавлять какие-то штуки, от которых пучит, тем самым вот их пучит и отвлекает, например. Они как бы уже вот все в себе, вот они как бы наедине с собою, ну, в хорошем смысле, пучат брюшко. Как ты считаешь, это такой физиологический метод воздействия?
1: Ну, если все-таки, так сказать, вот я, ну, поддамся, так сказать, на твою провокацию, пойдем по пути борьбы, там, что добавить нужно или
0: нет,
1: что-то.
0: Нет, ну, я понимаю, что эта информация, в принципе, закрыта, и ты не имеешь права ее, но ведь наверняка в вашем институте есть какие-то, так сказать, сведения о борцах этих.
1: Можно, конечно, там, ядерные станции отключать или бизонью дыру разорить так, чтобы, значит, все человечество бросилось на...
0: залеп.
1: Да, на усилие все приложило. Может быть, их, так сказать, натолкнет это на мысль, что ресурсы-то, в общем-то, нужно куда-то в другом направлении использовать и так далее. Но это все, я говорю, это, в общем-то, не происходит на учение. То есть, сколько происходило явлений, причем таких серьезных, ну, которые повлияли на человечество.
0: Стимулировать как-то, казалось бы, да.
1: Вот. Вот. Они, как бы сказать, они перерождались все равно и приходили в какую-то такую ровную и постепенную... Ну, в общем, как жизнь человека. В общем, процесс старения, он неизбежен, процесс смерти тоже неизбежен. Просто характер, вот как, например, геронтология изучает стариков, так, в принципе, интересно будет изучить просто конец света. Просто вот эта вот концепция, она, в общем-то, ну, вообще модель конца света, она не отработана и в основном такая вот апокалиптично-библейская, такая в средневековом таком духе, в босховском выдержана.
0: Но это она в сознании так выдержана. На самом деле, реально-то она будет несколько, ясное дело, другой. То есть, как бы здесь она такой литературный вариант вот этого конца, с позволения сказать, который, как бы, на самом деле, тоже прошел через призму человеческого художественного восприятия. То есть, человек адаптировал, как из серии, типа, собачка все понимает, только сказать не может. Давай-ка мы смоделируем удобную нам версию конца света. Конечно, по-моему, это полная глупость, потому что реально это все будет выглядеть совершенно не так.
1: Да.
0: Вот. А как? Ваш институт, кстати, двигается как-то вот в этом направлении?
1: Ну, наш разговор, собственно, был о чем?
0: Об апокалипсисе, да.
1: То есть одна из форм, например, представьте себе, насколько вот человек доверяет информации, то есть нас какое-то явление может взволновать. Даже вот по примитивному телевизору нас, например, волнует, что там происходит, например, там в Первомайском там или еще где-нибудь. Там
0: пугает даже много.
1: Вот то напряжение, или во время путча взять, вот, например, путча, это, да, эмоциональный, да, стресс. А представь, что это, если учесть, что качество информации и ее воздействие было, ну, очень ограничено. То есть возьмем и скажем, что это приблизительно 1% от восприятия. А на самом деле, представь себе, что ты 100% чему-то доверяешь, там, например,
0: и ну, как тебе мой народный, идет, да.
1: Да, и тебе идет такая информация, что тебя вот-вот сейчас придавят там. Ну,
0: как для примера, это, например, вдруг по всем интернетам, по всем радиоточкам идет как сигнал о запущенной ядерной ракете.
1: Да,
0: нам летит,
1: да,
0: дескать.
1: Да. И вот этот
0: к вам
1: шок,
0: подарок, дескать.
1: Шок,
0: да,
1: вот этот, который переживает один человек и все в совокупности, он создаст просто такое энергетическое поле, которое, ну, в общем, самоуничтожит. Ну, просто, например, страх он передается. И таким образом можно, в общем-то, представить себе, что просто там, так сказать, инфаркт всех хватит или еще что-нибудь. Тем более, что учесть, вот, что качество и доверие к этой информации будет, ну, почти стопроцентное. То есть вот качество развития этой технологии, в общем-то, это дело, так сказать,
0: техники,
1: параллельное, да, и дело времени.
0: Давай сейчас немножечко отвлечемся, после небольшой паузы продолжим наш разговор с этого же места.
1: Да.
2: Что такое за звуки, а?
3: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
0: И сегодня у нас в гостях базитолог Андрей Орлов. Речь у нас идет, так сказать, о таком явлении, как апокалипсис, и о средствах, которые, так сказать, неосознанно этот апокалипсис все больше, больше и быстрее придвигают к переносице. Так вот, ты, значит, так выступил тут на ту тему, что, дескать, такое инфарктное состояние населения, вернее, вот, так сказать, потребителей информации, связанные с какой-то дикой, страшной информацией о грядущем, например, ядерно-ракетном каком-нибудь там ударе, оно и есть, в общем-то, как бы апокалипсис, ну, в принципе.
1: Ну, один из вариантов, да.
0: Да, то есть, значит, мы сейчас можем постараться все-таки дать приблизительно описание физического состояния, которое сродни апокалипсису. Вот как ты считаешь, состояние бодуна после длительного запоя, когда ты возвращаешься, это по-настоящему возвращаешься, то есть вот оно опять, вот опять эта дверь, вот опять эта улица, идет птица с куском сворованного бамбулки, да, вот опять там она тут, значит, сидит, вот там опять они в домино играют, вот ты опять здесь, ты опять как бы вновь родился. Вот это состояние, оно как бы, на взгляд вашего института, вашей лаборатории, является ли как, в какой-то степени апокалипсисным?
1: Ну вот самое интересное отношение к таким состояниям. Дело в том, что животные такие состояния не переживают, а человеку такие состояния, состояния радости и компенсации, они даны, в общем-то, для какого-то осмысленного восприятия этого явления. То есть, на самом деле, можно регулярно, например, находиться в таких состояниях или периодически, но пока ты не извлечешь смысл, ты будешь в этом находиться бессознательно. И это является, в общем-то, тем самым пороком, который и будет вот, влиять на, так сказать, самоуничижение человека.
0: Угу. А вот если пучит, вот то что же, это такое?
1: Ну, в общем-то, это рассматривают. Тут как-то мы опускаемся до таких примеров, что ну, это сигнал, так сказать, о употреблении внутрь чего-то, еды.
0: Некачественный
1: пищ. Ну, то есть, когда ты связь начинаешь ощущать вот состояние организма, связанного с желудком или с брюшной полостью и еды. То есть, когда ты переходишь в сознательный возраст. Да?
0: Да.
1: Значит, возьмем бессознательный возраст. Угу. Когда ребенка, грудника то же самое, да, мучает. Мать начинает хлопотать о нем. На самом деле, этот сигнал, в общем-то, ей дан, что она не так что-то делает.
0: Да. А там... она, кстати, еще вот обладает всегда в странной уверенности, что она очень нужна ребенку.
1: Нет, эта уверенность, в общем-то, не входит в рамки.

0: каким-то образом отразится на животных. Ну, понятное дело, что отразится там у коров, которые адаптированы целиком к совместному проживанию с людьми, там полопаются вымя там от недойки, все это понятно. Но вот как бы в целом животный мир, он насколько сильно коснется его апокалипсис человечества. Ну, если это апокалипсис, конечно, то есть это все же глупости думать, что апокалипсис, там ядерная война, понятное дело, что это тоже одна из призм художественных, через которые пропущена информация, апокалипсис, он будет другой, как мы уже сказали. Вот, и то есть это вовсе не будет таким вот уж прям концом света, скажем так, химическим или там каким-то ядерным.
1: Вот ты сейчас проиллюстрировал одну из причин этой апокалиптичности, когда человек начинает рассуждать о явлениях, которые, в общем-то, его не касаются. Да. Если человек, так сказать, человечество или человек ждет какая-то кончина, он, как правило, не рассуждает о том, что будет там существовать в организме, мире. Ну, то есть пока, как бы сказать, пока мы находимся в нынешнем состоянии, мы можем подобное рассуждение как-то иметь. Но когда, я еще раз повторю, то есть когда мы будем иметь доступ, избыточный доступ к информации, то есть когда на самом деле интерес ко всему отпадет, то есть,
0: ну да, да, да,
1: да, то есть здесь это ж вообще, так сказать, на низшей ступени интерес о том, что, собственно, может быть. Потом, кстати, еще один из вариантов сознательного внушения, так сказать, конца, то же самое. Например, через какой-нибудь вид информации. Например, появится ли какой-нибудь там, например, виртуальный мир, который там создаст псевдореальность, и ты в нем будешь как герой участвовать, и там, например, на тебя война будет, в программе ошибка, и герой как бы по заданной программе должен выживать, а ты подвергнешься убийству там, например. Вот. И там, например, сыграют все в эту игру. Ну, то есть вариантов, понятно, на самом деле много.
0: Это да, но все-таки виртуальный мир, как бы он подразумевает, все равно под собой какой-то и реальный мир, понимаешь ли. Вот мне интересно, ну, даже не то, что мне, конечно, тоже. Вот, ну, например, вот нашей постоянной радиослушатели Вере Ивановны Постниковой, я там очень интересуюсь, она вот тут живет на улице Флотска, она прямо спрашивает, какова будет судьба реального мира в случае, если, так сказать, в виртуальном мире случится апокалипсис.
1: Ну,
0: спрашивает нас Вера Ивановна.
1: Речь-то идет, в общем-то, о приближенном, то есть виртуальное, это условное, это сейчас существует такое название. Тот период, о котором мы рассуждаем, он, в общем-то, грани не будет между реальностью и псевдореальностью. Поэтому все вещи, происходящие в псевдореальности, они как бы отразятся на, ну, на реальном самочувствии, так скажем.
0: Да. Ты знаешь, вот проводились тоже, опять же, эксперименты, но они были не на таком серьезном уровне, как у вас. Все-таки у вас государственный институт вот, по, так сказать, изучению этого явления, опять же, одиночками. То есть попытка, так сказать, навязать виртуальную реальность представителям животного мира. Ну, так, например, вот, там птицам одевались какие-то микрошлемики на головы, где создавалась иллюзия полета и нападения на нее хищника, да? Там, значит, бычку там надевались все вот эти прибамбасы, и тоже, в общем, подключалась, значит, какая-то там телочка к нему, там, дескать, с выменем. Вот. И проводились наблюдения. Ты знаешь, практически в 95% из 100 животные никаким образом не воспринимали. То есть птица не начинала махать руками, она просто не воспринимала эту информацию. Вот.
1: Ты знаешь, здесь вот как-то, может быть, в качестве примера я тебе могу сказать следующее. Человек, например, какова разница будет между реальностью и псевдореальностью? Ну, то есть, это, например, да, человек в военных условиях попал в плен, да?
0: Да.
1: Он находится за колючей проволокой. Вот, значит...
0: Или в яме.
1: Значит, там находится реальность, а здесь внутри псевдореальность. И, например, там людей убивают, там, например, его каких-нибудь там, ну, так сказать, собратьев там, или как-то вот соплеменников, так скажем, вот через одного. И в следующую очередь

0: насколько он будет верить в это? Ну, если у него все это на глазах происходит.
1: Я думаю, что это зависит, опять же, от индивидуальности,
0: ну,
1: и от возраста,
0: да,
1: кстати.
0: Да, да, да. Ну, если никакой авантюры здесь не будет примешано, в общем, очень сильно, да, он как-то на него может повлиять подобный приговор. То
1: знаешь,
0: что
1: я думаю,
0: сейчас
1: что?
0: Там поставят к стенке.
1: Я думаю, что у него будет как бы очень так с быстрой амплитудой меняться два состояния. Одно — это глубокая вера в это, а другое — это как бы полное ощущение, что все это какой-то дурной сон. То есть именно вот та вот реальность какая-то виртуальная. То есть,
0: да нет, там эти виртуальные реальности здесь не упоминаются. Берется ситуация, и на самом деле она вообще не отличается. То есть человек действительно находится там вот фактически на одной и той же территории. Он понимает. Да. Просто он находится в другом состоянии. Вот. И все, что его отделяет от этого, и его судьба совершенно по-другому, соответственно, развивается. То есть, хотя, с другой стороны, его тоже могли точно так же насилию подвергнуть. Вот. Просто вот это вот разделение, весьма такое эфемерное разделение, оно, в общем-то, и будет существовать в тот период, о котором мы рассуждаем. То есть, на самом деле, человек не будет ощущать каких-то серьезных границ между там вымыслом и тем, что ему навязывают.
1: Так я вот сказал, как бы к животным применил это дело.
0: А,
1: то есть к тому, что как раз они, не то, что они там не чувствовали границы, они очень резко чувствовали. То есть вот она, эта птица, она прекрасно осознавала, что над ней производится насилие, не более того, что ей одели какую-то кастрюлю на голову, привязали какие-то датчики, она просто не воспринимала те образы, которые ей... вот, так сказать, навязывали информационно, понимаешь? То есть она не была готова просто физически к восприятию вот этой вещи. Но, с другой стороны, птица вряд ли поймет, если, например, у нее на глазах убить другую птицу. Вот мне кажется, они очень слабо себя дают отчет в том, что с их собратьем там приключилось что-то, там перья из него полетели. Ну, сколько раз наблюдали эти сцены, когда из стада голубей там один гибнет под машиной, к примеру. А реакция остальных, ну, не больше, чем если бы эта машина просто проехала близко к ним, понимаешь?
0: Да.
1: Вот как это объяснить? Может быть, стоит что-то там, инъекцию какую-то?
0: Опять же, эти принудительные меры.
1: А как быть? А как быть?
0: Развивается все самостоятельно, и просто мы можем видеть, ну, насколько, в общем-то, в животном мире никаких изменений серьезных не происходит. Если существуют какие-то человекозависимые животные, там, домашние, так называемые.
1: Ну, искусственные.
0: Да, они как-то непосредственно связаны с человеком. А все, весь остальной животный мир, он живет по нормальным законам. Если им кто-то играет, то это только человек. Вот. Поэтому, я думаю, воплощение в животное, оно имеет какой-то определенный смысл, то есть отработку в этом состоянии там, в человеке.
1: А вот такого эксперимента еще не проводили, потому что общество защиты людей, оно запретило это. Ну, общество защиты животных все-таки дало свое добро, потому что эксперимент там с птицами, вот с, так сказать, с этой, как я уже говорил, с птицей, виртуальная реальность, даже книга такая была выпущена, она как бы особо вреда птице не нанесла. Вот, но не проводились эксперименты над, так скажем, человеком чистым информационно. То есть не брались какие-то, значит, папуасы откуда-то, где вообще там растут бананы, и они не сеют. Понимаешь? Не сажался этот человек в виртуальное кресло, не надевался ему шлем. Ну, это я так для доступности говорю. И не втиралась ему никакая вот эта информация. Есть ли у вашего института какие-нибудь предположения насчет того, что воспримет ли, так сказать, вот этот папуас эту информацию? Или его мозг на самом деле тоже не готов к ней, несмотря на то, что это существует человеческое?
0: Не готов. То есть он вообще не воспринимает информацию для, ну, условно назовем, цивилизованное общество, обладающее вот своими ценностями, оно абсолютно недоступно, так сказать, для человека, живущего по законам природы. То есть они не ценят, в общем-то, те вещи, а у них оценка, ну, своеобразная, специфичная. То есть...
1: Ну вот если, например, одеть ему, опять же, шлем, я так пытаюсь все это привести к какому-то более такому...
0: Ну, существовал уже готовый пример, вот там староверов в Сибири нашли, показали телевизор. То есть у тебя какая реакция? Если ты покажешь этому человеку, который не видел телевизора, что он будет крайне удивлен и так далее, да? Испугается и залезет под тумбочку.
1: Нет, молиться начнет.
0: Да, или что-то такое. Ну, короче, как-то будет потрясен. На самом деле человек абсолютно равнодушно сказал, что это баловство все.
1: То есть, типа, прям вот как кошка воспринял это. Кошки тоже, они как бы... Но они иногда что-то бросаются, как у них чисто рефлекс на движение происходит.
0: Да. Ну, кошки к телевизору меньше даже интереса имеют, чем какому-то подвижному предмету.
1: Да, но этот же человек, вот раз он сказал, что баловство это все, значит, ему предварительно кто-то объяснил, дал вводный, дескать, смотри, это там телевизор. Он пока...
0: Представь вообще разницу между объяснением и воплощением этого объяснения.
1: А если, например, взять папуаса и ничего ему не объясняя, нацепить ему шлемак виртуальный, дать там виртуальное копье и включить бизонов, начнет ли он дергать и махать этим копьем?
0: Да.
1: А вот мне почему-то кажется, нет.
0: Мне кажется, что начнет. У него, в принципе, мышление, в общем-то, на самом деле у животных, они, некоторые животные обладают восприятием, например, черно-белым и чистообрезцами. То есть, например, они могут нападать...
1: То есть, может, поэтому птица и не дергалась, кстати,
0: они могут
1: в нем,
0: нападать,
1: да.
0: Например, на тень, ну, не тень, а чисто на контур, там, например, если контур, например, включен вот в его это понимание, в жертву, там, значит, он нападает. Причем контур, это может быть неодушевлен. То есть есть такая группа животных, которые оценивают чисто вот там, например, по контуру. Некоторые,
1: движение,
0: там,
1: скажем так, чего-то такого.
0: Вот. Там, например, некоторые чисто по эхограмме, там, например, воспринимают определенную длину волны на слух, так скажем. Хотя цвет это, в общем, тоже цветовые волны. Ну, короче, ограниченный доступ, и обмануть здесь животное, в общем-то, очень просто. Mm-hmm. Поэтому их восприятие, оно, в общем-то, здесь не является показателем. То есть у того животного, у которого достаточно контурами, в общем-то, как-то его возбудить, не обязательно ему там одевать какие-то сложные приборы, которые будут моделировать там трехмерность.
1: То или достаточно
0: там,
1: просто
0: да,
1: тень
0: достаточно
1: отбросить.
0: Просто из картонки вырезать тень, ну, этот контур и показать ему.
1: Послушай, но ведь существует это не секрет. Сейчас как бы очень много людей, так называемых людей-терминаторов. Это такие, которые вот именно реагируют на контур. То есть кто-то не так посмотрел, он начинается производиться загиб пальцев и битье ботвы, предположим. То есть как бы в таком случае вот эти люди, они, в общем-то, и есть панацея от этого апокалипсиса. То есть, значит, все должны куда-то туда же переместиться. То есть таким образом получается, что сбежать от апокалипсиса можно, так сказать, просто примитивизировав свои вот чувства и восприятия, правильно? Ну, там, сделав все черно-белое зрение и реагируя на контур.
0: Ну, это на самом деле признак зависимости большой. То есть здесь как бы очень общественное явление, так скажем. Да. Вот эта вот реакция, это очень общественное. Конечно, его нужно рассматривать именно как общественное явление. То есть, например, разъяснительную работу, если проводить, то надо человеку объяснить, что он находится на самом деле под гнетом условностей и каких-то примитивных, в общем-то, реакций там. Ну, в основном амбициозность подобного плана, она связана,
1: мешает,
0: как правило, чисто вот с как бы существованием в определенной социальной формации. То есть человек там, проявляя себя так или иначе там в какой-то среде, неважно на что реагирует, он как бы демонстрирует, ну, что он зависим от среды.
1: Послушай, вот... ну вот ты говоришь ему там что-то объяснить, предположим, да? А как ты
0: объяснить, дать понять.
1: Да, но у него же в данном случае полный информационный панцирь. Это действительно факт. Но подойди, попробуй, скажи, скажем, человеку, что, дескать, слушай, ну вот некрасиво сейчас вставлять золотые зубы, к примеру, не модно там одевать большой там, значит, крест от колокольни, да, но это я образно там, не модно оформлять дембельский альбом в блестках, к примеру, да? Угу. Ты думаешь, что эту информацию от тебя выслушают с благодарностью? Нет, он тебя посмотрит как на дебила и скажут, да, пень-то, и все, вот так тебе скажут. Вот, это серьезный информационный панцирь. То есть у нас критерием, так сказать, разумного человека является, как ни странно, отсутствие информационного панциря. Потому что если я, например, тебе сейчас буду рассказывать об устройстве микрофона, ты, может быть, это будешь слушать, но только из вежливости, правильно?
0: Ну, здесь, если говорить о мерах воздействия, здесь необходима потребность и косвенное изложение. То есть у человека есть проблема, она, например, не модная, на твой взгляд. Это твой персональный взгляд. Пока он вреда обществу не наносит.
1: Ну, это я образно говорил. То есть в данном случае, вот ты-то говорил несколько о другом, когда вот имел в виду разъяснительную какую-то работу, правильно?
0: Да.
1: Ну вот, а это я как бы образно рассказал о том, что, то есть, это не нужно воспринимать так вот прям буквально, как ты это сделал.
0: Нет, есть... хорошо это перевести на пример. То есть, кому досаждает, так сказать, эта группа? Или это социальная формация? Ну, кто так или иначе пострадал от них, кто испытывает зависть и кто неравнодушен? В общем, тот, кто находится в единой, на одном плоту с ними. То есть, кто, буквально говоря, ну, в общем-то, разделяет их, так сказать, сферу жизни и так далее. То есть, ты, на самом деле, просто с другого края, ну, то же самое.
1: Правильно.
0: То есть, да.
1: Правильно. Я предлагаю, так сказать, пообщаться с нашими уважаемыми радиослушателями. Если у вас какие-то вопросы появились по теме или, может быть, какие-то соображения, звоните по телефону 203-19-22, и базитолог Андрей Орлов, так сказать, выслушает вас, поможет советом. Если, например, вдруг там, у вас какая-то проблема там, или там у вашего подруги, там, друга, там, ну, в общем, у животного какого-нибудь тоже, вы прям звоните. Не стесняйтесь, да. Если что, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Алло.
1: Да-да-да.
2: Спасибо большое вашей передаче. В общем, я давно слежу за вот тем, что вы делаете. Еще с тех времен, как ширился письменный стол.
1: Угу.
2: Вот. В общем, большое вам спасибо. Вот я хочу сказать немножко о интернете.
1: Давайте.
2: У меня, в общем, дома есть компьютер. Я, в общем, тоже лазю в интернет часто, и вот не могу никак себе представить. Это как вот ребенок грудничковый, считывая файлы с интернета, вот, не будет воспринимать информацию.
1: В смысле не будет?
2: Ну вот, то он есть, же как... сидит за компьютером.
1: Так.
2: Он сидит не просто так.
1: Ну да, он ждет, и его мозг, естественно, впитывает как губка. А мы и не говорили, что он не будет.
0: Нет, это скорее речь шла о модели. На самом деле, представив эту технологию в развитии, ну, мы немного тут фантазируем или прогнозируем, как в общем,
1: и
0: угодно
1: то,
0: будет.
1: Да. Можно это сложить.
0: То есть, если сейчас для этого требуется как-то какие-то операции осуществлять, чтобы войти, то спустя некоторое время, ну, там, несколько лет, так скажем, вам будут навязывать это все дело, буквально будить по ночам и давать информацию вот любую, визуальную, там, какую-то тактильную. То есть вы будете ощущать там, с помощью сенсорных устройств. То есть,
1: даже не надо будет кнопки нажимать.
0: Да, речь шла не о том, что сейчас происходит. Сейчас это зачаточный уровень, но просто это одна из моделей, так сказать, выборочного использования информации. То есть раньше это все довольно-таки серьезно контролировалось. То есть если вы, например, могли иметь доступ, то очень ограничено. Например, пользование библиотекой это очень сложно.
1: Да, да. Даже в Ленинскую до сих пор не всех пускают.
0: Да, да, да. Это очень напряженно. А такое информационное поле, как интернет, оно, например, доступно всем и, собственно, для
1: раздолья.
2: Нет, ну это понятно.
1: Да.
2: Вот. Вот Мэг как бы квинтэссенция умозрительных коллизий. Вот. Вот. Скажем, выражается в том, что я создал такую специальную науку, которая, в общем, ну, предыстория там достаточно простая. Вот вы знаете, да, трех богатырей?
1: Илью, там.
2: Илья Муромец, да.
1: И еще два там с ним братка,
2: Добрынь,
1: да.
2: Добрынь Никитич.
1: Добрынька. Кстати, вот. Метро его именем названо. Добрынинское.
2: Ну да, точно.
1: Да, да, знаем, конечно.
2: Именно вот, и как раз наука, это, в конечном итоге, ну вот, развивается к апокалипсису.
1: Угу.
2: Ну вот, так и получается, вот, вот все вот ведет к этому, это достаточно понятно, всем, в общем-то, очевидно, но никто вот не цепляется на это.
1: А, правильно, они все равно, например, все, идут в институт и сдают экзамены.
2: Все, не знаю кто, и совершенно нет. Ну, никуда не двигаются, не понимают, они... Нужно все это почувствовать, прочувствовать, показать людям.
1: Да, да, вот. Да. Спасибо вам за звонок и за ваше переживание за судьбу планеты. О, планеты всей. Действительно, кстати, парадоксально, ведь очень мало народу действительно задумывается. Слушай, я даже хочу сказать, об утилизации никто не задумывается. Вот, вот он идет, например, там сожрал мороженое, эскимо, бумажку кинул, а ведь с этого и начинается. То есть это не проблема, там, скажем, там не надо мусорить. Это все не в этом дело. Это дело гораздо глубже. Это даже не, так сказать...
0: Вот когда придет постепенно человек и производитель, и потребитель, к тому, что, так сказать, вот предвидя, что да. не будет отхода, то есть ни бумажки, ни борьба с урнами, потому что туда бомбы подкладывают да. и так далее. А когда он, производя продукт, уже будет знать, что он не вредит никому, вот тогда и будет, в общем-то, да, гармония, решение.
1: Более-менее решение.
0: Балансированное.
1: А скажи, вот какие-то сдвиги, вот ваш институт, я же знаю, он обладает достаточно большой информационной сетью, и вы постоянно отслеживаете какие-то новые там веяния в производстве. Вот какой-нибудь пример, может быть, какого-нибудь безотходного продукта у тебя сейчас найдется? Ну, хотя бы, чтобы как-то картинку эту безрадостную украсить бутоном герани.
0: Безотходного? Да. В основном произведенного человеком фактически нет.
1: То есть вы ничего не нашли?
0: Произведенные природой
1: практически
0: все приспособлено, да.
1: А вот скажи, как объяснить, что человек, являясь частью природы, как ни странно, то есть получается, что человек – часть природы неотъемлемая. Он, значит, все продукции, произведенные им, это тоже как продукция природы. Вот не проследили ли вы все-таки ту точку, начиная с которой вот эта линия пошла резко под углом в 30 градусов?
0: Ну как же, она очевидна. То есть там вот, где разделяется животное и человеческое начало, там и пошло в кривь. То есть человек стал человеком, когда он стал себя мнить творцом. То есть когда он осознал свою человечность. Не так вот, скажем, когда он стал изъяснять свои мысли, а когда он стал производить что-то.
1: Ты знаешь, это как раз, как ни странно, совпадает вот этот момент, согласись, что он немножко совпадает с тем временем, когда были кокошники. Вот эти кокошники напоминали нимбы. Нимбы, да.
0: Прав. Это когда появилось чувство стыда при испражнениях.
1: Вот а это тогда и появилось.
0: Нет. Да. Животные не испытывают чувство стыда.
1: Нет, когда появились кокошники, тогда и началось
0: вот
1: чувство стыда.
0: Вот с тех пор они перестали, значит, они все складывают. Они уже ничего не закапывают, они все складывают.
1: Да. Кстати, ты знаешь, я заметил серьезную опасность, так сказать, в животном мире эти отклонения. Я думаю, ты тоже. Есть, скажем, такое философское понятие. Я прошу прощения у наших радиослушателей за, может быть, такую немножко эпатирующую грубую фразу, но я вынужден ее сказать. «Срущая овчарка». Как бы, если вы увидите именно породу этих собак в момент, так сказать, испражнений, когда она делает, вы обратите внимание на такое, как бы, отсутствующее выражение ее глаз, на этот хвост трубой, на монументальность позы, то есть видно, что животное находится, так сказать, в мире какой-то своей виртуальной реальности, я бы так это назвал. И следующий момент. Если вы в данный момент ее вот действия будете проходить мимо, она действительно устыдится. Она начнет одно из двух, либо на вас бросаться, дескать, вы ей мешаете, это, знаешь, ближе к природе, а другие прям начинают застенчиво так прятать голову меж ног, как-то там стараться вот уйти куда-то. То есть у них появляется тоже чувство стыда. Это...
0: Нет, это, скорее всего, какой-то эпизод, связанный, скорее всего, с влиянием человека.
1: Нет, то есть... очень часто это наблюдается. Просто вы не экспериментировали. Это... То есть у собак
0: возьмем, к примеру, что ты говоришь, овчарка, имеется в виду, скорее всего, это порода. Порода, да. Вывезенная человеком. То есть возьмем себе глобально, что она как порода заложена в ней какой-то комплекс по этому поводу. Скорее всего, так. Ну, то без влияния человека здесь не
1: происходит. Это производные человека, получается.
0: С другой стороны, кошки, они вообще это дело закапывают. Все
1: и очень стыдятся. Вот ты,
0: да не чувствуешь стыда. У них там какие-то механизмы работают, но одним словом они так себя ведут.
1: Слушай, а может быть это, знаешь, связано с чем? С полной беззащитностью тушки в этот момент?
0: Ну, кошки вообще, да, как-то всегда интерпретировались как самые близкие к колдовству и к магии, а испражнения всегда считались мумиями, в общем-то, воплощениями, собственно, их хозяина, то есть там, в том числе, любые выделения или предмет, принадлежащий к нему, являлись мумией, и с ними можно было, в общем-то, на них воздействовать, косвенно как бы на хозяина воздействовать. Таким образом, вот племена, в свою очередь, формировались таким образом, чтобы, значит, не позволялось, как бы, так сказать, в среде обитания испражнениями как-то там, ну, в общем-то, там...
1: Ну, мусорить,
0: да, мусорить. Да. Приходилось как-то вот все это дело скрывать.
1: Утилизировать.
0: Утилизировать.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы и соображения вот, к Андрею Орлову. Только, пожалуйста, будьте, так сказать, более собраны в формулировке ваших мыслей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня к вам такой вопрос. Я спортсмен, и мне приходится часто ездить по городам России нашей необъятной с командой. Я играю в хоккей.
1: Uh-huh.
3: Вот. Постоянный я, кстати, ваш слушатель. И просто я обратил внимание на такую вещь. Может быть, это как-то связано с темой вашей сегодня программы. Что всюду, там, и в Стольной в нашей, там, в граде нашем, Стольном, дивном, и, ну, там, где-нибудь... Там, на периферии глубокой, все что-то стали ходить в бушлатах таких кожаных. Вокруг шеи у них там меха такие. Значит, это когда холодно. Вот. И очень этим как бы гордятся.
1: Так.
3: И вот еще надевание шапок меховых.
1: Причем, знаете, извините, что я перебиваю, вот вы заметили насчет меховых шапок, эта тема отдельная. Если раньше были в моде лохматые, то сейчас гладкошерстные. То есть если ты оденешь лохматую шапку, на тебя из овчины какой-нибудь скажут, лох идет.
3: Лох.
1: Да, вот ее заметили.
3: Раньше в таких ходили всякие там дядьки у ларьков там в клешах.
1: Да.
3: Нечесанные, с баками с такими. Да. В такой шапке лохматой он обязательно.
1: Да.
3: И с майонезной банкой.
1: Почему?
3: Полный пиво. Вот.
1: Нет, не с майонезной, а с литровой, как
3: ну,
1: правило.
3: Ну да, это если он там ее донесет. Ну вот такой вопрос, вот как это вообще, кто является законодателем этих мод, что ли, я вот не понимаю как-то.
1: Uh-huh.
3: Почему вот все вот в этих ходят, вот в шапках там, куртках с пушниной вот с этой. Uh-huh. Я вот в центр даже, сегодня был в центре города, выбрался там с ребенком гулять, uh-huh. Вот та же картина.
1: То есть огромное количество народа, да. Такого. Спасибо за вопрос.
3: Пожалуйста.
1: Ну, вот, конечно, он немножко, может быть, вопрос не относится к нашей теме, хотя, с другой стороны, вот сближение человеческих особей, вот про плод у нас была речь, что, значит, эти на одной стороне плота, те на другой, а на самом деле происходит серьезное сближение людей через массу каких-то вещей. Сближение в данном случае может быть в плохом смысле, через музыку. То есть там есть же понятие убийцы детей, разные молодежные группы, которые вот ездят гастролировать, пляшут с девками. Как правило, это квартеты, собранные, в общем-то, с чисто коммерческой целью каких-нибудь молодых девочек или молодых мальчиков, которые... И сюда же можно отнести как бы вот эти норковые шапки, значит, китайские кроссовки и все такое прочее, что как бы вроде и дешево, и, с другой стороны, сердито. Но вот этот феномен, и, кстати, феномен развития именно шапок, он тоже обращал мое внимание на себя. Я вот недаром так, в общем-то, спохватился, что, дескать, действительно, ты, наверное, тоже заметил, раньше были лохматые в моде, сейчас, так сказать, так называемые киргизские. Вот эти шапки киргизские, их раньше носили в Киргизии, в Казахстане, в общем, люди, которые вот в тех регионах живут сейчас, это перекинулось сюда.
0: На самом деле, вот формирование моды, особенно в среднем классе, она, ну, в общем-то, очень сильно зависит от таких рациональных и утилитарных моментов. То есть, во-первых, доступность, во-вторых, рациональность. То есть, как правило, вещи, за которыми, в общем-то, не требуется особого ухода, и, с другой стороны, чтобы они были удобны, там, в, там, так сказать, в давке, там, в какой-нибудь транспортной. Но сама тенденция, то есть, например, там... Она, как ни странно, имеет некоторые закономерности и связи. То есть, например, там... Я когда-то занимался этим вопросом. Там уран как-то этим на это влияние оказывает. Mm-hmm. Вот. То есть цикличность ее, в общем-то, где-то года два такая серьезная цикличность. Вот, вернее, не цикличность, а периодичность. Вот. А, ну, более мелкие там какие-то изменения, они, в общем-то, мало влияют. Есть какие-то общие тенденции, например. То есть существовал и период, там, например, ну, повторение, я помню, например, 85-й год, то есть по прогнозу где-то мод должна приобрести средневековый оттенок, то есть там в свое время появились какие-то подобные такие вот средневековым обуви, такой, знаешь, как бы полувсмятку, вот как раньше носили из кожи, mm-hmm. такие вот...
1: гамаши.
0: Ну, что-то, ну, да. Похоже.
1: И типа вообще... этих, не Чебоксар, Чебоксар там это, город этот. Индусская, это индейская обувь, как она? А чё бы ты, в общем?
0: Нет, нет, нет. Это напоминало вот викторианскую эпоху, что-то такое. Обувь такая вот была, как бы из кожи, вот ремесленники у них. И в этот же период, вот где-то 85-86, обувь именно такой вид приобрела. Вот, причем очень похожий. Потом, значит, некоторые вещи вот очень сильно различаются просто по своему назначению. То есть там доминирование цветов, там, например, какие-то цвета ненормальные, там каких-то экзальтированных цветов был, там синий какой-нибудь неоновый такой вот цвет, там красный неоновый.
1: Серебристый вот был.
0: Да, какой-то с таким, с каким-то свободным кроем еще так для, видимо, для свободного перемещения. Но все это на самом деле некрасиво, ну, в смысле далеко от какой-то классики, имеется в виду при привязанности, так сказать, к хабитусу, вот к анатомии человека. То есть, когда сильное отклонение, они заметны. В общем, например, там в стиле Роколь, там, например, барокко, там, то есть, вот они как-то своей такой, в общем, дополнительными деталями бросалось в глаза все это. То есть выделены какие-то особо наверченные модные вещи. Ну, то есть, там какие-то ненормальные там абсолютно платья у женщин там и так далее.
1: С корсетами.
0: Да, и вот эти вот тенденции, они на самом деле имеют сейчас свою, ну, аналогичную цикличность, только у них за счет там развития технологий и так далее, то есть какие-то повторения элементов. То есть там, например, ну, например, что-то такое жабо на шее, и здесь, например, с шарфами эти начинают там, да?
1: Послушай, или еще что-нибудь вот, извиняюсь, что так опять же перебиваю, но просто пока не ушла мысль, угу. Вот это компьютеризация, понимаешь, и полная информатизация, так сказать, общества и индивидуума, она, соответственно, должна как бы отразиться и, ну, на моде, но с другой стороны, поскольку человеку ни до чего не будет дела, то как ты считаешь, как пойдет развитие вот одежного бизнеса, я имею в виду одежки, если вообще это будет? Потому что может произойти так, что будет просто один, так сказать, мошонничество-вульфный мешочек, ну, прикрывающий гениталии, генитальный, так сказать, мешочек, и все. Потому что не нужно ему, сидя дома за этим компьютером, там, изобретать какие-то модные шнурки, модные платформы для мерз, там, шап. Например,
0: ну, да. Слушай, вот интересная мысль. А почему сидя дома?
1: Ну, мы берем же сейчас не, как тебе сказать, я взял не тот момент, когда все это разовьется дальше, а тот момент, который будет, скажем, ну, придет где-то в течение, может быть, ближайших лет 15.
0: Ну,
1: когда...
0: ну а почему?
1: А ему не надо будет выходить никуда.
0: А почему?
1: Ну, потому что у него все под рукой будет.
0: А что?
1: А за продуктами рукой? Он сможет выйти и так.
0: Так подожди, а почему ты не считаешь, что компьютеры приобретут какой-нибудь вид там записной книжки, там, а по функциональным возможностям намного шире?
1: Думаю, вряд ли. Объясню почему. Потому что, так сказать, записная книжка нужна человеку очень такому мобильному, который, так сказать, много и часто передвигается. А человек, который много и часто передвигается, постоянно познает мир. А если мир можно познавать, основываясь на информации, которая сама к тебе идет, то ему не нужно передвигаться. Поэтому да, такие компьютеры да, и не будут в обиходе.
0: Может, мода такая будет, что вот существовать такая согласен. Оболочка у каждого, согласен. Типа пузыря,
1: в которой
0: презерватива.
1: Там бывает...
0: Ты в нее заходишь, она свободно перемещается, ты можешь выйти куда-то вне дома и там не подвергнуться там нападению со стороны гопников, там, например, потому что она будет достаточно так, защищенная.
1: Это один
0: и
1: из путей.
0: И ты будешь
1: да.
0: все как бы да. видеть там и шляться вообще с утра до вечера где угодно. И это даже мода появится вот болтаться в этих презервативах везде, знаешь, повсюду, в этих просто. Глобуляриях. Да.
1: А это хорошо, я согласен. Это один из путей развития моды. Но, тем не менее, не нужно отрицать какой-то и другой стороны. Неизвестно, к чему это придет. Вполне возможно. Хотя, опять же, вряд ли, я повторяю, вот основываясь на тех моих как-то
0: потому
1: изысков.
0: Что сама тенденция, понимаешь, должна вытеснить из коробки, потому что вот это началось после войны, когда всех загнали в типовые здания, вот, и, по-моему, кризис должен как-то уже преобразоваться, что ли, потому что сейчас только эти, ну, начали переосмысливать, появились какие-то новые варианты построек. И я думаю, просто сама тенденция моды будет развиваться таким образом, чтобы как-то реально вытеснить человека наружу и для этого создать условия. Не такие вот, например, псевдоусловия, типа там зонтик от солнца там и какой-нибудь там для пикника там холодильник, а именно такие вот, типа вот необычные вещи, которые там переместят тебя, так сказать, на волю. Угу. Вот.
1: Нет, ну вполне возможно. Вполне возможно. Потому что действительно как бы просто отдельная, на мой взгляд, очень интересная, так сказать, тема для рассуждения, разговора и для анализа, кстати, это домашняя мода, то есть дома, ну, как мы ходим дома, понимаешь? Угу. Потому что шлепанцы, треники и что там еще? Вот это одна. А почему ты так сморщился? Вот это есть. Есть на коленках, и на заднице висят штанцы, треники. Многие так и по городу ходят.
0: По-моему, когда человек да. одевается в это, когда он вечером или утром, он должен что-то ощущать, наверное.
1: Но тем не менее. Да, должен.
0: Ну вот что он свою полноценность или наоборот, он как-то должен же к этому относиться.
1: должен. Вот это и есть тема для анализа. Вот
0: когда, например, женщина одевает так называемую домашнюю одежду, она же...
1: Давай
0: так
1: опишем
0: сказать,
1: ее.
0: Понимает, она же понимает, да, что она уже не женщина, она уже не сексуальный объект, она уже не интересная.
1: Послушай,
0: но почему она так делает? Неужели так ее там грузит вот это вот?
1: Тут ты немножко, вот мне кажется, немножко ошибаешься с точки зрения ее восприятия,
0: да,
1: своего внешнего вида.
0: Я пытаюсь понять, что человек думает в этот момент.
1: Вот что он думает в этот момент. Я тебе рассказываю. Он в этот момент думает следующее. Я начну сверху, можно? Сверху.
0: Пожалуйста.
1: Значит, на голове у меня замечательный пучок с красивой заколкой. На мне одет замечательный свитер ярко-розового цвета, в котором выступает мое вымя. Этот свитер опускается чуть ниже ляжек, то есть туда ближе к коленям, для того, чтобы была маленькая интрига, чтобы как бы соседки Каева нашу ведро думали, а какие у нее на самом деле ляжки и ягодицы.
0: Нет, имеется в виду халат, вот, в котором в больнице ходят.
1: Ну, это совсем, ну, Андрей, ну, это все равно, что голым ходить. Ты не бери извращение, я тебе говорю, а наиболее...
0: Это, по-моему, самый массовый вид одежды.
1: Нет, я с тобой не согласен. Самый массовый вид одежды — это этот свитер чуть выше колен, треники и обязательно шлепанцы, обязательно с какой-нибудь прибамбаской. Либо это должен быть бантик, либо помпон, понимаешь? А это тоже красиво с ее точки зрения.
0: То есть это должно быть, с одной стороны, как бы сказать, очень рационально и не без доли кокетства, хочешь сказать.
1: Конечно, безусловно.
0: Ну а мужчина тогда это в штанах, в спортивных, что ли, да?
1: Ну вот здесь, понимаешь, мне очень сложно как-то определиться. С одной стороны, спортивные штаны наиболее ярко развитые униформы. Тут зависит от стоимости костюма.
0: Слушай,
1: от бюджета.
0: Слушай, а если он вообще как-то вот... Ну, если вообще брать семью как ячейку, по идее, там должна там процветать какая-то заинтересованность половая. То есть вот... А он там, например, валяется пассивно. Это же, в общем-то, сознательный ход там, что он устал. Там и так далее.
1: Вовсе не обязательно.
0: Но как он скорее демонстрирует всего, таким образом наоборот как-то свою пассивность?
1: Это вот, понимаешь, тут несколько другая вещь. То есть тут в данном случае...
0: А
1: чтобы...
0: женщина наоборот активность символизирует.
1: Вот.
0: Она ходит и бегает, кричит.
1: Вот. И здесь самое главное, что происходит в мозгу женщины при наблюдении ей вот с твоей точки пассивно лежащего. То есть пассивно лежащий, то он понимает, что я пассивно лежу. И может быть, да, тем самым он сам хочет ей показать, что, дескать, я устал. Вот. Но она в этот момент может позволить...
0: А что устал? Нет,
1: ну,
0: мы,
1: это
0: мы
1: я
0: должны
1: образный,
0: рассматривать
1: я...
0: один контекст. Ну,
1: а какой
0: он не был? Что объединяет людей? Так условно
1: нет,
0: назовем
1: я
0: это...
1: Тебе, я тебе объясню, что объединяет. Каким бы ни был контекст, в ее голове, для нее, он в данном случае просто усталый, слегка сексуальный лев. О! Вот
0: да
1: так. И чтобы он... Ну как,
0: давай,
1: причем?
0: Давай,
1: да, вот
0: давай возьмем исходную точку. Что людей объединяет? Что же загнало?
1: Подожди секунду, мне нужно сейчас выйти. На одну минуту сейчас.
0: Куда?
1: Ну тут зовут. В окне он. Я вот тут вернулся просто там, ну, ты видел, если бы я не вышел, то были бы, может быть, серьезные очень проблемы у нее, и как бы пришлось выйти. В гостях у нас базитолог Андрей Орлов, и я предлагаю вам задать ему какие-то вопросы по телефону 203-19-22. Только что мы обсудили одежду, и действительно, это так. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Александр, вот я бы хотел сначала вас поблагодарить за музыкальную паузу такую большую.
1: А, пустое, да что?
4: Из Чика Кореи, да.
1: А, да, вы любите этого композитора и певца, и танцора.
4: Ну, как танцор, да.
1: Танцор замечательный.
4: Как композитор отвратный.
1: Согласен. Но танцует сильно.
4: Сильно.
1: Да.
4: Вот, а вопрос следующий. Ну, размышление, может быть, такое.
1: Угу.
4: Вот я смотрю, у вас привязка к интернету довольно условная сегодня.
1: Ну, как условная?
4: Вы больше все о моде... Значит, о животных каких-то.
1: Угу.
4: Ну да ладно.
1: Не, ну общем... вы можете направить нас на путь интернета истинный.
4: Да нет, ну просто на самом деле, если апокалипсис, значит, грядет, то он, видимо, не со стороны интернета будет исходить, а все-таки от того же телевидения там или того, что уже создано и много лет действует, так сказать, на умы.
1: Угу.
4: Поскольку, ну, мне кажется, что вот любое удовольствие в любые времена стоило довольно дорого. Поэтому на каком бы этапе человечество ни находилось в развитии, оно всегда будет за удовольствие хорошо, значит, брать большие деньги.
1: Ну, вот. А интернет это что, не удовольствие, и деньги там завязаны.
4: Ну, правильно, это,
1: так это
4: не,
1: следующий
4: не
1: всем шаг.
4: Это будет доступно.
0: А ну,
4: это...
0: У нас речь шла о системе логики информации скорее. Вы просто, наверное, первую часть как-то пропустили слегка.
4: Да. Нет, я с самого начала буквально.
0: А, так мы говорили, в общем-то, интернет это, в общем-то, одна, как бы сказать, из
1: причин, не причин, признаков, нет, я бы сказал.
0: Это одна из форм доступа к полю информации. Информации, свободного доступа. То есть все остальное до сих пор существующее является избирательным. И, в общем-то, то, что предлагают, весьма ограничено. То есть,
1: и все... проходит, извините, опять же, прошу прощения, что перебил, как мы уже говорили, через художественную призму тех, кто эту информацию дает, через того или иного журналиста. Да? Вот. А в интернете вы можете, например, залезть в брюшко там, к любому живому существу и посмотреть, где там желудок, где что-то. То есть информация, в принципе, не предвзятая. И, ну, наряду с какой-то художественной информацией, приукрашенной, есть информация совершенно, так сказать, чистая и холодная.
4: Ну, понятно. А вы сказали, что, допустим, дойдет до того, ну, вы, я понимаю, вы фантазируете, что можно будет съесть буквально там курицу, не вставая с дивана, там, подключив там датчики какие-то, да?
0: Да,
1: да.
4: По-моему, это, не знаю, это... какие-то фантазии беспредельные.
0: Ну, на самом деле, заменители существует масса. То есть, например, если существует так... на самом деле, идея, так сказать, вот создания эрзаца, она, в общем, всегда кажется там далекой от реальности. Но, например, вспомогательные средства, которые, в общем-то, доступны сейчас, они вполне позволяют, там, например, симулировать какие-то вещи, которые раньше казались там нереальными. То есть, например, ну, я не знаю, там, перемещаться в пространстве. Раньше представлялось это только как там левитирование. Сейчас это можно с помощью авиации делать, ну и так далее.
1: Вообще, то есть если
0: косвенные такая... вещи брать, то есть, которые мы... То есть, можно представить себе, что какие-то вещи, воздействующие на определенные коры головного мозга, там, например, с помощью или гормональные препараты, которые будут создавать иллюзии. То есть, например, использование каких-нибудь пустышек, так сказать, для создания вообще, в общем-то, приближенности к реальности. На самом деле...
1: Нет, прости, можно я немножко...
0: Мысль заключается в том, что вот идея сама, то есть доступ, а сам по себе уже сама... Ну,
1: Техническое воплощение, оно может быть следующим. К примеру, будет специальный жевательный джойстик, который нужно будет жевать, а посредством, так сказать, специальных каких-то воздействий на рецепторы лопасть рта, будет создаваться тот или иной, скажем, искусственные какие-то вкусовые ощущения. К рукам будут подсоединены датчики с этой курицей. Ну, понимаете, о чем речь. А вы спросите, а как же насыщение? Да элементарно, там, скажем, внутривенное или как бы... То есть это вообще не проблема, потому что вот кормят даже через клизму борщом, да-да. Вот такие случаи зафиксированы. Поэтому техническое воплощение этого, оно как бы далеко не за горами. Нет, недалеко за горами. Нет, подожди, так тоже неправильно. В общем, оно тут, рядом, считай, за дверью.
0: Ну, сейчас проблемы в основном все всегда сводятся к идее, а технически, в общем, даже и не рассматриваются, потому что доступно, считаю, все.
1: То есть, знаешь, я о чем подумал, что, видимо, нужно просто отлавливать людей, которые генерируют идеи, и убивать.
0: Ты, знаешь, в общем-то, вообще... со времен, так сказать, зарождения фантастики, вот эти вот вопросы реальности или нереальности, там, воплощения того или иного, они, как бы сказать, на 100% уже отработаны и будут воплощены. То есть те вещи, над которыми ты задумываешься, они, так можно представить логику себе развития, что они будут воплощены. Потому что...
1: Да, да, потому что если в мысли это родилось, то воплотить это будет уже дело...
0: Такая взаимосвязь существует.
1: Да. Я предлагаю немножечко отвлечься от темы нашего разговора, затем мы продолжим.
5: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой. очень часто. Моего опоссума.
1: Да, действительно, вот, кстати, такой, знаешь, позитический нужно делать вступление обязательно. Там на пюпитре там махать этой самой, как его зовут-то, с палитрой, да. В общем, еще в те времена, когда творил замечательный танцор и певец Жюль Верн, всем казалось это бреднями, однако вот, пожалуйста, плавают разные корыта под водой. Так что, действительно, вот мне кажется, знаешь, что... как сказать, неверие людей в возможность реализации каких-то самых, даже своих собственных сумасшедших идей подталкивает, в общем-то, их самих к апокалипсису. Что ты на это скажешь?
0: Нет. Насчет апокалипсиса я...
1: Загнул я, да?
0: Понял. Как-то однозначно выразился.
1: Ты одень эти, а то ты сам же себя не слышишь сейчас.
0: Насчет логики просто вопрос. То есть... интеллектуальный, так сказать, как бы произойдет сам пожирание. Вот что хотел я сказать.
1: Mm-hmm. Ну, давай послушаем звоночки.
0: Давай.
1: Одевай.

0: она не безосновательная. В общем-то, эзотерически предполагаются, в общем, четыре основные стихии, там, ну, с несколькими колебаниями, то есть существует там пятая и, может быть, шестая. Ну, основные, в общем-то, они очевидны, там, в огонь, в воздух, земля и вода. Вот. До сих пор используются энергии, причем земля и вода в эзотерике считаются негативные элементы. Вот. В общем, с доминирующими негативными. То есть в воде доминирует влажность, в земле холодность. А позитивные источники, позитивные элементы — это, соответственно, огонь и воздух. Вот. Ну, собственно, мысль такая существовала, что все источники энергии, которые до сих пор люди используют, все негативного происхождения. То есть начиная от угля, в общем, дерево тоже корнями своими питается из земли. И заканчивая ядерной энергией, которая вырабатывается тоже, в общем, из руды и так далее. То есть энергии позитивного плана, то есть такие, как, например, энергию там, воздуха, водорода или составных, там, азот, или там солнечных лучей вообще не используются. То есть это... вернее, существует, но это очень недоразвито. Это какой-то процент, там, например, как если говорилось о каких-то там ветряных мельницах, да, или генераторах.
1: Их много стоит очень. Я просто к тому, что это ведь совмещение
0: это несистематичное,
1: двух, понимаешь?
0: Несистематичное употребление, во-первых. Во-вторых, да, сама научная мысль, она по этому пути не идет.
1: Не идет. А почему?
0: Ну, потому что чем глубже ты, так сказать, зарываешься в проблемах, тем больше у тебя работы будет. Соответственно, если ты используешь негативную энергию, ты используешь, ну, создаешь массу проблем.
1: Послушай, ну вот я почему зацепился за ветряные мельницы, что тут энергия воздуха, да, и энергия дерева. Это компромисс между негативной энергией и энергией позитивной. В какой-то
0: энергия
1: степени.
0: Дерева, что ты имеешь?
1: Ну как, мельница из чего сделана? Ну, дерево,
0: нет,
1: я условно.
0: Это уже не энергия, это, ну как бы сказать.
1: Ну, механизм, это, все равно, да, это механизм. Задействован. То есть,
0: нет, ну я не говорю,
1: энергия
0: что
1: ветра тоже есть, значит, воздух, понимаешь?
0: Ну, понимаешь, мысль научная, энергетики, они, или кто там, в общем, работает над топливом и над энергоресурсами, они работают в направлении совершенно противоположном. Да. Они недрами пользуются, а не внешними источниками, которые по своей, так сказать, отдаче, они совершенно разные. То есть, например, люди, если брать по темпераменту, например, оптимисты, сангвиники, они все, в принципе, как бы позитивного происхождения. Меланхолики, всякие там флегматики, параноики и прочее, то, что вот принято считать, угнетенные личности, все, в общем-то, принадлежат к киньской энергии, в общем, к женской стеме, ну, то есть вот к негативной энергии. Ну и, соответственно, отношение к ним. То есть всем нравятся сангвиники, никому не нравятся меланхолики. Ну, так, если брать вот примитивно, то есть само расположение самой природы, оно располагает как бы к сангвинистическому, к позитивному. А спрашивается, почему научная мысль там работает в противоположном направлении? Только для того, чтобы кормить саму себя. То есть, например, использование там ресурсов земли
1: требует,
0: она порождает, да, кучу проблем. Вот эти бомбочки валяются сейчас, они, конечно, как пугало, она хорошо работает, да, она, да, как, да, сдерживающий, да, фактор, сколько же войны не было, потому что, в общем, как сдерживающий фактор работы, нельзя жить на страхе, то есть у нас побуждение, получается, миролюбие такое вынужденное от страха, а не от, так сказать, доброго намерения, то есть получается, что мир держится на страхе, а не на, так сказать, не на позитивном понимании этого смысла.
1: Ну, а ты знаешь, а, кстати, это ведь вот страх, это, так сказать, привилегирующие чувства, с позволения сказать, в животном мире. Почему, например,
0: нет,
1: орел
0: почему
1: не нападет на агрессивного кролика, если кролик ляжет?
0: Ну, с чего ты взял, что если бы ты понимаешь,
1: ну,
0: страх,
1: а
0: это...
1: Он и есть главный сдерживающий фактор в случае какой-то агрессии, тем не менее. А ты думаешь, гуманизм?
0: Причем тут страх? Страх — это какая-то эмоциональная реакция защитная, которая, в общем-то, призвана...

0: можно так сказать, просто, ну, в аварийном смысле сохранять жизнь.
1: Ну,
0: в
1: общем, опасение. Как все остальное. Опасение.
0: Она не является основной. Основное – это работа сердца позитивная. Относится к солнцу, к позитивной энергии. Витальность, вообще жизнь – это тепло и теплое, влажное, подвижное. А мертвое – холодное и неподвижное. Вот страх, когда при... чувство страха, каменеют там и так далее. То есть каменеют. Это негативный...
1: Послушай, а ну, у некоторых что-то... наоборот, некоторые обмякают. Я вот видел одну, то есть я типа на нее нашумел, она обмякла.
0: Ну,
1: это что хочешь сказать, что
0: это
1: исключение? Нет, обмякла прям.
0: Не что обмякла?
1: Прям вся.
0: Что у нее обмякла?
1: Все обмякла.
0: Но она в таком состоянии жить может?
1: Ты
0: не
1: знаешь,
0: она...
1: ну, может быть, там
0: это
1: какой-то короткий, аварийный, целиком согласен.
0: Ну вот.
1: То есть, да. Ну, давай следующий звонок. Или давай. У тебя как бы есть что
0: давай
1: еще?
0: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброе утро.
1: Доброе
2: я
1: утро.
2: Правильно понял, что основная идея заключается в том, что безграничное использование информации приведет к апокалипсису.
0: Совершенно правильно.
1: Правильно поняли.
2: Вот, но получается как, что сама суть развития же такая, что никто никогда не будет пользоваться безграничной информацией. Даже вот буквально на днях уже интернет, американский суд постановил же провести чистки в некоторых. То есть идея в том, что не будет такой ситуации, когда информация будет вся бесконтрольно доступна любому пожеланию человеку. Так же, как сейчас. Так же, как с теми же библиотеками. Ну, просто это приобретет какой-то другой уровень, но контроль какой-то он же все равно, безусловно, будет.
0: Ну, на самом
1: спасибо,
0: деле, мне
1: спасибо,
0: кажется, такие акции, как суд и вот вопросы контроля, они в качестве рекламы выступают. И
1: да,
0: здесь, скорее всего, работает как раз в пользу развития этой
1: сети.
0: Вообще этой сети. Потому что
1: знаешь...
0: всегда найдутся какие-нибудь варианты обходного пути. То есть, раз сама по себе принцип сам по себе паутины появился, то, ну, например, существуют контролирующие серверы. Там страна может там и закрыть доступ через свой официальный сервер. Но поскольку существует эфир как спутниковая связь, почему не, например, в конце концов появится какая-нибудь федерация свободных, так сказать, людей, которые просто на свои деньги отправят свой спутник, который вообще никем не будет контролировать.
1: Будет целиком, да.
0: Вот. И в данном случае паутина будет работать уже бесконтрольно.
1: Да, здесь даже, понимаешь, деле... вот давай просто вот прям к событиям не
0: будет даже вот, если это все ограничено телефонными линиями, то уже, в общем-то, есть возможность пользоваться там, например, если спутниковая антенна есть для телевидения, то же самое можно использовать и в качестве компьютерной связи. То есть здесь тенденция сама по себе, она развивается в степени свободы как раз. И вот это и является причиной безграничной возможности к доступу.
1: Ну вот смотри, вот радиослушатель сказал, дескать, такую фразу, что типа через суд какие-то ограничения. А вот смотри, я говорю, недавние события там, по-моему, в Югославии, да, где закрыли там какие-то последние независимые станции, которые официально объявили, что мы, дескать, теперь будем вещать через интернет. Вот конкретный пример. А тут какой-то смешной суд, какое-то там ограничение. Тут все на уровне как бы вообще информации, которая не устраивает, так сказать, политическую правящую там партию целой страны. И то как бы по барабану всем. Так что нельзя себя тешить себя этим совершенно нельзя, я согласен.
0: Почему тешить? Человек может наоборот, он как бы переживает, что это дело как бы начнет развиваться, что начнет запрещать. На самом деле запретить это никто не может.
1: А мне кажется,
0: почему
1: он как раз... А может быть,
0: стал,
1: кстати, и переживает, что, дескать, да.
0: Именно
1: да.
0: Вот сейчас, когда у нас здесь как-то более-менее разобрались с режимом, с нашим прошлым, ну, сама ситуация сложилась так. Если бы, так сказать, режим сам не пришел в такое состояние, не сам, вернее, обстоятельства не сложились, то представляешь, при нынешней вероятности, вот, например, ну, связи и системы этой связи, то сколько бы он продержался, ну, не знаю, часы считанные.
1: Да. Слушай, а вот как бы такая мысль пришла в голову, что как бы уничтожение фирм производителей компьютерной техники.
0: Любое действие, вот, да. Любое действие, оно, в принципе, оно развивать будет только эту жилу.
1: Вот какой монстр.
0: Да.
1: То есть, не вот ты, я имею в виду интернет сам, да.
0: История показала, что любые, в общем-то, например, ну, например, борьба Гитлера с большевизмом породила вообще распространение этого большевизма на Африку и так далее.
1: Ой,
0: то есть это вообще... Вот эти вот агрессивные меры, они очень популярны, но они имеют, так сказать, затяжной, да, ну, такой отсроченный, слегка депонированный, ну, такой, в общем-то, кинетическую отдачу приличную.
1: Следующий звоночек.
0: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот такой вопрос. Вот, если я, например, хочу стать базидологом.
1: Кем-кем?
3: Базидологом, профессионалом.
1: Не базидологом, для этого вам нужно хотя бы научиться правильно слово писать. Ну, ничего, да, продолжайте.
3: Да, проблема у меня с этим. Угу. Где мне надо учиться?
1: Угу.
3: Это первый вопрос.
1: И второй?
3: И второй вопрос. Вот если я уже живу в виртуальной реальности,
1: угу.
3: То, ну, что мне делать, во-первых, как мне выйти?
1: Из этой реальности, дескать.
3: Да.
1: Угу. Понятно. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну что же, вот, Андрей, первый вопрос непосредственно к тебе.
0: Если человек ищет выход, он...
1: А, ты со второго начал, дескать.
0: А?
1: Ты со второго блюда начал.
0: Ну, это является одновременно и первым.
1: А, тоже правильно.
0: Ну, то есть, если человек ищет выхода, он, по идее, так или иначе, находится в заинтересованном состоянии. То есть, вот, взять, например, там, к примеру, алкоголика, которого там это состояние гнетет.
1: Угу.
0: То есть, он, у него идея возникает выхода из этих состояний.
1: Выходы поиск, человек разные. В поиске находится.
0: Да, но он динамично все равно живет своей жизнью. Поэтому, в принципе, у каждого существуют там проблемы, ограниченные нашими возможностями и нашей материальной сущностью. Там, например, тело наше имеет ограничения. И, в принципе, вот самый экспансивный там время – это рост, период роста. То есть, когда там организм растет, и, в общем, когда природа удовлетворяет себя, то есть там на уровне развития, ну, законченного развития, он приостанавливает этот рост. Вот. Также и со всеми остальными вопросами у нас в жизни. То есть они имеют начало развития и завершенность какую-то. Вот. Вот эти вот пути, там, вернее, там, попытки там, найти выход из положения всегда, они, как правило, ну, являются показателем динамичности состояния, что человек живет. Потому что, когда находится выход, он выходит, и проблем не существует. Просто единственное, так сказать, вот просто большинство, в общем-то, находится в состоянии общения таким образом. То есть существует огромная армия там продавцов, покупателей, там психологов и их подопечных, там политиков и их, так сказать, вассалов. Так сказать, вообще, ну, то есть на каждой курице найдется петух, там, так скажем. То есть вот существует круговорот вот таких вот взаимосвязей. Поэтому наличие вопроса просто показывает всегда, что ну, существует жизнь, динамика существует. Вот.
1: Ну, понимаешь, в чем дело, что как бы вот ты сейчас, так сказал, дал знание человеку.
0: Да.
1: Да, но ты его, скажем так, в какой-то степени даже самортизировал, утешил. Вот. А это утешение, как бы не внушит ли оно ему пассивности какую-то, и тем самым не убьет ли его вот эту динамику наглухо? Вот о чем я сейчас подумал. Ну, дескать, ты ему сказал, у тебя все нормально, он перестанет искать, как говорится, выход, и целиком смирится.
0: И найдет его.
1: Ну, будем в это верить.
0: Ну, то есть, когда вопрос не будет, соответственно, и выходов не надо будет.
1: Правильно.
0: Ну,
1: как все
0: просто. Вопрос философии, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: А я вот что подумал, да?
1: Угу.
4: А может, мы все уже давно в апокалипсисе пережили, может, мы все тохлы, а интернет — это возвращение к живому.
1: О, подход, спасибо. Вот, да. Еще какая мысль, блин. А, слушай, а мы же вот сказали, что любая мысль, так сказать, она всегда способна воплотиться. Вот он прав.
0: Да, мы идем, вот как бы сказать, с плюса, он с минуса. То есть, на самом деле, как негатив, позитив существует в мире, да? То есть человек может себя поставить, так сказать, ну, диаметрально в противоположную сторону. Ну, так сказать, нулевая точка, она от этого не изменится. Просто там в плюс 3, минус 3, там вот так, так сказать, вот.
1: Даже знаешь, это напоминает рыбацкую сеть. Больше улов будет.
0: Да. То есть сама по себе приставка, то есть вот там, например, с другой стороны, она просто символизирует какую-то тенденцию, например, к, к оригинальности там, или же наоборот. Ну, скорее всего, так, что противопоставление негативное там, или, ну, в общем, противопоставление какое-то, обратная сторона Луны, там, черное, белое и так далее. Вот.
1: Хвост, морда, опять
0: да.
1: же.
0: То есть, если человек понимает так, что мы уже пережили и возвращаемся, то есть мы шли как бы к нулю, а теперь пошли в минусовое уже отчисление, то есть 0, минус 1, минус 2.
1: Слушай,
0: минус 3.
1: Ну подожди, тогда с его точки зрения, с его позиции мы должны были когда-то пройти этот 0, то есть он-то возвращается к нулю из минусовой позиции, насколько да. я... То есть, значит, мы, к сожалению, ему этот вопрос не задали тогда, где был 0 вот, в его позиции.
0: Ну это не так важно.
1: Ну, почему? Может быть, это многим интересно.
0: А, ну да, потому то что... есть использовать как, в принципе, информацию
1: да.
0: о человеке, как, в общем-то, мерило, да?
1: Да, там, да, сказать, исключительно. Как...
0: Ну, в общем, да, это интересно. Ну, так, получится какая-то теоретическая модель, такая нулевая точка какая-то с помощью вот, если это действительно так.
1: Мы же могли бы сопоставить что-то да. где-то как-то. Ну, увы, увы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Здравствуйте.
1: Здрасте.
5: Мне вот для рассудка вызвали про понятие.
1: Вы знаете, пожалуйста, вот чтобы было понятнее, немножечко отойдите от приемника с трубкой, потому что заводится.
5: А, вот так вот?
1: Да-да-да. И теперь говорите.
5: Вот. А скажите вот по поводу информации.
1: Да.
5: А тут в чем дело? В количестве или в качестве этой информации? Потому что информация бывает разная.
1: Угу.
5: Вот. Вот если там, допустим... Или дело, что если очень много этой информации...
0: Нет,
5: потому
0: спасибо
5: что таким вещам надо, я чувствую, осторожно себя вести.
1: Спасибо, спасибо.
5: Вот, какие меры предосторожности? Ну, я понимаю, что всего от всего не застрахуешься, но хоть какие-то элементарные нормы безопасности же есть наверняка.
1: Спасибо, спасибо. Действительно, кстати, очень такой жизненный, потому что многие сейчас сидят и думают, вот они разговаривают, вроде там такой вот гость пришел, типа, дескать, ответственный, а как бы, может быть, он нам даст этот... фаллический предмет, который называется в сказках палочка-выручалочка. Вот давай что-нибудь изобрази.
0: Так вообще сам по себе вопрос, смотри. Если существует информация, которая уже является частью, причем приемлемой частью, большинство, в общем-то, приняли ее как должное. То есть, ну, люди, в общем-то, так сказать, ну, социально развитые или там, так сказать, социально активные, вообще, так сказать, ну, вот, находящиеся в рамках, так сказать, политической жизни или какой-нибудь информационной структуры, сети, они либо пассивно, либо активно находятся в ней. Что касается контроля этого количества или здесь, в общем-то, невозможно что-то предпринять. Именно вот как у нас принято бороться там с чем-то. То есть мы пытаемся противодействовать или, например... Хотя всегда существовали два вида воздействия. Там лечение, например, симпатии и антипатии. То есть, например, здесь имеется в виду, поскольку это влияние рассматривается, как, например, как среда обитания. Просто, например, в этой среде можно находиться бессознательно и другой момент там находиться сознательно. То есть, когда... речь шла о логике и о знании, то есть вот об интеллекте и знании, то есть когда голая информация, являющаяся, как бы сказать, уже, ну, в общем-то,
1: Ну, как цифра назовем ее.
0: Цифра.
1: Пусть будет цифра. Ну, да, то есть это как бы цифра или по-другому спицы ее можно назвать.
0: Ну, да. Ну, например, в общем-то, можно из какофонии выделять там, так сказать, гармонический ряд какой-то. Да. Ну, это спица. Одно дело, да. Да. Или возникает потребность такая. Ну, мне кажется, большинство людей современных, просто вот людей, которые там имеют понятие о, ну, так, интеллектуалы, там, например, они, в принципе, очень сильно зависят просто от, от этого информационного поля, так или иначе. А, значит, превращать это в знание, это, в общем-то, удел людей, там, ну, так скажем, талантливых, одаренных. То есть, когда они, ну, например, буквально это выглядит так. Например, человек пассивный полностью информационно. Он, например, смотрит ящик, там, например, сериалы. Это просто показывает его качественное состояние жизни в, этой, в этом поле. Например, человек, например, который как-то созидательным трудом каким-то занимается, он к этому почти не прибегает. Или какая-то вещь, которая там происходит, она может просто развить в нем какой-то импульс к идее, идею какую-нибудь или еще что-нибудь так. Вот. Второй вариант — это находиться, собственно, в ну, как бы в качестве, ну, уже посредника в передаче этой информации. Ну, то есть вот работники этой информационных агентств или пропагандирующие вообще ну, подход. То есть
1: журналисты, кстати.
0: Да, ну, журналисты.
1: Труженики перьев и диктофонов.
0: Да. Да. Вот. В общем, переоценка. И здесь, в общем, тяжело, как сказать, защищаться или, ну, как бы сказать, фильтровать это. В принципе, единственное, так сказать, вот духовное начало, которое в человеке есть, и животное начало, оно является спасительным.
1: Вот то синтез есть... этих двух начал, да. Даже как бы удачный синтез, потому что, к сожалению, вот самая главная беда человечества, это в том, что этот синтез, он присутствует, это духовное начало и животное, но вот их совмещение, оно не всегда концы с концами, то есть они сходятся не в очко, а в глаз, понимаешь, в чем проблема? Вот если оно сошлось по-грамотному, как бы, то здесь уже вырабатывается информационный иммунитет, а есть информационный, так сказать, спид.
0: Спид.
1: Во. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Алло.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Доброе утро уже.
1: Здравствуйте. Да.
6: Я вот хотел вопрос такой задать.
1: Угу.
6: У меня много знакомых, которые, купив себе компьютер и получив возможность доступа в интернет, ушли в это дело с головой. То есть вот они как раз приблизили к тому состоянию, о котором вы говорили. Они вот забывают уже, что такое нормальная стрижка, что там есть ли там личная гигиена, там что там одежда какая-то хотя бы. Он не выходит.
1: Да, ну, понятно, и суть вот как бы...
6: Вот, да. Суть вопроса такая еще есть, как бы категория людей, это жертва все виртуальной реальности, скажем так. Есть вот категория жертвы рекламы.
1: Есть.
6: Телевизионный.
1: Есть.
6: Например, вот соседка моя, она выписала себе пластыри там для похудания, облепилась ими, и я даже не могу поговорить с ней.
1: А у меня один товарищ, больше того, извините, что я так как бы беспардонно перебиваю вас, но тем не менее это к теме. Вроде бы нормальный парень, купил себе Аплекс, и теперь вот с ним даже, извиняюсь, в туалет ходит практически. То есть совсем с ума сошел. А был вроде такой, подавал надежды. Сообразительный был, смышленый.
6: Что, прям взрослый человек, да?
1: Ну, взрослый, то есть где-то там, по-моему, года 67-го рождения, и к тому же, назовем это так, преуспевающий бизнесмен.
6: То есть мужская
1: особь, да, ну попала здорово. При этом раньше, как бы, эта особь, она была, ну, скажем так, в какой-то постоянной оппозиции, вот общебазитическим таким средством массовой информации. И вдруг Натя заявляет мне такую вот, такое выступление передо мной исполняет. Я был крайне удивлен.
6: И она вам не предлагала попробовать?
1: Нет, я сразу сослался на то, что мне нужно поливать герань, и, в общем, положил трубку.
6: А вот суть вопроса моего.
1: Да.
6: Вам вот лично кто симпатичен больше? Этот вот вонючий компьютерщик или вот эта Клава, облепившая себя там этими памперсами, там, этими пластырями? И вот, Александр,
1: да.
6: Извините, вот у вас вроде скоро юбилейная передача 200-я.
1: Кстати, я посмотрел, это практически передача перед Новым годом, но я должен всех предупредить, кстати, спасибо. Да, спасибо вам за звонок.
6: Может быть, вы там про птиц расскажете, как поподробнее, такую большую передачу сделаете, поскольку это красная, так сказать,
1: да,
6: можно сказать, тема.
1: Понятно, спасибо.
6: До свидания.
1: Спасибо за звонок. Андрей, небольшую вводную суть. Дело в том, что, скорее всего, в следующий раз, как бы, наверное, программа «Монмаранси» не выйдет в силу того, что коллектив уезжает в поездку, там, в гастрольную. Вот. Но получится, что предновогодний выпуск, это будет, видимо, 199-й, а не юбилейный. Так что юбилейный будет уже в следующем году, если доживем. Вот. А что касается этого вопроса, видишь, наш радиослушатель так ассоциативно, я бы сказал, проследил, так сказать, пути твоей мысли, моей мысли, нашей, я бы сказал так, мысли, и вполне, на мой взгляд, достаточно обоснованно сравнил две категории, казалось бы, разные, но попавшие обе. Клаву в пластырях и компьютерщика. Ведь на самом деле в данном случае, как ни крути, а компьютерщик, который сидит у интернета, мало чем по своей сущности отличается от Клавы в пластырях. Что бы ты на это сказал?
0: Ну, если взять проблему, в общем-то, целиком, да, у каждого из них в отдельности, то получится одна общая. То есть, например, у человека, который с компьютером занялся, он, в общем, предпочел, какой бы, ну, как бы сказать, стиль сам презентации подобный. На самом деле интернет, в общем, для скрытых эксгибиционистов очень хорошая вещь. То есть это как бы косвенный доступ, в общем-то, ну, как бы тебе сказать, общение, защищенность, защищенное общение. То есть на самом деле оскорбить можно и через интернет, но это как бы
1: по морде,
0: да, получить, да, тяжелее. Да. То есть вот, например, те, кто склонны именно к такого рода вообще, например, поведению, или опасаются там вот подобных там вещей, или же, например, так скажем, ну, просто интерес какой-нибудь испытывают к, там, например, там, к подглядыванию или еще что-нибудь такое.
1: То есть какие-то такое скрытые, я бы сказал, да, как это сказать?
0: Скрытые формы, ну, может быть, и... Кстати, здесь может быть и наоборот, эксгибиционизм, то есть скрытый. То есть попытку там презентовать себя тоже таким образом, чтобы это... Ну, поскольку... Как бы у той, значит, дам тоже, значит, проблем с этим образом.
1: Ну, явно,
0: ну,
1: то есть, да, там, то есть на лицо.
0: То в корне, мне кажется, здесь, в общем-то, похоже очень.
1: Ну, ты понимаешь, в чем дело?
0: Качественно, конечно, это различается.
1: Все-таки, а качество, мне кажется, различается в том, что как бы у пользователя вот интернетом и компьютером у него как-то, ну, запрос немножко выше, он о своей тушке заботится, как ни странно, меньше.
0: Ну, на самом деле, если брать уж совсем буквально, то для мужчин, так сказать, это второстепенным является.
1: А, кстати, вот мне интересно вот заметить, что практически за все время нашей беседы очень мало позвонило дам. Я бы сказал, вообще ни одна не позвонила. У меня такое ощущение, что большинство из них, подавляющее, даже не понимает, о чем идет речь, что такое интернет. Может быть, они, конечно, слышали где-то как-то, но очень сложно вообще встретить даму-компьютерщицу в полном смысле этого слова. Вот я даже помню сам, вот ты, когда вот делал замечательные обложки к моим, так сказать, произведениям аудио. Вот ты как-то говорил, что тебе приходилось работать с компьютерными дамами, которые там на верстке что-то сидели, и все, ужасался, дескать, ну что же это такое, что же это за глупое такое вымя. Вот, как ты считаешь, может быть, именно, так сказать, бабцы и спасут этот мир от апокалипсиса, поскольку не попадут на эти компьютерные штучки, а? В силу своего менталитета.
0: Ну, на самом деле, это дело не в компьютерах, сколько я тебе раз уже говорил, а в системе информации. Просто интернет — это иллюстрация. На самом деле, что касается Дадам, то они сами себе хороши, то есть помимо там компьютера они, в общем-то, опасны, ну так скажем. Ну, являются тяжким испытанием для всего человечества.
1: Ну что же, и на
0: хотя
1: этой...
0: насчет верстки-то я, по-моему, не знаю, лучше не найдешь, чем женщина-оператор. Она тебе будет сидеть там, долбать сколько.
1: Ну, все равно, вот тебе не угодишь. Прям. Даже в роли, так сказать, верстательница, она, я помню, тебя здорово взбесила.
0: Ну, бывают накладки.
1: Да. И на этой ноте, я думаю, нам пришла пора попрощаться с Андреем Орловым и со всеми вами, уважаемые геройские орлы. Я думаю, наша встреча с Андреем, так сказать, уже она не первая, но она и далеко не последняя. И, так сказать, мы неоднократно вернемся еще и к этой теме, и ко многим другим. Всем спасибо, всем до свидания. Все, как говорится, на горшочек и спать.

0: И у нас в студии гости, как я уже сказал, это участники ансамбля «Веселые картинки». Ну и параллельно, поскольку сейчас, в общем-то, музыкой, сами понимаете, не проживешь, но и никто такой цели себе не ставил из присутствующих здесь. В общем-то, это параллельно еще сотрудники Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов, сокращенно в дальнейшем ЦИКРПО. Я представлю их по очереди. Это Светлана Авдотина Табло, зав. Отделом по урегулированию естественных потребностей. Это Вилорий Прокопьевич Зюзя, оперуполномоченный по демографическим взрывам. И Дмитрий Аркадьевич Яншин. Вот единственный человек, так сказать, находящийся на положении близком к людям искусства, это художественный руководитель ансамбля Дома офицеров ЦИКРПО. И ансамбль этот так и называется — «Веселые картинки». Сегодня, я так понял, мы будем производить отслух, как сказать, новых композиций, вернее, старых, но переигранных по-новым, потому что прежние участники, в общем-то, как бы кто пошел на повышение, кто вообще уволился из ЦИКРПО. Ну, а, в общем-то, музыка музыкой, но говорить о музыке — это примитивно, глупо и никому не интересно. Хотелось бы все-таки узнать, как выживает сейчас в столь трудных вот условиях вообще вот этот центр. И ведь сейчас вот идут посевные там, собственно, вот эти яровые, уже они воют, там приходится, значит, производить доение какое-то. Я знаю, что ваша организация одна из немногих, которым до сих пор присылают разнарядки на, значит, отсыл сотрудников на сельхозработы в помощь, значит, вот там колхозным, там крестьянским, фермерам разным. Вот какова сейчас, в общем-то, жизнь в ЦИКРПО?
1: Ну, жизнь, во-первых, доброй ночи всем, кто нас слушает, дорогие товарищи наши. Дело в том, что как выживает ЦИКРПО? ЦИКРПО, собственно, не выживает, оно живет, как и жило. В общем-то, у нас твердый рубль золотой. Цены у нас примерно, значит, 63-го года. Значит, если говорить о насущных проблемах, то колбаса у нас стоит 2 рубля 15 копеек. Вот такая хорошая колбаска. Вот. Рубль. Мы живем, в общем, замкнуто. А сельхозработы — это само собой. Это же никто не отменял. Как же в нашем государстве выжить, если никто не будет на сельхозработах работать? Кто же должен еще работать, как не сотрудники научных учреждений? Это же ясно.
0: Ну, а вот, Дмитрий Аркадьевич, собственно, я помню, что предыдущий, как бы, руководитель вашего центра, я сейчас, так сказать, к сожалению, не знаю, уволили его или он там, по-моему, нет, сам умер.
1: Он умер, да. Умер, он, да? Сейчас лежит, да.
0: Да, то есть, ну, это, я так и назову, Геннадий Тихонович Насекомый, покойный. Он, я помню, по разнарядке обязал каждого, значит, сотрудника вашего центра, значит, вырастить по картофелине в стакане. Ну, дескать, вот, чтобы быть ближе к земле, как поет, вот, насколько я знаю, ваш хороший друг, однокашник Боря: «Я уезжаю в деревню, чтобы стать ближе к земле». Ну, в общем-то, вы музыкант, вы лучше это можете сделать, спеть, я имею в виду. Так вот, какова судьба вот этой плантации стаканной картофельной, которую Насекомый покойный, собственно, да, я что-то заговорился. Это после того случая, вы не обращайте внимания.
1: Нет, ну да, в общем, каждый, конечно, вырастил, приказ есть приказ, у нас же, в общем-то, полувоенная такая организация. Конечно, каждый вырастил картофельную. Но тут, когда собрали урожай, оказалось, что, в общем-то, собрали урожай, значит, заложили его на хранение. Но потом, когда на следующий год стали сажать картофель в стаканы, оказалось, что стаканов меньше стало.
2: Да и потом вот. Не у всех были одинаковые стаканы, поэтому, в общем-то...
0: А вот я знаю, да, вот Светлана Авдотина вовремя сказала, я знаю, что у женщин почему-то стаканы были больше. Вот по какой причине, я не знаю, Насекомый именно так поступил.
1: Ну, так он поступил, любит женщин. Вообще у нас женщин мало очень в нашем коллективе. Как, ну, я, да, уже...
0: Давайте прямо скажем, что вот Светлана Авдотина, собственно, в едином лице. Да, она и мать, она и сам, и хозяйка.
1: Ну да. Она же у нас зав. Отделом по регулированию естественных потребностей, поэтому она регулирует их очень жестко, и так, и поэтому у нас у всех такие маленькие очень стаканы.
3: Справедливые стаканы.
0: А да. Скажите, вот, собственно, как бы я помню вот эту старушку, я имею в виду, виду вот Светлану Авдотину, милую, добрую, собственно, женщину уже пенсионного так, возраста. Она же там вот сидит на этой должности. Вот там, по-моему, чуть ли не с революции. Кстати, мы забыли сказать, что сегодня центру исполняется, вот, центру по изучению и классификации работников правоохранительных органов исполняется 90 лет. В воскресенье будет, видимо, большое шествие с транспарантом, кстати, написанным Светланой Авдотьевной и разукрашенным. Там вот как раз стакан этот будет изображен, ботва. Так вот, каким образом старушка ужилась?
2: Нет, не в воскресенье, а в субботу это будет. Ой, это в пятницу будет вообще-то.
0: Вот, я так понял, что, Дмитрий Аркадьевич, вы забыли ее слуховой аппарат. Это она имеет в виду программу по телевизору, которая уже прошла давно.
1: О, я уже давно запутался, что Светлана Авдотьевна имеет в виду. Она иногда такое имеет в виду. Ну, в общем-то, она очень умный человек. Раз говорит, значит, так и есть. Это уж точно.
0: Так а каким образом удалось ей продержаться на этой, в общем-то, должности зав. Отделом по урегулированию естественных потребностей столь долго? Почти 60 лет этот человек бдит. Вот это дело. И, собственно, там я знаю, что проходила она неоднократно эту диспансеризацию, да, тоже проходила. Вот и все равно работает. Вот скажите, как это так получается?
1: Да как получается? Проходит эту диспансеризацию. Она уж настолько нас урегулировала. Ну, вообще, разработала вот в прошлом году эту. Вы не смеетесь, Светлана Авдотьевна. Она разработала энергетическую подпитку. Вот так. Разработала энергетическую подпитку. Вот, кстати, к вопросу о маленьких стаканах.
0: Так вот, вы говорите, не смеетесь. Зачем вы за сиську дергаете? Вы не дергаете. Женщина в возрасте, вы так себе прилично видите. Я понимаю, что вы, Дмитрий Аркадьевич, вы как-то сработались там, но вот тут ну, Прохор вот, нельзя. Вот,
1: да не сиська это всей, вовсе, что вы.
2: Это все и потребности, собственно, которые я регулирую.
3: Это уже вопрос демографический.
1: Да, это вот...
0: Да, вот что касается, собственно, должности Вилория Прокопьевича Зюзи, оперуполномоченного по демографическим взрывам. Я знаю, Вилорий, что эта должность, в общем-то, ввели совершенно недавно. Чем было вызвано такое вот, так сказать, резкое изменение в кадровой политике ЦКРПО?
4: Дело в том, что вопрос, так сказать, размеров стаканов, он, так сказать, с каждым днем становится все актуальнее. И назрело, так сказать, сложилось просто... все предпосылки, естественно, сложились для того, чтобы была введена должность демографическая, к тому по вопросам демографическим, демографических взрывов, потому как существует прямая связь между объемом стаканов и уровнем демографического взрыва.
2: Рождение мальчиков и девочек, в общем-то.
0: Да, это, кстати, на подоконнике мы тоже записали себе. Вот ручкой шариковой у нас да. Записано это. Так, собственно, действительно, ведь, ну, вот, так сказать, неожиданные какие-то взрывоопасные моменты, вот особенно, значит, стекольной продукции, они, в общем-то, все чаще и чаще звучат. То есть, ну, я не имею в виду вот те взрывы, которые там подкидывают там друг другу в подарок разные люди, что-то не поделившие. А именно это же, насколько я понял, связано именно с какими-то природными у вас явлениями. Я даже сейчас вижу вот с этой сеточкой пришли, тут ходили, изучали что-то, в общем-то, все стены там как бы... И, кстати, я так понял, ничего не было опасного найдено.
4: В общем-то, ничего опасного не было, но все-таки мы, так сказать, хотели бы предложить. У нас есть определенные положительные наработки по, сказать, избежанию демографического взрыва, увеличению демографического взрыва. Это процесс такой тонкой регулировки, у нас он отслеживается, но дело в том, что, сказать, при всем при этом существует необходимость всегда помнить о том, что демографический взрыв все-таки или его отсутствие зависит от величины стакана.
0: А как вы считаете, может быть, имеет смысл просто посоветовать нашим радиослушателям, как им можно чаще вот с приходом зимы все-таки принимать ванну, душ, или наоборот, вот как бы избегать всяческих гигиенических процедур, а потому что они могут вызвать обдув туши, соответственно, испарение там всякие, и в результате охлаждения общей туши, и дальнейшее, значит, заболевание и погибель.
4: В рамках последней переписи населения, которая, если наши радиослушатели помнят, проводилась, собственно, по настоятельному требованию ЦКРПО, ну вот, был заложен определенный процент, рассчитанный и, сказать, связанный с вопросами переохлаждения, особенно сезонного переохлаждения. Вопросы регуляции естественных испарений тоже были заложены. И они, в общем-то, находятся под контролем. И в последнее время появилась тенденция улучшения показателей, так сказать, по всем, так сказать, этим номинациям, которые я перечислил. Только благодаря активизации деятельности ЦКРПО мы вышли на новый виток развития.
0: Да, я думаю, вы знаете, уважаемый Вилорий Прокопьевич, что тут не следует забывать, что, значит, происходит все-таки, так сказать, постепенный, но весьма, так сказать, доминирующий закупор, значит, всяких пор в связи с общим загрязнением экологической среды. Вот этот закупор пор как бы консервирует тушку и, в общем-то, ну, вот как если положить его, например, да, вот за окно, вот, вот он там может всю зиму лежать, а летом оттаял, его взял и снова, значит, закинул в желудочный мешок, и ничего даже не... Вот, так же и с людьми, ведь так же и с людьми. Ну что же, я предлагаю послушать немножко музычки.

0: И напоминаю вам, что в гостях у нас сотрудники Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов, сокращенно ЦИКРПО, Светлана Авдотьевна Табло, зав. Отделом по регулированию естественных потребностей, Вилорий Прокопьевич Зюзи, оперуполномоченный по демографическим взрывам. Что вас там по фамилиям, что ли, подбирают, я не пойму. То есть... И Дмитрий Аркадьевич Яншин, художественный руководитель ансамбля Дома офицеров при ЦИКРПО. Но я хотел все-таки вернуться к такой теме, что как бы ЦИКРПО вообще поменял свой профиль. Насколько я вот сейчас догадываюсь, там уже не осталось вообще никаких... Ну, подобными их нельзя назвать, пациентов, в общем-то, которые являются непосредственно сотрудниками правоохранительных органов, то есть это ГАИ и прочее, ну, все знают это. Вот. А занимаетесь вы сейчас совершенно какими-то разными вещами, то есть как бы выживаете, так сказать, на подножном корму. Вот хотелось бы вкратце услышать, что это за подножный корм. Просто вот приходят ведь, спрашивают, где там тоже найти пасеку себе, там, может быть, где-то там кого-то потеснить, ягодицы, и встать рядом и похлебать что-нибудь. Может быть, вот к вашей пасеке и примкнет кто-нибудь из наших.
1: Ну, вопрос, так сказать, о примыкании ягодицами к нашей пасеке, он, в общем-то...
0: Снимается с повестки,
1: до сих пор, нет, вообще является для нас открытым вопросом. Он находится в стадии разработки. В принципе, сказать, деятельность ЦИКРПО подозревает под собой наиболее, сказать, широкое вливание общественных масс, и мы пытаемся сделать эту организацию...
2: Всемирной.
1: В общем-то, впоследствии всемирный, но, во всяком случае, сейчас мы работаем на, на свои родные пенаты. Вот. Мы ищем поддержки среди нашего народа, мы хотим, с ним общаться, мы ищем возможности постоянного контакта и совместной работы.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы пришли как бы в таких красивых вот балахонах, ну, почти как у кришнаитов, только я бы назвал мини это балахоны. Вот. Вам, во-первых, не холодно, ну, как бы с голыми ногами, ну, понятно, там бы еще, там я скажу, там Светлана Авдотьевна все-таки старушка, ну, женщина, а вот как на вас смотрят там милиция, что вроде мужчины такие солидные, вот в таких...
2: Так нас же все знают в лицо, к нам никто не пристает.
0: Да.
2: Тем более милиция.
0: А, ну, а второй вопрос, что у вас вот нарисован за пропеллер такой вот на груди у каждого, и там какой-то вот дядька с усами и в крагах в центре. Вот раньше я этого не наблюдал на вас.
3: Вот. Дело в том, что у нас предстоит акция. Мы как бы хотим почтить память первого мужа Светланы Авдотьевны.
0: А простите, пожалуйста, Дмитрий Аркадьевич, а, ну, она-то все равно сейчас не слышит ни черта. Совсем стала глухая старушка, хоть об стенку бей головой. Да вот, собственно, сколько у нее вообще было мужей, так по секрету.
3: Ой, вы знаете, это, в общем, государственная тайна, не будем ее разглашать. Но вот первый муж ее, герой-воздухоплаватель, Давид Сидорович Усыскин.
0: Как?
3: Давид Сидорович Усыскин.
0: А, да, вот я он. Знаю, это есть, даже в энциклопедию вошел этот человек.
1: Да, в советском энциклопедическом словаре есть. И... Да.
3: Вот будет печальная дата скоро. Он в 33-м году разбился на...
0: В 37-м, простите. Вот простите, же, Светлана Авдотьевна. Нет, это она повторно вышла замуж. Она все путает.
3: Ну, ничего она не путает. Она все слышит.
2: В 37-м я его
3: хорошо
2: запомнила.
3: Да она притворяется, что вы, Саша. Притворяется, все слышит.
2: Он был самым любимым.
3: Да, он разбился.
0: Вы, кстати, Дмитрий Аркадьевич, осторожно головой ворочайте, потому что можете наткнуться глазом на ее слухательную трубочку. Так вот, вы это не видите.
2: Так вы же сказали, что я ее забыла.
0: Ну, ничего. Не волнуйтесь, Светлана Авдотьевна, все хорошо. Продолжайте, Дмитрий Аркадьевич.
3: Ну, так вот, этот Давид Сергеевич, он, в общем, был испытателем дирижаблей.
0: В смысле, вы же сказали, что это был летчик.
3: Ну, так он на дирижабле, воздухоплаватель, это не летчик. Он на дирижабле летал.
1: ОС «Авиахема-1» называлось судно, на котором летал и разбился в Мордовии. Дмитрий Сидорович Усыскин.
0: А скажите, Усыскин занесло в Мордовию ветром, или он сам туда подался с помощью пропеллера?
2: Ну, раз дирижабль, значит, ветром.
1: Пропеллер.
0: То есть дуло, видимо, где-то.
2: Да.
3: Ну, короче, он, короче, разбился вот в деревне, которая сейчас на его имени называется деревня Усыскино. Вот
0: а мы... сколько там изб? Дворов, простите.
3: Вот на одну стало меньше, когда он разбился, а так было две. А сейчас там...
1: В данный момент собирается экспедиция для выяснения обстоятельств, оставшихся обстоятельств деревни.
2: Сейчас там поселок городского типа вообще-то.
3: Да. И стоит, в общем, мемориал Усыскин.
0: Ну, а скотина там есть?
3: Ой, сколько угодно.
0: И как бы, и что же вы планируете сделать в Усыскино?
3: Ну, мы, конечно, не к скотине едем. Мы едем вот к его родственникам, хотим такой марш сделать.
0: Марш. Отдой же должен производиться. И сейчас вот всегда, когда приезжают куда-то в село, там, вот нас посылают, всегда, как бы, вот раньше что там, хлеб-соль, да? Вот, а сейчас дой дают тоже. То есть приводят, значит, корову с мытым выменем, и все гости почтенные должны сделать подой. Ну, дернуть за вымя, чтобы струй пошел. Как струй сошел один, все, это типа почтенным. То есть дой тоже нужно.
3: Да, и коровы, и кобыла. Там все есть.
0: Так,
3: Кумыс. И... Вот, да, это же Мордовия, там всякие национальные.
2: И козы там есть.
3: Вот, и козы. Но не в этом дело. Мы собрали этот отряд юных усыскинцев, и вот тоже хотим полететь туда на дирижабле, как Давид Сидорович летал. Конечно, в наших планах нет разбиться. Вот, кстати, к предыдущему вопросу о подсобном хозяйстве. Мы купили сейчас плантацию в Зензибаре. Вот, небольшую такую плантацию. И у нас там, значит, стадо жирафов есть. Выращиваем жираф на мясо.
0: А что, это вкусно, конечно?
3: Мы не пробовали пока, мы их пока выращиваем. Но говорят, что нормально.
0: Они
2: сами жирафы говорят, что хорошо.
3: Угу. Да, вкусно. Там вот и
0: короче... А не выгодно ли, собственно, вот лучше страус там какого-нибудь отрастить? Ну, страусы.
3: Страусы, в общем, страусами.

0: Это получится что-то некрасивое.
1: Ну, извините, мало что некрасивое.
2: Зато они работящие, нет, зато и в народе их зовут мозоли ногими.
1: Да, да.
0: Я, кстати, слышал недавно совершенно это проскакивало.
1: Они, кстати, охраняют вот эту плантацию.
0: Ну, вообще, вот, я так знаю, что мозоли ногими еще зовут ее пехотинцев.
2: Да.
1: То есть это уже жаргон.
0: Какой-то, да, совершенно.
1: Ну, конечно, это вот. Это отдельный разговор. Это вот и работники ГАИ, и все эти. У них же повышенная потливость ног.
0: А, кстати, вот мы же тогда с вами, я помню, в первый ваш приход, не в приход, а в первый раз пришли, мы с вами тогда обсуждали такую тему, что как бы в связи с повышенной потливостью ног работников ГАИ обязать водителей там, ну, как в форме штрафа, делать, значит, таблиц потливых вот этих лопастей, ну, в силу, как бы, во-первых, это гуманно, а во-вторых, как бы, это гораздо лучше, нежели бабками расплачиваться. Ну, и причем неважно, какое благосостояние.
1: Ну, дело в том, что...
0: И как сейчас это... Я помню, вы даже выносили в Думу вопрос этот, как он урегулирован сейчас.
1: Ну, Дума, она же не думает о важных вещах, она там о ерунде всякой думает. Это мы думаем о важных вещах. Мы-то знаем, что мы советуем, просто народ закомплексованный, он стесняется предложить гаишнику, ну, давайте, может, я вам пятки почешу.
0: Или там, да, массажик там.
1: Массажик, да. Вот,
2: знаете, сегодня просто, так сказать, при приезде, так сказать, в столицу, вот, я обратил внимание, совершенно случайно, очень такой приятный был момент, когда мы вышли на перрон, и нас приветствовали, сказать, работники правоохранительных органов.
0: И пожарная охрана тоже присутствует.
2: Да, вот, да. Знаете, я что-то заметил такое, знаете, во взгляде такое услужливое, то есть вот желающее. Я сначала не понял, я думал, что просто хотят у меня сумку взять, так сказать, с моим демографическим отчетом. Ну, вот. Но потом я все-таки понял, что, сказать, есть прогресс, то есть он идет снизу. То есть он не навязан как-то, так сказать, документально сверху. Это происходит без давления. Да, то есть уже самосознание настолько, так сказать, высоко развито у
0: граждан,
2: и тем более, так сказать, законоблюстителей, что вот сейчас сижу и с очень большим теплом в душе, в общем-то, вспоминаю. Ну, я думаю, что все-таки, когда у нас будет очень трогательное и нежное прощание.
0: Ну, кстати, еще тепло вам от того, что вот, как бы, Прохор тазик принесла, в котором вы все держите ноги, парите пятки. Это действительно наша хорошая, добрая традиция. Кстати, спасибо, пора уже поменять. Спасибо. Сейчас она поменяет тазик. А я вот о чем подумал. Я помню, тут такой небольшой скандал. Ну, как бы, может быть, и не стоит выносить из дома грязные тряпки и носцы с трусами. Будьте здоровы.
3: Спасибо.
0: Светлана Авдотьевна, еще вам столько же прожить, сколько вы жили. Да, ну это я что-то не о том. Так вот, я помню, был такой скандал между отделами внутри. То есть, как бы, вот этот вопрос, значит, облиза, значит, потных конечностей вместо штрафов денежных работникам ГАИ автолюбителями. Произошла такая небольшая между вами ссора, то есть никак этот проект не проходил, и тогда вот именно вы, Дмитрий Аркадьевич, да, вы еще не были художественным руководителем, вы были целым, в общем-то, заместителем покойного Насекомого. Вот. И именно вы вот пытались -то выдать, вот, так сказать, это за естественную потребность. Ну, дескать, потные ноги — это как бы, ну, то же самое, что акт дефекации, только вот через ножные поры. И тем самым, значит, перекинуть на старушку и без того немощную нашу вот эту проблему. Вот. Но сейчас я вижу, что вы как-то так сидите, обнявшись, и как бы... А проблема-то не решена. Хотелось бы знать, когда...
1: Светлана Авдотьевна, когда?
3: Ну,
1: расскажите.
3: Как бы вам сказать, мой возраст мне не позволяет уже решать такие проблемы, как, о которых мы сейчас говорим. Ноги, они все равно будут потеть, и я чувствую, что облизывание их не приведет к желаемому результату. То есть ни у одного человека не прекратится этот процесс. Я вижу тщетность своих решений и своих, в общем-то, действий. Вот.
1: Консерватизм такой.
2: Извините, что я, так сказать, перебиваю. Просто Светлана Авдотьевна, она у нас, в общем-то, дама скромная.

0: Огромное. Вот, я, сказать, имею честь просто сказать чуть, забежать вперед, наверное, это, сказать, будет, наверное, тема следующей передачи. Ну вот, просто Светлана Авдотьевна уже третий месяц, сказать, находится,
1: ну, что, опять?
0: В состоянии эксперимента находится. Она,
1: я уже, сказать, просто думал, что как бы такое количество родов человеческий организм просто не в состоянии.
0: Нет, вы знаете, сейчас вопрос даже, сказать, о родах временно отложен, сказать, сейчас вводятся прогрессивные технологии принудительной дефекации.
1: А, так, вот это уже интересно.
0: И Светлана Авдотьевна, сказать, решила, сказать, выступить как первые воздухоплаватели, первые посетители космоса и Луны. Она решила, сказать, на себе опробовать эти вот технологии, так сказать, зная всю дороговизну экспериментов и прочее. Она решила пожертвовать собой ради, сказать, великой науки, ради будущего, ради выживания цивилизации, ради того же, так сказать, демографического благосостояния.
1: Так это вот у нее не контактные линзы, а, оказывается, естественные глаза.
0: Да.
1: Вот. Это вот каков результат все-таки вот этого эксперимента над собой.
2: Да, ну, несмотря на ее 90 лет, выглядит она где-то на 26, наверное.
1: Ну, в общем, да, да. Но только нужно было вам это ближе к трубочке сказать, а то она комплименты не расслышала. Ну что же, я предлагаю немножечко отвлечься на музыкальную паузу.
2: Нет, дело в том, что вот перед музыкальной паузой надо все-таки вернуться к Давиду Сидоровичу.
1: К чему... А кто это, простите?
3: Вот, Давид, простите,
1: да, здесь столько информации.
2: Да, так вот, к чему я про плантации в Зинзибаре. Мы там выращиваем баклажан, гигантский баклажан.
1: Подождите, вы же сказали, что вы там выращиваете вот кенгуру.
2: Нет, это жирафов.
1: Ах,
2: жирафов.
1: Это все после того,
2: что... Нет, случая, это, ну, там дело в том, что она большая плантация, мы там много чего выращиваем. Если я сейчас буду все перечислять, мы так до музыкальной паузы не
1: доберемся. Да ладно, весь Занзибар, как мой огород под Смоленском.
2: Да нет, ну что вы. Что, Занзибар огромная страна.
3: Там могут расти...
0: Хорошо бы было, чтобы следующая все-таки, наверное, мелодическая композиция все-таки была посвящена все-таки нашим воздухоплавателям и героям, так сказать, наверное, судно Ос Авиахим-1.
2: Да, да, оно и будет посвящено. Дело в том, что вот мы этот баклажан-то выращиваем, да, а он растет. Он громадный, гигантский баклажан.
1: И вот, это же очень грустно, видимо.
2: Он гигантский, громадный баклажан. По специальной технологии вот Светлана, молекулярный, энергетический. Светлана Авдотьевна, извините, пожалуйста. Дело в том, что у нас в каждый определенное время надо менять отчество, потому что у нас секретная организация, я иногда путаюсь.
3: Потому что я очень долго стою на этом посту, да, и мне надо менять.
1: Ну, как бы, да, уже и неприлично даже.
3: Да, с одним отчеством ходить мне уже неудобно.
2: Да, так вот, я к баклажану, к вопросу о баклажане. Громадный такой баклажан. Вот он примерно размером больше этой комнаты, раз в полтора.
1: Ну, кстати, вот тут нужно сказать, что у нем нет семя. Очень, я видел же рентгеновские снимки.
2: Да. Ну, дело в том, что мы как бы это и, значит, мы используем в качестве еды. Мы вот его снимем, урожай, значит, сделаем там такие дырочки, и изнутри его выедем, и получится вот этот самый дирижабль, на котором мы как раз из Зимбара полетим вот в Усыскино. И, значит, на борту у нас будут пара жирафов. Вот, ну, не только пара жирафов. Вот дело в том, что вот специалист по дельтаграфическим взрывам Вилорий Прокофьевич, он берет каждой твари по паре. Мы в Усыскино приземляемся. Дело в том, что очень высокое место. Вот. И с этими тварями идем на могилу первого мужа. Вот. И, значит, группа «Веселые картинки» дает концерт посвященный. К нам приводят корову с выменем, как
1: правильно говорится.
2: Да, который. И мы,
1: публичный.
2: Да, и мы отбираем, значит, отбираем людей из деревни Усыскин, наиболее достойных. И потом наш марш вместе с юными усыскинцами, значит, заканчивается на горе Арарат.
1: Ага.
2: Вот такая акция.

0: И, собственно, я-то вот знаю, что с вами должна была прийти еще заведующий сектором рекламы вашего ЦКРПО. У вас весьма своеобразный подход, в общем-то, к рекламной деятельности. Вот я знаю, что она еще школьная подружка, вот Светлана Авдотьевна.
1: Нет, она училась на класс старше.
0: Ага. А, да. Так вот, расскажите, пожалуйста, как бы, Светлана Авдотьевна, что это за подход и почему не пришла ваша это...
2: Однокашница.
0: Вот точное слово.
1: Да. Нет, она училась уместно. Просто в одном со мной заведении, но чуть-чуть постарше, в общем-то. Это явилось, с одной стороны, причиной того, что она, в принципе, уже не может прийти. Но не может она прийти еще и по другой причине, что ее работа заключается в рекламировании товаров по электричкам. Вот. Ее звать Анна.
3: Анна Ивановна
1: Каренина. Вот. И ее страсть к железнодорожным путям не дает ей, в общем-то, от них отойти. Вот, поэтому мы ее сегодня не сможем увидеть.
0: Это вот
1: увидеть-то
0: она,
1: мы
0: да.
1: не сможем, потому что мы, в общем-то, как бы, если я не ошибаюсь, на радио, я просто не вижу ничего, поэтому мне все равно, на телевидении ли я или на радио. Вот, а она вот так и ходит по электричкам.
0: Сейчас ходит, да.
1: Да, нет, она сейчас уже не ходит.
0: А скажите, вот и тут ее же видели вот с этим массажером вот недавно, вот она пузо себе...
2: Дело в том, что, значит, вы нисколько не ошиблись. Дело в том, что, насколько я знаю, то, что, сказать, нашей, сказать, любимой, как я, в общем, ее по-домашнему называю, Аннушке, в данный момент сейчас на Казанском вокзале предоставили отдельный рекламный кабинет со стеклянными стенами, и она с огромным удовольствием опоздавшим пассажирам на последнюю электричку, на свой поезд, у кого отложились поезда, с огромным удовольствием демонстрируют товары народного потребления, массажеры, вибраторы. В общем, женщина,
0: активная.
2: Она, да, активна, она все время находится в русле, так сказать.
0: Где?
1: Ну, стационарно, она двигается очень тяжело и двигается.
2: Ей помогают два человека, в должностях раньше называлось поводырями.
0: Ну, а сейчас я, насколько знаю...
1: Моими.
0: Выгнанные студенты из института Патриса Лумумбы, вроде бы, они.
1: Да.
3: Нет, ну, дело в том, что...
2: По-моему, один из Азии и Африки, а другой из...
1: Нет, это знает, на самом деле, это знает наш бывший начальник. Вот,
0: Насекомый. Покойный.
1: Да.
0: А больше никто не
1: больше
0: знает.
1: Он их назначал, в общем-то. Они с тех пор как бы и остались студентами. Вот, несмотря на их уже преклонный почти возраст.
3: Еще дело в том, что вот мои коллеги не в курсе, а Анна Ивановна, она сегодня снимала клип, она парашюты рекламирует.
0: Парашюты?
3: Да, парашют она рекламировала.
0: А я думал, что это реклама хорошей мебели, то есть какую-то бабу, значит, старую.
3: Нет,
0: совсем скидывали, она падала со стулом вместе, стул оставался целым, она не замечала.
3: Нет, это сегодня только снимали.
0: А, ну,
3: она со своим с Вронским сотрудником. Они,
0: с кем?
3: Ну, с Вронским. Ну, сотрудник у нас есть, Валерий Иванович Вронский.
0: Клички такие у вас смешные.
3: Нет, они прыгали с парашютом, снимали клип. И она со свойственным ей мазохизмом за кольцо не дернула. Ну, в общем, и ушиблась.
0: Ну, понятно.
3: Вот, поэтому не пришла.
0: А скажите, я вот знаю недавно, что вы как бы всем своим коллективом, вот ЦКРПО совершенно недавно совершили, так сказать, коллективный прыжок на тарзанке, не индивидуальный, а вот все сотрудники были привязаны.
1: Да, это было в парке Горького, да.
0: Вот, ну и как это вот прошло? То есть ведь столько народу на одной тарзанке.
1: Ну, стало работать легче, потому что коллектив стал меньше. Вот. И стало как-то зарплата побольше. И, в общем-то, мы не сожалеем ни о чем.
2: Милые мои детишки, которые наблюдали в это время, значит, незабвенный подвиг отца и его, так сказать, коллег по службе, были у меня их трое, все мальчики, очень были порадованы, потому что они нас, просто сказать, нас бросила мать. В детстве, ну, вот, и они с очень огромным удовольствием, они любят, во-первых, Светлану Авдотьевну, относятся к ней как Арине Родионовне, Вот. И они смотрели, затаив дыханием, так сказать, особенно следили за Светланой Авдотьевной, и, так сказать, их очень порадовало, когда она вниз головой прыгала с этой, так сказать, высокой вышки в сарафане.
0: Там вот выменной похлоп состоялся.
2: Вот, красивая такая вот русская женщина, так сказать, в летах. Там,
0: которая, как сказал писатель, коня за узду схватит и в горящий дом зайдет.
2: В горящий дом зайдет.
0: Да, правильно. Кстати, вы так ловко перевели вот разговор. Я знаю, что вы налаживали свое сталь-литейное производство. Вот, и как бы вот вам не давало, так сказать, покоя вот эта идея китайского одного лидера, который везде дома устанавливал домны, там все чугуны отливали. Собственно, вы именно вас, ваших сотрудников отловили, так сказать, за разборкой рельс вот на Казанском вокзале и переплав дальнейший их, значит, вот. Но, насколько я знаю, тот конфликт удалось замять, а вот домна-то как она сейчас поживает? Или опять ее как бы под склад вот, тампаксов, памперсов?
2: Нет, дело в том, что, значит, сегодня главный инженер, так сказать, как раз докладывал, я был, так сказать, на техническом собрании, он сообщил о том, что, так сказать, домна сейчас в данный момент... Значит, она была снабжена дополнительным реактором, и в данный момент она осуществляет, в общем, она открыла отопительный сезон.
0: То есть попросту. Вот.
2: Да, то есть у нас как бы была конверсионная программа, то есть мы завершили программу всеобщего гвоздизма, вот, всеобщей гвоздификации, и, когда все было удачно завершено, вот дом сейчас, так сказать, работает на мирные цели.
0: Ну что же, это очень
3: хорошо. Вот у нас есть, кстати, один китайец, он в ней готовит, они же привыкли к китайской кухне, картошку жарит.
0: А это же не китайское блюдо.
3: Ну, так он по-китайски все делает. Он туда засовывает на 3 секунды.
1: Ну, сам залезает.
3: Да, нет, ну сам залезает. Ну что вы.
0: Светлана Авдотьевна все-таки состарилась. Сильно состарилась. Ну что же, я предлагаю перейти к музыкальной части нашей программы и послушать вот коллектив, который называется «Веселые картинки», являющийся, насколько я понял, ансамблем Дома офицеров
1: ЦКРФ. В общем-то, вот песню, которую мы сейчас услышим, она очень сродни с судьбой нашего агента по рекламе, поэтому, в общем-то, очень хотелось бы, чтобы слушали ее повнимательнее.

0: Собственно, при многочисленных, я бы так сказал, научных организациях, при заводах, фабриках, в сельских клубах огромное количество было музыкальных коллективов. В школах там, сейчас даже вот в яслях, я знаю, устраиваются. Там грудники, там, ну и ладно, это отдельная, в общем, история, грустная очень, я не хочу сейчас затрагивать ее в это прекрасное время. Тем не менее, огромное количество этих коллективов и разваливается просто со страшной силой, но я знаю, что вот веселые картинки существуют все время на базе ЦКРПО уже в течение 10 лет. Вот, и состав не сильно менялся, ну вот в лице, я имею в виду Дмитрия Аркадьевича Яншина, хотя его лицо изменилось сильно, вы знаете, и не узнать, вот так встретишь на улице или в электричке и мимо пройдешь. Ну, прям не скажешь. Но, тем не менее, ладно. Каким образом удалось так вот, в общем-то, продержаться, Дмитрий Аркадьевич, вам? Вот, ну, насекомые как-то еще вот покойный одобрял вот ваше творчество. А вот сейчас вот придет новый кто-нибудь, или если пришел, то кто это? Как он на это смотрит? Ведь и до насекомого, я помню, там была... огромное количество все-таки за такое время, это будет отдельный у нас разговор, за такое время, сколько вот существовал ЦКРПО, сменилось огромное количество директоров, начальников. Самый первый, по-моему, я вот не помню, был, или это тоже секретное, но один,
1: ну, да,
0: не будем называть. Да, так да, вот, вот все-таки об искусстве, о том, как удалось. И как сейчас проходят новые года, простите.
1: Ну, дело в том, что если новому начальству не будет нравиться, так мы будем играть то, что ему нравится. Наша задача – поддерживать нашу организацию и, значит, вести, так сказать, ее линию. Вот. Мы в этом смысле, конечно, мы же офицеры все. Мы же...
2: Ну, а потом все-таки мы заинтересованы в том, чтобы наши сотрудники развивались как-то не однопланово, а были как-то... очень широко развитые люди, хотя это очень тяжело добиться. Вот. И хочется сказать, что Дмитрий Аркадьевич прилагает максимум усилий для того, чтобы рутина нашей работы такая вот, она все-таки не засосала наших вот сотрудников. И хочется отметить, что как бы концерты осуществляются нашим коллективом, который, в общем-то, достаточно талантлив, я считаю. Вот. И то, что будет происходить 25 числа, вот, московский клуб, как он называется?
1: «Не бей копытом».
2: Да, «Не бей копытом». Вот он нам предложил отметить свое очередное рождение. Вот. 25 числа, это будет пятница. В общем, хотелось бы как бы увидеть побольше людей. Я думаю, что ажиотаж будет, и, в общем-то, аншлаг обеспечен.
0: Ну, это мы посмотрим. А вот я что хотел сказать, что помимо, значит, все-таки десятилетия группы, еще отмечается юбилей создания ЦКРПО. И вот, насколько я понял, вы сейчас хотите разыграть билетик на два лица, пригласительный в этот клуб, вот «Не бей копытом».
2: На 2,5.
0: Ну, половину, да.
3: То есть может войти одна беременная женщина, или можно принести с собой сумку с мясом?
0: Да, то же самое. Вот.
2: Или прийти с животным.
0: Да, главное одеть намордник на него. Так вот, собственно, вопрос таков и будет. Сколько лет будет отмечать 25 числа в клубе «Не бей копытом» Центр по изучению и классификации работников правоохранительных органов? Не группы «Веселые картинки», а сколько существует времени этот центр? Правильно я сформулировал?
1: Ну да, я бы даже так сказал. В каком году он официальная дата его создания?
0: Да, ну еще было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь назвал бы все-таки имя самого первого его директора или вот нынешнего, кто пришел взамен погибшего трагически от старости насекомого. И телефон 203-19-22. Мы ждем ваших ответов. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем вас.
4: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Уважаемый центр.
0: Да.
3: Здравствуйте. Очень рады вас слышать.
2: Здравствуйте.
4: Ну, моя версия 5 лет.
0: Сколько?
4: 5.
0: Нет, увы.
4: А фамилию, имя директора можно?
0: Не имеет смысла, уважаемый, вы все равно назвали 5 лет. Только группа «Веселые картинки» 10 лет существует. А сколько существует ЦКРПО? Сколько же лет существует ЦКРПО? И вот именно, как вы сказали, уважаемая старушка, она ничего не слышит. Ладно, Дмитрий Аркадьевич, в пятницу, да, там стукнет?
2: В пятницу, да.
0: Услышала, блядь. Пятница. Сколько лет в пятницу будет отмечать свое существование Центр по изучению и классификации работников правоохранительных органов? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
5: Я думаю, это произошло сразу же после кровавого воскресенья.
0: Так.
5: Это из-за начала нашего века.
0: Так.
1: Ну, я думаю, что это очень близко.
3: Скажите, вот чуть-чуть уточнить, очень, скажите.
5: Ну, плюс-минус 90, вот несколько.
1: Ну, в общем, я скажу так, что это, что дата круглая.
5: Ну, тогда 90.
1: Все правильно.
0: Правильно. То есть Центр по изучению и классификации работников правоохранительных органов, сокращенно ЦКРПО, был организован Вантусом Михайловичем Дергач Макрицей. Замечательным.
5: Макрицей?
0: Да, он был
5: Владимир Леонидович Хлыщ был.
0: Вы знаете, вот Владимир Леонидович Хлыщ, он, в общем-то, присутствовал при организации, как гласит, опять же, большая советская энциклопедия этого центра, но, к сожалению, погиб под конем. Ну, если не под памятником коня, а его переехал кобыла. Ну, ехал там извозчик с барином, типа, он гони там, тут, на Тверской, типа, и прям переехал этого вот. Ну, да, ну, можно сказать, но все равно Деркач Макрица был. Вполне возможно, потому что тогда вот все-таки жандармы, они были в моде. Ну что же, вы, уважаемые, угадали, вы не, так сказать, кладите трубку, потому что сейчас с вами вот поговорят, собственно, чтобы передать вам пригласительный билетик на этот концерт. И мы показывать будем музыку всякую слушать, так что вы трубочку не кладите.
5: Хорошо, спасибо большое.
0: Да ладно уж, что там, со своей люди сочтемся.

0: Ну, а для тех, кто только что подключился к нашей программе, к нашему приемнику, понимаешь, и, так сказать, профуфыкал, простите, билетик на концерт группы «Веселые картинки», я напоминаю, что в гостях у нас, как бы, ну, самый, видимо, главный, это руководитель ансамбля «Веселые картинки», а ансамбль «Веселые картинки» базируется при Доме офицеров ЦКРПО, Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов, ну а также с Дмитрием Аркадьевичем Яншиным. Нас сегодня посетили Светлана Авдотина Табло, зав. Отделом по урегулированию естественных потребностей, и Вилорий Прокопьевич Зюзь, оперуполномоченный по демографическим взрывам. Вот как бы я хотел обратиться к господину Зюзя. Скажите нам, Зюзя,
1: да,
0: вот, собственно, почему опер уполномоченный? Судя по всему, вот как бы, ну, опер, это значит, вы должны прямо мчаться ведь.
1: Да, дело в том, что должность моя была, сказать, была введена именно оперативно и для оперативной работы, потому что, значит, я действую не только, так сказать, вынужден действовать не только в рамках, так сказать, организации ЦКРПО, но и отслеживать, сказать, вообще весь социум, сказать, происходящий вокруг, сказать, организации, сказать, в родном отечестве. И, сказать, в этом, сказать, просто была необходимость для создания при, собственно говоря, в демографическом отделе отдел по изучению влияния современной музыки на демографические вопросы, на демографические вспышки, и сказать, был проведен ряд экспериментов, и были получены очень хорошие результаты, обнадеживающие. Сказать, у женщин, приходящих на концерты, стали рождаться дети по двое, по трое. Дети стали приходить на концерты. И вот, сказать, подойдя к десятилетию уже группы, мы имеем вот целую армию, рожденную в процессе прослушивание ансамбля «Веселых картинок».
0: Можно так сказать, были дети полка, вот у нас есть дети программы, то есть зачатые во время программы, также есть зачатые во время концертов.
1: Да, зачатые во время концертов и во время прослушивания на радио. Так что я думаю, что сегодня очень многие семьи будут весьма порадованы прибавкой в семье, в весе.
0: Весь — это главное. Ну что же, дадим слово искусству.

0: Ну что же, я благодарю Светлану Авдотину Тамбло, Вилория Прокопьевича Зюзю и Дмитрия Аркадьевича Яншина за то, что они нашли время, посетили нашу программу. Еще раз хочу, как сказать, от лица вот этих сотрудников Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов пригласить всех, кто вот сейчас слышит нас, на концерт 25 числа в клуб «Не бей копытом». Во сколько там начало?
1: 8 часов.
2: Да. 7 часов вход начинается, там по прогушке легкие.
0: Ага. Понятно. Ну и что же, спасибо вам. Вот забирайте Светлану, сажайте в колясочку, вывозите. Вам поможет Прохор наша. Вот. И всяческих успехов.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
3: Спасибо. Всем слушателям огромное спасибо и пожеланий новых демографических взрывов.

0: И я рад приветствовать сегодня в нашей студии Кирилла Всеволодовича Немоляева. Здравствуйте, Кирилл Всеволодович.
1: Алексей, прошу прощения, Александр Алексеевич, также имею честь приветствовать вас, также всех радиослушателей радио «Эхо Москвы».
0: Сегодня я пригласил вас ведь не просто так. Я знаю, что вы являетесь, скажем так, одним из людей, интересующихся тем, вот, что я делаю сейчас, в данный момент. Потому что очень много народа спрашивает, чем ты, Саша, занят? Откуда у тебя, Саша, деньги? Ты вроде не ходишь на работу, да? На радиостанции вроде как тоже неответственный. Вот. Откуда же ты берешь деньги? Этот вопрос и вы мне задавали неоднократно. И я хочу, вот, так скажем, публично отчитаться. Дело в том, что я сейчас занимаюсь таким бизнесом, как то составление слоганов для наглядной агитации в области медицины. Вот согласитесь, Кирилл Всеволодович, что
1: давайте попробуем.
0: Огромное ведь количество по телевидению программ сейчас с медицинским уклоном. Но в чем главная отрицательная их особенность? В том, что ведущие данных программ уделяют очень много внимания своей персоне. То есть происходит эдакий нарциссизм своего рода, который присущ, в принципе, ведущим аналитикам нашего телевидения, к примеру, Киселеву, потом человеку, который совершенно неожиданно стал выглядеть по сравнению со своими другими коллегами, вот, ведущими телевизионных программ, практически интеллектуалом, что говорит о резком снижении общего интеллектуального уровня телевидения, это господин Новожонов. То есть, сегодняшний,
1: да.
0: То есть, на самом деле, согласитесь, что сейчас пришла
1: еще
0: та пора,
1: есть господин
0: как...
1: Воеводин.
0: Да, вот эти ребята сейчас выглядят уже как интеллектуалы в сравнении с остальной братвой своей.
1: Исходя... Чисто, согласитесь, эстетически производит наиблагоприятнейшие впечатления.
0: Да, да, и это печалит, да, и настораживает. Но самое главное, что я понял, что не доходит до основной массы населения вот эта серьезная тематика, серьезная проблематика, медицина. Людям не нужно объяснять научными терминами, как им лечиться, не нужно давать каких-то советов. Люди любят, чтобы, скажем так, обучение проходило в игровом таком, что ли, жанре, да? Ну, как вот первоклашек учат считать, например, там, давайте посчитаем орешки, и дети считают орешки, и таким образом учатся считать. Если мы будем заставлять их считать, например, какие-то скудные предметы, то это вызовет отторжение. Вы согласны?
1: Да, безусловно. С этим очень сложно спорить.
0: Вот это выключите. Вот.
1: Да,
0: нет,
1: пожалуйста.
0: Это я не про вас, тут просто вошла женщина и с какими-то стала жестами показывать, что мы тут что-то делаем якобы не то, и пришлось, в общем-то, попросить еще присутствующего здесь господина, в общем-то, выключить ее. Он это сделал достаточно бойко, оперативно и умел.
1: Но со второго раза.
0: Да, ну вот. И вот я хотел привести вам определенные примеры своего все-таки такого искусства в области проповедования медицинских идей.
1: В области наглядной агитации?
0: Да, да. В ближайшее время мы планируем разместить на центральных проспектах нашего города не только, в общем-то, меня, вот, ну, во всей красоте моего мускулистого тела, чтобы все видели здоровый образ жизни. Придется, да, конечно, заретушировать якоря, вот, ну и прочие, в общем-то, издержки юности. Вот. Ну так, извините, я болею, все останется. И рядом будут написаны слоганы, которые, ну это вот по моему плану, я так,
1: да,
0: придумал, чтобы,
1: да,
0: было весело. Вот как в комиксах, знаете, у людей из арта,
1: да,
0: такие...
1: Да, такая там, вот, облачко такое,
0: да, и там
1: надпись.
0: Вот, да, и там телега. Вот надписи такого, например, плана. «Знает русский и араб, академик и прораб, англичане и евреи, что такое гонорея?»
1: Ну, Прекрасно, прекрасно.
0: И заметьте, Кирилл Всеволодович, что здесь не происходит раскрытие понятия гонореи, но человек, который проезжает на автомобиле, почувствует какую-то срамоту, что, дескать, как же так? Да. Евреи знают, я не знаю. Да. И это заставит его пойти в библиотеку, наконец-то,
1: да,
0: и посвятить.
1: Прекрасно, это прекрасно.
0: Вот. А какие, может быть, у вас есть?
1: Вот тоже, да. Я смотрю, у вас целый список. Александр Алексеевич, может быть, какой-либо еще пример, чтобы нашим радиослушателям было, скажем так, более понятно, и они сейчас могли бы проучаствовать вот в некой этой игре, так скажем, и представить свои версии. Может быть, что-то еще?
0: Кстати, я хочу сказать вам, уважаемые радиослушатели, если у вас какие-то тоже появляются идеи, может быть, свежие мысли на тему вот наглядной агитации по любым вопросам, вы делитесь с нами. Мы, конечно, потом не будем с вами делиться, но вас должно удовлетворить то, что ваши вот эти творческие идеи найдут воплощение в практическом смысле. То есть вы поможете людям, страждущим, и, в общем-то, как мы, будете все в это в гуманизме купаться. Да, ну, еще, да, вот еще слоган. Значит, здесь, я думаю, каким образом я буду изображен тоже в обнаженном виде, тоже на всех центральных проспектах, но в туристических ботинках.
1: Угу.
0: Фирма будет закамуфлирована, либо наоборот ярко выделена, в зависимости от количества денег, которые мне уплатят за рекламу.
1: Так.
0: Вот, через плечо у меня будет сачок или какой-нибудь другой мирный предмет, связанный, если и с уничтожением, то не более чем насекомых.
1: Угу.
0: Ну, чтобы вот так.
1: Ну да, но тогда это только сачок.
0: Да! Вот и такой слоган будет выходить. Знает Петя и Сергей, Зинаида и Матвей, знает Витя, знает Оля, как порой болят мозоли. Ну, я вижу, что понравилось, да? Но я знал, что это произведет сильнейшее впечатление. Ведь люди, понимаете, Кирилл Всеволодович, люди, они очень невнимательно относятся к таким мелким, казалось бы, деталям от своей тушки, как-то, в общем-то, волосы, растущие из родинок, так называемый одинокий родинковый волос. Сокращенно ОРВ.
1: ОРВ, да.
0: В случае, значит, насильственного выдира оного, мы что можем видеть? Ну, вспух и даже порой, в общем-то...
1: Ну, это может привести к необратимым последствиям.
0: Да, и к печальным.
1: К печальным. У меня у отца знакомый выдернул волосок из носа и как бы...
0: Знакомая ситуация.
1: И все.
0: А вот еще очень многие любят из ушей выдергивать женщины из бровей. Вот это, напомним вам, уважаемые радиослушатели, должны делать
1: потом
0: только...
1: Это необратимо ведь.
0: Ну, конечно, конечно. И должны делать это только специалисты. Вы не пожалеете, уплатите денег. И мы вам выделим все, что не попадя. Вот в любом месте, в котором укажете. Главное, не делайте это сами. Потому что потом нужно продезинфицировать. А что, знаешь, дезинфикация? То есть многие думают, что смазал спиртом и йодом, и все типа, хорошо. Ну, дескать, ничего подобного. Самая лучшая дезинфискация – это слюна близкого человека. У нас в штате есть специальные люди, откормленные спецпродуктами.
1: Ну, как доноры такого.
0: Да, да. Которые зализывают все раны. То есть так и называется у нас сейчас на Эхо Москвы специальная комната, называется лизальня. Вот, все раненые туда, там, вот, у которых выдрали, мы их туда. Вот, и им там активно зализывают. Это стоит недорого. Так что приходите, спрашивайте.
1: Ну, здесь еще имеет значение, как выделяется слюна. Ведь эти люди, они должны как бы постоянно выделять слюну. И, соответственно, а на что может возникать слюна? Это какой-то неожиданный экзотический фрукт, который еще не был попробован в этом году, скажем. Или на какое-то, опять-таки, деликатесное блюдо. Поэтому здесь, соответственно, с большей активностью и, в общем, совершенно в ином режиме работает кухня. Соответственно, существуют повара, которые готовят эти блюда, но, соответственно, готовят их может быть, в какой-то степени даже как муляжи некие, поскольку их все равно нельзя есть. То есть на эти блюда должна только выделяться слюна.
0: Практически которая... раздражитель такой внешний.
1: Да, да, совершенно справедливо. То есть внешний раздражитель. То есть получается целый механизм. Соответственно, лучшие повара готовят лучшие блюда, на которых выделяется слюна, которая, соответственно, зализывает раны.
0: Мало того, я уже открою уж совсем, может быть, такой секрет, но в этом нет ничего страшного. Наоборот, я думаю, это стимулирует наших вот радиослушателей приходить и лечиться, в общем-то, в лизальный. Специальные люди непосредственно перед началом процесса зализывания, люди, которые вот только-только, мы их, как правило, ловим вот тут на Арбате, поддатеньких, которые идут из дорогих ресторанов. Они специально дышат вот этим аппетитным запахом, который сохранили их бивни в лицо, в общем-то, вот донором. То есть практически идет визуальное раздражение на уровне вот зрительных рефлексов, то есть вот эти вот продукты, которые, как вы правильно сказали, приготовили, но не дали съесть, плюс запах, который этой пищи вкусной, идущей от поймана.
1: Соответственно, еще важно, насколько как бы плотен и длителен поток страждущих, то есть людей, которые хотят, чтобы им залезали раны, потому что если в день это всего 2 или 3 посетителя, то, в общем, слюна, как правило, слюны хватает. Но вот в наиболее такие жесткие и такие плотные часы приема, когда поток нескончаем, вот тогда приходится призывать на помощь внешние раздражители. Я бы хотел еще вот сейчас, уж коль мы об этом заговорили, поговорить о наглядной агитации, которую я видел сегодня. Александр Алексеевич, я просто возмущен.
0: Что такое?
1: Потому что мы должны с этим бороться. Вот мы сейчас говорим об очень важных вещах, о наглядной агитации. А сегодня, вот буквально час назад, проезжая по Варшавскому шоссе, стал свидетелем с правой стороны гигантских размеров транспарант, где был изображен Владимир Винокур, и было написано «Продукты от Винокура». Я считаю, что, ну, как бы...
0: Продукты могут быть от фермера, от крестьянина, но вряд ли они могут быть от трубача, да, и от музыканта, духовой секции. Я не...
1: Ну, во-первых, что такое или кто такой Винокур? Ведь Винокур — это человек, пародист, но одновременно это фамилия, которая состоит из двух, как бы, совершенно составляющих, которые не могут стать составляющими человека, ведущего здорового образа жизни. То есть вино и курение. Правильно?
0: Винокур. Да, с этим сложно не согласиться. Да.
1: И как же мы можем тогда есть продукты от винокура? То есть это, ну, вы понимаете меня, да, Александр?
0: Да, ну, меня
1: то есть это получается вообще как бы, ну...
0: С филологической точки зрения я согласен, но меня тут больше удивляет, конечно, экономическая часть проблемы, потому что я не уверен, что вот сам великий гитарист, например, ездит и закупает туши или яйца где-то и следит за их, в общем-то...
1: Ну, есть сомнения, потому есть что сомнения. Во время выступлений на эстраде он не может следить, конечно, за закупкой тех или иных продуктов. Соответственно, это делают другие люди.
0: Согласен.
1: То есть получается,
0: согласен,
1: что уже продукты не от него, а от каких-то других людей. А кто они?
0: Совершенно непонятно, моют ли они руки перед вот едой и после. Мы этого не знаем.
1: Ведь мы знаем, что Винокур имеет фамилию Винокур. Не потому, что он так захотел, а потому, что сложилась судьба.
0: Да, да.
1: Заметьте, Александр Алексеевич, так сложилась судьба. И поэтому то, что это, эти составляющие вино и бесконечное курение, это ведь в этом Винокур не виноват.
0: Да, вот тут, кстати, пришло на пейджер сообщение. Я говорил вам, Кирилл Всеволодович, в самом начале беседы, сейчас зачту. Александр, в своем письме к вам я затронул очень важную тему о здоровье женщины. Почему вы не откликнулись на него? Неужели вы не считаете эту проблему актуальной? Пишет Лариса Степановна Гершман. Лариса Степановна, я только буквально перед началом эфира рассказывал Кириллу Всеволодовичу о том, что я вот положил ваше письмо на видно видное место, но просто...
1: Не положил на ваше письмо, а положил ваше письмо на видное место. Не положил на ваше письмо видное место.
0: Получилось просто вот выбегая из дома, дело в том, что я сейчас скрываюсь ото всех, темной тенью так проскочил и забыл его дома. На самом деле письмо интереснейшее. Я обещаю вам, что в следующем эфире мы его зачитаем. Вот, письмо действительно актуальное, но сейчас это моя ошибка, моя вина, извините. Но я хотел бы вернуться все-таки к теме вот мозолей. Дело в том, что мы обсудили вот родинки,
1: ушли от мозолей к винокуру, а сейчас надо
0: тем не менее, мозоль, к сожалению, в современном обществе, обычная мозоль не считается изъяном. Люди ее не стыдятся. То есть, если, например, у хорошенькой девушки на пятке мозоль, это тоже никоей мере не считается чем-то таким из ряда вон выходящим.
1: Но, Александр, ведь дело в том, что мозоль может быть временной, а может быть постоянной.
0: Вот это и важно. Вот. Главное, вот найти эту грань, когда из временной мозоль становится постоянной. Да. Именно на это я и направляю агитацию свою.
1: Заметьте, что когда мозоль становится постоянной, она перестает приносить те мучения.
0: Конечно, конечно. Ну. Мало того, люди начинают ходить по углям и вообще где ни попади ходить. Кстати, я еще хочу сказать следующее, что покрытие мозолями большей части тела вот в конце концов приводит к негибкости. То есть вот мы...
1: К некой заскорузлости.
0: Да, к нам приходил человек, у которого 90% тела представляло из себя мозоль. То есть...
1: А 10 оставшиеся?
0: Глаза. Прекрасные женские глаза.
1: Ведь многие путают мозоли и заусенцы.
0: Заусенцы — это вообще страшная вещь.
1: Заусенцы — это одна из сложнейших проблем. Просто если мы сейчас говорим о мозолях, то как бы появление мозолей

0: наших слушателей. Какова природа заусенца и как бороться с заусенцом и с заусенцами?
1: И вообще ваши идеи на тему наглядной агитации, касающихся именно медицинских вопросов, да? Сейчас я напомню телефон.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Ну, затронули тему, которая меня не касается. Ваши заусенцы, тем более.
1: Вот вы счастливый человек.
3: Я бы хотела, чтобы вы мне пожелали хорошей охоты. Я сейчас выхожу, буду искать тех, у кого там мозоли. Но если не найдут, это хорошо будет. Вот, беру плеер.
0: Зря.
3: Нет, беру плеер, чтобы слушать Лаэртского. И прям вот, я думаю, фарт пойдет.
1: Спасибо.
3: Да,
1: спасибо.
3: Ну вот пожелайте мне счастливой охоты.
1: Счастливой вам, конечно же, охоты.
0: Мы желаем.
1: Не садитесь в автомобиль, где больше двух человек.
3: А, да. Это я уже, да вы что, это у меня наметано все уже.
1: Хорошо.
3: Все, пока.
1: Удачи. Вот действительно есть люди определенные, которые не знакомы с этими проблемами.
0: Но ведь здесь все-таки мы сейчас выслушали женщину.
1: Да.
0: Было бы нелепо, если бы она начала свой разговор с нами, с красавцами,
1: с мозолей
0: заусенцев. Поэтому сложно сказать. Может быть, как раз количество заусенцев и мозолей доминирует на этой прекрасной особе. Но, может быть, и нет.
1: Вот давайте послушаем, Кирилл Всеволодович, следующий звонок, если
0: с удовольствием, Александр Алексеевич.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Сразу ближе к делу я начну.
1: Давайте, конечно.
4: Вот, и относительно мозоли это маленько попозже. Вот, а сейчас я как бы зачитаю маленькую идейку относительно рекламы насчет сбережения нервных клеток мирного населения.
1: Давайте.
4: Вот представляете, такой большой щит, на нем изображено некое существо с изнеможденными глазами.
1: Подождите, извините, что я вас перебиваю. Давайте только вот не будем называть вот как-то вещи, как-то непонятно. Давайте их называть своими именами. Изображен я, богатырский, с веселыми глазами, да.
4: Вы очень толково, Александр, перевели мои слова. То есть это было в контексте. Ну, вы,
1: я,
4: конечно,
1: я
4: сказали
1: смышленый.
4: Для тех, кто это не понимает.
1: Да.
4: Вот, а теперь, значит, слоган. Когда приходят грусть и тоска, когда плохое настроение у меня, ухожу из дома с железной палкой, потому что родных домочадцев мне жалко. Хожу по незнакомым подворотням в поисках бездомных людей и зверей, и, опустив глаза, их избиваю. Таким образом сам себя развлекаю.
1: Замечательный стихотворный.
4: Вот, а теперь относительно мозолей. Вот тоже, скажем так, ваше громадное изображение,
1: да,
4: причем
1: да.
4: Со спины и чуть пониже поясницы.
1: Но там, кстати, зато не нужно будет выводить и ретушировать всякие...
4: Ни в коем случае. Да. А причем стиль, такой совдеповский плакат, как бы рабочий у станка.
1: Понятно.
4: И слоган. Знает труженик любой, что такое геморрой.
1: Замечательно.
0: Прекрасно.
1: Вот
0: прекрасно.
4: Или вот еще.
1: Да.
0: А ведь, как бы, прошу прощения, ведь геморрой это как бы болезнь, профессиональная болезнь таксистов. Тут можно было бы...
1: Водителя.
4: Любого труженика.
1: Да, согласен.
4: Или вот еще, например. Тут тоже, как бы, крупным планом, но не со спины, а спереди.
1: Да.
4: И пониже пупка. Такие трусики, и там изображен на трусиках...
1: Это бикини называется.
4: Нет, не извините. Бикини, вы ошиблись.
1: Ага. А семейный трусняк?
4: Нет. Там слоник такой изображен с ушками.
1: Да.
4: Вот. И текст. Знает Федор и Матвей, Константин и Ипполит. Знает каждый дуралей, что такое простатит.
1: Замечательный какой. Вы знаете, спасибо.
0: И с той стороны, и с другой
1: спасибо.
0: Зашел.
1: И с другой стороны зашел и затронул сразу целое огромное количество проблем. Первую проблему, это проблема...
0: Это очень близко.
1: Но с другой стороны, вот те
0: это
1: две...
0: Это с другой стороны.
1: Да.
0: Но это очень близко. Это, в принципе, сообщающиеся, даже не то, что сообщающиеся сосуды, но это какие-то параллельные такие... Ну, если анатомически рассматривать организм, можно пойти лучше вверх или вниз, потому что вот эта точка, мне кажется, уже достаточно сейчас.
1: То есть нельзя.

0: Вращать объект, изучаемый вокруг оси, но вот на одном уровне вот изучая срез. Все-таки либо нужно, конечно, по спирали, подобно вот как мы сегодня морковку, и вот потом эпилировали ее, да, вот, либо как бы можно его положить и начать изучение вот оттуда.
1: То есть сейчас у нас получается как бы некий центр уже достаточно изучен. Мы зашли с обоих сторон, вот благодаря этому звонку, этому мужчине. Мне кажется, очень достойные были.
0: Достойные. Я могу кстати, еще прочесть одно свое произведение, слоган, немножко спустившись ниже вот упомянутых нашим радиослушателям органов, тоже очень. Значит, ситуация следующая, картинка, да, то есть я во всей своей красе, значит, на паруснике, в коротких шортах и на переднем плане, в общем-то, мои колени, естественно, все звезды ретушированы, ну, чтобы не было видно следов молодости. И такой слоган. Знает Галя и Антон, знает Гмыря и Гордон, знает Саша и Елена, как болит мениск в колене.
1: Это, кстати, спортивно-балетная.
0: Ну, я потому про яхту и сказал, что на яхте и вот в шорцах. Вот.
1: Да, да, да.
0: Это как предостережение, что, дескать, спортсмены, вы, дескать, это берегите, дескать, мениск. Ну, дескать.
1: Да.
0: Да. Но я предлагаю, может быть, опять обратиться к звонкам наших
1: радиослушателей. Было бы не лишним.
0: Да. Здравствуйте. Ну, тогда не будем обращаться. У нас что-то тут все дико. А, вот опять. О, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте.
2: Олег.
0: Здравствуйте.
2: А, вот знаете, вот реклама. Вот я недавно поезжал в троллейбусе вот возле Смоленской площади. И, значит, вот смотрел в окно и вижу там рекламный плакат. И на нем нарисован такой волосатый чеченец. И надпись «Президент». Вот это вот к чему вот? Я вот не понял. Вот может, вот вы мне истолкуете это. И там еще какое-то слово мелким шрифтом было написано. Вот, наверное, тут все
0: кроется. А я сегодня,
1: здоровье, наверное.
0: Я сегодня, кстати, наблюдал аналогичный плакат. То есть нарисован человек, ну, такой европейской внешности. Будьте здоровы.
1: Благодарю вас.
0: С круглым лицом. И написана какая-то смешная фамилия, типа там Тимошенко.
1: Титов, это, по-моему.
0: Не помню.
1: Титов.
0: Голос России.
1: Голос России.
0: Да,
1: Титов,
0: меня это удивило. Я подумал тоже о том, что у Титова может быть голос, ну, максимум Титова там, да, вот. Нет. Но не более того все-таки, то есть.
1: Здесь смотря сколько стоит.
0: А, понятно, Кирилл Седлович. Ну, с этой... ну еще, да, телефонный звонок, да?
1: Да, я думаю, что стоит.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Вам звонит Сергей Александрович, Севастополь.
0: Здравствуйте.
3: В общем-то, я никаких стихов не придумал.
0: Угу, прекрасно.
3: Да. И вот хотел бы спросить тебя, Александр.
0: Да.
3: Какие типы мозолей находятся на твоей тушке?
0: Спасибо, спасибо. Я могу сказать честно, что до недавнего времени, до открытия нашего медицинского центра, я, конечно же, страдал данными рудиментарными наростами на кожице. Вот. Но в данный момент, так сказать, воспользовавшись служебным положением, полностью избавился от этого. И кожица на моей тушке нежно-розового цвета. Ровно, кстати, в 4 утра мы с Кириллом обнажимся, с Кириллом Всеволодовичем, и встанем в окно. Вы можете подойти снизу и разглядывать нас в специальную трубу, которую снесет нас человек за деньги, в общем-то, чтобы вы могли наблюдать нас во всей красе, то есть и видеть, что на нас нет ни мозолей, ни рубцов.
1: Мы будем медленно вращаться.
0: Да, да, да, да. Ну, сейчас я предлагаю немножко прерваться.
1: Музыкальная некий...
0: Пауза.
1: Пауза.

0: Замечательно прозвучала композиция. Хочу сказать, что Кирилл Всеволодович исполнял ее прям вживую, в прямом эфире. А все, вот кто тут остался, задержался, чтобы посмотреть на нас. Дело в том, что в последнее время, Кирилл Всеволодович, эта тенденция распространяется. Сотрудники, которые работают днем, вот остаются после работы, лишь бы увидеть нас. Посмотреть, как мы работаем. Легко, непринужденно. Наших посмотреть.
1: Вы правы, Александр, но согласитесь, что никто из нас не остается утром, чтобы посмотреть на приходящих сотрудников.
0: Мало того, мы уходим даже чуть-чуть раньше, чтобы не столкнуться с ними в лифте, потому что тауэрк-техника и деньги, и личные вещи, которые мы выносим, может кому-то из них что-то напомнить. Ну, сейчас почитаем сообщения, которые пришли на наш
1: пейдж. Мне волнует проблема заусенцев, которые пока не находят отклика.
0: Ну, да, но, может быть, сейчас вот кто-нибудь тебе позвонит. Ты знаешь, извините, Кирилл
1: Я попросил бы Александр Алексеевич.
0: Пришло замечательный слоган на наш пейджер. Знает Леха и Андрей, знает Женя и Сергей, знает Вася и Полина, что такое скарлатина. Просто замечательно.
1: Особенно Полина.
0: Да, я бы даже не подозревал, насколько наши граждане все-таки сознательны и насколько вот это стремление помочь ближнему все-таки глубоко в крови русского народа. Ну, сейчас, может быть, телефонный звонок. Сейчас я посмотрю, что тут еще. Вот тут вот про типы и виды заусенцев интересуются.
1: Да, вот это
0: мне... А может быть, вот вы...
1: Я бы хотел выслушать, потому что это же...
0: Может быть, кто-то поделится своим печальным опытом.
1: Ведь дело в том, что мы знаем все, что мы можем зайти к уху-горло-носу, да?
0: Да, можем выйти от уху-горло-носу.
1: Даже, скорее всего, не заходя, лучше сразу выйти.
0: Тоже, да. А можно и вообще обойти как-то его.
1: Мы можем зайти к зубному врачу, к ортопеду.
0: Можем выйти от зубного врача,
1: да, прекрасно.
0: А можем, не заходить туда.
1: Мы можем сразу зайти к проктологу и остаться там. Но проблема заусенцев, она чем, скажем, ну вот, в каком плане она волнует вот в данном случае меня? Дело в том, что если возникает большое количество заусенцев, то даже если возникает один заусенец, потом второй, третий и так далее, то поход к врачу затруднен, потому что ты не понимаешь, во-первых, заусенцы на ногах, они мешают ходить, а во-вторых, непонятно, к кому нужно идти. То есть вот, ну...
0: Я даже помню, что вот в давние годы, когда еще не было квалифицированных заусенщиков, специалистов, ну и сейчас их нет, собственно, это я просто сказал про давние годы, сейчас тоже такие не появились. Люди вот бегали ко всем, действительно, как вот вы сказали выше, стучались, там обнажались, говорили, я тут весь в заусенцах, но не находили отклика. Вот. Кстати, небольшая историческая справка. Заусенец вообще открыл рижский ученый Харальд Заусенец. Именно его именем и назван этот рудиментарный когтевой отросток на теле человека. Это произошло в 1903 году. Да, но сейчас я предлагаю телефонный звонок.
1: А вот Александр Алексеевич, вы говорили, что какой-то из наших радиослушателей вот откликнулся на видах заусенцев и что-то такое. Или уже все?
0: Что? Я отвлекся, я просто загляделся на нашу девчонку-стриптизершу. Просто я... Не все, наверное, знают, что в последнее время ночью перед нами выступает стрип-шоу, и тут вот я... Ну, нравится вам, кстати?
1: Ну, вот та вот.
0: Ну, она всем нравится.
1: Она, да.
0: Восточная женщина все-таки.
1: Нужно как-то более, значит... распределить их выступление в момент музыкальной паузы.
0: Да, но сейчас тут сообщение пришло от Натальи Николаевны. Слоган такой: «Думаю о твоем». Вот на пейджер замечательный слоган. Также тебя тут обослали нехорошим человеком.
1: Ну, это правильно.
0: Да, я могу зачитать причину, хочешь?
1: Ну-ка.
0: Сейчас. Немоляев... так, может быть, извините, и да, Немоляев, только нехороший человек мог забыть про Шляпникова. Видимо, забыл ты про некую Шляпникову.
1: Да, я... Нет, я про нее помню.
0: Ну просто не подаете вида, чтобы не нее... грузить, да, женщину.
1: Я про нее помню очень много.
0: Я все-таки напоминаю вам, уважаемые, что вы можете присылать ваше, так скажем, медицинского плана слогана на нас пейджер. Также вот в эфире. Я предлагаю сейчас послушать быстренько телефонный звонок.
1: Наверное. Да, это было бы не лишнее.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
0: Да-да-да. А вы знаете, вы как-то волнуетесь, я боюсь, что...
2: Да нет, я не волнуюсь.
0: Нет, четко волнуетесь. Вдруг с вами что-то случится, а нам отвечай потом. Может быть, вы как-то это... Подождите. Вдохните поглубже. Нет, четко, человек, вы извините, я не могу в таком состоянии человека выводить в эфир. Да. Давайте, друг. Ну, случись что, а нам потом отвечать. Я уже и так на адвокатов истратил... Половину компьютеров «Эхо Москвы» пришлось продать, чтобы меня отбить, в общем-то. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Вот видно, человек.
1: Вот это да, другое дело.
0: Да.
2: Я бы хотел вас поздравить с прошедшим днем рождения.
0: Спасибо.
2: Вот, хотел узнать, как вы его справляли, кто вас поздравлял, какие подарки вы получили.
0: Угу.
2: Конкретно от вашего гостя.
0: Да.
2: Было ли поздравление и подарок?
0: Я понял.
2: И все в таком духе.
0: Понял. Спасибо. Значит, наш гость Кирилл Всеволодович подарил мне ключи от джипа Wrangler черного цвета. Спасибо, Кирилл Всеволодович. Я рад такому подарку. Девчонки принесли замечательный японский синтезатор, который, я так понял, они своровали в одном из кабаков, где им, в общем-то, не заплатили за стрип-шоу. Также мне была подарена ворованная оргтехника. Целое дикое количество сворованных с припаркованных автомобилей модных колес. Вот. И газовый пистолет, отнятый у сутенеров, у которых его отняли вместе с проституткой.
1: Прекрасный набор.
0: Да, то есть я теперь, в общем-то, счастлив. Как я провел, собственно, день рождения? Соответственно, я был на радиостанции, но мало кто понял, конечно, из наших радиослушателей. Я говорил голосом Владимира Ильинского и как-то пытался стилизовать под него. Я думаю, у меня это получилось очень удачно в прошлый раз. Вот. По крайней мере, никто не заподозрил, что меня не было. Или что я был, как правильно. Ну, неважно. Сейчас я предлагаю потискать женские тела, потому что сейчас будет песня, потом новости будут.
1: Да.
0: Вот, а мы пойдем тогда.
1: Да.
0: Да.

0: И для тех, кто только что подключился к нашим волнам, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Всеволодович Немоляев. И тема нашей сегодняшней беседы – это, в общем-то, медицина, культура, заусенцы и другие такие предметы, которые торчат от, а откуда ни попадя, травмируя взгляды, в общем-то, сограждан, идущих рядом, сидящих рядом, лежащих рядом особенно. И, соответственно, мы принимаем ваши телефонные звонки с вашими идеями и так далее. Но прежде я хочу тут обратиться опять же к нашему пейджеру. Вот Сергей спрашивает: Саша, скажите, что вы будете делать с ключами от джипа? Сергей, я действительно коллекционирую ключи от чего ни попадя, и ключи вот от джипа, подаренные мне Кириллом Всеволодовичем, займут почетное место в моей коллекции ключей. Причем я коллекционирую не только ключи, вот, которыми открывают двери, а любые ключи. Это могут быть, в общем-то, ключи к каким-то кодовым системам на бумажках записанные. Могут быть гаечные ключи. Могут быть, кстати, ключи, в смысле, родника.
1: Да, да, источник. Да.
0: Тоже коллекционирую, по крайней мере, много фотографий. То есть все, что связано со словом «ключи», мне близко и дорого по определенным причинам. Вот тут нас похвалили. Уважаемый Кирилл Всеволодович, Александр Алексеевич, вы действительно гений своего музыкального дела. Это непостижимо одновременно тискать девчонок и играть на музыкальных инструментах. Ну,
1: да.
0: Тут уже... Так, вот... Сейчас я зачитаю сообщение... Александр, я врач, отолородерматолог. Это новая область медицины, связанная с внутренней мозолью. У нас состоялось открытие. Я не могу вам дозвониться, но все-таки буду пытаться. Тогда все объясню. Евгений Евгеньевич Шныров. Это речь идет о внутренней мозоли. В свое время проходила информация о этом виде заболевания. То есть вообще, в принципе...
1: Ну, это как бы, наверное, все-таки можно сказать, что... Скорее, очень личное что-то.
0: Это личное, но, однако, все личное рано или поздно становится сугубо общественным, то есть выплескивается наружу.
1: То есть, вспомните... ты хочешь сказать, что может произойти некое движение мозоли по организму с последствующим выбросом?
0: Выбросом, конечно. Ну, так же было с сифилисом, когда в начале 19 века это было личным, а потом, глядишь, уже весь двор ходит без носа. То есть, поэтому здесь тоже любая такая... такой очаг заболевания какого-то, который человек...
1: Но если мы говорим о такой разновидности мозоли, как заусенец, то может ли быть внутренним заусенец?
0: Я могу сказать, что бывает внутренняя ошерстленность. Это мы совершенно четко знаем. К нам поступали пациенты, и в частности пациентки, у которых внутри полости рта конкретно росли волосы. Естественно, эпилировать и стричь их мы не могли по причине боязни повредить слизистую, которая, как ни странно, находилась там. При этом, вот, например, язык подобного рода человека больного таким заболеванием, он напоминал барсука, которого искупали в нефти. То есть...
1: Ну, понятно.
0: Да, это страшное зрелище. Я очень...
1: Взрослого барсука.
0: Да, конечно. Они так прилипали к слизистой. Это, конечно, страшное заболевание. Мы учили их с этим жить. Вот. И многие из них даже находили применение. То есть, бывало, видишь, зимой идет, руки засунул себе в рот, греет их. Вот. Ну, то есть, все-таки все никакая-никакая польза.
1: Не, но ведь можно жить по принципу, что в любом, даже самом страшном, можно найти что-то приятное и как бы полезное для себя. То есть, ну... И в то же время, даже когда все, казалось бы, безоблачно, кто-то может найти и сказать, что все очень плохо, и как бы рано или поздно пойдет дождь. Поэтому здесь это все относительно.
0: Да, да. Вы спросили также вот насчет внутреннего заусенца.
1: Ну, это нельзя сказать, что я спросил. Это
0: ну,
1: каждый
0: вопрос,
1: практически...
0: Да.
1: Это просто прозвучал вопрос. А такой вопрос мог возникнуть не только у меня, а у многих наших радиослушателей, которые просто не решались его высказать публично и открыто.
0: Вот, кстати, Кирилл Всеволодович, вот это же ведь тоже очень серьезная проблема. когда человек, да, чувствующий, что вот у него какое-то заболевание, которое он считает, ну, скажем так, ну, срамным, да, он стесняется спросить, что это у кого-то, да, то есть и хорошо, вот что ты, находятся люди.
1: Ты представляешь себе, да, сцену, Александр Алексеевич, когда к тебе подходит человек и говорит: понимаешь, дело в том, что у меня есть внутренний заусенец.
0: Мозоль, например, да, внутри. Да.
1: Это же, ну, наверное, ты поднимешь такого человека на смех. Нет, ну, зависит от того, в каком ты состоянии находишься, безусловно.
0: Да, да. И зависит от пола человека, который, да, подошел, от возраста, да, безусловно, от внешности во многом. Вот. Но, с другой стороны, будучи тактичным, и, в общем-то, там и все такое, медик, я не
1: ты
0: могу.
1: Ты сказать, что у меня тоже такое есть?
0: Ну, в принципе, можно.
1: В какой-то степени уже облегчит. Да.
0: Но, с другой стороны, очень важно, чтобы появилась в обществе такая инстанция, которая задавала бы вот эти не, так называемые неудобные вопросы за тех людей, которые не решаются их
1: задать. Бесплатно.
0: Бесплатно, да. И очень важно, чтобы была также инстанция или служба какая-то, которая на эти вопросы бы отвечала. Сегодня пока что мы, как величайшие гуманисты, потому что гуманнее нас вообще никого сейчас. Посмотрите вокруг, все думают только о себе. Вот смотришь на какого-нибудь теле- или радиоведущего, да, сплошное самолюбование. Никакой заботы о людях
1: мне
0: нет.
1: Мне кажется, там, что эти две субстанции, извини, да, Александр, что я перебиваю, должны, ну, как бы, было бы оптимально, если бы они не знали о существовании друг друга.
0: Да. Ну что, я думаю, может быть, сейчас послушаем телефонный все-таки... А вот сейчас тут еще интересное сообщение. Лечение от мозолей через самонастрой очень помогает. И благословение свыше, так, благословенный настрой. С уважением, Ананда Дас.
1: Приятно.
0: Приятно, во-первых. Во-вторых, действительно, каждый из нас медитирует. Вот мы регулярно по 20 минут садимся, в общем-то, и тут медитируем перед эфиром, и после эфира медитируем. И нас зависаем на час, на два даже. Помогает очень. Я думаю, теперь звонок, да, уже?
1: Да.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Кирилл.
1: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Александр.
0: Да.
2: А вы знаете, что в сочинении слоганов преуспел наш известный поэт Маяковский? Медицинских слоганов.
0: Да. Я с трудом понял, о чем вы сказали, но на всякий случай говорю: да.
2: Да. Так. Вот. А у него такой слоган: нам ебля нужна, как китайцам рис, пусть хуй радиомачты топорщится, в обе дырки гляди, не поймай сифилис, а то будешь потом перед врачами корчиться.
1: Угу. Ну, мне кажется, что там музыкальное сопровождение, вот сейчас, если громко вывести, как-то оно
0: получше. Да.
2: Это
0: нет, дело,
2: да,
0: дело в том, что мне, знаете, что немножко не понравилось?
2: Что понравилось?
0: Что это все-таки не ваши слова. Вот не ваш слоган, а вы...
2: А я вам послал слоган про скарлатину.
0: Вот этот хороший слоган.
2: Да?
0: А здесь, да, здесь как-то... А у меня все-таки было такое ощущение, что вы поставили себе целью вот шокировать или эпатировать радиослушателей. Вот,
1: посредством Маяковского.
0: Да. Это не совсем правильно, мне так кажется. Вы задумаетесь о том, что внутри вас делается.
2: Прошу,
0: да,
2: прощения.
0: Забудьте. А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я работник ретрансляционного спутника.
0: Очень хорошо.
3: Который, значит, ретранслирует различные радиостанции.
0: Угу.
3: В частности, «Эхо Москвы».
0: Вот выключите всех, кроме нас сейчас. Вы нам очень поможете.
1: Отключите нас, пожалуйста.
0: Всех вообще может. Нет, нас нет.
1: Но переключать-то.
0: А, да.
3: Вот. И что я могу сказать? Вот все у вас тут вроде как хорошо, радостно, да? Но я вот, когда последний раз был в Москве перед текущей командировкой, в которой я сейчас и нахожусь, видел весьма возмутительное зрелище. Вы знаете, на стене салона дубленок «Королева джунглей»,
0: да, да,
3: портрет Высоцкого, в котором приретушировали, значит, дубленку из леопарда и надпись «От жизни никогда не отстаю». Это варварское искажение текста песни поэтов, в которой на самом деле слова звучат так: «От жизни никогда не устаю». Вот чем руководствовались эти безродные свиньи, а?
0: Ну, это...
3: Вам, Александр, понравилось бы, если бы на плакате, допустим, медицинского содержания с вашим портретом красовалась бы искаженная строчка из вашей песни.
0: Ну, понятно. Тут даже вопрос не в другом. Вопрос не в искажении строчки, а в использовании, в общем-то, определенной реально культовой фигуры вот в таких целях. Это, как вы уже сказали выше, вот вы же дали характеристику данным этим
1: коммерсантам. Мы же не можем сравнить с Винокуром Высоцкого.
0: Да, да, поэтому здесь комментарии, я думаю, излишни. Да, спасибо. Вот пришло интересное совершенно сообщение. Очень такое хорошее тоже от Карлоса. Слоган. Значит, я с трудом пока представляю, что должно быть нарисовано на плакате. Может быть, вот вы, Кирилл Всеволодович, как-то после этого продумали. Вася, Федя, Эдик, Лена, Костя, даже Виолетта. Прошлым летом все узнали, что такое спирохета. Просто замечательный, я считаю, слоган.
1: Но сколько народу уже знает.
0: Я думаю, что вот сейчас мне пришла мысль о видеоряде. Все наверняка наши радиослушатели видели рекламу то ли кофе, где такие неестественного поведения молодые люди фотографируются. Сперва он там сонный, а потом уже он такой. То есть они прям милашки. То есть каждый из наших граждан хотел бы именно таких детей иметь. Да, то есть
1: специально.
0: Мне кажется, что вот именно вот эти вот люди, которые снимались в этом ролике, должны вот этот ролик тоже как-то озвучивать. То есть, и он должен плавно один перетекать в другой. То есть вот у них, значит, сперва действие происходит зимой, это кофейное, а потом вот уже летом происходит вот по слогам. Да. У вас есть какое-то, может быть, альтернативное? Понятно. Еще, может быть, телефонный звонок? Да?
1: Было бы не лишнее.
0: А может быть, у вас какой-то слоган, Кирилл Всеволодович?
1: Пока нет. Дело в том, что...
0: Я понимаю, это все-таки ответственность большая, и так вот с налета...
1: С кондачка. Поэтому я думаю, что будет более приятно на данном временном отрезке послушать наших дорогих радиослушателей.
0: Можно я прежде расскажу, вот откуда все-таки такая небольшая историческая справка, откуда пошло вот это выражение «с кондачка»?
1: Было бы неплохо.
0: Арсений Кондачок. Это в 40-х годах
1: Арсений Валерьевич Кондачок. Потому что если мы...
0: Но тогда он был еще достаточно молодым. И в то время в своем поселке, известном под именем Апрелевка, там крупнейшая вот фирма по изготовлению грампластинок. Арсений был самым толстым человеком. То есть его размер был какой-то нереальный. И все так его и узнавали, и называли даже не Арсений, а просто Кондачок идет. И местная детвора забавлялась тем, что прыгала с него в лужи, в речки, вообще куда ни попадя. Он их поднимал, и это называлось, прыгнем с Кондачка.
1: Хотел бы добавить, и прошу прощения перебить, ведь настоящая его фамилия была Кондач. Кондачок — это было как бы уменьшительно ласкательное. Потому что, в общем, надо сказать, что он позволял достаточно многое с себя прыгать, и не только. Соответственно, был человеком очень добрым.
0: Конечно,
1: его любили.
0: Как все толстые люди.
1: Да,
0: плотные,
1: Поэтому Кондачок — это все-таки уменьшительно ласкательное. И все-таки здесь надо, говорить... потом скандача ведь не очень звучит, да?
0: Скандача. Поэтому так типа с кондачка пошло. А поскольку он все-таки живой был, то прыгать с него было безопасно. В том смысле, что куда ни прыгни, он успевал скорректировать твой прыжок в мягкой области. Вот еще пришел замечательный слоган от Владислава. Тоже позволю себе зачитать. «Знает Ленин и Тенгиз, Свиноматка и Киргиз, гинеколог и Тарас, что такое ишиаз».
1: Интересный набор личностей, осведомленных об этом предмете.
0: Согласитесь, что, по крайней мере, стремление у населения после прочтения данного рекламного ролика к изучению
1: Особенно рифма тенгиз-киргиз.
0: Интересно. Да, она прям... Также вот еще вопрос от Васи. Саша, получил ли ты 3 моих акварельки? Да, Василий, я их получил, но мне единственное, скажу честно, немножечко не понравилось то, что они чересчур, скажем так, политизированы. То есть очевидно, что ты слишком много смотришь Диопроектор, и вот все вот эти, скажем так, странные создания, типа там со смешными фамилиями, там Чубайс или кто-то еще, вот все, которые герои твоих картин, плотно сидят в твоем подсознании. Это очень плохо. Это может привести тебя, в общем-то, в политику, а это значит, что ты очутишься, попросту говоря, на детском горшке.
1: Мы отвлеклись от заусенцев.
0: Да, безусловно. Так, ага, вот интересное еще сообщение. Уважаемый Кирилл, я... Ну, это не я, а тут напишу, да.
1: Ну, Кирилл, я.
0: Да. Я художник с 6-летним стажем. Хочу расписать ваш автомобиль в стиле модерн лозунгами за определенную плату. И дальше вот даны координаты. Угу. Если у тебя будет интерес, то вот...
1: слоганами какими-то,
0: да, да, можно, да, быть. Да.
1: Так, это что... интересно. У меня автомобиль черный, так что, в общем...
0: Черный. То есть получится лубок.
1: Своеобразный.
0: Ну что, телефонный еще звонок. Я напомню номер эфира сейчас всякого.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: А вернее, даже не лубок, а вот это... Ну, шкатулки эти.
1: Да.
0: Как они?
1: Малахит.
0: Нет, это...
1: Палех.
0: О! Да!
1: Да!
0: Совершенно верно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Кирилл.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
5: Это Сергей Александрович. Нянечка звонит.
0: Здравствуйте.
5: Я вот тут придумал тоже такое четверостишье. Можно прочитать?
0: Конечно.
5: И монтажник, и сантехник, пекарь, дворник, и электрик, машинист и плотник Жора знают, что такое пяточная шпора.
1: Прекрасно. Кстати, я думаю, что...
0: Извините, это не смех, это просто такие...
1: Эмоциональный выплеск.
0: Надо
1: призы, мне кажется, учреждать.
5: Приятно.
0: Очень замечательно. Замечательно. Кстати, вот... Это же...
1: А что это такое?
0: Кирилл Всеволодович, это гигазаусенец попросту. Это то, во что перерастает неухоженный, запущенный заусенизм.
1: Да, да, да, да. Мы так исподволь незаметно подошли к главной теме нашего сегодняшнего разговора. Разговора медицинского, интересного, требующего не одного часа обсуждения. И вот как раз вот этот вот гигантский мозолистый заусенец, который
0: называется
1: перерастает...
0: пяточная шпора.
1: Да, в пяточную шпору.
0: Вроде бы, с одной стороны, это такая атрибутика гусарства. То есть, ну, там у моего милого шпора на пятке, говорит, в общем-то, Лиза своей подружке Леоноре. А с другой стороны, это же петух какой-то. Нет слов. Ну,
1: считается, что шпоры — это отложение солей.
0: В пятке?
1: Да. Отложение солей. Но это как-то... Это
0: сомнительно.
1: Как-то вот... Визуально сложно себе представить.
0: В общем-то, насколько я знаю, соли откладываются под ногтями, на зубах и костях.
1: Да.
0: Вот, но с другой стороны, вполне возможно, если, скажем, данный индивидуум не любит гигиенические процедуры, то вполне возможно, что они откладываются и на ступнях, и, соответственно, при стремительной походке, соответственно, происходит обтекание, и они, в общем-то, назад как-то концентрируются.
1: Да, да.
0: Машину угоняют!
1: Ай!
0: Да, без сомнения, но я бы, в принципе, не стал обсуждать это прямо так, в открытую, хотя тема интересная. Вот такое пришло сообщение. Надежда Сергеевна...
1: Так.
0: Извините, я болен. Надежда Сергеевна очень просила вас, скажите четверостишие и лозунги для росписи блинов в круговую, пишет Михаил Михайлович.
1: Если так каждый из нас сейчас будет рассказывать такие вещи, то...
0: Это же семейная традиция, Михаил Михайлович. В каждой семье росписи блинов свои. Я знаю, что вот... Например, у моих соседей принято не расписывать блины какими-то там...
1: А поднимать текстом. Блины.
0: Поднимать.
1: Потому что в семье, допустим, Юрия Варданяна или Захаревича или штангиста Жаботинского.
0: Или, например, Бубкина Прыгуна.
1: Да.
0: Их поднимают, блины. Вот. Мало того, я знаю, что в семье эстонского правозащитника Каламяки-Йо принято кидаться блинами. То есть это, в принципе, обычай, который они переняли у нас, у русских. Обычай перебрасываться выпечкой. Но наши-то перебрасываются такой сухой выпечкой, а блины все-таки жирные и тонкие. Вот. А так, по идее, лучше, конечно, расписать блины по кругу вот, портретами своих родственников, любимых домашних животных, растений. Ну, тут уже, как говорится, на вкус и цвет, да, товарищи? Нет.
1: Кому-то просто могут не нравиться блины.
0: Да, безусловно, безусловно. Так, ну сейчас еще тут пришли несколько слоганов медицинских, очень, на мой взгляд, вот короткое, но очень яркое такое, да, предостережение. Знает Вася и Марина то, что в мире есть ангина, пишет Евгений.
1: Ну, достаточно безобидно.
0: Безобидно и в то же время. И вот такой вопрос от Захара. Можно ли использовать срезанные мозоли и заусенцы в кулинарии и вообще везде?
1: Да, конечно.
0: Вот, везде можно. Что касается кулинарии, то это, конечно, сильно на любителя, но вот мне тут подсказывают, что многие женщины срезанные мозоли и заусенцы используют как присыпку для лица.
1: Ну, как маски своеобразные.
0: Да, налепляют, в общем-то, крем, а сверху вот эти самые предметы. И объясним, почему. Дело в том, что мозоли и заусенцы вырастают на людях, которые не следят за своим здоровьем, на людях, которые, значит, целиком отданы какой-то работе, то есть на людям с позитивной энергетикой.
1: Да. Поэтому где-то вот даже можно сказать, что это творческие люди.
0: Да, да, да. Поэтому вот эти срезанные с них рудимент, как-то заусенцы и мозоли, обладают
1: свойством, да, своеобразным.
0: Да, женщины это очень чувствуют и, в общем-то, пользуются активно. Но если вы позволите, может быть, я зачту еще.
1: Да. Слоган. Безусловно.
0: Значит, я пока тоже не могу себе представить такой визуальный характер вот картины, которая должна расположена быть на Кутузовском проспекте, и какую роль я там смогу играть. Может быть, я буду стоять... Ну, сейчас я прошу слоган, может быть, вы уже как-то придумаете. Да, да, да. У меня сейчас только появилась мысль. Насчет оформления, да? Знает Витя и Алина, Анастас, Екатерина, дед Валерий и Егор, что такое есть запор.
1: Знаете, здесь тонкий момент. Ведь людей с именем Анастас очень мало, и мы знаем только одного человека, которого зовут Анастас. Вы знаете его?
0: Анастас Катышек, это известный художник-авангардист, лепник. То есть он лепит и рисует, безусловно, известная личность.
1: Есть еще один Анастас, который скрывается под псевдонимом Стас.
0: А то есть Стасик.
1: Ну, так, наверное, тоже уменьшительно ласкательно его зовут. Я понимаю, что я затронул такую...
0: Знаешь, очень... Кирилл Слос, давайте так. А Стасик — это женщина?
1: Так, нет.
0: Нет, вы говорите, как есть. Уже.
1: Я предлагаю сменить тему. Я понимаю, я понимаю.
0: Да, ну ладно. Значит, что тут еще? Да, вот еще... Ну, это какие-то такие странные послания. Ну, я зачитаю его, но все-таки оно не касается медицины. Знает Нюра Иванова, знает Маша Пирогова, знает Вика Цыганова, что такое Казанова Харрис.
1: Харрис это не... Ну, во-первых, я не уверен, что об этом знает Вика Цыганова.
0: А во-вторых, какое это отношение имеет? Да. Это я просто зачитал как пример небрежного
1: подхода.
0: Да, к нашей сегодняшней теме.
1: А может быть, начинать не с имен перечислений, а с перечисления именно заболеваний или с первого. Что такое там простатит, да, знает.
0: Та-та-та. Каждый иполит.
1: Да, знает каждый иполит.
0: Да, вот, кстати, новое.
1: Так лучше,
0: новое
1: потому что перечисление быть... бесконечное, оно может длиться очень долго.
0: Кирилл Всеволодович, тут есть один маленький нюанс. Да. То есть слоган должен быть рассчитан все-таки на восприятие такой широким слоем населения. И если в первом первых строках данного письма будет стоять болезнь, это не так. А так вот, когда человек едет и видит, перечисляются имена, вдруг там еще и его имя будет, mm-hmm. это вообще зацепит. Mm-hmm. Если его имени там нет, естественно, он будет думать, как так эти лохи знают, а я что в натуре, там ничего так. не знаю. Естественно, будет тяга к изучению. Если, мне кажется, все-таки правильнее с имен начинать.
1: Возможно, возможно. Но в то же время, если там будет чудовищное количество перечислений и будет очень много имен, то есть шанс, что человек, проезжающий на машине мимо такого стенда, может просто не дочитать до, собственно говоря, уже самой болезни. Он может просто запутаться в именах и где-то в середине бросить читать.
0: А здесь все упирается в размер рекламной площади. Дело в том, что мы разработали такие плакаты, вот, чтобы от одной стороны Кутузовского до другой вот этот плакат читался. Угу. То есть, к примеру, если вы стоите вот около нашего здания, вы видите то, что там творится у глобуса на плакате. Если будут мельче буквы, значит, больше информации, он уже будет нечитабелен. То есть угу. все это... Конечно, можно целый дом снять и расписать его именами. Кстати, мы так и планируем сделать в ближайшее время. Все граждане, которые вот захотят участвовать, чтобы их имена участвовали в слогане рекламном, касающемся той или иной болезни, придут, заплатят деньги. Мы во весь дом повесим щит, на котором будет вот мощнейший, будьте здоровы, написан мощнейший вот этот слоган. Другое дело, жильцы будут терпеть, конечно, потому что окна у них будут загорожены, но их имена будут бесплатно туда внесены за это. Вот, так что все предусмотрено. Так что...
1: А вот интересно, проблема вот, ведь я хотел бы все-таки поговорить о заусенцах.
0: Извините, Кирилл Слович, просто сообщение.
1: Александр Алексеевич.
0: Что такое облысение, знает даже твоя Ксения.
1: Вот это как раз пример того, как сразу можно начать уже с проблемы.
0: Очень-очень хороший. Вот прям вот здесь вот очень удачный слоган.
1: Так.
0: На мой взгляд.
1: Нет, ну да, другое дело, что... Здесь употреблено слово «даже». То есть получается, что вот все это перечисление имен, оно как бы подразумевается. И остается только разве что Ксения, но и она знает.
0: А это уже вообще срам.
1: Совершенно справедливо. Да, то есть здесь можно не перечислять и не брать перечислением, а просто употребить слово «даже».
0: Сильное есть, слово.
1: Да, оно сильное как бы одно самодостаточно, да?
0: Конечно. Я даже подумал о том, что, может быть, нам, Кирилл Всеволодович, поставить просто какой-нибудь один плакат вот здесь на Кутузовском, просто с большой надписью «даже» и троеточие.
1: Можно.
0: Мне кажется, это
1: можно
0: будет цеплять.
1: Можно начать с точек потом «даже». И еще точка,
0: да. Да, вы знаете, хорошая идея, я запишу ее, да. Ну, сейчас я предлагаю опять же обратиться к телефонным звонкам, может быть.
1: Было бы не лишнее.
0: У кого-то возникли, да, снова идеи. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
7: О, прекрасно, прекрасно.
6: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
6: Вас очень плохо слышно, к сожалению. Я не могу вас порадовать слоганом медицинским. Что-то ничего не лезет в голову в столь поздний час. Хорошо, я так поняла, лезет. Что у вас Кирилл Немоляев рядом, да?
0: Кирилл Всеволодович Немоляев. Не рядом, конечно, напротив, потому что рядом со мной я никого не сажаю, потому что карманы мои набиты деньгами и ценностями.
6: Понятно, это логично. Вы знаете, я ему хотела передать привет от девушек, которые помогали ему в записи альбома. Помнит это Кирилл Всеволодович или нет, это было несколько лет назад.
0: Так.
6: Значит, альбом «Бонни Нем», там были такие нетленки, как... Значит, Афанана и вот тому подобное.
1: Так. Кто же эти женщины?
6: Значит, девушки эти были на подпевках. Там был такой женский хор.
1: Да, у нас был женский хор. Я даже могу, в принципе, всех этих женщин сейчас.
6: Да, Соня, Марина.
1: Перечислить, да. Марина. Соня, Марина, Катерина и...
6: Лариса.
1: И Лариса Крутова.
6: Да, да. Вот вам от них большой привет.
1: Вот как интересно.
6: Да, правда, они сейчас не в стране находятся, по-моему, кроме Марины.
1: Даже все уже не в стране находятся?
6: Да.
1: Интересное сообщение. Ну а как вот насчет... Как вас зовут?
6: Меня зовут Юля.
1: Юля, вот как интересно. Мир тесен. Ну, Юля, что же насчет ушных внутренних заусенцев?
6: Насчет заусенцев, это больной вопрос.
1: Вот я думаю, что это, кстати...
7: очень такая... Александр,
0: да.
7: Алексеевич,
0: извините, я выходил, вот, о чем речь?
7: Понятие ушного заусенца и как бы как слогана, ну, то есть это больной вопрос.
0: Да, да, да.
7: Прекрасно, да, звучит. Да. Ушной, допустим, вот мы читаем плакат «Ушной заусенец, больной вопрос».
0: Это серьезно.
7: Это же привлечет внимание.
0: А может быть, так сделать наоборот, большой вопрос. Точка. Ушной заусенец мельче. Потому что когда очень большой, во-первых, надпись «большой», она очень цепляет. А водители особенно. Спасибо, спасибо, Юля, вам.
7: Очень приятно. Я, пользуясь случаем, хочу также передать привет.
0: Вот тут
7: вышеупомянутым особам.
0: Кстати,
7: было очень мило работать вместе.
0: Знаете ли вы, Кирилл Всеволодович, что очень модно сейчас вот применять в рекламах, да, все-таки известных людей.
7: Да, конечно.
0: Вот и здесь вот нас тоже с вами, как, в общем-то, весьма популярных, тут тоже вот предложили хороший, на мой взгляд, слоган. Знают Саша и Кирюха, что такое золотуха, а также воспаление среднего уха. Сильно.
7: На ха потянуло. Кирюха, уха,
0: да,
7: туха.
0: Да, серьезно.
7: Муха, цокотуха.
0: Ну, я предлагаю отвлечься на прослушивание композиции.
7: Было бы не лишнее.
0: Ну вот, пока звучала композиция, пришло опять же огромное количество слоганов на наш пейджер. И сейчас мы их зачитаем. Как просили. Это вот то, о чем вы говорили, Кирилл Всеволодович, как вначале идет все-таки перечисление, да, болезни, затем имена. Вернее, одно увесистое имя. Грипп и острый хондроз, малярия и цирроз, ревматизм, чесотка, вши, аллергии, прыщи, скарлатина, пазитин, камни и метеоризм, диарея, кашель, ВИЧ. Этим всем страдал Ильич. Ну, это такая история.
7: Это немножечко такие, с подтекстом таким.
0: С политическим, налетом, да, да, все-таки. Так. Что тут у нас еще? Тут какое-то было очень хорошее. Одно мне понравилось. Сейчас
7: мне кажется, что вот мы сегодня сконцентрировались на мозолях, да?
0: И заусенцах.
7: И заусенцах. Но ведь существует, как существует проблема почти неразрешимая внутреннего заусенца. Мы говорили о внутренних мозолях. Существует еще такое отклонение от нормы, как ячмень. Да?
0: Да.
7: Да. Да. И ведь многие страдают не только ячменем, который возникает в области глаза, как правило, на внутренней части, вылезая впоследствии наружу, но ячмень может возникать в других местах.
0: Безусловно, безусловно, в самых неожиданных, и причем не один.
7: Да,
0: да.
7: Ведь существуют групповые ячмени, так называемые, которые выскакивают сразу несколько, как бы целой группой. Александр.
0: Да, я просто, извините, зачитываю.
7: Я не понимаю вас.
0: Я отвлекся.
7: Я говорю, что...
0: Нет, ну вы как-то так переводите вот со слоганов. То,
7: нет, ну, понимаете,
0: это же, все-таки... Эту тему мы должны подойти к ней серьезно. Ее нельзя обсуждать в суе, тему ячменизма. Ну вот давайте вот сейчас...
7: Мне еще... нечего возразить. Особенно группового ячменизма.
0: И групповой ячменизм. Так, вот, сейчас, да, знает Вера и Никандр, Лаэрский Александр, знает русский и чеченец. Что такое заусенец? Вот такой слоган нам прислали.
7: Заусенец, рифмуется с чеченец. То есть, как бы, достаточно сложная рифма для заусенца.
0: Ну, сложная.
7: С чем можно зарифмовать слово «заусенец»? Младенец.
0: Младенец, младенец. Куча поленец.
7: Ну да.
0: Ячменец, бубенец.
7: Да.
0: И также...
7: Леденец.
0: Леденец, да, конечно, конечно. Извините, Кирилл, он сказал, что-то... У Кирилла все болит, у него энцефалит. Замечательный, замечательный, да, слоган. Знает Александр и знает Кирилл препарат чудесный, волшебный, мискалин. Это прям замечательно. Да. Знать должны Кирюха, Маня, Шурик, Нюрка, Славка, Женька. Перебили, извините. Перебили,
7: извините.
0: И все-таки девчонки наши тоже, вот прервав стриптиз, тоже проучаствовали в нашем конкурсе медицинских. Да. Что такое аденома, знает Петя, друг Артема. Это черненькой придумала вот это. Хорошая. Дальше, вот еще. Это уже беленькой придумала.
7: Ну,
0: что?
7: Не совсем она уже беленькая. Ну, светленькая.
0: Ну, крашеная наша, крашеная.
7: Да.
0: Но она ничего такая.
7: Ну, ладно, читай. Да.
0: Что такое гематома, знает Толик, Витя, Рома.
7: Прекрасно. Трое, да. Уже трое.
0: А вот, которая... с короткой стрижкой совсем вышел, который сейчас вот что придумал. Что такое простатит, знает крепенький джигит.
7: Здесь как-то тема простатита доминирует.
0: Ну,
7: видимо, все-таки не все знают, да?
0: Ну, болезнь страшная, наверное, да.
7: Своеобразный внутренний ячмень.
0: Так, так. Вот про ячмени пошли. Да, тут сообщение... А вот такой вопрос от Василия. Ребята, а вы в детстве книжки читали и вообще учились ли чему-нибудь, интересуется Василий. Василий, безусловно, я понимаю, что вас удивляет наша высокая эрудированность, и в связи с этим мы не будем, конечно же, перечислять все те многочисленные образования, дипломы, о которых, в общем-то, сложены у нас, купленные, повсюду раскиданные. Но вы не должны ни в коем случае комплексовать на эту тему. Все достижимо. Мы тоже... Это был тяжелый путь вот до того уровня совершенства, которым мы обладаем сейчас.
7: И ведь, согласитесь, Александр Алексеевич, мы еще не остановились.
0: Да, мы всегда в движении. Так, еще сейчас слоганы.
7: В движении от эфира к эфиру.
0: И мозоль,
7: там
0: и заусенец
7: вот про
0: не кусает зубом немец. Подпись Немоляев. Кстати, я вот о чем хотел сказать, что действительно очень многие наши радиослушатели грызут.
7: Да.
0: Вот, пытаясь тем самым как-то избавиться. Не поможет, уважаемые радиослушатели,
7: нет, нет.
0: Не поможет.
7: Откус или какой-то...
0: Ни в коем случае, да.
7: Попытка вгрызться, это... А вот ты говорил, что пошли ячмени. Это интересно.
0: Но тут пока что еще они в стадии разработки. Угу. А я пока не считаю это законченной такой литературной
7: формой. Да, да, да.
0: Ну вот от Лысого замечательное сообщение. Правда, тоже с партийным уклоном неким. Ну, может быть, как-то воздействовала бы такая вывеска. Что такое анурез, знал весь съезд КПСС?
7: Ну, в принципе... Весь, не весь, но
0: ну,
7: кто-то знал, наверное.
0: Кто-то, видимо, знал.
7: Телефонные звонки наших...
0: Пойду потишку.
7: Да, да, да. Тогда музыкальная...
0: Да, да, да.
7: Да!
0: Да!
7: Да!
0: Да!

0: И для тех, кто только что подключился к нашим волнам, напоминаем, что в гостях у программы Монморанси сегодня Кирилл, как там?
1: Батюшки Всеволодович.
0: Кирилл Всеволодович Немоляев. И, соответственно, тема нашей сегодняшней беседы – как познакомиться с представителем или представительницей противоположного пола для налаживания серьезных отношений и создания, не побоюсь этого слова, сочетания ячейки. Семейного ячейки. Да, а его же очага. В последнее время, когда стало считаться дурным тоном знакомиться в общественном транспорте, просто на улице, в дискотеках и в молодежных танц-диско-рейв-плясках тоже это считается, ну, скажем так, даже и опасно в какой-то степени. Практически мест для налаживания личных контактов между Ю и Д. Будьте здоровы. Сокращенно юношей
1: и девушкой.
0: Да, не осталось. Если раньше, ну, вот мы с вами, Кирилл Всеволодович,
1: да,
0: в эпоху...
1: Как познакомились?
0: С нашими вторыми половинами. В библиотеке.
1: Совершенно справедливо. Да. В читальном зале.
0: Как это, может быть, не вульгарно покажется многим нашим радиослушателям, но это было именно так.
1: Я бы хотел добавить...
0: Да.
1: Если ты увидел девушку, ну, допустим, не в читальном зале, а где-то ты ее увидел на улице, она тебе очень понравилась, то пригласить ее провести первое свидание, прийти на первое свидание, нужно именно в читальный зал. И попросить ее принести ее любимую книгу. Ты приносишь свою книгу и читать каждый свою любимую книгу. Ну, скажем, в течение часа или двух. Ты видишь, что это за девушка, какую книгу она читает, как быстро она ее читает. И при моменте, скажем так, знакомства ты говоришь ей «добрый день», ну, чтоб начнем читать. И вы читаете каждый свою книгу, а потом по окончании вы... как бы покидаете читальный зал и назначаете встречу следующую, опять-таки, в читальном зале для продолжения совместного чтения. И постепенно, как бы, как говорят англичане, степ-бай-степ,
0: да,
1: развивается знакомство.
0: Говорят. Очень, кстати, многие сейчас так говорят.
1: То есть я считаю, что вот это один из оптимальных вариантов, потому что чтение и, как бы... образование имеет первостепенное значение для создания именно семьи, для ячейки.
0: А также место быть.
1: Да.
0: Имеет. А вот вы знаете, Кирилл Всеволодович, что...
1: вы хотите сказать, что это чушь?
0: Нет, нет, нет, что вы, что вы. Мы пытались организовывать специальные читальные залы, там даже был десяток, полтора книг, чтобы как-то вот привлекать, скажем так, людей. Также были, конечно же, апартаменты, но достаточно быстро это все прикрыли. И от этого в дальнейшем пошло и насильственное прикрытие деятельности вполне нормальных библиотек.
1: Дело в том, что читальный зал, если вы хотите продолжать отношения именно вот с вашей девушкой, читальный зал очень должен быть маленьким. Это должен быть специальный даже не читальный зал, читальная комната, а по возможности даже читальный угол.
0: Да, да, да. То есть для начала...

0: Кстати, не могу не вспомнить трагический вот этот случай, произошедший со студентом Виктором Мухой, который, отмечая вот этот прошедший сейчас Новый год, по ошибке с пьяну одел дубленку одной из, так сказать, гостей, присутствующих, в общем-то, на празднике. И, в общем-то, вышел в этой дубленке на лестничную клетку, дабы покурить, собственно. В это время поддатая компания снизу, привлеченная, в общем-то, запахом от энзимов, исходящей от дубленки данной дамы, поднялась наверх, и хотя она и увидела, что, значит, Муха — это мужчина, и что он Витя, тем не менее не смогла с собой совладать и дико его изнасиловал прямо на этой лестничной клетке, что говорит о неимоверной все-таки притягательности вот запаха одежды. То есть это своего рода, конечно же, у компании случился фетишизм. Вот, конечно, у Вити была истерика, у них фетишизм, у него истерика, у всех, у бабы тоже была истерика. То есть она говорит, а если бы это была я? Хотя не понимаешь, что если бы это была она, было бы не так страшно, потому что Муха сейчас, считай, опущена. Вот, это я к тому вышесказанному вами. Вышесказанному вами.
1: Чувству локтя.
0: Да, да, то есть не всегда это оборачивается, так сказать.
1: Чувство локтя в зимнее время суток, прошу прощения, в зимнее время года, и чувство локтя летом. Это совершенно разное чувство, Александр Алексеевич.
0: И вот еще, кстати, я так подвожу...
1: Мне кажется, что здесь не надо не еще, а еще о том же. Ведь,
0: извините.
1: Давайте рассмотрим чувство локтя в зимнее время года. Оно практически всегда через одежду. Причем, чем холоднее, тем толще слой одежды. И, соответственно, чувство притупляется.
0: А с другой стороны, ведь тело должно быть хоть чем-то прикрыто, чтобы в нем оставалась загадка, как сказал Омар Хайям.
1: Да, но так получается, что никакой загадки, и все загадки пропадают именно летом, когда жарко.
0: Вот. А заметили
1: все носят
0: ли вы,
1: безрукавые майки?
0: Кирилл Всеволодович, что после, так сказать, вот этого летнего периода, когда огромное количество наших сограждан выбирается из душного города на лоно природы, в Крым, на пляж, где огромное количество голых людей, прикрытых только тому-то маленькими кусочками плавок и, в общем-то, лифчиков, да, возвращаясь в города, практически не излучают вот этих энзимов. Мы ставили, пытались уловить, нет ничего, потому что вот этот постоянный вид голых тушек, раскиданных по пляжу, как ни странно, притупляет.
1: Да.
0: А после зимы, однако, в первые вот весенние месяцы, когда женщины, в общем-то,
1: да, вылезают,
0: откуда ни попадя, вот тут начинается самое, в общем-то, мощное выделение энзимов повсюду.
1: Так давайте все-таки вернемся к тому, с чего начиналась наша вот беседа последние 20 минут. Все-таки где и как следует знакомиться, и что думают по этому поводу наши уважаемые радиослушатели?
0: Да, безусловно. Может быть, кто-то из вас, уважаемые радиослушатели, поделится с...
1: Должен ли это быть читальный зал, читальный
0: и вообще, как
1: угол,
0: это было у вас?
1: Да, как это было у вас?
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Кирилл.
1: Доброй ночи.
2: Я хотел бы поделиться своим опытом знакомство с девушкой.
0: Давайте, да, уже, да.
2: Начните. У вас уже нетерпение?
0: Мы-то нет, мы всегда, в общем, терпим. Так что, если хотите, можете перезвонить.
1: Мы с дюжем.
0: Вы будете сейчас рассказывать или перезвонить?
2: Да, я буду рассказывать сейчас.
1: Может, мы перезвоним потом?
0: Да, давайте мы вам перезвоним. Вы, по-моему, волнуетесь. Интересный рассказ должен быть, но я предпочитаю рассказ от этого замечательного радиослушателя услышать попозже. Пусть это будет наша интрига. А сейчас мы послушаем... А сейчас мы послушаем другой рассказ. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте.
3: И добрый вечер, Кирилл.
1: Доброй ночи.
0: Мы слушаем ваш
1: прощаем.
0: Рассказ.
1: Да. Было прощенное воскресенье, поэтому не можем не простить вас за эту чудо.